0: Временные ограничения на приемы и выпуск самолетов введены в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи подчеркнули на встрече в ООН безальтернативность дипломатического решения кризиса в Персидском заливе, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам встречи. Отмечается, что стороны обсудили региональную и международную проблематику с упором на развитие обстановки вокруг Тегерана. В министерстве также добавили, что Лавров и Аракчи обсудили двусторонние вопросы и график предстоящих российско-иранских контактов на различных уровнях. В эти минуты Лавров проводит встречу с генсеком ООН Антонио Гутерришем. Антирейтинг у всех претендентов на пост генсека ООН пока достаточно высокий. Консенсуса по соискателям в Совете Безопасности нет, заявил газете «Известия» замглавы МИД России Александр Алимов. По его словам, Москва, как и другие постоянные члены Совбеза ООН, свои предпочтения не раскрывает. Будущий генсек должен быть эффективным администратором, обладать надлежащей компетенцией и иметь за плечами обширный дипломатический опыт, добавил Алимов. Российская страна ожидает от преемника Антонио Гутерриша восстановление условий для здорового межправительственного диалога, в частности, улучшение работы по украинскому вопросу, заключил дипломат. Полномочия Гутерриша истекают 31 декабря. Новый генсек организации должен приступить к работе 1 января будущего года. Именно Соединенные Штаты должны сделать выбор относительно того, хотят ли они положить конец противостоянию с Тегераном и продолжать его. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу Fox News. Он также опроверг обвинения в том, что его страна якобы стремилась создать ядерное оружие. США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Вашингтон заявлял, что одной из ее целей является устранение угрозы получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп обвинил телеканалы CNN и MS Now, которым ранее запретил находиться на территории своей резиденции, в предвзятости и сознательном отказе освещать торжественную церемонию прибытия председателя КНР Си Цзиньпина в Белый дом. Накануне судья Тимоти Келли удовлетворил совместный иск CNN, MS Now и политика и заблокировал введенные Белым домом ограничения сроком на 14 дней, обязав администрацию немедленно восстановить аккредитацию журналистов. За это время суд намерен выслушать позиции обеих сторон для принятия окончательного решения. Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что пригласила коллег из Объединенных Арабских Эмиратов принять участие в открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», которая пройдет в Москве 12 ноября. Кроме того, с министром культуры Эмиратов обсуждались вопросы межмузейного и библиотечного взаимодействия. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: Михаил Нуфриенко, Олег Тимофеев. Здравствуйте, друзья. Да, всем здрасте. Всем. Да, привет, привет. Значит, что тут у нас? Как дела в целом?
3: Да, в целом нормально.
2: Норм. Мы про это сейчас будем говорить. Ну, отталкивается, так сказать, заявление Дмитрия Медведева, зампреда Совбеза России, который говорит про доверие россиян как исключительно важную ценность для партии «Россия». Для партии «Единая Россия», в смысле, самое главное, это, конечно, доверие самих избирателей, не устаю об этом повторять, говорит Медведев. Доверие – исключительно важная ценность. Об этом он заявил на совместном заседании Бюро Высшего Совета и Генсовета «Единой России». Ты на выборы ходил?
3: Да, но тут надо понимать, что, во-первых, Медведеву это важно, потому что он лидер движения «Единой России», да. Поэтому он говорит именно об этом. Угу. Хотелось бы обратить внимание на то, что на этих выборах «Единой России» в списках прошли в Думу почти 50 участников специальной военной операции. Но это нормально, потому что в условиях боевых действий общество сплачивается, в общем-то, вокруг руководства. И для России, по крайней мере, это нормально. Поэтому здесь, ну, это норма, это констатация, знаете, как капитан очевидность. Да, это так.
2: Ну, с одной стороны, так, ну хочется, так сказать, ну, и что мы, ну, можем кивать, так сказать, говорить, да, всю программу, так сказать, все заявления.

0: бойцу, это ПТСР. Причем, знаю статистику, большая часть ветеранов отказывается от психологической помощи. То есть, есть плюсы, есть минусы. Это надо понимать. Ну, мы знаем, по крайней мере, некоторые знают статистику. После Великой Отечественной войны рост преступности в значительной степени вызванный в том числе и людьми с ПТСР. Тогда такого термина не было, но люди-то были, которые не нашли себя в мирной жизни. Вот. Если, ну, могу привести Маринеску, знаменитый командир подводной лодки, человек, который не нашел себя после войны. Вот, в конечном итоге спился. Вот, таких много тоже. Во многих семьях такие, такая практика есть. И среди моих знакомых такие есть, дедушки и прадедушки. Вот, то есть это действительно проблема, понимаете? Нельзя говорить, ой, как все хорошо, вот здорово.
1: Мы просто как бы перешли ко второй, но там первое – это про доверие к Единой России и большой ответственности, с моей точки зрения. Да?
0: Ну, то есть, вот это как раз ответственность, надо, ну, в если том числе большинство... и за людей вот этих, да. Вот, за ветеранов.
1: Вот. А вторая новость тоже из заявлений Медведева. Партия «Единая Россия» активно включает в свои ряды ветеранов специальной военной операции. Мы выполнили поручение президента о вовлечении в политику ветеранов СВО, и совершенно очевидно, что это дало свой эффект. Уверен, что участники ветераны СВО внесут свой вклад в развитие нашей страны, представляя в органах власти самые широкие слои нашего народа. Значит, здесь, но тоже так, чтобы не вступать на тонкий лед. А не может ли случиться ситуация, когда компетенции будут подменяться участием в СВО, понимаешь? Вот взять, чтобы взять. Не профессионала на должность, так сказать, а участника СВО.
0: Послушай, ну, мы понимаем, что это неизбежно. Когда мы говорим, что армия – часть общества с плюсами и минусами, но есть какие-то чиновники, которые будут просто ради галочки выполнять... Давай, надо взять ветерана СВО. Ну, вот у тебя есть статус ветерана, пожалуйста. Компетенции нет. Ну, в конце концов, компетенция можно научиться. Uh-huh. Вот, и такие возможности созданы. И все лифты для роста и профессионального тоже созданы. Но мы должны хорошо понимать, что люди-то разные, понимаете? То есть прежде чем кого-то куда-то брать, вопрос же не только в компетенции, не только в том, что он участник СВО. Я вон вчера слышал, в кафе какой-то конфликт был, и какая-то женщина орет, я участник СВО. Вопрос даже не в том, участник она ли СВО, да или нет, а в том, что для нее это аргумент, который должен доказать ее правоту в чем-то.
1: Совершенно в верно, каком-то да, конфликте. Совершенно верно, да.
0: И вот это действительно проблема. Мы помним все «Собачье сердце» и Шарикова. Я на Колчаковских фронтах.
1: Да.
0: То есть мне уже по факту положено. То есть есть проблема. И вопрос компетентности и всего прочего. Это огромная проблема, потому что после окончания боевых действий неизбежно наступит, что около миллиона человек вернутся к мирной жизни. И надо ответить себе на вопрос, а они себя найдут в этой жизни, если зарплата даже в Москве, где самые высокие зарплаты, средняя зарплата в два раза ниже, чем зарплата бойца на фронте. Они готовы за вдвое, втрое, вчетверо меньшие деньги стоять у станка?
1: Ты знаешь, как будто это очень важный вопрос, который почему-то обсуждается, ну, шепотом, ну, в курилках где-то и прочее, прочее. Как будто бы мало внимания уделяется, а ведь это по-настоящему там серьезная большая проблема. ПТСР плюс, значит, совершенно другой уровень заработных плат. А вот как тут аккуратно и с твоей точки зрения, ну, может быть, ты знаешь опыт других стран, например, да, как там нечто подобное реализуется? Реализуется в что? Имеется в виду вовлечение, интеграция в нормальную мирную жизнь?
0: Ну, я знаком с опытом других стран. Просто ПТСР приходилось заниматься просто в силу того, что еще после Афганистана эта проблема стояла в полный рост, особенно учитывая, что да, отношение к афганцам было, мы вас туда не посылали. Так вот, эта проблема есть, есть положительный опыт других стран, но он к нам не применим в силу масштабов. То есть небольшие войны в небольших странах, где действительно солдат облизывали, они герои, за ними ходили хвостом врачи, каждому прикреплялось, каждой семье, но это не для нас, у нас так не работает. У нас созданы во всех губерниях соответствующие центры реабилитации. В обыденные, обычные дни они стоят пустые. Когда проводятся мероприятия какие-то, люди приходят, да, но это разовые мероприятия, в основном там заполняемость несколько процентов. То есть бойцы не хотят туда идти. Многие просто

0: не признают этих проблем. То есть это тяжелая человеческая работа, это нужно колоссальное количество волонтеров, убежденных. Это должна быть госпрограмма неформальная, понимаешь? Не просто для галочки. Открыть центр? Открыли. Деньги выделили, открыли, построили. Людям зарплату платят, они там сидят, никого нет. Вот. А действительно, может быть, из числа, опять же, тех людей, которые вовлечены, то есть те, кто были волонтерами, те, члены семей, те, кто потеряли своих близких, ну, короче, тех, кого это больше влечет. У них, может быть, нет медицинского диплома, но у них есть душа, в которой есть раны, и которые действительно понимают, что это важно, этим нужно заниматься. Но это неформальный подход. А у нас, к сожалению, ну, как и в любом государстве, как это сделать? Ну, идеологии у нас нет государственной. А все остальное – это нормативно-правовые акты. Их спустил какое-то ведомство. Сделать. Да? Надо отчитаться о том, что ты сделал. Ну, а как отчитаться? Как ты об этом можешь отчитаться? Ну, у меня нет ответа на этот вопрос. То есть это просто тяжелая ежедневная работа, которую должны делать убежденные в ее необходимости люди. Вот и такие есть, и они работают там, где они есть, там все благополучно, но люди разные, опять же.
1: А какие можно перечислить в первую очередь, там, не знаю, сферы, сегменты для работы ветеранов и участников СВО?
0: Да не перечислишь. На самом деле понятно, что...
1: Есть... Ну, типа силовики, ну а что там? Нет, у нас дефицит то, в что МВД, например.
0: Вот это то, что ну, пока я не слышал о таких программах, понимаешь? То есть они вот вроде бы как есть, но чтобы они масштабировались на всю страну, вроде бы как и нет. То есть сейчас у меня вот люди, бизнесмены говорят, мы готовы на свое предприятие взять 40 ветеранов СВО, чоповцев, даже без руки, без ноги, но с опытом борьбы с дронами, сработавших с мобильными огневыми группами. Ну вот ищем. Понимаешь, что в очереди нет, то мы не можем донести, что такие люди необходимы. Регионы, опять же, разные, где-то нужны они, где-то. Дефицит кадров в силовых ведомствах потрясающий, колоссальный. Все. Федеральная миграционная служба, ФСБ, МВД, прокуратура, Следственный комитет. Кадров не хватает везде. Дефицит там 15%, где-то больше по регионам, тут до 40%, потому что они в командировке на новые территории ездят, поэтому у них не комплект. То есть в штате-то люди есть, но их физически нет, они там. И это действительно проблема. Да, вот это вот то, где они были бы востребованы и нужны в первую очередь. Но я не слышал о таких программах, понимаешь, что вот именно ветераны СВО набираются в массовом количестве вот в силовые ведомства, у них есть то-то, то-то, то-то, пожалуйста, приходите. То есть самое ну, большое количество, я же в информационном поле все время работаю, и все время работаю с теми, кто занимается ПТСРом, ветеранами, знаком с этими психологами, много лет мы пытаемся это продвигать на самых разных уровнях, где-то успешно, где-то нет. И да, такая проблема есть. Вот она реальна, потому что поставить человека к станку, ребята, это даже если он квалифицирован, та еще задачка.
1: Ну и потом, после 5 лет, посмотри, вот Анатолий, кстати, тот, во-первых, не соглашается с Дмитрием Анатольевичем в вопросах доверия, а потом говорит, что, ну я перефразирую, не может солдат, даже командир, решать вопросы на производстве и в других местах, умеют воевать в основном в своей массе.
0: Ну, я не соглашусь, просто... Только вот сейчас проходит проверка в одной из бригад, которые много лет работаю. Я знаком с офицером, во-первых, этими хорошо, знаю их детей, их родителей. Они у меня бывают дома, я у них бываю дома. Ребят, они могут управлять чем угодно. Понимаете, он перед этой проверкой контейнер, морской контейнер бумаг напечатал. Он умеет все, понимаете, не только воевать. Вообще, командир, это вы что, представляете, что он с шашкой наголо в атаку ходит, что ли, штурмовые отряды ведет? Это организатор. Это человек, который работает с людьми. Вот я знаю офицера, который приходит в полк, где солдаты не подписывают контракт и намерены увольняться. Он приходит, у него там 4 человека таких только подписали контракт. Через месяц у него подписала половина полка. Причем он их не бил, он ими занимался, он с ними работал. Они увидели, что это офицер нормальный, который заботится о своих подчиненных. Есть образцово-показательные части, в которых все завязано на офицера. Понимаете? Он тебе что угодно возглавит. Хоть революцию, хоть завод. Квалификация есть, простите, офицер. Ну вот сейчас мы познакомились, это еще был росгвардейцем 34-й бригады, ротный. Сейчас он замком брига на группу войск «Север». У него два высших образования, он кандидат наук, он владеет 4 языками. Говорит, вы что, думаете, там какие-то идиоты, что ли, сплошь? Нет. Это разные люди, в том числе очень квалифицированные.
1: Вот хороший, Сергей. Спасибо, что пишете. Давайте Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Принимаем ваши сообщения. И мобильное приложение, кстати, тоже. Ну, значит, во-первых, спорят, и справедливо. Ну, перефразируя нас, цитируя нас, да, у участников СО может не быть компетенции. А у спортсменов, к примеру, у некоторых депутатов, значит, много или компетенций. Но мы же говорим про производство, понимаете? Не, ну, так сказать, депутат, это же фраза Миши.
0: Говорящая голова.
1: Да, да, ну, типа там... может не обладать соответствующими компетенциями, да? Депутат – это одно. Значит, Сергей, вот хорошее. Сергей, спасибо вам. Являюсь ветераном боевых действий. Преодоление трудностей, как жизненных, так и социальных, остается в подсознании. Преодоление трудностей, как жизненных, так и социальных, остается в подсознании. Это ну, как бы один из синдромов вот того самого, значит, ПТСР и опыта полученного. Север. Места, связанные с риском для жизни, с соответствующей зарплатой, будут востребованы для участников СВО. Да, там же ведь дело в том числе в адреналине и прочее-прочее, да, на гормональном таком уровне. Да, Сергей, наверное, в этом смысле прав.
0: Но здесь есть и люди на фронте, которые мечтают как раз вот избавиться, у них нет этого адреналинового зависимости, они спокойно будут пахать поле. Такие тоже есть. Понимаешь? Вот просто достаточно понятно, это часть общества, там все люди разные. Кто-то совершенно спокойно вернется к себе в село, будет разводить коров и счастлив до нельзя. Но кто-то не устроится. И так как это огромная масса людей, то проблем будет море. Будут плюсы, будут минусы. Каждый видит то, что захочет увидеть. Кто-то увидит, что они внесут значимый вклад в развитие общества, кто-то увидит в том, что они внесут значимый вклад в рост преступности. И то утверждение верны. Просто от нас зависит, насколько будет меньше отрицательного и больше положительного. Просто относиться к этому надо серьезно, не рассказывать, что «Ой, давайте мы там сейчас всем дадим ветеранов СВО и всем дадим социальный лифт». Далеко не все этим социальным лифтом пользуются, скажем так, не из корыстных побуждений. На фронте хорошо знают целую категорию людей. Это уже стало за последние 2 года... таким постоянным потоком, которые заключают полугодовой контракт, приезжают туда, сидят где-нибудь в тылу, получают статус ветерана боевых действий, возвращаются обратно и размахивают этими корочками везде и всюду. Потому что на сегодняшний день как раз создан социальный лифт. Любой чиновник знает, что ему желательно быть ветераном СВО. Это тоже факт.
1: Да, ну и там начнутся тоже истории, которые, безусловно, единичные, они тоже будут. Ну, всякие там, ну, шариковые, с фейковые, ну, фейковые, значит, вот эти все бойцы и прочее. Конечно, они тоже будут. Он просто там чистился, например, на гриле. Но все мы знаем и понимаем специфику, сложности, особенности наши ментальные, так сказать,
0: да
1: хозяйственные, социальные.
0: Это не наша ментальность, это человеческая ментальность. Такие же
1: где-то в стране. Нет, я имею в виду, что где-то просто сложнее в это сделать, а где-то проще это сделать. В этом особенность заключается. Вот я про что говорю.
0: Да я, честно говоря, просто всегда исходил из простой вещи. Когда эти темы затрагиваются, не надо все мазать одной краской.
1: Да, совершенно верно.
0: Ой, все хорошо, ой, все плохо. Да нет, все по-разному. Зависит от людей. Как люди к этому относятся, так оно и будет.
1: Ну, осталось только, так сказать, вот чтобы все вернулись живыми и здоровыми. Вот что важно. Вот что важно. И вот это, так сказать, ладно, давайте тогда к другим, да, ну все, закончили с этим блоком, тогда к другим новостям. Вот эта история. Будут переговоры, не будут. Вроде сначала намечались трехсторонние переговоры, потом они, значит, опровергли, что они будут. И вот представитель Дмитриева, Кирилл Дмитриев, опроверг сообщение о трехсторонних переговорах, ну, Россия, США, Украина.
0: Ну, здесь нужно учитывать то, что вот я не встречал с нашей стороны никаких намеков на эти трехсторонние переговоры. О них все время говорил... или американский представитель, или представитель, или сам этот недофюрер, ну, простите меня, человек, который крупный специалист по насморку, по-моему, вообще, что он говорит, можно не слушать. Суть в другом. Вообще-то, по факту, Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента Российской Федерации по инновационно-экономическому сотрудничеству с Западом. Он никакого отношения к боевым действиям на Украине не имеет.
1: Но к переговорам-то имеет.
0: К переговорам имеет, но это переговоры не связаны...
1: Прямой и непосредственно вот, к переговорам.
0: Нам нечего обсуждать в экономическом сотрудничестве с киевским режимом. Вот, поэтому и Кириллу Дмитриеву нечего обсуждать.
1: А с американцами, вот,
0: с американцами есть. Он к американцам и едет. То, что на него будут там давить, рассказывать, принуждать, ну, это понятно. Вот. То есть это, ну, это косвенное, опосредованное... Ну, ведь тут просто у нас есть целая категория людей, которые по роду своей деятельности обязаны, они зарплату за это получают, вести переговоры, в том числе с американцами, о восстановлении экономического сотрудничества. То, что это бред собачий, понимают все, но у них работа такая. Они ее выполняют. А то, что толку от этого, как сказала молока, ну это тоже понятно. Договариваться со страной, которая с тобой воюет, ну, как-то смешно. Понятно, что...
1: Ну а как, а с кем еще договариваться-то?
0: А о чем?
1: Не, ну послушай, договариваться как раз только-то с противником и можно. Потому что ты с теми, кто для тебя там партнер, там, или какие-то другие слова любые подберите, там-то о чем-то, там все как раз понятно. А договариваться надо ровно, когда есть конфликт. Не было конфликта, и не о чем как будто бы и договариваться.
0: Договор любых сторон – это всегда конфликт. Даже если это друзья, это все равно конфликт. Потому что каждая из сторон решает свою экономическую выгоду в этом договоре. То есть договор – это конфликт. Оптимальным договором считается тот, который стороны подписали, будучи взаимно им недовольны.
1: Да, компромиссный.
0: То есть компромиссный.
1: Да.
0: Поэтому здесь друзья, партнеры и так далее. А с врагом, если враг не сдается, его уничтожают. Они ведут переговоры. Но о чем можно вести переговоры с тем, кто тебя убивает? Не надо нас так убивать. Нет, я буду вас убивать, но вот если вы мне тут тонну урана по сниженным ценам доставите, я вас буду убивать меньше. Как-то так.
1: Немножко упростил, но ладно, ну, твоя точка зрения.
0: Именно
1: да,
0: такая,
1: но...
0: понимаете? То есть есть, условно говоря, вот замкнем все на одной фигуре, Трамп, да? Он принимает решение предоставить разведданные. Это позволяет наносить удары с большей точностью. Предоставить связь Starlink, что обеспечивает и удары по нашим тылам, и отличную связь на фронте, повышая эффективность войск. Предоставить эксклюзивные еще права там, на продажу оружия. Вот. Оружие вроде продает, оплачивает Европа, да? Но покупает американское оружие. Мало того, Конгресс США принимает уже в этом году, по-моему, третье решение о выделении еще 2,8 миллиарда долларов на поставки Киеву оружия. То есть еще и сверх того, что мы вроде как не оплачиваем, но мы оплачиваем. И вот с этими людьми мы договариваемся о каком-то экономическом сотрудничестве.
1: Ну, это так, ну а что тут удивительного?
0: Ну, а что удивительного?
1: Но китайцы продают, значит, американцам редкоземы и прочее, которые они используют в своих...
0: Да, американцы
1: для производства вооружений, которые в том числе поставляются на Тайвань, которые в том числе, там, значит, через АУКУСы и все прочее нацелены на Китай. Ну, это так работает, а что тут говорить?
0: Нет, так не работает, понимаете? В том-то и дело, что у нас нет практики, подтверждающей, что это работает. В Великую Отечественную это не работало. Мы до начала спецоперации крыли, в том числе и в этой студии, помоями те западные фирмы, американские, например, которые продолжали во время Второй мировой войны сотрудничество с гитлеровской Германией. Это было ненормально, это было преступно и неправильно. Теперь, когда началось СВО, а это не война, мы доказываем, да нет, ребята, все нормально. Они нас убивают, но мы с ними поторгуем. А понимаете, что если у противной стороны есть намерение нас убивать, то любые договоренности с ними об экономическом сотрудничестве не отменяют их желание нас убивать. И соотносятся, вот они со своей стороны решают, мы убиваем русских и помогаем чужими руками убивать русских. Русские с нами договариваются, да, но это не должно противоречить нашей задаче. То есть никто не снимает санкции, да? То есть мы продолжаем сотрудничать. Никто не возвращает нормы ВТО, да? Никто не возвращает в действие международные суды хозяйственные, да, которых беспристрастно разбирают, кто право, кто виноват. Нет. Здесь все диктует право сильного. Идет в том числе и экономическая война. Санкции – это война экономическая. Это игра в одни ворота. Без права на защиту, на адвоката, на презумпцию невиновности. И все это принимает именно американская сторона со своими партнерами. На каких условиях и о чем мы с ними договариваемся? На условиях и с позиций слабого. Все. Потому что другой нет, мы еще не победили. Санкции вводить против Соединенных Штатов, ну да, как-то смешно, да? Что дальше? Мы можем только воевать. Ну, а переговоры вести, ну, не с сильной позиции. Мы, по крайней мере, не доказали, что мы не позволяем пересекать какие-то красные линии. Все красные линии, которые мы рисовали, уже благополучно перейдены.
1: Тут вот эта вот твоя фраза, понимаешь, она, конечно, эмоционально заряжена и сразу действует. Типа, нас вот пришли убивать. Это очень такое... Или нас убивают. Там, это понятный козырь такой, так сказать, да, который, с одной стороны, обезоруживает. Но, с другой стороны, ну, если мы вдумаемся там, да, ну, вот, так сказать, кто нас вот убил? Сейчас идет специальная военная операция. На линии фронта стороны убивают друг друга. Убивают друг друга. Значит, и на линии, и по тылам. Все, вот это факт. А дальше это уже, так сказать, рассуждение, восприятие, трактовка.
0: Верно. Здесь нет ничего эмоционального. Понимаете, есть в уголовном праве понятие, да, организатор, заказчик. Американцы являются заказчиком. Но это же несомненно. То есть деньги, политическая поддержка, вооружение, обучение, лечение, реабилитация. Коллега Лавров по должности, госсекретарь Рубио, прямо говорит, мы не можем быть посредниками при переговорах, мы поддерживаем и вооружаем.
1: Сказал так один раз несколько месяцев назад. Сказал.
0: Ну, так не только он сказал,
1: но
0: и важно
1: вчера
0: дела.
1: Вчера подписывали эти 51 страна, значит, документы. США не подписались, поскольку они последние. Будем продолжать.
2: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот еще, когда не было метаиронии этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. Словом по столу. Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
6: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
6: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
7: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
2: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Схемы мошенников, направленные на детей. Контекст. Популярность в соцсетях среди подрастающего поколения стала новым инструментом жуликов. Они выдают себя за известных блогеров и, войдя в доверие, пытаются навязывать товары или услуги. Работают со всем спектром эмоций. От заинтересованности детей и подростков в якобы выгодном предложении до страха после угроз и запугивания. Учитываются особенности психики и поведения маленьких граждан. В результате мошенники получают доступ к счетам и личным данным несовершеннолетних, а в самом негативном сценарии и к конфиденциальной финансовой и иной информации их родителей. МВД советует мамам и папам предпринять ряд мер, чтобы обезопасить своих детей. Прежде всего, надо объяснить, что злоумышленники могут притворяться кем угодно, выдавать себя не только за блогеров, но и за полицейских, учителей, друзей, сотрудников банков. Потом необходимо договориться, что ребенок никогда не передает незнакомцам личные данные, не отправляет фото документов и не называет коды из СМС. Если ситуация вызывает тревогу, нужно сразу прекратить разговор и рассказать о нем взрослому, которому доверяешь. Но самое главное, родителям нужно способствовать развитию в детях критического мышления. Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
1: Продолжаем. Анатолий тут нам пишет из Петербурга. Анатолий, их нет, вот так сказать. Мы с вами давайте, так сказать, подмигнем друг другу. Вот и все. Вот и все. Так, ну давайте, значит, три условия. Три условия по прекращению конфликта, которые выдвигает Трамп Киеву. Это об этом пишут СМИ. Аксиос. Ну, Аксиос, в принципе, так сказать, ну, нельзя причислить, наверное, к помойкам, хотя можно всех, но я вот не буду. Значит, администрация Трампа настаивает на трех неотложных мерах, стремясь к деэскалации конфликта на Украине и возобновлению дипломатического диалога с Россией. Три, а на самом деле два, как будто бы. Значит, что имеется в виду? Для деэскалации ситуации Вашингтон требует прекращения огня по энергетической инфраструктуре, возобновлению работы зернового коридора через Черное море. Как пишет Аксиос, первоочередной задачей Трампа является заключение соглашения о прекращении украинских атак на российское дизельное топливо, которые подняли, задрали ценник на солярку в самой Америке. Да, ну и понятно, Трамп типа настаивает на проведении трехсторонней встречи представителей России, США и Украины. Ну вот, ну типа три что? Энергетика, не бить по солярке и зерно через Черное море.
0: Ну, на самом деле здесь слегка сместились понятия. Аксиос не пишет ни к чему о том, что это требование к Киеву. Ну и по самому смысловому содержанию понятно, что это требование не к Киеву. Тот же самый Зеленский кричит о том, что он хоть завтра заключит перемирие энергетическое, он его все время предлагает и проталкивает, и воздушное, и морское, и так далее. То есть это требование к нам. На самом деле,
1: подожди, вот, что касается вот я открыл требования... Аксиус. Зеленский, двоеточие. США настаивают на прекращение огня.
0: Да, Зеленский говорит, что да. США настаивают. Это Зеленский говорит. Они у Зеленского требуют. Вот. Что касается ненанесения ударов по американским судам и вообще судам, перевозящим нефтепродукты. Такое действительно было озвучено и неоднократно, в том числе и госсекретарем Рубио. Но суть в том, что если вы посмотрите статистику, то прибыль всех нефтяных компаний, в том числе американских и европейских, выросла по сравнению с прошлым годом в разы. То есть все торгующие нефтью и добывающие ее на Западе получают баснословные прибыли, некоторые во много раз превышают в разы прошлогодние. Им выгодно. то, что происходит. И вот эти требования американских чиновников – это пыль в глаза. Да плевать им на застрахованные суда, которые ВСУ утопят в Черном море или еще где-то. Заработают еще больше. Цены растут, и на этом заработают. Страдают американские граждане. Слушайте, все понимают, что те приблизительно 20 с лишним миллионов баррелей в сутки, то есть больше 20% мирового потребления нефтепродуктов, которые минусовались во время войны и из-за войны США с Ираном, никакого отношения к вот этим нескольким кораблям в Черном море не имеют. Как и влияние, собственно говоря. Я уже не говорю о американских санкциях на торговлю российскими нефтепродуктами, которые значительно сильнее задирают цены на нефть. Поэтому не нужно путать две вещи. Публичное словоблудие американских чиновников и реальность. В реальности они сознательно задирают цены на нефтепродукты. На этом колоссальные дивиденды имеют толстые коты, в том числе в Соединенных Штатах. А если вы посмотрите, кто поддерживает администрацию Трампа и республиканцев, то это как раз крупные корпорации, те, кто зарабатывает на войнах, на росте цен на нефтепродукты и на всем остальном, на несчастьях людей. Они поддерживают республиканцев вовсю. Ну, а то, что американцы страдают, ну, страдают, да, каким-то образом администрация Трампа с этим мирится.
1: Значит, американская сторона пригласила Путина на G20.
0: Да, по-моему, пятый раз.
1: Значит, Песков отреагировал на приглашение. Мы сейчас будет... Ну, мы слышали соответствующее приглашение. Мы признательны американской стороне за это приглашение. Мы приветствуем это приглашение. И мы определимся и дальше поработаем тему по дипломатическим каналам.
0: Ну, то есть Путин на Большую Двадцатку не приедет. Он поедет на саммит АТЭС, который будет проходить в Китае. Он приезжает туда первый раз после 2017 года. Там он будет встречаться с Си. Там же будет присутствовать Трамп. Вполне возможно, что там они и встретятся. Даже, скорее всего, наверняка, потому что Трамп встречаться любит.
1: А что на G20 не поехать?
0: А смысл?
1: Но на G20 ездили, вы помнишь, да, мы помню, с тобой помню. Обсуждали даже два года назад.
0: Ездили.
1: И это, там не просто ездили, а ездили эффективно. Эффективность тогда, там пару лет назад, это выражалось, значит, в подписании итогового коммюнике, откуда там что-то убрали, что-то несли и прочее, прочее, чтобы соответствовало, так сказать, не было этого штампа, тоже не хочется, типа русофобских там, ну, односторонних обвинений в адрес России. Тогда внесли какие-то формулировки в итоговый документ. И здесь, собственно, видимо, то же самое, так сказать, может и случиться, или не может, или
0: нет,
1: что.
0: Нет, туда может поехать кто угодно. У нас достаточно чиновников, которые высокого ранга, которые могут вести переговоры в рамках G20. Просто, опять же, знаете, были формулировки из коммюнике, убрали, ну и что? Санкций стало больше? Стало больше. Намного больше. Их регулярно принимают, ни на что они не влияют. Вооружение киевской хунты продолжается? Продолжается. То есть все продолжается и идет по нарастающей. То есть, скажем, дела и слова расходятся. Поэтому смысл участвовать в словоблудии, ну, можно, понимаете, у президента России достаточно реальных дел. Угу. Есть банда чиновников, которые получают зарплату за то, что разговаривают с кем угодно. Понимаете, хоть с фашистами. Вот у них работа такая. Вот они ездят и разговаривают. Ну, и не говоря уже о том, что у нас есть колоссальное количество людей, которые в условиях мирного времени, а давайте признаем, что в России де юре мирное время, война никому не объявлена, мы ни с кем не воюем, действуют законы мирного времени, у нас работает колоссальное количество людей по законам мирного времени, в том числе на международном треке, они продолжают работать. И когда мы возмущаемся там Кириллом Дмитрием, Титовым, Ушаковым, другими высокопоставленными людьми, надо все время делать поправку на то, что они выполняют свои обязанности. Их никто не отменял. Вести переговоры, договариваться, да. Может быть, они прекрасно понимают, что это бессмысленно. Но у них работа такая. У них не стали задачу бегать с автоматом.
1: Знаешь, вот я примерно предполагаю, как ты можешь ответить на этот вопрос, но все же его задам. Ну вот смотри, вчера вот эти подписали, 51 страна подписала, значит, как там была формулировка, подписала документ о возможности или желании Украины, значит, о прекращении огня.
0: Да, что уже там 2 или 3 года Киев желает прекратить.
1: 51 страна. Угу. Вся Европа, там плюс Гондурас, Корея, Грузия, Молдавия, значит, ну, был еще ряд.
0: Не ту еще страну назвали Гондурас.
1: Ну, ладно, ну, мы не будем. Коста-Рика там была, не будем иронизировать. Каждая страна, так сказать, уважаема, прекрасна. Мы желаем каждой суверенитета. Значит, дальше ритуальные фразы. Я вот о чем. Значит, просто как будто бы вот этих миротворческих инициатив или усилий, которые прилагает Украина в информационном пространстве, исключительно с точки зрения пиара, мы даже не лезем туда и не говорим, типа, они ради чего это делают, а просто обыватель. Для инопланетянина, который там прилетел вдруг на Землю, знаешь, открывает новости и читает заголовки какие-то. Ни в курсе, ни контекст, ничего. Значит, вот в этом информационном пространстве вот такого пиара миротворческого со стороны Украины как будто бы больше.
0: Как будто бы больше.
1: Да, совершенно верно. А нужно ли России создавать вот этот пиар и манифестировать, демонстрировать подобного рода там какие-то миротворческие усилия?
0: Нет, на самом деле мы все время его демонстрируем. Если вы посмотрите, каждую неделю практически следует заявление высокопоставленного чиновника. Я уже не говорю о там многочисленных заявлениях депутатов и всех прочих. Я говорю именно вот там о президенте, главе МИДа, его заместителях, о вот этих спецпредставителях различных, именно президента, Пескове. Все время идут заявления о том, что мы привержены духу Анкориджа, мы за мирные переговоры, мы за мир, мы готовы, мы открыты и так далее. Беда в том, что наша информационная вот эта повестка, сколько бы она ни размножалась, никогда не сможет победить западную. Ну, масштабы несопоставимы. И стратегия несопоставима. Мы многократно об этом говорили. Наглядный пример. Мы уходим из Телеграма, мы ушли из Фейсбука, Ватсапа, Ютуба, Инстаграма. Ребята, все эти площадки теперь используются без нас исключительно нашими противниками на информационном фронте.
1: Ну, давайте скажем, что кое-где у нас порой, значит, прорывается и там, и там, и там, и не просто прорывается, а выделяются бюджеты на, значит, освоение вот этих вот запрещенных, так сказать, замедленных площадок. И надо сказать, что некоторые из них эффективно там, несмотря ни на что, вопреки всему.
0: Мы все знаем, что это невзирая и вопреки, но суть в том, что невзирая и вопреки, ребята, не по объему информации, которую мы выделяем, не по объему площадок, на которых мы работаем, не по объему денег, которые мы на это тратим, мы с противником сразиться не можем. Потому что вот это 51 государство обладает в сотни раз большим бюджетом на информационную войну. Они заявили, что хотят мира, и 51 страна я через все скажу. Ведущие СМИ, которые покрывают миллиардные слушателей, во все уши на всех десятках языков прожужжали.
1: Вот смотри, значит, с одной стороны, нельзя с тобой не согласиться. Ну, понятно, да. С 18-й стороны, когда мы говорим о новой эпохе, формировании нового многополярного мира и противостоянии глобального юга и значит, вот, ну, так сказать, вот с партнерами вот этого самого глобального юга, который противостоит коллективному Западу, мы можем какие-то вот такого рода миротворческие инициативы. Но они нашли 51 страну, в том числе Гондурас, понимаешь, ты, и Коста-Рику. Нашли, изыскали возможность, чтобы собрать, подписать документы, значит, согласиться на формулировках каких-то и прочее, прочее. А он нашел, а почему? Значит, вот они 51 взяли, значит, есть еще 150, которые не подписали этот документ. Нет, 150 не подписали. А мы проводим работу среди этих 150 по созданию каких-то форматов, проводим. Которые бы эффективно демонстрировали нашу позицию.
0: Мы проводим эту работу, и она идет непрекращающаяся, на самых разных уровнях. Я не буду рассказывать, кто, где и как, но я могу сказать, что в одной нашей среднеазиатской стране прямо сейчас находится высокопоставленная миссия наших политиков и специалистов, которые ведут, участвуют в международной конференции. Вот, и люди, которые там работают, я с ними дружу, они просто жалуются. Говорят, да, мы приехали туда, у нас правда, мы уверены в своей позиции. Но нас не хотят слушать. Потому что азиатов, наших среднеазиатских братьев, бывших по Союзу, интересуют деньги. Американцы приехали туда с деньгами. Они открывают там свои курсы, школы, они финансируют издание книг. То есть они заходят туда системно, массово и богато. А мы приезжаем с правильными идеями. На нас смотрят, говорят, ну, правильно все говорите, но они платят. Вот и так во всех 150 странах работают с той стороны. Мы работаем, и они работают. Но мы беднее. Мы не можем им предложить ничего того, что у них давно есть. А люди везде,
1: честно говоря, вот тут
0: корыстные.
1: Есть
0: люди в своих интересах.
1: Что мы беднее, понимаешь? Нет, что у нас нет... Я думаю, что выделяется.
0: Значит, не доходит. Ну, потом объективно беднее, ну, потому что, простите, ну, ребята,
1: понятно,
0: наш ВВП и ВВП вот этой 51 страны мира. Угу. Ну, вы возьмите, это ж, простите, тем более мы сейчас вообще-то воюем. Нам есть куда тратить деньги, помимо этого. Вот, а они на этом зарабатывают. Хотелось бы обратить внимание, что у нас минус 100 миллиардов с лишним кубометров газа ушло с рынка и сжигается в воздухе, а Соединенные Штаты зарабатывают бешеные деньги на поставках того же сжиженного газа в Европу. У них все хорошо. То же самое, нефтепродукты растут, все ВПК зарабатывают, у них там и все нефтетрейдеры тоже зарабатывают колоссальные деньги. Мы зарабатываем существенно меньше. Вот, то есть речь-то в другом. И собственно говоря, вопрос даже не столько в деньгах. Вот эти 150 стран мира, они каждая за себя. Ну, понимаете, ну, не, они не за Соединенные Штаты и не за Россию. Они даже могут ненавидеть, как вот в Латинской Америке ненавидят гринго. Но суть в том, что они сидят и выжидают. А кто победит? Вот с победителем они будут работать.
1: Но тут они же нашли эту возможность. Гондурас, понимаешь, и Коста-Рика. Подписали этот документ. Я не думаю, что там какие-то, ну, они наверняка там есть какие-то центры, но что за эту подпись там американцы, условно говоря, забашляли там каким-то, значит, да, какие-то, ну, какие-то деньги. Вот,
0: мы же знаем, как американцы работают в Латинской Америке. Они только что украли президента Венесуэлы.
1: Да.
0: Перед этим они украли там президента Панамы. Вот. Ребята, они могут отбомбить, они могут ввести туда войска. Они много чего могут. Они могут не дать деньги, они могут отобрать нефть. Они в международных водах угрохали несколько сот человек под предлогом, что это наркоторговцы. То есть там воздействие на эти страны колоссальное. Вот. В том числе и перекрытие границы, перенаправление потоков беженцев, которые стремятся в Соединенные Штаты. Там возможностей масса, понимаете? Вся беда в том, что у нас молодое капиталистическое государство с опытом вот после 90-го года 34 лет. Причем большая часть этих 34 лет – это боевые действия и кровавые 90-е. А у них опыт несколько столетий. Причем это зачастую бывшие колонии, которые они, прежде всего англосаксы, осваивали сотни лет. Они вросли туда, они умеют работать, они знают психологию. Там уже целые поколения выросли, тех, кто с ними работает. Вот можно взять в качестве примера Индию, ну, те, кому приходилось там действительно работать, а не туристами бывать, и общаться с местными там топ-менеджерами. Вот, там, да, там считается айфон – это дурной тон. Вообще любое, вот, любая связь там с англичанами – это не камильфо. Но они работают с англичанами, они фильмы снимают в Англии, они завязаны на Англии, они говорят по-английски. Понимаете? То есть эта связь осталась при всем неприятии индусами бывших британских колонизаторов. Ну, есть там это. Вот, и умеют... Англосаксы этим пользоваться. Колоссальный опыт, которого у нас нет. Мы сейчас только приобретаем этот опыт работы. Ну, вы обратите внимание, вот мы, Российская Федерация, при всех своих проблемах прощаем долги. Вот это периодически возникает. Мы простили там Кубе долги, мы простили каким-то африканским странам долги, мы еще кому-то простили долги. А вы посмотрите, как прощают долги англосаксы. Что-то, чем больше они прощают, тем больше им должны. Они умеют выстраивать зависимость. Сажать на крючок. Мы это только учимся. Мы вот сейчас из Сирии нас выперли, и мы страшно радуемся, что теперь мы там открыли учебный центр на базе бывшей базы материально-технического снабжения флота. Ребята, а вы понимаете разницу между собственной военно-морской базой и базой обучения вчерашних террористов А почему вчерашних? Они что, только потому, что их теперь признали законным правительством Сирии, перестали быть террористами?
1: Ну, конечно, выступает в ООН. А
0: ну да, ну нет, я понимаю. Вчера он террорист, сегодня его признали, он уже легитимный представитель.
1: Ну, а партнеры, так сказать, из одной азиатской страны, вот центральной.
0: Да, то есть головы он резать перестал, предполагается. Не перестал, конечно. Вот он как был террористом, так и остался. Вот, и будет резать дальше.

0: Мы с ними, мы их будем обучать.
1: Радуемся. Ладно, значит, смотри, что еще хотел тебе бы. Россия совершила, газета.ру пишет, Россия совершила революцию в сфере реактивных беспилотников. Давай тоже поговорим пару минут на эту тему, а потом у нас еще есть, ну, понимаешь, хочется узнать у тебя в эти сводки.
0: Очень коротко. Реактивные беспилотники выпускались при Советском Союзе КБ Туполева на заводах в Советском Союзе и использовались, начиная с 2014 года, вооруженными силами хунты, в том числе и на Донбассе, пока те не закончились.
1: Новые герани вот эти, о которых...
0: Ну, хорошо, пишут. А что такое, что в них революционно? Ничего.
1: Ну, нет, это, ну, слушай, это масштабирование. Не обесценивай, давай, ну, похвали что-нибудь, скажи хорошее, что... Да, вот, конечно. Ну,
0: хорошее, дешевое оружие, никто не спорит, война – двигатель прогресса, вот все верно. По сравнению с ланцетом, это вообще там космос, потому что в 10 раз дешевле и в 100 раз эффективнее. Больше дальность, больше наносимая масса боевой части и так далее, и так далее. Это оружие, способное убивать больше людей. Да, оно более эффективно. Про революцию говорить, по меньшей мере, смешно. Ничего нового, революционного здесь нет. Просто масштабирование произошло. То, что делалось раньше в единичном количестве, теперь делается сотнями тысяч штук. Да, это для ведущих боевых действий хорошо. Но противник тоже уже делает эти реактивные беспилотники.
1: А вот эта история, что там какое-то углеродное волокно используется, значит, в производстве.
0: Значит, производить можно что угодно, но все упирается в простую вещь. Чем дешевле, тем лучше. Угу. Углерод дорог, дефицитен. Мало того, он ломкий. Скажем, ну, вот по своему опыту, мы делаем беспилотники, да, поставляем их на фронт. Мы можем делать рамы из углепластика. Это сразу удорожает процесс, во-первых. Во-вторых, если он упал, он поломался. Мы делаем рамы из алюминия. Если он упал, он погнулся. Его об колено выпрямили, и он полетел дальше. Uh-huh. Ремонтопригодность сегодня наше все. Герани, они одноразовые. Значит, тем более, что-то дорогое туда тратить. Ребята, у нас нет, денег смысла, много, но да. Это глупость. Вот, делается из дерьма и палок. Может, Запад сколько угодно, там директор Rain Metal смеяться и умножить на ноль, вот это вот. Но чем дешевле и массированнее, масштабнее мы можем организовывать производство, тем лучше. Вот на сегодняшний день, точнее, не на сегодняшний, на начало августа было зафиксировано документально применение 5000 ланцетов. Я не говорю, хорошие, неплохие, но они очень дорогие. И вот по сравнению с 5000 ланцетов, здесь применение, простите меня, миллионов беспилотников разных типов в течение года. Понятно, что вот эти 5000 ланцетов там просто теряются. Вот это то революция, та революция, о которой можно говорить. Не в том смысле, что они реактивные, или углеродные, или еще какие-то, а в том, что они массовые, доступные и дешевые масштабирования. Вот это важно. Все остальное, простите, это второстепенно. Самый эффективный наглядный пример – это Калашников. Ему уже 100 лет в обед, ну, через 20 лет будет 100 лет, он применяется по всему миру, он на флагах, гербах и эмблемах десятков государств, при том, что нет лучших автоматов? Есть. Но, простите, они хуже. Даже АК-102, простите, вот я выбираю Калашников. Ну, просто в силу того, что он надежнее. И мы уже сталкивались с тем, что, ну, у меня, слава богу, такого не было, я им не пользуюсь. А товарищ, да, у него АК-102 ломался при мне. Все, пришлось брать калаш. Хорошо было, где брать.
1: Полторы минуты, Миша. Значит, про Доброполье. Вооруженные силы окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье и говорят, что потеряют ВСУ вот этот важный
0: транспорт. Значит, сразу респект и уважуха, как говорят мои молодые коллеги Министерства обороны. Впервые опубликована карта, подробная, никаких вопросов к карте окружения Доброполья. Вот по моим данным совпадает все. Вот по данным на вчера... Абсолютно точная карта окружения Доброполья.
1: Что значит для фронта взять?
0: Для фронта это крупнейший после падения Покровско-Мирноградского укрепрайона узел обороны противника. После его зачистки появляется возможность, создав там достаточно прочную оборону, продвигаться на Дружковку широким клином, что делается сейчас северо-западнее Доброполья. Мы от Золотого колодца и дальше идем на север. А это выход на Дружковку с юго-западного направления. направление. Это возможность взять крупнейшие

0: город-крепость в череде городов-крепостей в полукольцо и приступить к его полноценному штурму не с одного направления, как мы брали Константиновку, в течение нескольких месяцев бились только с южного направления, наступая от Торецка, вот, а уже с трех направлений. И сейчас мы защищаем Веролюбовку, закончим зачистку и сможем пройти еще с востока. А тогда, простите меня, ну, Константиновку потеряли, остается три города-крепости: Славянск, Краматорск и Дружковка. Атаковать Славянск сейчас бесполезно, потому что на лиманском направлении, ну, вы знаете, группа войск Запад отступила, и клешня, которая должна была нависать над Славянском с севера, ликвидирована противником, поэтому Дружковка — это наиболее реальная цель, которую действительно вот после зачистки Доброполя можно кошмарить с трех сторон, тем более, что Райское мы с юго-запада уже освободили, вышли к реке, и там действительно, реальность уже...
1: Все, друзья, все, спасибо, говорим Михаилу Нуфриенко, военно-политический обозреватель. До следующего четверга. Спасибо большое. Пока-пока.
2: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Великий полет Юрия Гагарина сделал нашу страну главной космической державой, а пионера освоения Вселенной – самым знаменитым человеком планеты. На него буквально молились на всех континентах. Приглашали посетить разные страны. Летом 1961 года Гагарин прибыл в Англию. Приехать уговорил местный профсоюз летчиков. Советский космонавт встретился с премьер-министром и Елизаветой II. Запрет на съемку с представителями простых сословий королева нарушила тут же. Фото облетело страницы всех газет. Во время официального обеда Гагарин увидел массу неизвестных ему столовых приборов. Что поделать, многовековой британский этикет. Юрий Алексеевич, как человек простой, тут же честно признался в этом. В ответ королева пошутила, мол, я и сама не в курсе, что тут к чему. Лакеи знают. Наконец пришло время традиционного чаепития. Всем подали чай с лимоном. Гагарин выпил свою порцию, достал дольку лимона и съел ее. А что, в СССР все так делали? В Букингемском же дворце немыслимое разрушение устоев и правил. Но Елизавета сделала вид, что все в полном порядке. Более того, предложила присутствующим пить чай по-гагарински. Достала из чашки свой ломтик и с улыбкой опустила в рот.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Мирошник призвал Запад не судить о выборах в России после того, как украинцев лишили голоса. Изишкиан подтвердил возможность урегулировать конфликт с США дипломатическим путем. Более 650 школ в России капитально отремонтированы в этом году. Подробности далее. Западу следует помалкивать о российских выборах после того, как Владимир Зеленский лишил украинцев права голоса, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он подчеркнул, что жители Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приняли активное участие в дальнейшем развитии государства и его политической системы, проголосовав на выборах. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 26 года замещалось 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Заявления западных политиков относительно приписываемых России планов о якобы нападении на страны НАТО характеризуются отсутствием логики и последовательности, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью телеканалу «Аль-Джазира» заявил, что Россия якобы не располагает силами для того, чтобы действительно вторгнуться на территорию Альянса. Готовые загранпаспорта, заявления на оформление которых были поданы в Генконсульстве России в Бонне, можно будет получить 3 октября в консульском отделе посольства России в Берлине, сообщили в диппредставительстве. Уточняется, что получение паспорта возможно исключительно по предварительной записи через интернет-сервис. Глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль 1 сентября заявил, что Германия закроет Генконсульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор, касающийся деятельности русского дома в Берлине. Позднее российский МИД заявил об ответных мерах на недружественные действия ФРГ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в эфире телеканала Fox News заявил, что находится в постоянном контакте с верховным лидером Исламской Республики Маджтабой Хамини и отметил, что их последнее общение состоялось несколько часов назад. Он также сообщил, что проблема в отношениях Тегерана и Вашингтона кроется в глубоком взаимном недоверии, возникшем после того, как Штаты в одностороннем порядке разорвали ядерную сделку. Однако Пезешкиан подтвердил, что видит возможность разрешить текущее противостояние с США дипломатическим путем. Переговоры с президентом США Дональдом Трампом были искренними и глубокими. Стороны достигли взаимопонимания по многим вопросам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Трамп, в свою очередь, считает, что даже несмотря на разные политические системы, отношения между Штатами и Китаем еще никогда не были так прочны, как во время его второго президентского срока. Си Цзиньпин находится с государственным визитом в США. Более 650 школ в России уже капитально отремонтировали в 2026 году, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что правительство уделяет особое внимание созданию комфортных условий для работы учителей, обучения детей, а также обеспечению доступности и качества образования во всех регионах страны. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Конечно, обсудим.
8: Уважаемые дамы и господа, дорогие зрители, у нас сегодня программа «Обсудим». Это важный информационно-аналитический ритуал, который уже почти 5 лет происходит в нашей любимой Российской Федерации. И ведущие сегодня в постоянном составе, но в необычной локации, потому что нас разделяют километры сегодня с Петром Алексеевичем. Петр Алексеевич Лидов, Кира Львовна Сазонова – начинает вести программу «Обсудим». Петр, можно вас рассекретить или нет? В каком вы месте? Или это тайна?
2: Я в студии «Радио Спутник» в Санкт-Петербурге. Но я хочу выразить несогласие с вами.
8: Я не сомневалась.
2: Ни расстояние, ни что иное нас с вами разделить не могут, Кира Львовна, в программе «Обсудим». Мы все равно единое целое.
8: И сердца наши бьются в унисон. Это правда, дорогие друзья.
2: Точно. Мое подстраивается под ваше, потому что все-таки это ваша авторская программа, Кира Львовна.
8: Господи, какое странное уточнение, но спасибо за этот реверанс.
2: Нет, вы у нас доктор, так сказать, наук и международник, а я простой этот самый, вот.
8: Ну, мы с вами уже выяснили, что за почти 5 лет вы уже полный практически курс специалитета прошли по международному праву, международным отношениям, поэтому уже, в принципе, можно вполне себе выписывать диплом, причем с отличием, Петр Алексеевич. Вот мне так кажется.
2: Можно, я думаю, что меня даже, наверное, можно выпускать на переговоры с Выткоффом и Кушнером даже, мне кажется.
8: Прямо сегодня, можно сказать, как раз Игорь Дмитриев выехал на переговоры как раз с Выткоффом и Кушнером. Вот. Причем я так понимаю, что
2: Игорь
8: это было Дмитриев, что-то такое спонтанное.
2: Игорь Дмитриев, более подготовленный человек в этих вопросах. Так что я останусь пока в кадровом резерве.
8: Ну, зато у нас сегодня тема-то какая, Петр. То есть тема, я ее называю, потому что, ну, да. Объективно, раз одна такая неделя бывает в году календарном, когда у нас высокая неделя в Организации Объединенных Наций, и, ну, даже люди, мне кажется, которые не особо следят за тем, как живет ООН-матушка, они, я думаю, ну, так или иначе заметили, что почему-то вся повестка... Так или иначе.
2: Матушка и совбез-батюшка.
8: И совбез-батюшка, и про совбез тоже отдельно нужно будет сказать. В общем, действительно, все новости так или иначе сейчас приходят с полей Генеральной Ассамблеи. Огромное количество встреч, огромное количество отдельных каких-то саммитов, громкие заявления. Я, конечно, очень люблю тему демаршей, потому что демарши на Генеральной Ассамблее – это святая вещь. То есть, когда кто-то выступает, и у вас все внутри восстает против этого выступления, встаешь и уходишь. Например, делегация Израиля в полном составе покинула зал Генеральной Ассамблеи, когда выступал с обличительной речью по отношению к Израилю Реджеп Тайип Эрдоган, глава Турции. Собственно, делегация Кубы в полном составе покинула зал, когда Дональд Трамп назвал Кубу несостоявшимся государством. Владимир Зеленский вообще выступал на 1/3 буквально заполненном зале. Никто не пришел слушать. Так что вот всегда на такие вот протокольные моменты вот с удовольствием обращаю внимание. Вообще вот за вот эти вот 4 полных дня ваше внимание что наиболее привлекло с полей, так сказать, Генассамблеи?
2: Ну, я не могу сказать, что я вот так, как вы, следил за демаршами, но мне подобные вещи всегда нравятся. Например, мне очень понравилось, когда украинская делегация демонстративно надела наушники, значит, для того, чтобы слушать перевод, когда Сергей Викторович Лавров заговорил на русском языке. Вот, это экзотика, безусловно, и мне кажется, это очень забавно. Я такое тоже видел раньше. Это они давно такое практикуют. Я как-то был на каком-то мероприятии, которое проводилось в Варшаве. Давно еще, есть, понятно, что это до спецоперации. Вот, это было мероприятие, по-моему, это по линии ОБСЕ что-то было. И вот они там тоже всячески демонстрировали. То они там песни какие-то пели, то они там хороводы водили в зале заседания. Потом как-то резко по сигналу все одевались в майки, свободу кому-то там, Сенцову, что ли, не помню. Ну, что-то такое, или этой женщине. Летчику, не помню. Вот, и это, конечно,
8: Савченко.
2: Они молодцы.
8: Помню.
2: Савченко, да. Не, по-моему, Сенцов там уже был, но неважно. Но вот эта вот демонстрация того, что они, значит, да, потом там было кафе, и можно было посидеть, значит, попить кофе, и мы сели за стол рядом с украинцами. А так как среди нас была американка одна, то, ну, такая двуязычная, русский, американка, говорящая по-русски, то мы говорили по-английски. И они, не подозревая, кто мы такие, они все между собой вместе с главой делегации говорили на чистом русском языке украинцы. Вот. Но потом она перешла на русский, я перешел на русский, и стало понятно, что я-то вообще русский совсем. Они перешли все между собой на английский здесь почему-то. То есть на украинском они, видимо, не могли так быстро соображать. Вот. Но это было забавно. И вот здесь то же самое. Но если по встречам, то... Ну, тоже интересные встречи. Ну, не знаю, я думаю, что если я вам оставлю возможность, может быть, что-то обозначить. Я могу сказать одно. Видно, что Дональд Трамп... Ну, во-первых, приезд Си Цзиньпиня, это интересно. Видно, что Дональд Трамп максимально отрабатывает международную повестку, наверное, даже больше, чем в прошлые разы, проводит максимальное количество встреч, объявляет о заключении договоров. Ну, то есть для него это возможность, конечно, перед выборами заявить о своих внешнеполитических победах. Будь это Китай, будь это Гренландия, будь это еще кто-нибудь... Ну, собственно, вот, это, на мой взгляд, любопытно. Все остальное, я думаю, что вам виднее, Кирилл Львовна.
8: Ну, давайте такое, как бы, сейчас сделаем небольшой ликбез из серии «Как это было, начиная со вторника?» Какие были такие самые громкие заявления? Постараюсь все это как-то лаконично сгруппировать. Ну, в целом, общее настроение, наверное, выразил, как ни странно, самый первый спикер. А самым первым спикером традиционно 46-го года является представитель Бразилии. В этом году выступал, собственно, президент Лула да Силва. Он вышел на трибуну и, ну... Сразу так вот откровенно начал с того, что, ну, дорогие друзья, давайте признаем, что все очень плохо. Он входит в девятый десяток с, в общем-то, минимальным возможным авторитетом. Огромное количество нерешенных конфликтов, из них ярко, естественно, выделяются три. Это российско-украинский, американо-иранский и, собственно, палестино-израильский. И каждый из них очень сложен. И имеет такие, ну, скажем, весьма туманные перспективы с точки зрения именно временных каких-то решений. Плюс, в общем-то, да Силва отметил, что последнее место, последнее прибежище, куда сейчас приходят за разрешением конфликтов, это как раз-таки Организация Объединенных Наций. А должно быть ровно наоборот. И вот насколько хорошо организация, объективно хорошо справляется с какими-то иными задачами, то есть тот же самый климат и прочее, вот настолько тяжело дается вот эта вот основная базовая компетенция. Но при этом, что вот меня, например, так не то чтобы резануло, но просто я всегда отмечаю вот эти нереалистичные высокие ожидания. Потому что президент Бразилии посетовал, что ООН должна избавить человечество от войн. И говорит, ну как же так, вот должна избавить, а вот воюют постоянно. На самом деле никто под этим никогда не подписывался, что ООН должна избавить человечество от войн. В уставе написано не это. В уставе написано, что цель организации – это попытка предотвратить Третью мировую войну. Третьей мировой войны пока еще не случилось. Можно сколько угодно говорить о том, что это война с международным терроризмом, что это, значит, большой передел, он уже идет и так далее. Ничего пока не идет. То есть Третья мировая еще не началась. Ну, то есть как бы в худшем случае мы стоим в неком таком предбаннике этой самой Третьей мировой войны. Поэтому никто никакого волшебства не обещал. И да, все последние 80 лет идут войны, идут конфликты, льется кровь, к сожалению, страдают люди, страдают дети. Но ООН, она немножечко про другое. Она про все-таки попытку координации. И мы обсуждаем в течение года тучу саммитов, огромное количество встреч. И это все несопоставимо с возможностью встретить в одном месте, на одном фактически квадратном километре представителей 193 стран, причем с компетенцией принятия политических решений. Вот это очень впечатляет. То есть вот это действительно формат, которого не было даже во времена Лиги Наций, потому что, ну, все равно Лига Наций — это такой чисто формат еще колониальной эпохи, когда были страны не равны, а вот так, чтобы Тувалу сидела за одним столом с Франции, Франция за одним столом там, с Энкитс и Невисом и так далее, вот такого вот действительно просто не было в истории. Поэтому это что касается вот выступления первого спикера. Вторым спикером, опять же, традиционно, потому что, ну, штаб-квартира находится в городе Нью-Йорк, и, соответственно, это Штаты, а Штаты у нас представляет Дональд Трамп вот уже почти два года. Ну, соответственно, его речь. Гораздо, кстати, более он был сдержан, нужно сказать, в этом году по сравнению с прошлой речью, потому что, ну, видно было, что в том году его просто вымораживало все. Вот прям вот у него было плохое настроение, это очень чувствовалось, потому что он начал с того, что там эскалатор заело, значит, нас с Меланией чуть не убили, мы чуть не упали с этой лестницы, значит, потом суфлер не работает, лампы перегорели, я вам обещал мраморные полы, в итоге вы, значит, здесь совершенно сидите непонятно как, на ремонта нет, ничего нет и так далее. То есть сплошная была критика. В этот раз он был гораздо более спокойный, гораздо более сдержанный, перечислил, как бы сделал себе массу комплиментов, рассказал, какое количество крупных побед он одержал. Ну, то есть, опять же, это все его мир, который он вокруг себя создает. И, собственно, мы видим, что потихонечку США начинают выплачивать, очень пока потихонечку, в таком ненапряжном, я бы сказала, формате, свой огромный долг перед Организацией Объединенных Наций, потому что они главные доноры, и они же главные должники, собственно. Поэтому это вот что касается выступления Трампа. Из того, что меня как-то не то чтобы неприятно удивило, но мне это показалось странным, потому что, ну, когда тебе дают трибуну ООН, это надо использовать с умом. Вышел на первое свое выступление свежеиспеченный премьер-министр Британии Бернем и выдал историю про то, что Россия тратит триллионы денег на то, чтобы, значит, информационные спецоперации организовывать против Британии и так далее. Почему нужно было на эту тему вдруг внезапно начать говорить с трибуны Генассамблеи? Ну, одному богу известно. То есть очень странно дяденька свои 20 минут потратил, мягко говоря. Уже гремит Сергей Викторович Лавров, у него выступление вот это вот в, как бы в основном порядке будет в субботу. В субботу же у него будет пресс-конференция, но он уже выступил на заседании Совбеза и, конечно, просто всех разнес, включая, в общем-то, всех, кто принял так называемую антироссийскую декларацию, которую сейчас тоже как бы отдельно ее обсудим, потому что, ну, это любопытная такая, даже не бумага, а некое такое воззвание, я бы сказала, коллективное. И мне очень понравилось, как Лавров отметил, что мы не против переговоров, но мы не считаем переговоры сверхцелью. Сверхцелью мы считаем прочный и стабильный мир. Вот эта мысль, мне кажется, очень важная. Мы постоянно ее в последние годы транслируем, и это прям вот ее надо чаще повторять, как мне кажется. Ну и, конечно, не обошлось без темы, связанной с реформой Совбеза. Это уже сейчас традиционная история, такая ритуальная, то есть на каждом подобном мероприятии обсуждается расширение, возможное изменение конфигурации Совета Безопасности. Естественно, разразился очередной статьей и выступлением Эрдоган, который вообще эту тему он очень активно ее развивает, педалирует, о том, что мир больше пяти, «Дюния бештен бюктур», как он любит повторять, и книжку даже одноименную написал, и говорит, ну как это так получается, 200 стран находятся в какой-то рабской зависимости у пятерки. Ну вот опять же, я комментировала Лулу, вот прокомментируем Эрдогана. Тут надо понимать, что ООН такая, потому что результат развития международных отношений на момент 1945 года, то есть окончания Второй мировой войны, именно такой, а никакой другой. То есть это не случайность. Более того, ООН создавалась тремя государствами. Все остальные впоследствии присоединились, потому что они разделяли цели Объединенных Наций. Но да, юридически, стратегически, организационно, все, что мы видим, это продукт советской модели, американских предложений и британских предложений. Это просто факт. Поэтому нет ничего удивительного, что эти страны для себя создали особые условия, потому что, ну, это как вот, например, человек открывает какой-то свой бизнес, и у него там все родственники занимают какие-то ключевые места. Ну, почему бы нет, если это его какая-то структура из серии там, я художник, я так вижу. Вот эти страны видели так. Да, потом со временем многие вещи изменились, и я считаю, что, ну, в общем-то, очень высокий процент демократичности заложен в структуру Организации Объединенных Наций. Державы-победительницы вообще не обязаны были делать ООН настолько демократичной, насколько они ее сделали. И удивительно, насколько это никем не ценится. То есть все ждут какого-то равенства, братства, а его нет в международных отношениях. Петр Алексеевич, вот вы как вообще к реформе ООН, именно совбезовской, относитесь? Потому что я не против реформ, но когда речь заходит о совбезе, у меня как-то прям аж больно внутри. Слишком большой кровью мы все это завоевывали.
2: Ну, вы знаете, тут надо глубоко разбираться. Понятно, что это, в общем, не очень справедливо. Понятно, что мир с тех пор сильно поменялся. Тут вопрос возникает, а вообще нужен ли совбез? Да, потому что функция совбеза, ну, судя по названию, это действительно решать какие-то вот, ну, такие важные вопросы по безопасности. И имелось в виду, конечно, что после Второй мировой войны были страны, которые победили, и фактически с точки зрения безопасности они были ключевыми. Но сегодня, наверное, есть регионы, где, в общем, определенную роль играют и другие страны. И без них, наверное, решать эти вопросы, исключая их, невозможно. С другой стороны, вы абсолютно правы, что, ну, вот как-то взять и добавить просто, это тоже такая тема сложная. По какому критерию, каким образом, почему вот этих добавить, а тех не добавить, чем одних хуже других. Ну, в общем, это такая нетривиальная задача, на мой взгляд. Может быть, вообще его, еще раз скажу, стоит упразднить. Может быть, тогда, если он совбез сейчас не решает те задачи, которые на него изначально как-то там были возложены, так и зачем он нужен? Это я не то, что как в качестве идеи или рекомендации, это то, что такие вопросы имеют право на существование, безусловно. Вопрос ведь всегда главный вот какой. Когда все собрались и что-то учредили, нужно, на мой взгляд, отдавать себе отчет в том, что, ну, какие, собственно, вот, да, какие цели, функции реальны. В том мире послевоенном, очевидно, казалось, что войны мировой больше никогда не будет. И главная задача вот ее не допустить. И в этом вот эти державы, которые входят в совбез, едины в этом мнении. И они как раз будут гарантами того, что этого не произойдет. Но если Третья мировая война произойдет строго между этими державами, то зачем им тогда этот совбез нужен, если они воевать друг с другом собираются? Так что тут история сложная. Вот. Сейчас все понимают, что с учетом нынешних реалий, в общем, наверное, трудно какой-то там консенсус, значит, сформировать. Ну, поэтому я за эти годы работы и общения с вами перековался из вот этого обывательского мнения, что ООН — это какая-то такая структура, которая там всем должна. Нет, это просто структура, которая, в которой представлены те страны, которые ее учредили, и все зависит от них, собственно. Вот, а не от господина Гутерреша, которого мы все нежно любим, желаем ему здоровья и поменьше переживаний. И самой организации. Есть просто вопросы, как вы совершенно справедливо заметили, которые она, видимо, с учетом интересов ее участников, решать на сегодняшний день не в состоянии. Какие-то в состоянии. Есть темы, где мы имеем общий интерес, а есть, где нет.
8: Кстати, о Гутерреше. Огромный, так сказать, процент вот этих всех дипломатических телодвижений сейчас, конечно, тратится на выборы нового генерального секретаря организации. И в этот раз, в общем-то, прослушали последнюю речь Антонио Гутерреша именно в рамках «Высокой недели». Отчитался он, в общем-то, что сделано за истекший период, за те 10 лет, что он был генеральным секретарем. Но, опять же, он говорил с своих позиций, то есть с позиции верховного администратора, говорит, ну вот, например, достигнуто в ООН полное гендерное равенство в основных органах. Ну, то есть это, опять же, речь идет про его компетенцию, то есть про персонал, который работает в различных, собственно, учреждениях Организации Объединенных Наций. То есть тут же надо понимать, что да, когда ООН упрекают в бюрократизированности, это как раз не на пустом месте, это действительно дико бюрократизированная структура, но проблема в том, что по-другому не будет работать организация, где участниками являются 200 отдельных единиц. То есть в любом... И плюс эти 200 единиц будут решать такое количество вопросов. То есть вполне логично, что люди, которые отвечают там за ядерное нераспространение, они пойдут в одну сторону, за климат и экологию в другую, за экономические вопросы в третью, за сохранение культурного наследия в четвертую, за моря и океаны или там гражданскую авиацию в пятую. И вот все, что я называю, это все имеет специализированные название, то есть есть специфические учреждения, которые тоже, кстати, имеют отдельные бюджеты, и государства вкладываются в функционирование там той же самой международной организации по гражданской авиации, или международной морской организации, или там той же ЮНЕСКО, или детского фонда ООН, ЮНИСЕФ. То есть это действительно огромная такая неповоротливая объективно структура, но да, Совбез очень, конечно, выделяется, потому что маленький, компактный, и предполагалось, что это будет не просто такая вот говорильня, а что это действительно будет такая суперэффективная, очень отмобилизованная структура, и она будет строиться как раз на том, что вот эти вот пять великих держав создадут так называемый военно-штабной комитет, то есть что будет координация между, собственно, Советским Союзом, Британией, Францией, Китаем, Штатами, именно по линии вооруженных сил, что будут совместные операции. И, собственно, высшая, так сказать, задумка Совета Безопасности, это, кстати, его отличает от Лиги Наций, которая была, ну, считается такой предшественницей, это то, что Совбез обладает легитимным правом на, собственно, реализацию военно-силовых операций. И как раз-таки, ну, такой грустной иллюстрацией этих всех операций является то, что первая операция была учреждена на Ближнем Востоке по итогам первой стычки между евреями и палестинцами в 1948 году, даже уже в 1949. И, собственно, потом вся миротворческая деятельность Организации Объединенных Наций, она была очень тесно связана с этой миссией. И эта миссия вот прошло уже фактически там 80 лет, и она до сих пор продлевается и продлевается. И мы видим, что, ну, бывают какие-то моменты лучше, бывают моменты хуже, более острые, менее острые, но конфликт не решен до сих пор. И вот это, конечно, ну, показывает, насколько даже имея и силовые рычаги, и, в общем-то, ну, вот, казалось бы, все возможности, а все равно проблема не решена. Ну и, конечно, вот, возвращаясь к тому, кто как выступал, очень ярко в этом году выступил, собственно, президент иранский Пезешкин, и он очень много говорил о двойных стандартах, и он говорил о том, что у нас полностью вот сейчас на нас давят из-за того, что мы имеем какие-то амбиции в плане ядерной программы, при этом за все эти годы Израиль, у которого есть ядерное оружие, не присоединился к договору о нераспространении ядерного оружия 1968 года. Израиль не допустил на свою территорию ни одну инспекцию МАГАТЭ и так далее и тому подобное. Почему к нам отношение такое, а к Израилю совершенно другое? И вот на самом деле это, я считаю, один из лейтмотивов вообще всего того, что происходит сейчас в мире, ну, помимо, конечно, колоссального дефицита доверия стран друг к другу, это вот этот вот лейтмотив неравенства, несправедливости, глобального ощущения тому, что кому-то можно, а кому-то нельзя, что там богу богово, кесарю кесарево, а слесарю слесарево. Это, конечно, очень многих возмущает до глубины души, и вот сейчас вот это главное. Главная интенция – это как раз вот борьба с вот этой вот глобальной несправедливостью. Мы вернемся.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
7: То не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
8: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
8: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
8: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио «Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Призывы к реформе ООН. Контекст. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций недееспособен в его нынешнем состоянии и нуждается в срочной и коренной модернизации. С таким призывом выступили внешнеполитические ведомства Бразилии, Японии, Индии и Германии. Свою позицию они объяснили тем, что геополитическая реальность в последние десятилетия изменилась, а в состав постоянных членов Совета не входят Африка и Латинская Америка. Это действительно так. Пятерка постоянных членов состоит из России, США, Великобритании, Китая и Франции. А вот среди 10 переизбираемых в настоящее время числятся Демократическая Республика Конго и Колумбия. Понятно, что постоянный состав Совбеза нуждается в обновлении. Полуторамиллиардная Индия заслужила право войти в список. Так же, как Африка и Латинская Америка в лице неких коллективных органов. Но есть и другие, неочевидные, но страстно жаждущие оказаться среди постоянных членов Совета страны – Германия и Япония. Они должны количественно усилить Западный блок, который и так представлен там весьма внушительно. Но в этом случае находить компромиссные решения, прекращать вооруженные конфликты и останавливать политические кризисы станет еще сложнее.
9: Обсудим.
10: Обсудим.
11: Обсудим.
12: Обсудим.
13: Обсудим.
14: Обсудим.
15: Конечно, обсудим.
16: Вторая часть программы «Обсудим». Петр Алексеевич Лидов из города
3: трех революций вещает. И Сазон Окер Львовна вещает из города-героя Москва. И обсуждаем мы, ну так или иначе на этой неделе обсуждают все, что связано с Генеральной Ассамблеей или происходит на ее полях. И вот в частности произошла там одна интересная история. Трамп ее заранее анонсировал как свою очень громкую победу. На самом деле все несколько иначе, по, собственно, свидетельству очевидцев. И это соглашение с Данией о Гренландии, точнее, о военном статусе Гренландии. 22 сентября на полях, собственно, Генассамблеи было подписано это соглашение, причем оно является трехсторонним. То есть подписывал со стороны штатов Трамп, со стороны Дании премьер-министр Дании, и поскольку Гренландия имеет широкую степень автономии в составе Дании, у них с 79 года свой премьер-министр, то вот, собственно, как раз гренландский премьер-министр был третьим участником вот этого события. И на самом деле я, вот глядя на Трампа последний там год и 8 месяцев, я искренне удивлялась, почему он сразу не пошел этим таким простым правовым путем. Это ведь настолько логично, боже мой, к чему вот эти все были истории там про там, 52-й штат, про какие-то там странные ишные ролики, про там совместные какие-то действия в времен Второй мировой войны, про какие-то завоевания, там покрасить все полушарие в цвета американского флага. К чему были вот эти все странные телодвижения, если можно было сразу пойти правовым путем и получить в целом гораздо больше вот таким вот адекватным способом, чем вот эти все какие-то угрозы непонятные, создающие явно избыточное напряжение у тех же самых европейцев. Но так или иначе, сейчас мы видим, что, в общем-то, достигнуто соглашение. Не такое победное, к слову, как декларирует Трамп, потому что из того, что добавлено к уже существующему, кстати, военному сотрудничеству США и Дании, добавились просто две локации на юге и на востоке Гренландии, где США могут разместить военные базы. То есть база Петуфик, которая бывшая Туле знаменитая, она у них, собственно, так и остается. И еще добавляются вот две базы, которые надо строить в условиях вечной мерзлоты. И я так понимаю, что, ну, как бы сверхзадача для Трампа разместить там вот тот самый фрагменты вот той самой знаменитой его системы «Золотой купол», которая, кстати, очень, я бы сказала, отрицательно и негативно оценивает наше Министерство обороны. Но так или иначе, в этом смысл. Ну и плюс, конечно, для штатов очень важно усиливать присутствие в Арктике, которое у них, в силу того, что у них, в общем-то, очень маленький сектор, то есть Аляска и, собственно, все, что вокруг нее, всего лишь навсего. И, конечно, этот маленький сектор, он совершенно не соответствует, ну, амбициям и Америки вообще, и Трампа, конечно, в частности. Петр Алексеевич, вы как оцениваете это соглашение? Как суперпобеду или просто как такой вот, ну, некий рядовой переговорный процесс, который состоялся?
4: Ну, мне кажется, что мы ошибаемся, если пытаемся оценивать действия Трампа с точки зрения рациональной, желания достичь соглашения. Я уже неоднократно говорил, моя точка зрения, что он, конечно же, выдающийся политик именно в том смысле, что он публичный политик и работает в информационной сфере. И все его победы, они происходят задолго до того, как, значит, ну, подписываются соглашения или достигаются договоренности, или происходят какие-то действия. Он анонсировал, он получил огромную прессу. Я думаю, что он получил поддержку своих избирателей. И я думаю, что уже к этой теме-то можно даже и не возвращаться. А подписание этого документа, ну, это там некая формальность, которая каким-то образом там заканчивает, наверное, эту тему вот для того, чтобы можно было показать, что она действительно закончена, задачи, ну, вроде как решены. Будут они там строить базы, не будут они строить базы, это науке неизвестно, как говорится. Вот, поэтому, мне кажется, это, ну, победы были достигнуты, вот, когда он рисовал карты и объявлял Гренландию с штатом каким-то 51-м.
3: 52-м. 52-й, 52-й, вот, Канада.
4: Тогда. Сейчас это, я не думаю, что кого-то волнует. Из его избирателей. И, ну да, подписал. Наверное, в их сознании отложится, что вот он обещал, и он сделал. И это будет то, на что он будет дальше давить. Он будет дальше повторять, что я... Ну, дальше уже тексты известны, да, там оставил 8 или 9 войн, там, да, значит, принудил Гренландию к миру, значит, обеспечил отсутствие там китайских подводных лодок, ну и так далее.
3: Ну, на самом деле, я согласна с тем, что избиратель мыслит в одних категориях, а политики все-таки, ну, конечно, в других. И в этом смысле, с политической точки зрения, события, связанные с подписанием соглашения, я считаю, что важное, потому что оно легитимизирует амбиции Трампа. Но я согласна с тем, что избирателю, наверное, уже все равно, он уже все вот эти вот ролики посмотрел, карты покрашенные уже у себя, так сказать, развесил, распечатал и, в общем, весело живет. Вот чтобы уж закрыть тему Трампа, тема, связанная с его, ну, объективно тяжелыми отношениями со СМИ, которая на этой неделе вообще вышла на совершенно новый уровень. Я просто напомню как бы краткую такую диспозицию, предысторию вообще отношения Трампа и СМИ. То есть у него действительно с американскими медиа идет натуральная война. Ну, в основном, естественно, с медиа, которые связаны с демократической партией. Ну, хотя в целом, в общем-то, первая поправка Конституции США, она разрешает в Америке свободу слова. И, ну, все эти... скажем так, финансирование от разных партий, от разных политиков, они, их и надо еще доказать, и, в общем-то, ну, то есть просто вот некие такие СМИ, которые выражают мнение, и это мнение Трампу может очень сильно не нравиться, как мы понимаем, и он не просто это, скажем так, молча принимает, он начинает с этим бороться. Это, кстати, необычная очень позиция, потому что, ну, многие политики гораздо легче относятся к критике, к тому, что, ну, какой-то негатив имеет место быть, это, наверное, даже нормально, это часть вот этой всей информационной составляющей, но Трампа окончательно, вот так сказать, вот повело в сторону войны с медиа, собственно, в 2021 году, когда случилась вот эта вся преснопамятная битва за Капитолий, и его заблокировали во всех ключевых соцсетях, и вот после этого он сказал: «Ах так, все, я создам свою». И так появилась True Social, где у него, по-моему, там 50%, 57% акций. Долгое время эта сеть была убыточной. Ну и вообще, собственно, это платформа для Трампа. То есть фактически человек сам единолично под себя создал соцсеть. То есть не для какой-то массовости, а именно для продвижения себя любимого и чтобы, как говорится, никто не мог его заблокировать. Следующий у него начался этап, связанный с как раз кампанией 2024 года. И там он уже начал судиться с теми американскими СМИ, которые там нарыли на него там какой-то компромат, говорили какие-то нелицеприятные вещи. И некоторые СМИ, кстати, даже выигрывали. То есть американские суды вставали на сторону медиа, а не на сторону Трампа. И вот на этой неделе, собственно, третья серия случилась всей этой эпохальной саги. И она заключается в том, что, что называется, без объявления войны, ряду представителей, имевших аккредитацию при Белом доме, представителей СМИ, просто-напросто аннулировали пропуска, и они не смогли прийти там на очередной брифинг в Белом доме. И все это объясняется тем, что вот они возводят напраслину на своего, так сказать, гаранта исполнения американской конституции. И, собственно, объединились все крупнейшие американские СМИ, начиная там с Fox и заканчивая CNN. И поскольку сейчас вот как раз Генассамблея, тут подписание соглашения с Гренландией, с Данией, они ему объявили бойкот. И бойкот этот заключается в том, что все вести с Генассамблеи, они, ну, с участием Трампа не освещают. Либо освещают, но при этом Трамп открывает рот, но на фоне то там какой-нибудь вертолет взлетает, то еще что-нибудь. То есть нет никакого там специального контроля звука, нет никакого контроля качества и так далее. Ну, какие-то СМИ, конечно, продолжают освещать, но в целом, конечно, это натуральная война легитимно избранного президента с частью своих медиа. Петр Алексеевич, как, так сказать, гуру пиара, вы должны объяснить, что это все значит.
4: Ну и опять же, мы тут вот пытаемся, видите, у нас есть такая задача, и, что мы пытаемся объяснить действия чем-то рациональным. вот, найти, куда ведут нити заговора, в чем там глубокий смысл. Мне кажется, это уже надо прекращать делать. Вот. Очень много там эмоций. И Трамп в этом смысле, он... Я даже не сказал, плохо это или хорошо. Да, он эмоциональный политик, если хотите, такого вот нового, смелого весьма типа. Да, он делает недоверенные
3: шаги. При том, что один
4: шаги.
3: Из самых возрастных политиков, что любопытно.
4: Да.
3: Но при этом задают тренды.
4: Да. Но при этом, на мой взгляд, он в значительной степени руководствуется, конечно, эмоциями. Вот, поэтому искать здесь какие-то, ну, это в русле его деятельности. Там, по-моему, Верховный суд повелел их вернуть обратно уже в Белый дом. Вот. Конфликт с CNN у него давно. Там, не знаю, насчет политики и CNBC, это, наверное, что-то новое. Но, тем не менее, в общем, в целом, вот так вот, если большими посмотреть с высоты птичьего полета на это, ну, ничего нового не происходит. Как он будет обходиться? Интересный вопрос, потому что ему, наверное, было бы сложнее, если бы он не был президентом США. Но так как он президент США, то понятно, что он все равно остается главным ньюсмейкером мира, еще понимая, что он Трамп. И так или иначе, и через средства массовой информации, не через средства массовой информации, он туда, куда хочет, попадет. С точки зрения пиарщика, что тут можно сказать? Ну, понятно, что если True Social в основном читают те, кто является сторонниками Трампа, то CNN и другие каналы с его участием смотрели в большей степени его противники. У него был шанс каких-то неопределившихся через них захватить. С другой стороны, может быть, там уже настолько все точки зрения сформированы, что, в общем, это и наоборот, может быть, не надо делать. Поэтому Трамп, будучи Трампом, подводя итог сказанному, постоянно делает что-нибудь, выглядящее экзотическим, эксцентричным, неожиданным, странным и так далее. Но пока, во всяком случае, даже делая это, он каким-то непостижимым образом умудряется оборачивать это в свою пользу. То ли с точки зрения того, что эмоции вызывают эмоции, может быть, это так работает. Может быть, там действительно есть какой-то глубокий замысел, хотя мне кажется, что нет. На мой взгляд, он просто выглядит для своих сторонников более честным и искренним, что ли, вот в этих вот своих, иногда, ну, как-то, можно так сказать, ребяческих действиях. Но, тем не менее, работает же. Посмотрим.
3: Ребячество, не ребячество, но вот и когда он в ответ на блокировку в соцсетях создал Truth Social, кто бы мог подумать, что он через 5 лет сделает свой канал. Он называет это уже как бы с перспективой открытия ТВ-канала, то есть некого такого кабельного.
4: Ну, да,
3: но пока
4: да.
3: Вот это называется Trump TV, и это, собственно, на одной из сетей, скажем мягко, которая на одной из платформ видео, которая вещает. И там 24/7 показывают Дональда Трампа, его выступление. Причем там, собственно, есть звук, есть картинка. И все, кто, так сказать, хотят приобщиться к его мудрости, они могут все это наблюдать. Но то, что, конечно, вот так все это совпало с Генассамблеей, на которой должен был быть триумф, который должен был мультиплицироваться за счет СМИ, за счет вот этих всех репортажей и так далее. И тут бойкот 5 крупнейших компаний, это, конечно, ну, очень не вовремя, мягко говоря, особенно с учетом того, что ноябрь-то не за горами, и скоро уже, конечно, 3 число.
4: Черт его знает, Кира Львовна, не знаю, ну, может быть, это им же и хуже, они не показывают, это их проблема, кто хочет посмотреть, найдут, ну, то есть все равно Трампа-то покажут, он Трамп. Еще есть, знаете, какой фактор? Вот то, что он запускает новые проекты постоянно. Ну, вот он запускает большое количество всего. Там, не знаю, монеты с собственным изображением, там, стройки всякие, красные кепки. Что-то
3: Библия
4: взлетает.
3: Есть с росписью Трампа.
4: Да, Библия, чего только нету. Я думаю, что там 70% мы просто даже не замечаем, потому что он не взлетает. Но часть взлетает, и часть начинает работать. Ведь красные кепки с надписью «Make America Great Again», они же по всему миру популярны. И вплоть же даже какие-то региональные города российские выпускают подобные кепки, меняя, значит, слово «Америка» на название своего города. Да, я не помню, какой город, но не важно. Это явно работает. То есть он, конечно, ну, как бизнесмен удачливый, он использует любую возможность. Деньги у него есть. Ну, попробует, будет Трамп ТВ. Ну, заработает, хорошо, нет, так и тоже ладно. Ничего страшного. Сейчас это недорого стоит, то есть, запустить свой канал и вещать. Уж в масштабах Трампа это совершенно точно. Для этого не нужны какие-то супермиллиарды.
3: Нет, они еще плюс включили трансляцию на сайте Белого дома, и там показывают то же самое видео, то есть вот такой в формате 24 на 7.
4: Инаугурационную речь там и так далее. Уж материалы они найдут, уж там умеют это делать. Поэтому, вы знаете, вот можно его в этом смысле действительно осуждать, изумляться и так далее, но, на мой взгляд, его оценивать надо не вот с этой вот рациональной точки зрения, которая принята во всем мире, да, что вот сначала там, значит, надо разработать план, потом, значит, к нему там долго идти, потом, значит, там, значит, сделать, а потом вот об этом объявить. Нет, все ровно наоборот. Сначала объявить о победе, дальше, может быть, что-то там где-то сделать, а дальше посмотрим. Надо будет, сделают, нет, так и тоже ладно, ничего страшного. Информационный мир, он очень умело этим пользуется. Ну, вот, не он лично и не он один.
3: Я сейчас как раз тоже об этом подумала, потому что Трамп очень часто себя сравнивает с Рейганом, и неспроста, потому что, собственно, он у него даже лозунг взял «Сделать Америку снова великой». Но вот Рейган все-таки еще не попал вот в эпоху вот этой информационной глобализации, а Трамп уже как раз полностью оказался в нее погружен и, конечно, пользуется ей очень активно. Потому что он даже не сам придумывает. То есть его идеи, это на самом деле идеи уже, которые существовали, но он настолько их умеет раскручивать. И действительно, я согласна, что он берет уже даже не качеством, там, не продуманностью, там, не форматом подачи материала, а он просто уже берет количеством инициатив, в том числе там, каких-то совершенно, возможно, бредовых. Но вот что-нибудь да выстрелит, что-нибудь да, может быть, как-то сработает. В этом смысле, конечно,
4: знаете,
3: да, удивительно.
4: Я могу сказать, что здесь есть одна проблема потенциальная, потому что вся эта информационная история с декларацией побед до того, как они свершились, или даже не обращая внимания, свершились они или нет, захвачена Канада или Гренландия или нет, это уже не важно. А все-таки большая проблема может состоять в том, когда вот эта вся победоносная риторика, да, она сталкивается с противоположной реальностью. И вот здесь есть большой очень риск того, что вот эти вот цены на дизельное топливо потащат за собой очень большие проблемы, и тогда, к сожалению, вся риторика разрушится о них. А до того момента, пока все идет как идет, можно объявлять о победах бесконечно. Но вот здесь он попадает в такую вот ловушку, на мой взгляд, потенциальную. Когда он пытается риторикой же, да, снизить цены, пытается риторикой успокоить население, пытается как-то повлиять на поставки нефти и так далее, но не получается, потому что, ну, как бы, трубу из Саудовской Аравии так вот просто обратно не включишь. Вот.
3: Не прокинешь по воздуху.
4: Тоже словами не остановишь, ну и так далее. Вот. Поэтому, если эта встреча произойдет,

0: Москву, и сейчас вот обсуждается все-таки запрет хотя бы на 90 дней экспорта американского дизеля, потому что, ну, в этом смысле американцы, они такие настоящие капиталисты, то есть они, несмотря на острую потребность внутри, прежде всего сейчас гонят дизель вовне, продают его очень активно. Тем активнее, что Россия запретила на какое-то время тоже сейчас экспорт дизельного топлива. Европейцы тоже в таком тяжелом состоянии в контексте грядущей зимы, вплоть до того, что на этой неделе Сенат Италии одобрил возвращение к ядерным технологиям. Это на самом деле очень эпохальная вещь, потому что, ну, более 40 лет Италия, так сказать, держалась за вот этот вот запрет. С ними это все случилось после Чернобыля в 86-м году. И к 90-м годам они полностью отошли от ядерной энергетики. Но вот сейчас по совокупности вообще всех причин, это и, соответственно, отношения с Россией, ухудшившиеся у европейцев, и то, что вообще в мире происходит, и полная блокировка и там Ормузского пролива, и Баб-эль-Мандебского, и вообще то, что происходит там с снижением пассажиропотока, грузоподъемности и так далее Панамского канала. То есть тут такая действительно огромный клубок всего. И, в общем, итальянцы, глядя на французов, у которых с ядерной генерацией нет проблем, они сейчас решили к этому вернуться, но это гораздо, на самом деле, легче сказать, чем сделать, потому что, ну, раньше 1935 года, по подсчетам самих итальянцев, у них вряд ли это выйдет, потому что надо сейчас и уран где-то закупать, а сегодня не одни они такие. Многие европейские страны задумываются тоже о возвращении к ядерной генерации. И вообще вот все то, что еще там, скажем, в середине вот этой первой четверти 21 века казалось таким вот уже свершившимся, то есть все, там полный отказ от ядерки, именно имеется в виду от мирной генерации и прочее-прочее. Вот немцы тоже пошли по этому пути. Сегодня все возвращаются, так сказать, к истокам. И все думают, каким бы образом закупить уран, поставить реакторы и вообще каким-то образом. Ну вот, даже опросы сейчас проводят в Италии, и видно, насколько молодежи, в общем, ну, абсолютно все равно, ядерка значит ядерка, и насколько старшее поколение, которое помнит Чернобыль и помнит, с чего, собственно, вся эта тема с запретом начиналась, резко против. Они говорят, нет, мы не хотим возвращения, но поздно, все, Сенат Италии уже решил, поэтому, ну, что называется, да будет так. Ну что, у нас осталось меньше 3 минут, Петр Алексеевич, персоны недели, прошу.
1: Ну, давайте я назову две. Вот два сообщения было о смертях на этой неделе. Одно вот буквально только что поступило. Умерла французская актриса Марина Влади. Помним, что она была женой Владимира Высоцкого на 88-м году жизни. Ну, так, в общем, многое с ней связано, наверное, у людей такого моего возраста, потому что и книга о Высоцком. Ну, понятно, что в основном это с Высоцким связано, но тем не менее, вот эпоха. И вчера умер музыкальный критик Сергей Соседов, к сожалению, скончался, несчастный случай. Тоже, вы знаете, такое серьезное потрясение. Вот я бы назвал этих двух людей, вот во всяком случае то, что меня эмоционально, те люди, которые меня тронули. Но, к сожалению, вот связано со смертью.
0: У меня не то чтобы персона недели, это персона всей моей жизни. Что уж там, вчера был день рождения у моей любимой мамулечки. Я, конечно, ее от всей души поздравляю. Будь счастлива, будь здорова, просто будь. Я тебя очень люблю. Это первая у меня персона недели. И вторая у меня персона недели – это Сергей Ожегов, которого мы все знаем, потому что все мы учились в школе. И у нас был словарь Ожегова. Словарь Дарьи, словарь Ожегова. Тоже такой удивительный человек, большой русский ученый, профессор, лингвист, филолог. Человек, который всю жизнь просто болел языком. Причем он не был, что называется, пуристом в этом вопросе. Он с удовольствием принимал письма от страждущих, которые ему говорили, у вас неправильно в словаре написано. Вот у нас, в нашем диалекте, вот слово это вот по-другому произносится. И он со всеми вступал в переписку, всем отвечал. Ну, в общем, такой действительно был абсолютный энтузиаст. Но вот действительно все это не зря, потому что словарь Ожегова это до сих пор такая, в общем, очень живая подвижная конструкция. И написан он действительно хорошо, потому что он начинал вместе с другим лингвистом писать большой четырехтомник, но потом понял, что нет, надо все-таки в сольный формат переходить, и вот написал вот этот вот огромный

0: словарь. Вот 22 сентября 1900 года вот этот вот русский ученый, собственно, родился. Поэтому у меня вот такая вот еще одна будет персона недели из исторических. Ну что, Петр Алексеевич, я очень надеюсь, что в следующий раз мы с вами увидимся в нашей привычной локации, что все наконец-то сойдутся во времени и пространстве. Спасибо всем огромное за этот эфир, за то, что слушали, за то, что были с нами. Петр Алексеевич, до следующего четверга. Всего доброго.
1: Всего
0: счастливо.
1: Доброго.
0: До свидания. Всего доброго.

0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд.
1: Чарли Чаплин. Не только самый знаменитый в истории кино комик. Он был настоящим долгожителем и ушел в 88 лет. При его-то нагрузке и стрессах. Дело в том, что смотрел Чаплин на окружающий мир, невзирая на его недостатки, позитивно. В каком-то смысле сквозь розовые очки. Как в пословице «Счастье зависит не от обстоятельств, а от нашего отношения к ним». Он любил повторять «Ничто не вечно в этом мире, даже наши проблемы». При всей очевидности этой фразы она лишний раз напоминает, а ведь так и есть. Дни, когда люди не смеются, Чарли считал потерянными для них. А лучшими врачами называл солнце, отдых, упражнения, диету, самоуважение и друзей. Некоторые его изречения не были лишены философичности. К примеру, артист говорил, что луна символизирует красоту Бога, солнце – силу, а в зеркале отражается лучшее его творение. Бога он на современный манер называл турагентом, определившим маршруты и бронирование для миллиардов туристов. И предлагал не откладывать дела, не рассчитывать на завтра, которого может и не быть. Удивительно, но Чаплин при всемирной известности и огромной любви публики так ни разу и не удостоился Оскара в актерской категории.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Схинвале 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Самары. Захарова предложила ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ проверить уровень агрессии у молодежи в Эстонии. Сейм Латвии запретил владеть оружием лицам с паспортами России и Белоруссии. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропорту Самары, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генсеку ООН Антонио Гутерришу доклад о провокации в Буче и потребовал, чтобы секретариат организации детально исследовал все факты случившегося, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, стороны обсудили итоги пребывания Гутерриша на посту генерального секретаря ООН. Встреча прошла в штаб-квартире ООН на полях недели высокого уровня Генассамблеи организации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ направить в Эстонию мониторинговую миссию и проверить уровень ненависти, агрессивной риторики у местной молодежи, а также образовательные программы, которые к этому приводят. Об этом она написала в своем телеграм-канале. Так дипломат прокомментировала распространившийся в соцсетях ролик, снятый в Таллине. В нем показаны подростки, которые на провокационный вопрос, какую страну они стерли бы с мировой карты, отвечают: «Россия». Канадцы испытывают усталость от попрошайничества киевских властей, поскольку для большинства жителей страны собственные экономические проблемы гораздо важнее украинской повестки, заявил в интервью РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов. Он также отметил, что несмотря на преобладающий в официальном инфополе Канады курс на поддержку Киева, настроения в канадском обществе далеко не однородные. Канада с 2022 года выделила Киеву помощь на сумму почти 18,5 миллиардов долларов США, однако украинские власти продолжают обращаться к Оттаве за дополнительной военной и финансовой поддержкой. На последней встрече с Владимиром Зеленским канадский премьер-министр Марк Карни объявил, в частности, о выделении средств на поставку перехватчиков для украинской ПВО. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обсудил сотрудничество Москвы и Вашингтона со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что визит Дмитриева состоится в рамках Генассамблеи ООН и станет продолжением встречи представителей Штатов с президентом России Владимиром Путиным в сентябре. Глава МИД России Сергей Лавров до этого заявил, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в том, чтобы содействовать украинскому урегулированию. Сейм Латвии принял поправки в законе об обороте оружия, запрещающие выдавать разрешение на владение оружием латвийским гражданам, которые имеют также гражданство России или Белоруссии, сообщил местный портал. Автором законопроекта выступила партия «Национальное объединение». Переходные правила предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин государства члена Европейского союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином России или Белоруссии, имеет право осуществлять оборот оружия до декабря текущего года. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: А что это значит? Это значит, что день был по-доброму начат. Это значит, что день был по-доброму прожит, он умножит счастливые дни. Сегодня у нас мужской клуб в немножко кастрированном составе, с одной стороны, но с другой... Но с другой... Нет, это отсутствие Петра Алексеевича Лидова. Андрей Третьяков, тот самый Лука, Алеша Тимофеев у нас сегодня в гостях. Милая, прекрасная девушка, стендап-комик или комикеса, как угодно.
3: Все подходит.
2: И то, и другое. Но есть какие-то предпочтения?
3: У меня нет. Мне лишь не нравится, когда грубо формулируют стендаперша или стендаперка.
2: Почему?
3: Ну, от...
2: Алиса Дударева, да. Так, самого... почему?
3: Я не знаю. Ну, это... А как же я могу знать?
2: Откуда? Нет, ну почему тебя триггерит? Вас триггерит это?
3: Можно на «ты»?
2: Да, да, вот, на «ты» супер.
3: Слава богу.
4: Да. Нет, все хорошо, Алис. Ты в кругу друзей.
3: Да. Повторите вопрос.
2: Почему триггерит стендаперка или стендаперша?
3: Просто по звучанию неприятно.
2: Но парикмахерша норм, а стендаперша не норм. Ваша
4: парикмахерша тоже не норм.
3: Так не говорят уже, да.
2: Да? А как? А бухгалтерша?
3: Ну, как-то бухгалтер, мне кажется.
2: Да?
3: Попивать кофе можно?
2: Хорошо, без проблем, конечно.
3: Нужно показать на камеру, что там кофе?
4: Не надо. Ты сейчас вылишь что-нибудь.
3: Да. Это не самое страшное, что сегодня случилось.
2: Самое страшное? Что самое страшное, что сегодня случилось?
3: Ну, тогда поговорим о пробках на дорогах. Замечательное время эфира. Спасибо большое.
2: Да.
3: Посмотрела на Москву.
4: Поближе. Могла бы в 10 утра приехать. Утренние передачи тоже есть.
3: Да, надо было выезжать. Поэтому я чуть-чуть разволновалась, но все супер.
2: Все, спокойно. Все, мы на расслабоне, у нас несколько новостей заготовленных, но мы, в общем, не про новости, а просто поболтать.
4: У нас юмористическая.
2: Мужской клуб. Ну, юмористический, это громко, наверное, сказано, нет?
4: Полушепотом.
2: Значит, про стендап-комикес, вот давай поговорим. Значит, стендап, ну, как нас учит, я не знаю, кто.
4: Кто нас учит?
2: Значит, стереотипы, как нас учат стереотипы. Это про раскрытие себя, каких-то внутренних своих переживаний, страхов, то есть максимальное открытие внутренней жизни. Иначе, говорят, смешно не будет. Так это или нет?
3: Так... Да не так. Противоречий нет, просто как будто бы есть угол, о котором знают повествователи лишь. То, что беспокоит, это же беспокоит не форменно, там, у меня болит живот. Это
2: похлопайте
3: что-то...
2: все, у кого болит живот.
3: Да, да, да. Супер.
2: Угу. Да.
4: Мне нравится. Я на такой стендап ухожу.
3: Да, угрюм.
2: Так.
3: Да, а это про внутренние, как правило, я называю их так, слепые переживания, которые действительно каким-то образом формулируются в слова. Там есть смысл, там есть глубина, но не всегда есть вот попадание. Потом со временем ты понимаешь, как сеансы у психотерапевта.
4: Попадание в тебя или в зрителя?
3: А это же происходит либо не происходит совместно.
4: А бывает такое, что, например, в одной аудитории заходит, а другой не заходит?
3: Конечно же. И от чего это зависит, неизвестно. Вы знаете, что иногда даже комедия на комедию влияет, да хоть атмосферное давление.
2: Угу.
3: И тут даже...
2: Я думаю, что это все какие-то отговорки. Я думаю, что там внутреннее состояние в первую очередь влияет. Вот, ну, типа...
4: Комика?
2: Да, конечно, конечно.
3: Это множество. Я бы здесь не расставляла приоритеты. Сейчас подеремся.
2: Не, ну, пожалуйста, без проблем. У нас, посмотрите, здоровый какой-то.
4: Я буду принимать все удары от тебя, Алис.
3: Спасибо.
4: Алис, кстати, мастер импровизации.
2: Серьезно?
4: Я ее люблю.
3: Спасибо тебе большое.
4: Да, она так хорошо работает с залом.
3: Я бы хотела тоже сказать тебе большое. Я бы думала, что мы будем вдвоем.
4: Да?
2: Так.
4: Тут без такого мужчины смотришь. А он все время в кустах сидит.
2: А я с удовольствием посмотрю.
3: А я... Нет, импровизация...
2: Не, ну, а чего? Ну, я в этот...
4: В принципе, для этого я...
2: Конечно, да, ну...
3: Но я бы хотела... Я же так редко тебе говорила слова благодарности. Сейчас тогда закончу мысль про,
2: да. Да,
3: про что влияет, оказывает влияние на комедию.
2: Да.
3: А как вы в таком случае объясните, например, что иногда зал сидит в таком настроении? Давай, давай. А иногда вот в таком?
2: Да, закрылся.
3: И хоть ты колесо вот так вот крути.
2: Ну, я, поскольку там у меня небольшой опыт общения с залом вот на открытую, у меня все-таки, так сказать, вещание, большой опыт вещания на большую аудиторию, огромные вот эти вот все. Ты я убежден, ряд. Да, я вижу, там есть, конечно, интерактив, всегда он был, там смс, все это. Я говорил, самое удивительное на радио, например, когда ты видишь, как совпадают и резонируют мысли. Там, например, когда на твою какую-то реплику приходит одно и то же сообщение, например, из Калининграда и Камчатки. Это был реальный пример. И это, конечно, удивляет, очень здорово, что вот, так сказать, вы находитесь в одном пространстве. И я все-таки убежден, что это какое-то внутреннее. Ну, бывает так. Ну, хорошо, вот ты выступила, там зал сидел так, а следующий вышел, например, да, что-то сказал два слова и раскочегарил. Разве не бывает такого?
3: Я не исключаю, что и профессионализм, и внутри.
2: Не-не-не, это не профессионализм, а именно про какие-то эти резонаторские, какие-то вот эти эфирные мистические дела, не?
3: Да, что-то определенно существует, и если бы комики хотя бы один раз гадал
2: да.
3: секрет то он бы стал великим.
2: Ну, это вот сейчас самый у нас самый скучный разговор, потому что о юморе говорить серьезно, это как, ну, типа, там, давайте проанализируем.
3: Перед нами стоит задача выжимать?
2: Никаких задач. Все, мы на расслабоне общаемся, все.
4: Мне вообще кажется иногда, что у нас просто из эфира выключают. На нас сильно поддержит.
2: А Павла Островского погромче делай.
4: Эти ушли.
2: Я хотел узнать, знаешь, вот это, ну, так сказать, у меня вот этот заход был про личное вот это вот переживание. Просто с точки зрения девушка закрытая книга, там все нельзя показывать, рассказывать про себя. Угу. Нужно оставаться загадкой обязательно. Вот тут вот есть у тебя какая-то грань или ну, какие-то правила, что-то я там о себе не рассказываю. Или наоборот, вот рассказываю только это.
3: Свода правил нет, но есть внутренние ощущения. И я действительно какие-то темы избегаю. Хорошо, давайте так. Мне не нравится самоуничижительный юмор. Да.
2: То есть, Сергеича, ты, так сказать, не воспринимаешь.
3: Ой, подождите, там необходимость. Ну, как бы, там назовем это гэком. Там объяснить, нужно двигаться в этом направлении, иначе будет разотождествление, еще большее расхождение. Вот. Но не через слабость, не через... Вот как-то через силу, с позиции силы. Я не люблю...
2: Фатального исхода, да.
3: Да, опять проза.
2: Да, нет, это поэзия как раз, да. Ну вот, да.
3: Ну, вот,
4: или когда.
2: Ну-ну.
3: Поэтому, наверное, это главное. Оставим, чтобы я тут метафорами вас...
2: Не-не, ну просто вот насколько степень искренности вот этой вот... Я понял, не без... Просто когда ты говоришь уничижительное, это же, ну, а там это же самое большое переживание как раз как будто бы в этом уничижении или нет?
3: Да нет, кто-то справляется с внешним проще, чем с внутренним.
4: Ну, стендап всегда про тебя, или ты уже готова читать тексты других?
3: Про меня.
4: То, что ты читаешь, это всегда про тебя.
3: Да, я могу рассказать на примере небольшом.
2: Давай.
3: Вот буквально скоро будет эфир, есть шоу пародий с Абрамовым, прошу прощения, заговорилась, с Иваном Абрамовым. Небезызвестным.
2: Да.
3: Да?
2: Да-да.
3: Собственно, и там, естественно, мы работали уже не в паре, там коллективно, над шутками, потому что нужно было писать прожарку, но от лица себя. При том, что я была, не знаю, пока можно говорить или нет, кем-то. Я была кем-то. Собственно, в чем сложность, что мне очень важно было понимать, чувствовать и смеяться вот с шуток, которые, например, накидывали ребята тоже, чтобы усилить работу, потому что большой объем, маленькое количество времени, и там все работают над одним делом. То есть не кто-то один пишет шутки, а вот типа я написала, ребята написали, мы обсудили, что-то ушло, что-то мы перекрестили между собой. Вот. Но... про меня сказали вот что, что я ерепенюсь. Yeah. Но для меня действительно важно. Притом, я признаю честно, было недоверие из-за того, что я не очень опытный проектный игрок.
4: К тебе было недоверие или у тебя к автору?
3: У меня. Я привыкла же двигаться самостоятельно. И что в итоге, потом я как все поняла и призналась в этом ребятам. В общем, я... Многого еще... Ай, ладно, все.
2: Нет, нормально, ничего ты не переживай. Слушай, мы еще говорили вот в прошлую, по-моему, да, программу, Андрюх, про... я не знаю, как в стендапе называются, там в рэпе я знаю, как они называются, гострайтеры, типа, да, которые пишут... и мы удивлялись, что женщина в женском стендапе...
4: Автор мужчин.
2: Да, авторов это мужчины.
3: Мнение. Есть. Мне кажется, это и супер, и не супер.
4: Почему? Супер или почему не супер?
3: Почему супер? Потому что мужское мышление, оно же классное. Это аналитика.
2: Так.
3: Да. Это вот... забыла, как называется это качество. Не скепсис, а цинизм.
2: Да, цинизм. Ага.
3: У женщины цинизма меньше. А может быть, даже он и не свойственен. Это не женский мир. А женщина-циник, ох, это уже как черта характера отрицательная воспринимается.
4: Побитая жизнь такая.
3: Ну, что-то...
2: Мне кажется, что как раз вот цинизм, быть? Это вот это, знаешь, типа там, что у тебя там семечка застряла в зубах? Вот это вот, знаешь, это такие как бы... Ну,
3: это,
2: да,
3: это,
2: ладно,
3: это
2: хорошо.
3: Уже
2: вот
3: такие, да. Токсичность, это уже токсичность, это все что угодно. А цинизм, это когда можно, да, очень грубо но при этом не вызывает чувства жалости к повествователю. Вот поэтому мужская комедия, даже с элементами самоуничижения, выглядит смешной. А если женщина пользуется таким приемом, могут быть вопросы. И, скорее всего, возникнут.
2: Ну, там, мне кажется, половина стендапа, честно. Я признаюсь, я ни разу не был на одном стендап-концерте, но кажется, что там то, что я видел, там по телеку, в ютубчике, это
3: справедливое наблюдение.
2: Да, что женщины как раз за счет этого и выезжают. Там то у нее несчастливая жизнь, то ее бросил муж, то она толстая.
4: Ну, отношения.
2: То, еще что-то это там. Ну, какие-то такие вещи. И на этом строится все выступление. Раз за разом. И это у меня...
4: Ты ни разу не был вообще на стендапе? Ни на женском стендапе?
2: Не на женском, нет, не был. Я живу за городом просто. Мне
4: Давайте человек на стендапе.
3: Да.
2: Приглашаю. Да, спасибо.
4: Не семья 18 человек.
2: Я приду всей семье. Хорошее про этот. Есть просто новость любопытная. Провели исследование, эксперимент показал различия между реакциями мальчиков и девочек новорожденных. Брали новорожденных младенцев, которые просто 2 часа. Значит, показывали им на одном мониторе, на одном телевизоре, показывали лицо чье-то, ну, с мимикой, там, с эмоциями. А на втором мониторе показывали шарики, знаете, тюнь-тюнь, когда 8 шариков, значит, и они под этот, да, у него есть...
3: Бьются.
2: Да,
4: название этого есть.
2: Есть название. Это называется наблюдать за движением металлических шариков. Как же они тут? У меня где-то было. Я не знал, что у этого есть действительно какое-то название. Короче говоря, выяснилось, ну, в принципе, там все плюс-минус ровно смотрят, но мальчики все равно дольше девочек залипают на вот эти шарики.
4: На шарики же не на лицо?
2: Не на лицо, да. Девочки меньше залипают на шарики, а мальчики залипают больше.
3: О чем это говорит?
2: И я просто вспомнил, мы видели это массу примеров, когда устанавливают столб или подъехал, значит, эскаватор какой-то, понимаешь, копать землю, мужики становятся, значит, и все залипают просто на полчаса. Все.
4: Как работают другие, можно смотреть бесконечно.
2: Но тут дело даже не в работе, а в механике какой-то, понимаешь, да, что что-то происходит такое, не просто лицо, понимаешь, а эскаватор.
4: Насчет младенцев, кстати, странное исследование, потому что у них, по-моему, зрения-то толку не было.
2: Ну вот, 130 новорожденных авторы, причем проводили исследование. Ну, наверное.
4: Ты знаешь, что ребенка, дети через полгода у родителей узнавать начинают?
3: Да.
2: Но это не значит ничего.
4: Что нельзя показывать шарик.
2: Ну, в смысле, да, что они все равно видят. Там говорили, размытые, неразмытые, но смысл то, что, так сказать, глаз видит что-то. Не было звука, нет. И это там любопытно, что... Она причем выборка репрезентативная, потому что исследователи даже не знали, они просто видели реакцию, они не знали, мальчик это или девочка, и только потом сформулировали. Ну, классно, короче говоря, это любопытная абсолютно вещь.
3: Но мы не закончили тему, почему есть, как я думаю, и обратная сторона, когда мужчины...
2: Да.
3: Сфокусировано.
4: Все программы тебе держатся.
3: Спасибо большое, но это не так. Но все равно приятно. Собственно, потому что в этом и есть разница. Я, например, часто столкнулась с тем, что... Хорошо, на примере последней шутки, когда почему-то ребята решили, что у девчонок разный верх... Говорит о том, что...
4: Разный верх этому...
3: И низ. Белья не договорил, да, прошу прощения, это я ушла в воспоминания. Когда...
4: Просто я вообще в другую сторону ушел. Что у девчонок разный верх.
3: Такое тоже бывает. С небольшим расхождением. Когда нижнее белье, верх и низ...
2: Разного цвета?
3: Разного цвета. Разного года, может быть, даже...
4: Разного года.
3: И разного года. Приобретение. Да. Что это говорит о том, что ей парень нравится, если она так может предстать.
2: Ну, типа, в этом боль... Больше искренности, как будто
3: нет,
2: бы, да?
3: Нет,
2: или
3: это
2: что?
3: Ошибочное осуждение.
4: Мужчины-редакторов.
3: Мужчины, да. Вот, это я к тому, что быт женский и мужской, наш эмоциональный диапазон и мужское мышление, такое изумительное, отличается, сильно отличается. И поэтому...
4: Не всегда авторы угадывают.
3: Да.
2: Ну...
4: Слушай, я наоборот, всегда же шутка ходила, что если ты раздеваешь девушка, и у нее полный одинаковый комплект белья, значит, то она готовилась к этому.
2: Да.
3: Вот почему-то они... Ну, может, опыт...
4: А у мужчин как? Носки без дырок должны быть?
2: Ну, наверное, да.
4: Все жизни.
3: Или одна дырка на трусах. Посередине сразу.
4: Одна, да. Извините. Вот я такие сразу покупаю.
2: Да. С дыркой под...
4: С доступом называется.
3: Да.
2: Не, у него если волк, трусы с волком, да, или слоник, да, то значит, он готовился, он представлял.
4: Или со смешной надписью.
2: Ну, да, да.
3: Это же самое место. Люди опять скажут, что не обошлось и без шуток ниже пояса.
2: Что, а это все нормально. Слушай, у нас такая...
3: Даже нет комментариев.
2: Есть. Есть, есть, они пишут, да, но я бы...
4: Потом запишу.
2: В этом и смысл. Это единственный час...
4: Это можем шутить.
2: На 4 на 7, да.
4: На этой радиостанции, когда можем шутить про письма.
2: Да. Значит, кстати... Осень грозит мужскому здоровью. Россиян мужчин накроет, да, в принципе, накроет волна импотенции из-за холода и депрессии. Об этом говорит врач-психотерапевт Станислав Сверков, видимо, что холода, дефицит солнца и наступающая депрессия запускают в организме цепочку, из-за которой мужчины все чаще сталкиваются с проблемами потенции. Но там на самом деле все дело в солнце. Нехватка Д и железа. И это запускает там определенные процессы. Но я...
3: И женщина.
2: И женщин тоже?
4: Нехватка женщин, типа когда холодно.
3: Д, да, и женщин.
2: Ну, просто... нехватка витамина.
4: Не, ну, женщины одеваться начинают, кутаться.
2: Ну, да, и тоже. Да, совершенно верно. Да, ног не видно, да. Шеи.
4: Ну, вообще осень какая-то, скажу так, апатия.
2: Ну, не немножечко видно. Есть, есть. Но удивительно, но он тут объясняет все, значит, на какие-то эти даже называет... медицинские термины, связанные с сосудами. Удивительно, кстати, я, знаете, вот там ваза, что-то ваза, короче говоря, что ваза сосуд, да, ну ваза как сосуд, так. И в латинском языке, это из латинского языка, ваза это тоже сосуд, так. И это перекочевало, то есть сосуды, которые у нас идут по телу, операции с ними, какое-то вмешательство или болезни, тоже начинается с вот этого корня ваз. Ага. Ну, просто любопытно. База, как ваза-ваза, ага. И сосуд-сосуд. Короче говоря, я выяснил, что в медицине существует неофициальный термин «зимний пенис».
3: Зимний пенис?
2: Зимний пенис, да.
3: Есть зимняя вишня?
2: Да, а есть, наверное, там
4: плохая. Под зимним пенисом зимняя вишня,
2: да. Значит, о чем это? Сужение сосудов, вот как раз, вазоконстрикция, да. Сужение сосудов. Организм стремится сохранить тепло.
4: Что, подожди, мы что, голые по улице ходим? Мне там все тепло. Там три комплекта.
3: Плюс...
4: Кальсоны.
3: А ну, еще
4: колготочки.
2: Статическое электричество, да, и оно подогревает.
4: Теплее, чем дома.
2: Но твой организм об этом не знает. И вот это, кстати, удивительно.
4: Организм об этом не сообщает.
2: Нет, вот это... Значит, вот смотри, организм стремится сохранить тепло в жизненно важных органах, сердце и легкие. Я с ним живу. 43 года он до сих пор не знает,
4: какой орган
2: жизненно важный для меня в большей степени. Сердце легкие.
4: Порой с меня руки
2: оставь. И уменьшает приток крови к конечностям и периферии, включая, так сказать, егорку, которую может уменьшаться...
3: Нет, я хочу сказать,
2: до 50%.
4: Про егорку?
2: До 50% может.
4: Сокращение?
2: Да, за счет...
4: Не можем позволить себе такие потери. Не критические.
3: Просто подумала, если так хорошо утепляешься, а все равно происходит такое явление.
4: У меня не происходит.
2: Да, конечно.
4: Не, мой зимний... Как? Мой зимний пенис, наоборот, рекорды
3: показывает. Я просто подумала, представьте, это происходит от того...
4: Я просто не знаю, до скольки я могу шутить. Мне каждое
2: следующее... Вот тут можно остановиться, да, ненадолго. Да.
4: Просто еще одна шутка.
3: Ну. Оставь я в комментариях.
4: Ладно.
3: Просто.
4: Мужчины, напишите, замечали ли вы такой синдром?
2: Ну, конечно.
4: Почитаю в перерыве.
3: Да. Собственно, представьте, что так происходит из-за того, что вдруг нос реально...
4: Жизненно
3: влияет
4: важный орган.
3: На эрекцию. И если нос...
2: А, холодный.
3: А, конечно, да. Зимой он... нос не прикрыт, поэтому...
4: Да, влияет. Я все, перед этим всегда нос тру. Порой не себе даже.
2: Понятно, да. Не говори, обо что ты его трешь, так сказать. Это можно, да.
3: Давайте просто...
4: Давайте не в эфире экстремизм.
3: Из любой ситуации есть выход. Да, можно потереть нос, ну или...
4: Кому-то.
3: Зимнюю
4: вишню. А можно нос зимней вишню?
3: Да.
4: Носом.
3: Носом зимней.
2: Значит, и при том, что есть вот это вот...
4: Подожди, ну подогрей, ну я не знаю, какая-то чушь.
2: Вазоконстрикция летом происходит.
3: Как про младенца. Сам пишет новости.
2: Вазодилатация. Вазодилатация – это расширение сосудов и кровоток летом. Да, кровоток по
4: всему... Это летний, яркий, солнечный пенис.
2: Да. Ну, так, почти-то летнего нет. Вот зимний есть, а летнего нет. Да. Кровоток по всему телу улучшается, сосуды расширяются, что облегчает приток крови к пещеристым телам. Ну и дальше, так сказать, все это... Что тебя смущает, пещеристое тело?
4: Ну, мои Нет, я слово «пещера» до сих пор не могу.
2: А, в этот...
4: Успокоиться.
2: Ну, короче говоря, вот так вот. Берегите себя, вы утепляйтесь.
4: А несколько лет назад было исследование, что подогрев сидений в машине тоже вредит.
2: Конечно, вредит. Конечно, вредит. Потому что в тестикулах должна быть определенная температура. И твой организм сам настраивает эту температуру. А когда ты, когда ты включаешь как бы внешний подогрев, там нарушаются естественные процессы. Поэтому, так сказать, твои живчики могут...
4: Мы же мы должны уравнять страдания живчика.
2: Но у тебя организм сам уравнивает, поэтому Егорка прячется, понимаешь ты? Вот почему.
3: Получается, у вас тоже есть какие-то недоразумения.
4: Тоже. Мы состоим. Мы состоим из недоразумений. У нас как тот сурок, который предшественник.
2: Да, оп, выглянул. Вот, значит, весна пришла. Совершенно нет, да.
3: Очаровательно.
4: А у вас какие нет? Сокроют нас.
3: Да.
2: Либидо осенью у девушек и женщин. Есть у нас прекрасная возможность спрашивать, чем сегодня вторую половину. Да.
4: Да, да.
2: У мужчин, вот говорит, волна импотенции, понимаешь, да, говорит осень. Врач.
4: Что вас осенью ждет?
3: Там я еще просто видела в новостях про шизофрению. Обострение.
2: Поговорим.
4: Так это на фоне зимнего пениса.
3: Да.
4: Шизофрения сразу наступает.
3: Конечно.
4: Ты представляешь, как мужчина расстраивается, когда минус 50%? Значит, с чего это? Ты его 40 лет растил, кормил.
2: Но у женщин что, осенью есть какие-то процессы?
3: Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я реагирую исключительно на человека, а не на вот какое-то...
4: А время года плевать, что ли? Ну, бывает такое, что ты летом более расположен. Зимой такой, идти куда-то, там дождь, что-то одеваться.
3: Ну,
4: или выборка строже становится. Летом там схожу и с ред-флагом, а зимой нет.
3: Вот честное слово, нет. Вот нет? Если я вижу человека, и да, то тут не шерстяные колготы.
4: Ничего не останется, не помешает.
3: Не синтетическое бикини, тем более я про пляжный купальник. Без разницы вообще.
4: У женщин видишь?
2: Хорошо, да, проще как будто бы, да?
4: Я как будто перестаю...
2: Не, ну на самом деле у мужчин тоже так, я думаю, честно говоря. Но там они, там врачи об этом говорят, что, конечно, два фактора, да? Это эмоциональный, который, наверное, в первую очередь, и вот этот внешний, погодный и прочее-прочее, его тоже нельзя исключать. Как
3: осень давит сама по себе, конечно.
2: Ну, конечно.
3: От общего настроения и дела могут пойти не так, не говоря уже про физиологию.
2: А потом увидела минус 50%, понимаешь, а ему надо доказывать. Да это холодно сейчас.
3: А может, это и не от холода, на самом деле.
2: Вот именно.
3: Просто от грусти.
2: Да, от грусти.
4: Да, да. Да он нормальный был еще вчера.
2: Сейчас, а тут выключи кондиционер.
4: Ведь было все у нас.
2: И будем продолжать.
4: 2 сентября.
0: Словом по столу.

0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18.00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Испытание новой ракетной системы КНДР. Контекст. Пхеньян заявил об успешном запуске ракеты, которая может стать огромной головной болью для противников. Прежде всего, Японии и Южной Кореи, но и США, имеющих военные базы в этих странах. По словам Ким Чен Ына, испытания стали демонстрацией сверхсовременного технического потенциала в области обороны и заметным обновлением в модернизации вооруженных сил КНДР. Подробностей он не привел, но, по мнению военных экспертов, речь может идти о модернизированной версии гиперзвуковой баллистической ракеты под названием Хвасон-Пхо-11МА. Она способна преодолеть расстояние свыше 900 километров. Ракета стала более маневренной и низколетящей, что снижает способность ПВО и ПРО противника вовремя ее обнаружить и ликвидировать. Южная Корея, Япония и США после пуска провели внеплановое совещание, на котором обсуждали меры противодействия ракетной программе Пхеньяна. В начале сентября КНДР поставила на вооружение новый эсминец «Кангон», боевые системы которого были испытаны ранее. А весной в этой стране в рамках масштабной модернизации вооруженных сил прошли испытания обновленной версии РСЗО КН-25. Это самая мощная и точная ракетная система залпового огня в мире. Словом по столу.
1: Но я имею в виду, что эфир — это же такая отличная вещь в этом смысле. Это всегда оправдывает. Так, мы продолжаем. А Алиса Дударева у нас в гостях. Замечательный, тонкий человек. Это чувствовалось по первой половине нашей программы. Да. Стендап-комик Андрей. Петра Алексеевича сегодня с нами нет. Он в Питере. Мы ему передаем привет. Надеемся, что слушает нас.
10: Конечно.
1: Если вдруг...
10: Вообще, мне кажется, все, кто уезжает за студию, нас начинают слушать. Я только выхожу сразу, ради Спутника включаю, а там Алексей Тимофеев, а он домой поехал.
1: Нет, сразу пусть нас Павел Островский, священник. Да. Так,
11: про что еще? Будет в этой студии?
1: Нет, он будет на пятом этаже. Тебе надо познакомить, мы можем познакомить без проблем.
11: Мне бы хотелось посмотреть на него. Не помню,
10: без рясы?
11: Здесь все?
1: Нет, он всегда, кстати, в подрезнике.
11: Здесь все фамилии можно назвать?
10: Да, да. Ну, кроме той, которая любит Канье Уэст.
11: Волан-де-Морт и Канье Уэст.
1: Да, кстати, можем обсудить тоже, качели продолжаются. Ну, ладно, но...
10: Говорят, будет.
1: Ну, ага, кто-то говорит, не будет по-прежнему.
11: Я тоже слышала, что будет.
10: Будет.
11: Да, притом я это слышала в контексте...
10: Что-нибудь.
11: На интервью Лебедева, по-моему, что...
10: Кто?
11: А, ладно, короче, я хотела про Лебедева сказать.
10: Да, но...
11: Вот Артемий сказал мысль, которая мне очень сильно зацепила. Это вот мы сейчас про Островского держим в голове Островского, что человека можно только чуть-чуть познать при личном знакомстве, потому что часто камера действительно искажает экран. А я подумала, да все равно же нет. Но на примере Дороха я убедилась, да.
1: Ну, да.
11: А вот он резче воспринимается с экрана, и при личном знакомстве я такая, так ты же такой светлый, такой
10: он
11: добрый.
10: Очень крутой тип. Дорох,
11: да.
10: Это просто...
11: Но мне... Но я этого не ощущала через экран. Я была удивлена сама, потому что я привыкла думать, что у меня...
10: А мне вот показал кого-то, что там. Мне вот...
11: Ну, может быть, ты чуть просто дальше на дистанции, поэтому какие-то еще скиллы мне не открылись, опции.
10: Мы на свадьбе познакомились вообще.
11: Он классный.
10: Вот он что, он не играет ничего вообще.
11: Да, да.
10: Он такой в жизни.
11: Ну, он как лицедей классный, мы про его все равно сценическую роль, она существует, но вот при этом он классный. И поэтому с Островским также. Мне захотелось вот посмотреть в его глаза, чтобы в процентном соотношении вот приблизиться, либо чуть отдалиться от своих представлений.
1: Ну вот мой небольшой опыт общения с ним, пока что он такой же. Но как бы в этом смысле тоже, знаешь, тролль, там, может, что-то как-то пошутить неожиданно.
11: Да, классно, ну, классно, так этого классно. Не хватало.
1: А они именно так, улыбки не хватает.
11: Улыбки не хватает.
1: Вот это, потому что все, улыбки не хватает. Значит, так, что у нас тут еще?
11: Шизофрения.
1: Подожди. Ладно. А, ну давай, хорошо, шизофрения. Значит, во-первых...
11: Это пугает. Я прям чувствую по комментариям. Прости, пожалуйста. Ну,
1: да.
11: Можно
10: же... Если судить о людях по комментариям, то можно разочароваться в человечестве. Я стараюсь думать, что это не люди. Потому что я в жизни же их не встречаю. В жизни адекватные, добрые.
11: Это почему-то звучит какими-то как будто бы реальными голосами, которые оказывают влияние воздействия. Ну ладно, это отдельная тема.
1: Да, большой
10: голос.
11: Но я обратила внимание, что весной и осенью действительно...
1: Больше обострения.
11: Обострения. Почему это происходит, мне непонятно.
10: Ну, может быть, люди приходят и свою негативную энергию слить? Да.
11: 100% да, но почему, почему динамика становится такой?
1: Ну, шарашит, да. Там это есть этому объяснение, я сейчас его не вспомню, да. Но точно, ну, точно есть. Короче говоря, исследование показало интерес женщин к шизофреникам.
10: Заработанным?
1: Нет. Скейтбордистов. Там интересно, знаешь, что, как они проводили исследование. Целью исследования было выяснить, насколько потенциальные плюсы креативности защищают творческих людей с психическими отклонениями от стигмы ментальных заболеваний, от ярлыка. Для этого ученые показывали в сети женщинам посты в соцсетях якобы писателя о его вариантах жизни. Посты отличались по трем пунктам. Был ли успешен этот автор? Публиковались ли его произведения? И заявлял ли он о том, что страдает шизофренией? В результате женщины во всех вариантах проявляли больше интереса в общении с писателем, чем мужчины. Особенно большое различие между двумя полами было в ситуации с постом писателя-неудачника, который страдает от шизофрении. То есть женщина, если он говорил, я писатель, я талантливый, значит, написал книжки, которые никто не покупает, и еще, я страдаю шизофренией.
11: Может, это сочувствие? Это
1: совершенно верно. Они объясняют вот этой эмпатией, женской эмпатией, с одной стороны. С другой, я, так сказать, погрузился, и мы об этом как-то упоминали в других эфирах, Есть вот эта вот темная триада, ты наверняка в курсе, что это такое. Нарциссизм, макиавелизм и психопатия. Женщин привлекают психопаты, это было всегда. Почему? Потому что он сильный.
11: Вопрос.
12: Психопат.
1: Да.
11: Вопрос.
1: Да.
11: А если у мужчины и женщины, значит ли это, что он психопат в какой-то степени?
10: Это нет, значит... ну, это же не значит, что они будут вместе. В смысле, что вот это первое впечатление, они кидаются. Вот человек... Ну, это же ты не замечала никогда? Я даже по своим подругам замечаю.
1: Это говорит просто, ну, что, что такое психопат, там, вот это, ну, так вот, сказать, нарцисс. Это харизма. То есть да. Он ярче, он громче.
11: Да.
1: И это, конечно, привлекает внимание женщин больше, чем тихушник, там, хороший парень какой-то, который...
11: Так это же, наверное, можно даже не проводить гендерную линию различия. Если мы будем здесь беседовать, и кто-то из нас будет ярче, громче,
1: да.
11: Все внимание будет приковано...
1: Но тут, понимаешь, внимание одно, а выбор... А выбор, мне кажется, несколько
10: другой. Мужчины что, не выбирают ярких женщин?
1: Выбирают, конечно. Но не все. Кому-то нужна Наташа Ростова, понимаешь?
10: Ну и не все женщины. Кому-то нужен мой маленький скуф.
1: Я думаю,
11: ничего что... себе у вас диапазон от скуф? Ростовой. Да, скуфа.
1: Ну, скуф...
10: Мой скранинский.
1: Скуф как раз он как будто бы тихушник. Хороший парень.
10: Ну, вот женщина сидит. Нагулялась с психопатами, и все.
1: Нас ну да.
10: Если взяла да. Своего скуфика.
1: Потому что уже выгорела, потому что уже побегала по граблям, понимаешь, ты побилась головой.
10: Помучилась.
1: Помучилась, да.
11: А нам нужно решить, что это опасный выбор или просто...
10: Ну, нам ничего не надо решить.
1: Ты, про свой, что... ты сказать, прости, что, может быть, про твой опыт личный. У тебя есть такая тема, что вот действительно такие парни психопатичные, скажем так, да?
10: Какие тебе парни нравятся?
1: Да.
10: Хулиганы или темненькие?
1: Со школы. Хулигана выбирала или отличника? Вот в школе там и все это.
11: Вот в школе не помню. Но у нас и отличники тоже были прикольные. Психопатичные.
10: Психопатичные?
11: Да-да-да. Собственно...
10: Быть отличником, это уже шиза.
1: Ну да.
11: Ну, 100%.
1: В общем, да. Но она интровертная, понимаю. Она этот...
11: Ну, да. Собственно, конечно же, привлекает внимание альфачи. Но... А выберу ли я сейчас?
1: Да, совершенно такого. Верно, да. Умудренная опытом вот эта женщина, вамп, да, императрица.
10: Или скажешь, нет, нет, давай-ка.
1: Да, да.
10: Знали, знаем, плавали.
1: Да.
11: То, скорее всего, нет. Конечно же, это очень энергичные, классные ребята, с которыми хочется повзаимодействовать. Но, мне кажется, это очень мало совмещается с жизнью и бытом. А-а-а. Если говорить про партнерство, то, наверное, нет.
10: А психопаты с возрастом становятся умеренными психопатами?
11: Ну, если медикаменты какие-то.
1: И они помогают, да? И регулярно предпринимаются. Ну, да.
10: Но мужчина реже к врачам ходит.
1: Что-то я хотел спросить.
10: Я хотел поговорить про твой талант импровизации, к которому я преклоняюсь. И, ну, не все же комики так могут. Вот читать текст харизматично, а вот так реагировать без подсказки смешно. Твои же рельсы именно такие залетают.
11: Да, я обожаю тебя. Я тебе очень признательна.
10: Спасибо, я тут ни при чем.
1: Да.
11: Чуть-чуть при чем.
10: Да?
11: Потому что... я написала большой концерт благодаря твоему пушу, назовем это так. Я помню, как ты написал мне в WhatsApp.
10: Что-то клевое.
11: Что-то клевое для меня. Ты спросил, выступишь час в технике безопасности? Я сказала, да, через месяц. А слов-то у меня было на минут 25.
10: Да?
11: Да, и это был мой первый шаг.
10: И ну, ты, кстати, несколько солдатов собрала.
11: Да, причем сразу подряд этого ждали. И ты тот человек, кто... из числа первых сказала, что импровизация — это сильная сторона, и мне обязательно нужно ее показывать. Я была к этому тогда не готова.
10: Я прирожденный продюсер. Да, я замечаю людей, понимаешь,
11: да,
10: еще...
11: Да, было.
1: Да, да, хорошо.
10: Ну что ты не любишь, когда меня хвалят? Здесь так есть два старика унижают. Давай, Алис, хвали. Наконец-то мой звездный час.
11: Может быть, для тебя это действительно такая бытовая ерунда, а для меня...
10: Неприятно, если это
11: для меня это были вехи, да. И поэтому...
10: Меня давно замечаешь, что талантливых людей в истоках вижу.
11: Вот, вот, вот. И поэтому, да.
1: Про импровизацию давай.
11: Это тяжело. Это тяжело, даже если это дано, потому что, закольцуем, бывает так, что хоть вот так вот... в тарелке. Да. Хоть там Рио-де-Жанейрское придет шоу, и даже птичками. Так можно было? Да. Я как будто бы и запикала сразу. Такая цензура.
10: Неудобно себе
1: сидеть. Самоцензура, да.
11: Я все держу в голове. Нет, ну ни в какую. Ну вот такой день. Хотите, верите в астрологию, хотите, нет. Бывает.
1: А ты сверяешься, кстати,
10: с
1: какими-то там, не знаю, банджи?
10: Ну что там, не ва в луне, я не буду как бы сопоявлять.
11: Я скажу честно, у меня есть календарь, и мы избегаем там красных квадратиков. И сегодня, кстати, красный квадратик. Но я не могла, я не могла тебе сказать.
10: Красный квадратик — это воскресенье.
11: Да, а у меня вот сегодня. Ну, посмотрим.
10: А что такое красный квадратик?
11: Ну, это что, вот день такой, и никак ты на него не повлияешь. Да? И вероятнее всего...
10: Ну, день плохой даже.
1: Но это не биологические вот эти штучки, это чисто, так сказать, какие-то.
11: Это не женская природа, а это вот цифры.
1: Да.
11: Если астрология, то цифры.
1: Вот.
11: Оставьте при себе.
1: Никаких, Павел, что мы говорим? Нет. Никаких.
11: Боже, уважение.
1: Значит,
11: женщина высокоразвитое существо,
1: да,
11: организм, создание. Давайте так, создание будет красивее всего. Со сложным менструальным циклом.
1: Да.
11: Поэтому все, что мы посчитаем внутренней поддержкой рабочей, так и будет.
10: Правильно.
1: Ну, давай про поддержку.
10: И зачастую на нас это влияет.
1: Про
10: поэтому
1: поддержку.
10: Мы стараемся подстраиваться под цикл.
1: Вот смотри.
11: Это правильно.
10: Я так и делал.
11: Это супер.
1: Надо было, кстати, посмотреть, а что женщина в большей степени поддерживает. Тут более 70% москвичек готовы финансово поддержать мужчин.
10: Содержать?
1: Поддержать.
10: Содержать?
1: Ну, в смысле, что поддержать, содержать, какая содержать? Разница, если он без работы.
10: Я смотрю, они потом в комментариях пишут, взяла кредит для бывшего на себя,
1: да.
10: Они расстались.
1: Каждая вторая учительница опроса уже брала на себя расходы семьи. Это Мамба, значит, дейтинг-сервис опубликовал это исследование. Для 41% опрошенных важно, чтобы мужчина в это время предпринимал попытки решить возникшие проблемы. Каждая пятая готова оплачивать общие расходы, если отношения с партнером серьезные. 11% согласны временно взять его содержание на себя. На себя. Более половины участниц рассказали, что уже сталкивались с необходимостью обеспечивать семью. Насколько важно для женщин. Вот для тебя.
11: Я в ужасе. От того, что я слышу, еще больше от того, что это реально, я категорически против того, чтобы женщина финансово участвовала в семейном быту. Давайте так, без крайности.
10: Продукты же можно покупать?
1: Нет, ну подожди, в семейном...
11: У меня есть
1: Давай семейное расшифруем.
10: Ты драться собралась?
11: Я все объясню. Еще раз, здесь важно упомянуть, что бывают разные обстоятельства, что муж был добытчиком, потом случилось какая-то, он попал в передрягу, жена, женщина его поддерживает. Хорошо. Мы это имеем в виду. Хорошо. Партнерство.
1: Как будто вы уговорили ее, да, на это так.
11: Но если изначально... Удивительно, но ведь новый сольник, который я выписываю, вот ровно про это.
1: Ну, кто?
11: Да, я хочу его назвать «Богатый парень, бедный парень» по принципу
1: книги. Роберт Киосаки,
11: да. Потому что это финансовая грамотность женщины.
10: Слушай, а можете тренинги проводить?
11: Посмотрим. Ну, я тоже.
10: Приходите на стендап-тренинг.
11: В моей семье было по-другому. Здесь жалко, что нельзя говорить, или один мат можно.
1: Нет, не надо.
11: Все, извините, хорошо, ладно. Ну вот там просто...
10: Что за слово незаменимое?
11: Ну, нет.
1: Ну, ближе, так сказать.
11: В сути, извините. Собственно, это что-то очень важное и природное. Когда мужчина...
10: Добыча.
11: Мужчина, а женщина – это женщина.
1: А как тебе история, что, например, в нашем богохранимом отечестве случается очень часто, что после, там, ну, например, 55, да, женщина чаще все-таки берет на себя эту функцию. То есть женщина еще работает, а мужчина не работает. И мы не углубляемся в проблемы там социальные и прочее, но это часто так. Это когда статистика. Это личный опыт, мне кажется, так, вот не знаю, что мужчина оказывается не у дел, когда женщина еще активна.
11: Вопрос, почему здесь же важно? Потому что слишком как-то общо. Я не понимаю, почему. Ну, типа, вот просто потому, что женщина деятельная. Может быть, женщине психологически сложнее смириться с тем, что если она уже отдыхает, то это, скорее всего, социальный статус, пенсия. Угу. А это сложно переживать девчонкам. Да даже и мужчинам сложно.
1: Ну, а причина? Почему ты так вот считаешь, так сказать? Вот почему у тебя такое категоричное отношение к этому вопросу? Нет, к вот этим гендерным ролям, когда типа мужчина добытчик и так далее. Вот это что там в корне?
11: Хорошо, что делает, что раскрывает мужской потенциал?
1: Что раскрывает мужской потенциал?
11: Ты мне скажи, что раскрывает твой мужской потенциал?
1: Мужской потенциал? Не знаю.
11: Вот от чего ты, просыпаясь по утрам или где-то в обед, а может быть и перед сном, думаешь, я есть мужик?
10: Ну что тебя заставляет вести по 50 эфиров в неделю?
1: Наличие большой семьи.
10: Вот. Ну тебя же это мотивирует?
1: Ну, слушайте, нет.
10: Ну то есть ты завтра сядешь домой и скажешь...
1: Честно говоря, не без этого, да, без относительно. Ну просто какой-то штамп как будто бы. Ну типа что, не знаю. Меня другое там.
11: Что?
1: Интерес. Вот интересно мне... Вот это самое важное для
11: меня. Интерес делает из тебя...
1: Интересно мне или неинтересно? Я не знаю, там, делать из меня мужчину, там, как в чем-то представление какого-то мужчину. Типа это там слабый мужчина.
11: Ну вот, а как нам тогда отличаться друг от друга? За счет чего?
1: Я согласен, что, конечно, отличия есть. Я, в принципе, не против гендерных ролей как таковых, но вопросы о гендерных ролях возникают только во время конфликта. Когда есть лад, когда все хорошо, об этом вообще никто не говорит. Она занимается своим делом, ну, типа, он ходит на работу, она моет посуду, убирается и воспитывает детей. Как только начинаются конфликты, тогда возникают претензии по поводу, типа, вот твоей роли, там, ты справляешься с ней, не справляешься.
10: Ну, я, кстати, знаю счастливые семьи, где муж занимается детьми, а жена работает.
11: Да.
10: Но, как показывает дистанция, эти семьи выглядят счастливыми, но все всегда заканчивается.
1: Ну, Андрюх, вот это выглядит все, как мы помним, да, все семьи, так сказать, несчастливы.
11: В таком случае о чем мы спорим?
1: Не спорим. Мне просто интересно, ну вот москвички готовы.
11: Я не готова.
1: Три четверти
11: я
1: почти
10: москвичек. Ты не москвичка.
1: Да.
11: А ну-ка, но я все равно из столицы. Я минчанка. Я ассимилировалась. А, это такие, до свидания. Ну, тогда не считается. Я ассимилировалась.
10: Я думаю, там тоже не коренные.
11: Да. Я минчанка, прям минчанка. И вот вы меня сбили, блин.
1: Не-не, мы говорили, да, про эти...
11: Для меня это важно. Да?
1: Поддержка мужчины. Сейчас, это же речь, на самом деле, не про роль, а про поддержку мужчины. Я выписал тут, что в большей степени поддерживает мужчину. Вот что для него важно слышать.
11: Я готова поддерживать. Я готова входить в положение, в ситуацию. Но также я даю себе отчет. Если...
10: На какой срок?
11: Ну, это тоже важно. И что происходит, да, если действительно есть инерция, есть попытки, есть заинтересованность, ну, супер. Хотя столько нюансов.
1: Это правда, да. Там это такая тема.
11: Мы сейчас
1: я согласен.
11: Говорим о...
1: Да, а как бы не о чем совершенно.
11: Если бы был конкретный пример того, что вот он студент, я уже взрослая девочка, он говорит, давай всего добьемся вместе со временем. Я такая, нет, времени нет. У меня
1: а если конкретика? Вот давай конкретику, значит. Он работал, его уволили, например, с работы. Да. Ну, он остался без работы.
11: Да.
1: Какое время ты ему отведешь на поиски новой работы или что-то такое? Потому что я понимаю эти опасения. Меня раздражают чуваки, которые тоже там, ну, типа, ничего не делают, понимаешь?
10: Годами,
1: да. Думаю, что они при этом очень классные, недооцененные.
10: Творческие
1: там, очень. Да, значит, я не пойду там работать в такси, потому что я весь такой из себя там. Это странно. Да. Я согласен с этим. Но сколько дашь времени?
11: Я скажу так. Очень сильно будет зависеть

0: нашего выдающегося режиссера Германа, которая в детстве услышала от маминой подруги, значит, которая говорила, мамина подруга пришла и жаловалась маме. Ага. Вот он все время лежит на диване и читает. Но это вообще невозможно. Он все время лежит. И она говорит, я в детстве стала мечтать, чтобы у меня был муж, который лежит на диване и читает. И вот Герман был абсолютно такой. Он снимал картину гениальную, которую никуда не брали. Она 15 лет лежала на полке.
1: А у них нет.
0: Он лежал на диване, читал. Не умел включать стиральную машину. Ни разу в жизни не пошел, значит, в магазин что-то купил, что-то приготовил. Потом фильм брали. Он находил какой-то способ. Значит, опять снимал гениальную картину, которая опять 15 лет не была никому не нужна. И так было, типа, там каждый день.
2: Они прожили.
0: Ну, какие-то, да. Ну, вот, так сказать, там, я думаю, что...
1: Все время. Это тот исключительный случай, когда всех устраивает.
0: Ну, да.
1: Но это не супер популярно.
0: Короче, тут вот это важно, мне кажется, ну, чтобы наш еще какой-то дидактический характер носил наша программа. Ученые выделяют несколько ключевых факторов, определяющих силу фраз, которые существуют в сфере социальной психологии и гендерной лингвистики, оказывается, есть такая, которая подбадривает мужчину по-настоящему. Подтверждение компетентности и силы. То есть вот мужчине надо говорить, что он компетентен и силен. И от этого, от вербального подтверждения...
1: Мне пение становится больше.
0: То есть твой, он прекрасный. Несмотря на эти холода, я очень... Зима мой любимый...
2: Да мне зимой даже больше нравится.
0: Да, да. Зима мой любимый сезон. Зима, да, совершенно верно. Какие-то такие, да. Я верю в тебя, или ты отлично справился. Бьют точно в цель, и доказано, что включаются в голове связи нейронные, которые... от одних слов, у которых включается при получении какого-то вознаграждения, денежного, там, приза какого-то. Да, оп, понимаешь, шарашнул. Значит, признание ценности и благодарности. Вот эта потребность быть защитником, одна из... Я чувствую себя в безопасности. Вот это ключевая для мужика, которая для него самая важная
2: фраза. Ну, еще, конечно же, синдром спасателя всегда.
1: Да.
0: Ну, да, спасибо. Да. Ой, ты просто, да, поменял колесо.
1: Замечательно справились. Да. Вы отличные.
0: Прекрасно.
1: Вы супер.
2: Да. А на твоих концертах больше мужчин или женщин?
1: Вот иногда больше мужчин, но 50 на 50 великолепная публика, импровизация. Мне как будто бы не поставили, как будто бы какой-то там запятая осталась. Импровизация... это отдельный вид искусства. Я только-только к этому прикоснулась, и теперь передо мной стоит сверхзадача сделать импровизацию настолько профессионально, насколько я смогу в течение всей моей творческой жизни. Mm-hmm. Да, и когда получается, это скорее классное стечение обстоятельств. Слушай, уже есть какие-то навыки, но это такое пау, бесконечное.
0: Что родители тебе, минчане, значит, говорили по поводу твоего выбора профессии? Ну, типа, серьезно?
1: Ну, когда я показала результаты, конечно же, стало все еще более лояльным.
0: Поначалу.
1: А, наверное, я приучила их с самого начала к своему темпераменту, к шуткам. Мне сложно что-то внушить.
2: В принципе, из-за этого из Минской переезда дошутилась.
1: Поэтому я вот, если что-то захочу, то так и будет. И поэтому в какой-то момент, еще до того, как начала заниматься комедией, родители это приняли или хотя бы вот внешне перестали транслировать другое.
0: Так, в завершении, ну, мы можем что-то договорить. Тут просто хорошая новость. У людей с одинаковыми психическими расстройствами нашли склонность создавать семьи друг с другом. Реальная корреляция, значит, причем СДВГ, с СДВГ, шизофрения, и прочее. Иногда шизофрения СДВГ, иногда СДВГ, значит, с наркоманией. Но мне понравился вывод, значит, а прикиньте, это же генетическая передача, то есть там другого не получится. Ребенок тоже будет с этой болячкой.
2: Не дает плюс?
0: Нет, не в случае шизофрении.
2: Нет?
0: Нет.
1: Такие, я боюсь, что чего-то чуть-чуть у каждого из
0: нас. Это правда. Так мы поэтому, по этих тараканов, слушай, которые в голове...
2: Так, в наших профессиях здоровых нет.
1: Нет. А есть ли здоровые?
0: В принципе, да.
2: За здоровые скучно, мне кажется.
1: В том числе.
0: Ну, да. Так, ну все, пора прощаться.
1: Такая у нас
2: нота. Не знаю.
0: Ну, а чего? Спасибо. Хороший, мне кажется.
1: Знаете что?
0: Давай.
1: Очень быстро.
0: 5 секунд.
1: Я обратила внимание. Если вместе захлопать, появится ощущение праздника.
0: Давайте, давайте.
1: Спасибо.
2: Не грустите.
0: Алиса Дударева, стендап-комик, был у нас сегодня в гостях.
1: Спасибо.
3: Словом по столу.

Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк. Город контрастов», сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния, сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Глава Пермского края заявила об атаке вражеских БПЛА на промышленный объект. Москва даст выверенный ответ Евросоюзу при попытке изъять ее замороженные активы. Более 7 тысяч школ обновлены в России за 5 лет. Подробности далее. Губернатор Пермского края Дмитрий Махунин сообщил о налете на промышленный объект во время массированной атаки вражеских БПЛА. По его словам, пострадавших предварительно нет. Россия выверенно и адресно ответит странам Евросоюза, если те решат изъять замороженные российские активы, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем российского МИД Владислав Масленников. Он напомнил, что еще в мае арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск на более чем 18 триллионов рублей от Банка России к бельгийскому депозитарию о взыскании убытков от блокировки резервов. Встречные требования европейской страны о приостановке исполнения этого решения были отклонены, подчеркнул дипломат. Есть заморожены более 210 миллиардов евро активов российского Центробанка. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной. Оттава фактически выбрасывает деньги своих налогоплательщиков на ветер, направляя их на поддержку Киева вместо решения собственных экономических проблем, заявил в интервью РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов. По его словам, Москва неоднократно указывала Оттаве на риски проводимого ею враждебного курса в отношении России. Канада с 2022 года выделила Киеву помощь на сумму почти 18,5 миллиардов долларов США. Оттава продолжает объявлять новые меры военной и финансовой поддержки Украины, несмотря на сохраняющиеся внутри страны проблемы со стоимостью жизни и доступностью жилья. Более 7 тысяч школ обновлены в России за 5 лет. Капремонт включает не только замену коммуникации, но и создание современных кабинетов, творческих пространств, библиотек и столовых, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что в число субъектов-лидеров по реализации программы «Модернизация школьных систем образования» вошли Башкирия, Татарстан, Мордовия, Чечня и Московская область. Ведомства уточнили, что в рамках программы школы получают новое оборудование и мебель, а педагоги проходят повышение квалификации. Ситуация с ценами на билеты в театр находится на контроле у Министерства культуры России, рассказала газете «Известия» глава ведомства Ольга Любимова. Она отметила, что московские театры теперь продают билеты по паспортам, чтобы перекупщики не могли взвинчивать цены. В Санкт-Петербурге, как подчеркнула Любимова, действует такое же ограничение на несколько спектаклей в Большом драматическом театре. По ее словам, министерство следит, чтобы цены оставались демократичными. Жителям Подмосковья, которые достигли столетнего возраста, предусмотрена выплата в размере 5000 рублей, сообщили РИА Новости в Министерстве соцразвития Московской области. Кроме того, по данным ведомства, жителям старше 80 лет к юбилейным датам вручается подарок от губернатора Подмосковья – жолстовский поднос. Ранее министр соцразвития Московской области Андрей Кирюхин рассказал агентству, что в регионе проживают более 900 человек старше 100 лет, а самой старшей жительнице Подмосковья – 111 лет. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, Москва, «Радио Спутник», «Дуэль с Манучаровым». В гостях у нас сегодня Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины, и Дмитрий Василец, политический и общественный деятель. Друзья, мы специально вас пригласили вдвоем, чтобы подискутировать на тему, которая сейчас самая актуальная, тема Украины. Я начну с вопроса, какие шансы на воссоединение Украины с Россией после окончания конфликта? Возможно ли нормальные отношения, как вы считаете?
3: Я полагаю, что, в принципе, если брать в целом тот подход, который сейчас сейчас в интересах и Российской Федерации, и народа на Украине, то, безусловно, нужно все-таки больше ставить акцент на том, каким образом все-таки дать остальным регионам Украины возможность присоединиться к России, потому что очевидно, что адекватное, нормальное будущее Украины, оно возможно только вместе и в составе России, и, конечно, наша вот политическая структура, держава непосредственно в этом направлении делает все возможное для того, чтобы у наших соотечественников был такой шанс.
2: Потому выбор.
3: Что, очевидно, сейчас на оккупированной блоком НАТО Украины этого шанса вот народа пытаются лишить, и мы это видим на практике, как это происходит, и, безусловно, нас это категорически не устраивает, и мы прикладываем максимально все усилия.
2: На каких областях, о каких центрах идет речь? Я так понимаю, Одесская, да, область?
3: Ну, безусловно, это касается не только Одесской области, это касается и Львовской, и Ивано-Франковской, и Закарпатской. Потому что вот у нас в партии очень много было соратников, очень таких идейных ребят, очень толковых, которые точно так же думают, как и мы, и на самом-то деле они никаких ограничений не чувствовали, что не западных областей. Тем не менее, все равно вот они вот уже и добровольцами контракты подписали уже не один с русской армией. Угу. Поэтому, в принципе, у нас здесь, можно сказать, есть единая точка зрения. Сейчас, конечно, с учетом того, как развиваются события, непосредственно нельзя делать так, чтобы участие вот народа на Украине была возможность выбрать свое будущее вместе в составе России, а у остальной части не была. Угу. Мы, конечно, делаем все возможное, чтобы все-таки на всей территории оставшейся Украины у людей было такое право, и мы, конечно, будем рекламировать эту историю и продвигать.
2: Спасибо. Николай Янович, ну вы так интеллигентно, скромно сидите и молчите, а у вас, как ни у кого, мне кажется, свое мнение по поводу вот этого объединения с точки зрения нормализации отношений между украинским и российским.
4: Ну, я просто не перебиваю Дмитрия, даю возможность ему высказать. Ну, я реалист, и поэтому сейчас главный вопрос заключается в том, чтобы установить мир. Вот, что этот мир нужен и России, и нужен Украине. Точнее, той территории, которая сейчас управляется киевским режимом. Это первое. Установить мир очень непросто. Об этом показывали вот последние переговоры, скажем, с посланцами Трампа, потом их переговоры в Киеве. В общем, пока продвижения никакого нет. Поэтому давайте мы будем ставить более реалистические перед собой цели. А еще раз повторяю, это главная цель – это установление мира. Второй момент. Я что хочу сказать по поводу Украины. Украина разная. Тут я с Дмитрием согласен. И, скажем, если в юго-восточной части такие вопросы сейчас после установления мира, после установления переходного периода, они могут звучать достаточно правомерно, то на Западной Украине не надо никаких иллюзий испытывать. Это абсолютно нереально.
2: Почему?
4: Ну, потому что там наверняка, вот я просто хочу привести результаты голосования. Мы много раз проводили выборы. И вот наша политическая сила, если она, например, набирала в Донбассе, в Луганской области 95%, в Донецкой области там 92-93%, и, так сказать, двигаясь к центру, процент снижался, то в Львовской области или, например, какой-нибудь Ивано-Франковской области мы набирали примерно, в лучшем случае, 3-4-5%.
2: Тогда еще?
4: Тогда еще, да. Когда не было такой галтевой, значит, пропаганды, когда не было таких манипулирований общественным сознанием. Вот учитывая это, говорить о том, что сейчас там можно проводить какие-то референдумы. Референдум вообще сейчас проводить нельзя, ни по каким вопросам, потому что в Украине отсутствует, скажем, элементарная демократия. Там, по сути дела, это нацистский режим, и там никакие референдумы бессмысленно проводить. Так что вот тот вопрос, который вы поставили, он, в принципе, имеет историческую перспективу, но сейчас, подчеркиваю, главное – это все-таки вопрос установления мира.
2: Ну, про мир понятно. Просто вот я хочу задать вам вопрос, как бы вы того поколения, которые помнят, как это все было, да, мы в этом смысле как бы вам в дети годимся, с точки зрения вот этой ненависти, понимаете, москаляку на геляку и так далее. Вот это можно забыть? Можно забыть о потере матерей, украинских и русских своих детей, сыновей? Вот это можно как-то нивелировать и выйти на какой-то мир, о котором вы говорите?
4: Дело не в памяти. как ты можешь лишить там мать памяти о потерянном сыне? Дело просто в изменении сознания. И вот пример, например, в Восточной Германии. Я первый раз побывал там 79-80 год, то есть после войны прошло где-то порядка 30 лет примерно. И я обратил внимание, что население очень дружелюбно относилось к нам. То есть вот за эти годы произошло вот такое уж точно переформатирование сознания, которое Гитлер произвел с Геббельсом вот с 30 по 40 год, например. Так? И я очень верю в то, что при установлении нормального режима, в котором будет возможно изложение на разных точек зрения, дискуты, дебаты, в конце концов, лет через 10, может быть, 20, такое изменение сознания произойдет.
3: Тем не менее, все-таки хочу немножко апеллировать. Дело в том, что речь не идет о том, чтобы провести референдум на вот оккупированной фактически блоком НАТО территории. Речь идет о том, чтобы в любом случае вот привести процесс и ситуацию к такому общему знаменателю, когда нацистских различных и бандеровских формирований там не будет. И поэтому в любом случае здесь нужно в первую очередь говорить о процессе освобождения территории, чтобы там, конечно же, зашли наши войска российские, и чтобы этот процесс, естественно, уже двинулся системно с точки зрения вот возможностей на той территории, потому что, безусловно, сейчас ситуация там не располагает к какому-либо
2: свободному выбору,
3: свободному,
2: да?
3: выбору и тем более там выборов. И вот очень важно здесь еще все-таки посмотреть на первопричины, потому что не случайно Владимир Владимирович также обозначил, что очень важно по украинскому вопросу смотреть, а почему так произошло. Ведь я прекрасно понимаю, как формировались все вот эти скакуны, которые кричали москаляку на геляку. Я знаю, почему они там бегали. Я знаю, кто им платил за то, что они там бегали, скакали с этими речевками. В любом случае, это все покрывалось правоохранительной системой. В любом случае, это все финансировалось олигархами.
2: Ну, вы помните это, прошу прощения, Дмитрий? Вы помните, как это начиналось?
3: Это, безусловно, присутствовало.
4: Ну, тут можно разное вспоминать.
2: Вот ну как, это же при вас тоже начиналось тогда?
4: Я вспоминаю, вот, например, советские времена, да, когда я где-то в 72-м или в 73-м году приехал в Трусковец. Ну, Трусковец это был общесоюзным курортом. Там были как раз представители, ну, всех республик Советского Союза и русские. И вот я обратил внимание на достаточно враждебное отношение к русским. Потом это тогда было.
2: На чем оно было основано?
4: В этих регионах, это Львов, Львовская область, достаточно сильные были отряды ОНУПА. И там,
2: еще тогда?
4: Нет, тогда тоже ничего не было, но после амнистии Хрущева 56-го года они были реабилитированы в правах. И вот недавно стало известно, ну, относительно недавно, что их не просто реабилитировали в правах, но и разрешили участие в партийных организациях. А была инструкция, которая из Мюнхена вот, руководителями вот этих вот подпольных организаций дана была своим деятелям, чтобы они активно вступали в руководящие органы и комсомола, и коммунистической партии. Вот, и так
2: это
4: далее.
2: Еще тогда в 50-х, да?
4: Это тогда
2: 70-х, 50-х.
4: Еще 50-е, 60-е. И причем надо заметить, что не случайно ведь в свое время Шелестова убрали с поста первого секретаря. Потому что он был, несмотря на то, что он руководил коммунистической партией Украины, он возглавлял вот такие вот националистические движения. И не на пустом месте все это было создано и создавалось. Поэтому надо вспоминать не только то, что сейчас происходит, но и то, с чего начиналось. Так что корни там, значит, вот этот нацизм бандеровский пустил глубокие на Западной Украине. И мы уже столкнулись с тем, что вот даже при нашей власти были попытки установления памятников Бандере на Западной Украине. Скажем, Ющенко перед нами, да, в 2009 году, буквально за 3 недели до ухода своего от власти, издал указ о присвоении Бандере Героя Украины. Так что я вот далек от мысли той, что в Западной Украине будет очень простой переход. Не будет там никакого простого
2: перехода. Мне тоже удивительно, на самом деле.
3: Здесь на самом-то деле речь идет не о вопросе о необходимости или отсутствии необходимости присоединения западных областей к Российской Федерации. Здесь также можно привести исторические параллели, потому что если бандеровские нацисты или прочие пособники Гитлера тогда стреляли стреляли вот в наших красноармейцев, да, то, собственно, и сейчас такая же история может быть. И точно так же, как и тогда, после прихода наших войск, все эти нацистующие подразделения, наемники, на руках которых кровь, то они уже по традиции, для того, чтобы сохранить свои шкуры, они сбегут к своим хозяевам в Соединенные Штаты, в Британию, в Канаду.
2: Ну, а люди простые останутся?
3: Ну, а простые люди, безусловно, останутся, и это очевидный факт. А с учетом того, что уже большое количество крови пролилось, безусловно, с этим нужно работать через правду, потому что здесь самое важное — людям говорить так, как оно есть. И если, собственно, мы видели, как вот фактически Украину оккупирует блок НАТО, то каким образом мы можем рассказывать про какую-то войну Украины с Россией, если де-факто мы воюем со всеми странами НАТО?
2: Ну, это понятно.
3: Украину используют просто как прокси-структуру.
2: Говорите, как бы...
3: И, безусловно...
2: Прописная вот истина, горе, это все понятно.
3: Вот это вопрос... горе, которое сейчас вот люди, да, вот как-никак вынуждены переживать, в любом случае, ну, все-таки, чтобы у них ясность была в голове, а кто же стоит
2: как
3: за этим
2: возможно
3: горем?
2: Как после стольких лет пропаганды эту ясность внедрить в сознание украинцев? И вот послушайте, что говорит Николай Янович, что с 50-х годов это, понимаете, развивается этот миф по поводу того, что русские враги. Как это за 10-20 лет, вы говорите, можете решить?
3: Так, дело в том, что, подождите, тут же вопрос какой. Если бы вот Иосиф Виссарионович, он бы размышлял, ой, смотрите, там какие-то бандеровцы вот стреляют. Не нужно, значит, освобождать Западную Украину или как? То есть это логика.
2: Нет, безусловно, нужно, но просто мне кажется, это не очень
3: потому
2: легко,
3: что,
2: нет?
3: Потому что там наши люди, и, собственно, мы не можем своих людей вот так просто взять да и оставить, потому что там, видите ли, какому-то Байдену или Трампу, или там британскому монарху захотелось в частной собственности иметь недра и земли. Это исключено. Да и в принципе, это...
2: Дмитрий, я чуть-чуть про другое. Я не говорю про то, что бросать наших людей, да, я наоборот за то, чтобы их оттуда вывести или объединиться с ними. Я вопрос про другое, про то, что еще с 50-х годов там очень сильно укоренилось вот это нацистское мышление, понимаете? К слову, по поводу людей. Вы говорите, что там есть люди.
3: Подождите.
2: У вас есть статистика, что там...
3: Так. В отношении укоренения нацистского мышления НКВД без проблем навело там порядок, и после победы во Второй мировой войне, и для нас это Великая Отечественная война, у нас на территории современной Украины там просто были самые лучшие вообще годы за всю историю, вот, которая написана на бумаге. Это получается как?
2: То есть... Мне удивительно, что вам это кажется реальным, а вот господину Азарову нереальным.
3: Здесь все-таки как-никак есть противоречие, потому что тогда тоже присутствовали эти нацистующие персонажи, которые пособники Гитлеров. И если мы возьмем просто советский период, вот земель на Украине, которые были в составе Советского Союза, то это были самые золотые годы, это никто не отрицает. И это видно еще по всплеску рождаемости, поэтому
2: понятно.
3: Говорить обратное, я думаю, что здесь абсолютно не стоит.
2: С кем останется Донбасс?
4: Ну, давайте я пару фраз скажу о том, что вот с советскими временами некорректно, Дмитрий, сравнивать, потому что в советские времена действовала серьезная государственная охранительная система. И она заставила что сделать активных людей на Западе? Заставила их замолчать, замаскироваться. Фарион была в партии коммунистической. И прочие негодяи, которые потом подняли голову, были в коммунистической партии и проходили в комсомолы, в пионерии и так далее. А вот когда в 90-м году впервые собрался так называемый демократический совет, который на 300 примерно с лишним человек, 350, были члены Коммунистической партии Украины. Кто принимал декларацию о независимости? Члены Коммунистической партии. И когда начался резкий крен вот в сторону национализма, разрыв связей с Россией, он же не начался после государственного переворота в 2014 году. Он начался сразу с 91 года. С прихода Кравчука, создания Государственной Думы и так далее, и так далее. Уже тогда пошла тенденция, как, кстати, во всех бывших советских республиках. Где-то более активно, где-то менее активно. В Литве, например, в Латвии и в Эстонии там не просто пошли, так сказать, какие-то декларации приниматься, а начали приниматься практические действия. Нам вот той политической фракции удавалось тормозить эти процессы. Но где-то уже к 2000 году в Украине сформировалось мощное националистическое движение. Ведь не случайно движение «Украина без Кучмы», «Оранжевый Майдан». Откуда они взялись, все эти «Оранжевые Майданы»? Не случайно взялся переворот 2014 года. То есть вот сравнивать с советским временем абсолютно некорректно, потому что в наше время как раз наши правоохранительные органы, ну, во-первых, не имели таких полномочий и смотрели на существование, скажем, таких вот организаций, как Тигнибок там, и тому подобное, совершенно спокойно, да, они даже в парламент у нас ходили. Поэтому навести так порядок, как ты говоришь, вот кто-то должен, значит, их убрать и так далее, и так далее. Сейчас простой вопрос стоит. Вот, скажем, мир. Как к миру прийти? Чтобы к миру прийти, нужно установить какую-то переходную администрацию. Кто будет проводить эти выборы сейчас? Не Зеленский же со своей бандой. Значит, нужна другая администрация. А как ее создать? Ты говоришь, армия дойдет там до границ там каких-то и так далее. Ну, давай не будем тоже нереальные задачи ставить перед собой. Абсолютно. Мы видим реальную ситуацию. 4,5 года идет СВО. Речь идет о мире. Речь о том, а кто будет управлять на какое-то переходное время вот той территорией, в которой сейчас хозяйствуют бандеровские банды. Ты говоришь, их надо убрать. А кто их будет убирать?
2: И как?
4: И как будет убирать? То есть нужна какая-то, вот не случайно же российская, так сказать, администрация государственная, руководство России предлагает создать какую-то переходную администрацию под эгидой ООН даже. Так? И, на мой взгляд, это единственное возможное создание какой-то сейчас переходной администрации, которая курировалась бы и Россией, и Соединенными Штатами, как двумя основными игроками на этом поле. Да?
2: А Украиной?
4: Ну, администрация переходная, она должна создавать переходную администрацию из кого? Из украинцев. Угу. Но не каких-то заоблачных космонавтов, а из тех, которые есть. Либо за рубежом, либо в стране, где-то. Но это же должны быть украинцы. Под эгидой, естественно, там каких-то, так сказать, руководителей со стороны России, там, предположим, и Соединенных Штатов, и Организации Объединенных Наций. И именно они должны провести демилитаризацию и денацификацию. Подготовить такое законодательство, создать такие правоохранительные структуры, которые лет за 5, может быть, меньше, подготовить страну к проведению демократических выборов. Тогда можно ставить вопрос о каком-то уже украинском реальном правительстве. Причем, а где будут стоять российские войска, как ты думаешь, в этот момент? Ну, на границе, на которой они, так сказать, находятся сейчас.
2: Ну, естественно.
4: Вот, так же ведь? Они же не будут стоять в Киеве. Нет. И нельзя допустить, чтобы войска НАТО стояли, Соединенные Штаты там стояли где-то там. То есть это, на самом деле, очень сложный вопрос, но это единственная возможность сейчас. Другой возможности просто нет.
3: Сразу сапеллирую. Дело в том, что все-таки здесь важно отметить, что если человек не делает работу над ошибками, то тогда ошибки будут повторяться.
2: Человек какой имеется в виду?
3: Я имею в виду сейчас... Вот,
2: вообще, фигура, в принципе, абстрактный человек.
3: Да, абстрактный человек. Если мы возьмем вот наш исторический опыт, то, безусловно, мы также должны учесть опыт конкретно вот Советского Союза, негативный опыт, потому что в республиках многих местное население даже вот старались по квоте продвинуть в высшие учебные заведения, вот русских вычеркивали, а, собственно, местное население...
2: Такое было тоже, да?
3: Безусловно, было.
4: Но такого не было. Дима, подожди, но я жил в это советское время.
3: Я говорю сейчас в отношении того, не на Украине, а в других советских республиках.
4: Были нормы.
3: Нормы и квоты.
4: Смотри.
2: Если вычеркивали прям русских,
4: никогда никого не вычеркивали.
3: Важно, чтобы в этом моменте также нужно учиться, что конкретно возрождение национализма вот, на Украине – это просчет наш, и мы в любом случае должны вот, сделать работу над ошибками и исправить эту ситуацию в будущем. И, безусловно, наши правоохранительные органы, я думаю, учтут этот негативный опыт. Если брать еще ошибки, которые были сделаны в Советском Союзе, так это, конечно, вот, право там, республик там, выходить налево-направо. Эта история также должна быть исключена, и, собственно, вот этот упор на национализм, он также должен быть пересмотрен. И, в принципе, вот когда из одного государства сделали много маленьких, записали с особыми правами, это также ошибки. И вот эти ошибки нужно ликвидировать. Если говорить за, вот, например, будущее Украины, также стоит отметить, что дело в том, что идет переговорный процесс. В любом случае режим Зеленского не субъектен, это никто не ставит под сомнение, и речь будет идти в любом случае за будущее этой территории с Соединенными Штатами и с Британией. И если вот эти в этой логике, то, ну, о каком переходном периоде можно вот говорить или там в формате...
2: Переходной администрации.
3: Администрации. То есть в любом случае там должен быть период, на который, конечно, там зайдут наши войска, чтобы контролировать процесс, потому что как можно допустить, что США и Британия будут контролировать процесс денацификации и демилитаризации на оккупированных фактически ими территориях? Это исключено. Тем более сейчас там официально их войск нету, но неофициально они там присутствуют в полной полной мере и руководят. То есть это как бы исключает такой сценарий. Поэтому если мы говорим за долгосрочный мир, за десятилетия вперед, тогда нам нужно предполагать, что наши войска будут стоять на границе с Польшей. И в Киеве, и в Одессе, и во Львове. И только в таком случае мы можем говорить за вот некие прокси-форматы или там временные форматы, например, под эгидой ООН. И эти форматы, они нужны лишь для того, чтобы у народа на той территории наконец появилось право выбрать свое будущее вместе в составе России. И за это мы, конечно, выступаем.
2: Николай Янович, вы хотели что-то добавить? Пойдем дальше.
4: Я там буквально минуту скажу вот о чем. Легко рассуждать об ошибках Ленина и Сталина, да, при создании Советского Союза. Но для того, чтобы рассуждать о таких ошибках, ну, надо, по крайней мере, хотя бы элементарно приближаться к такому уровню, да, вот, а потом уже судить вот так вот резко. Никаких ошибок, естественно, не было. Было осознание... Моя точка зрения, да. Вот.
2: Но у вас какая точка зрения, прошу прощения? Какие ошибки были?
3: Я их уже озвучил.
2: А вы считаете, этих ошибок не было?
4: Ну, конечно, не было, потому что рассуждать надо всегда с точки зрения той конкретной исторической, экономической, политической ситуации, которая в тот момент была, не сейчас, через 100 лет, а именно тогда. Вот именно тогда были факторы, которые говорили о том, что хуторская Украина никогда не будет социалистической без значительной прослойки пролетарского, как они тогда считали, населения. Но это тоже дискуссия такая. Угу. Теперь вот с точки зрения британцев и американцев. Ну, я, Дима, дорогой мой, я еще хуже, может быть, тебя отношусь к ним, поскольку государственный переворот организовали на Украине американцы. И поэтому у меня никаких симпатий к американцам абсолютно, тем более к британцам, нет. Но... Опять же, для того, чтобы реализовать, например, твои идеи, надо, чтобы российская армия дошла до границы с Польшей. Но это нельзя сейчас даже думать об этом. Этого не будет. Теперь, с кем мы договаривались о денацификации Германии в 1945 году? Вот Ялтинское соглашение, например, с кем? И именно с теми же самыми британцами и американцами. Провели американцы и англичане, и французы, кстати, тоже, денацификацию той Германии. Да, провели. Да, судили, да, повесили, да, исключили из списка, так сказать, профессий, которые могут занимать нацисты. В полной ли мере? Ну, может быть, не в полной, но все-таки провели, особенно первые годы. То есть можно было с ними о чем-то договариваться? Можно. Других с кем мы можем договариваться? Скажи, пожалуйста, вот с кем мы можем договариваться о том, что Зеленский и вся его банда будет вот, добровольно проводить денацификацию, добровольно проводить демилитаризацию, добровольно уступить власть, добровольно выпустить из тюрем политических заключенных, добровольно провести свободные выборы? С кем?
2: Это нереально.
4: Это нереально. Ну вот и все.
2: А вы как, Дмитрий, это видите?
3: Подождите, я вот здесь с Николаем тоже не согласен, потому что, извините, здесь все-таки у нас есть процесс, да. Вот, у нас есть переговоры с США и с Британией, как с хозяевами фактически той территории, потому
2: что... Из Британии разве тоже, мне кажется, только США?
3: Ну, дело в том, что фигурально выражаясь, там в любом случае присутствуют также интересы Британии, когда мы говорим с Соединенными Штатами. И здесь речь идет о том, чтобы этот вопрос стоял на повестке дня от наших переговорщиков. И это уже будет решаться за столом переговоров. Это в любом случае не я буду решать, не наша команда, не Николай Янович. То есть здесь эта история будет...
2: А этот пункт, прошу прощения, есть в переговорных
3: процессах? Дело в том, что нам всего-то все равно не скажут.
2: И Николай Янович это знает наверняка.
3: Полагаю, что с учетом специфики переговорной, особенно на самом высоком уровне, здесь речь идет о том, что за детали, конечно, знают все только тогда, когда они уже происходят. И вот в этом моменте, конечно, нужно все-таки акцент ставить на том, что этот пункт в отношении того, что русская армия будет контролировать всю территорию, с учетом, опять же, переходного периода, вот, будет произведен процесс потом референдумов, и чтобы мы, вот, как и вот Крым, и Донбасс, и вот Херсонская, и...
2: В Крыме не было ни одного выстрела.
3: Запорожская область, чтобы они точно так же имели возможность выбрать свое будущее вместе в составе России. И об этом, я полагаю, что необходимо просто на переговорах говорить, потому что получается тогда, что для части русского народа, который на Украине, это значит, мы вот предоставляем такую возможность, а на другой части русского народа не предоставляем.
2: Понятно.
3: То есть это уже здесь вопрос тоже принципиальный.
2: Вот давайте эту тему закроем. Друзья, сейчас будет рекламная пауза буквально на минуту, а потом мы вернемся в студию «Дуэль с Манучаровым». Не переключайтесь.
0: «Дуэль с Манучаровым». Пациент Борис Дже.
5: истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
6: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
5: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
6: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
5: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
5: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
7: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
5: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
8: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
5: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
9: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
5: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
9: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
5: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
10: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
5: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
10: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
11: Симметрично, Михаил Леонидович.
5: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
10: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
5: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
12: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
5: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Дуэль с Манучаровым.
2: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. У нас в гостях сегодня Николай Азаров и Дмитрий Василец. Мы говорим про Украину, Россию и что будет. Скажите, а вот Майдан, вы же помните его, да? Вот его тогда можно было остановить? Или вообще в какой момент это можно было остановить?
4: Ну, я многократно, Вячеслав, отвечал на этот вопрос. Конечно, можно было остановить. И не только можно было, нужно, это было необходимо сделать.
2: Вы понимали это в моменте?
4: Ну, я это понимал, и не просто понимал. Почему меня, собственно говоря, освободили от занимаемой должности премьер-министра? 21 января на заседании правительства поднял министра внутренних дел и спросил, почему ты не выполняешь закон о милиции. Ну, я имел в виду вот что. Почему ты не предпринимаешь меры, когда людей обливают бензином горящим, когда избивают, ранят, убивают правоохранителей? Ты не предпринимаешь никаких действий. Ну, подразумевался этот вопрос, я не могу на публику под телевизор. Там немножко по-другому формулировать. Я ему спросил просто, почему ты не исполняешь закон о милиции? Мне нужны указания нашего верховного главнокомандующего, нашего президента Виктора Федоровича Януковича. Я говорю, все понятно, тебе нужны указания. А закон о милиции ты должен выполнять или нет? Ну, дальше я там более резко стал говорить. И мне в этот день позвонил Янукович и говорит, слушай, ты мне срываешь переговоры об установлении вот компромиссного варианта перехода власти. И уехал, если уж исторически вспоминать. И в этот же день я улетел в Швейцарию. Там у меня были встречи в Давосе с президентом Швейцарии, бухгалтером тогдашним, а он был председателем ОБСЕ. То есть он заступил как раз 1 января на пост председателя ОБСЕ.
2: Это в период Майдана прямо?
4: Ну, конечно, в период Майдана.
2: Так.
4: Это же было 21 января, я же говорю, 2014 года уже. И с председателем Совета Европы Тур Ягланд. Он тоже находился в Швейцарии. Мы договорились о том, что проведем переговоры, о том, какие могут быть подходы. Где ОБСЕ, где Совет Европы, почему он не принимает участие. Я в этот день улетел. Прилетаю 25 января назад. Янукович заявляет, что он нашел компромиссное решение назначить премьер-министром Яценюка. Я не знаю, помнит он об этом или не помнит.
3: Конечно, конечно. Это вот. Все было при мне.
4: Так? Да. Ну и все, я ушел в отставку, потому что моя фигура мешала выходу из кризиса.
2: Иными словами, у вас не было возможности остановить это?
4: Да, у меня не было, потому что командовал войсками всеми, так сказать, и в том числе правоохранительными органами, Министерством внутренних дел, президент. У президента была другая теория, что он с помощью европейцев подпишет документ, которому регулирует ситуацию.
2: Это я помню. Странно, что у премьер-министра не было полномочий остановить действия вот эти вот.
4: По Конституции Украины два министра в составе правительства подчиняются непосредственно президенту. Это министр обороны и министр внутренних дел. Два министра непосредственно подчиняются все силовые структуры, помимо этого.
2: Остальные все, весь кабинет министров?
4: Остальные кабинет министров, да. Вот такая Конституция, так записано. То есть я не имел права отдать распоряжение, и кабинет министров не мог принять такого решения. Они непосредственно подчинялись. А вот сами ребята, которые стояли в оцеплении, да, вот они, когда я с ними беседовал, подъезжал, они мне говорили, дайте только команду, мы эту шобу разгоним за 24 часа. То есть все были возможности. Но смотрите, какое давление было в том числе и на президента. Это звонки вице-президента Соединенных Штатов, звонки Меркель. Это постоянные требования послов и так далее, и так далее. То есть он свою позицию высказал ясно. Я не хочу крови. Я не хочу, чтобы на моих руках была кровь. Хотя кровь к тому времени уже пролилась, в том числе и правоохранителей. Так что надо было действовать жестко, решительно, и тогда мы бы еще закрыли бы эту тему в декабре месяце, не только там тянули до февраля.
2: А есть предпосылка для нового Майдана там, внутри сегодня?
3: На Украине?
2: Да.
3: При нынешнем режиме?
2: Нет, ну как, ну люди же тоже там каким-то образом...
3: Дело в том, что мы видим картонный так называемый Майдан, который организовывается опять организациями, которые получают гранты, и это в любом случае вертикаль западных спецслужб для того, чтобы поднять рейтинг пана Федорова и сделать из него политическую фигуру. Но если брать... смотреть просто в суть, тогда получается и все вот эти вот картонные Майданы, и все эти украинские националисты, так называемые, еще, кстати, вот со времен вот Австро-Венгерской империи и Польши. Дело в том, что там, если хорошенько их пошкрести, то там в любом случае корни ведут к западным спецслужбам. И здесь нужно все-таки честно об этом говорить и естественным образом этому противодействовать. Ну и, конечно, нельзя забывать про роль украинского олигархата в этом всем, потому что изначально, вот, к сожалению, у партии регионов стоял вектор на евроинтеграцию, и в этом векторе заключается суть последующих событий, Потому что если бы Янукович не играл в эти игры с евроинтеграцией и по факту бы не обозначал это как вот генеральную линию партии, там же вопрос только по финансам не устроен.
2: Ну, понятно, понятно.
3: А так-то по евроинтеграции никто против не был.
2: А, то есть они голосовали за тоже, да?
3: Ну, собственно, в этом-то и заключалась суть возмущения, якобы, вот, которое использовали для того, чтобы разогнать Майдан.
2: Это правда, да, Николай Иванович?
4: Ну, это не совсем так, или можно сказать, совсем не так. Потому что...
3: Ну, партия регионов не за евроинтеграцию выступала?
4: Значит, Дима, смотри, надо говорить об общем курсе партии и правительства в данной ситуации на технологическую модернизацию нашей страны, так? На ускоренные темпы роста. И все, что способствовало этому курсу, да, должно играть и работать. И в этом плане мы проводили сбалансированную политику. Мы шли на заключение соглашения, например, в рамках СНГ, вот ты же знаешь об этом или не знаешь, зоны свободной торговли, так? Мы шли на заключение единого экономического пространства в рамках Белоруссии, Казахстана, России и Украины. Стали наблюдателями в мае 2013 года при Евразе, сформирующемся. Так, что нам давало, скажем, технологическая модернизация в рамках ассоциации с Европейским Союзом? Это прежде всего получение современных технологий, которые нам могли дать. Китай еще тогда не мог дать, потому что 2013 год, вспомни, каким Китай был, да? А Европа могла дать. Сейчас бы мы так не сделали, не пошли. Но никто не говорил о вступлении в НАТО, как ты знаешь, да? Партия регионов никогда не ставила такую задачу. Никто не говорил.
2: Про евроинтеграцию речь, Дмитрий.
4: Никто не говорил о вступлении в Европейский Союз, потому что было абсолютно нереально. Нас бы никто не принял в Европейский Союз. А вот соглашение об ассоциации, которое открывало бы нам европейские рынки, да? Угу. Если бы реально открывало, подчеркиваю. Но поскольку оно нам не открывало эти европейские рынки, то мы здесь приняли решение отложить подписание соглашения об ассоциации. И мы его не подписывали.
2: Это так, да?
4: Ну, а как иначе? Угу. Подписали соглашение об ассоциации в 2014 году после переворота Яценюка Порошенко. И это соглашение в том виде, в каком они его подписали, абсолютно ничего не дало Украине. Чем мы отказались? Оно было для нас выгодно, мы могли бы его подписать. Оно абсолютно не противоречило нашему сотрудничеству. Например, в рамках СНГ мы не собирались, как вот сейчас, выходить из СНГ, например. Поэтому вот эти вот домыслы о том, что вот мы сначала куда-то двигались, там, в европейскую интеграцию, отказавшись от курса на сотрудничество с Россией. У нас сотрудничество с Россией было 55 миллиардов долларов товарооборот, чтобы ты представлял себе.
3: Ну, Армения сейчас тоже, в принципе, хороший товарооборот с Россией.
4: Да. Ну, слушай, не надо сравнивать. У нас прекрасные были отношения с российским руководством, никаких проблем вообще не возникало. И мы как раз считали, что если бы соглашение об ассоциации с точки зрения передачи там, современных технологий, необходимых нам. Вот ты был же в наших больницах. Где у нас какие аппараты стояли? У нас вся техника медицинская была германская, немецкая. Это да, только ты одну медицину назвал, а можно же другие называть направления. Так что мы были руководителями государства Украина. Понимаешь, и должны были прежде всего думать об интересах развития украинского народа. Но не вопреки и не во вражде с Россией, естественно, а наоборот в сотрудничестве, в союзе. И все документы наши были, у нас было где-то более 150 документов подписано, взаимный проект. Сейчас много чего перевирается, потому что это выгодно тем, кто это делает. То есть представить, что мы вроде бы как что-то там отрывали кого-то от кого-то.
2: Мы можем с вами чуть-чуть пофантазировать на тему администрации? Вы сказали такую фразу, да, вот мне интересно ваше мнение и ваше. Вы сказали, вот нужна новая администрация вместо режима Зеленского. А кто эти люди могут быть? Не знаю, Тимошенко, кто, какие фамилии вы можете назвать, вот ваше молодое крыло, какие бы фамилии кандидата помимо вас туда могло бы порекомендовать?
3: Боже упаси, никаких Тимошенко и так далее.
2: Ну, а кто эти люди?
3: Я полагаю, что в любом случае эти вопросы должны решаться между США, Британией и Россией.
2: Ну, у вас есть кандидаты?
3: И я думаю, что как решат, так и будет. И если говорить за какие-то кандидатуры из политикума, вот, который на Украине остался, как практика показывает, все эти персонажи, которые называли себя пророссийскими, как показала практика, когда началось противостояние против блока НАТО, куда-то все попропадали. И фактически только наша политическая партия «Держава» поддержала русскую армию и, собственно, делала все для того, чтобы она продвинулась вперед.
2: А с точки зрения легитимности?
3: Я думаю, что с точки зрения легитимности...
2: Янукович, он же легитимный президент?
3: Легитимность, она будет основываться на решениях переговорной группы.
2: Нет, это понятно. Вот режим Зеленского как бы нелегитимен по причине того, что он уже как бы срок годности, мягко говоря, нарушил и пришел к власти в результате конституционного переворота. А вот Янукович, он же действующий президент по законам Украины до сих пор?
4: Ну, по законам Украины это надо смотреть. Конституционники должны сказать, потому что в Конституции нет возможности президенту находиться больше 5 лет у власти. То есть, если он избран на 5 лет, так? Календарных 5 лет. Значит, вот в течение этих календарных 5 лет...
2: Зеленский он... сколько сидит уже?
4: Ну, он уже, вот естественно, он нелегитимен. Причем вот здесь, когда разъясняют там некоторые, вот я даже российские смотрю, информационные всякие вещи, не понимают одного. Вот в Конституции есть положение о том, что во время военного положения не проводятся выборы.
2: Да.
4: Но выборы кого? Это первый момент, так, на котором надо задуматься. Ну, в данном случае имеется в виду, конечно, Верховная Рада. Угу. Так? Потому что там в статье это говорится о Верховной Раде. Теперь, а военное положение кем вводится? По представлению президента. Так? То есть пока Зеленский был президентом, он подавал представление о введении военного положения законно и легитимно. А вот он перестал, 5 лет у него закончились. Да. А он снова подает. Значит, нелегитимный президент подает нелегитимное представление Верховную Раду, она утверждает его и становится сама нелегитимной. Вот же, ну, не фантастика, это реальность. И Конституционный суд ведь не случайно в 2015 году, когда Порошенко не хотел проводить выборы, а хотел через военное положение в Донбассе, да, себя продлевать беспрерывно президентом, еще тогда Конституционный суд сказал: нет, дорогой товарищ, выборы проводи, должны выборы установить, дату установить Верховная Рада, определить, взять под контроль, провести выборы и будь здоров, иди на выборы. Поэтому Зеленский разогнал Конституционный суд, потому что он понимал, что ему, если действует Конституционный суд, значит, пусть Конституционный суд даст толкование, можно или нет. Это единственный орган, который в стране может давать такие толкования.
2: То есть я правильно понимаю, все нелегитимно сейчас?
4: Сейчас все нелегитимно, потому что, во-первых, местные органы власти, они же тоже пересидели. Так, то есть практически нет легитимной власти.
2: Вы оба мне не можете назвать ни одну фамилию кандидатов, которые
4: смотрите,
2: могут составить новое правительство.
4: Смотрите, я сейчас перебиваю. Вот я боюсь называть любую фамилию. Вот я бы его назвал, но боюсь. Почему? Потому что нас слушают на Украине, да?
2: И что?
4: Ну как что?
2: Это опасно для этих людей?
4: Ну, конечно, конечно. Какая проблема для них, там, например, отправить в мир иной любые кандидаты, которые покажутся им...
2: В вашем представлении, не называя фамилии, эти люди есть?
4: Конечно, есть.
2: И на должности, на пост министра тоже? Премьер-министра?
4: Конечно.
2: И президента?
4: И президента, и руководителя. Какие проблемы?
3: Что касается вот участия меня или представителей нашей команды в неких там избирательных процессах на Украине, об этом я уже говорил, это исключено.
2: Почему?
3: И дело в том, что сейчас Украина, она представляет полностью вот оккупированную территорию. А какой смысл сейчас участвовать в этом балагане, который...
2: Мы же говорим про будущее.
3: Так я же говорю, если мы сейчас рассматриваем ситуацию, при которой США и Британия будут контролировать территорию, при которой русской армии не будет, не дай бог, на границах Польши, тогда в этом балагане участвовать мы в любом случае не собираемся, потому что...
2: То есть распределение ролей будет за ними.
3: Потому что, а какой в этом смысл, если фактически там закреплен, как вы знаете, приоритет так называемого международного законодательства над национальным конституционно, если там недра принадлежат на правах частной собственности Трампу, если там земли уже принадлежат на правах частной собственности американским и британским корпорациям.
2: Это факт, да?
3: И суды по этим всем, не дай бог, если там, вернее, если будут суды проходить, то они будут проходить не на Украине, в Украине даже, а будут в лондонском арбитраже или в Нидерландах. То есть, и когда у нас напрямую целые ветки власти, там, судебная, правоохранительная, там, и та же законодательная, де-факто они будут управляться из-за границы и неограниченным финансовым ресурсом будут потом проводить так называемые избирательные кампании, так а зачем это все?
2: Для того, как чтобы, возможно продать для того, нет, территорию Украины, когда нелегитимные власти?
3: Здесь вот важный вопрос. А зачем участвовать в выборах, которые, вот, фактически фактически легитимизируют.
2: Я не говорю про выборы. Я не говорю про выборы. Я говорю конкретно про людей, которые могут представлять новое правительство. Или вы склоняетесь к тому, что это вот как художественный руководитель театра, главный режиссер придет из Америки, откуда-то из Вашингтона, и скажет, это будет вот Вася, Петя, Катя.
3: Ну, сейчас именно так все и происходит. И вот уже пана Федорова активно через картонный Майдан накачивают фигуру. Также вот и с паном Залужным делали, но, видимо, персонаж не справился с суфлером, и поэтому сейчас ищут ему замену. И сейчас процедура выборов — это фактически легитимизация абсолютно нелегитимной сейчас власти, потому что я здесь согласен с Яновичем, потому что там полностью антиконституционное поле ушла страна. И сейчас перед США и Британией стоит задача. Нужно выборы срочно провести и там назначить нового гауляйтера, и чтобы этот гауляйтер сохранял их бизнес-активы. В этом балагане в любом случае наша структура, не я, никто бы то из наших соратников участвовать, конечно же, не будет.
4: Ну, я, наверное, неясно сказал, что значит, любой мир должен заключаться между Россией и хозяевами вот этого, как ты говоришь, режима, да? Там американцы, британцы. Мир — это согласие прежде всего на каких-то определенных условиях. Одним из условий является сформирование, совместное формирование вот этой вот администрации. Ясно, что она не может быть чисто пророссийской, да? Но она не должна быть чисто проамериканской. То есть, ну, дураку понятно, что какой же это будет мир, если там будет продолжать хозяйничать те, кто сейчас определяет политический режим в Украине. И ясно, что должны быть противовесы, сдерживания, и поэтому создание...
2: Ну, у вас эти фамилии есть, да?
4: Ну, если меня спросят, я, конечно, их назову. Какие проблемы?
2: То есть... Медведчук?
4: Вот давайте без фамилии.
2: Нет,
4: да?
2: Ну это открытая персона, послушайте. Он неоднократно, я не импровизирую здесь, он неоднократно заявлял об этом.
4: Вот вы ему сами задавайте этот вопрос. Я скажу только одно. Значит, ну я руководящий кадр на Украине, несмотря на то, что прошло все-таки больше 10 лет, тем не менее все-таки знаю, да? И поэтому абсолютно ясно, что достаточное количество нормальных, технических, вот на переходной период, нужны как раз не политики, а технократы, грубо говоря, в Украине есть, которые способны установить и, самое главное, реализовать те функции, которые на них будут возложены.
2: Эти люди сегодня по-прежнему работают в правительстве?
4: Ну, они на разных находятся местах. Некоторые работают, занимают средние должности, некоторые, как бы, где-то за границей находятся. Ну, все это дело такое. Важно же одно только, чтобы нашлось взаимопонимание между вот хозяевами реальными, да, Украины, вот этой территории Украины, да, и российской стороной. Вот, то есть пока я не вижу искреннего желания того же американского руководства прийти к миру, длительному миру, да, и, в общем-то, смотреть правде в глаза. Вот им же никто не задает вопрос, слушай, кого вы защищаете? Это же единственный в Европе реально нацистский режим. Кого вы защищаете? Они ликвидируют политических заключенных, ликвидируют политических оппонентов. Они установили концлагерь, они избивают людей на улицах, убивают этих людей, лишь бы загнать в армию. Демографическая катастрофа, 4 к 1 и 5 к 1. То есть автоматически через 15 лет никого не останется, реально не останется. Посмотрите, кого защищаете. Ну, где вы слышали вот такую постановку вопроса, скажем, на встречах? Кстати, вот была сейчас же визит, значит, этого Уиткера в Киев. Ну, его просто хамски приняли, по большому счету. Просто вели себя по отношению к нему хамски.
2: В чем это выражалось?
4: В разных моментах выражалось. Ну, например, на совместной пресс-конференции с Зеленским, он сидел, Зеленский, Гордон задал ему оскорбительный для него вопрос. Правда, Уитков вышел с достоинством, это все-таки опытный, умный человек, но, тем не менее, этот вопрос ему не мог быть задан вне ведома администрации Зеленского.
2: Какой это вопрос был?
4: Я не хочу его повторять, найдете. Ну, гадкий вопрос. Просто гадкий. Причем он еще был так сформулирован, что можно было подумать, что речь идет о Зеленском. То, что он говорит, вот рядом с вами сидит, как вы могли допустить сидеть рядом с человеком и дали там характеристики. Или там, например, Рахамия, да? Рахамия явился, значит, в куртке, где было написано «Киевский режим». То есть он бросал ему вызов. Смотри, с кем ты, пацан, беседуешь. Слушайте, я много был в дипломатии. Допустить себе такое, это надо было уехать из Киева и, в общем-то, вот в таком хорошем состоянии гнева, по крайней мере, к такому приему.
2: Вы думаете, это согласовано администрацией Зеленского?
4: Не то, что это постановлено, потому что Гордон задает только то, что ему говорят, и платит за это. Но не только это было. сама постановка, или там Зеленский говорит так шутливо, что вот, мол, хорошо, что ты приехал, как говорится, ты вместо Патриот будешь у нас в Киеве. То есть Патриот нам не дает, а пока ты, нас не бомбят Патриот. Такие вопросы можно задавать на таком уровне? Ну, то есть приняли по-хамски, значит, отворот-поворот дали по всем позициям.
2: Американцы это понимают?
4: Слушайте, ну, я думаю, Итка Фубда человек, судя по ответу, достоин бы Гордону, он это понимает. Я думаю, что он уехал, мало ли что он говорил, там, другой разговор. Но то, что он на самом деле понял, я думаю, это очень важно. А потом пригласили трех англичанина, француза и немца.

0: подписали нелегитимные договоры. Так, значит, эти все договоры могут быть отменены, признаны юридически ничтожными в любой момент, как только появится легитимная власть.
1: Я благодарю вас за этот, как бы, пас мне, но я в этом смысле не политик, не политолог, я рассуждаю с общественной позиции.
2: Дело в том, что здесь невозможно будет любому правительству, которое находится на оккупированной блоком НАТО территории, как-то иначе поступить, кроме как легализовать для них частную собственность, потому что нужна в любом случае сила, которая может противостоять США и Британии, а это на планете Земля, это только русская армия. Поэтому здесь полагаю, что не стоит летать в иллюзиях и все-таки рационально оценивать ситуацию. Плюс еще хотел бы добавить в отношении того, что все-таки ситуация с вот мирными переговорами. Нужно смотреть все-таки, кажется мне, немножко дальше, нежели условно переговоры и, значит, проведение выборов и возврат Донбасса под контроль Российской Федерации. Нет, нужно смотреть дальше, потому что на переговорах уже сейчас звучат нотки в отношении того, что это нужно, чтобы было закреплено в Конституции. А если уже есть прецедент, что Крыму можно, Донбассу можно, Запорожской и Херсонской области можно, тогда получается, после того, как этот процесс закрепления произойдет, то тогда уже, естественно, и Одесская область, и Николаевская, и другие, я уверен, могут заявить, там достойных людей много осталось, несмотря ни на что, и сказать, извините, а мы тоже хотим. И здесь также нужно понимать, что эти переговоры, с учетом вот закрепления в Конституции вот новых реалий и этого прецедента, он будет проходить параллельно с расформированием банды ТЦК и, собственно, натовской частной военной компании ВСУ. И в этом как бы главная угроза для натовских оккупантов, почему они до сих пор не пошли еще на выборы, хотя им нужно легитимизировать. Почему? Потому что они понимают, что при этом процессе у них рассыпется вертикаль управления, и русская армия просто пойдет дальше, потому что с Одесской, Николаевской, Киевской, Львовской, Черниговской области скажут, подождите, а мы, кстати, тоже хотим наравне с Крымом, и Донбассом, и новыми регионами.
1: Такой сценарий возможен в будущем?
0: Ну, я реалист, потому что, скажем, надо стоять на земле, а не витать в облаках. Это я вовсе не в критику его.
1: Понятно.
0: Да, я просто свою точку зрения.
1: Ну, тезисно, да, нет?
0: Ну, в ближайшем будущем этого не будет.
1: У меня последний вопрос к вам. Я благодарю вас за эту беседу сегодня. Киев, ваш родной город, город, где сегодня происходит то, что происходит. Вы хотели бы туда вернуться?
2: Безусловно. Когда там будут наши войска, когда, собственно, ситуация там нормализуется. Это прекраснейший город, и там наши православные святыни находятся. И там, самое главное, вот живут русские люди, которые находятся сейчас под оккупацией. Поэтому для меня вот здесь ответ очевиден.
1: Не сочтите за бестактность, вы взрослый человек, наверняка вы уже долгие десятилетия думаете о начале, середине и конце, как каждый взрослый философ. Вы думаете о том, что вы можете не вернуться оттуда, и что эта эмоция вам дает?
0: Негатив, потому что я вложил очень много сил, души, умственных возможностей, организационных, в развитие страны, во-первых, ну и в Киев тоже немало. И сейчас вот на моих глазах Киев разрушается. Как вы думаете, как я могу к этому относиться? Поэтому мне хотелось бы увидеть, чтобы вот дожить, по крайней мере, до такого момента, когда в Киеве установится нормальная власть, придут к власти нормальные люди, которые начнут заниматься страной, ее развитием, благополучием. И тогда мы можно было бы, как говорится, вот, позитивно оценить прожитые годы. А пока сейчас я в таком нахожусь смятении, по большому счету. Я говорю правду, потому что можно было говорить что угодно. Вот. Но у меня сейчас пока нет таких вот каких-то уверенностей в том, что я смогу вернуться.
1: Николай Азаров, Дмитрий Василец, Радио Спутник, 91.2 FM, дуэль с Манучаровым. Увидимся в следующий четверг в 17.00 по Москве. До скорого.
3: Дуэль с Манучаровым. У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии –

0: Данным ВОЗ в этой стране живут в среднем до 85 лет, а количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч иен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Санкт-Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень, в студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на Ульяновск и Пермь. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретился с американскими переговорщиками Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Экзамен по истории станет обязательным для поступления на 35 специальностей в вузах. Подробности далее. Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают массированную атаку беспилотников на Ульяновск. Зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь. Оперативные службы устраняют последствия атак. На налете на промышленный объект сообщил и губернатор Пермского края Дмитрий Манохин. По его словам, пострадавших нет. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют в аэропорту Перми. По данным Росавиации, с ночи с ограничениями работают и московские воздушные гавани Домодедово и Внуково. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 7 дронов, летевших на Москву. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в Нью-Йорке встретился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткофом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники. По их данным, обсуждалось сотрудничество между США и Россией и мирное урегулирование конфликта на Украине. Дмитриев посетил Нью-Йорк в рамках Генассамблеи ООН. Его визит СМИ называют продолжением сентябрьской встречи американской делегации с президентом России Владимиром Путиным. Россия выверенно и адресно ответит странам ЕС, если те решат изъять ее замороженные активы, заявил РИА Новости директор Департамента европейских проблем МИДа Владислав Масленников. Он назвал действия европейцев произволом и напомнил, что еще в мае арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России на 18 триллионов рублей к бельгийскому депозитарию Евроклир о взыскании убытков от блокировки резервов. По данным службы внешней разведки, эксперты в ЕС обсуждают предложение о создании новой структуры, куда можно было бы спрятать российские активы, которые хотят вывести из Евроклир. В Брюсселе опасаются, что без конфискации этих средств они не смогут финансировать киевский режим. Председатель КНР Си Цзиньпин охарактеризовал переговоры с президентом США Дональдом Трампом как искренние и глубокие. Стороны достигли взаимопонимания по многим вопросам, отметил китайский лидер, который находится с госвизитом в Штатах. Трамп, в свою очередь, во время званого ужина с председателем КНР заявил, что отношения между Штатами и Китаем еще никогда не были так прочны, как во время его второго президентского срока. Глава Белого дома подарил Си Цзиньпину статую орла и выразил надежду, что для нее найдется хорошее место в Пекине. Экзамен по истории со следующего года может стать обязательным для поступления на 35 направлений подготовки и специальностей в российских вузах. Это следует из проекта приказа Миноборнауки, с которым ознакомилась РИА Новости. Историю в обязательном порядке будут задавать, в частности, будущие юристы, социологи, политологи, а также те, кто поступает на направления государственное и муниципальное управление, таможенное дело, международные отношения, реклама и связи с общественностью. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
4: Доброе утро. Всем культурный привет из культурной столицы. Константин Придыбайл. Это я здесь, а в Москве у нас традиционно Никита Лиховецкий, Тимофей Ви. Доброе утро, друзья.
5: Доброе утро, Костя. Ты такой позитивный. Как в Питере погода? Рассказывай нам.
4: Ну, вчера была переменчивая. То дождь, то нет дождя. Сегодня вроде бы то же самое. Но, по крайней мере, пока не льет. Как у вас в Москве?
5: У нас тоже пока не льет.
6: У нас, мне кажется, какое-то потепление, там 20 градусов вчера было, что-то похожее.
5: Да, обещают, а на следующей неделе прям даже солнышко будет.
4: Ой-ой-ой, ничего, я сегодня, а может и завтра вернусь уже в Москву.
5: Мы тебя видишь, мы тебя так заманиваем.
6: Ты там в Санкт-Петербурге не забыл, что такое солнышко вообще? Такой яркий предмет на небе.
4: Нет. Солнышко я вчера видел своими глазами. Это Никита Сергеевич Михалков передо мной сидел, и он действительно потрясающий. Вот я не так часто общался с Михалковым.
6: Вижу, ты загорел. Я вижу, ты загорел, и вот, видимо, сияние.
4: Да, да, метр от метра мне просто вот немножко загара перепало. Не, я вам серьезно говорю, я с Михалковым общался, наверное, ну, в жизни всего раза три. И вчера у него здесь была на
6: форуме... И уже начал снимать свое кино.
4: Культур, да-да-да. У него целая здесь сессия была, Бесогон, и он рассказывал о своей премии «Бриллиантовая бабочка». И очень-очень интересно. Потом еще несколько вопросов я ему позадавал. В общем, да, так вот можно сказать, загорел в лучах звезды Никиты Михалкова.
5: Ну, витамин D восполнил, и слава богу.
4: Это да. Ну ладно, давайте отбивку к серьезным новостям. Не, ну, не будем скрывать, серьезные новости вчера днем пришли. Это нам Минфин предлагает правительству разного рода изменения.
6: Ты хочешь с места в карьер прям вот с самого начала, конечно, с утра прям начать
5: с,
6: вот,
5: хороших прям, новостей.
6: С хороших новостей. А что там
4: поднять
6: за предложение?
4: Поднять кортизол, адреналин, норадреналин и так далее.
6: Ну, видишь, значит, показатели растут, в стране становится лучше, если показатели растут, правильно?
4: Да. В общем, с 1 октября изменения в семейной ипотеке. Предполагается дифференциация процента ипотеки по кредиту в зависимости от количества детей, от региона проживания в том числе. Ну, например, если у вас получается для семей с 5 и более детьми, если хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора об ипотеке, ипотека будет 2% годовых, при этом 10 миллионов рублей максимальная сумма. В Москве сумма будет побольше. Это 18 миллионов и 4% годовых. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Самое минимальное, вот давайте посмотрим. Если у вас двое детей, то получается у вас максимальный лимит 8 миллионов рублей и 8% годовых. Вот так.
6: Получается, Никит, ты же экономист у нас, подскажи. Получается, снизился процент, правильно?
4: Экономист, он...
5: Я вот, как это, 2 плюс 2, 5, понимаешь? Ну, просто сделали дифференциацию.
6: То есть 2%,
4: чем больше детей,
6: это вот 5,
4: для...
6: 5 детей.
5: Но это повышение мотивации. Более, да. То есть чем больше у тебя детей, тем выгоднее для тебя условия.
6: Просто я помню, что раньше вроде как семейную ипотеку, то есть льготный процент, давали вообще всем подряд. И ну, да. давали из моих налогов. Я это тоже очень хорошо помню. И получается, если у тебя даже один ребенок, ты уже получал льготную ставку. И самое интересное было, что в Москве тоже семейная ипотека действовала на полную катушку. И, конечно, рынок жилья в Москве, который так находился в небесах, он улетел еще выше, там, видимо, где-то уже на космическую орбиту, где продолжает находиться по сей день.
4: Если у тебя один ребенок, семейная ипотека тоже остается, она никуда не девается, то у тебя в регионах будет 10% годовых на сумму 6 миллионов рублей. Если ребенок один, ребенок младше 7 лет, то есть он родился, получил свидетельство о рождении, можешь идти в банк брать ипотеку под 10% на 6 миллионов. Если ты в Москве, то 12 миллионов рублей, ипотека 12%. То есть это остается. Но вот как раз-таки продолжаю эту твою тему. Некоторые, я честно скажу, это, может быть, звучит кощунственно, но некоторые на этом очень даже хорошо зарабатывали. Раньше еще можно было брать семейную ипотеку на разных родителей разные. То есть делалось каким образом? Рождался ребенок, например, там, может быть, первый, может, второй, может, третий, и на маму одну ипотеку оформляли льготную, на папу другую ипотеку. Получалось в семье две квартиры, хотя как бы логика вот это введение этой семейной ипотеки, она заключалась не в том, чтобы у них было по 10 квартир в семьях, а чтобы была квартира, где можно с детьми жить.
6: А что за квартира, в которой можно с детьми жить? Какие у нее параметры?
4: Ну, чтобы это не было, знаешь, такой хитростью. Берем две, одну сдаем, во второй живем. И это как раз-таки унесло рынок недвижимости в небеса.
6: Согласен, согласен. Ты знаешь, там же еще была IT-ипотека, которую, слава богу, в Москве отменили. Я абсолютный апологет того, что не надо все льготами заваливать. И вот это вот, знаешь, может быть, люди со мной не согласятся, но... А вот эта позиция, что давайте всем на всякий случай просто льгот дадим, да побольше, и все сразу зацветет. Она, мне кажется, немножко инфантильна, потому что она приводит к тому, что когда люди подходят к вопросу рождения детей, начинается вот эта история, что нам для рождения детей нужна минимальная... Ну как, для начала нужно трехкомнатную квартиру, потом нужно машину, потом вид из окна не устраивает, а потом, значит, в отпуск мало ездим, как же мы будем тогда вот детей в таких условиях рожать? То есть наши предки как-то вот в избе пятистенки, при этом семеро по лавкам, знаешь, и все нормально было. Я не хочу сказать, что нам нужно к таким условиям возвращаться, но позиция, которую я довольно часто слышу, что у нас нет условий для рождения детей. Мне кажется, она немножечко, ну вот можно бесконечно упражняться в том, что тебе еще не хватает для рождения детей, кроме собственной ответственности за принятие этого решения.
5: Ну, то есть вот такая система с дифференциацией, она и более полезная оказывается, потому что тем, кому нужнее, чем больше у человека детей.
6: Ну, кажется, будто бы да, хотя как бы тоже не очень все очевидно. Но это, кажется, не все изменения, которые нам предлагают с недавних пор, со вчера, да, кроме ипотеки. Слушай, я вот из того, что я видел, значит, новый технологический сбор с импортеров электронной продукции, это там ноутбуки, смартфон, там что-то такое, там по 500 рублей смартфон или что-то вроде того.
5: Ну, то есть это не сильно цену повысит.
6: Да, новый
4: налог. Я скажу, давайте, вот с 1 декабря в России ведется технологический сбор на электронику за один мобильный телефон 250 рублей. Много, что ли? Да нет, на самом деле. За компьютер весом. Прикиньте, компьютеры на вес берут.
6: 10 килограмм. Весом. Ты знаешь, это да, вот мне 10... напоминает анекдот про советскую микросхему, у которой 4 ножки и 2 ручки для переноски.
5: Советский компьютер — самый лучший компьютер в мире. Он самый большой.
6: Да, то есть, видимо, по той же технологии пошли.
4: Так в этом и есть шутка юмора. За компьютер весом до 10 килограммов с клавиатурой и дисплеем 500 рублей сбор. Если устройство не зарегистрировано в системе маркировки, 496 рублей за телефон, 992 рубля за компьютер. Я вот не знаю, что за система маркировки. Это может быть что-то типа Ростеста вот этого. Помните, раньше телефоны делились? Ростестовский телефон или какой-то там визионный? Я честно скажу, за технику Я абсолютно согласен. У нас огромное количество... Особенно я за то, чтобы мы вот немножко серый ввоз поприкрыли. Ну, честно говоря, когда вот, на
6: словно,
4: горбушке...
6: Словно слыша твои мольбы, также вводится, внимание, налог на посылки стоимостью меньше, по-моему, 100 рублей или 200 рублей. Что-то такое, в общем, за каждую
4: евро,
6: да, за посылочку, значит,
5: а я вот пытался подумать,
6: 200,
5: что за 100 рублей
6: больше. 200 евро, да, я перепутал, 100 рублей, это будет минимальный налог за дешевую посылку. Что я вообще хочу сказать, что много разных разговоров об этой налоговой реформе, даже не реформе, а вот этих дополнительных каких-то налогах, сборах, там самые разные какие-то пошлины, там утилизационный сбор дорожает, еще что-то. Вообще, конечно же, это очень удобно, когда вся эта история закладывается в налоги, и тебе не надо никуда не идти, ничего, значит, по квитанции оплачивать. Тут, конечно, надо правительству и партии сказать за это большое спасибо. А еще, ты знаешь, очень многие говорят о том, что это произошло сразу после выборов. Что вот выборы прошли, и бац, прилетели такие новости. Друзья, неправда, полная ложь, абсолютная, чистая. Это случилось спустя 4 дня, потому что выборы закончились 20 числа, и никакой вот на следующий день ничего подобного не происходило, конечно.
5: То есть было вот эти вот 4 дня...
6: Ну, конечно, ну давай посмотрим. 20 числа выборы закончились, а сегодня у нас 25-е, мы это обсуждаем. А новости, по-моему, вчерашние, 24-го.
4: Об этом все сказали.
6: А то говорят, просто сразу на следующий день ввели. Ничего не сразу, ничего не на следующий день. Там, ну, 4 дня прошло.
5: Почти неделя рабочая.
4: Ну, слушайте, ребят, давайте признаемся честно. Все-таки идет война, идут реальные санкции против страны, которые, как бы мы ни смеялись, но где-то, да чуть-чуть, да они работают. И, наверное, самое малое, что может сделать государство, это ввести какие-то небольшие, это реально небольшие, ну, 250 рублей с нового мобильного телефона. Вот посмотрите на ценники. Вот у нас народ сошел с ума, как будто бы. Вот эти айфоны по 400 тысяч раскладные.
5: А уже очередь выстроилась. Я просто помню, так, всегда, когда выходят...
6: Я вчера видел новость о том, что на горбушке новые айфоны появились за день до их официального старта в продаже.
4: Не-не-не, на самом деле не за день, на второй день.
6: На второй день.
4: На второй день на горбушке уже в каждом третьем ларьке были вот эти новые айфоны стоимостью там по 300-400 тысяч рублей. И люди их берут. И люди берут как их в сером виде, так как в белом виде. Ну, ввезенные, я не знаю, там в разных частях тела, может быть. Я не знаю, как работают вот эти товарищи на горбушке и прочих рынках.
6: Ты знаешь, Кость, кстати, с тобой вот без иронии соглашусь. В том смысле, что, ну, как бы я слежу очень сильно за... и волонтерским движением, и за то, как там люди, там, что-то донаты, не донаты, сборы, не сборы. И, честно говоря, да, там как-то интерес к этому постепенно угасает. И это в том числе происходит потому, что то, на что раньше собирали вот это вот с миру по нитке сборами, да, там, значит, еще что-то, оно уже, ну, даже не начало, оно уже давно в целом систематизировано, да, и закупается условно централизованно через Минобороны, через государство. И в этом смысле, наверное, такой вот способ... значит, продолжение СВО и поддержки СВО, это, наверное, правильная история в том смысле, что она более системная, чем вот и в телеграм-каналах, там, значит, по 100 рублей просить для того, чтобы люди собрали. Ну, давайте, нет, на самом деле, через налоги на понятные цели, значит, на понятные задачи, на понятные расходы.
5: Но вот конкретно повышение сбора, деньги с технологического сбора будут направлены на развитие российской электроники, говорят.
6: Микроэлектроники.
5: Вот, ну то есть это в том числе и дроны, наверное.
6: Ну, микроэлектроника, это, наверное, все-таки радиокомпоненты, радиоэлектронная промышленность. Вот, а, ну, дроны, безусловно, как ее некий конечный продукт.
5: Ну, у нас же вопрос стоит, что мы должны, вот когда речь идет именно о дронах, о беспилотниках, повышать количество локализации, да? И вопрос по всем этим платам, по связи, по всему, он стоит достаточно серьезно, что мы должны это у себя производить, и не только программное обеспечение, но и железо.
6: Там, честно говоря, это большой сложный разговор, я чуть знаком предметно с этой историей. Это почти невыполнимая задача, если ты хочешь добиться 100% локализации.
5: Нет, 100% понятно, никогда
6: почти
5: не будет,
6: невыполнимая.
5: Но как, мы должны лежать в сторону цели, и чем больше мы у себя производим, тем
6: касается,
5: лучше.
6: Все, что касается микрочипов, все, что касается каких-то таких вот штуковин, вот микроэлектроники, оно, да, оно постепенно локализуется. И как-то ни странно, у нас есть там свои успехи в этом деле. То есть мы многие годы не слышали об этом каких-то вот, знаешь, прорывных новостей, что там русские изобрели глубокий ультрафиолет там, или чем-то подобное. Но при этом как бы вот, ну, те микросхемы, которые нужны для такого уровня техники, они у нас уже начинают выпускаться.
5: Ну и если как раз этот технологический сбор пойдет на развитие отрасли, было бы хорошо.
6: Да.
4: Ну что, еще у нас есть много новостей. Вот вспоминали-то выборы, которые завершились в прошлое воскресенье. Сегодня будут объявлены официальные результаты голосования на выборах в Государственную Думу. ЦИК где-то там в районе, по-моему, 11 часов дня должен. Элла Александровна Памфилова выйдет, как всегда, в большой этот зал. Будет прямая трансляция. Нам официально скажут, какие результаты при подсчете, перепроверке и так далее. И так далее. 100% голосов. По идее, уже должны состав Государственной Думы объявить вот-вот. Но там появится еще нововведение. Например, в Государственной Думе появится связанный с искусственным интеллектом комитет. Как вам такой поворот?
5: Очень хорошо, потому что, ты понимаешь, вот на предыдущий созыв упала вот эта вся история, когда научная фантастика просто из книжек стала реальностью, что у нас теперь есть какие-то роботы, которые могут воспроизводить, знаешь, просто человеческий облик, которые могут голос подделывать. И все это нуждается в очень серьезном законодательном регулировании, и хорошо, что появляется отдельная площадка, которая сможет и экспертов вокруг нее аккумулировать. То есть понятно, что это не просто депутаты должны разбираться, а даже надо приглашать экспертов, специалистов по искусственному интеллекту, чтобы, с одной стороны, не задушить отрасль у нас в стране, просто запретить все, да, а с другой стороны, сделать такое внятное регулирование, чтобы это никогда не использовалось во вред.
6: Ну, тут надо вспомнить недавний закон об искусственном интеллекте, там, инициативы все эти. И если будет комитет, который будет это, скажем так, компетентно обсуждать, это, конечно, хорошая история, потому что черновик закона, вот в том первом его проявлении, в котором изначально его хотели принять, был абсолютно бессмысленный и даже вредительский. То есть люди откровенно ставили палки в колеса развитию отечественного искусственного интеллекта и, ну, как бы, ну, условно-экономическому успеху наших будущих поколений. То есть это была такая, знаешь, либо по большой глупости, либо по невероятному паскудству это было сделано.
5: Мне кажется, что это было сделано просто потому, что появилось что-то новое и очень непонятное.
6: Ну да, да, ну вот я тебе объясняю, что абсолютно некомпетентная история была, и было понятно, что люди никогда не сталкивались с этим, или даже не планировали, и не могут даже понять, как с этим работать. Поэтому в этом и смысле, если появится комитет, который будет компетентно эти вопросы рассматривать и привлекать экспертов, которые будут все-таки голос индустрии туда доносить, то, конечно, это здравая история.
4: А тем временем депутаты, которые не попали в Государственную Думу, собирают вещички в здании Госдумы. Там коллеги, журналисты походили по пустым практически коридорам. И о чем говорят, о чем собирают, да, что складывают в чемоданы и в коробочки. Например, разного рода там награды. Вот я читал интервью с одним из депутатов, там всякие грамоты и так далее и тому подобное. Но самое сложное, с чем столкнулись депутаты, которые не прошли, и при этом есть депутаты, которые много лет были в Госдуме и никуда они оттуда не уходили, так это жилье. Это,
5: им же
4: вот
5: выдаются служебные квартиры.
4: Да, я на самом деле никогда не задумывался, что региональные депутаты, которые не живут в Москве, или там у них нет квартиры в Москве собственной, они-то живут в служебном жилье, и дети у них живут, и жены живут, и в детские садики ходят, и в школы и так далее, и это целый процесс. И были такие дальновидные депутаты, оказывается, которые понимали, что, ну, например, их партия там в списке не включает, об этом, как правило, заранее известно, уже весной задумались, куда они переедут. Грустненько или нет?
5: Ты знаешь, меня больше интересует вопрос вот этих кабинетов, потому что если там человек депутатствует 2-3 созыва, он уже накопил какую-то кучу всего памятного, и, знаешь, прям музей. И надо все это вывозить.
4: Раздаривают.
6: В статье, которая упоминает в качестве первоисточника этой новости, упоминается персона господина Анатолия Вассермана, который заявил о том, что когда он покинул свой кабинет, все его, все его пожитки влезли в его карманы.
5: Ну, у Анатолия Александровича много карманов, скажу я вам.
6: Но все-таки, знаешь, поменьше, чем у некоторых. Там все-таки я не думаю, что он много с собой вынесет.
5: Тимофей, а вот что бы ты, если бы ты был стал депутатом Госдумы, ты бы вот у себя в кабинете разместил? Вот что вот прям must have? Да, вот что бы ты туда принес?
6: Вопрос скорее в другом. Что бы я тут вынес по окончании этого срока? Вот. Ну, я тебе скажу, что я бы, конечно, оттуда вынес только и исключительно большой опыт и впечатление. Потому что что еще тут... Я читал эту статью, и там какие-то невероятные подробности о том, что депутаты не просто выносят свои какие-то личные вещи оттуда, и там кто во что гораст, а еще и сдают оргтехнику, которую они получили под роспись. И тут я себе сразу живо рисую картинку депутата Госдумы, который у специальной тетеньки, ну, там, конечно, Гросбух у нее лежит, такой ручкой,
5: ну, конечно, надо, конечно,
6: гелем, ну, этот вот шариковый так... отвечать. И он сдает под роспись 10-килограммовый компьютер, который он получил 5 лет назад. Ну, кстати, с него теперь...
4: в будущем будет снят еще и налог 500 рублей.
6: Благодаря этому депутат Госдумы, на секундочку. Ну вот сам виноват. И он сдает этот компьютер, да, 10-килограммовый. А он, наверное, еще, знаешь, такой вот с этим вот лопузатым монитором, и на нем наверняка есть кнопка «Турбо», который, если вдруг ты помнишь, Костя.
5: Мне кажется, реестровый номер должен быть на каждой части один, то есть отдельно на мониторе, отдельно на клавиатуре.
6: Он там есть, да. И вот это вторая часть как бы моего спича. Значит, что они говорят, там цитата, что неважно в каком состоянии, лишь бы серийный номер сошелся. То есть вот это вот депутат Госдумы сдает 10-килограммовый компьютер вот этой тетеньке, она про это, ага, серийный номер сошелся, значит, а потом следующий депутат Госдумы к этой же тетеньке приходит, и она ему обратно выдает те же самые 10 килограмм железа. Нате, работайте, депутат. На благо Родины.
4: Представьте, вот реально обходной лист депутата Государственной Думы. То есть ему нужно пройти будет обязательно там, ну, помимо того, что зайти к кладовщику за 10-килограммовый компьютер, нужно будет там обойти еще какие-то кабинеты. И это, конечно, забавно.
5: Подписи, печати, неотгульные отпуска.
6: Я, кстати, думаю, что у них там неотгульные отпуска нормально набирают.
5: Ну да, конечно.
6: Они же все работают, не покладая рук.
5: Да, а если они куда-то едут, это поездки в регионе для встреч с избирателями.
6: Это по работе.
5: Да.
6: Ну, так, это конечно. Не отпуск.
4: Нет, да, не... а встреча с избирателями идет в первой половине дня, а во второй половине дня, в принципе, можно и пройтись куда-то. Почему бы и нет? Ну, интересно, интересно, конечно. Я, наверное, после новостей рекламы расскажу, чтобы я принес, если или когда.
6: Или унес.
4: Государственной Думы.
5: Я просто представляю кабинет, где на подоконнике рассада.
6: Кабачки.
4: Да, да, вот вы с языка сорвали. Давайте прервемся на новости и рекламу. Никита Лиховецкий, Тимофей Ви, Константин Придыбайло в эфире «Экспресса» на радио «Спутник». Скоро будем принимать ваши звонки.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
1: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
1: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
1: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется». Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
1: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. 7 взрослых и 1 ребенок пострадали при атаке беспилотников в Ульяновске, сообщил губернатор Александр Русских. Он уточнил, что 5 взрослых и ребенок находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще 2 человека получили легкие травмы. Русских добавил, что все медслужбы переведены в режим повышенной готовности. В больницах развернуты дополнительные койки. В результате атаки повреждены объекты промышленной и гражданской инфраструктуры. Добавлю, что 4 человека получили ранения при атаке беспилотников в Воронеже. В аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. В ведомстве пояснили, что меры вводились ночью для обеспечения безопасности полетов. Утром мэр столицы Сергей Собянин отчитался об уничтожении 7 беспилотников. План «Ковер» отменили к этому часу и в Пензенской области. Этот регион ночью также подвергся атаке дронов. Губернатор Дмитрий Манохин сообщил о налете на промышленный объект. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев действительно находится в Нью-Йорке. Это передает корреспондент РИА Новости. Агентство Рейтер и телеканал CNN утверждали со ссылкой на источники, что глава РФПЭ в Штатах встретился со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом, а также зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали сотрудничество США и России и мирное урегулирование конфликта на Украине. Иран видит возможность разрешить противостояние с США дипломатическим путем. Об этом заявил журналистам президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. По его словам, проблема в отношениях Тегерана и Вашингтона кроется в глубоком взаимном недоверии, возникшем после того, как Штаты в одностороннем порядке разорвали ядерную сделку. Если стороны не способны доверять друг другу, как можно надеяться на то, что проблемы вообще когда-либо будут решены, подчеркнул Пезешкиан. Землетрясение силой 2-3 балла произошло в Черном море у берегов Сочи, сообщили в главке МЧС по Краснодарскому краю. О каких-либо последствиях неизвестно, данные уточняются, добавили в краевом управлении МЧС. Новые единые учебники по географии будут существенно отличаться от тех, по которым школьники учатся сегодня, сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова. Она отметила, что ведомство также прорабатывает вопрос создания контурных карт и атласов, которые могут идти в комплекте с новыми пособиями. Предполагается, что российские школы перейдут на единый государственный учебник по географии с 2028 года. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Экспрессо».
5: Возвращаемся в эфир «Экспресса» в студии из Санкт-Петербурга. Константин Придыбайло, а в Москве Тимофей Ви и Никита Лиховецкий.
6: Да, возвращаемся в бурный поток новостей. И вот я почему-то вижу новость, которую мы по каким-то причинам с самого утра пропустили, а я думаю, что ее надо, конечно, процитировать. Внимание, кофе с утра может вызвать выброс гормонов стресса, сообщает врач. Значит, если в норме кофеин вызывает чувство бодрости, блокируя действие аденозина, вещества, которое ослабляет сосуды и вызывает сонливость, то ранним утром нервная система реагирует чрезмерно. Воздействие кофе приводит к большому выбросу надпочечника гормонов стресса, адреналина и норадреналина, вследствие чего учащает сердцебиение и сужаются. Мне казалось, мы ради этого его и пьем. Нет? У тебя не вызывает стресса с утра все что угодно, включая кофе.
5: У меня с утра стресс вызывает вообще все.
6: Понимаешь? Или новости про то, как депутаты Госдумы выносят нажитое из кабинетов.
7: Или новые налоги.
5: Новость про депутатов, выносящих вещи, вызывает легкую улыбку, знаешь.
6: Легкую.
7: Кстати, слушайте, вот мы про налоги-то говорили. На население, люди, наши радиослушатели, которые слушали сейчас нас на 91.2 в Москве и 91.5 в Петербурге, напряглись, а оказывается, вот Вячеслав Володин, который, скорее всего, будет и дальше председательствовать в нашем парламенте, он еще одну новость выдал, вот прям только что в своем канале. Оказывается, налоговые органы, внимание, мне кажется, это давно надо было сделать, налоговые органы начнут направлять данные о доходах мигрантов в МВД. Это позволит следить за тем, чтобы мигранты могли содержать себя и членов семьи, проживающих на территории. То есть теперь полиция, ну и миграционные службы будут знать, сколько по-белому зарабатывает тот или иной товарищ, приехавший в нашу страну. И значит, у него будут там какие-то склонности к криминалу, не будут. Будет все ясно, прозрачно.
6: А зачем полиция это знать?
5: Ну вот я услышал то, что Костя сказал про содержание семьи. Может быть, это связано с тем, что если он собирается привести с собой 50 родственников, а при этом зарабатывает там 20 тысяч...
6: Официально 20 тысяч,
5: то он не сможет их содержать. Вот, может быть, такая логика?
7: Да, и к нему придут и спросят, а за какой счет вы живете? А что это может быть? Это может быть что-то нелегальное, скорее всего, какие-то там делишки мутные и так далее. Мне кажется, это сделано ради этого. Вот все.
5: Вот, чтобы отслеживать возможность трудовых мигрантов выполнять обязанности по содержанию себя и своей семьи. По-моему, логичная история, потому что когда вот, например, на визу подаешься за рубеж, ты должен обеспечить доказательство, что ты можешь...
6: Мигрант уже здесь, ему же на визу не надо подаваться.
5: Он уже, но семье-то
6: он уже
5: надо.
6: Тут, он уже в Саларьево парке.
5: Да, но семье-то надо, если вот как они переезжают, а потом пытаются всю семью перевезти.
6: Мне тоже
7: да нет, тут вопрос вообще, как ты живешь, вот обратите внимание. У нас, кстати, у меня есть вопросики к новым депутатам Государственной Думы, которые видели списки партий, и там каждый кандидат в Госдуму свою декларацию публиковал. У нас были кандидаты, которые жили на 2 рубля в год. Вот у меня, если эти люди прошли в Государственную Думу, к ним будут вопросики. Как, товарищ, ты мой родной, прожил 25-й год за 2 рубля на 365 дней? То же самое и вопросики к мигрантам. Как ты живешь с официальным доходом в Москве 20 тысяч рублей? Наверное, можно. Но сложно.
6: Ну, ты знаешь, поэтому... разница в том, что депутаты Госдумы защищены депутатской неприкосновенностью подобных вопросиков, а мигранты нет.
5: Нет, почему? От запросов журналистов, кстати, депутаты не только не защищены, а они обязаны на них отвечать.
6: Можем задать. Да. Я думаю, что мы как журналисты можем задать эти вопросы. Ну, давай к мигрантам вернемся. То есть получается, что участковый условно, да, может ознакомиться со списком доходов на веренной ему территории, и выбрать, значит, подозрительных персонажей, к которым он придет с какой-то проверкой или что.
7: Ну да, да. И выяснит, спросит, задаст вопросики, как ты живешь. А вдруг он живет там в хоромах каких-то. Значит, скорее всего, зарабатывает каким-то нелегальным способом.
6: Я боюсь, что...
7: А нелегальных способов...
6: Да, нелегальных способов много. Но я боюсь, что если к нему придет с подобным вопросом именно участковый, то соответствующий трудовой мигрант ему скажет: дорогой мой, уходи обратно, потому что подобные вопросы мне может задавать только налоговая. Вот пускай налоговая приходит и задает их. Но при этом ты прав абсолютно. Я думаю, что для правоохранительных органов это повод, конечно, присмотреться к деятельности того или иного гражданина иностранного государства, чтобы понять, как действительно ему удается на 2 рубля в год содержать всю семью, еще и новые машины и квартиры покупать. Я, кстати, не знаю, есть ли у них там какие-то льготы или нет на эту историю, в частности, жилья. Но не будем о грустном. Вернемся к кофе. У тебя, Константин, есть этот эффект стресса от кофе по утрам?
7: А я не пью кофе по утрам. Я чайный человек. Вот у меня прямо здесь, в студии в Петербурге, наш питерский чаек.
6: Мне просто кажется, да, и как бы если там кофеин-то есть, чай тоже, по идее, может стресс вызывать. В особых
5: количествах. Так говорят, что зеленый чай иногда и сильнее кофе бодрит, если это настоящий, правильно заваренный.
7: Слушайте, ну кофе может вызвать стресс, когда он еще плохо сварен. Это тоже еще усиливает эффект. Но я бы хотел от кофе, знаете, перейти куда? К тем кадрам, которые пришли к нам из США. Потому что вот эти картинки тоже бодрят. Там Си Цзиньпинь провел чудесный день. Дональд Трамп сделал ему экскурсию по Белому дому. Они вместе... откровенно посмеялись над аллеей президентов, где вместо Байдена там фотографии вот этой вот авторучки, которая делала автоматическую подпись. Фотографии с ужина видели? Ужин Трампа и Си Цзиньпина.
6: А что там случилось?
7: А там очень интересный стол, за которым сидел Си Цзиньпин со своей супругой. Там прям такой ужин-ужин, знаете, за большими круглыми столами, покрытыми такими скатертями. И Си Цзиньпина вместе с супругой посадили за стол, где Илон Маск показывал фокусы со столовыми приборами. Ну, знаете, вот это...
6: Вот его фирменная коронная уже история.
7: Да-да-да, когда там он там баланс каким-то образом находит, и у него там 5 вилок, 6 ложек, а они там на какой-то одной зубочистке стоят или висят. Также за одним столом с Си Цзиньпином, Трампом, с Меланией Трамп и с госпожой, получается, Пен-Пин сидели, внимание, бывший директор Apple Тим Кук, ну почему бывший, непонятно, могли бы уже нового посадить, гендиректор компании NVIDIA Дженсен Хуанг.
6: Костя, у них за это не сажают.
7: Это мы еще проверим. Хотя, смотря за что за это, там у Тима Кука есть как минимум 2 варианта, которые в России запрещены. Также еще сидел вот этот Дженсен Хуанг из NVIDIA со своей женой. Как вы думаете, почему был выбран такой составчик?
5: Ну, выбрали каких-то технических гигантов. Возможно, это хорошая компания для того, чтобы говорить про экономическое сотрудничество. Я помню, как на заре президентского срока Трамп пытался на Китай давить, пугал всякими тарифами, суперпошлинами и так далее, но как-то это все не сильно сработало, вот, и пришлось это все сворачивать потихонечку, и вот теперь дружат, работают, и даже, слушай, Си встречали прям ковровой дорожкой вчера.
6: Я, кстати, обратил внимание, что действительно они вот, ну, применили этот церемониал ковровой дорожки, и у американских либералов и леваков отдельный, я употреблю термин «батхёрт», потому что он уже вошел, мне кажется, в норму русского языка. То есть отдельный вот этот стресс по утрам вызвал сам факт того, что перед Си Цзиньпинем расстилают красную ковровую дорожку. И она, это прям большая, сложная, гигантская процедура, потому что это гигантский рулон, который еще надо ровненько постелить, чтобы на нем не было ни сориночки. И его вручную прям сначала расстилают, соответственно, а потом люди из него вот такие, знаете, вот все эти пылинки щипцами вытаскивают, значит, пинцетом. И фотографии этого почему-то очень быстро распространяются по американским социальным сетям. Последний раз, когда подобное происходило, это когда Путин прилетал на Аляску в Анкоридж. Да. И перед ним точно так же расстилали красную ковровую дорожку.
5: То есть для Америки это редкий случай, когда это так
6: встречают? Это нечастый, да. И самое главное, что самое примечательное для нас, что в американских соцсетях точно так же разгорался леволиберальный пожар, значит, и вот этот вот эффект бомбы в курятнике происходил. Ну и наши соседи, в общем, тоже поучаствовали в этом смысле в дискуссии, полное возмущение и подобных эпитетов.
5: А что именно им не нравится? Что дорожка такая большая или что этого китайцев так встречают?
6: Ну, просто в своих... Ну, давай так, 99% времени они находятся в информационной среде условной такой европейской и западной пропаганды, которая им 24/7... из всех каналов, там, из, по телевизору, из интернета, из газет, объясняет, что это все ужасные злодеи, которые портят жизнь простому европейцу там, или американцу.
5: То есть даже Си тоже
6: беды,
5: кровавый.
6: Конечно. Все, в общем, коммунист, на секундочку. Я тебе напомню, что для Америки это до сих пор страшнейший из грехов. И простым американцам и европейцам объясняют, что все их беды, все их подорожания цен, вся их диверсификация ипотеки, значит, это все из-за них, вот из-за этих людей, вот из-за Си Цзиньпиня, из-за всех остальных. И как бы это происходит как бы 99% времени. И раз там в несколько лет Си Цзиньпинь приезжает лично в Америку, и перед ним расстилают красную ковровую дорожку и встречают с высочайшими почестями. И вот именно это противоречие в их картине мира приводит к их ментальному коллапсу и эмоциональному такому, значит, декадансу. Значит,
5: даже... Ну, то есть нет никакого понимания, что Си — это один из глобальных лидеров мира.
6: Нет, конечно,
5: то есть
6: нет,
5: Китай,
6: нет,
5: Россия,
6: это, для
5: Америка.
6: Них это главная пугалка, главный злодей, который делает значит, цены на заправке все больше и больше. Это он виноват. И тут ему красную... И вот это вот, понимаешь, у них в этот момент... Их картина мира не просто рушится, значит, происходит некий катарсис эмоциональный, понимаешь, вот в голове у простого американца и европейца, и как бы вот он, ему вчера черное называли черным, а сегодня это фиолетовое.
5: Ну да, с таким действительно сложно справиться.
7: Да, ну, это... вообще Трамп ведет свою политику, знаете, как я в компьютерной игре, условно в той же цивилизации. Когда ты сначала воюешь с кем-то, а потом ты с ним внезапно миришься, выдаешь свою дочь замуж за его сына, вы становитесь лучшими друзьями, разворачиваетесь и начинаете мочить всех вокруг, кто еще вчера был вашими друзьями
5: и партнерами.
7: Трамп пытается
5: найти просто быстрые победы. И если ему быстро не удалось кого-то нагнуть, то он уже пытается найти другой выход, то есть договориться, диалог. Поэтому понятно, что прогнуть Си не получилось, но объективно всем было понятно, что прогнуть Китай, ну, будет немножко сложновато. Особенно для...
7: А Китай вместе с Россией? Нереально.
5: А Китай, Россия, Индия, простите, он тогда пытался всех вот сразу прогнуть, и понятно, что ничего не получилось. Это как он в Иран побежал, подумал, сейчас вот мы их там нагнем тоже. Что получилось? Ничего, приходится договариваться с каждым разом все сложнее и сложнее. Мне кажется, уже иранцы над ними издеваются.
7: А в этот момент Европа готовится к веерным отключениям.
6: Да, потрясающая новость. Скинул новость. Это давайте прям вот обсудим ее со всех сторон. Издание «El Economista» испанское пишет о том, что, цитата, «Европейский Союз сможет, значит, юридически, то есть это у них такая бюрократическая процедура была проведена, сможет легально вводить селективные блэкауты для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность». Вот, значит, что могу сказать? Итоги успехов развития энергетической системы Евросоюза в частности и внешней политики Евросоюза вообще. Приехали. Молодцы.
5: Урсула фон дер Ляйен. Главные достижения.
6: Да, вот просто потрясающе. Селективные блэкауты. А знаешь, вот здесь я хочу сфокусировать наше внимание на вот такой вот истории, что новость прошла абсолютно незамеченная. Я, вот скрин, на котором это изображено, он очень на испанском изначально, да? То есть это очень не привлекшее внимание новость, которая где-то вот на задворках информационных агентств проскочила на каком-то сайте.
5: Я пытаюсь сейчас найти вот именно первоисточник, и практически ничего нет.
6: Ничего не пишут про это, потому что, ну, мало ли что. Теперь представь себе, если бы у нас в России прошла новость о том, что в России будут разрешены, значит, селективные блэкауты.
5: Ну, извините, это была бы первая полоса BBC.
6: Да, во-первых, у нас бы вся страна стояла на ушах.
5: Конечно.
6: Во-вторых, весь мир бы с этим носился несколько недель, объясняя то, как мы тут, значит, уже...
5: Санкции наконец-таки дали свой результат.
6: Как нам тут плохо, как нам тут ужасно, как нам все, значит, Россия скоро развалится, вот эта вся история. И обсасывали бы просто со всех сторон, всеми возможными способами, просто со всех... блогеров, там, со всех иноагентов, со всей этой шушеры оппозиционной. Все бы это вот, значит, упражнялись на эту тему, как могли. О том, что вот в России селективные блэкауты. Посмотрите, до чего они страну довели.
5: Готовятся к зиме.
6: То же самое абсолютно. То же самое абсолютно в Европе. Еле-еле ты нам на трех сайтах можешь, это вообще случайно где-то просочилось найти. Вот так. Вот так.
7: А тем временем британцы тоже готовятся к зиме. Там сейчас набирает популярность блогерский контент, где бриташки рассказывают, как они зимуют. А зимуют, а у них климат, ну, плюс-минус такой же, как в Петербурге на самом деле.
6: Ну, и потеплее здесь чуть-чуть,
7: уже не жарко.
6: У них гольфстрим там подогревает.
7: У них гольфстрим немножко поддувает, да. Но, в общем и целом, примерно так же. И пока мы в России обсуждаем, что, наверное, пора бы включать отопление при 10-11 градусах за окном, а не при среднесуточной температуре 8 градусов. Кстати, по-моему, сегодня отопительный сезон в Москве стартовал. Вчера Сергей Собянин об этом говорил. А вот там они показывают, как готовиться к зиме. А они реально дома ходят в шерстяных носках, вот как мы в самые лютые морозы иногда у бабушки в деревне. А для них это нормальная ситуация, извините, там для Лондона, Бирмингема и прочих других манчестеров, понимаете? Они ходят в кофтах дома, в теплых штанах дома, потому что у них в домах бывает там по 18 градусов, и это еще тебе повезло, если так.
6: Кость, я поправлю тебя чуть-чуть. У нас в самые лютые морозы в Москве принято открывать форточку, чтобы чуть проветрить помещение, потому что уж слишком жарко.
5: А я помню, как некий...
7: В лютые морозы у бабушки где-нибудь в доме.
6: Ну, у бабушек, да, там.
5: Я помню, как какие-то иноагенты говорили, что вот как раз открывание форточек в морозы — это признак тоталитарного режима.
6: Да-да, у них это лютейшую психологическую травму.
5: Потому что вот они, да, потому что они туда уехали, теперь зиму встречают в трех свитерах, знаешь, с горячим чаем. И еще почему там настолько популярны камины везде? Это не для эстетики,
6: да,
5: это просто чтобы греться.
6: Ты его растопил, около него сидишь, попивая вино в трех шубах. Это правда, это абсолютно правда.
7: Да, а камин греет не всю комнату, он греет, ну, там, метра 4 от себя, это максимум, если он здоровенный.
6: Так они поэтому сидят рядом с ним.
5: Да, и есть какая-то такая романтизация, знаешь, что это такая европейская романтика, сидеть вечером у камина. Нет, это просто дубак такой, что вот если ты не у камина, то тебе невероятно холодно. Ты обморожение можешь получить. У меня знакомая уезжала на магистратуру в Нидерланды, она в таком шоке была. Она начала, понимаешь, она присылает, ну, кружочки просто из дома, то есть в помещении она зимой находится, она в каком-то свитере, в шерстяных носках, в шапке, понимаешь? Ну вот просто потому, что невозможно находиться никак по-другому в помещении.
7: Как а наша видишь? Вот русская душа открывает форточку в мороз, это правда. А вчера здесь вот в Петербурге как раз-таки Александр Жаров, глава «Газпром» холдинга медиа, рассказал о том, как они в своей компании расшифровали русский, российский культурный код. Исследование показало, что базовые ценности вообще сохраняются. И что это? Широта души. Понимаешь, все чаще у нас теперь сочетается с уважением к личным границам. Справедливость — это личная ответственность и правовая культура, а стойкость — сохранением психологического здоровья вместо бесконечного терпения. Как вам такие современные взгляды на наш вот русский код?
5: Ну, хорошо.
7: То есть вроде широкая душа, но личные границы мы не нарушаем. Вроде бы справедливость, но справедливость начинается с личной ответственности.
5: Ты знаешь, вот про вот эту открытость, мне кажется, что русские люди очень открыты для своих. То есть ты должен сперва стать своим, и потом там, тебя из гостей выпускать не будут никуда, все, пока все не съешь.
6: Да мне кажется, не только для своих, и чужих гостей встречают как своих, разве нет?
5: Ну, гостеприимство есть, но вот именно вот это вот приближение и открыться полностью без каких-то личных границ, то для этого надо приблизиться.
6: Не готов подискутировать на эту тему, не могу тебе что сказать. Мне кажется, очень разные люди, но все хорошие.
5: Ну, а кстати, да, у нас же очень много национальностей еще в России.
6: Конечно, больше 100.
5: Да,
6: 150 или 170, что-то такое.
5: То есть здесь же еще аспекты, потому что, например, на Кавказ, когда приезжаешь, то это вообще...
6: Да не только на Кавказ, в Якутию там или на Чукотку приедете просто...
5: Ну, в Якутии еще просто не был, а на Кавказе я...
6: Да почему не был в Якутии?
5: Надо еще съездить. Пока нет.
6: Как так?
5: Надо.
6: Некрасиво.
5: Вот, но я был в Чечне, и чеченское гостеприимство — это что-то невероятное.
7: Ну, вообще, вот вопрос о современнивании понятия,

0: количество было. Мне понравился видеоролик, как одна иноагентша как раз-таки в Нидерландах подошла к нашему посольству, где голосовал русский парень, и он увидел набалдашник вот этого медиа, названного в честь природного явления, которое в Петербурге часто происходит. И он так посмотрел на него: знаете, вы вообще антироссийская, прозападная пропаганда, давайте собирайте вещички, валите куда подальше, а Россия будет сильной, и Россия победит, сказал чувак, который 20 лет живет в Нидерландах, и он там легален, как ни один из сотрудников вот этого медиа в честь падающей с неба воды.
1: Ну, разные же бывают обстоятельства. Кто-то вот, если он там 20 лет живет, он в каких-то нулевых переехал, может быть, он там еще был маленький, с семьей, еще что-то. Но при этом я полностью соглашусь с Тимофеем, что у нас есть и за границей люди, которые ассоциируют себя с Россией, да, и считают себя, да, русскими, да, людьми.
2: Русский человек — это метанация.
1: Вот.
0: А давайте спросим наших слушателей, хоть и времени немного остается, плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Вот что для вас быть русским, и когда вы едете, например, за границу, ну, не знаю, по служебной необходимости, что своего вот русского вы берете с собой, и как вы объясняете вообще иностранцам, не знаю, там, свое какое-то поведение, традиции, обычаи. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Вот мы вспомнили, да, там, по медиа-контенту, по фильмам про камин и европейцев, а у нас там печь, например, есть, тоже такой образ.
1: Ты знаешь, я очень люблю за границей находить русские православные церкви. И если туда прийти и еще пообщаться с какими-то там людьми, которые там служат, работают, это очень интересно, потому что там действительно русские тоже люди. Вот в Касабланке у меня был невероятный опыт, потому что там такой приход, и они готовились отмечать Пасху, и я бы с ними поговорил. То есть люди, которые там 10-15 лет живут, и все равно они ассоциируют себя с Россией. У нас есть звонок.
0: Доброе утро.
3: Да, доброе утро, ребят. Михаил, Нижний Новгород. Ну вот я думаю, что за границей, когда русский человек приезжает, вот, ну, я по себе сужу, самое главное — это русский язык. Ну то есть я со всеми разговариваю по-русски, вообще неважно, в какой стране я нахожусь, и почему-то они находят способ меня понять. То есть ни в одной стране не было такого, чтобы меня там не понимали, везде понимают.
2: То есть, подождите, вот, вы даже с местными говорите на русском языке, правильно?
3: Да, всегда, да, да, со всеми, вообще всегда. То есть в Таиланде, это, да, просто по-русски все понимают, ну, когда нужно.
1: Ну да, когда нужно, можно по-русски что-то очень уверенно сказать, и в целом тебя поймут.
3: Да, да,
0: Михаил, спасибо большое. Ну, знаете, большая часть Европы русский язык помнит, как минимум. Их бабушки должны знать некоторые слова на русском. А во Франции вообще у них это часть культуры. Наши русские солдаты, которые после войны Первой мировой, как они там вели себя, до сих пор ходят легенды.
1: У нас еще один звоночек. Смысле. Давайте попробуем успеть. Доброе утро.
4: Доброе утро. Меня предупредили, что времени мало. Ирина, Санкт-Петербург. Я ездила в Финляндию и брала своего русского большого толстого алабая. Специально поехали в Финляндию. Это был шок. В маленьком городке, начиная с границы, когда мы пересекали, и все жители на нас пальцами показывали. Вот так мы ходили к нашим русским большим алабаям.
1: Должны быть рады, что вы медведя с собой не взяли. Своего.
2: Русского большого, толстого.
1: Да. Друзья, экспресса подходит к концу.
0: Остался просто. На хозяйстве остался. Ирина, спасибо большое. Тимофей Ви, Никита Лиховецкий и Константин Придыбайло были в эфире «Экспресса».
1: До новых встреч в эфире, друзья.
2: До новых встреч, друзья.
5: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
6: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
7: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
6: Приключений, развлечений.
8: Люди занимаются дуростью откровенной.
6: И заслуженного отдыха.
9: Тупо не хотят работать.
10: Так жить неправильно, повторюсь.
6: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
11: Всем слушателям и зрителям

0: Пламенный привет.
1: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
0: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Вы слушаете «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Ульяновской и Воронежской областях есть пострадавшие при атаке беспилотников. Бывший комик назначен замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития. Иран готов разрешить противостояние США дипломатическим путем. Подробности далее. Семь взрослых и один ребенок пострадали при атаке беспилотников в Ульяновске, сообщил губернатор Александр Русских. Он уточнил, что пятеро взрослых и ребенок находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще два человека получили легкие травмы. Русских добавил, что все медслужбы переведены в режим повышенной готовности. В больницах развернуты дополнительные койки. В результате атаки повреждены объекты промышленной и гражданской инфраструктуры. Четыре человека пострадали после атаки беспилотников в Воронежской области. Как сообщил губернатор Александр Гусев, две женщины в состоянии средней тяжести доставлены в больницы. Двоим мужчинам помощь оказана на месте. Повреждены многоквартирные частные дома, автомобили и производственные здания. Около 50 беспилотников уничтожены ночью над Ростовской областью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В частности, атаки отбиты в городах Каменске-Шахтинском и Новошахтинске и в шести районах – Миллеровском, Тарасовском, Верхнедонском, Чертковском, Каменском, Красносулинском. В результате атаки поврежден Новошахтинский завод нефтепродуктов. Пострадавших нет, предприятие приостановило работу. Новые антироссийские санкции, введенные властями Австралии, не изменят решимости Москвы достичь цели СВО. Об этом заявили представители российского посольства в стране. Дипломаты также саркастически поинтересовались, не станут ли следующей целью ограничительных мер детские сады и больницы. Накануне правительство Австралии расширило санкции против России, добавив в списки 33 физлица, 35 организаций, 38 судебных инстанций. В числе попавших под ограничения детские лагеря. Дипмиссии также обратили внимание на включение в список общественного движения «Волонтеры Победы», которое сохраняет память о борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны. Всего Австралия ввела почти 2000 адресных санкций против российских граждан и организаций. Бывший комик Алексей Рева назначен замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития и трансформации. Об этом сообщают СМИ страны со ссылкой на Минобороны. По данным ведомства, Рева будет отвечать за развертывание и работу цифровых платформ для украинских войск. Иран видит возможность разрешить противостояние США дипломатическим путем. Об этом заявил журналистам президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. По его словам, проблема в отношениях Тегерана и Вашингтона кроется в глубоком взаимном недоверии, возникшем после того, как Штаты в одностороннем порядке разорвали ядерную сделку. В России предлагают нормативно закрепить понятие «избыточная потребительская упаковка». Соответствующее обращение депутатов Госдумы на имя министра природных ресурсов Александра Козлова есть в распоряжении РИА Новости. Авторы отмечают, что производители потребительских товаров нередко используют упаковку, размеры и масса которой существенно превышают необходимые для размещения продукции. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Стас разберется.
4: Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех, кто нас смотрит, всех, кто нас слушает на программе «Стас разберется». Стас Василий Стас, а как просто чуть, вот буквально через пару секунд будет этот мой привет-привет. А пока напомню, что, как обычно, 91.2 в Москве, FM, 91.5 в Санкт-Петербурге. Есть у нас телефон, по которому через час можно будет позвонить. А так, обязательно загляните к нам в Макс-канал, радио нижнее подчеркивание «Спутник». В телеге тоже обязательно что-то все еще есть, и материалы, и фото, и видео, и фрагменты эфиров. Вот, поэтому сейчас врубимся однозначно в повестку, потому что там есть о чем поговорить. И про внутрироссийские истории, потому что это самые новые правила семейной ипотеки. Ну, прям везде, отовсюду рассказывают, объясняют, попробуем понять, кому это на руку, станет ли жилье ближе или вообще как-то будет двигаться дальше. Не является ли это вообще сигналом, что на будущее ничего никак не меняться не будет, потому что, ну, в принципе, многие-то хотели, чтобы в целом кредитная ставочка-то вниз пошла. Но это экономические вопросы, в которых компетентно разбираться официальные органы. Будем ждать от них же столь же официальной информации. Очень любопытно прозвучало заявление Зеленского. Понятное дело, что оно будет в любом случае немножечко выдрано из контекста, что-то побеседовал он о будущем. Говорит, когда конфликт завершится, хотелось бы, я прям даже процитирую, продолжать жить в своей стране, ходить по улицам, и никто не хотел бы тебя убить и не испытывал к тебе ненависти. Ну а ведь, согласитесь, достаточно много и часто как раз-таки вот такую штуку про Зеленского-то и говорят. Где ему беспокойнее, где ему, точнее, спокойнее, где ему безопаснее, вот так правильнее, что сейчас, что на будущее, что в каком-то абсолютно однозначно отдаленном будущем, и гипотетически, где, как и на каких основаниях мог бы он дальше себе это самое будущее устроить. Понятное дело, что к разговору об жить в стране и ходить по улицам, ну, это тоже такой двусмысленный, трехсмысленный момент, просто потому что и какой-то страна будет, и в каких географических масштабах, и с каким населением, и с какой идеологией, и что там вообще будет внутри, это большой вопрос, собственно, из-за этого все и начиналось. Ну а вот относительно того, кто как относится, ну давайте для начала что-то, например, ну давайте, имеется в виду, вы там у себя, для начала какие-нибудь выборы проведете, какое-нибудь голосование проведете, ну такой, знаете, как маркер, чтобы понимать, как население относится вот конкретно этому человеку. Очень любопытно следить также за тем, что происходило в Америке, потому что к Дональду Трампу прилетел Си Цзиньпинь. Если я правильно посчитал, это чуть ли не первый за 11 лет. Это с какого? Господи, как это все давно было. Визит Си Цзиньпиня в США. Достаточно символичная история. Два дня провели в саммите, во встречах. Есть общая информация, о чем они говорили. Есть общая информация о том, какие договоренности могли бы быть достигнуты. Деталей, опять же, на данный момент, на текущий момент особо не сообщается. А когда нет деталей с точки зрения содержания, все обсуждают, что правильно форму этой самой встречи. Очень сам лично, персонально всегда люблю. Не столько про что говорят политики, а как они говорят. Не про что встреча происходит, а вот как эта встреча происходит. Ну и действительно, начиная от того, как Си Цзиньпиню пришлось ждать 45 минут. Слушайте, ну просто так все это не бывает. Ну и заканчивая, конечно, дальнейших этих, я даже не знаю, как сказать, мемных картинок, видосиков, потому что когда Трамп, ну правда, кривится от пролетающего самолета. Кстати, я вот тоже поинтересовался. Трамп стоит, приложив руку к голове. Формально не то, что не имеет права, но не обязан это делать. Есть регламенты, по которым он может приложить руку к сердцу, но Трамп вот следует той традиции, которую Рейган еще ввел, приветствует военных, именно прикладывая руку к голове. Ну и ладно, кривится он от пролетающего самолета, у Си Цзиньпиня при этом ну настолько скучающее лицо. Это было очень и очень забавно. Трамп при этом, ну я не знаю, как это сказать, потому что, ну вот, читаешь по губам, в каких-нибудь спортивных, в развлекательных, в иных мероприятиях, где-нибудь еще в целом. Это очень всегда забавно. Если кто за спортом следит, мог обратить внимание, что в последнее время, последние несколько лет, в некоторых видах спорта либо рукой вот так рот закрывают, либо планшеточками рот закрывают. Для чего? Чтобы никто не мог услышать, подсмотреть, расшифровать и на будущее каким-то образом использовать это против такой команды. Так вот, Трамп сразу после того, как скривился, он отчетливо произнес слово, я не знаю откуда, но вот у него сначала одногласное «у», а потом гласное «а». И вот он очень так это занятно сказал. Мне очень прям даже интересно, что там на самом деле было, но выглядело это очень так по-человечески, по-русски. И вот, что еще сегодня поговорим. Есть очень достаточно любопытное сообщение относительно того, как русский язык, как русская культура представлены за рубежом. На одном из форумов в Санкт-Петербурге проходит директор департамента господдержки периодической печати книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев обратил внимание, что издательствам в ряде западных стран, среди которых США, Канада, Великобритания, Германия, Австрия, Есть не то директива, не то, как это, самозапрет, не то самозапрет ввели на то, чтобы выпускать переводы русской классики. Хороший, конечно, вопрос, потому что это не напрямую, естественно, русский язык, но это русская культура в том самом переложении на другие языки, с которой очень многие знакомятся и с которой начинается знакомство с непосредственно русской культурой. Как мне подсказывают, самое время уже сказать привет-привет, поэтому Стас Васильевич,
2: да,
4: Стас, как просто...
2: Да, привет, чуть-чуть опоздали, здорово, технические ничего страшного. Неполадки. Это все всегда, знаешь, только сделаем, чтобы все работало, и я начинаю там новые аудиоинтерфейсы ставить, и все идет по одному месту. Вообще, вчера тоже были проблемы, но я что-то это... надо было созвониться, все настроить вне эфира, а у меня вчера съемка была, и я в итоге уехал на весь день до ночи, сегодня опять не выспавшийся.
4: Мне кажется, не выспавшись, это вообще состояние сегодняшнего человека,
2: ну,
4: нормально,
2: адекватно. По пятницам точно. Не, на самом деле ненормально, это неправильно. Если это норма, то это не значит, что это нормально. Ничего себе, я
4: фактор.
2: Вас скрывал, да?
4: Факт, это вот. Не скоро. Знаешь, это, мне очень нравится вот эта фраза в переложении Александра Друзья, что где когдашника. Он сказал, я не использую ненормативную лексику, у меня нормативы другие. Так и здесь тоже. То, что это происходит, это не означает, что это нормально.
2: Кстати, это
4: но это норматив.
2: Красиво, да. Да. Да. Да. Вот, соответственно, что там, Си Цзиньпин там...
4: Давай слышу, про эти, еще, правда.
2: По пятницам усталость накапливается. Почему я говорю, что это ненормально? Потому что нормальный человек должен пройти гиюры по субботам устраивать себе этот шабаш. Ой, не шабаш,
4: чуть
2: а этот какой. Ну, а когда они там отдыхают-то?
4: А, ты в этом смысле? Я-то по-человечески, да. Пятница вечер, это должно, по идее, как бы.
2: Вот. Не, а вот это как раз-таки неправильно. Да. Надо, потому что пятница вечер все начинают тусить, а надо на самом деле ложиться в одно и то же время. Вот, но вот так вот я прошлые выходные не отдохнул, и все у меня накопилось. Но, наконец-то, хотя бы эти выходные, у жены день рождения, она меня в ресторан поведет, и поэтому я, соответственно, не имею даже выбора, да, то есть, ну, не имею возможности пойти работать, так что наконец хотя бы отдохну и покушаю вкусной еды. Так, что у нас там? Трамп с Си Цзиньпином встретились.
4: Давай,
2: вот
4: да.
2: Этот, вот этот ролик, да, ролик наикрутейший завирусился, который прям вот реально, то есть американцы милитаризируются, хотят показать китайцам, что типа, посмотрите, какой у нас бомбардировщик, а в итоге этого бомбардировщика пугается сам Трамп. Я думаю, этот ролик, который вышел в интернете, набрал там порядка 7 миллионов просмотров за сутки, там 6,8. Я думаю, что это вот прям вот, знаешь, такая прям вот, как там правильно говорится, синекдоха вот всего того, что происходит у нас в мире, да. Это прям вот лучшее олицетворение. Этот ролик я бы прям проходил в учебниках истории, потому что настолько вот самовоспроизведение из маленького в большое, да, то есть когда у нас происходит, вот, в большом оно все так же, и поэтому оно даже в маленьком воспроизводится. А Си Цзиньпин при этом как настоящий китайский как настоящий китайский тигр.
4: Ну, расизм, отменить расизм.
2: Слушай, ну это не расизм. Слушай, расизм это когда ты действительно там на полном... Вот знаешь, научная работа, например, да, ну точнее то, что ты выдаешь за науку, когда ты пытаешься сказать, что вот китайцы там хуже всех остальных, это да, мы же как бы используем как бы это как юмор, потому что вот стереотип. Мне вот постоянно говорят, а почему ты шутишь все время там про генитальный юмор, у тебя там ниже пояса, это потому, что у тебя там какие-то проблемы. Нет, это потому, что сексом занимаются все. Я просто смотрю на ЦА, да, вот ты пошутишь там про какую-то сложную материю, ну, не все поймут, точнее, мало кто вообще поймет. Пошутишь про секс, все поймут абсолютно сразу. Поэтому и здесь.
4: Ну,
2: это,
4: Си Цзиньпин, вот... ты можешь послушать, как он говорит. Он не говорит стереотипичным китайским голосом.
2: А это не
4: вот
2: имеет значения.
4: Ну, ты представляешь,
2: Си Цзиньпин,
4: а вот Владимир Путин крутой. Разговаривает, добрый вечер, здравствуйте. Он же не так разговаривает. В этом тоже фишечка определенно есть. То, как лидер говорит. Ну, это так, слово, да.
2: Но Владимир Путин русский, а русских есть тоже стереотипы конкретные.
4: А, кстати, как иностранцы полагают, что русские говорят, как русский звучит, русский язык звучит? Я очень много слышал о том, что такое ощущение, что постоянно что-то пережевывается, постоянно перекатывается, перемалывается. А еще недавно, опять же, вирусился ролик, господи, Дейнерис, как актрису зовут? Эмили, я не помню, неважно.
2: Эмили Кларк.
4: Да, Эмили Кларк. Она рассказывает, что она же для определенной роли учила несколько несколько русских фраз. И она говорит, что ее просто вот выморочило сочетание несочетаемых согласных для английского. Вот НК, например, ГС, ну вот которые вот рядом стоят. И отдельно она в восторге от звука «ы». Они сидели там в кадре, очень ржали. Поэтому русский язык для иностранцев тоже очень специфический в плане произнесений, в плане звуков.
2: Да это как так. И любой язык
4: да,
2: для
4: да,
2: любого.
4: Да, да, абсолютно да. Точно.
2: Но все-таки это как бы просто, понимаешь, я шучу на стереотипы, потому что я не хочу усложнять
4: да
2: себе так
4: правильно,
2: задачу.
4: Это же правда для упрощения. Другое дело, что в этом определенная граница, конечно, должна быть. И я исключительно к тому, что мы знаем, как Си Цзиньпин говорит. Ну вот исключительно
2: ладно.
4: Поэтому.
2: Но главное не то, как Си Цзиньпин говорит,
4: кстати,
2: а то, как он себя
4: вот заметь,
2: повел.
4: Вот когда ты пародируешь Трампа или Зеленского, ты же конкретный голос выбираешь?
2: Нет, кстати.
4: Трампа прям вот...
2: Трампа, этими... кстати, когда я... я Трампа пародирую, знаешь, вот так вот, типа, такое беру. Я больше собирательный образ наших вот этих вот там бизнес-тренеров, которые пытаются говорить как будто бы уверенно и круто. Я вот их беру, потому что я...
4: Но у него вот это вот еще, когда он губы вот так вот складывает, то это у него же есть просто.
2: Это смешно, да. Но я когда... Понимаешь, я пародирую не столько Трампа, сколько я пародирую того, каким Трамп был бы, родись бы он в России, потому что я не вижу никаких отличий его, допустим, от всяких там вот реально вот наших финансистов там, которые
4: временно-бесущие
2: миллионеры. Ну, я думаю, что в разные периоды было бы по-разному, как и так. У нас же тоже в 2000-х все главные крысы были юристами.
4: Это правда.
2: Потом они переквалифицировались в финансистов и инвестиционных офшорных специалистов.
4: Но он постарше, он уже 40 какого там, 46-го года рождения, то есть у него молодость, это он прям, ну нет, помоложе
2: Брежнева. А это не имеет значения, мы же проходим то же самое, они же определяют во многом там, во-первых, культурную политику, то есть как культура к тем или иным явлениям относится, и всю вот эту вот гниль финансовую, спекуляционную, это они как бы к нам завозят, и наши взаимодействуют с ихними, да, то есть появление финансистов, это как раз-таки необходимость для того, чтобы быть как американцы и с ними взаимодействовать. Поэтому, когда у них это и у нас. Сейчас у нас самые главные-то ребятки такие, вот знаете, ну, кем ты хочешь стать, если ты вообще трудиться там не пригоден, не готов и не хочешь. Ну, конечно, там криптобизнесмен или технологический вот этот вот стартапер, да. Ну, хотя это сейчас тоже уже мода потихонечку проходит, сейчас уже все рвутся в оборонку. Ну, и, собственно, вот такие вот люди тоже. То есть,
4: я
2: как у них, так
4: другое.
2: И у нас.
4: Я согласен, что плюс-минус одно и то же. Я к тому, что вот в брежневские времена Трамп вот был бы, ну, вот прям взрослым деятелем. Он 46-го года, вот к 70-м он бы вот прям вот утверждался бы. А получается, да, он был бы таким вот этим чинушей в 80-х и делил бы страну в 90-е. Ему, по-моему,
2: да,
4: прям 100 пудов он бы стал каким-нибудь красным пиджаком. Вот 50 лет ему было бы как раз.
2: Красным директором, возможно, бы даже. Угу. Знаешь, мне кажется, Трамп, он бы стал из тех, кто... Помните, когда... Там очень смешная история, она до сих пор у меня вызывает смех, когда Ходорковский приватизировал ЮКОС, они это делали медийно под угрозой красных директоров. Мол, посмотрите, вот у вас тут коммунисты всем управляют, они совершенно неэффективны, и они, короче, в итоге, как мы знаем из истории, современной российской истории, ЮКОС-то приватизировали, однако вот этот красный директор, против которого они боролись, остался в совете директоров и, в принципе, там до самых последних дней существования ЮКОСа, ну, в его прежнем виде, он этим самым ЮКОСом управлял, понимаешь? Вот. Поэтому, как бы такое, они все приспособленцы, и мы действуем, исходя из обстоятельств. На самом деле никто ничего не меняет, просто каждый пытается вот так вот лавировать, и есть тенденция, и каждый тенденцию пытается оседлать. Был бы приватизатором в 60-х, был бы самым вот этим вот видным деятелем компартии.
4: Комсомольцем был бы, да, вот, вот ему же 20
2: таким,
4: с небольшим
2: ярым,
4: был бы.
2: Да, ярым.
4: Да, факт,
2: вот,
4: факт,
2: мне, знаешь, что вспоминается сразу? Познер, вот здесь, вот в этой связи.
4: Интересно.
2: Да, ну Познер же состоял там в коммунистической партии, потом каялся за эту пропаганду, вот я ошибался. И это, в принципе, ничем не отличается от того, как вот тот же самый Трамп там открестился от демократов,
4: постарше,
2: которые когда-то...
4: Да, но по факту
2: но я
4: схоже. Да. Но в любом случае, соряныч, как говорится, извините, что сбил с этого смысла, с текста того, о чем говорил, мог говорить Си Цзиньпинь, как он выглядел, потому что вот этот бомбардировщик... Я, знаешь, пока ты подключался, обратил внимание, что Трамп сразу после пролета бомбардировщика, он произнес...
2: Знаешь, что скажу? Давай. Когда какой-нибудь комик, даже Билл Бёрр, там, да, и он пародирует русских, у меня это вызывает смех, потому что это смешно посмотреть. Uh-huh. Надеюсь, если вдруг Си Цзиньпин сейчас, летя в самолете обратно в Пекин, слушает где-нибудь эфир на радио «Спутник», его веселит моя попытка смешно пародировать китайский язык. Но когда я пародирую кого-то из русских, я тоже пытаюсь, просто это мой язык, и мне здесь легче действовать. В общем, любые шутки, любые пародии, я вот просто вам сразу скажу, они воспринимаются в контексте остальной речи человека. То есть, когда какой-нибудь чел, который политически высказывается абсолютно против и СВО, и России, и всего остального, пародирует Путина, это воспринимается как, ну, оскорбление. Когда я пародирую Путина, это как бы звучит, на самом деле, как отмазка и двойные стандарты, я это понимаю, но по факту важен контекст всех остальных высказываний человека. Понимаете, когда я шучу об там, изнасилованиях, изменах, там, да хоть о самых ужасных там, вещах, как там, педофилия, люди понимают, ну, типа, у этого чела, у него как бы жена, они там уже там 12 лет вместе, у него ребенок, типа, его не замечали в том, чтобы он кого-то там насиловал или что-то такое, поэтому это просто шутка. Но когда человек, имеющий реальный срок за, там, допустим, за нападение на женщину, да, или там, как в случае с иностранным агентом Штефановым, за избиение собственной матери, начнет о таких вещах шутить, ну, это уже другое, потому что от этого восприятия, от контекста, от коннотации нам абсолютно никуда не деться. Так что, ну, это как бы нормальная такая история. Так что обращайте внимание, я такой фанат Китая, что, я тебе скажу, я настолько фанат Китая, мне сегодня кошмар приснился, что... Короче, мне кошмар приснился, что, короче, пока я уезжаю куда-нибудь на съемки или там в поездке, кто-то ездит на моей лишке. И, короче, вот мой кошмар, это я пытался узнать, кто это, почему-то мою лишку начали, пока меня нет, сдавать. Вот, прикинь, такой вот.
4: Это очень заметно, да.
2: Почему ты знаешь, кто в итоге оказался главным злодеем? Я не знаю, почему. Мы давно не общались. Семен Уралов. Я не знаю, почему вообще. Вот я просто недавно, наверное, его ролик там смотрел в Телеграме. И мне приснилось, что Семен Уралов эксплуатирует мою лишку. И мне почему-то снилось, что мы с Никитой Кологривым бегали за ним по торговому центру. Вот, чтобы вернуть ключи от автомобиля. Вот насколько я люблю Китай. Я вам клянусь, это вот сон, у меня идиотские сны абсолютно. Но вот это мне сегодня приснилось. Ой, дебилизм.
4: Мне всегда нравится, когда во сне соединяются, вот правда, из абсолютно разных областей какие-то элементы. С другой стороны, я вот сейчас подвязываю обратно к теме, иногда смотришь за тем, что происходит, ну и тоже кажется, что вот, ну, какие-то совершенно несочетаемые вещи сочетаются. Дональд Трамп, американское президентство, бомбардировщик Си Цзиньпинь и мемы.
2: Но, слушай, мемы-то на самом деле мы к ним относимся как к чему-то новому, но старые советские мемы там примерно то же самое
4: всегда
2: было.
4: Всегда было, просто... факт,
2: это
4: факт,
2: всегда.
4: Абсолютно, да.
2: И вот так-то, да и даже если посмотреть, то не особо-то мы и изменились, да, допустим, посмотреть там на постмодернистов, это считают веянием какого-то нового времени, да, я вот вчера ролик вышел у Николая Соболева, я вот его смотрел, и вот они пытаются убедить, что Канье Уэст не нацист, да, потому что, ну, у него на самом деле просто они про нацизм говорят.
4: Понятно, понятно.
2: Потому что, да-да-да, потому что это их несистемность, потому что все это так вот воспринимают, они таким образом рейдж-байтят и протестуют против ограничения их свободы слова. Они Майн Кампф не читают. Я думаю, окей, но если бы мы проводили статистику, то какое количество людей в Германии того времени, попросту национал-социалистической Германии, во времена Рейха, сколько людей действительно тебе могли ответить на вопрос, вопросы там об основных положениях нацизма, и есть ли, в принципе, эти основные положения. И, может быть, немалое количество из них действительно просто тоже были постмодернистами, да? Как вот в Украине, вспоминаем, выходили просто по приколу, а потом как-то в какой-то момент стало уже не до шуток, потому что сперва российскую пропаганду троллили, вол, мы там это, мы нацисты, смотрите, расскажите о нас по Первому каналу. А потом-то в какой-то момент действительно оказалось, что нацисты. И ты такой, да, ну это сложная тема для рассуждения, конечно, утверждать не берусь, но
4: когда
2: как будто бы
4: шутка
2: все всегда было
4: становится одинаковым. Жизнью, или когда вот этот обратный поворот происходит, это, конечно, болезненно. Майн Кампф внесена в список экстремистских материалов, его распространение в России запрещено. А про Трампа-то с Си что-то добавишь, добьешь, а то мы что-то как-то увлеклись.
2: Я скажу, что Вашингтон пошел на уступки, они там снизили некоторые пошлины. У Си Цзиньпина, у Китая главный козырь — это редкоземельные металлы, без которых станет работает вся микроэлектроника Соединенных Штатов, и тут возникает, как бы это сказать, противоречие, да, стандартное капиталистическое противоречие. Они хотят воевать с Китаем, но для этого им нужно все собственное, чтобы они от Китая не зависели. Но стать независимыми от Китая они не могут, потому что это требует вложений и интеллектуальных, и разного рода других, да, то есть построение инфраструктуры, а как мы помним по заводу TSMC, который пытались с Тайваня перенести, что-то уже десятилетия все это дело тянется и никак с мертвой точки не сдвигается. То есть здесь они вот, ну вот, мне нравится приводить пример, я помню, когда в школе учился, в окно заглянул, а там две собаки любовью занимались, и кто-то их испугал, и они не могли разъединиться. Ну и в этом плане, конечно, Китай с США сейчас похожи, потому что Америка, она и с Китаем как бы не хочет, потому что как это так? Китай нас обгоняет и становится центром мира. Но она при этом без Китая не может, потому что для того, чтобы воевать с Китаем, нужны китайские компоненты. Это стандартный политический парадокс, как был, допустим, во Франции этим летом, когда саммит по поводу проблем мирового климата не смогли провести из-за жары. Угу. Вот, и вот этот вот ролик, он из разряда ситуации на этом саммите, потому что мне такие парадоксы очень нравятся. Я их поэтому, вот почему у меня Оскар Уайльд, там, вот один из любимых авторов, может быть, даже самый любимый, но там, знаешь, от периода жизни зависит, то Джек Лондон, то Оскар Уайльд, потому что Оскар Уайльд, он возвел подмечание этих парадоксов в какой-то абсолют. То есть он их так хорошо подмечает, и ты такой, да, и вот это вот тоже парадокс, как бы, и вместе не можем, и порознь не можем. И все это, кстати, можно наблюдать иногда и в человеческих отношениях, да, там, межличностных. Ну, когда там появляется вот этот абьюз, они вроде друг друга ненавидят, как кошка с собакой, дерутся постоянно, но и друг без друга тоже не могут. Ну, и также сейчас у США и Китая, также сейчас и у многих других стран, и в некоторой степени там у России с Соединенными Штатами, потому что нам нужно то, что есть у них, им нужно то, что есть у нас, разные. Там, им дизель, нам компьютеры и многое другое. Ну, вот так вот. Так что, ну, вот этот ролик, он, конечно, великолепный. Это прям вот фантастика.
4: Ну, я здесь могу только Симпсонов вспомнить, да? Насчет того, что кто с кем жить может, кто с кем не может, о том, как вот, например, естественные враги, как англичане и шотландцы, или как валлийцы и шотландцы, или как шотландцы и другие шотландцы. Чертовы шотландцы всю Шотландию сгадили. Это к разговору о том, где, как, где жить, почему-то как-то вспомнилось. Ну а тогда, вообще странно, правда, что ты в плане сравнения почему-то собак вспомнил, а не человеческие отношения. Но это ж натурально, это ж вот прям оно. Человек и его природный враг-друг. Я вот не знаю, кстати, у нас есть в русском языке слово, одновременно обозначающее и друга, и врага, вот это вот английское, френами?
2: Ну, наверное, это, френами, наверное, нет. Вот есть там понебратство, да, это когда да, такое напускное, но врагом он при этом не является. Угу. Но тогда можно просто самому изобрести такое слово, друга-враг, врага-друг.
4: Да, вруг. Или драк.
2: Не, врук это больше, знаешь, вранье, типа, лжец.
4: Да, хорошо,
2: это уже каламбур.
4: Время подходит к концу, давайте перерыв небольшой сделаем, обязательно продолжим после выпуска новостей.

0: Стас разберется. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Владей.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
8: Они как будто с другой планеты.
9: Подают непонятные сигналы.
10: Выглядят очень странно.
11: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
12: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжили наносить удары по предприятиям украинского ВПК и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. В частности, атакованы два логистических центра в Одессе и Нерубайском, где хранили и распределяли грузы военного и двойного назначения, поступившие из Европы. В порту Рейни уничтожены объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом. В Борисполе Киевской области поражено место сборки и хранения беспилотников и двигателей для крылатых ракет «Фламинго». 4 человека пострадали после атаки беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, 2 женщины в состоянии средней тяжести доставлены в больницы. 2 мужчинам помощь оказана на месте. Гусев уточнил, что в регионе продолжается обход территории и фиксация последствий атак. Уже известно, что повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили и производственные здания. Около 50 беспилотников уничтожены ночью над Ростовской областью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В частности, по его словам, атаки отбиты в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске и в 6 районах – Миллеровском, Тарасовском, Верхнедонском, Чертковском, Каменском и Красносулинском. В результате воздушной атаки поврежден Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Пострадавших нет, предприятие приостановило работу. На границе Самарской и Ульяновской областей произошел инцидент на железной дороге. Поврежден пассажирский поезд, пострадавших нет, сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он добавил, что график движения поездов на ближайшее время будет скорректирован. Евросоюзу грозит самая суровая зима с 2022 года из-за аномально высоких цен на дизельное топливо, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью Financial Times. Чиновник призвал президента США Дональда Трампа не вводить запрет на экспорт дизеля в Европу, заявив о намерении поднять этот вопрос в преддверии встречи министров энергетики ЕС в Дублине на следующей неделе. По мнению Йоргенсена, сохранение энергопоставок из США на прежнем уровне выгодно обеим сторонам. В ЕС цены на дизель в последней неделе бьют рекорды, его стоимость подскочила на 40%. Национальный центр России получил заявки из Китая и с африканского континента от пар, которые хотели бы сыграть свадьбу в Москве на фестивале «Соединяя сердца». Об этом рассказала РИА Новости генеральный директор центра Наталья Виртуозова. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Разберется?
4: Разберется.
5: Разберется.
0: Стас разберется.
7: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильник меня зовут. Хотел еще что-нибудь про Трампа Си поспрашивать. Но уж ладно, время проходит. Кстати, подсказали. Заклятые друзья и коллеги и в комментах тоже подкинули вот эти вот френими, которые не друзья и не враги, и всего понемножечку в этом самом взаимоотношении. Большое спасибо тем, кто подсказал.
13: Все-таки с точки зрения языка по-другому работает.
7: Абсолютно,
13: потому
7: да.
13: Потому что заклятый, и ты сразу, это разрушение ожидания. То есть ты
7: заклятый,
13: ожидаешь, что он сейчас скажет враг,
7: друг.
13: А ты говоришь друг.
7: Да, обман.
13: Да.
7: Ну, а так,
13: но это просто
7: больше,
13: можно
7: да.
13: воспринимать еще и как, типа, там, закадычный друг.
7: Конечно, конечно, все по-другому. Просто вот из того, что есть, ну, относительно наиболее близкое. Но я, собственно, не буду уже давить, душнить следующими дополнительными вопросами. Просто следующая история, ну, правда, она тоже очень интересная. Опять же, в отрыве от того, в каком контексте это было сказано. В отрыве от того, что, ну, фразу очень удобно выдрать из контекста. Но Зеленский, ну, его слова цитируют в американских медиа, рассказывает о том, что после завершения конфликта с Россией он бы хотел, процитирую, продолжать жить в твоей стране, ходить по улицам, никто не хотел бы тебя убить, не испытывал бы к тебе ненависти. Вот Зеленский задумался уже и вслух, ну или его слова приводят об этом вслух, о том, о чем, ну, в принципе, многие говорят, где опаснее, где безопаснее прямо сейчас, в будущем, в каком-то в отдаленном будущем. К чему бы это вот рассуждение было опубликовано, как считаешь?
13: Я думаю, что это опубликовано к тому, что все страны сейчас выпустили же призыв России к миру. Ну, стандартная тактика, да, то есть она длится уже несколько лет, когда они постоянно нас призывают, при этом делают все, чтобы этого не состоялось. И это, кстати, по последнему выступлению Зеленского тоже было прекрасно видно, когда «Россия, давайте мир!» Я к вам прилечу на ракете. Ну и понятное дело, что так разговаривать, конечно же, нельзя. Ты либо хочешь мира, да, и как бы в этой стезе высказываешься, либо ты как бы не хочешь мира, да. А он хочет, чтобы мира не было, потому что это, соответственно, хана его режиму. Угу. Но при этом он хочет и так, чтобы вот как бы Россия была в этом виновата. То есть, чтобы война продолжалась, но продолжалась она по наитию, по желанию, по воле России. И поэтому он, конечно же, такой, нет, там типа все нормально, ничего не будем делать такого. Но прикол тут заключается, знаешь, в чем? Он заключается в том, что все, кроме США, это подписали. А главный спонсор войны – это США. Это же, знаешь, вот я тоже рассуждал вчера, думал об этом. Это же то же самое, как с Лукашенко. Вот Лукашенко говорит, американцы 40 миллионов отдайте, они такие, ну, мы не можем отдать, мы сейчас поработаем над режимом, чтобы из Ситибанка все эти деньги вывести. Нет, не надо работать, просто отдайте 40 мультов. У вас триллионная экономика, для вас эти 40 миллионов, это как бы ничто. Ну, мы как бы поработаем. Так же и здесь это работает, да? То есть американцы хотят мир. Вот знаешь, как достичь мира прямо завтра? Я тебе скажу, у меня вот есть конкретный рецепт. Прилетает Уитков и Кушнер и говорят, Владимир Владимирович, смотрите, мы перестаем отправлять Украине вооружение, но вы нам даете слово, что вот дальше вы не двигаетесь, да, потому что мы перестанем подавать вооружение, вы можете продавить фронт, но вы даете нам слово, что вы этого не делаете. Все-таки слово Путина, ну, мы знаем, что оно стоит намного больше, чем любая американская грязная бумажка, подписанная, еще и подкрепленная этим Бреттон-Вудским долларом. Ну и все, и они такие, типа, Путин такой, да, нас это, типа, устраивает. И все, и перестают Украине давать оружие, Украина ничего не может сделать.
7: Погоди, Кушнер с Уитковым вот за этими словами что-то еще как бы делают, потому что, ну,
13: они
7: еще
13: перестают
7: раз такое
13: подавать
7: было.
13: Украине
7: реально
13: оружие.
7: Перестают все, договорились.
13: Реально
7: это
13: перестают,
7: совершенно другая
13: да.
7: ситуация.
13: Да. Да, то есть я про это и говорю. Вот так вот мира мы бы могли достичь завтра. То есть просто договориться с Путиным, потому что эти территории все в любом случае наши, вы там отводите войска,
7: я
13: или мы сами
7: напомню,
13: их выбиваем.
7: Ты сейчас просто таки, знаешь, переизобрел Минские соглашения. Вот слово в слово.
13: Да, только в этот раз их исполнение будет зависеть от Америки.
7: Вот ты прям сейчас один в один, как Минские соглашения. Прям, ребят, в этот раз 100 пудов. готов. Ребят, вот в этот раз, раньше вообще, вот теперь точно. Вот прям один в один был.
13: Ну, хотя да, с другой стороны, может быть, я как-то, знаешь, идеалистически к этому подошел, потому что оружие можно поставлять и в крысу, но с другой стороны, это и количество-то будут не те. И в итоге все равно как-то вот так вот закончится, потому что, с одной стороны, да, будут какие-то отдельные компании, угу, которые скажут, ну, мы как бы все равно будем продавать Украине, пока у них есть деньги. Но, с другой стороны, на улице, на уровне государства это поставляться не будет, и я думаю, что с поставками на какие-нибудь десятки миллионов долларов там периодически мы бы могли смириться, понимая, что это какие-то частники действуют, даже не согласовывая свои действия с американским, ну, с Вашингтоном. Но при этом вот как бы поставки на миллиарды, это уже, конечно, совершенно другое. Это идет поддержка на уровне государства. Так что, ну, как мне кажется, здесь, наверное, можно было бы договориться. Но прикол-то в том, что этого не будет. Почему? Да потому что американцы этого и не хотят. А что им с экономикой делать? Да? Поэтому, ну, конечно же, это вот я вот говорю в идеале. Так что договариваться как бы никто не собирается. Но сейчас они как-то Зеленского немножечко подкинули. Кинули немножечко, и он, конечно же, этим обстоятельством недоволен.
7: Но тут больше как раз-таки же речь-то не обязательно про конфликт, не обязательно про его разрешение, а здесь речь про конкретного человека. Вот, конкретный Зеленский. Это же очень интересный аспект вот этого всего.
13: Я так не думаю. Я думаю, все-таки Зеленский просто очень расстроен, что вот это вот призыв Россию прекратить войну, причем призыв себе как бы в минус, Америка не поддержала. То есть они этот призыв не подписали, вот это все, что кричали там с трибуны ООН, зато остальные страны подписали. И Украина понимает, что папик как бы засматривается там на другое. Папик хочет вернуться к бывшей. Папик как бы повеселился, отдохнул очень хорошо, а теперь вот хочет все-таки чего-то другого.
7: Так понял, ты же что вроде вот только эти... что прям описал, что папик как раз все устраивает, пусть все продолжается.
13: Ну, почему нет?
7: Чтобы война Америку устраивает.
13: Понимаешь, папик, он никогда не остается навсегда. То есть он никогда не сжигает мосты и не обрубает все до конца. Потому что папик допускает, что, может быть, ему будет хотеться еще иногда приходить и с Украины отдыхать ночами томными.
7: Так подожди, куда, к кому собирается папик возвращаться? Я запутался.
13: Он собирается там, как будто бы выглядит, во всяком случае, все это так. Как будто бы он собирается вернуться к России, потому что у России есть дизель, а без дизеля папику очень плохо, да? Но при этом он все-таки не сжигает мосты окончательно, чтобы, если что, с Украины, которая безотказная и всегда согласится на все, что скажет папик, потому что у папика есть деньги, он, соответственно, хочет рассматривать такую возможность, но иногда все-таки отдыхать там. И не сбрасывать все козыри, иногда там шантажировать, если бывшая любовь будет требовать очень многого от него.
7: А ты знаешь, что удобно сделать, вот как раз-таки, чтобы бывшая любовь никого не шантажировала и ничего не требовала?
13: Mm-hmm.
7: Ну, вывести на пустырь.
13: В плане?
7: Ну, в прямом, Зеленский ровно об этом говорит. Ну, Зеленский говорит, правда, про украинцев, он хочет, чтобы его там сохранили. А это же многими...
13: А это уже другое.
7: Конечно, конечно. Uh-huh. Так о том-то и речь. И я не помню, в каком эфире, но не раз это звучит. И у нас это звучало. О том, что слишком много информации вот у этой... ну, я не знаю, здесь просто как уже получается в половом принадлежности не очень хорошо. Но, грубо говоря, много всякой информации Зеленский владеет. Много слишком тайн знает, чтобы ему сохранить вот это вот что-то где-то как. То есть слишком многим он сможет шантажировать своего папика. И более того, некоторые моменты этого шантажа заметны.
13: Я думаю, здесь все-таки речь идет больше об отношении самих украинцев, потому что, ну, любого президента абсолютно любой воюющей страны в той или иной степени ненавидит достаточно большое количество людей, которые не хотят разбираться в предпосылках или наоборот хотят. Вот. То есть в Украине Зеленского ненавидят те, кто поняли войну, в России ненавидят Путина те, кто не поняли причины этой самой войны. Так что здесь есть отличия. Но все равно, мне кажется, это относится абсолютно к любому президенту. И, ну, вот повторюсь, да, для меня это выглядело как разочарование в отсутствии поддержки от США в самый критический момент. И, тем не менее, Зеленский как будто бы еще до конца не понимает, что проигрывает.
7: Я здесь не могу сказать, насколько что он понимает, но я пытаюсь
13: вспомнить. Ну, я тоже, я предполагаю.
7: Было ли...
13: Я к нему в голову не залазил.
7: Ну, да-да-да. Было ли когда-нибудь такое, что лидер страны начинает рассуждать о том, что как бы его ни грохнули, когда завершатся сложные времена? Более
13: Слушай,
7: того,
13: ну, это когда... нормально.
7: Ну, приведи пример.
13: Всегда. Я не приведу пример там публичный.
7: Да-да-да. Историю сдаюсь, но все же.
13: Пример, допустим, Путина и Ельцина, да, потому что мы знаем из достаточно таких вот большого количества источников, что, ну, как бы я вам скажу так, что, да, вот если смотреть реальными глазами на политику, это касается абсолютно любого лидера страны. Не обязательно, что грохнут, но посадят, потому что приходят новые люди, начинаются расследования. Мы сейчас это видим на примере Мадьяра
7: подожди,
13: и Орбана.
7: Подожди, ничего подобного. Это все есть везде. То, как сажают бывших президентов, Франция, Бразилия, Южная Корея, Казахстан, навалом. Да. Навалом таких примеров. Речь идет о физической безопасности. Так-то, вот я не знаю, почему ты Путина с Ельциным упомянул. Одно из первых решений при Путине...
13: Это первое, что я вспомнил.
7: А что там было? Одно из первых решений при Путине — это полная индульгенция бывшему лидеру государства.
13: Ну да, да.
7: Одно
13: это
7: из первых
13: я думаю,
7: решений.
13: Тоже.
7: Это как раз обратный пример того, что гарантировали будущему бывшему лидеру, что работай, как считаешь нужным здесь и сейчас, тебя не будут оценивать по будущим меркам, которых сейчас еще не существует.
13: Да я думаю, что все равно понимание-то было, что это может в любой момент измениться в зависимости от того, кто будет у власти. Ну, короче, каждая новая власть, она считает, что предыдущая все делала неправильно и начинает всякие там вспомнить хотя бы Хрущева с развенчанием культа Сталина. Ну, это как бы каждой страны касается,
7: ты
13: да?
7: Ты опять уходишь в сторону. Речь не про развенчание, речь про физическую безопасность. Это не придут и посадят в тюрьму.
13: Это он про простых украинцев. То есть цитата Зеленского, она, да, про простых украинцев.
7: Ну, про простых. Ну,
13: да, про обычных
7: очень
13: людей
7: часто
13: на улице.
7: По улицам ходить. Никаких
13: вот это, нет. Вот это, да, это тоже очень смешно. Но, опять же, это просто, вот как бы, может быть, он неудачный пример выбрал. Хотя, может быть, даже не столько неудачный, сколько просто понятный каждому. Но дело-то скорее в том, что вот он просто говорит, вот хочу как бы там вот это вот, чтобы меня не ненавидели. И ему, как комику и шоумену, ну, это, конечно, является одной из самых главных вещей, наверное, в жизни, чтобы его все вокруг любили.
7: Это вот. Разве только комику-шоумену присуще, чтобы все вокруг любили? Это же наоборот, когда ты шутишь, ты так или иначе, ну как сказать, будут те, кто посчитают твой юмор неуместным, неприемлемым.
13: Это да, но тут же вопрос немножечко другой. Как это воспринимается в общественном сознании, понимаешь? Вот есть люди, которые делают такие действия, за которых будут любить, но у их действий очень печальные последствия. Вспомнить хотя бы, тот же Майдан. Ну, короче, абсолютно любые политики-популисты, да, они выбирают то, что хочет народ слышать. А тот же Путин, например, он часто выбирает непопулярные решения, да, там, необходимые, то же самое начало СВО, но непопулярные. И в итоге, как бы, оно ведет в долгосроке, и сейчас мы можем оценить многие там вещи, которые Путин сделал, из-за которых его там, как и Набиуллину в свое время ненавидели. Вот первое, что приходит мне на ум, это то, как они боролись со всякими частными банками, которые нарушали законы и перераспределяли активы, да, то есть был закон, в соответствии с которым банку нельзя брать деньги вкладчиков и куда-то их инвестировать, да, а некоторые банки просто отправляли эти деньги в другие страны, потом они возвращались, но уже в другом статусе, и они их инвестировали. И в итоге Путин там с Набиуллиной с этим боролись, но в конечном итоге это, ну, за это их очень многие как бы ненавидели, да, ну, понятное дело, кто, то есть те люди, которые не смогли.
7: Я все равно не совсем понимаю, тут разговор про лидера страны, которая, ну, вот, ну, проигрывает военные действия, и который, возможно, грозит какой-то... Да при чем тут банки? При чем тут Набиуллина?
13: Мы говорим о решениях. То есть о сложности решения, о том, что популисты, они, как правило, популярны в народе, мы к этому просто пришли, к обсуждению. А люди, которые принимают сложные решения, они в народе могут быть не так популярны. Но при этом Зеленского как комика, а не политика, как шоумена, а не дипломата, в первую очередь волнует не достижение реальных вещей, а то, что о нем будут думать в обществе. Вот про что
7: да
13: я говорю.
7: Да нет, конечно. Его волнует о том, что его не пристрелят, не увезут в багажнике на пустырь, и что он эти следующие какие-то 20, 30, 40 лет проживет. Вот о чем тут речь идет. Это, я абсолютно согласен с тобой, что для него, вот как для подобного представителя, не знаю, политиков, не политиков, кем он там считается, важно, чтобы получить какое-то отношение со стороны. Многим так важно, да. Но в данном случае это же другой уровень. Это же вот, ну, вот туда вот совсем. Более того, это звучит как некий... Это знаешь, как вот в некоторых фильмах, я не знаю, там или еще где-то, что если со мной что-то случится, знайте, виноват вот он. Это вот подобным образом может звучать. Что он говорит, может меня гипотетически могут прям у себя в Украине, у себя на Украине, в Киеве, прям вот на Майдане, прям на меня могли бы напасть. Ребят, обеспечьте безопасность.
13: А может быть, давит на жалость. Вот если вспомнить...
7: А чью, подожди, извини, внутреннюю или внешнюю?
13: Нет, народную, внешнюю. Точнее, внутреннюю. Смотри, в 2000, по-моему, в декабре 24-го или в декабре, по-моему, нет, в декабре 2025-го был вот этот ролик Зеленского, где он там говорит о сложных решениях, которые придется принять. И вот он стоит, и это воспринималось тогда всеми нами как вот, ну, действительно проигрыш. То, что, ну, Украина собирается сдаваться,
7: да,
13: и многие тогда...
7: Да никогда такого не воспринималось,
13: очень,
7: я не знаю...
13: Ну, ты откуда? Будешь судить сейчас по своему интернет-окружению, я по своему информационному пространству.
7: Ты меня извини,
13: пространству, да?
7: Я работаю в медиа. Я не сужу по своему интернет-окружению. Вот самую малость не сужу.
13: Вот
7: никто
13: я никогда не говорил,
7: что Украина что-то сдает. А, комментарии в интернете. Ну, слушай,
13: ну,
7: мы пришли к тому, что пишут в Ютубе, в Тумблере и где-нибудь...
13: Так а что, эти люди чем-то отличаются от тех, кто в современных журналистских изданиях по большей части работает? Да нет, рыночек порешал. Примерно все то же самое.
7: Нет.
13: Ну, ты же сам недавно помнишь про «Газпром-арену»? Негодовал. Про менеджера, про чувака, который прикинулся менеджером,
7: подожди,
13: никто не проверил.
7: Сейчас, подожди, ну ты сейчас опять все в одну кучу мешаешь. Я сужу о высказываниях тех людей, которые компетентны, которые разбираются в ситуации и которые сдают свои оценки. Опять же, притом прекрасно понимаешь, что прогнозы сложно сделать в принципе. Ты это сводишь к этим вот, к редакторам, которым, не знаю, студентики, которые работают за еду, и люди, которые пишут в интернете комментарии? Нет.
13: Но я свожу все это к общественному мнению, которое я и обсуждаю.
7: Общественное мнение.
13: Когда я говорю, да, что было такое вот ощущение у многих людей.
7: Было вот ощущение, сейчас... смотри, как ты оговорился. Было ощущение у многих людей. Две оговорки,
13: ну, хорошо,
7: в одном слове.
13: Не ощущение, ладно, давай так. Люди были уверены, что это подготовка к сдаче Украины. И многие аналитики тогда об этом писали. Ну, конечно, год прошел, я сейчас тебе конкретных имен не назову. Ну, и как бы многие ошиблись. Но действительно, в обществе, когда я говорю общество, я подразумеваю там и блогеров, и многие эксперты тогда об этом говорили.
7: Блогеры? Опять, вот у тебя выскальзывает, а потом на этом ты строишь какие-то дальнейшие эти вот...
13: Рассуждения, я строю гипотезы, да, в тех или иных вещах, но их я строю, полагаясь на факты. Когда я говорю про общественное мнение, я просто пытаюсь провести параллель между тем, что сейчас это может выглядеть так, и мы это можем так интерпретировать, а другие вещи, они выглядели по-другому, но в конечном итоге не подтвердились.
7: Я могу здесь ничего сказать. Я пытаюсь вспомнить, что там было в конце 20... Максимум, что было,
13: там
7: это
13: ролик
7: смена...
13: под дождем, Зеленский стоит и такой...
7: Плевать на эти ролики. Единственное, что было, это выборы, которые Трамп же выиграл. Единственное, что тогда было, и могло навести на мысль, что вот Трамп сейчас порешает, он же за один день
13: победит.
7: Да не в том числе, это первое и единственное важное. Ну, как, я не знаю.
13: Ну, так ролик Зеленского был следствием. Ладно, мы сейчас опять спорим о прошлом. Возвращаясь в день сегодняшний, это может быть абсолютно все, что угодно. Может быть, какой-то хитрый расчет на что-то. Может быть, давление на жалость. Может быть, действительно, вот он так считает и в какой-то момент расчувствовался и сказал, выдал свои реальные эмоции. Может быть, на это повлияло... Ну, то есть тут можно только предполагать, потому что мы идем в стезю не фактов, а в стезю вот каких-то личных эмоциональных вещей, которые могут в совокупности, да, то есть когда у нас много таких вот разных отрывков разного интервью, мы все это анализируем и сопоставляем, и потом говорим, что вот так-то, так-то, так-то. Это действительно может выглядеть как аргумент. А так у нас просто какое-то очередное заявление Зеленского, которое может быть как криком души, так как и вещью, сделанной ну, специально для того, чтобы вбросить определенный нарратив.
7: А тогда вопрос-то возникает. Вот эти слова Зеленский, честно, опять же, как они звучали полностью цитату, не воспроизводят, нужно переслушать этот подкаст этому изданию или интервью, я не знаю, насколько оно большое, честно, на это времени нет и тратить не хочется. Но вот когда идешь на это самое интервью, на этот самый, ну, в данном случае подкаст одному из изданий, ладно, господи, Wall Street Journal, вместе со Spotify, у них там какой-то совместный проект, вот может ли человек надеяться, что я сейчас вот прям на месте порешаю? Или же человек уровня Зеленского должен приходить с четким планом, от которого ни на шаг не отходить, более того, потребовать потом от издательства, чтобы оно переслушать, во-первых, и чтобы оно еще никакой самодеятельности не было. Помнишь твоя история с товарищем, который пришел на интервью и в итоге потом сбежал сразу же? Вот этот вот. Когда это было-то? В июне, да? Я забыл, как его зовут.
13: Ну, чел это несколько раз был. Красовский, что ли?
7: Нет. Этот американец, который, мягко говоря, некрасиво себя ведущий, приехал на форум питерский. Да господи, Тейт, господи, все вылетело из головы.
13: Нет.
7: Что, я неправильно фамилию назвал?
13: Ну да, ты что-то с кем-то путаешь.
7: Нет, это...

0: Или он может вот так вот в рассуждениях, правда, прийти к тому, что, ну, вот, было что-то такое, это еще
1: слушай,
0: и такое.
1: Слушай, ну, говорю, может быть, действительно, просто крик души, и он такой, бэмс, вот я, собственно говоря, там высказал что-то, о чем я действительно переживаю. Вот и все. Но, тем более, это уже потом все утверждается, это действительно прослушивается, просматривается, и каких-то неудобных вопросов там нет. Может быть, это было, там же, знаешь, важно, там, смог он подать интонацию, что вот он хотел донести. Может быть, он хотел сказать, вот я хочу, чтобы после войны мне было не стыдно перед украинцами.
0: Вполне, вполне, вполне, ну, как это сказать-то, здесь вот, ну, я не знаю, просто это действительно выдает больше шоуменства, а не политиканства.
1: Так Зеленский и есть шоумен, а не дипломат и не политик. Это то, что подтверждается огромным количеством вещей. Точно так же, как и Трамп. Шоумен, а не политик. Да? То есть вот он думает, что раз его шоу там производит впечатление на широкие массы, то и на Си Цзиньпин, и всех остальных. Это... Ну, просто люди играют в разных лигах. Знаешь, как вот сытый голодного не поймет, так и политик с комиком общего языка не найдут.
0: Ну, можно ли, нужно ли тогда договариваться о таком чосе?
1: Ну, а что делать-то? Ты же, когда работаешь с людьми, многие из них тебе могут не нравиться, но вы как бы, ну, вот работаете, так уже сформировано. Ну, а что теперь поделать? Приходится искать компромиссы. Это, в принципе-то, и есть жизнь в обществе. Только здесь не общество, а вот все мировое сообщество, скажем так.
0: Ну, все так, все так. Просто вот действительно, когда речь идет о, ну, вот не только каких-то политических перспективах, да даже государственных, а когда человек заговаривает о физической безопасности, ну, мне кажется, какая-то грань определенно перейдена.
1: Ну, а смысл-то ему просто об этом говорить? Я говорю, может быть, он об этом переживает, но это же не захотят сразу все украинские спецслужбы. Да, Зеленский переживает, он тоже человек, давайте его защитим. По сути, здесь он говорит, вот хочу жить так, чтобы потом не было стыдно, да? И это как будто даже какая-то больше бравада, нежели там раскаяние или переживание по каким-то вещам.
0: Ну, посмотрим, опять же, что из этого будет дальше. Просто, опять же, вот выстраивая какую-то линейку, линию из заявлений Зеленского, и вот, правда, подкладывая на это все и под это все какие-то решения американские в целом по поддержке Украины, по поддержке Зеленского лично, вырисовывается что-то там не очень. Давай еще один небольшой перерыв сейчас сделаем. В следующем часе нам можно будет позвонить. 95-95-912, телефон московский 4-5, уже, наверное, можно набирать. Что у нас там будет? Да, и про семейную ипотеку.
1: Можно звонить.
0: Уже прямо сейчас, да. И
1: прямо сейчас начинайте дозваниваться, чтобы мы эфир начали, вы были, я вас призываю.
0: Именно поэтому я и говорю заранее. Все, прервемся.

Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Гражданская авиация появилась в Советской России в 1923 году. Инженеры из Центрального аэродинамического института сконструировали первый пассажирский четырехместный аэроплан. Он развивал скорость до 150 км в час и летал по маршруту Москва-Казань. Через несколько месяцев первый полет совершил самолет цельнометаллической конструкции «Ант-2». Над ним работал великий Андрей Туполев. Скоро появилась и первая авиакомпания. Ее назвали «Добролет». На развитие гражданской авиации деньги собирали в специальный фонд всем миром, от наркомов до рабочих. А рекламировал ее поэт Владимир Маяковский. Сначала, наряду с созданием отечественных самолетов, покупали немецкие «Юнкерсы». Но было принято решение не зависеть от импорта. Уже через год советские воздушные суда летали в Среднюю Азию, Крым, Поволжье, Германию и Китай. Летчики стали настоящими героями того времени. Авиация стала символом возрождения страны и одним из государственных приоритетов. Примечательно, но советскому правительству удалось воплотить в жизнь замысел, который в то время был не под силу целому ряду крупных

западных держав. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 9 утра, в Красноярске 13 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Машинист пассажирского поезда пострадал при инциденте на границе Самарской и Ульяновской областей. Около 600 украинских беспилотников сбито за ночь над российскими регионами. Евросоюзу грозит самая суровая зима с 2022 года. Подробности далее. Электровоз и первый вагон пассажирского поезда «Москва-Тольятти» повреждены при инциденте на границе Самарской и Ульяновской областей. Как сообщает Куйбышевская железная дорога, схода состава с рельсов не произошло, пассажиры не пострадали, но травмирован машинист. Уточняется, что инцидент произошел на перегоне Рачейка-Балашейка в связи с внешним вмешательством. Движение поездов на перегоне в Ульяновской области приостановлено, задерживаются пассажирские составы «Москва-Самара», сообщает Куйбышевская железная дорога. При атаке беспилотников в Пермском крае от осколочных ранений погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Манохин. По его словам, к этому часу завершилось отражение массированной атаки вражеских дронов. Силами ПВО и мобильными огневыми группами сбито 39 беспилотников. Всего же, по данным Министерства обороны, в течение прошедшей ночи над Россией уничтожено 592 украинских беспилотника. Под ударом оказались территории 19 регионов страны. Дроны сбиты также над Черным морем. Вооруженные силы России продолжили наносить удары по предприятиям украинского ВПК и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. В частности, атакованы два логистических центра в Одессе и Нерубайском, где хранили и распределяли грузы военного и двойного назначения, поступившие из Европы. В порту Рейне уничтожены объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом. В Борисполе Киевской области поражено место сборки и хранения беспилотников и двигателей крылатых ракет «Фламинго». Следствие установило подозреваемых по делу о гибели военных моряков во время учений на Каспийском море. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана. Уточняется, что проведен осмотр места происшествия, допрошено более 30 военнослужащих, изъяты документации и видеоматериалы, назначено 12 экспертиз. В Казахстане сегодня объявлен общенациональный день траура в связи с гибелью 12 военнослужащих. Евросоюзу грозит самая суровая зима с 2022 года из-за аномально высоких цен на дизельное топливо, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью Financial Times. Чиновник призвал американского президента Дональда Трампа не вводить запрет на экспорт дизеля в Европу, заявив о намерении поднять этот вопрос в преддверии встречи министров энергетики ЕС в Дублине. Эта встреча состоится на следующей неделе. По мнению Йоргенсена, сохранение энергопоставок из США на прежнем уровне выгодно обеим странам. Компании пищевой промышленности лидируют по росту предложений и подработки для сотрудников пенсионного возраста. С января по август число предложений о найме в этой сфере выросло на 55% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные исследования РИА Новости. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
4: Разберется.
5: Давайте продолжать. Радио «Спутник». Стас разберется. Меня зовут Алексей Красильников. Наш телефон 959-95-912. В этом часть можно позвонить, поделиться, задать вопрос, рассказать. В основном задать вопрос. И даже слово тебе не дам. Сразу звонок есть, поэтому...
6: Ура!
5: Давайте слушать. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, и вперед.
7: Доброе утро, Вячеслав, Ялта.
5: Здравствуйте, Вячеслав.
7: Такой вопрос. Вот, на фоне вообще искусственного интеллекта, да и прочих всяких, так сказать, майнинга, и вот в прошлые годы очень поднимались цены на комплектующие компьютера. ну и в принципе сейчас на телефоны поднялись из оперативной памяти и так далее. Это все можно представить как некоторый такой, может быть, сговор, конспирологию разведу, вот, к тому, что людей стараются перевести вот на, как Стас говорил, шеринг-экономику. То есть, типа, не надо иметь свой компьютер, возьмите какую-нибудь вообще такую рабочую станцию и просто подключайтесь к нашему облаку, там, Amazon какой-нибудь еще и так далее. То есть, я имею в виду понять, что это не какой-то резкий переход, ну, как бы такое, знаете, подталкивание. То есть, возможно, бы комплектующие и так подорожали, но они говорят, ну, вот они дорожают, давайте пусть не на 100% подорожают, а на 150 или на 200, и так вот немножечко вводят людей к тому, что не надо покупать свое, лучше взять вот в облаке, так сказать. Вот.
2: Да, спасибо большое. Спасибо. Я смотрю, у вас проблема искусственного интеллекта, в принципе, занимается все время. Вы правы, но это не... То есть это происходит, действительно, и шеринг экономика, и все остальное, но это не какая-то вот эта вот жесткая идея вот этих транснациональных корпораций, которые хотят посадить нас на зависимость. Они, конечно, подсаживают, но в более мелких масштабах. Просто, понимаете, дело в том, что это экономически получается выгодно. Ну, в том числе и нам, в некоторой степени. Сейчас объясню. Дело в том, что если бы это было бы нам экономически невыгодно, то нашлась бы парочка корпораций, которая бы сказала: а нет, мы как бы не будем соблюдать. То есть все они между собой договориться бы просто не смогли. Но это и экономически получается выгодно, потому что нейронки требуют просто огромных вычислений. Я здесь вам скажу, что в принципе, да, тут будет зависеть от объема работы. Но вот сейчас объясню на цифрах. Мне сейчас для перевода книг, которым я занимаюсь для своей библиотеки на сайте, мне нужно купить себе компьютер за 1 300 000. Причем еще не факт, что я его смогу купить. Я это сейчас жду. Мне нужен Mac Studio с 512 гигабайтами объединенной памяти. Вот. В теории вот за этот 1 300 000 он у меня будет нагружен там с утра до вечера, и за 1.5-2 года мне он обойдется примерно в те же самые 1 300 000 или там 1 400 000, которые я бы за эти 2-3 года потратил на перевод книг и прочее. Но я-то собираюсь это делать в том числе и для людей, чтобы они могли зайти на сайт и скачать. А большинству людей такие задачи не нужны. И такая огромная вычислительная мощность, она нужна только корпорациям, там, медийщикам всяким, там, аналитикам, да, банковскому сектору, компаниям, которые занимаются кодингом, да, для того, чтобы вот этот вот через Клод или какие-нибудь развернутые локальные модели типа Джема и прочих писать код там, для игр, например. Да, уже появляются фильмы снятые с помощью искусственного интеллекта, и это занимает достаточно большое количество времени. Но большинству людей такое не нужно, поэтому вот такая вот подписочная модель, для них она, наверное, становится вариантом. И мы с вами постоянно возвращаемся в эпоху мейнфреймов, и потом опять в эпоху персональных устройств, потом опять в эпоху мейнфреймов. Ведь если вспомнить, как все это дело начиналось, даже почитать биографию Билла Гейтса, когда вот он учился в своем элитном колледже для очень дорогих подростков, там же тоже не было компьютера, там были терминалы, с помощью которых вы к мейнфрейму подсоединялись. И сейчас для искусственного интеллекта мы делаем то же самое. То есть вы там скачали Клод, да, вы Клод десктоп приложение, вы в нем общаетесь, но все эти данные все равно, они улетают на сервер. Сервер эту информацию обрабатывает, да, с помощью мощнейшего компьютера и возвращает вам уже обратно. То есть это, по сути, ваш смартфон, он не работает с искусственным интеллектом, он всего лишь терминал, в котором вы что-то пишете. А эту, по сути, вы просто занимаетесь арендой. Но арендой достаточно умной, когда вам что-то надо, вы это делаете. А если вы понимаете, что вам нужна больше вычислительная мощь, то вы уже этот компьютер покупаете у себя, как вот собираюсь сделать я, да, вы его у себя ставите, и вы уже как бы с ним работаете полноценно. Так что это вопрос финансовый. Но тенденции пересадки нас на шеринг-экономику, они действительно происходят. Это происходит и по части рынка жилья, и по части всех этих всевозможных подписок, когда нам, во-первых, просто не дают возможности выбирать, да, то есть в случае с искусственным интеллектом у вас, в принципе, есть возможность выбирать. Если вы можете позволить себе дорогой компьютер, вы его покупаете. Не можете, арендуйте, когда вам надо, и выполняйте нужные вам действия. А вот в случае с некоторыми, допустим, там, приложениями или квартирой, они целенаправленно делают так, чтобы это все было просто невероятно дорого. Да? То есть они специально скупают все жилье, монополизируют рынок. Или как вот застройщики, что у нас, что в Китае, что во всех остальных странах, постоянно пытались обойти государство. С одной стороны, стороны, раздуть рынок недвижимости, заработать на акциях и выплатить огромные премии топ-менеджменту компании, а потом, как это делала компания «Самолет», просить поддержку у государства, вот, чтобы потом просто свалить куда-нибудь в закат со всеми заработанными на россиянах деньгами. Но при этом дорожает и стоимость недвижимости, и вы не можете ее покупать, и вы вынуждены арендовать, просто потому что купить вы не сможете. Вот. То есть, вот так вот я вкратце коснулся. Ну, короче, я скажу вам так, что шеринг-экономика – это закономерное развитие капитализма. Да, то есть здесь нет хитрого плана и злых корпоратов, которые сидят, все это придумывают. Это их природа. То есть некоторые люди, они злые не потому, что у них там половая жизнь не складывается или дома все плохо. Некоторые люди, они злые, потому что так их вынуждают действовать обстоятельства. Да? То есть не мы такие, жизнь такая, как было в бумере и все остальное. Так что, надеюсь, я вот на ваш вопрос ответил. Шеринг-экономика – это данность капитализма.
5: Я бы пару вопросов, конечно, сюда уточняющих еще добросил.
2: Но у нас еще есть... один звонок.
5: Конечно, да. 95-95-912. Позвоните, расскажите, спросите. Не забывайте, если не сегодня, придется ждать понедельника. Поэтому доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, и прошу вас.
3: Доброе утро. Меня зовут Ирина. Я из Санкт-Петербурга.
2: Доброе утро, Ирина.
3: Доброе утро. Я на прошлых выходных была в Нижнем Новгороде. У меня просто такой вопрос или подмечание. Как бы, как вот вы относитесь к тому, что вот на Стрелке открылась «Волга-арена»? А вот прекрасное слово «Волга» написано английскими буквами, я не знаю, там какими, латиницей. «Волга» не русскими буквами. Как вы к этому относитесь?
2: Ну, мы... Да. Мы с вами это будем обсуждать на радио «Спутник», который пишется тоже отнюдь не по-русски. Понимаете, есть такая вещь, что все-таки вот есть какой-то вот международный язык, который поймет большинство людей. А мы хотим нашу продукцию и наши бренды развивать в том числе и на мировой арене. Это как бы совершенно нормально. В Советском Союзе было абсолютно все то же самое. Хотя иногда они, конечно, просто выпускали там отдельную модель, да, потому что, вы знаете, допустим, почему вот автомобили «Жигули» назывались «Жигули» только в Советском Союзе, а вот в Италии их переименовали?
5: Буквы «Ж» нету. Ну, пишется
2: нет.
5: По-другому. А как?
2: А потому что созвучно со словом «Жигало».
5: Ты же в курсе, да, что «Жигули» — это же как раз вот от итальянского какого-то деятеля.
2: Так в этом-то и прикол. Да-да-да, это они договаривались, но на самом деле там изначально база итальянская, но собрали на этом инженерно эту машину, очень улучшили, так что она в Италии стала даже популярнее оригинала. Но пришлось переименовывать, потому что на автомобиле со звучным названием «Жигало» ездить никто не хотел. Это как знаменитая история про Сталина, ну и почем нынче родина, да, когда автомобиль хотели... родина назвать, а он как бы это. Я вот то же самое перекладывал на проститутку по фамилии родина.
5: Старый анекдот есть про газеты о том, что правды нет, труд дешевый, комсомолка за углом. Вот эта вот штука, я прям помню, откуда-то очень из 80-х. Я здесь готов, знаешь, что еще к своим словам добавить? О том, что вот КХЛ, то есть лига хоккейная, где играет команда так, из Нижнего Торпедо, собственно, представляющая этот город, вот она вся англифицирована, там даже фамилии игроков, по-моему, в большинстве, если не во всех командах, пишутся на латинице. То есть это какой-то, правда, это представительский момент. Понятное дело, что это арена, там не только КХЛ будут играть, там и фигурное катание будет, там и другие, возможно, мероприятия будут. Но, возможно, это действительно как бренд, как что-то вот куда-то там.
2: Я на внешнюю атрибутику, в принципе, вообще не особенно обращаю внимание, да, пусть название будет хоть китайскими иероглифами, если это обосновано, главное, чтобы это внутри, да, было наше, то есть пусть «Волга» будет вообще там хоть написано там, хоть на эсперанто, главное, чтобы собиралось из российских компонентов, а так бренд, ну, слушайте, я тоже здесь там, ну, у меня-то, конечно, название моего там личного бренда, оно по-русски обычно пишется, но там всякие и ники там, и все остальное. Остальное, но это действительно представительский момент. Даже наш президент ездит на автомобиле «Аурус». И, в принципе, понимаете, язык – это такая постоянно развивающаяся история. Я вот люблю, там, когда молодежь какие-то новые выраженницы вставляет, я сразу начинаю расспрашивать, там, а что это значит. Ну и вот в бизнесе тоже есть определенные свои правила. И я бы не обращал внимания на внешние составляющие, потому что это повод для бесконечного количества спекуляций. А что хотел сказать автор? А давайте мы за них додумаем, а давайте вообще это получается перед запалом простилаемся и прочее. Это такое. Главное смотреть вот именно в суть, да, из чего вот состоит. Если, допустим, пирожное выглядит как известная субстанция, оно от этого менее вкусным не становится, а все ассоциации возникающие, это уже шутки. Знаете, как когда тебе что-то нравится, а потом это начинают высмеивать, и оно тебе перестает нравиться, ты такой, фу, реально, потому что тебе типа стыдно иметь отношение, что тебе нравится что-то такое жалкое, типа и несерьезное. Тоже такой способ психологической манипуляции, так что, ну, это как бы неправильно. Надо смотреть на суть и как бы думать. И кроме того, повторюсь, все эти там отстаивания языка и прочее, язык, он постоянно развивается. Если бы люди там, ну, Достоевского, когда читаешь его записки, да, ты такой, ну, господи, это как бы, мне очень трудно разобрать, мне приходится продираться. Не потому, что Достоевский плохо писал, а потому, что язык вообще был другой, да. Я там, когда озвучиваю, очень трудно, вот некоторые цитаты, в том числе и из личных переписок, потому что ты не все выкупаешь, ну, другое вот просто было. Мы меняемся постоянно, а язык — это способ взаимодействовать. Так что пусть будет Волга-арена там и любая другая арена.
5: Ну, тут, правда, немножечко другое. Тут ведь какое-то сознательное замещение кириллицы латиницей. А по поводу того, что язык должен обновляться и изменяться, никаких сомнений нет, абсолютно точно.
2: Ну, есть 99... такое замещение. Ну, да, но да. Главное, что Волга, да, они же хотят сказать не там Трамп-Волга, не Трамп-арена, а главное, что Волга-арена. Какая разница, как пишется Волга? Все знают, что Волга — это наша русская. Вот и все. Так что как оно пишется, неважно. Это, наоборот, попытка донести свои названия, свой нейминг, извините за неологизм, но все-таки донести, кстати, это. Да, донести это, в том числе и до международной аудитории, и показать, что вот, смотрите, у нас есть такая вот прекрасная река, в честь которой мы там назвали вот это. Да, точно так же, как там Ленин тоже, там вот они когда выпускают книгу у себя в Америке, пишут по-английски Ленин, просто потому что это вот как бы, ну, бренд. Ну, вот.
5: Тут все-таки такая вещь, что аренда стоит где? В Нижнем? Аренда кто будет посещать? Жители России, граждане России в первую очередь. Играть там будут кто? Хоккеисты, представляющие российские команды в первую очередь. Тут вот такой момент. Про заграницу я тебе предложу тоже порассуждать. Было заявление, значит, директор департамента господдержки перечисли печати книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев на одном из форумов говорит, что по его сведениям ряд издательств разных других западных стран перестают выпускать переводы русской классики. То есть вот эта русская культура в латинице, на латинице или на местных языках, на местных шрифтах, меньше изучает. Хотел было я задать этот тебе вопрос, но у нас уже есть звонок. Не успел, но это и хорошо. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
6: Доброе утро, уважаемые ведущие. Город Рыбинск, Екатерина.
5: Здравствуйте, Екатерина.
2: Доброе.
6: У меня вот вопрос такой. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу слов Си Цзиньпиня, что нужно найти правильный путь сосуществования двух крупных держав, да, вот Америки и Китая. Вот. Хотелось бы узнать ваше мнение. Есть ли в этом некая доля лукавства? Или Си Цзиньпин действительно так думает?
5: Подождите, Екатерина, а вы считаете, что Си Цзиньпин не считает, что Америке и Китаю нужно найти путь для сосуществования держав?
6: Нет, я просто думала, может быть, это все-таки был такой небольшой подтекст, чтобы привести Дональда Трампа в чувство, чтобы он не вводил адские санкции, которые он обещал ввести.
5: Ну, допустим. Это, спасибо большое.
2: Это как всегда. Ты понимаешь, что вам придется драться, но ты до последнего говоришь, слушай, ну давай не будем, задумайся. А думайся, пока не поздно, от этого никому лучше не будет. Но чел стоит уже распсихованный, разгоряченный, заведенный, так еще и при своей толпе. И он понимает, что если он сейчас сольется, то выглядеть будет не круто, и толпа посчитает, что он сакунишка. Поэтому он такой, ну все, ладно, придется драться. Уже как-то и особо без энтузиазма дерется, но перспектива быть там, перестать быть вожаком стаи вот этих вот оголтелых шакалов, которые ничего, кроме грабежа в своей жизни толком-то и не сделали, ну, для него это, как бы позор, да, тем более для таких людей, как Трамп. Но это же не значит, что Си Цзиньпин не должен это говорить, мало ли в какой-то момент Трамп как бы одумается. Ну, точнее, Америка, Вашингтон, я так скажу. Ну, это же не значит, что надо, а что он тогда должен приезжать сразу с негативом, а тогда он себя выставит вот этим вот самым агрессором, да, а кому хочется быть агрессором?
5: У меня только единственный вопрос. А Си Цзиньпинь вот действительно чего-то опасается от Америки? Вот в серьезном ключе. Не в смысле вот того, что было в первой части передачи, о том, что действительно есть взаимозависимость стран, все дела, ла-ла-ла. А вот в том смысле, что, что вы против нас ведете санкции, поэтому я буду говорить про существование держав? Это мелковато для Си Цзиньпиня,
2: нет? Да нет, нормально. Здесь подразумевается же в том числе и война. Ну, даже если чел какой-то там мелкий, микрочелик, это же все равно не значит, что надо нормальным воспринимать акт агрессии, который там произойдет. Непонятно как, непонятно когда, но все как бы к этому движется, и нужно в очередной раз призвать всех к миру, да. Тут можно задать вопрос, а вот там Путин на его знаменитая мюнхенская речь, а вот он там что этим хотел сказать? Да ничего, что сказал, то и хотел сказать, типа, давайте будем нормальными. И все равно это уже десятилетия, больше даже практически там 20 лет, да, скоро уже будет, и это все равно все продолжается, когда вот он говорит одно и то же, ну не надо воевать, ну не толкайте вы народ к войне, зачем вы это делаете? А они все равно продолжают. Это же не значит, что там, ну, как бы Путин хотел бы, я думаю, как и все россияне, чтобы никакой войны с НАТО бы не было, и мы все их к этому призывали, призываем и будем призывать до последнего, потому что война это самое лучшее. Лучше 10 лет переговоров, долгих и мучительных, чем один день хорошей войны. Вот. Это все понимают и призывают, но, как говорится, войны никто не хотел, война была неизбежна. Ну, вот так же и здесь. То, что человек творит дичь, да, у вас вот кто-то из знакомых, там, из ваших друзей творит дичь, вы ему говорите, ну, зачем ты это делаешь? Ну, успокойся, ну, остановись. А он все равно продолжает, да? Ну, вы же все равно продолжаете, как бы, пытаться его отговорить.
5: Я больше, вот знаешь, к чему вел? К тому, что Си Цзиньпинь в любой бы ситуации сказал вот это. Ну, просто когда конечно. Лидер страны, тем более еще и лидер Китая, говорит о том, что мы должны найти правильный путь по существованию... Ну, это база. Это вот как раз к разговору о подкасте, где был Зеленский. Ты приходишь с запланированным набором шаблонов. Вот примерно то, про что ты говорил относительно Путина. Повторяешь, и это программные речи для Китая, это стандарт. Я не думаю, что здесь прям что-то было, исходя из текущего уровня взаимоотношений США и Китая.
2: Ну, так вопрос еще и действий. Вопрос же заключается в том, а как вот ты действуешь?
5: Хороший вопрос. Я просто сейчас так прикинул о том, что Китай не всегда в этом плане действует. Говорят, да, действуют по-своему. Скажут, что хотите.
2: Ну, они не эскалируют. Они не эскалируют. Они спокойно ждут, чтобы США разрушали себя сами. Они же понимают, что санкции губительны.
5: Просто какими-то вот такими обходными путями, которые в лоб заметить сложно, про которые медиа не напишут, но не уверен. Но мне кажется, да. Так.
2: Нет ничего в нашем мире, о чем медиа бы не написали.
5: Уверен абсолютно. И слава богу, кстати, что не напишут, что есть огромная куча всего, что лучше бы, возможно, и не знать. Так, я так понимаю, у нас еще один звонок сейчас прям подключается, причем даже в продолжение того, о чем у нас сейчас была речь. 95-95-912, телефон Московский, 495, не забывайте. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста, прошу вас. Единственное, сразу уточню, у нас 5 минут до новостей, поэтому, пожалуйста, лаконичай, чтобы мы успели вам ответить.
8: Здравствуйте, Сергей Волгоград.
5: Здравствуйте.
8: Вопрос, развивая предыдущий вопрос, девушка звонила. Вот в базе существования Китая лежит марксистская идеология. В базе существования США лежит крайне антимарксистская идеология. Как вы думаете, Си Цзиньпин искренне говорит о мирном сосуществовании? Или все-таки он понимает, что рано или поздно им придется схлестнуться? Возможно, не в этом поколении, а в следующем. Ведь мирное сосуществование с капиталистами уже привело к ликвидации Советского Союза. Он же должен себе это отдавать отчет.
2: Знаете, ну, вот в голову к Си Цзиньпину я вот здесь вот даже предположить не могу, потому что он как может это понимать, так и не может. Но вот а Сталин это понимал, когда пытался кредит взять у американцев, да, это не к какому-то уничижительному контексту Сталина, а просто, ну, как бы все равно выгодно взаимодействовать. Тебе может не нравиться твой сосед, но ты как бы с ним вынужден взаимодействовать. И вне зависимости от того, понимает Си Цзиньпин это или нет, все равно все идет к глобальному противостоянию как раз-таки по той причине, которую вы и озвучили, из-за капиталистической сущности, капиталистической природы.
5: Слушай, извини, пожалуйста, а вот вклинись сюда. А можно ли сравнивать со временами сталинскими, учитывая, что да. Тогда как раз коммунизм был угрозой для всех остальных, коммунизма боялись или его выставляли как угрозы для того, что вот их там какие-то капиталистические идеалы будут порушены, и на тот момент еще, ну, не было ни Советского Союза, не было ни Югославии, Югославии, не было ни Восточного блока. Тогда...
2: Так они сейчас этого и боятся. По сути, мы сейчас, пусть и без коммунистической идеологии, мы все равно представляем собой национально-освободительную борьбу, то есть отсутствие неоколониализма, суверенитет стран. Ну, как бы у нас нет, конечно, вот этой коммунистической базы в основе, нет большевиков, вот этих громких лозунгов, но это что касается внутри страны. А вот в мировой, как бы так сказать, в мировой этой сверхдержаве, Россия, которая отказалась вместе с США уничтожать Сирию или геноцидить Ирак, или заниматься другими погаными вещами, ну, с этой точки зрения Россия вместе с Китаем являются. То есть неважно, что у нас в фундаменте идеологическом лежит, главное, что вот с точки зрения истории, вот так вот она рассудила в силу огромного количества факторов, что мы находимся на, так скажем, марксистской стороне человечества, при этом сами, может быть, марксистами даже и не являясь, во всяком случае, по своей там государственной идеологии, да, так что... Ну, во времена Советского Союза было примерно то же самое, иначе бы его там и не развалили, да, когда все начали объяснять, что на самом деле Сталин, он вообще не марксист, и он предал идеи социализма, и вот это вот все остальное, что не меняло сущности того, что СССР возглавлял антиколониальную борьбу, что не мешало Советскому Союзу, тем не менее, торговать и с Америкой каких-то вещах, несмотря там, на санкции и поправки Веннинга и все остальное, но при этом как бы, ну, взаимодействовали, и так что... Здесь, повторюсь, отношения Си Цзиньпина, неважно, что он понимает и что он не понимает. Ты как бы вообще часто ничего не понимаешь. Я вот в жизни иногда бывает, вообще думаю, господи, я ничего не понимаю. Ну что вообще такое? Но ты, вот есть какие-то установки. Ты когда слеп, надо полагаться не на... как тебе сказать-то, да, не на свои ощущения и мысли, полагаться надо на технику безопасности уже умными людьми, методом смертей и проб и ошибок, выработанную, да, то есть вот ты находишься там в пожаре, как действовать? Вспоминай, чему учили на уроках по ОБЖ, и делай то, что там говорили, не импровизируй, не придумывай ничего. Все за тебя уже придумали, тебе надо быть достаточно умным, чтобы понимать, что ты не можешь быть умнее, чем люди, которые уже создали знания. Тебе не надо заново проводить все открытия там, Ньютона, опыты Паскаля и все остальное. За тебя уже все написано, тебе нужно только усвоить, как именно это работает. Поэтому... Также в отношении Си Цзиньпина. Что бы он там не понимал или, не, или понимал наоборот.
5: Поэтому инструкции-то и существуют, и учить их полезно, что в критической ситуации...
2: Ну, да. Мы их считаем только, то, что когда заучено. Ничего не работает, правда.
5: Это правда, это тоже такая ситуация. Еще один небольшой перерыв. Сейчас реклама новости. Обязательно вернемся, продолжим. Программа «Стас разберется» на радио «Спутник». А телефон, если что, 95-95-912 можно тоже уже прям сразу набрать.

0: Стас разберется. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Электровоз и первый вагон пассажирского поезда «Москва-Тольятти» повреждены при инциденте на границе Самарской и Ульяновской областей. Как сообщает Куйбышевская железная дорога, схода состава с рельсов не произошло, пассажиры не пострадали, но травмирован машинист. Уточняется, что инцидент произошел на перегоне Рачейка-Балашейка в связи с внешним вмешательством. Движение поездов на перегоне в Ульяновской области приостановлено. Задерживаются пассажирские составы номер 16 и номер 10. Сообщение «Москва-Самара». 7 человек, включая двух подростков 17 и 14 лет, пострадали при атаке беспилотника в Ульяновске. Трое госпитализированы, тяжелых случаев нет, сообщила министр здравоохранения региона Мария Шалягина. Повреждена гражданская и промышленная инфраструктура. Целью массированной атаки на Ульяновск было промышленное предприятие. Сбиты десятки беспилотников. Об этом рассказал уже губернатор Алексей Русских. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массированной атаки ВСУ на гражданские объекты региона. В Казахстане обнаружены тела всех военных моряков, погибших во время учений на Каспийском море. Общее число жертв составило 14 человек, сообщило Министерство обороны республики. По данным ведомства, накануне в Мангистауской области на побережье из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра 17 военных моряков унесло в море. Спасти удалось троих. По факту гибели военнослужащих возбудили уголовное дело по статьям «Халатное отношение к службе» и «Нарушение правил кораблевождения». Обстоятельства трагедии выясняет правительственная комиссия. В республике объявлен общенациональный день траура. Президент России Владимир Путин направил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву соболезнования в связи с трагическим происшествием. Аварийная ситуация на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии ликвидирована. Ремонт продолжается, сообщили РИА Новости в местной администрации. С вечера четверга тепло стало поступать в дома поселка Серебряный Бор. С ночи пятницы в Нерюнгри и с 6 утра в поселок Беркакит. Температурный режим поддерживают 2 котла на ГРЭС и 1 на пиковой котельной в Нерюнгри. При этом остались точечные проблемы. Низкий температурный режим наблюдается в наркодиспансере, тубдиспансере и инфекционном блоке местной ЦРБ. Магнитуда землетрясения, произошедшего утром в Черном море у берегов Сочи, составила 4,2 по шкале Рихтера, уточнили в управлении МЧС по Кубани. Сейсмособытие зафиксировано на расстоянии 20 километров от берега. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения курорта не пострадали. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутника Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: Разберется.
6: Давайте продолжать. Стас разберется. Радио «Спутник», Алексей Красильников. Наш телефон 95-95-912. Можно позвонить, рассказать, поделиться, задать вопросы. Напомню, если не сегодня, придется ждать понедельника. Нехорошо, поэтому давайте прямо здесь сейчас. А для затравочки пока ждем что-нибудь. Ну что, про семейную ипотеку я тебе предложу тоже высказать. Значит, давай. Новые условия, новые правила с 1 октября действуют. Некая такая повышающая, точнее, понижающаяся ставка для количества семей с количеством детей от 10% для семей с одним ребенком до 2% у тех, у кого 5 и более детей. Это за пределами столичных регионов. Москва, Питер, Московская и Лен область. Есть определенные лимиты, есть определенные дополнительные условия. Все это только на новые договоры распространено. То есть с 1 октября все старые, все, что уже было заключено по семейной ипотеке, по новой ставке пересчитываться не будет. Подробности есть, например, у коллеги из РИА Новости, можно посмотреть в телеге, у нас я что-то не обратил внимания, было или нет, но, в общем, цифры легко находятся. Поэтому что и как и где?
7: Слушай, ну, отличная инициатива. Ну, к определенному росту рождаемости, не очень большому, скорее всего, в рамках статистической погрешности, но все-таки это приведет. Другой вопрос, что надо побольше всяких таких мер, да, чтобы вот здесь вот этим удобнее, и поэтому они начинают больше рожать. Ну, я не то чтобы всех призываю, срочно рожайте, да, это ваше личное дело. Я рассуждаю именно с точки зрения государства, потому что государству нужно как-то решать демографический кризис, который сейчас по всей планете шагает семимильными шагами. И вот со всем этим нужно разбираться. Вообще, на самом деле, я вот тут вот посмотрел, и действительно, у нас, в принципе, государство достаточно, пусть и медленно, хотелось бы, конечно, быстрее, но большая бюрократия, это, конечно, плата за законность и продуманность, в том числе и этих законов, но все-таки принимает определенные меры для того, чтобы и квартиру покупать было и безопасно, и не так дорого. И, конечно, усложняют жизнь тем, кто собирался становиться рантье, да, просто брать кучу квартир, здесь квартиру, там квартиру, чтобы потом на этом зарабатывать, ну, то есть стандартные вот эти вот перекупы, да. И, в принципе, ну, законы принимаются достаточно грамотные, то есть на это я отношусь с одобрением. А то бывает, у тебя один ребенок, все, можешь брать льготную ипотеку, причем сперва было, ты можешь взять одну, муж может взять другую, жена, да, то есть одну хату они берут, а может быть даже и обе берут под сдачу, и вот эта вот сдача им как бы гасит ипотеку. Ну, то есть, все это, конечно, нужно регулировать. Медленно, конечно, у нас все это двигается, но как бы верно и правильно.
6: Ну, тут, ладно, я, наверное, еще вопрос какой-нибудь задам дополнительно, но после того, как у нас слушатель дозвонился, и с ним и побеседуем. 95-95-912, это наш телефон, поэтому код не забывайте, 495. Доброе утро, прошу вас, вперед.
8: Добрый день, Алексей, Стас.
7: Доброе.
6: Да, слушай, да, вас, да, представьте, да, пожалуйста. Да,
8: Никита, Москва, многодетный отец. Смотрю мультики на платформе, известной на три буквы, такая и первая буква. Может быть, знаю. Ну, сказали не называть, там, типа рекламы и так далее. Я, знаете, хотел на что обратить внимание, Стас, что вот запишите название мультика такой, там он очень неполиткорректный, и вот показывают, в том числе, моим детям. И как бы там прям, он казахский, там казахский режиссер. И, в общем, этот, ну, там нелестно откликаются про Российскую империю и так далее. Я прям немножко в шоке был от этого.
6: А вы сказали, что назовете вот название мультфильма, чтобы записать?
8: Да, запишите. Дала Ширка У.Ы. Вот такое название.
7: Ничего себе.
6: Дала Ширка У.Ы. 2022 года, да.
8: Там, знаете, ну, как бы я просто так сидел с ребенком, там, безобидно смотрю, и там, в общем, Российская империя, она осуществляла там, в общем, ну, в общем, как правильно выразиться-то, короче, давление, там, много разных там нехороших вещей она делала, прямо вот язык на казахском и транскрипция, то есть вот перевод идет и так далее и тому подобное. То есть Я как бы...
7: Слушайте, ну интересно, интересно у вас, спасибо, конечно, рекомендации. А меня да, только... Прошу. Меня рекомендации выносили только на мультик про Гиюр.
8: Там этот продюсерский центр Freedom. То есть, я так понимаю, это типа как
7: свобода.
8: Аналог какой-то. Ну да, да, да, да, что-то в этом духе.
6: Вот. Спасибо, спасибо.
7: Ну, да, слушайте, ну как-то даже я понял про платформу, про которую вы говорите. Я там захожу, у них так все грустно, что им пришлось уже и блогеров выкладывать, и что-то как-то, знаете, не, ну неправильно, что такие нарративы распространяются, но как-то и давить на них их уже, честно говоря, жалко, да, со всех сторон. Американцы там и все остальные ушли, выкладывать им нечего. Российских сериалов, ну, мало, и поэтому они сами спонсируют их производство, и иногда выходят сериалы настолько сомнительного качества, что просто... Причем не идеологически как бы плохие, а вот ну, просто плохие, бездарно сделанные. Поэтому, ну, что-то как-то мне Иви жалко. Ну, то есть мы, конечно, можем на них воздействовать общественным мнением, я не против этого, но как-то жалость это не отменяет. А что им делать? Ну, добьем мы их, выкинем оттуда все это.
5: Я бы немножечко не об этом все-таки говорил. Тут, правда, есть же определенное, что ли, ну, вот двойной стандарт, тройной, четверной, что Россия — это страна, где нужно учитывать огромное... ну, не огромное, значительное количество разных эпох и периодов. Один из лучших наших отечественных хоккейных клубов, титулованный из Уфы, называется «Салават Юлаев». Mm-hmm. Ну, ты же в курсе, кто это, да? Это один из военачальников Пугачевского восстания, который громил, бился с Русской империей, который не проявлял неуважение к, тогда уже к императору, да, к императрице, который с, как это, с центральными, как это правильно сказать, с федеральными войсками бился, который, по сути, за сепаратизм так по-хорошему существовал. Но вот как это подавалось, что нет, он борется вот за свободу, за противостояние несправедливому вот этому отношению к народностям и к прочим землям. Такого тоже есть. Тут же ведь к этому, я так понимаю, ведется, что вот, да, этот музыкант.
7: Да, но у нас
5: это такая про музыканта,
7: разрозненная очень история.
5: Да, да, да, да. А тут вот вроде еще иностранное такое творчество.
7: Ну, может быть, кто-то еще к этому присмотрится. Я просто пытаюсь сейчас больше концентрироваться не на критике, а о чем-то позитивном. И вот об этом, собственно говоря, рассказывать. Ну и мультик пока нет желания, честно говоря, смотреть. Но, судя по названию Freedom, ну, действительно, это все спонсируется всякими там институциями и прочее. Я считаю, что бороться с ними надо как-то работая над созданием более качественного контента, который доносит нашу точку зрения. Ведь какие бы поганые нарративы этот мультик не нес. Ну, пока мы будем биться над тем, чтобы один этот удалили с платформ, которые, как я и говорил, и так переживают далеко не лучшие времена, появится еще 10 таких. А вот создать один крутой продукт, как, допустим, «Маша и Медведя», да, или вот что-то такое, ну, уже там в документальной среде и в мультипликационной, это будет, ну, намного больше действия, так скажем, иметь, да, то есть вот именно противодействие вот этим вот нарративам.
5: А вот блиц-вопрос в завершение. Придем когда-нибудь к времени, когда ну, вот нужно будет расставить точки над «и», сказать, вот, ребят, вот это неправильно, вот это правильно, вот это неправильно. 90-е плохо, СССР плохо, Царская Россия плохо, а вот конкретно при Иване IV было единственное хорошо.
7: Я думаю, что
5: для России... Я сейчас пример привел, абсолютно.
7: Да. Пока на нас воздействуют внешние факторы, да, внешняя пропаганда, это, наверное, мне кажется, в принципе, невозможным. Потому что каких бы вы там героев ни нашли в нашей истории, каких бы героев вы ни пиарили, все равно... Ну, в любом случае, там есть и мифотворчество, которое будут разбивать, используя вот эти самые НКО и все остальное. И, конечно же, будут пытаться разобщить, чтобы у нас не было единения, потому что какое-то единение – это для них очень-очень большая проблема. Да? То есть самый главный принцип «разделяй и властвуй» работает там по-прежнему очень хорошо и на нас... Тем более в силу сложности и многогранности, многополярности нашей истории, это работает очень хорошо. Так что, ну, честно говоря, я не верю, что когда-то такие времена наступят. Во всяком случае, пока существует американская и не только американская пропаганда. Ну, которая, так, то есть, да, пока она направлена против нас.
5: Ну, а так, да, и президент не раз повторял, что в России есть разные периоды истории, и все ну, одинаковое право на уважение, на ценность к сегодняшнему, на сегодняшний момент имеют. Еще один звонок у нас есть. Доброе утро, мы вас слушаем. Прошу вас.
6: Здравствуйте. Да-да-да, слушаю вас. Представьте, пожалуйста.
9: Да-да, здравствуйте. Меня зовут Рафис, Чикмагуш, Башкирия.
7: Доброе утро.
9: У меня вопрос такого характера. Вот вы наверняка слышали эксперимент с мышами, когда колонию мышей поместили в благоприятную среду, и в итоге они все вымерли, но там, как я помню, получается, сначала они дико размножались, потом потихоньку переставали это делать, появились сословия, солдаты, вот и все такое, кто выше, кто ниже. И в итоге, получается, вымерли. И если мне память не изменяет, этот эксперимент, по-моему, даже повторяли два раза. И итог один и тот же. У меня вот сразу вопрос, а не идет ли человечество вот именно этим путем по этому же сценарию?
6: Ну, хороший такой вопрос для пятницы.
7: Классный,
6: спасибо большое.
7: Классный. Большая часть, наверное, идет. Это как раз-таки тот вот принцип, который я все время повторяю. Праздными руками управляет дьявол. Понимаете? То есть, если человечество не приучить к труду, не ради там бесплатной дармовой рабочей силы, а ради того, чтобы вот просто человек развивался, ему это было интересно, то, конечно, это ты не можешь. Ну, то есть, понимаете, когда вот у тебя убирают все обстоятельства, которые тебе мешают жить, нам же сейчас не надо охотиться, не надо добывать себе еду, не надо ничего вот такого вот делать. И когда у тебя отбирают все эти обстоятельства, то ты в конечном итоге можешь либо просто ничего не делать, и тогда ты будешь деградировать, потакая своим инстинктам и самым низменным вот таким вот порокам. Либо ты можешь как бы там работать, трудиться, учиться чему-то новому и получать все прелести научного прогресса и всего остального. Вот. Так что здесь будет а здесь уже как бы государство, оно должно заставлять людей трудиться, потому что мы-то против этого, потому что, ну, кому нравится мозг, он такой вот орган, который требует, хочет все время меньше энергии тратить, да, и как можно больше заниматься ничего не деланием. В принципе, это понятно, так же, как и тело постоянно пытается прийти к состоянию гомеостаза и не тратить лишнюю энергию, вот непонятно на что. Ну, и нужно в этом плане себя как бы ломать, искать всякие психологические уловки, для того, чтобы там работать, да, то есть нужно менять отношение к работе, воспринимать это по-другому. Можно там всякие ролики смотреть, да, там, где красиво что-то там делают, для того, чтобы мотивироваться и хотеть делать так же, да, там красивая игра на гитаре, опа, замотивировался, пошел заниматься. Ну и со всеми остальными сферами жизни работает так. Ну вот потому что, повторюсь, праздность и отсутствие решения разного рода проблем. Да, причем проблемы ты можешь сам себе создавать некоторые, в этом нет ничего плохого, да, вот как я сегодня создал проблему, мне хотелось все-таки, чтобы звук звучал чуть-чуть получше, у меня больше настроек было там и для мониторинга, и для всего плохого, но я из этого создал проблему, да, но я не буду просто сдаваться, а, все, к черту все это, поставлю старую аудюху, пусть вот она работает, работает, не трожь, да, нет, мы сейчас разберемся, настроим, я там приобрету опыт, и я такой, да, я победил, вот такая вот маленькая победа, интеллектуальное удовольствие или в том числе удовольствие от чтения сложных книг. И вот государство, по-хорошему, оно должно в том числе людей вот так вот в некоторой степени ломать, но для того, чтобы они не занимались там пустым скитанием по улицам, каким-то шатанием. Для этого нужны всякие кружки, секции, где люди будут учиться, там, шахматы, не шахматы, ну, вот это вот все, понимаете? А так, ну, конечно же, разгильдяйство и праздный образ жизни, они ведут только к твоему вымиранию и самоуничтожению.
6: Но мне очень понравилось, что если сравнивать с этим экспериментом, то, значит, человек уже в хорошей среде. Все здорово.
7: Ну, по сути, мы в действительно очень хорошей среде живем, и капитализм, как и капиталистическая культура, они нас очень сильно разлагают. Опять же, это не подразумевает, что есть какие-то элиты, которые сидят и хотят нашего самоуничтожения, но, с другой стороны, это действительно так. Просто самоуничтожение нашего и рабского такого, знаешь, труда вместе с раболепством и тотальным поклонением им, как богам, да, вот этим вот капиталистам и всем остальным, они не хотят целенаправленно, но это часть природы и часть системы. То есть они вот просто такие, потому что так вот в такой среде они сформировались, так они мыслят, такие у них философские воззрения, социал-дарвинизм и все остальное, что за ним следует. Но это не значит, что вот они именно прям целенаправленно сидели и все это придумывали как план. Вот.
6: А тогда один глобальный вопрос вот в довершении этой темы. Ты какой концепции больше склонен доверять? Золотого века, что вот раньше было хорошо, а дальше все, энтропия не убывает и все потихонечку разваливается? Или наоборот, что прогресс, развитие и дальше только лучше?
7: Ну, конечно же, прогресс, развитие дальше только лучше, потому что я, ну, все это вижу, да, и те призмы, через которые мы воспринимаем, в том числе и историю, даже не собственную, а, в принципе, историю человечества, это на самом деле по большей части, практически всегда частные случаи, которые просто популяризировались, да, вот был человек какой-нибудь там, Теодор Драйзер жил в определенном там этапе и выцепил какие-то частные вещи, которые написал книгу об этих частных вещах, да, и эти вещи уже стали, как бы это сказать-то, не то чтобы общепризнанными, ну да, вот общепризнанными, да, то есть большинство того, что вот эти вот принцы, там, герцоги и прочие, или рыцарские турниры, мы-то живем в заблуждении романтическом, а по факту там мы все знаем, что они в туалет там сходить нормально не могли, и приходилось такими вещами заниматься, то есть это выцепление частного. По сути-то мы не изменились. 2000 лет – это слишком маленький срок для того, чтобы мы могли, в принципе, хоть как-то измениться. И когда ты начинаешь изучать историю, читаешь там про, допустим, там про историю ислама, ты видишь очень много параллелей про то, как она формировалась, в принципе, так же, как и христианство, просто в зависимости от географических и некоторых других факторов. То есть многое в нашей жизни – это случайность, но эта случайность, она подвержена закономерностям. И опять же, получается парадокс. И когда ты читаешь любую историю, ты видишь, везде полагались на вот действительно просто методом эксперимента выцепляли работающие вещи, а потом применяли их везде. И большинство принципов войны, они описаны там и Сунь Цзы, большинство принципов управления самых эффективных, они описаны Макиавелли. Но обстоятельства бывают, отличаются и действуют одни и те же методы в разных обстоятельствах, в итоге с разным результатом. Ну, как-то я вот немножечко замутрил, я всегда пытаюсь быть понятным. Понятным для того, чтобы быть понятым. Вот это тоже в вальдовском духе. Вот. Ну, вот как-то так. Поэтому эксперимент на мышах, он очень похож, но все-таки человек... Вот что вообще на
6: чуточки
7: самом деле делает?
6: Чуточки лучше мыши.
7: А что? Да, человек, в отличие от мыши, способен бороться сам с собой. Не зря же говорят, самое сложное. Есть такой монумент, я, кстати, его считаю лучшим. Ну, вот лучшим вообще, вот, ну, именно для себя, да, то есть он у меня любимый. Я не знаю ничего лучше этого монумента. И, к сожалению, как это всегда и бывает с по-настоящему важными о нас вещами, я забыл, как он называется. Но суть его проста. Силуэт человека, да, а вот ног у него нет. Ноги, они в граните. В левой руке у него вот это, и это он себя выбивает, да, сам себя выбивает из гранита. Мой любимый монумент, я бы себе его даже бы где-нибудь поставил. Мы отличаемся от мышей как раз-таки волей, в том, что мы способны убить в себе животное. По сути-то мы все вот там на инстинктах-то, да, но вот насколько ты способен перебороть собственные инстинкты, думать стратегически, а не тактически, вот настолько ты, наверное, и человек. Ну вот как я бы определил, во всяком случае для себя, да, кто-то там будет говорить про душу, про эмоции, эмоции, про вещи неизмеримые. Но вот я, насколько я способен отключить мозги, причем тоже парадокс. Иногда для того, чтобы стать умным, нужно отключить мозг, потому что если я буду о чем-то думать, да, я такой, а вот имею ли я право, а должен ли я? Отключаешь мозг, просто делаешь. У меня вот в юности на эту тему любимая книга была, это Дэн Милман «Мирный воин». И именно поэтому у меня висит цитата Рэя Брэдбери. Не думай, делай.
6: Звонок один висит. Давай послушаем, а там дальше добьем, потому что 5 минут у нас остается до конца.
7: Давай.
6: Доброе утро. Мы вас слушаем.
7: Надеюсь, вопрос простой.
10: Доброе утро, уважаемые ведущие. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Андрей из Краснодара.
7: Здравствуйте.
10: Доброе. Да, хотел бы спросить, а с кем бы вы могли сравнить вот чиновников? Мне кажется, вот очень хорошее, что мы все вот мыши, вот. А вот я хотел бы рассказать, я работал в одном не очень дорогом ресторане как-то, вот. Смотрю, там руки не моют, там посуду не моют, вчерашние, как это они говорят, перезапускают, там замораживают на следующий день, это значит подают. Я у поваров говорю, а вы как вообще сами питаетесь тут? Они говорят, нет. А я, а как вы узнаете, хорошо вы приготовили или нет? А мы там у официантов спросим, как там народ не жалуется. Если не жалуется, ну мы вот это продолжаем, если жалуются, меняем технологии свои. Представляете, вот. А вот вы с кем бы вот как бы вот, а мы вот как вот все вот клиенты этого ресторана, вот так вот с нами чиновники постоянно какую-нибудь там инициативу антинародную продвинут, смотрят, а как народ там не жалуется, все прошло, а давайте еще мы там пенсионный возраст или еще что-нибудь там, какой-нибудь штраф новый видим, ага, посмотрели, не жалуются, хорошо, давайте-ка еще ему худшим условия, вот вы как смотрите?
7: Спасибо большое. По-моему, наоборот, чаще всего только и делают, что жалуются, даже если инициатива полезная. Причем это как раз-таки приводит даже к тому, что люди в принципе перестают, ну, в том числе люди во власти, они просто перестают реагировать на все это, потому что люди жалуются при любом раскладе. Недавно я разоблачал одного чела, который говорит, в России построят супертюрьмы, супербольниц нет, супер этого нет. Я говорю, ну как, это инициатива по поводу сноса, вообще я посмотрел законопроект, да, это инициатива по поводу сноса старых бараков, построенных еще в 19 веке. То есть они, с одной стороны, нам приводят в пример скандинавские тюрьмы, где, посмотрите, там Брейвик с PlayStation сидят. А с другой стороны, когда тюрьмы начинают строить, они такие, а, ну понятно, это чтобы нас всех пересажать. При том, что, кстати, хочешь увлекательную статистику? Вот под конец недели будет всем, кто боится в тюрьму загреметь, будет очень хорошая статистика. В 2000 году у нас количество заключенных было 1 300 000.

0: смотреть 20 раз,
1: пропорционально, да. Меньше, да. Но это факт, что Америка страна юристов и сидельцев.
0: Ну вот, да. И поэтому у нас, вот видите, вот эта вот вся история про то, что, ну, чтобы не понять, оно перестает восприниматься. Вот я человек во власти. Я продумываю над каким-то законом, народ начинает возмущаться, я думаю, ну, наверное, я что-то сделал неправильно. Но если народ начинает возмущаться под каждым законом, то ты уже, у тебя вырабатывается вот это вот как. То есть народ превращается в мальчика, который всегда кричал «волки». Угу. То есть ты уже не понимаешь, да, то есть ты действительно неправильный закон принял. Или это просто очередные вот эти вот либерашечки, да, которые пытаются повозмущаться абсолютно всему, и что бы ты ни сделал. Ну и, по сути, ты становишься слеп. То есть ты уже и с народом как бы взаимодействовать не можешь. Ну потому что, ну а как? Ну что бы я ни сделал? Вот я знаю точно, что вот это вот необходимо, и это правильно, а они все равно по этому поводу возмущаются, да. Так что, ну вот, вот такая вот история.
1: Про это в первой части передачи достаточно было подробно, о том, что рано как-то с каким-то моментом российское руководство смирилось с тем, что непопулярные решения принимать надо. А в том, что любое, какое бы ни было решение, что его можно выставить негативно, в особенности, если к нему имеют отношение российские власти, но это тоже ж факт. Нужные блогеры всегда найдутся, нужный видосик всегда склепается, нужный подкастик всегда запишут. Абсолютно про что угодно. Переведет, я не знаю, кто, чиновник бабушку через дорогу, это можно выставить все равно.
0: Извините,
1: в плохом свете.
0: Я соврал не в 20 раз, а в 2 раза. В России 209 заключенных на 100 тысяч населения, угу. В Соединенных Штатах 580 заключенных на 100 тысяч населения. Сейчас там сидит почти 2 миллиона человек. У нас сидит сейчас 282 тысячи человек. Да. Так что вот, это вот, причем это самые свежие данные, но это вот опять же к вопросу об этом, ну и какой-то позитивной ноты хочется, да, потому что все у нас там уверены, от сумы до тюрьмы не зарекайся, и оно в принципе-то правильно, но угодить в тюрьму у нас намного сложнее, чем сделать это в США.
1: Есть такое.
0: Примерно в 2 раза.
1: Ну, про работу правоохранительных органов тут тоже можно порассуждать, которые в Америке порой вызывают вопросы. Но уже не сегодня, не сейчас, потому что время подходит к концу. Как обычно, лучший эфир, пятничный эфир. Огромное спасибо всем,
0: кто... Ну, сегодня неплохо было, несмотря вообще на сонливость.
1: Спасибо, да. Огромное всем, кто смотрел, кто слушал, кто дозвонился, кто писал комментарии. Стас разберется на Радио Спутник. Вернется уже в понедельник. Меня зовут Алексей Красильников. И всем хорошего дня.
2: Стас разберется. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в 1:00 на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 10 часов, в Якутске 16:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Ульяновскую область. В Казахстане обнаружены тела всех военных моряков, погибших во время учений. В Евросоюзе готовят новое ужесточение миграционных правил. Подробности далее. Уголовное дело о теракте возбудили по факту массированной атаки ВСУ на гражданские объекты в Ульяновской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, криминалисты устанавливают конкретные подразделения и лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к совершению преступления. Действиям каждого дадут уголовно-правовую оценку. По данным властей региона, целью массированной атаки на Ульяновск было промышленное предприятие. 7 человек, включая 2 подростков, 17 и 14 лет, пострадали. Число пострадавших при ночном налете на Воронеж растет. На данный момент известно о 13 раненых, включая 6-летнего ребенка. Помощь ему оказана на месте, сообщил губернатор Александр Гусев. 3 человека госпитализированы, 2 находятся в реанимации. Еще 1 проходит обследование, добавил глава региона. Свыше 38 тысяч человек в 2 районах Донецка остались без электроснабжения. Ведутся восстановительные работы, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, в Кировском и Петровском районах в связи с превышением допустимой нагрузки на сети произошло отключение 172 трансформаторных подстанций. В Казахстане обнаружили тела всех военных моряков, погибших во время учений на Каспийском море. Общее число жертв составило 14 человек, сообщает Министерство обороны республики. По данным ведомства, накануне в Мангистауской области на побережье из-за резкого ухудшения погоды, усиления ветра, 17 военных моряков унесло в море. Спасти удалось 3. По факту гибели военнослужащих возбудили уголовное дело. Обстоятельства трагедии сейчас выясняет правительственная комиссия. В республике объявлен день траура. Президент России Владимир Путин направил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву соболезнования в связи с трагическим происшествием. 18 европейских стран намерены обсудить новое ужесточение миграционного законодательства. В частности, планируется упростить процедуру лишения статуса защиты лиц, совершивших преступление, и их последующее выдворение. В перспективе изменения могут затронуть и находящихся в Европе украинцев, которые еще пользуются специальным режимом временной защиты. Таким статусом обладают свыше 4 миллионов выходцев с Украины, а срок действия процедуры продлили до 4 марта 2028 года, напоминает Юректив. Издание отмечает, что вопрос будет рассматриваться на министерской встрече, которая состоится завтра в Мюнхене. За лето российские кинотеатры посетили 27 миллионов зрителей, обеспечив кассовые сборы почти 13 миллиардов рублей, рассказала РИА Новости министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, посещаемость кинозалов возросла на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Пятница, 25 сентября, 10 часов 4 минуты утра. Лучшее радио страны «Радио Спутник» продолжает свое вещание. И в эфире лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Тарас Сидорец, Трофим Татаренков. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе. Доброе. Начинается наш эфир. Прекрасное пятничное утро. Да, прекрасное пятничное утро. У нас сегодня интересное расписание, интересные гости. Значит, ну, на правах не только гостя, но и хозяина. Тарас Сидорец, политолог-медиатехнолог. В 10:45 Станислав Обищенко будет у нас. Потом у нас будет Наталья Шатихина. Потом в 11:30 у нас будет Саша Александра Сергеевна Кановченко, наш программный директор Российского военно-исторического общества. И где-то, может быть, сюрпризом внезапно объявится еще и Петр Алексеевич Лидов, надеюсь, ворвется к нам в эфир. Короче, сегодня полный вообще у нас комплект, как говорится. Поэтому поехали. Нас можно смотреть, напомню, мы теперь будем напоминать, потому что у всех память-то слабая, кроме радио «Спутник». Нас можно смотреть на всех самых крутых платформах мира, то бишь это Рутюб, это ВК, это ВК-видео и это ВК-лайф, наша новая, ну, для нас новая платформа, в которой уже у нас достаточно большое количество людей. Заходите, подписывайтесь, там живой чатик, там много всяких возможностей. Можно будет, наверное, даже за что-нибудь сегодня проголосовать. Надо будет посмотреть, что-нибудь придумать и там сделать голосовалку внутри. Так что смотрите нас везде. Я что-то заболтался. Тарик, привет.
3: Привет.
2: Привет. Начинаем. Слушайте, с грустной новостью не хочется, знаешь, как говорится, хочется начать с грустной новости. На самом деле не хочется начать с грустной новости, но я только что ее увидел, и как-то даже так мне погрустнело. На 89-м году жизни нас покинула Марина Влади, вдова Владимира Семеновича Высоцкого, и замечательная совершенно актриса, певица, красивая очень женщина была, харизматичная. Ну, и с ней, в общем, много связано, и хорошего, и скандального, и всякого разного. Для России она была, для Советского Союза она стала человеком отнюдь не чужим, благодаря в том числе Владимиру Семеновичу Высоцкому. Царство небесное, прекрасная женщина, прекрасная, красивая женщина была. Вот, такие да, вот дела. Да. Такая относительно грустная новость.
3: Да, извини. Вспоминаю, вот я на секундочку, если можно. Замечательная, красивая пара была, и я вот наблюдал их фотографию совместную, находясь в Екатеринбурге. Там есть в высотном здании, оно называется Высоцкий, там есть как раз музей Высоцкого. Очень интересное место, очень советую всем посетить. Конечно же, видел, как люди все нескромно залипали на такой стенд, называется «Мерседес Высоцкого». Вот, ну, слушай, яркие личности были. Да. И я тебе скажу так, очень часто говорят, что масштаб мужчины определяется по тому, какая рядом с ним женщина. И вот, в принципе, масштаб Высоцкого можно и по Владе тоже оценить. Вот.
2: Согласен с тобой. Во-первых, за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина. Это вот у меня
3: говорит,
2: очень
3: что
2: мне
3: делать,
2: нравится.
3: Да, поэтому да.
2: Это фраза, да. Высоцкий был сильным, мощным. Конечно, недолго, к сожалению, но мы помним его и будем помнить долгие поколения, многие поколения. Ну и, конечно, Марина Влади тоже, она сделала во многом его. Да. Что ж... Да, едем дальше, едем дальше. У нас есть вопросы в «Изоленте Плюс», на которые мы сейчас с Тарасом будем отвечать, это раз. Дальше с Тарасом будем отвечать, это раз. Хорошо, получилось.
3: Кстати. Ну, за все ответим, конечно, да, я согласен.
2: Да, значит, второе, нам можно звонить в студию, 495, это у нас код Москвы, кто не знает еще пока. 95-95-91-2, это у нас номер телефона в студии, поэтому набирайте нас и звоните, задавайте вопросы. Пятничные темы поднимайте. Сегодня конец недели, веселуха. В Петербурге заканчивается главный пиар-форум года. Специалисты по связям с общественностью со всей страны и даже некоторые из-за границы приехали в Петербург для того, чтобы, как говорится, сверить вектора, сверить координаты, пообщаться, обсудить новые технологии, темы, проблемы. Очень здорово все получилось. Спасибо большое еще раз Андрею Баранникову, который этот форум каждый год уже 6, да, лет делает. Спасибо ему большое за приглашение и за все, что он делает для нашей большой, серьезной, мощной отрасли в связи с общественностью, потому что сейчас как никогда это все важно. Поднимал я вопрос, естественно, который я не мог не поднять, а как же у нас обстоят дела с госпиаром, тоже есть о чем поговорить, мы обязательно к этим вопросам вернемся, я думаю, что либо до выходных, вот с Цыпкиным, который тоже там был, чтобы уже так в более-менее профессиональном варианте поднять эту тему, обсудить и сказать, как дела обстоят. стоят. Вопросы у нас. Сергей Ящук. А, вот звонок есть. Извините, не успел я даже. Слушаем вас. Алло.
4: Алло, здравствуйте. Меня зовут Павел. Трофим Викторович, и я хочу вам, ну просто и всем вам, и радиослушателям напомнить, что сегодня день рождения замечательного актера, режиссера Сергея Федоровича Бондарчука. Ну просто напомнить.
2: Ох, спасибо. Почтить
4: его. Да, просто такая дата, я не мог просто промолчать.
2: Спасибо огромное, кстати, да, могли бы мы ее забыть, да, но с вашей помощью мы не забудем. Замечательный совершенно режиссер, великий режиссер, да, Сергей Федорович, день рождения. Скажем так, мог бы быть. Спасибо большое, что напомнили. Это для нашего искусства и для кинематографа большая дата, ну, в смысле, большой день, конечно же, конечно же. Спасибо. Звоните нам, звоните. Кстати, вот такие звонки, они, Тарас, они бывают, на мой взгляд, очень полезны. Ты сидишь, но не все же мы можем
3: помнить. Они пробуждают. Да. По факту, действительно, в нашем мире, к сожалению, не только о важных датах, но и о важных вещах мы действительно можем забыть периодически, потому что, в принципе, и ты, и я находимся в таком немножко перегруженном информационном поле. Поэтому это огромная благодарность людям, то, что они все-таки смещают определенный фокус и напоминают о важных событиях, датах и людях. Да.
2: Да. Ну вот у нас тут начали, чатик, естественно, как всегда, начал возмущаться, у нас же без этого никак, что Марина Влади сделала Высоцкого. Да никто не говорил, что Марина Влади сделала Высоцкого, алло. Конечно же, никто этого не говорил.
3: Давайте так, она поддерживала, и в принципе, давай так, когда у мужчины есть желание удивлять женщину, он работает эффективнее. Вот. И когда там, допустим, говорят, что женщина является музой, ну вот... Знаешь, у нас сейчас битва полов, она происходит. То есть, а что ты мне, говорят мужчины, да? То и женщина, когда говорит, я буду его музой, то в целом у многих это вызывает такой определенный гнев и говорит, ну, слушайте, это маловато. Но по факту женщина, которая действительно умеет вдохновлять, это золото, это Клондайк. Вот поэтому давайте так. Марина Влади много чего тоже привнесла в жизнь замечательного исполнителя, поэта, актера.
2: Конечно, конечно, конечно. Это однозначно. То есть, конечно, мы не будем говорить, кто кого там сделал. Они были состоявшимися людьми на момент своего знакомства. Оба два, скажем так. Да? Но я вот прям абсолютно уверен в том, что когда рядом у тебя красивая, умная, сильная женщина, тебе, во-первых, живется легче. Ну, не всегда легче, да? но в основном. И плюс, конечно, у тебя получается.
3: Да, ты тоже верно подметил. Нет, Трофим, давай честно.
2: Мотивация есть, понимаешь?
3: Мы чаще всего чем-то начинаем заниматься именно в момент того, что хотим чем-то покорить или привлечь, ну, назовем биологически самку, да, и вот я на гитаре, допустим, начал играть, это тоже такая попытка чем-то выделиться, выпендриться, и в принципе вот с моей супругой, когда мы знакомились, она вот мне понравилась безумно, знаешь, и я такой, что делать, чем удивить, и к счастью, в гостях, а мы были на как бы общем дне рождения нашей общей знакомой, и у них завалялась гитара. И вот я взял гитару и начал петь, смотря в глаза своей будущей супруги. Поэтому, ребята, мы многое делаем ради женщин.
2: А поешь-то ты красиво, знаю я, да. Ну, кстати, кто не знает, вот спасибо. Я не знаю, не все же знают. Послушайте, пожалуйста, в Яндекс.Музыке Тараса. У него там замечательно совершенно все с музыкой. Вот я когда услышал, прям был в восторге. О, а вот мы теперь еще и не только слышим Тарика, мы его еще и видим.
3: Видишь, вот. Мы подошли как бы к этой теме, и сразу же техника начала работать.
2: Да, вот. Отлично, теме наконец-то, творчества. Все, супер, все. Вот добро пожаловать, вы теперь в видеоэфир, не только в радиоэфир, но и в видеоэфир, у нас есть звонок. А, еще и Петр с нами сейчас
3: ничего
2: будет.
3: Ничего себе, вот
2: какие
3: это день
2: новости.
3: Будет.
2: Да, так, звонок у нас, слушаем вас. Алло.
5: Алло. Алло.
2: Да.
5: Алло.
2: Да, да.
5: Вы меня слышите?
2: Говорите. Конечно.
5: Город, да. Калининград, Николай. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Николай.
5: У меня не вопрос, а я хочу, чтобы вы выступили в роли толкователя Катрена Нострадамуса. Очень с современном нужны. Готовы?
2: Давайте, попробуем.
5: Так, значит, вот у меня книга есть, «Центурия Нострадамуса», выпуска на русском языке с 1992 года. Все катрены, которые растолкованы, отмечены звездочкой, и в сноске дано пояснение. А вот катрен, который в то время до 92-го, он не мог быть расшифрован. Вот я его вам сейчас зачитаю. Значит, катрен 98-й, центурия 3. Слушайте. Один на другого поднялись два брата. И вспыхнет война не на жизнь, а на смерть. Любая победа умножит утраты, и пролитой крови векам не стереть. Толкуйте.
2: Слушайте, вот замечательно вы совершенно привели цитату. Тут можно толковать это... Я бы толковал как? У нас же есть, например, вот есть Израиль, есть Иран, и вернее Палестина, извините, оговорился, да, Израиль и Палестина. Они сами себя называют двоюродными братьями. Их же никто, даже они прям сами говорят, израильтяне говорят, наши двоюродные братья, Палестина говорит, наши двоюродные братья. Ну, израильтяне, правда, это говорят так, ну, презрительно так несколько, а палестинцы с уважением. В свое время эти двоюродные братья, палестинцы, приютили израильтян, когда тех гоняли там по всему миру, как умалишенных. И вот они поднялись брат на брата. С другой стороны, может, Россия с Украиной тоже брат на брат. Тут, ну, трактовать,
3: да, можно,
2: не перетрактовать.
3: Можно вспомнить, в принципе, Югославию, можно, в принципе, вспомнить Индию и Пакистан. Суть в том, что, кстати, к сожалению, природа человека, она такова, что высказывание резкое, безудержное и обидное, оно легко бросается в сторону как раз братьев и родственников. Это когда вот кто-то незнакомый, какой-то дядя, мы там можем немножечко сдержаться, подобрать нужные слова, а вот к родным людям мы, к сожалению, максимально жестоки. И это как на уровне семьи, частные, ну, так и на уровне государства, к сожалению. Да, поэтому я вот с Трофимом согласен, это можно трактовать на самом деле более широко, чем историю, связанную с Украиной и Россией.
2: Да, да. Так, а знаешь, если посмотреть, Нострадамус же, в общем, не вчера это написал. Мы можем же вспомнить и гражданскую войну начала 20 века, первой трети 20 века, безумную совершенно, бешеную, которая пролила огромное количество братской крови, скажем так. Да, причем в буквальном смысле братской крови. Я тут читал очередную книгу тех времен про те времена. Там в буквальном смысле братья убивали братьев, один белый, второй красный. И понеслось, до сих пор мы не очень сильно понимаем, как трактовать ту эпоху, как ее воспринимать и как к ней относиться, потому что она однозначно неположительная, да, ни в каком смысле
3: слова. Ее надо просто изучать и делать. Я почему как бы всегда настаивал на том, что необходимо относиться к истории очень аккуратно и в целом не занимать какую-то, знаешь, конкретную и радикальную позицию. То есть, допустим, меня всегда настораживает, когда есть люди, утверждающие, что вот была Российская империя, это самое лучшее, что было, а вот коммунисты, они плохие. И с той же стороны меня напрягает, когда радикальные коммунисты говорят, все было хорошо только вот в период 70 лет коммунистической власти, а все предыдущее и последующее, это все, как говорится, не наше. Ребята, это все наша история, это наша победы, наши поражения, наши грехи и наши благие дела. Это все надо воспринимать. А находить повод для такого разделения, я считаю, это огромной глупостью. И, в частности, те люди, которые этим занимаются, они либо занимаются этим по неведанию определенному, либо как бы это специальная такая вот запущенная мина замедленного действия. Я почему позитивно, почему я позитивно, допустим, отнесся к тому, когда приезжал в Санкт-Петербург и увидел три флага. Да, это все наша история. флаг и Российской империи, и Советского Союза, и современной России. Как, не надо стесняться нашего прошлого. Вот, это, кстати, значит, стесняться, да. Потому что нас все время пытаются убедить в том, что мы должны преклонить голову, склонить голову перед Западом, перед своими бывшими, скажем так, братьями, я имею в виду, на данный момент независимые республики бывшего Советского Союза, и перед каждым извиняться за что-то. И кто это нам навязывает? Представители англосаксов, где была, допустим, та же самая королева Виктория, которая правила, я, если не ошибаюсь, порядка 67 лет, уничтожила огромную кучу населения, причем как на острове их Туманном, так и по всему миру. От нее пострадали миллионы индийцев в Индии, миллионы в Китае. Миллионы в Африке. Вот. Но что-то я не слышал, чтобы там, допустим, Карл III говорит, ой, такая у меня была родственница, конечно, жестокая. Очень сожалею, что такое происходило в истории. Никогда вы этого не слышали и не услышите. Поэтому вот так.
2: Да, да, да, да, да, да. Только мы должны перед всеми, в первую очередь, перед самими собой, как я говорю, извиняться.
6: Что не работает?
2: Ой, мы тут не так сделали, ой, мы тут
3: знакомый
2: не так
3: голос, сделали. Голос, слышу я.
2: Слышу голос из прекрасного.
6: Нет, я просто далёко. Сижу, слушаю, но я картинки не вижу и не понимаю.
2: Что у нас с картинками сегодня сложно, Петр Алексеевич. Мы голосом наслаждаемся твоим.
6: Не, я просто давно уже сижу, так минут 10.
3: Ага. Да. Это, Петр Алексеевич, сегодня такая процедура входа в эфир. Да. Вначале
2: немедленно.
3: Квадрат Малевича надо посмотреть, да, а потом уже дальше.
2: Да, да, да, прописка у нас. Петр Алексеевич Лидов к нам присоединился. Доброе утро.
6: Доброе утро.
2: Доброе. Напомню, что нам можно звонить все еще 495-95-95-91-2, номер телефона. Вопросы давайте из изоленты плюс немножечко возьмем, чтобы людей уважить, пишут нам. Сергей Ищук спрашивает. Вопрос, как вам реакция Си на портрет Байдена? Не напомнила ли выставку Незнайки в детском мультике? И это главы великих государств так потешаются, что даже пугает. Ваше мнение, друзья мои?
6: Я не знаю, почему это вас пугает. Допустим. Они живые люди, и что такого.
2: Не, пугает реакция, наверное, скорее не реакция, а вот такое отношение к своим предшественникам, наверное, я не знаю.
6: Ну, это другая страна. Потом, если кого-то пугает отношение к своим предшественникам, я хочу напомнить, ну, например, 20-й съезд КПСС и отношение к товарищу Сталину. Вот, потом отношение к товарищу Хрущеву, потом отношение к товарищу Брежневу, потом отношение к товарищу Горбачеву, ну и далее по списку. К товарищу Ельцину отношение. Да, поэтому, ну, со стороны Путина, пожалуй, что не было, конечно, какого-то негативного отношения к Ельцину, во всяком случае, он его не высказывал точно совершенно. Первый президент, который, мне кажется, уважительно относится к предшественникам, а вообще ругать предшественникам, это вообще обычное, предшественников обычное дело. Интересно, что, кстати, в американской политической традиции, вот, пожалуй, что это тоже впервые, я так не припоминаю, они как-то, у них есть, и, наверное, мы берем оттуда, в каком-то смысле, как и многое, заимствуем уважительное отношение. То есть там президент, он официально, значит, всегда увековечивается, там национальная библиотека, авианосец называют и так далее. И, в общем, либо хорошо, либо ничего, как говорится. Вот. А здесь, пожалуй, что Трамп эту традицию поменял. У нас, мне кажется, обратная история. У нас всегда плохо про предшественника, а Путин, наоборот, поменял. Вот,
3: мне кажется, так. Я как раз и надеюсь, мы все время что-то из Запада, на самом деле, негативное брали, да, вот, а теперь я просто надеюсь, что то негативное, что у нас было, они возьмут себе. И в целом мы много раз говорили, что Соединенные Штаты – это Советский Союз образца 91-го года. Ну, если так, то как бы я расстраиваться не буду. Не знаю, как вы, как все остальные. Может быть, это нехорошая, конечно, такая позиция – радоваться, что у соседа корова сдохла. Но, с другой стороны, я понимаю, что в этом мире все-таки есть закон сохранения вещества. Если где-то прибывает, то где-то убывает. И наоборот. Поэтому, если для того, чтобы нам стало немножко лучше жить, и необходимо, чтобы чуть-чуть хуже стало кому-то из наших партнеров, то я готов пойти на эту жертву. Извините.
2: Хорошая жертва, да, хорошая. Дальше едем. Сегодня спорили, спрашивает Григорий Л. Сегодня спорили на работе о причине выхода медведей к людям. Мы тоже эту тему сегодня обсуждали. Тут у нас за кадром, скажем так. Мой аргумент, их стало много, и мусор привлекает. Товарищи, аргумент, много лесов втихаря вырубают. Вот они ищут новое место пропитания. А вы какого мнения придерживаетесь по этому поводу? Григорий, там смотрите как, в чем суть. Если бы это где-то было в одном месте, а это у нас по всей стране. Я просто этим вопросом немножечко интересуюсь, потому что он меня тоже непосредственно касается. У нас вот не медведи, например, а кабаны к людям стали выходить. А я вам скажу, что пубертатный сикач – это пострашнее медведя будет временами. Вот. И выходят они не по одному, мягко говоря, а такими стайками. А на детей это прямо вообще плохо все. Поэтому медведи просто это красиво, ну, красиво звучит, это медийно звучит. Вышел медведь, задрал человека, не дай бог, да? Вот. А на самом деле просто мы немножечко перегнули с зоозащитой. Это, ну, вот, однозначно. Да. Нам надо заниматься тем, чем в Советском Союзе занимались охотхозяйства, чем в Советском Союзе занимались охотники, которым доплачивали за определенную зачистку, да, и регулирование популяции. У нас волки стали к людям выходить, что тоже небезопасно. Да даже лось в определенном, смотри, там, в определенном случае требует регулирования.
3: Как в этом мире, извини, что перебил, вот просто я так люблю перебивать, это, ну, не хорошо. Знаю, за уши не оттянешь. А суть-то в чем? Почему-то чрезмерная доброта и лояльность всегда приводит к какому-то негативу и разрушению. Угу. Да, чрезмерный либерализм, гласность всегда приводит к каким-то негативным последствиям. По факту люди, добрые люди, видят мишку и думают, надо его покормить. Да, надо вот покормить мишку, потому да, что он голодный. А мишка, ага, попробовав бутерброд, такой думает, раньше я в лесу такого не находил. Так, двуногий человек, видимо, обладает каким-то ресурсом вкусным. Надо, значит, искать двуногого человека. И вот, когда вы проезжаете и добренькие кормите медвежат, знаете, медвежата потом хотят с вами встретиться еще раз. Вернее, не с вами, а с едой, которая у вас есть в наличии. Но в случае, если они не найдут эту еду, и вдруг у них такая мелькнет яркая мысль, а может, этого двуногого попробую, то это будет еще хуже. В целом, мы, к сожалению, иногда создаем вот эти вот условия, которые потом негативно отражаются непосредственно на нас самих. Поэтому, да, дорогие, да, друзья, вроде бы мы добро делаем, а выходит все боком.
2: Да, причем у нас, я скажу, 30 секунд у нас до ухода нашего на рекламу на новости, предупрежу наших радиослушателей. Я скажу, у нас есть и хорошие примеры, например, все, что знал, все сказал. В Чечне вот места есть типа Аргунского ущелья, где большое количество диких зверей, там разрешено с оружием, с охотничьим просто ходить. Ну, понятно, что это не городская застройка и не поселковая, но они абсолютно спокойно ходят с оружием, потому что, во-первых, это безопасно, во-вторых, это, опять же, регулирование популяции. Ну и в-третьих, ты жив останешься, как минимум. Вот. Соответственно, есть такие примеры, нормально все работает, люди все понимают, лишнего не делают. Уходим на рекламу, на новости, скоро вернемся.
7: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _спутник.
8: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
7: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. ВСУ атаковали гуманитарный конвой, следовавший из Омской области в зону спецоперации. Три мирных жителя погибло, еще один человек ранен, ему оказывают помощь, сообщил губернатор Виталий Хаценко. Он добавил, что будет оказана необходимая поддержка всем семьям, потерявшим близких. Воздушно-космические силы России ударами авиабомб ФАБ-500 поразили пункты временной дислокации управления беспилотников ВСУ. Поражены объекты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Маяки Краматорского района ДНР и 475-го отдельного штурмового полка ВСУ в районе Светличного в Харьковской области. Минобороны опубликовало видеокадры нанесения ударов. Также ведомство опубликует ролик с кадрами объективного контроля нанесение ударов с применением беспилотников «Герань-4» по 5 сухогрузам в Черном море и порту Одессы. Суда использовались для доставки военных грузов. МИД России назвал политической цензурой вакханалии решение ЕС ввести санкции против бывшего главного редактора «Арти Франс» Ксении Федоровой. Москва даст надлежащий ответ на русофобские выпады, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она призывает здравомыслящих членов международного сообщества осудить акцию устрашения против честной журналистики и дать оценку действиям Франции и ЕС в части соблюдения обязательств в области обеспечения свободы доступа к информации и свободы выражения мнения. В Ульяновской области возобновилось движение поездов на перегоне Рачейка-Балашейка после происшествия с повреждением электровоза. Как сообщает Куйбышевская железная дорога, на 2-3 часа задерживаются пассажирские поезда номер 66 Москва-Тольятти, номер 16 и 10 Москва-Самара. Поезд номер 14 Москва-Челябинск отстает от графика на 17 минут. По предварительным данным, в связи с внешним вмешательством в работу железнодорожного транспорта поврежден электровоз и первый вагон пассажирского поезда «Москва-Тольятти», пострадал машинист. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей третьей научно-практической конференции «Большой Алтай. Прародина тюрков» за прошедшие годы. Форум завоевал международный авторитет, объединил ученых, деятелей культуры, представителей образовательной сферы и органов власти, отмечается в телеграмме на сайте Кремля. Отмечается, что на площадке ведется экспертный диалог, направленный на сбережение богатейшего духовного наследия народов Евразии. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
7: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
6: Да, доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эфир. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Тарас Сидорец, Станислав Обищенко. Я не знаю, кто-то кого-то надо отпускать, мне кажется. У нас что-то как-то все разом собрались.
9: Угу. Вот. Отпустите меня в Гималаи. Да. Вот. Отпустите меня
10: совсем. Там, где медведи.
6: Так как я пришел последним, то пусть Трофим решает, кого мы отпускаем.
10: Да, Станислав подождет.
6: Подождите, а у нас сейчас какой график? У нас Станислав сейчас, он же обычно...
11: На 15 минут, как обычно, я так понимаю.
6: Ну да, ну понял.
10: Да, без проблем. Без проблем. Хотя вот проблема, которую вы обсуждаете про медведя, она интересная.
6: Ну, она интересная, да. Ну, в общем, тут просто я бы не валил все на законодателей.
10: Вот, так, вообще проблема по всему миру.
9: Давайте в дискуссию ворвемся. Вот я, знаете, я сидел такой скромный, думаю, ну не надо в это влазить. Хорошо, а
3: что же все-таки произошло, что повлияло на то, что ситуация действительно усугубилась. То есть это не просто там новости, которые раздувают какие-то медиатехнологии и прочее. Это действительно стало проблемой. Следовательно, что-то изменилось за последние, скажем так, 5 лет, и оно повлияло на то, что популяция медведей действительно увеличилась. Ладно, мы найдем, говорили сейчас о том, что действительно, возможно, есть проблема с регулированием количества особей, потому что охотники не получают лицензию, нету разрешения, и действительно популяция увеличилась. Плюс мы часто видим видео, когда проезжающий автомобиль кормит медвежат, медведей, и все как бы радуются тому, какое доброе дело сделано. Но по факту что-то действительно случилось. Сейчас Трофим сказал, да, по поводу того, что с личным оружием нельзя выехать из своего региона, приезжая в другой. То есть есть свои такие
2: определенные ограничения. Там, да,
3: есть какие-то вещи, которые все время, ну, скажем так, бюрократия, которая некоторые процессы притормаживает. Может, следует тогда вернуться к опыту, который был у нас в момент, когда у нас не было проблем с медведями. И посмотрите, как это было, допустим, в советское время, либо
6: в какой-то Тарас, период. Ну, при всем уважении. Во-первых, ни один из нас не специалист по этому вопросу. Во-вторых, вернуться в Советский Союз. Советский Союз закончился примерно там...
3: Подход Советского
6: Союза. 40 лет назад. 40 лет назад. Полвека практически. Ну, количество медведей. Вот я читаю. Вот там есть факторы, есть анализ. Ну, я думаю, что лучше со специалистом поговорить. Главное, это рост популяции. Большой, значительный.
3: Ну, он чем-то обусловлен, значит, есть условия.
6: Ну, они питаются хорошо там, значит. Ну, растут они. И второе, это нехватка корма в тайге. То есть, там не урожай, значит, кедрового ореха, ягод и грибов. И они ищут альтернативные источники питания. Ну, как всегда, тут проблемы одной нет. Да, действительно, строгие регламенты в охоте. Да, действительно, там, комплексно проблема не решается. Очевидно, кто-то не обращал на нее внимания. Ну, разберутся, я надеюсь. Просто мы здесь все, ну, я не знаю, кто-то живого медведя видел хоть раз в природе из нас?
2: Видел, да.
6: Трофим, как всегда?
3: Именно в природе? Да. Именно как
6: в природе, в лесу, вот так, у тебя вышел медведь живой? Природе,
3: да, видел. Слава богу, нет.
2: Зрелище неприятное.
3: Не в лесу, видел много раз. Да. Это очень хороший зверь.
6: Да, поэтому я предлагал Станиславу все-таки выступить с докладом.
10: Да, давайте.
6: Потому что в чем он специалист, а с медведями мы позовем экспертов и обязательно поговорим на эту тему.
10: А у меня просто знакомые, там, знаете, как-то, когда была проблема, ну, то есть она продолжается с медведями, я тут расписался, они по всех разных местах, там, кто в Иркутске живет, кто, кстати, на юге России живет, там, и так далее, и говорят, что медведей действительно стало больше, и проблема не в том, что там не стреляют или еще кто-то, проблема в том, что, в принципе, люди поменялись, да, и люди перестали ходить на охоту, и много факторов, на самом деле, плюс мы стали к природе чуть лучше относиться. Давайте по поводу фронта. У нас тут два огромных котла сформировалось, и, ну, говорил об одном в Харьковской области, это вот на границе, да, как раз России и Украины, России и Харьковской области, и вот его уже практически дочищают, там остается сейчас 3 населенных пункта внутри этого котла, это Варваровка, это Резниково, это Грачевка, где противник еще находится, вот, и немножко там дочищают Рубленое, где уже совсем там полный такой котел, собственно, противник только в этом населенном пункте, а противник не пытается выбить как-то или как-то достать своих оттуда, но имею в виду украинские военнослужащие. То есть никаких даже попыток за последние 2 недели их оттуда выбить нет. Немножко есть обеспечение по воздуху, да, то есть как-то забрасывают туда еще боеприпасы противнику, но продуктов питания туда вообще не доставляются даже по воздуху. Я думаю, в течение там, недели-полутора полностью котел будет ликвидирован, и у нас будет большое количество попавших в плен украинских военнослужащих. Я думаю, там 1500 на обменный фонд, собственно, и попадет. Второй огромный котел, который сформировался буквально еще только вот вчера, Это Доброполье, то есть Доброполье полностью закрыто, Доброполье полностью в котле. А украинская сторона пока что ничего об этом не заявляла, не говорила, но вот как бы сейчас я вот... у меня парни с подразделений, которые еще в 2014 году были сформированы в Донецкой Народной Республике, вот, сказали, что вчера встретились две группировки, которая с юга заходила и которая с севера, собственно, заходила вокруг города, полностью закрыли, вчера друг другу руки пожали там в одном месте, в районе улицы Советская. И, собственно, внутри Доброполья там большая группировка противника находится сейчас. На этом направлении, именно вот на Донецком направлении, это получается северо-запад. Доброполье — это последний крупный населенный пункт, который, собственно, нам нужно было освободить. Я думаю, в течение там месяца полностью вопрос будет внутри закрыт, если, конечно, не будет каких-то серьезных контратак непосредственно с Днепропетровского направления, потому что в сторону Доброполья здесь именно из Днепропетровска идет трасса, в основном там формируются все бригады в городе Павлоград, поэтому туда сейчас работают наши ВКС достаточно серьезно. Вот. Но там небольших городков в Павлограде много, там и шахты, поэтому очень много формируется именно в промзонах разных там группировок, которые потихонечку выдвигаются в сторону Донецкой Народной Республики оттуда. В основном через Александровку и потом пытаются в сторону Доброполья идти на юг, ну или через там дорогу через Каменку, да, и как-то пытаться вдоль, получается, границы Донецкой Народной Республики и Днепропетровска распределяться. Ну, соответственно, будут контратаки, я думаю, в ближайшее время там отбиваться серьезные, потому что Доброполье был такой, ну, достаточно большой логистический центр, да, и от него шла дорога непосредственно на Краматорск. То сейчас из Днепропетровской области на Краматорск осталась только одна асфальтированная дорога через Александровку. Соответственно, я думаю, в дальнейшем группировка, которая находится сейчас в Донецкой Народной Республике, именно вот на западе Донецкой Народной Республики, будет стремиться идти непосредственно после Доброполья прямо на север постоянно, чтобы перерезать вот эту трассу и, соответственно, чтобы парням в Краматорской группировке было намного-намного проще. А по поводу Дружковки, Краматорска, Славянска, мы все ближе подвигаемся, то есть те клешни, которые раньше там формировались, сейчас формируются в один единый такой фронт, то есть мы выравниваем фронт, мы подтягиваем полностью на это направление сейчас наши резервы, группировка снабжения работает на полную мощность, и ребята выстраивают вдоль дорог, ну, собственно, не вдоль дорог, а прямо над дорогами, новые дороги с сетками, чтобы лучше было обеспечение непосредственно туда, прямо на передовую. Полноценно готовятся именно штурмы сейчас и Дружковки, и Краматорска, и Славянска. Краматорску мы все ближе и ближе именно полноценно фронтом подходят, то есть в сам Краматорск наши группы ДРГ заходят периодически, да, там проводят определенную работу, выходят, но вот именно фронт полноценный находится примерно уже вот прямо, если ровный прям брать, это вот 3-4 километра. А по поводу Алексеева Дружковки, это уже полностью серая зона, то есть мы практически полностью сейчас зачистили любые сопротивления, ну, то есть вот полноценные в самой Алексеево Дружковке, и, соответственно, сейчас происходит зачистка. Ну, и в самой Дружковке тоже работают наши ДРГ. Насколько там сейчас фронт формируется, непонятно, потому что ну, то есть нам вот удается закрепиться, да, на каком-то квартале, мы там и закрепляемся. То есть, допустим, идет дальше штурм какой-то наш Дружковки, да, ребята проходят, там 2-3 квартала где-то закрепляются, и, соответственно, происходят небольшие вот такие разрывы, в которых там в подвалах или в каких-то зданиях находится еще ВСУ. Вот по самой Дружковке сейчас уже ВКС наши не работают, потому что, ну, слишком плотно мы зашли туда. А вот по Краматорску, по Славянску ВКС полную силу еще работают, и, я думаю, еще будет несколько недель вполне себе работать. А по поводу Лимана. Мы ушли из Лимана, то есть те контратаки, которые противник совершал на этом направлении, они действительно очень массивные были, то есть мы, получается, от Светогорска сейчас ушли практически под Терны, то есть это... Ну, 30 километров. 30 километров фронта от Светогорска до Терн нам пришлось отойти из-за очень массированная действительно контратаки противника. Туда, ну, зашла группировка раза в 3 больше, чем было у нас на этом направлении. То есть это направление было не приоритетное, это направление было для того, чтобы формировать вот примерно одинаковое продвижение вдоль реки Северский Донец, но вот из-за того, что на юге, да, ну, то есть с южной стороны реки Северский Донец, все-таки Славянск, как бы все оглядывались, ну, когда там будем проходить, когда вдоль Славянска пойдем на север, как бы, но там другие немножко задачи решаются, соответственно, та группировка была, ну, такая, чуть более у нас разряжена, соответственно, вот от лимана практически, вот мы тоже километр на 3-4 сейчас отошли, для того, чтобы не было потерь определенных у нас, и для того, чтобы перегруппироваться, перегруппировка уже частично произошла, то есть, ну, можно сказать так, процентов на 70, сейчас туда заходят резервы наши, чтобы вот данное продвижение остановить, очень важно, чтобы в районе Ямполя это тоже все притормозить, в районе Озерного и Дебровы, чтобы вдоль реки Северский Донец не допустить вот этого прорыва, чтобы разрыва не получилось, если раньше был разрыв, что мы ушли, получается, на северной части, да, вперед реки Северский Донец, а южная не поспевала. Теперь нам нужно сделать так, чтобы они нас не продавили, собственно, на северной стороне, чтобы южная теперь сильно далеко не выдвигалась, то есть чтобы мы равномерно шли. Поэтому в районе Дебровой, на самом деле, Озерного, там сейчас такая серая зона. Я думаю, будет приказ или есть уже приказ именно в этом, в этой части нам упереться, чтобы вот эта дорога из Славянска в лиман все-таки контролировалась нами, и обеспечения по этой дороге не было. Потому что если противник именно по этой дороге выстроит обеспечение, будут определенные логистические проблемы уже у нас. То есть это единственное направление, где противник сейчас давит, и у него некоторые вещи получились, но опять же сейчас мы перестроимся. Противник зашел и в Луганскую Народную Республику в одном месте, там буквально 3 квадратных километра они сейчас контролируют, но это как бы больше такая пиар-акция от них, мы не оглядываемся сильно на то, где граница проходит пока что, потому что мы... Самое главное, мы здесь сейчас ровненько фронт выстроили, да, вот от, собственно, Боровой до лимана, он такой прям ровненький, если раньше это все было прям такие заходы к противнику там частично даже в тыл, то сейчас все это выровнено, и посмотрим, как будем дальше действовать. То есть нам нужно, как в Купянске когда-то, да, переждать сейчас вот этот наплыв противника, где есть и колумбийские наемники, где есть и бразильские наемники в большом количестве, даже из Венесуэлы, вы не поверите, то есть вот после того, как произошло в Венесуэле вот этот госпереворот, там очень много людей работы потеряли, кто-то искал пытается там уехать условно там Мексику, да, и работу найти, вот кто-то едет на Украину за определенным количеством денег. Ну, собственно, вот они тоже там находятся. Сейчас там это все потихонечку обнуляется. И самое важное, что вот так освободившаяся территория, туда тоже полноценно сейчас начали работать наши ВКС. То есть у нас работает в среднем, вот по направлению от Краматорска сейчас до Боровой, в среднем порядка 300-400 фабов ежесуточно работает на этом направлении, то есть прилетает. Достаточно массированно такая штука, ну, то есть 400 фабов в сутки, простите, это вот там раз в несколько там минут по несколько штук прилетает на данном направлении, это огромная масса железа, ну, чугуна, да, которая разрывается над головами противника и обрушивает там определенное количество опорных пунктов. Ну, в общем, будем смотреть и следить за этим делом. А по запорожскому направлению тут интересно, то есть сейчас защищается нами Орехов, то есть Орехов, в принципе, я думаю, вот жду, когда все-таки заявят о его полном освобождении уже наше Министерство обороны, потому что парни там уже закрепились, то есть первая волна закрепилась и вторая волна закрепилась. Более того, туда уже зашли наши спецслужбы для того, чтобы проводить вот эту проверку, кто что, кто является там мирным гражданином Украины, кто не является мирным гражданином Украины, то есть вот такая система распознавания и уже проверки полностью идет. И начались полноценные бои в центре Степногорска, то есть мы снова зашли в центр Степногорска, там бои уже поселкового совета, ну, так называется поселковый совет, хотя это полноценный город такой, прям в степи находится, да, там 5-9-этажки находятся. И, соответственно, уже наши частично группы зашли за Степногорск, но теперь на этот момент явно, потому как фронт вырисовывается, у нас больше не будет единого такого выхода, ну, какого-то такого, знаете, клеща мечами вдоль Днепра, то есть ошибка прошлого учтена отчасти, да, что невозможно держать вдоль Днепра оборону, пока ты вот туда дальше в степь тоже не будешь одновременно примерно равномерно идти на север. И вот группировка там 503-й полк наш, 429-й, группировка добровольческая Днепр у нас, Крым у нас там есть, и ребята из ВДВ вот потихонечку двигают фронт. Морская пехота там, кстати, тоже находится сейчас в районе Орехова. То есть продвинулись примерно километров на 15-20 общим полным фронтом уже от Орехова туда ближе к Запорожью. И, соответственно, идем вот равномерно примерно по трем трассам. То есть трасса, которая из Васильевки в Запорожье идет напрямую через Степногорск. Мы уже двигаемся в сторону Юрковки. Это от Орехова примерно 20 километров мы уже протопали и начинаем штурмовать Таврическую Юрьевку. И от Орехова, получается, на северо-восток. Трасса там тоже еще одна присутствует. Вот ее сейчас зачищаем. Там сейчас штурм идет города населенного пункта Омельник. Это ПГТ, поселок городского типа. Вот. И самое главное, что эта трасса перерезана нашей группировкой, которая идет, соответственно, прямо на запад с востока. Там уже Любецкая сейчас штурманули. И сейчас идут бои после того, как Светлую долину освободили, Заливное и Терсянка. Интересное событие происходит и на запорожском направлении вот вдоль Днепра. То есть сейчас там интенсивная идет работа наших дроноводов, выбиваем логистику, то есть противник все равно через Николаев там пытается двигаться как-то, это то, что как-то там через границу из Молдовы, да, там группировки некоторые пытаются переходить все-таки, да, и из Молдовы на Украину, там разные виды вооружения пытаются вести, то есть по мосту в маяках работает, но противник пытается там еще несколько переправ сделать, соответственно, все равно трасса через Николаев используется. У меня есть предположение такое, что мост, который находится сейчас в Николаеве, а он единственный там, то есть в какой-то момент мы на него нацелимся, потому что группировка вот из Николаева на запорожское направление все равно двигается, и движение это нужно пресекать. Поэтому дроноводы сейчас и туда работают, потому что из херсонского, запорожского направления мы запускаем достаточно большое количество разных видов дронов средней дальности, да, действия. И вот до Николаева нужно долететь сейчас и там по мосту поработать, чтобы та группировка, которая будет в ближайшее время все-таки, вот у меня есть ощущение, двигаться через все-таки реку Днепр, да, и работать там уже немножко им было проще. Потому что мы на берег противника ходим через Янтарное, ходим через Береговое, там наши ДРГ работают, мы ходили, тут ребята показывали съемку, как до аж аэропорта Херсона там доходили наши ДРГ-группы, работали, потому что там в аэропорту Херсона когда-то еще в 22-м году была наша база, сейчас там база украинская находится, и вот ходили, смотрели фактически даже своими глазами, это наши, ну, фактически, давайте так скажем, ГРУшники, вот туда доходили, посмотрели, собственно, некоторые вещи там как бы проговорили, передали, и вообще наша группировка, которая вот находится в полях, именно в тылу противника, тоже ведет хорошую работу. Плюс по поводу тех ударов, которые были по Украине, да, за последние неделю, можно сказать, то, как мы работаем сейчас по системе интернет-обеспечения, дата-центрам, да, на украинском направлении, она интересна, то есть мы долго, видимо, наша разведка работала над тем, какие именно дата-центры работают с обработкой сигнала для вот, системы Palantir на территории Украины, да, для системы обеспечения фронта. И, соответственно, эти удары, которые были вот сейчас по территории Украины, они, ну, оказались эффективны, потому что я из личных наблюдений своих, из того, как я пообщался с парнями на запорожском направлении, а именно через запорожское направление летят основное количество дронов, которые работают вот по трассе Новороссия, например, да, или по трассе Мелитополь-Крым, или там Херсон-Мелитополь-Мариуполь, их стало в разы меньше, этих дронов, которые принимают решения через интернет, собственно, связываются, принимают решения об ударе по тем или иным объектам, их стало меньше, и стало больше тех дронов, которые самостоятельно просто упали, не нанеся никуда удар. Соответственно, правильная работа велась. Более того, сейчас есть целый список из 15 дата-центров, которые находятся на территории Украины. В основном это Киев, конечно, и Киевская область, куда в ближайшее время тоже будут нанесены удары. почему, в принципе, можно об этом говорить, что будет нанесен удар? Потому что дата-центр там ты даже за неделю не перевезешь никуда. Это огромные деньги, это огромная система, это настройка большая, серьезная. А плюс восстановить ее так быстро не получится. Это минимум несколько месяцев нужно, там, допустим, условно где-то это делать теперь в какой-нибудь Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской областях. Вот, либо это все выстраивать теперь в Украине на территории Польши, да, и заводить кабеля какие-то подземные для того, чтобы это обеспечивало Украину. Но опять же, чем дальше лежит кабель, да, тем, соответственно, больше пинг. А чем больше пинг, тем больше задержка, да, для сигнала дрона. То есть вполне себе дрон может теперь промазывать. То есть, допустим, если даже там пинг условный всего-то там 1.5 секунды, то есть 1.5 секунды в одну сторону, 1.5 секунды в другую сторону, да, сигнал приходит. То есть уже грузовик условный, да, который там везет бензин куда-нибудь в Крым или там в Мелитополь или в Херсонскую область, да, ну, которая под нашим контролем. Соответственно, вот это все будет теперь немножко проще для нас. Мне тут задавали вопрос, почему раньше не наносились удары туда, потому что было непонятно, что именно обеспечивает гражданское, да, обеспечение именно из дата-центров, а что обеспечивает именно военное обеспечение. И вот, видимо, долго вычисляли, какие конкретно дата-центры. Это же все-таки большая работа внутри, да, Украины, большая работа для того, чтобы внедриться, для того, чтобы работать.

0: когда, я так понимаю, сейчас летает куда-то в сторону там Европы, ну, неважно, куда он улетает из Украины, он делает теперь это через Молдову, раньше делал это через Польшу, да, он выезжал условно из Киева, ехал по трассе через Скоростень, через Ковель, соответственно, в Люблин туда уходил куда-то, да, там, оттуда вылетал в Люблин в Польше, то сейчас, видимо, дорога, которая идет через Житомир, Винницу и заходит туда куда-то в Молдову, видимо, для него более безопасно, но вот Молдова сделал несколько заявлений о том, что наши дроны, которые летают вдоль границы, мешают даже поднимать самолеты, да, и там администрация Зеленского сказала, у них теперь проблемы и с этим, с этой стороны, поэтому они, видимо, будут какие-то новые теперь маршруты искать, ну, или Зеленский будет непосредственно куда-нибудь аж до Будапешта теперь гонять на этой машине, но как бы посмотрим. Трассы выносятся, ну, трассы, я имею в виду, обеспечение на трассах уничтожается, и вот та дорога, которая вот прямая, да, опять же, через Ковель, Коростянь на Киев из Польши, там сейчас тоже практически все, во-первых, государственные заправки уничтожены были, крупные заправки уничтожены были, сейчас уже идет охота нашими дронами уже на мелкие заправки, которые там одна-две колонки буквально находятся, их сложно вот так вот вычислить с помощью искусственного интеллекта, но тем не менее сейчас тоже он переписывается нашими ребятами, и вот дорога, я думаю, в ближайшее время будет совершенно непригодна для использования грузовиками, да, противника, которые перевозят дроны. Я просто напомню, что все дроны, которые везутся на территорию Украины, особенно вот там дальнего действия, радиуса действия, они все везутся исключительно на гражданских грузовиках. Да? И когда говорят, зачем вот типа гражданская АЗС выносится, вот для того, чтобы гражданские грузовики не заправлялись на этих заправках. Соответственно, это усложняет им любую логистику для запуска этих дронов. Но, опять же, работы предстоит еще очень-очень и очень много. Я думаю, в ближайшее время мы увидим еще какие-то очень неожиданные удары непосредственно на территории Западной Украины по разным логистическим центрам.
1: Узнать за 90 секунд. Многие из нас судят окружающих по гораздо более строгим критериям, чем самих себя. Собственные промахи мы склонны объяснять внешними, привнесенными обстоятельствами, которые вынудили допустить ту или иную оплошность. В психологии даже специальный термин есть – фундаментальная ошибка атрибуции. Впервые ее подробно описал американский психолог Ли Росс. К примеру, если кто-то задерживается или не приходит на встречу, мы в момент ожидания трактуем это как небрежность или недостаточное уважение. Поначалу в голову не приходит, что у визави могли возникнуть вполне объективные обстоятельства. То же самое в личных или рабочих отношениях. То, что руководитель может счесть нерадивостью подчиненного, на самом деле вызвано внешними факторами. Зачастую мы приписываем тому или иному человеку негативные качества, исходя из личных симпатий или антипатии к нему. И это тоже фундаментальная ошибка. Если тот, кто не нравится, добился успеха, то обязательно случайно. А если симпатизант потерпел неудачу, то исключительно по чужой вине. В основе этих явлений лежит подспудное желание сделать окружающий мир примитивней и проще. Но тем самым мы обедняем и себя, становясь пристрастными и необъективными. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Мариуполе 11 часов, в Хабаровске 18.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Два человека пострадали при атаке на гражданский автомобиль с волонтерами из Омской области. Занятия в школах и колледжах отменили в Ульяновске.

0: из-за атаки дронов. СГБ Латвии отстранила сотрудников избирательных участков за поездки в Россию и Белоруссию. Подробности далее. Два человека пострадали при атаке на гражданский автомобиль с волонтерами из Омской области, уточнил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, атака произошла в районе села Новобогдановка Мелитопольского муниципального округа. Гуманитарный конвой следовал в зону спецоперации. Три мирных жителя погибло. Губернатор Виталий Хаценко добавил, что будет оказана помощь семьям, потерявшим близких. В Ульяновске из-за атаки беспилотников отменили занятия во всех школах и учреждениях среднего профобразования. В режим особой готовности перевели здравоохранение региона, сообщил губернатор Алексей Русских. Утром Ульяновск подвергся массированной вражеской атаке. Целью было промышленное предприятие. Оно повреждено, как и некоторые жилые дома. По предварительным данным, пострадали 8 человек, среди них 2 детей. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту массированной атаки ВСУ в Ульяновской области. Энергетики устраняют последствия аварии в Новгородской области, где из-за непогоды без света остались почти 1500 человек, сообщает Министерство тарифов и энергетики региона. Нарушено электроснабжение в 14 округах, без света остаются 140 населенных пунктов. Последствия аварии устраняют 33 бригады энергетиков. Национальный парк «Красноярские столбы» вводит полный запрет на посещение. Решение принято в связи с выходом медведей и высоким риском для жизни отдыхающих. Ограничение будет действовать ориентировочно до 15 октября, сообщает пресс-служба парка. В Красноярском крае в последнее время возросло число выходов медведей к населенным пунктам. В краевой столице действует режим повышенной готовности. Всего с начала сезона в Сибири и на Дальнем Востоке в результате нападения медведей погибли 19 человек. Служба госбезопасности Латвии за неделю до парламентских выборов отстранила от работы часть сотрудников избирательных участков. Среди факторов риска, на которые обращалось внимание, назывались поездки в Россию и Белоруссию, а также распространение прокремлевских нарративов, пишут местные СМИ. Например, в Даугавпилсе, втором крупнейшем городе страны, где проживает много русскоязычных граждан, избирательная комиссия заменила больше 20 сотрудников. Всего были проверены около 6 тысяч сотрудников. Избирательных участков по всей стране. Парламентские выборы в Латвии пройдут 3 октября. Около сотни человек задержали в Нью-Йорке на демонстрации против приезда премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху на Генассамблею ООН. Как пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на департамент полиции, акции прошли накануне в центре Манхэттена. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани ранее даже грозился арестовать Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда. В ответ на это президент США Дональд Трамп заверил, что премьеру Израиля в Соединенных Штатах ничего не угрожает. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» Румакс.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Продолжаем наш эфир на лучшем радио страны, радио «Спутник» и «Изолента живьем». И к нам присоединилась уже, хотел сказать присоединяется, нет, а уже присоединилась адвокат, кандидат юридических наук Наталья Сергеевна Шатихина. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, давайте начнем с главных новостей российских. Все-таки это важно. Обратите внимание, что с 1 октября... меняются ставки по ипотеке, по семейной, достаточно серьезно они ужесточаются. Ставки по семейной ипотеке теперь будут градуированы, да, в зависимости от количества детей. Зачитывать я вам не буду, там нужно посмотреть. Они также сохраняются, специализированные ставки и размеры кредитов максимальные для Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области, Московской области, естественно. Но обратите внимание, что теперь... семьи с одним ребенком до 7 лет практически будут близко к рыночным иметь ставки, то есть 10-12% годовых, соответственно. А вот дальше ставки будут, ну, пропорционально улучшаться, да, более льготные ставки будут повышаться в зависимости от количества детей. Это все опубликовано на очень многих у нас ресурсах. Ну, здесь нету смысла никакого зачитывать, на слух это невозможно, да, там воспринимать. Но обязательно обратите внимание, потому что преимущества серьезные получат семьи с большим количеством детей. Там 3 и более ребенка, это уже достаточно серьезная подвижка. Причем где-то это связано с наличием детей в возрасте до 7 лет, а где-то не связано с наличием детей в возрасте до 7 лет, поэтому вы посмотрите, потому что, может быть, сейчас реально, если кто-то задумывается об улучшении жилищных условий, возможно, сейчас для тех, у кого вот большое количество детей, это достаточно интересная история, ну, просто хотя бы потому, что эту квартиру потом выгодно можно реализовать, потому что у вас затраты на приобретение этой квартиры будут меньше, чем у всех остальных. Обратите внимание, но, конечно, для семей с одним ребенком ситуация резко ухудшается, она практически, ну, сводится к базовой или нейтральной, то есть 12% годовых для Питера и Москвы для семей с одним ребенком будет, то есть это приличное очень снижение. Кроме всего прочего, у нас происходит целый ряд других новостей. Если вы обратили внимание, на прошлой неделе завершились жаркие баталии в Евросоюзе по поводу продления очередного на 3-летний срок санкций в отношении физических лиц списка, и не смогли согласовать 2 персоналии. В первую очередь потому, что Словакия и к этим требованиям присоединилась Франция достаточно жестко, не смогли согласовать, не дали согласовать продление санкций в отношении Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Поэтому, если я правильно понимаю, там возражений дальше не было подано, то в отношении общеевропейского какого-то механизма, то санкции общеевропейские сняты. Теперь каждая страна в отдельности может это делать, как я понимаю, например, по Алишеру Усманову Франция мотивировала это экономическим интересом каким-то, ну, видимо, активы там, которые в данном случае заставляют их таким образом думать. То есть у нас по 2 человекам санкции фактически в Евросоюзе прекратили действия. Сохраняются британские санкции, там американские и так далее. Отдельные иностранные могут вести. Тут я уже слышала, наша шпротлянская, там вся вот эта тигровая тусовка сказала, что они введут, конечно, санкции на уровне национальной против этих лиц, потому что это угроза их национальной безопасности. Ну, сами понимаете, да, там Алишер Усманов там чихнул, и все, и нету как бы Прибалтики. Вот, поэтому, естественно, они там жестко сказали, что они ответят на этот возмутительный популизм со стороны европейской дипломатии. Вот, так что есть подвижки в этой части. Параллельно проходит завораживающая дискуссия, значит, в 2 направлениях по поводу, с одной стороны, международных активов «Лукойла», а с другой стороны, по отношению к турецкой системе, они на самом деле отчасти взаимосвязаны, а отчасти нет. Значит, ну, как известно, у Лукойла есть очень большой объем зарубежных активов. Надо сказать, что сам Олег Перов пользуется заслуженным очень большим влиянием и уважением в Соединенных Штатах. Его действительно считают большим, хорошим таким бизнесменом, который, в общем, построил империю. У него там неплохие завязки. И Лукойл в январе этого года, ну, понятно, что работать невозможно, заключил соглашение о продаже своих активов в фонд «Карлайл», так называемый. Контракт при этом не был эксклюзивным. Ну, на самом деле, активы международный бизнес «Лукойл» оценен примерно в 20 миллиардов долларов. Это более 3 миллиардов баррелей доказанных вероятных запасов месторождений в Центральной Азии, в Мексике, в очень многих других местах. Огромная сеть АЗС, наверное, кто за границу ездит, видит очень много там, во многих странах есть прям сетки, да, заправок «Лукойл». И несколько крупных НПЗ в Европе ему принадлежит. Но, очевидно, там бодаться с этим не было особого интереса. И он, собственно говоря, собрался продавать его специализированному фонду. Значит, при этом появилась такая информация о том, что бывший совладелец Челси, Тодд Боэли, собрал консорциум, ну и очевидно, он это делает не по собственной инициативе, чтобы перехватить у этого фонда покупку зарубежного бизнеса «Лукойла». Ну, с учетом того, что сейчас происходит на рынке нефтяном, как вы понимаете, Financial Times не зря там эту тему поднимает, значит, туда должна войти DFC, федеральная структура, которая американская финансирует зарубежные различные проекты. Значит, должна войти компания брата президента Объединенных Арабских Эмиратов, эмиратская еще одна компания и семья катарских миллиардеров Аль-Хаят, которая связана с проектами Трампа, ну, Иванки Трампа и Джареда Кушнера и других людей в окружении США пытаются перехватить. Ну, я так полагаю, что весь этот консорциум и был создан только с этой целью, да, перехватить вот этот мощнейший нефтяной актив, который высвободился внезапно на рынке, но высвобождается, да, в связи с тем, что компания «Лукойл» собирается от него избавляться, и собираются они получить, в общем, те самые доли, на которые был нацелен изначально «Карлайл». И, с одной стороны, у них есть лицензия только до 22 октября вот этого года, то есть лицензия ОФАК США на ведение этих переговоров. Но, с другой стороны, как мы понимаем, с учетом участников проекта, там может быть продлено, но и, собственно говоря, там фишка состоит в том, что в этом случае деньги могут поступить на заблокированный лукойловский счет американский. Ну и, соответственно, в данном случае дальше возникнет история о том, что «Лукойл» еще должен будет его разблокировать, чтобы из Америки эти деньги забрать. Ну, там какие-то будут по этому поводу, видимо, переговоры. Собственно, видимо, на этом они будут строиться. То есть драка сейчас за нефтяные активы идет, будь здоров, причем даже среди вполне себе зарубежных участников рынка, что я считаю, в принципе, неплохо, да, с учетом выбывающих объемов нефти. Ну, мы сегодня видели, да, что призывы Трампа, на которые он все время давит, перестать бомбить энергетические объекты, не сработали. Я так понимаю, что Новошахтинский, да, НПЗ приостановил свою работу из-за атаки БПЛА сегодня. Поэтому, в общем, непросто тоже в этой части. Увеличение дизеля не предвидится и на международном рынке, потому что Россия, естественно, в ситуации таких сложных, такой сложной обстановки экспорт резко сокращает, да, и не может она в большом количестве нефтепродукты выдавать, и дизельные топливо она ограничивает в реализации. Ну и, естественно, выпадение на рынке приводит к тому, что, конечно, что там, обстановка только ухудшается. Я видела график, который по ценам на рынке США выглядит, оно, в общем, не очень для Дональда радужно. Там, конечно, будет не просто ему на вот этих ближайших выборах и республиканцам в том числе. Параллельно с этим, надо понимать, что Турция один из крупных акторов вот в этом, ну, как бы промежуточное звено в расчетах, в том числе и с российским участием, и с восточным участием, да, если мы говорим о странах Персидского залива, ну, как мы видели в последнее время, так сказать, коллега Эрдоган позволяет себе достаточно широко выступать по очень многим вопросам, и, конечно, ответка не могла заставить себя ждать. ФАТФ признала банковский сектор. ФАТФ — это организация, которая следит за отмыванием денег и финансированием терроризма. Она как раз вот создана в рамках борьбы с международным терроризмом после всплеска его в конце 90-х, начале 2000-х. И она признала банковский сектор Турции наиболее используемым для отмывания денег и финансирования терроризма. Признание таковым и отнесение к этому списку ФАТФа означает достаточно сильные и жесткие ограничения в расчетах, в том числе международных расчетах для стран, которые стремятся к хорошему рейтингу ФАТФ, да, во сделках и, естественно, внутренних очень многих ограничениях. Ну и вот, значит, они сказали, что Турция недостаточно проверяет сведения владельца компании. Все это основывается только на декларациях формальных самих компаний, и ФАТФ, конечно, такое принять не может. И они поставили его в режим усиленного мониторинга в финансовый рынок Турции, выдали план на 3 года, но, конечно, пока боятся они ставить его в серый список, потому что все-таки через Турцию идет огромное количество расчетов, в том числе третьими странами, и ну, третьих стран расчеты между собой. И, конечно, здесь опасения некоторые имеются, что в этом случае просто международная ситуация не позволит это делать в таком свободном режиме. Но то, что в Турции, конечно, с проверкой во многом, я бы сказала, как бы, так сказать, помягче это... Проверками пренебрегают, это действительно известно, и турецкие банки во многом имеют претензии даже не по отношению к нам, там с нами-то это отдельная история, но в том числе с очень сложной историей восточными всякими разными акторами, и расчеты идут, и счета идут, и деньги они получают, и финансирование получают, и там, поскольку очень сложная обстановка на Ближнем Востоке, у нас, как мы все знаем, вот Турцию в первую очередь, конечно, кроют всеми возможными словами в связи вот с этими расчетами, которые в запутанном восточном рынке существуют помимо воли Европы, в первую очередь, и Соединенных Штатов. Но мы знаем, что коллега Эрдоган широко мыслит, все равно широко выступает и, тем не менее, видит себя достаточно серьезным игроком. Но надо сказать, что Турция ведет приличную очень игру для страны, у которой экономика, ну, прям, скажем, в плохом состоянии находится. При этом Турция все-таки себе позволяет достаточно много. Это, значит, наши финансовые новости, но одними финансовыми новостями мы живы не будем, и были новости, причем самое что смешное, они были в экономической, видимо, потому что они связаны с занятостью населения в экономическом блоке, которые меня порадовали, связаны они с тем, что Washington Post опубликовала заметку со ссылкой на некоторые источники, что преступные группировки отдают предпочтение гражданам Украины с опытом управления БПЛА. В первую очередь речь идет о мексиканских наркокартелях. Ну, вы знаете, что обстановка на границе усложняется между США и Мексикой, поэтому, естественно, поскольку такая серьезная антинаркотическая кампания Трампа, насколько она даст результаты, мы сказать не можем, но действительно она сейчас очень серьезно работает и финансируется. Там лазерные системы противодействия дронам сейчас происходят на границе США, устанавливаются специальные заградительные системы. И, соответственно, поскольку системы противодронные, наверное, правильно сказать, не противовоздушные, противодронные обороны со стороны США все усложняются, значит, наркокартелям, как пишет Washington Post, требуются все более и более совершенные люди, умеющие большой опыт управления дронами, по всей видимости, в сложных технологиях, и, соответственно, они закупают вот те самые дроны с большим количеством, или производят, я уж не знаю, или закупают на рынке, которые с большим количеством вот этих винтов, которые на дальние расстояния способны лететь, нести груз достаточно большого веса. Ну, здравствуйте, да, все мы эти дроны знаем. Где же они возьмут людей, как вы думаете, которые умеют этими дронами управлять? И вот, значит,
2: ну, понятно, пост... где, да.
3: А что есть такие места, вы не поверите. И люди оттуда каким-то образом попадают и могут все-таки, у них этот опыт есть. А где же он, как не там пригодится? Вот, и я считаю, что новости рынка труда, они не могут не заходить, потому что, конечно, ну вот, не, вряд ли там требуется большое количество, конечно, тех, кто этими дронами управляет, но вряд ли это значимое какое-то будет число, там, в смысле того, что это будет измеряться там тысячами и десятками тысяч, но, тем не менее, видите, Washington Post уже по этому поводу бьет тревогу левой пяткой и говорит, что, в общем, мы не очень... Не очень тут как бы выглядим бодро, потому что в Соединенных Штатах людей, которые хорошо могут управлять военными боевыми дронами, не так много, то есть с налетанным опытом, и, соответственно, отстраивать лазерную систему против них не так будет просто. Против тех, кто привык в условиях противодронной обороны дронами все-таки управлять. Так что, видите, в народное хозяйство пошли люди, умельцы. Я всегда говорю, помните, как это было? Так иногда великое обращается в полезное, так вот примерно великое обращается в полезное иногда. То есть, если что-то такое вот сами намострячили, так рано или поздно все время вспоминается мне лично опыт афганских маджахедов Усама бен Ладена и всех остальных. Кто же, откуда же появились эти воздушные люди прекрасные? Откуда же эти вот тонкие ценители всего появились? Не потому ли, что их сначала накачивали против Советского Союза, да, и помогали им делать, а потом оказалось, что как-то немножечко они вышли из повиновения и превратились в боевые единицы, в первую очередь, которые представляли террористическую угрозу для самих Соединенных Штатов. Так что вот такие вот у нас новости с рынков. Вот кто умеет, понимаете, хорошо дроном управлять, всегда себя найдет в нынешних условиях, я считаю.
2: Ну, в общем, да. В общем, да, интересно. Интересная тема. И что с этим главное делать-то потом? Это же будет прям...
3: Так нет, а для меня вообще большой вопрос. Куда они собираются? Ну, вот как... Ну, там никто так далеко, конечно, не заглядывает. Ты представляешь, сколько единиц оружия неучтенного сейчас на Афганистане?
2: Конечно, конечно.
3: У нас после Афганистана и чеченской кампании, ты вспомнишь, что было, да? Ну, и когда там нам говорили, что эти там оружие незаконное, меня всегда радовало, нам на ишаках прибыло там, привезли... вот это незаконное, кстати, вооруженное формирование, а все спрашивали, откуда они берут оружие, да, и наши говорили, что это на ишаках, там с территории Таджикистана привозят, я говорю, подствольные гранатометы вообще видели, нет, сколько их на ишаках можно привезти. Ну, там понятно, что в промышленных количествах снабжалась, там армия воевала фактически в чеченскую кампанию. Вот, и, конечно, это оружие, которое в том числе и после Афганистана, бог знает, как ходило, и после чеченской, сколько у нас осталось оружия, которое еще сколько времени шастало по рынку, да, представляете, на каком уровне, сколько народу, сколько это оружие, этого списывается как пропавшего, ну, понятно, да, вместе с бойцами, как утраченного оружия, поломанного, там никто вообще не считает его, и сколько его может уже сейчас прямо контрабасом уходит по всей Европе, да, какой всплеск будет оружия, огнестрельного оружия в первую очередь, вообще ерунда, конечно, да. Там цена его будет падать, а как только цена падает на оружие, резко есть вооруженные преступления. Смотрите, у нас есть там другой блок новостей, есть вопросы или мы к ним двигаемся?
2: Сейчас посмотрим, погоди. Так, вопрос. Вопрос Натальи есть. У нас произведено много неплохих, на мой взгляд, сериалов и фильмов. Что-то вот так тебе вот в эту сторону пошло. Про криминал, проституцию, вот так, понятно, про криминал, проституцию, наркотики и так далее. Очень реалистично. Есть ли у нас службы, которые, как в Америке, разбирают подобные сериалы во все тяжкие, прирожденные убийцы, Сопрано, Крестный отец и так далее, принимают решение, как с этим бороться? Очень крутой разведопрос с вами у Дмитрия Юрьевича. Вот.
3: Ну, значит, вы мне задаете вопрос в развитии, я только хотел сказать, что сходите поговорить там примерно... Полтора часа нашей обстоятельной беседы с Дмитрием Юрьевичем, они в Соединенных Штатах нету специальной службы. В Соединенных Штатах есть служба заказчика, грубо говоря, да, и вопрос, который мы там обсуждали, собственно, не то, что эти сериалы есть, и, в принципе, там, про... Речь не о том, что они, в принципе, посвящены там продаже наркотикам и так далее, а в том, что у нас, не следуется, нет исследования относительно их эффекта, а он есть и есть ощутимый. И мы как раз про эти ощутимые вещи говорили. Второе, у меня всем возникал вопрос, а зачем мы снимаем их на государственные деньги? Там обсуждали мы вот эти сериалы, которые дают неправильный эффект, не, там все гораздо сложнее. Вот как раз критерий. И вопрос был в том, почему государство как заказчик дает, все снимается на государственные деньги, да, и второй рукой снимается вот все вот эти вещи. У нас, к сожалению, нету, и у нас нету исследований. И пока я не вижу даже ни одного основания, чтобы такие исследования были, потому что у нас, в принципе, все исследования социальные, которые ведутся, это, значит, с тремя вариантами ответа «да, есть» и «так точно», да, они некорректны в массе своей. И центров, которые занимались бы, например, как в СССР, достаточно серьезно. В СССР тоже была высокосервильная наука, но, понятно, она не выходила за какую-то догматику, ну, там, не знаю, идеологическую, давайте так это назовем. Но при этом исследования-то они были. То есть были исследования, которые касались там и типов застройки, и всего остального, и были научно-исследовательские институты, у которых в планах работы это стояло, и это видно, ну, потому что была плановая экономика, понятно, проще было, Но для меня вот большой вопрос, собственно, мы этим с Дмитрием Юрьевичем-то и задавались, а зачем? И мы говорили про исследования, которые там есть у американцев. К сожалению, у нас, конечно, его нету, и главное, что никто не меряет. Да бог бы с ним, может быть, и эффекта никакого нет, может быть, мы зря там, понимаете, бьем тревогу, но его в принципе их нет, да, и никто не смотрит. А эффект очевидный, и он есть очевидный, но для этого должны быть хорошо сконструированные исследования, хорошо сделанные программы, хорошо сделанные замеры. И вот у меня вопрос все время, я понимаю, необходимо забивать экранное время, да, стриминговым платформам, но зачем снимается? Почему вот в этой случае выбирается именно такой контент, там про проституцию и полицию, это просто плохой контент? Мы обсуждали вот эти сериалы про маньяков бесконечные, которые снимаются, которые, конечно, отличаются очень от советской продукции. Это ни разу не детективы, да, то есть вот, хотя они все проходят по градации детектива, и даже если вы сравните ее с западной продукцией, мы как раз это обсуждали, они гораздо более профессионально там сняты, с гораздо более качественными выводами. Нет у нас, к сожалению, этого ничего. Вот мы с Дмитрием Юрьевичем как раз эти вопросы и обсуждали, я там как раз конкретные исследования проводила, потому что американцы их делают. Исследования они делают, соответственно, появляется почва для какой-то политической корректировки.
2: Кстати, интересно, извини, Наташ, вот странно, я тоже тут, знаешь, начал, прям стало интересно, я начал смотреть наши криминальные фильмы, просто посмотреть там по серии, по две. Во-первых, я посмотрел, у них огромные охваты. С другой стороны, я посмотрел, что это же отвратительно просто, вот то, что снимается, это настолько низкоуровневое. А вот такие фильмы, как, условно говоря, сериалы, как «Трудно быть богом» или «Слово пацана», у нас снимается, ну, в лучшем случае, раз в год. В лучшем случае. Все такая вот жвачка такая. Вот как так
3: вопрос
2: получается?
3: Вопрос там даже не столько в жвачке, но вот я говорю, то есть не буду сейчас повторять, достаточно долгий и сложный разговор с двумя предложениями мне описать. Мы там как раз очень предметно разбирали, что плохо в сериалах. Ну, сериалы могут быть плохого качества, хорошего качества. Угу. Вопрос там к сериалам и совпадениям по времени даже не в этом. Вопрос в том, что это сериалы больше не... Ну, вот пик советских сериалов, я этот пример привожу, это 80-е, фильмов, детективов криминальных, это «Братья Вайнеры», это конец 70-х, начало 80-х годов, очень популярны, половина фильмов, по-моему, выходивших были детективы. Но это совершенно другое, да, они совершенно по-другому сняты, по-другому сделаны, там очень ярко прослеживаемый, четкий, это всегда охота, да, это охота о противостоянии умов, мы можем вспомнить и... Там классические американские истории, типа там какого-нибудь «Молчание ягнят». И мы говорили о том эффекте, который это дает. Вопрос в том, что оно снимается чернуха ради чернухи, чернухой покрытая. То есть,
2: мы сейчас временно уйдем на рекламу, на новости, вернемся через несколько минут. Наталья Шатихина у нас была. Да, Наташа, закончи мысль.
1: Партнерство ЕС и Канады. Контекст. Трансформация мирового устройства оборачивается геополитическими конфигурациями, которые ранее невозможно было представить. Западный мир, как единое целое, распадается, а на его обломках появляются новые локальные блоки. Один из примеров – сближение Евросоюза и Канады. Брюссель предложил этой стране статус первого ассоциированного члена. Урсула фон дер Ляйен считает, что партнерство может быть выведено на максимальный уровень. Инициатива европейцев объяснима. Их отношения с Дональдом Трампом в состоянии ниже плинтуса. При этом США ведут жесткую торговую войну и с соседней Канадой. Той самой, которая по определению Трампа не захотела стать самым любимым штатом Америки. Канадские власти пообещали Вашингтону ответить на введенные пошлины абсолютно симметричными мерами. Разумеется, полноценным членом ЕС Канада не станет даже в отдаленной перспективе. География мешает. Но качественно изменить степень отношений с Европой вполне реально. Тут, как в известном афоризме, «враг моего врага – мой друг». Собственно, это происходит уже сейчас. Канадцы активно участвуют в европейских программах, направленных на развитие военной промышленности и технологий. И это только начало.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
0: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Атака ВСУ на гуманитарный конвой из Омской области, который следовал в зону спецоперации, является военным преступлением. Таким образом, киевский режим стремится создать невыносимые условия для жизни мирных граждан, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. В результате атаки 3 человека погибли и 2 пострадали, как уточнил губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. Трагедия произошла в районе села Новобогдановка Мелитопольского муниципального округа. Единый день голосования в этом году с точки зрения организации стал одной из самых сложных избирательных кампаний в новой истории России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании, посвященном подведению результатов выборов. По словам Памфиловой, избирательная кампания прошла в условиях эскалации беспрецедентных угроз. Порядка 28 миллионов потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК России было зафиксировано в период с 18 по 22 сентября. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними кампаниями прошли в стране в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования замещалось свыше 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Часть абонентов в 4 областях Украины осталась без электроснабжения. Отключение фиксируется в Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях, сообщила компания «Укрэнерго». Там уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены около 150 населенных пунктов в Сумской и Полтавской областях. МВД Польши подтвердило поджог наземного шлюза спутниковой связи Starlink, обеспечивающего интернетом Украину и большую часть Центральной и Восточной Европы. Ведомстве отметили, что получили доказательства, изучив записи камер видеонаблюдения. Заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек заявил о высокой вероятности задержания подозреваемых. Инцидент произошел накануне в деревне Воля Карабовска в Мазовецком воеводстве. Представители Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Марокко провели встречу по Авраамовым мирным соглашениям. Как сообщает телеканал CBS, консультации прошли накануне в Нью-Йорке. В них участвовали чиновники Госдепа. Отмечается, что встреча прошла впервые с 7 октября 2023 года, когда атаки Хамас помешали присоединению к соглашениям большего числа участников. В переговорах впервые приняли участие представители Казахстана, добавил в СМИ неназванный источник. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник Макс.
4: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
5: Так, мы продолжаем наш эфир. Доброе утро, дорогие друзья. Петр Лидов, Трофим Татаренков сегодня в студиях разных. Вернее, Трофим, тоже в студии, правда, своей собственной. Вот. А я нахожусь в студии на радио «Спутник». И мы... У нас есть что? У нас нет гостя больше? Есть у нас гость. Вот наши гости.
2: Конечно, есть.
5: Да. А, гости у нас Александра Кановченко.
2: Александра. Да. Так, ну что, Александра Сергеевна к нам присоединяется. Программный директор Российского военно-исторического общества. Александра Сергеевна Кановченко. Доброе утро. Молодая,
6: добрый
2: красивая.
6: День вам уже из Казахстана.
2: Да, у тебя там уже вечер, наверное, скоро. Ну, расскажи, что ты там делаешь и как там вообще?
6: Самый разгар дня у нас, самый разгар научного дня в Казахстане сейчас проходит, в жемчужине Казахстана, в Боровом. Здесь собрались самые знаменитые тюркологи всей планеты на конференции «Большой Алтай. Прародина тюрков». На самом деле эта конференция проводится уже 3-й раз, и впервые она вот проводится в Казахстане. До этого она проводилась в Республике Алтай, той самой прародине, откуда пошли все и тюрки, о чем сегодня и говорится. ситуация. Сегодня мы в Казахстане, и как раз все наши ученые из Казахстана, Киргизии, Монголии, в том числе из США, из Англии, из других государств приехали сюда пообсуждать тюркскую государственность и том, как она развивалась на обширных территориях Евразии. Но вообще, на самом деле, такой уникальный феномен, и без России разговаривать об этом нельзя, потому что огромное количество народов, тюркских народов, проживают на территории России. И в целом наши как раз русские ученые, российские ученые сыграли определяющую роль в формировании науки, тюркологии. Ну и сам Большой Алтай, он вот то самое место, где существовали совершенно различные цивилизации многие-многие века. Как мы знаем, и тюркские, и славянские, и монгольские, и иранские, и финно-угорские. Все существовали здесь вместе, все спорили, торговали, заключали союзы, воевали, перенимали ремесла, перенимали слова, лингвистику, технологии, традиции, правовые нормы. И именно так складывалась вот такая наша единая ткань Евразии. И об этом мы сегодня говорим, такое многообразие наше, включая самые сложные неоднозначные моменты. Как бы не хотели Россию убрать некоторые из этого разговора тюркологии, но без нее здесь никак, и без наших ученых никак. И как раз мы здесь разговариваем, поддерживаем такой академический международный диалог, совместную работу экспертов как раз по сближению формулировок, в том числе по событиям общей истории. Потому что без науки, без вот археологии, без лингвистики история может очень легко превратиться в такой политический миф, который многие начинают использовать для себя и против России прежде всего. Вообще тут многие говорят о том, что мы же в этом году как раз отмечаем столетие первого тюркологического съезда, который проходил в Баку. Об этом я сегодня писала. И съезд сейчас используется некоторыми азербайджанскими, в том числе турецкими
5: учеными. Саша, я прошу прощения, здесь мне кажется, надо уточнить, что в 1926 году Баку находился в Советском Союзе, город. Потому что многие, может быть, подумают, что это как бы был какой-то независимый Азербайджан или что-то такое. Вот.
6: Все правильно, да, обязательно.
5: В Советском Союзе именно в 1926 году был
6: тюркологический. Советский Союз стал инициатором проведения первого тюркологического съезда. И площадкой было выбрано Баку. Но, правда, сегодня Баку это используют, как будто вот они были первыми, и все это вот они независимые, якобы это все сделали. И центры, и это была первая основа нового тюркского мира, этот съезд, и от этого пошло весь центр в Баку, ну и впоследствии еще Анкара. Но это вот эта вот современная интерпретация, это такая вот псевдо-тюркология, пан-тюркизм, о котором мы многое говорим в последнее время, совершенно никакого отношения к науке тут не имеет. А вот как наша конференция, она некий преемник того самого первого тюркологического съезда, да, который был организован СССР, прежде всего при поддержке советских ученых, русских ученых, потому что тюркология в целом рождалась в наших научных институтах Москвы, Петербурга, Казани, и именно оттуда пошли самые сильные тюркологи нашего мира. И поэтому мы на этой конференции как раз обсуждаем, вот как на основе археологии, истории, этнографии, филологии сформировать вот такое научно обоснованное знание, не дать возможности историческому мифу помешать заниматься настоящей тюркологией, которую пытаются заменить пантюркизмом. Вообще любопытная тема, когда наблюдаешь там последние выступления именно уроженцев Баку на сегодняшний момент, как они формируют этот миф пантюркисты. Это ведь на самом деле абсолютно не наука, которая никакого отношения к тюркским народам не имеет. Это вот такая политтехнология начала 20 века, которая родилась еще и не в Османской империи вообще. Это такая, знаете, калька пангерманизма, которым всем понятно, к чему привело, но на сегодняшний момент говорится о подтюркизме. Что самое интересное, сами турки в Османской империи в 19 веке, начало 20-го, слово «турок» — это как некое воспринималось оскорбление такое, деревенщина некая. Они вот воспринимали себя великими османами. А идея тюркского мира при этом для них в Турции появилась не в Турции, а извне. В частности, некоторые российские подданные и английские на это повлияли, да, которые позже переехали в Турцию. Ну и часто говорится о том, что вот якобы у турок очень большая близость со всеми тюркскими народами, что тоже является абсолютной неправдой. Вот, допустим, с казахским языком близость языковая всего 20%. А современные турки утверждают, что турецкий язык является вот основой тюркского языка. Но на самом деле это абсолютно не так. Поэтому мы как раз и собираем сегодня, третий год подряд, сначала в России, теперь в Казахстане, самых сильных тюркологов, чтобы именно наукой противодействовать политическим мифам.
2: А какие, ну вот сейчас вот из актуальных, то, что сейчас ты обсуждаешь, там сидишь в Казахстане, самые, на твой взгляд, такие опасные мифы, которые сейчас культивируются, и кто этим занимается, откуда это все к нам приходит сейчас?
6: Вот, знаете, мы про политические мифы все, на самом деле, все слушаем, и по новостям все это видится. Мы сейчас обсуждаем конкретную науку, которая подтверждает то, что именно из Большого Алтая, из территории современного российского Алтая пошла вся тюркская цивилизация, пошла вся лингвистика, о влиянии тюркского хазарского каганата, о их последовательности, о том, о преемственности между друг другом традиций славянских и тюркских народов. То есть тут скорее как раз вот такая документальная наука, которая является основой в целом для взаимодействия наших и политиков сегодняшних в том числе. Потому что, опять же, наши народности между друг другом все века взаимодействовали, и мы не можем отторгать друг друга на сегодняшний момент. Но мне очень понравилось вот вчерашнее выступление Токаева. Мне кажется, оно такое достаточно судьбоносное для казахской всей страны. И сколько внимания он уделил истории в своем выступлении, в своих даже двух выступлениях. Он каждый раз говорил об истории как некой уникальной летописи, основы их казахской цивилизации, гордостью поколений. Но при этом он говорил о том, что они как зрелая нация, казахи как зрелая нация, они должны не только извлекать уроки из прошлого, но и четко понимать разницу между истиной и вымыслом, между правдой и ложью, и вот как бы избавляться вот этих вот деструктивных болезней политических мифов и каких-то вот обид и накопления этих обид, потому что у них вот они себя воспринимают, что история казахов и история литературы — это не хроника бесконечных жертв, страданий, а все-таки это то, к чему есть гордиться. Хотя вот сразу вот этот намек, да, и цитата, что наша история и наша литература, в словах Токаева, не хроника бесконечных жертв. Вспоминаем ближайшие государства другие, ту же Украину, которая в целом всю свою историю, всю свою литературу, всю свою этнографию строит на понимании, что они вечные жертвы. Они вечно страдали от москалей. Но в целом из этого не рождается нормальная, здоровая нация. И вот такая говорит о том, что мы должны опираться на реальность, на науку вместо мифов. И как раз вот сегодня мы этим и здесь и занимаемся.
2: Ну, а, кстати, вот построение своей истории вокруг жертв, это же не новость, по большому счету. У нас есть такое государство, как Израиль, у которого вообще вся история построена вокруг их жертв. То они тут проиграли, то их тут выгнали, то их тут в рабство отдали, то Холокост, то еще что-то, еще что-то. То есть это прям идеология государственная такая, что вы нас не трогайте, мы и так потерпевшие от всех, кого только можно. Поэтому нас трогать нельзя и даже говорить об этом нельзя. Вслух. Вот. Может, это как-то тоже берется на вооружение, какие-то технологии?
6: Безусловно. На самом деле, идеологические вот такие технологии, политтехнологические, исторические, они едины, о чем мы много разговаривали. Калька сейчас переписывание некоторых учебников истории, которые государств, которые выстраивают себя как жертву, вечную жертву России, ну вот она идентична. Методичка там абсолютно одна, ее можно проследить, что взяв один учебник одного государства, другого государства, третьего, хоть всю Прибалтику возьми, она в целом вся похожа между собой. Все пишется по одним стандартам, по одним лекалам, одними товарищами. И поэтому с этим надо бороться. А бороться можно только исключительно как раз и с наукой. Подтвержденные факты, и исторические факты, археологические факты, они не дают умным людям помыкать собой.
2: Ну, в общем, да. Тут вопрос такой, кстати, важный, наверное, надо пояснить. Мне очень интересно, спрашивает наш зритель, кто спонсор этого съезда, случайно не идеологи Великого Турана. Тут как раз наоборот, это антивеликий Туран, скажем так. Расскажи вообще, кто организовал это третий, да, я так понимаю, уже третий такое мероприятие, да, кто его организовал?
6: Ну, самое главное, да, великий Туран что утверждает? Он утверждает, что и центр всего тюркского мира, где находится в Анкаре. Что кто, какой главный язык это? Какой это турецкий? Потому что якобы все схожи. И поэтому мы все должны все различия наши стереть, и мы должны быть одинаковыми в нашем алфавите, одинаковыми в нашей политике, одинаковыми в экономике. Все про стирание, про ассимиляцию абсолютную, про отсутствие особенностей народностей. А как раз наша история, которая существенно глубже, тюркология значительно глубже по векам, чем, допустим, пантюркизм, да, как идеология политическая. Тюркология, наука достаточно старая. А мы как раз занимаемся тюркологией, говорим о том, что именно Алтай и самое сакральное место ранней истории тюрков находится на территории России. И это факт, подтвержденный археологическими раскопками, этнологическими, лингвистическими исследованиями. И Анкара ни географически, ни исторически не может быть центром этой цивилизации.
2: Ее тогда поэтому как раз не было никакой Анкары, извините, пожалуйста.
6: Безусловно. Но и сама историческая память тюркских народов, она тянется к чингисидской линии некой, как так, название научное, а не к османской, да, как себе представляют турки, вернее, те, которые преследуют этот тюркизм. И поэтому как раз вот нашим историкам важно соединяться и противодействовать вот этому новому мифу, который максимально распространяется по социальным сетям.
2: А вот смотри, ведь тоже интересно возникает такая ассоциация. Ну, в принципе же, многие цивилизации, скажем так, ну, страны цивилизации, они тянутся к тому, чтобы поставить себя в центр какой-то движухи, да, скажем так. Был же и русский мир, к которому мы все стремились. Было и славянское какое-то там объединение, да, объединить всех славян. Ну, про англо-американское сообщество я вообще не говорю. Они пытаются бы поставить себя в центр вообще вселенной, как мне кажется, да, есть и еврейская такая тема. Ну и, соответственно, должна была как-то так или иначе, должна была появиться какая-то либо мусульманская, либо азиатская, либо что-то еще. Тут кто флаг подхватил, по-моему, тот его и несет. Его турки подхватили, этот флаг, вот пытаются вокруг себя это построить. То есть это же не новость, такое уже было, и в той или иной степени удачности оно проходило. Может, в этом еще
6: похоже? Ну, все правильно. Но тоже понятие русского мира, оно никогда не носило некого такого географического центра. Никто там не пытался его вечно найти. Там как раз говорилось про такое разнонародное единство. Все-таки у нас понятие русского мира, оно скорее про объединение разных народностей, но не про стирание различий.
2: Метанациональная надстройка, так называемая. Да.
6: Абсолютно. Тут же наоборот, как раз о том, что Турция ядро, а все остальные тюркские народы – это некая периферия, которую нужно обязательно собрать вместе вокруг себя и сравнять все наши, все различия этих народностей, включая язык. Тут же наоборот. Конференция наша утверждает совершенно обратное, противоположное. Причем пользуется не она не лозунгами, а вот абсолютной археологией о том, что все-таки мы разные государства, да, но мы выживали вместе на территории одной географии. Это Большой Алтай, это пространство современных России, Казахстана, Монголии, Киргизии, Китая в том числе. Поэтому мы как раз говорим про совершенно обратное.
2: Кстати, вот интересно, я сейчас задумался, что вот если так задуматься, то там условно Турция, Казахстан, Монголия или кто-то еще может теоретически, да или даже практически стать частью русского мира, вот этого цивилизационного, метанационального. Ну и такое было там, в советские времена, во времена Российской империи, да, частично или полностью. А вот, например, Россия стать частью Великого Турана не сможет никогда, потому что это масштаб не тот.
6: Исключающие понятия.
2: Да,
6: абсолютно,
2: да,
6: вот исключают друг, кстати, друга. То, что вот я все вспоминаю Достоевского, да, помните там все его цитаты о том, что Россия страна принимающая, мы принимаем и не отрицаем другие религии, другие культуры. Там, насколько помню, открытие памятника Пушкина, его знаменитая речь, кто не читал, обязательно почитайте, она мега актуальна на сегодняшний момент в том числе. Ну вот это примерно про то же. что мы выстраиваем взаимопринятие общее, но не взаимоотрицание ни в коем случае. Но и о тюркологии нельзя говорить без России. Это тоже очень важно понимать.
2: Ну, естественно, да, естественно. Какие вообще сейчас, как сказать, тренды, извините за это дурацкое слово, да, какие, что сейчас в науке по этому направлению нового, что изучается и в каком направлении движется наука? Потому что я в прошлом году был на форуме, как ты помнишь, ты меня пригласила, спасибо большое, и мне было очень интересно слушать про то, что происходит именно в науке, хотя это вообще не мое, ну, я просто про это ничего не знаю, но сидел с открытым ртом и слушал, какие там ведутся раскопки, не раскопки, вот это вот все. Что сейчас интересного вот в этом году, что ты услышала, узнала?
6: Ну вот сейчас как раз у нас будет продолжение наших основных площадок. Я скорее как завершу, побегу туда всех слушать, все как раз новиночки. Но поговорим про новые исследования по взаимодействию лингвистики между собой, о передаче и преемственности лингвистики между языками тюркскими, откуда все пошло. Поговорим по культурной идентичности различных народностей Большого Алтая. Поговорим и в том числе об историческом знании в образовании. Поговорим об учебниках. И мы представим наш опыт наших учебников истории и преодоление вот этого 30-летнего кризиса в историческом образовании, когда у нас было 100-500 линеек учебников. А мы все-таки должны приходить к единству не для того, чтобы унифицировать факты, а для того, чтобы мы все-таки все отталкивались от научных фактов прежде всего, а не то, как вот подумал кто-то, один из авторов, и напечатал так, и распространил. А другой подумал по-другому, и у него деньги есть, он тоже напечатал, распространил. А это был наш уникальный опыт, когда мы объединили всех из исследователей, множество научных институтов, множество неравнодушных еще и таких просветителей, учителей истории, которые знают, как на практике преподавать эту историю, соединили всех вместе и написали единый учебник истории. Это опыт, полезный любому государству, о том, как быть объективным даже в сложных страницах истории. Мы его сегодня представим на одной из секций обязательно.
2: А вообще возможно, что у нас будет когда-нибудь единое понимание истории с нашими бывшими республиками, ну, как минимум?
6: Унифицированного знания явно, что невозможно. Вопрос в том, чтобы в учебниках не содержалось прямо конфликтных наименований, прямо конфликтных ситуаций. То есть можно же строить учебники на содержательном факторе, да, можно избегать каких-то уничижительных, унижающих формулировок по отношению к соседям. Вот посмотри учебники Азербайджана, там в целом армяне воспринимаются как какой-то абсолютная недонация, уничижительным тоном прописанное. И это в учебниках 5, 6, 7, 8 класса и так далее. Поэтому вот этого самое главное надо избегать. Избегать конфронтации. Потому что от наших учебников истории зависит то, как в целом наше будущее поколение между собой будут взаимодействовать. Мы все ездим друг к другу в гости, мы все приезжаем. У нас большое число, в том числе, мигрантов на территории России. И нам, конечно, важно, чтобы они воспитывались в состоянии уважения к ближайшей нации, ближайшему соседу. Поэтому, безусловно, можно написать учебники таким образом, чтобы они развивали сотрудничество между государствами.
2: Ну, хотелось бы. Да, да, Петр.
5: На практике просто мне кажется, что это, конечно, маловероятно, но это не значит, что не надо к этому стремиться. И вот такие встречи, особенно, безусловно, вот мне кажется, Казахстан очень хороший пример весьма взвешенного и даже не побоюсь этого слова цивилизованного подхода ко всем и историческим, и межнациональным вопросам. Вот Казахстан, мне кажется, очень хороший пример, и то, что вот президент Токаев действительно достойнейший человек, безусловно, мне приятно, что мы с ним один вуз заканчивали, Институт международных отношений. То есть это, конечно, вот, мне кажется, пример, с которого, на который можно смотреть, вот, отвечая на твой вопрос. Есть варианты, хотя, конечно, в жизни, наверное, если выйти за простор, за пределы бывшего Советского Союза, то где-нибудь, ну, я не знаю, условно, я там, не знаю, в учебниках стран бывшей Югославии, там тоже все у них, я так могу предположить, неплохо, в кавычках, в этом смысле, где-нибудь там в Хорватии про сербов что-нибудь, так, ну и так далее. Вот, так что это, наверное, общая проблема.
6: Ну, это все можно в процессе исследования, в процессе написания избегать. Можно написать историю так, чтобы не обвинять ближайшего соседа, вот объективно. Знаете, мы же тоже можем русские многие кого обвинять, посидеть, собирать,
5: да,
6: кто в чем повиноват.
5: Я просто думаю, что здесь большая разница все-таки научной школы, потому что если ты, ну, предположим, крупная научная школа, большое государство, то скорее у тебя и подход все-таки из-за обилия материалов, исследований, и у тебя и подход все-таки более взвешенный. Если ты небольшая страна и только начинаешь идти по этому пути написания учебников, то, скорее всего, тут вот... Тут, конечно, вот я говорю, что здорово, когда международное сотрудничество есть и интернационализация таких процессов, мне кажется,
2: она полезна. Прощаемся с нашими, извините.
5: Александр, спасибо большое.
2: Радиослушателями. Александр Сергеевич, большое спасибо. Работайте на благо Родины.
6: Мы пошли.
2: Береги себя.
6: Да, я пошла.

Страна героев. Андрей Багров. Планомерное и успешное

0: вглубь территории, временно находящейся под контролем радикалов ВСУ, бывает очень затруднено. В ходе очередного наступления соединений армии России, благодаря навыкам и умениям лейтенанта Багрова, а также выверенной до деталей организации работы личного состава, были поражены три боевые машины РСЗО «Град» и их расчеты. Враг не успел предпринять никаких действий, чтобы избежать уничтожения. После оперативной смены огневых позиций бойцами артиллерийской батареи под руководством Андрея Багрова был ликвидирован опорный пункт с десятками националистов. Это позволило нашим батальонно-тактическим группам вклиниться в оборонительные порядки противника и развить успех при дальнейших наступательных действиях. Страна героев. Вы слушаете «Радио Спутник».
1: Сколько не ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
3: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.

жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке полдень, Челябинске 14 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Явка на выборах Госдумы 9-го созыва стала рекордной, констатировали в ЦИК. Вооруженные силы сжимают кольцо окружения вокруг подразделений ВСУ в Доброполье. Катар работает над возобновлением переговоров США и Ирана. Подробности далее. Явка на выборах в Госдуму 9-го созыва стала рекордной. За последние три такие кампании почти 60% избирателей пришли на участки. Это более 67 миллионов человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, подводя итоги выборов. По результатам голосования «Единая Россия» получила 349 мандатов в Госдуме, КПРФ – 37,

0: ЛДПР 23, у партии «Новые люди» 19, 17 достались «Справедливой России», 1 партии «Родина». Мандаты в Госдуме получили также 4 самовыдвиженца. Панфилова добавила, что в Нижнюю палату 9-го созыва избраны 46 участников или ветеранов СВО. Средний возраст депутата составляет 53 года, то есть состав Госдумы помолодел, отметила глава ЦИК. Вооруженные силы России сжимают кольцо окружения вокруг подразделений ВСУ в Доброполье. Пресекаются все попытки из него вырваться. Уже уничтожено свыше 170 боевиков, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 212 квадратных километров территории и 12 населенных пунктов. Дроны ВСУ атаковали крупный строительный торговый центр в Луганске, сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, в здании комплекса возник пожар, пламя тушили всю ночь сотрудники МЧС. Пожар удалось локализовать, обошлось без пострадавших. Часть абонентов в 4 областях Украины осталась без электроснабжения. Отключения фиксируются в Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях, сообщает Укрэнерго. Там уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. МВД Польши подтверждает поджог наземного шлюза спутниковой связи Starlink, который обеспечивает интернетом Украину и большую часть Центральной и Восточной Европы. В ведомстве отметили, что получили доказательства, изучив записи камер видеонаблюдения. Заместитель министра внутренних дел Чеслав Мрочек утверждает, что вероятность задержания подозреваемых высокая. Инцидент произошел накануне в Мазовецком воеводстве. Катар работает над возобновлением переговоров США и Ирана в ближайшее время, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, посредники настаивают на новом раунде консультаций в Омане уже на следующей неделе. Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок. Церемония прошла в Ханое, сообщает Минтранс России. Уточняется, что теперь российские и вьетнамские авиакомпании смогут выполнять 105 рейсов в неделю для каждой из сторон. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс. Следующий выпуск через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 4 минуты первого, пятница, 25 сентября, 26 год. Дневной ракурс. Лисо Хабалова, Алёша Тимофеев. Всем здрасте. Лисо, привет. Значит, все быстро, много что-то дел каких-то с утра. Вот эта суета какая-то, так сказать, пятничная.
3: У меня все нормально, например, было. Было все нормально.
2: Ну, это было. Все было и прошло, как известно. Значит, все суета. Давайте быстро. Сегодня день змеевик. Да, ну, начинаем по традиции с традиций. В предке Артамонов день или змеевик. Название «змеевик», «Артамон змеевик», связано с поведением змей. Считалось, что сегодня, ну, в смысле, к 25 сентября, они в последний раз выползают из укрытий и собираются в лесах перед зимовкой. Аккуратнее, короче говоря. Змеи остерегаемся. Значит, охотились сегодня, и удачный выход на промысел сулил везение во всех делах. А сегодня надо добывать зайца. Добыли зайца, удача будет на весь год.
3: Покупаем шоколадного зайца, я уверена, тоже считается.
2: Хорошо, точно, совершенно. Значит, закрываем ворота и двери, чтобы змеи не пробрались к жилищу. А вечером с вами жжем костры, да, для очищения. Значит, приметы, что там у нас, дождь с утра к долгой зиме, ну, собственно, это про нас, про Москву. Листья с березы и дуба опали не полностью, зима будет теплой, не полностью, подтверждаю. Прямо обратил на это внимание. Еще совсем они зеленые стоят. Ну, там кое-где желтенькие. Значит, в лес не ходим, строгий запрет на день. Змей сегодня не убиваем. Не даем хлеб в долг сегодня с вами. Если кто-то попросит у вас три корочки, не, пожалуйста, не давайте. Значит, волосы не стрижем, рябину не ломаем. Вот. Делать большую уборку сегодня тоже не рекомендуется. Так думали наши с вами предки. А кто мы такие, чтобы с ними спорить? Все, это все штука понятно. Змей не убиваем, в лес не ходим, жжем костер ночью, дом запираем, уборку не делаем. Да, все, договорились? Договорились. Значит, большая тема в час по Москве. Любопытная, ох, есть где разгуляться, но мы коротко про нее. Среднемесячная номинальная зарплата россиян, то есть нас с вами, к 2029 году вырастет на 35%. Но это номинальная. А что такое номинальное? Это без учета инфляции.
3: Да, я вот как раз разбиралась с этим, честно, сначала не поняла, но потом разобралась, поняла, и вроде бы так кажется, что особо по факту ничего не меняется, потому что, да, реальная зарплата, это с учетом инфляции как раз реальная зарплата, ну и там на 1,9% вроде бы реальная зарплата.
2: Это в следующем году, в целом к вот
3: до
2: этому...
3: До 4%, да,
2: 35-му, ну, чуть-чуть больше там, на самом деле, потому что там где-то 3, а где-то даже 4, mm-hmm. но так, по крайней мере, прогнозируют. Ну, посмотрим. В час с экспертами подробнее поговорим на эту тему, а пока дрым-брым и к еще одной важной по-настоящему теме. Так, Элсанна Памфилова выступила и рассказала нам про распределение мандатов депутатов Государственной Думы, которых мы с вами выбирали цельных 3 дня. И, надеюсь, все выбирали. Во-первых, нас с вами, ну, в смысле тех, кто ходил и дошел и проголосовал, было 67 448 094 человека.
3: Да, и говорят о том, что это рекордный показатель за последние 3 парламентские кампании. Ну, 67 миллионов, это масштабно.
2: Масштабно, 60%, говорит Памфилова. Но в смысле ходили и электронно проголосовали, вот так будет справедливее сказано. Значит, как распределились мандаты, точно теперь мы знаем. Единая Россия 349 человек, КПРФ 37 человек, ЛДПР 23, Новые люди 19 и Справедливая Россия 17 представителей, 17 депутатов будет в Думе 9-го созыва.
3: И партия Родина 1.
2: Да. Доля недействительных бюллетеней составила 1,36%. Ну, хорошо. Так, итоги региональных выборов в одном округе в Кировской области признаны недействительными. Значит, там нашлись серьезные какие-то нарушения. Так, в электронном голосовании из вот этих 67, 7 миллионов человек приняли участие в электронном голосовании.
3: Слушай, на самом деле, вижу как раз тоже эту информацию и думала, что больше человек приняли в электронном голосовании участие, но оказывается нет, все-таки большинство пришли сами.
2: Да, ногами. Политолог-политтехнолог Дмитрий Еловский с нами на прямой связи. Дмитрий, салют, здравствуйте.
4: Здравствуйте, приветствую всех слушателей.
2: Главный вывод политолога и политтехнолога Дмитрия Еловского от выборов депутатов в 9-й созыв.
4: Левые провалились,
2: ну да.
4: Левая идеология очень сильно провалилась. Потеря у них 20 мандатов на 2 партии КПРФ и Справедливая Россия. И, соответственно, это говорит о том, что у нас сжимается поле левой идеологии. А вот ЛДПР и новые люди чуть-чуть, но усилились.
2: Слушайте, ЛДПР за счет чего усилились? Вот, так сказать, мы же все знаем, что партия долгое время, ну, так сказать, держалась на личном рейтинге Владимира Вольфовича Жириновского. Вот, с вашей точки зрения, что послужило ростом для ЛДПР?
4: Ну, на самом деле, после 22-го года, когда нас покинул Владимир Вольфович Жириновский, вообще у многих экспертов были сомнения, что партия переживет этот момент, потому что абсолютно партия лидерского типа, и считалось, что без лидера она просто либо развалится, либо рассыпется, либо окончательно сойдет со сцены. А они не просто выжили, а еще и чуть-чуть даже добрали голосов по сравнению с 2021 годом. Ну, там несколько причин. Там, во-первых, они достаточно жестко провели внутреннюю ротацию и зачистку неугодных и смогли консолидировать партию, чтобы она более эффективно работала. А это очень важная история, потому что развалы и расколы, они, как правило, сильнее снижают рейтинг, чем даже, может, какие-то неудачные высказывания. Вот. Во-вторых, они очень сильно усилились по регионам, они очень хорошо поднабрали в регионах за счет как раз региональных лидеров. Это очень незаметная история, мало кто это заметил, но там прям была сильная работа. Новая команда очень мотивирована была работать и побеждать. У них, как бы, я считаю, что у них самое главное, у них была амбиция выжить набрать больше процентов. Такая энергия внутренняя у партии, и они хотели победить. А вот, например, у той же «Справедливой России» было ощущение, что они даже побеждать не хотят. Вот они руки опустили и
2: Ну, не знаю, честно говоря. Ну, хорошо, это, так сказать, ваше экспертное мнение. Новые люди, плюс 6 мандатов, 13 человек было в 8-м созыве, 19 сейчас. Ну, тоже разъясните, за счет чего рост произошел.
4: Тут все очень легко объяснимо. Новые люди сделали все абсолютно правильно. Они нашли очень четко свою нишу. Это избиратели с прогрессистскими взглядами, жители городов, которые, как бы, ну, основной месседж этих избирателей к власти. Мы не против специальной военной операции, но мы хотим, чтобы, во-первых, не перегибало государство палку с запретительными мерами различными, во-вторых, чтобы мы технологически развивались и шли вперед и в будущее. Вот новые люди это смогли достучаться до этой категории избирателей, смогли правильно спозиционироваться, стать для этой категории избирателей своими, узнаваемыми, а их там, извините, 10% минимум этих избирателей. То есть они очень хорошо отработали на всю свою аудиторию, которая их, собственно, аудитория. И самое главное, что они эту аудиторию, в отличие, например, от левых, не делили с другими партиями, потому что вся эта категория избирателей, она практически ушла вся к ним.
2: Вот смотрите, значит, исходя из ваших ответов и тех цифр, которые, значит, перед нами. Левые провалились, безусловно. Центр вырос. Центр, да, «Единая Россия». Сейчас мы про нее тоже отдельно поговорим. Центр вырос. Но и выросли либералы. И, так сказать, и в прямом, и в переносном смысле слова. Новые люди, так сказать, понятно, да, либеральное устремление, а у ЛДПР в названии просто есть это слово, либеральное, так сказать. Вот там тоже наблюдается рост. Можем ли мы говорить действительно, что вот либеральное крыло партии, парламента, либеральное крыло парламента растет?
4: Нет, я вообще бы так не говорил. Я бы говорил о том, что это скорее правое крыло. ЛДПР была больше правая в эти последние годы, и достаточно у них были такие четкие месседжи правого толка, особенно по мигрантской тематике. А новые люди — это больше в правом сегменте, потому что у них они больше отрицают, как бы, необходимость постоянного вмешательства государства. Но они говорят, не надо нам, пожалуйста, раздать вот этих всех денег из бюджета, мы сами справимся, только создайте нам условия. Это такая близкая к правой идеологии. Поэтому я бы сказал, что это скорее такой умеренный правый центризм, ну, с сильным таким правым уклоном. То есть, ну, так, правее от центра. Не жестко правый, как в
2: Понятно,
4: Европе,
2: да,
4: например. Там,
2: да.
4: Не АДГ, мягко говоря.
2: Да.
4: Ну, вот туда, в правую сторону.
2: Дмитрий, а с вашей точки зрения, когда мы говорим про «Единую Россию», уместно ли говорить об идеологии в принципе? И вот этот результат, который демонстрирует «Единая Россия», да, это про идеологию или нет?
4: Ну, тут сложный вопрос. У нас вообще сейчас есть большой спор в экспертной среде, что у нас за политическая система. Потому что мы слишком привыкли, наша модель, к которой мы привыкли, которую нам, ну, в общем-то, навязали в 90-х годах, это такая модель, где есть множество партий, которые борются за власть и там пытаются забрать все больше избирателей. И вот, ну, по такой модели построены многие европейские страны. У нас другая сейчас модель. У нас есть «Единая Россия» как отдельно стоящая вообще структура, которая, по сути, является интерфейсом между властью и жителями, и избирателями, и которая выполняет функцию представленности избирателей, основных категорий избирателей во власти и возможность донести избирателей до власти, как бы, необходимую информацию. Да, она не борется в этой ситуации. Это такой гигантского размера интерфейс, где люди понимают...
2: Аватар, да.
4: Большой канал,
2: да.
4: Прямой обратной связи.
2: Да.
4: То есть она и туда можно забросить какую-то информацию, оттуда какая-то пролетит ответная, как бы, история, да. А вот остальные партии, такие пережитки, там, старой системы, и они, да, правда, между собой, действительно, обратите внимание, они между собой борются за власть.
2: Это
4: ну,
2: да.
4: За кусочки власти. Поэтому говорить о том, что там у «Единой России» идеология есть или нет, как у интерфейса, у него идеологии быть не может, потому что идеология есть у того, кто является во главе этого всего, у президента. Вот у него идеология есть. Ну, не идеология,
2: но президент
4: а
2: поддержал,
4: мира.
2: Но он просто поддержал Единую Россию, да,
4: да.
2: Так сказать, да, но не.
4: Ну, конечно, президент поддержал свой
2: да.
4: интерфейс для общения, для работы с
2: Слушайте,
4: народом,
2: просто
4: людьми.
2: Еще же важно сказать, мне кажется, об ответственности. Вот и вчера мы там немножко об этом говорили, это по-настоящему важно. Вот такой высокий результат, ну и типа спрос с тех, кто победил, тех, у кого, значит, большинство, так ли это?
4: Абсолютно, это стопроцентная ответственность, то есть люди не воспринимают Единую Россию как партию какой-то категории людей, они воспринимают ее как партию всего народа. И значит, ответственность у Единой России сейчас перед всем народом. Единая Россия не может сказать, знаете, мы вот ответственны перед теми, кто за нас голосовал, а кто за нас не голосовал, мы не ответственны. Она сейчас отвечает вообще перед всеми, не то что там перед 57%, которые за нее проголосовали, а вообще перед всеми. Это как бы обратная сторона ее исключительной роли. То есть, с одной стороны, ты как бы такой важный очень элемент государственной системы, да, интерфейс для взаимодействия государства с электоратом, да, с людьми. А с другой стороны, у тебя полная ответственность за то, что ты делаешь. Ты не можешь вообще ни по какому вопросу сказать «это не мы». Это все вы. Поэтому их ответственность, она и была очень высокая, ну, объективно. Они очень серьезно к этому относились, то есть они очень детальную, подробную прошлую программу делали и очень щепетильно относились к ее исполнению. Ни одна партия так внимательно не относится к собственной программе и к ее исполнению.
2: Вы знаете, с одной стороны, тут, конечно, не с чем спорить, а с 18-й стороны, как я люблю говорить, но слишком разные люди в одной партии. И слишком разные, иногда, так сказать, если мы говорим там про идеологию или какие-то вещи, ну, такие политические, не социального толка, а именно политические, но иногда бывают, так сказать, просто перпендикулярные какие-то вещи. Это...
4: Потому что
2: да.
4: перестаньте воспринимать ее как партию.
2: Да.
4: Она не партия, это как бы большая часть большой системы, которая, задача которой обеспечить представленность как раз разных категорий избирателей, которые между собой могут быть ну, очень далеко друг от друга, обеспечить их представленность во власти, чтобы они, каждая из этих категорий имела возможность до власти достучаться. Это, как знаете, постоянная большая система, похожая немножечко. Я сейчас такую радикальную мысль скажу. Вот прямая линия президента проходит.
2: Да.
4: Вот представьте себе все то же самое, только масштабами намного, ну, на порядке больше. И задача этой системы, с одной стороны, как бы, чтобы люди в нее могли высказаться, а с другой стороны, чтобы она обеспечивала определенные принятие решения президента.
2: Получается, вот. Прав был Виктор Степанович. Да, у нас что не строй, какую партию не строй, КПСС получается. Ну, в каком-то смысле. Но это похоже, можно ли сравнить?
4: Сравнить в целом можно. Это действительно определенные здесь сравнения могут быть, потому что не надо просто стесняться того, что у нас другая модель управления обществом и другая политическая модель. Мы просто пришли в результате длинных поисков в течение 90-х и нулевых годов, просто вернулись к той модели, которая для нас похоже, это надо еще проверять, но похоже, она более для нас естественна и органична. Нам комфортнее вот так, чтобы у нас была большая системообразующая партия и, например, какое-то количество небольших партий, которые выполняют тоже важную очень свою функцию. Это возможность сказать, что она вообще не нравится, вот эта конфигурация вот этой системы, и люди говорят, ну вот нам она не нравится. В целом мы поддержим общую политическую систему, но вот это вот с этим интерфейсом, нам интерфейс не нравится, говорят люди, идут голосовать за новых людей. У них есть возможность высказаться и в этом плане тоже.
2: Ну все, спасибо вам большое за разъяснение политолога.
3: Я успеваю задать вопросик. Очень хочется тоже, Дмитрий, вас спросить. Вы просто разговаривали, не перебивала. Элла Памфилова сообщила также, что за период кампании в результате атак Зеленского погибло 6 членов комиссии. Это тоже очень важно. Мы выражаем свои соболезнования еще раз. Но здесь вот в чем мой вопрос. Как-то подобные атаки, они будут квалифицироваться с точки зрения международного там, гуманитарного права, возможно? Кто-то как-то даст какую-то реакцию на вот это... какие-то осуждения со стороны там, международных организаций тех же самых, у них встречи сейчас проводятся, выступления.
4: Ну, я бы, честно говоря, нет, с одной стороны, во-первых, соболезнования семьям погибшим, это во-первых. Во-вторых, наши избиркомы не меньшие герои, чем многие, кто работают там на тыл. И они действительно совершают иногда подвиги, когда под обстрелами ездят и помогают людям голосовать. Но если говорить про международные организации, честно говоря, я бы не ждал ничего, потому что практика показала, что у нас полнейший кризис международной системы вот этой всей, и они абсолютно безвольные и либо танцуют под дудку там, каких-то западных стран, либо просто не решаются в принципе высказать свою позицию. Ну, у нас целый президент, руководитель МАГАТЭ периодически ездит и говорит, а кто же у нас обстреливает эту АЭС, которая запорожская. Вот непонятно, кто ее обстреливает. Но если человек, которому по должности положено по безопасности жестко высказаться и сказать, прекратить этим заниматься, дорогие украинцы, да, то уж ждать, что они будут вставать на защиту наших членов избирательной комиссии, я бы вообще не стал бы в принципе. Мы должны сами отстаивать свои права. И в этом плане у нас есть инструменты, есть там делегация в ПАСЕ, есть делегация в ООН. И я думаю, что как раз вот с нашей стороны заявления будут, и заявления будут жесткие, и их нужно делать, нужно эту фактуру накапливать, потому что однажды специальная военная операция закончится, и тогда придет время предъявить все счета. И все смерти надо будет этим вот людям предъявить и показать, что это вы в этом виноваты.
2: Спасибо большое. Дмитрий Еловский, политолог-политтехнолог, был с нами на прямой связи. Давайте тогда еще разок, что ли, отобьемся и перейдем к другим событиям. Так, но тут мы практически ничего не успеваем сказать.
3: Можно попробовать рассказать, успеть о том, что в октябре в России вступят в силу новые законы, которые будут касаться контроля доходов трудовых мигрантов, ограничений на продажу никотиновой продукции возле образовательных учреждений, защиты прав покупателей на маркетплейсах. Там очень много, на самом деле, всего будет вводиться. Там меры поддержки семей с детьми, изменения в сфере ЖКХ. То есть можно говорить о том, что государство всячески будет поддерживать своих людей.
2: Ну и, так сказать, ставки по ипотеке тоже там можно туда же. Значит, это с 1 октября ставки будут дифференцированы в большинстве регионов. 2% для семей с 5 и более детьми, 4% с 4, 6 с 3, 8 с 2, 10 с 1. Ну, то есть выросли, да? Угу. Значит, правительство одобрило бюджет на 2027-2029 год. Ну, там есть еще о чем, значит,
3: да, вот на самом деле очень деньгах. Много информации мы могли бы рассказать, но вот сегодня эфир у нас такой, но тоже не менее интересный.
2: Немножко
3: скомканный.
2: Да. Значит, так, что еще? Лавров потребовал от Генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче. Мы помним, что Россия требует, российская сторона, я хотел сказать, Россия требует от Киева и от расследователей, значит, список имен, которые до сих пор не были представлены, ну и вообще реакция, так сказать, от Генсека, в том числе ООН, по этому расследованию. МИД российский также анонсировал ответ на санкции против бывшего главы RT France. В отношении него, значит, вот эти санкции ввели, и, видимо, будут некие зеркальные ответы. Так, Си Цзиньпин и Трамп определили новые правила мировой политики. О-о, как будто бы слишком громкий заголовок. Я посмотрел, Трамп подарил Си статую орла, который клюет змею. Не знаю, честно говоря, змея, потому что ассоциируется с драконом.
3: Орел, который клюет змею.
2: То есть, с одной стороны, все понятно, но змея как будто бы похожа на дракона. А дракон — это символ, конечно, Китая. Не знаю, как это было воспринято. Так, значит, китайский лидер призвал перевести видение конструктивных отношений в реальные действия и найти правильный путь для взаимодействия двух крупных держав. Для Пекина и Вашингтона это означает работу в направлении сотрудничества. Сотрудничества, умеренной конкуренции и мирного сосуществования. Но посмотрим еще, что там будет известно об итогах этого большого визита.
3: Еще Миноборнауки предлагает сделать историю обязательным.
2: А мы с вами обсуждали, по-моему, на этой неделе, да, во вторник была похожая новость. Ну, давай скажем, да.
3: Что-то было похоже. Нет, там в целом были нововведения. А сейчас вот история, она будет обязательным экзаменом. Не будет. Предлагают, чтобы было обязательным экзаменом для 35 специальностей. То есть это сейчас коснется уже не только историков, но и юристов, экономистов, управленцев, то есть почти абсолютно всех.
2: Угу. Так, ну и Никита Сергеевич Михалков, народный артист РСФСР, режиссер, актер, выдающийся, говорит, что концерт Канье Уэста – это унижение для Петербурга. Вот. Ну все, тогда пауза, да, и поедем дальше.
3: Не переключайтесь, нас мы вернемся.

0: Узнать за 90 секунд. Отбор футболистов – сложнейшая процедура. В ней учитывается масса факторов – от психологических особенностей до физической подготовленности, как при формировании отряда космонавтов. Рост атлетов играет большую роль. Идеальный вратарь должен быть выше 190 сантиметров, защитник – не менее 185, а эталонный рост центрального нападающего – 184 сантиметра. Но 5 выдающихся футболистов ломают все стереотипы. 163-сантиметровый вингер Лоренцо Инсинье преодолел все препятствия на пути к спортивному Олимпу, выстроил уникальную манеру игры и стал одним из символов итальянского футбола. 165-сантиметровый Марко Верратти физической силе противопоставил интеллект и высочайшую технику и добился головокружительных успехов. Французский полузащитник Нголо Канте с ростом 168 сантиметров – лучший разрушитель в мировом футболе. Каких только наград он не брал. Великий коротышка Диего Марадонна, недостатки своей физиологии, низкий рост и смещенный центр тяжести превратил в абсолютное оружие. Еще один победитель генетики, многократный обладатель золотого мяча Лионель Месси, с ростом всего 170 сантиметров, свой короткий и быстрый шаг превратил в ужас для соперников. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
2: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
2: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
2: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
2: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила масштаб применения дистанционного электронного голосования в ходе прошедших выборов в Госдуму. Системой воспользовались более 7 миллионов человек, сообщила председатель комиссии, подводя итоги выборов. Дистанционное электронное голосование прошло штатно, серьезных срывов не было. Это несмотря на то, что избирательная система зафиксировала 13 волн целевых DDoS-атак общей продолжительностью 468 минут, отметила Памфилова. ЦИК «Россия» сегодня утвердил результаты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва, передает корреспондент РИА Новости. Армия России за неделю нанесла 2 массированных и 7 групповых ударов по объектам, связанным с ВСУ, сообщила Минобороны. Поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и ТЭК Украины, логистические и телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры, военные аэродромы, места производства и хранения дронов, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации ВСУ и наемников. Кроме того, выведен из строя ряд объектов портовой инфраструктуры, где принимали, хранили и распределяли военные грузы. Никаких конкретных договоренностей о встрече президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа в ходе саммита АТЭС пока нет. Говорить о ней преждевременно, заявил директор Первого департамента Азии МИД России Иван Желаховцев. Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. Как заявил ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков, трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа может состояться, и наверняка она будет не бесполезно. Депутаты от фракции АДГ в Бундестаге требуют от правительства ФРГ исключить возможность членства Украины в ЕС и отказаться от предоставления Киеву любых военных гарантий. Предложение передано в комитеты для дальнейшего рассмотрения, сообщает пресс-служба парламента. На дискуссии по документу замруководителя фракции АДГ в Бундестаге Маркус фон Майер подверг жесткой критике действия нынешнего правительства ФРГ, обвинив его в ущемлении национальных интересов Германии в угоду Киеву. Программы активного долголетия охватили около 15 миллионов россиян в течение года. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на союзном слете граждан старшего поколения в Витебске. По словам министра, участникам программы предлагают разные активности, спортивные мероприятия, занятия творчеством, волонтерство, социальный туризм. Регионы развивают и собственные программы. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
4: Так, 12.33, продолжаем прямой эфир, все, выдыхаем, как бы все срочные вот эти истории закончились, вполне себе пятничная размеренная беседа, до конца осени, что-то там 60, сколько-то, не помню, сколько-то, 60 с чем-то дней, короче говоря, еще можно успеть. Ну, что-то сделать, приготовить. На улице, может быть, какие-то шашлыки пожарить. Может, еще что-то. В общем, про кухню мы будем говорить. Сегодня пятница, впереди выходные. Вроде бы погода даже, может быть, будет хорошая. Лесо Хабалова, Алеша Тимофеев. И у нас в гостях Александр Михалев, золотой бренд-шеф России. Саша, здравствуйте. Рад
5: здравствуйте.
4: Вас видеть.
5: Здравствуйте.
4: Как у вас дела?
5: Прекрасно.
4: Так, новое последнее блюдо какое-то. Есть что-то новое?
5: Слушайте, последнее блюдо, это... Здесь сейчас ковырялся в рецептах. И был в Питере, и был вдохновлен, значит, царским селом. И вот Екатерина II построила для любимого внука Александра I Александровский дворец. И вот, собственно, Александр I был освободителем от Наполеона. И вот здесь я создавал, значит, рецепт. Это блюдо, которое было после, значит, победы, которое подавалось там. Это блюдо, одно из любимых блюд Наполеона. Это петух, томленный в вине жюльянс. И, кстати, потом оно всегда было вот на наших коронациях, на всех мероприятиях его подавали.
4: А мне попался какой-то шорт, значит, что Александр, только не помню какой, но не третий, или первый, или второй, а может и третий, значит, любил квас с шампанским мешать.
5: Слушайте, здесь возможно, потому что рецептов большое количество и книг исторических, а здесь надо копаться глубже. Я думаю, что наши все императоры-цари любили.
4: А Николаевскую, знаете, закуску?
5: Какую?
4: Коньяку. Лимон наполовину кофе молотым, а наполовину сахарной пудрой. И вот он, вот, ну, как бы долька лимона. Хотя мы знаем, что, так сказать, это считается моветон там и прочее, но это не в нашей традиции. Вот, а у нас вот это Николаевская закуска. Так, мы сегодня хотели поговорить про и на кухне, могу поделиться. Значит, в эти выходные впервые в жизни использовал и для точных пропорций. Типа соль, перец, там, не знаю, чебрец и так далее, в граммах. Уксус тоже в граммах, значит, все это в миллилитрах, в смысле. И приготовил маринад. Вот прям выявил, вот точные пропорции.
5: Получилось?
4: Да, вкусно получилось.
5: Слушай, ну здесь на самом деле...
4: Ну, типа лучше, чем на глаз. Вот лучше, чем на глаз и по этим.
5: Ну, это уже профессионализм. Потому что профессионал знает точные пропорции. Вот если мы говорим, к примеру, про кондитера, да, там вот, то кондитер должен до мельчайшего грамма, миллиграмма там, да, создавать блюдо. Потому что если он чуть-чуть переборщит на глаз, как домохозяин, к примеру, то у него что-то не получится. Не получится либо там взбить бисквит там, и так далее. Ну, то есть крем может перейти или еще что-то.
4: То есть, а вы используете и?
5: Слушайте, я смотрю, знаете, это с точки зрения помощника. То есть ИИ – это классная штука, если ты в ней разбираешься. А полностью полагаться на нее нельзя, потому что все рецепты, которые… Он откуда? Он анализирует то, что есть в интернете. Uh-huh. В свое время многие шефы писали, и домохозяйки, и блогеры, рецепты, ну, знаете, когда ты что-то там не договариваешь. Uh-huh. Это была большая проблема. А эти все рецепты, они есть в истории. Их никто не убирал. А он-то анализирует все это, естественно, дает что-то. Что из этого получается? Что, к примеру, ты приходишь на какой-нибудь мастер-класс в свое время, и тебе рассказывают, значит, вот смотрите, мы сейчас с вами будем готовить. И вот готовим какое-нибудь блюдо, ну, к примеру, там суп. И он, к примеру, берет там лавровый лист или еще какие-нибудь. То есть секреты, которые, в принципе, вам никто не говорит, но вы их видите, если вы смогли их
4: забыть. Да.
5: Либо вы их не увидели. И вот он прям положил туда, значит, лавровый лист, потом его вытащил, или добавил уксус, или еще что-то, да. Или какую-нибудь специю, приправу. А потом это все публикуется и говорит, вот теперь смотрите. Вот наш рецепт. Ты смотришь, за этот рецепт там заплатил деньги, ты его пытаешься сделать, а он у тебя не получается. А теперь мы говорим про ИИ. ИИ, когда берет вот эти все рецепты, да, он молодец с точки зрения быстрой аналитики и быстрого прогноза. Потому что если мы смотрим на современную кухню, она тоже меняется. Ну, берем, к примеру, шефу, повару говорим, смотри, ты должен сделать меню. Угу. Мы же каждый раз, когда приходим в ресторан, мы хотим каких-то новых блюд, угу. Мы что-то хотим сезонности. И если ему задать критерии сезонность, вкус, продукты, ну, то есть все, но за ним тоже надо следить, он даст. Можно, он даст, к примеру, размыто все это. А нам это не нужно, нам надо концентрацию. Тогда мы концентрируем вкус и говорим, нам вот это. Ну, к примеру, такой пример можно, да, написать. К примеру, сгенерируй русскую кухню без глютена и, к примеру, там, с ботвой свеклы. Угу. 10 блюд. Вот, к примеру, он дает. Из них 2 блюда точно будут, ну, неплохие. Потому что он выбирает где-то сочетание, он может что-то перемудрить. Но здесь проблема, что нужен человек. Потому что тот, кто должен на себя это все взять и приготовить. Потому что у ИИ нету вкуса.
4: Ну да, он даже не знает, как это, да. Он даже не знает, что это, да.
5: И поэтому, если он постоянно...
4: У него нет вкусовых сосочков, да.
5: Конечно. Это, да. Если он будет постоянно учиться, то тогда это будет что-то полезное. Потому что ИИ что он может? Он может придумать меню, он может разработать его, он может дать, значит, себестоимость, к примеру, каких-то продуктов. Uh-huh. Но опять же, его надо переконтролировать. Контролировать в каком плане? Посмотреть поставщиков. Может быть, есть какие-то поставщики, которые говорят, это, не знаю, там, ну, какие-то, к примеру, там, плохие продукты там, или еще что-то. Смотрим, анализируем, получается результат. Uh-huh. Или, к примеру, количество отходов. Или, к примеру, шведская линия, да, на которой стоит. Но, опять же, должна быть камера. То есть это тоже надо вложиться. Ну, одна, к примеру, там одна компания, которая занималась роботами, значит, внедрением большие пицца-машины. Угу. Ну, то есть смысл в чем был? Что робот тебе привезет, и робот, пока он едет, он тебе приготовит. Были заготовки. Опять же, нужен человек, который должен положить заготовки эти. Значит, что здесь идет? Здесь идет, к примеру, готовое тесто. Дальше. Раскатка. Это делает робот. Насыпает там соус, сыр, какие-то начинки, убирает в печь, достает, нарезает и убирает в коробку. И вот эта проблема, то есть смысл в чем? Сделали заказ, и машина едет. Машина,
4: ну, понятно,
5: приезжает,
4: да, да, готовая
5: и сразу
4: пицца,
5: дает.
4: Да, да. Горячая.
5: И проблема случилась в том, что сыр он разбрасывает. Не может робот этого сделать.
4: Ну, это же такая история технологичная. Ну, а когда другой сможет?
5: Ну, другой сможет. Ну, нет, ну, да, правильно. Да, его же надо учить.
4: Ну, да, да.
5: Вот смотрите, вот мы прямо пришли, там увидели, не знаю, там робот танцующий. Угу. Или робот, который жарит фри. Классная штука. Угу. Минимизирование затрат всего, то, что мы видим. С одной стороны, вроде и люди не нужны. Но подождите. Но кто должен открыть пакет с картошкой фри и высыпать ее куда-то? И там он где должен дозировать эти порции? Кто-то же должен этим сделать. Опять же, здесь, конечно, должен быть, естественно, шеф, который отвечает, и который к себе это все модернизирует и смотрит на это.
6: Я вот слушаю очень внимательно, мне так это все интересно. Не представляю, как в скором времени, вот я смотрю, даже уже работают роботы, куриные крылышки делают. Как это все происходит? Я вот, пока вы разговаривали, пыталась найти видео, не нашла, но хотела бы посмотреть.
4: Как будто бы в фастфуде как раз это можно представить, да, где все, так сказать, технологический процесс весь понятен, алгоритмизирован, и там, наверное, это можно в большей степени
6: применять. Ну, а как вот он готовит эти крылышки?
4: Ну, как, так сказать, механическая виду. Рука опустила и подняла.
6: Ну, кстати, же ничего больше не нужно сделать. Фритюр опустил, поднял.
4: Причем точно вымерила там не на глаз три раза, значит, высыпала приправы, да, какие-то, а взвесила и точную порцию, да, туда бахнула.
5: Конечно, там время. Ну, опять же, это должен человек сделать. Технологично. То есть берется группа людей, которые... Все это смотрит. Сколько надо времени для приготовления, чтобы ее не пересушить?
4: Слушайте, вот про руку давайте поговорим. Это миф или нет, что при одинаковом наборе, всего, не знаю, продукты, в смысле граммовки, значит, время их приготовления, две разные хозяйки, у двух разных хозяек, в смысле, будет разный результат?
5: Конечно.
4: На вкус?
5: Конечно.
4: При абсолютно одинаковой, вот, стопроцентной идентичности.
5: Смотрите, самая такая распространенная была в свое время тема, это когда говорили, вот берем, значит, сборник рецептур советский.
4: Угу. Книга о вкусной здоровой пище, да.
5: Да, и, значит, там рецепт борща. И вот давайте борщ приготовим. Все студенты, все домохозяйки готовили. У всех получился разный. Грамм все то же самое. Ну вот как? А потому что здесь вот это вот человечек... Почему я говорю, что человек должен быть, да? Потому что он пробует на свой вкус. У него есть разум, у него есть чувства, у которых нет УИ. И он с помощью этого вот говорит, так, мне здесь не хватает чуть-чуть там перчика, я добавлю.
4: Ну, это уже это вкусовщина, это уже изменение технологии. А если одни и те же технологические процессы, это миф или нет, что будет разный вкус? Ну, просто у тебя нет других, у тебя есть там, не знаю, там 15 грамм соли, значит, на литр еды, ну, все, и нету 16-17.
5: Ну, тогда все
4: значит,
5: будет 5 то же
4: грамм,
5: самое.
4: То же самое будет.
5: То же самое будет. Ну, вот, к примеру, мы говорим, что будут делать сырники.
4: Угу.
5: Ну, может быть, форма где-то будет отличаться.
4: Да.
5: Но, к примеру, мы говорим про крупные компании, где у них есть стандарт качества, который надо выработать. Тортики, пирожные, там, какие-то вот те же самые наггетсы, вот, которые мы смотрим, они же все вроде одинаковые, но есть где-то там чуть-чуть разные. Но в принципе робот, который делает, или человек, который делает, они все получаются одинаковые.
4: Картошка фри. Хозяйки на заметку. Лису, а ты пользуешься ей, когда готовишь?
6: Нет, не пользуюсь ей, когда готовлю. Но, может быть, я не готовлю каких-то прям таких изыск. Я вчера приготовила батат, причем очень вкусно приготовила. Нашла просто в интернете рецепт. И батат в духовку, а потом ты его так вот разрезаешь, когда он так уже обмяк весь. И нужно дополнительно соус сделать. Еще вкусный сырный соус. Прям класс, вообще рекомендую.
5: Ну, вот у меня
6: найти
5: сразу...
6: нашим слушателям такой рецепт и сделать.
5: Тогда у меня сразу вопрос. Вот если говорить про рецепт в интернете, да, вот мы берем. Вы делали точно все по граммам?
6: Нет, я просто посмотрела, что вот есть такой вариант, и все, дальше я добавляла...
4: Но батат засунуть в духовку, там как будто бы, так сказать, не...
6: Нет, там соус, он непростой, и нужно много всего добавлять, я много всего не добавляла. Я просто взяла йогурт, взяла сыр, и дальше там добавила немножечко форели сверху. Было очень вкусно, очень вкусно.
5: Я прям чувствую, как это вот действительно уже аромат пошел даже.
6: Да, вот скажите же, батат классно.
4: Ну да, ну короче говоря, и помощник, как и везде, в общем-то, не решающая роль. А можно ли доверить ему, я, например, там иногда могу вообще наугад что-то делать, без рецепта, без ничего, просто, так сказать, вот есть что-то, я понимаю примерно там, что из этого делать. Вот какие-то, экспериментальные блюда, придумай вот мне, там есть вырезка, например, там, не знаю, говяжья, свиная, значит, что можно сделать, чтобы это было там индивидуально, чтобы не было этого в рецептах. Книгах.
5: Ну, правильно, это можно сделать. Он уже будет из своего опыта, из того, что есть в интернете, будет давать вот эти знания, которые он знает. Но опять же, его надо постоянно обучать. Да, он даст интересный рецепт. Я не знаю, из того, что у вас есть. Да? То есть, например, это та же самая там, вырезка, это какие-то овощи, он даст какую-то альтернативу. Если его уже загонять в рамки, вот то, что вот правильно делать. Вот тогда, да, он будет генерировать, ну, как человек.
4: Ну, да. А вот вы, когда про вот эти секретики рассказывали, это же ведь раньше хозяйки не делились там действительно там на 100% и хозяйки.
6: У них были блокнотики. Я помню, у моей мамы было куча блокнотиков таких,
4: да,
6: от руки.
4: Да, но когда спрашивают, ой, там, Люся, какие вкусные у тебя помидоры,
6: у меня
4: значит...
6: свой секрет, все
4: да,
6: говорили.
4: Она
6: и
4: говорит,
6: один ингредиент.
4: Там мне нечего делать. Значит, да, вот берешь это и обязательно что-то умолчит, чтобы, да, чтобы не рассказать.
5: Ну...
4: А вы так тоже всегда умалчиваете или нет?
5: Нет, я, вы знаете, вот после того, когда я отучился, из-за границы в том числе, у меня был свой наставник, учитель, он мне сказал такую очень важную вещь, что профессионализм заключается в том, когда тебе нечего скрывать. Mm. И вот тогда ты начинаешь понимать, что твои знания никто у тебя не украдет. Mm-hmm. То есть ты должен делиться ими. Если мне они пришли бесплатно, я хочу также поделиться им.
4: Ну а как? А завтра конкурент на соседней улице сделает, не знаю, тот.
5: Это не конкурент. Смотрите, вот, к примеру, философия французов, чем мне нравится? Вот мы говорим, что ой, у нас тут конкурент, там конкурент, здесь конкурент. Вот, к примеру, мы берем перекресток. Угу. На перекрестке находится 4 кондитерских.
4: Да.
5: Один говорит: у меня вкусный круассан. Угу. Он говорит: а где мне кофе? Он говорит: туда. Угу. Он идет туда, берет там и. Он говорит: слушайте, а где мне взять багет? Они говорят: слушайте, это вот через дорогу. Он говорит: хорошо. Он идет туда, берет багет. Он говорит: слушайте, а теперь я хочу пирожное еще. Uh-huh. Он говорит: ну, самый лучший пирожный там. И вот получается, что у них философия, что они коллеги.
4: Ну, Саш, это какой-то идеальный мир. А это как в анекдоте, значит, про продавца семечек и банк. Да? Банк не торгует семечками, а я не даю кредиты. Да, мы в этом смысле не пересекаемся. Но на практике-то все же по-другому.
5: На практике по-другому.
4: Конечно, и воруют, и подглядывают, и выкупают какие-то секреты. К нам приходили шеф-повара, который говорит, что ходили вот специально узнать, значит, рецепт там, конкретно платили за это деньги.
6: Я вот с Алёшей согласна здесь, потому что есть некоторые блюда, за которыми я иду в конкретное заведение, и это блюдо там считается, ну, вот их фишкой. И если другой ресторан узнает, как готовить это блюдо, они начнут его готовить, еще и дешевле, например, будут готовить. Ну, может быть, я туда перешла бы, и не только я. Поэтому наверняка у вас есть какие-то ваши личные знания, которые вы вряд ли кому-нибудь расскажете. Ну, как минимум, в своей рабочей сфере.
5: Не, ну, понятно, что, к примеру, когда вот вы готовите, вы узнаете, что, вот, к примеру, ну, это знание, это интуиция, это анализ, который вот... Вот я делаю, к примеру, какое-то блюдо. Я его анализирую сначала. По сути, то же самое, что делает ИИ. Я думаю, что будет следующее модно. Но модно не через 2 месяца, а то, что модно, будет через год. Потому что пока мы дойдем за 2 месяца, уже будет вот это актуально. Вот здесь я смотрю на этот вкус. Какой он может быть? Я делаю аналитику с точки зрения продуктов рынка, которые есть. Потому что, вот, к примеру, мы можем дать ИИ там, технологию, говорить, дай нам что-то там. Да? Он, к примеру, дает себестоимость продуктов. Ты смотришь на нее и понимаешь один момент. Почему, говорю, нужен шеф? Что, к примеру, рыба подорожала, и нужна альтернатива рыбе. То есть рыба, к примеру, там красная форель, ее надо заменить на другую. И тогда вот шеф может заменить это. Потому что не всегда там цены могут соответствовать действительности там, интернета и по факту прайса, да, который, ну, да, есть. Или, к примеру, там поставщики какие-то.
4: И тут возникает конфликт типа между ресторатором и шеф-поваром, например. Ресторатор шибко умный, значит, загрузил в чат GPT там, и тот ему говорит, да нет, тут можно сэкономить, тут еще, тут можно закупить где-то в другом, да так все делают. И он тебе приходит и говорит, значит, вот такая выкладка, давай-ка меняйся. Есть такая проблема или нет?
5: Слушайте, ну...
4: И нужно ли придерживаться, кого должен слушать ресторатор? Или своего шефа?
5: Ну, смотрите, в ресторан ходят для чего?
4: Ну, поесть вкусно, да.
5: Ну, значит, в первую очередь шеф. Получить, да. В первую очередь шеф, потому что шеф как раз приглашает людей, да, угу. К нему приходят на кухню. Да, можно прийти ради там пару фотографий атмосферы.
4: Да.
5: Но вы придете еще раз? Не знаю. Потому что они у вас уже есть в истории. Вам захочется чего-то другого. А вот что другое должно быть? Здесь вот должна быть как раз и история, и вкус. Потому что мы должны как-то чуть-чуть возвращать. Мы говорим, русская кухня, там, вот она действительно богатая. Но сделает там, не знаю, русский фастфуд. Будет популярен?
4: Ну, да, мы видим.
5: Но не, опять же, вопрос мышления. Если мы там, вот раньше было такое, значит, русско-бистро, да, там вот это называлось.
4: Да, да, да.
5: Пирожки только были. Но классная была тема.
4: Да вообще вкусно. Пирожки и беляши вкусно, но если бы не эти все трагичные случаи, значит, на Казанском вокзале, сейчас и условный Казанский, Ленинградский, Ярославский, какой угодно, назвал почему-то только три на одной площади. Но любой вокзал, не знаю, да, и сколько, так сказать, было несчастных случаев от отравления беляшами. Беляши супер еда, супер вкусная. Ну, это попробуй.
6: Слушай, я их давно нигде не встречала, кстати. Ты знаешь, раньше их продавали будто бы чаще, а сейчас нет.
4: Нету, да. Потому что, вот, мне кажется, в этом тоже какой-то этот...
5: Ну, здесь человеческий фактор. Надо... Знаете, как в свое время промывали салаты, да?
4: Как?
5: Ну, как? Ну, брали, например, салат оливье, брали. Я в свое время там практику где проходил. Это было давно, но это было очень интересно. И для меня был тогда шок. Большое количество, значит, салат оливье, все. Ну, его оставили, ну, остался он. Что с ним делать? Надо промыть его. И вот его промывают. И вот когда ты смотришь это с точки зрения там, Роспотреба, там, СЭСа, ты думаешь, категорически нельзя, это надо останавливать срочно.
4: Да.
5: Но это был факт.
4: Конечно.
5: Сушили, угу. Сушили. Потому что это 2000-е годы были.
4: Да.
5: А куда девать-то? Надо,
4: ну,
5: было,
4: я знаю,
5: зарабатывать.
4: Сосиски мыли, и колбасу в магазинах мыли.
5: Ну, это не так страшно, да. И вот,
4: ну,
5: получается...
4: как? Нет, от плесени, я... не в смысле от слизи от этой.
5: Это плохо, это плохо, это да. Правда плохо. Я просто к тому говорю, что когда мы берем вот этот вот салат оливье, который промыли, да. Обсушили, после его посмотрели, добавили еще майонеза, соли, да. Перца и поставили, причем да. Не красный ценник. Понимаете, меня больше всего всегда возмущало. Вот если ты понимаешь, что ты уже занимаешься травлей, по факту. Ну так будь добр, ну то напиши там ценник со скидкой. Ну нет.
4: Да. Вот это кажется...
6: А сейчас такое делается где-нибудь?
5: Нет,
6: можете...
5: нет.
4: Я
5: нет.
4: Думаю, что
6: слава богу.
4: Кое-где у нас порой, так сказать, мы... Значит, речь о чем? Вот мне кажется, это важный, как будто бы, ну, может быть, не важный, интересная как бы тема, что искусственный интеллект, конечно, он заточен на оптимизацию. Вот в этих цифрах. А наши с вами не просто вкусовые предпочтения, эмоции и прочее, вот это все, это про другое. Это не про оптимизацию, не про эффективность.
5: Нет.
4: Не про эффективность, нет. И поэтому, конечно, в этом смысле и может только вот подсказать, сколько сыпать соли. И то, вот я говорю, что я там в шашлык мариновал, например, я знаю, что я люблю чуть солонее, да, он мне там рекомендует условно 15-20, я беру верхнюю плюс 1 грамм. Потому что я люблю так это, и всем зайдет, да.
6: Вот слушатели пишут, поэтому готовьте оливье дома. А еще Елена из Санкт-Петербурга пишет, добрый день, в Смоленске есть русский фастфуд, лет 20 работает, очень прикольное
4: место.
6: Да
4: у нас блины продаются, картошка продается, ну что, это и есть русский фастфуд?
5: Нет, это, конечно, есть, это должно быть. Никто от этого... Вот сейчас, к примеру, там заговорили тему, давайте там в Китае откроем чебуречную. Да?
4: Угу.
5: Послушайте.
4: Чебуречная, действительно.
5: Классная вещь. Вопрос...
6: А будут ли они такое есть? Для них... У них ведь немного другие вкусовые предпочтения.
5: Ну, слушайте, здесь на
6: Хотя
5: любого человека найдется...
6: Русских.
5: На любого человека найдется, тот, кто захочет, обязательно это... Вопрос, в каком количестве, будет это массово или нет, ну, это сложно обсуждать. Даже анализировать или там давать какие-то предпочтения. Понятно. Вопрос начинки. И опять же вопрос персонала.
4: Ох, не только. Вот культовое, знаете, на Сухаревской, не будем называть этот бренд чебуречный, но мало начинки, но вкусные. Людей, так сказать, немерено, постоянно, просто потоковое, ничего кроме чебуреков нет.
5: Ну, в советское время на вокзале как раз, если мы...
4: Да, и она с 80-го года работает, это культовое место, да.
6: А ты мне потом по секрету расскажешь.
4: Да, но там начинки вот так вот, и все равно все идут.
5: Жареное тесто.
4: Жареное тесто, совершенно верно.
5: С холодным квасом.
4: Да, или не только квасом, да, это вообще идеально. Идеально. Спасибо вам большое, Саша, что пришли. Быстро прошли полчаса. Александр Михалев, золотой бренд-шеф России, был у нас в гостях. Ждем вас снова.
5: Спасибо.
4: Спасибо.

Страна героев. Артемий Артюнин. Успех спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины обеспечивается каждым нашим защитником. Артемий Артюнин на СВО с первых ее дней. На ефрейтора была возложена сложнейшая задача бесперебойного обеспечения наступающих российских подразделений. Он многократно осуществлял подвоз материально-технического имущества, включая продовольствие, воду и ГСМ, группировки воздушно-десантных войск непосредственно на линию соприкосновения с радикалами. Те прекрасно

0: операции, рискуя жизнью, вытащил из подбитой машины троих раненых бойцов. Оперативно оказал им неотложную помощь. Под шквальным огнем ВСУшников Артемий прицепил подбитый автомобиль на буксир и доставил до пункта назначения. Техника врагу не досталась. Страна героев. Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Луганске 13 часов, в Калининграде полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Спецпредставитель президента России продолжает контакты с американскими переговорщиками. ЦИК утвердил результаты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Власти ФРГ не интересуются расследованием теракта на Северных потоках, констатировал российский посол в Берлине. Подробности далее. Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками. Глава РФПИ концентрируется на потенциальном взаимодействии России и США в экономике, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сейчас Дмитриев находится в Нью-Йорке. СМИ утверждают, что он уже встретился со спецпосланником американского президента Стивом Уиткофом, а также зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Центр избирком России утвердил результаты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Как передает корреспондент РИА Новости, члены ЦИК подписали соответствующие протоколы. Глава комиссии Элла Памфилова отметила, что нынешняя кампания стала одной из самых сложных в новой истории, но, несмотря на это, явка стала рекордной. Почти 60% избирателей приняли участие в голосовании. Это более 67 миллионов человек.

0: человек. «Единая Россия» получила 349 мандатов, Госдуме КПРФ 37, ЛДПР 23, партия «Новые люди» 19, 17 достались «Справедливой России», 1 партии «Родина», а мандаты получили также 4 самовыдвиженца. Россия возобновила поставки газа в Армению по магистральному газопроводу «Северный Кавказ» Закавказье. Транспортировка голубого топлива по ветке была приостановлена 15 сентября в связи с плановыми профилактическими и комплексными ремонтными работами на российской территории, сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения». Власти ФРГ демонстрируют удивительную сдержанность в отношении теракта на газопроводах «Северный поток». Берлин не считает случившейся глобальной техногенной катастрофой, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. В комментарии к четвертой годовщине теракта он отметил, что следствием атаки, кроме многомиллиардных убытков инвесторов, разрушения инфраструктуры, фактического снятия табу на такие атаки, стал крупнейший в истории выброс метана, который нанес колоссальный ущерб окружающей среде. Дипломат констатировал, что спустя 4 года вопросы об исполнителях и бенефициарах теракта остаются без ответа, а власти США больше интересуются бесхозным дроном в Лейпциге. 3 человека пострадали в результате взрыва в здании в центре Афин. Под завалами могут оставаться люди, сообщают СМИ. Разрушенный дом располагался в популярном туристическом районе. По предварительной информации, причиной взрыва могла быть утечка газа. Доля зрителей отечественных фильмов в российском кинопрокате за этот год составила 77% от общего числа посетителей кинотеатров, констатировала вице-премьер Татьяна Голикова на стратегической сессии на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. По словам вице-премьера, санкции дали импульс международной дистрибуции на новые для российской киноиндустрии рынки. В результате растет количество совместных проектов с дружественными странами. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 2:04. Продолжаем дневной ракурс. Пятница, 25 сентября, 26 год. Лесо Хабалов, Алеша Тимофеев. Все здесь. Здравствуйте. Так, ну что, анонсируемая нами ранее тема.
3: У нас сегодня тема так скачет, согласись, как-то вот немножечко непривычно. Иван
2: Дермыш или Крокодил.
3: Ну да, вот что-то такое.
2: Ну это значит, мы охватываем практически весь круг, понимаешь, ты спектров каких-то интересностей.
3: Интересов, да, да-да-да.
2: Так, ну что, Минэкономразвитие.
3: Да, среднемесячная номинальная зарплата россиян к 2029 году вырастет на 35% к уровню 2025 года и достигнет 137 тысяч рублей.
2: Да, ну так говорят. В общем, это они ждут, имеется в виду, в Минэкономразвитии. Прогноз такой социально-экономического развития на 27-29 годы. Действительно, значит, базовый вариант обновленного Минэка предполагает, что в этом году номинальные зарплаты вырастут на 10,3 до 112 279 рублей. А напишите, есть у кого-нибудь из вас такие, вот такая, 112 279 рублей. Это номинальная зарплата. Номинальная зарплата в этом году 112 279 рублей.
3: И хочется услышать наших слушателей, прочитать комментарии наших слушателей из регионов.
2: Напишите,
3: какие там
2: напишите телеграм, давайте
3: зарплаты,
2: телеграм,
3: да.
2: телеграм-канал «Радио Спутник». Значит, 25-й год, факт Росстата, зарплата плюс 14,3. В 25-м году 101 784 рубля. В 26-м году плюс 10%, 112 279. 27-й год, это уже прогноз, плюс 6,8. Это номинальные, это без учета вычета, инфляции. Значит, да, правильно я говорю? Правильно. Так, 27-й. Плюс 6,8, 28-й плюс 6,9 и 29-й плюс 7,1. То есть в следующем году, прогнозирует Минэкономразвитие, зарплата будет расти на 4% меньше, чем в нынешнем году. А?
3: Ну, интересно, это все интересно. Это мы сейчас говорили про номинальную зарплату, есть реальная зарплата.
2: А есть реальная, да.
3: Да, и реальные зарплаты, они корректируются на уровень инфляции. Как можно здесь, наверное, сказать, что они более точно отражают фактическую покупательную способность
2: совершенно
3: людей, россиян.
2: Вот в следующем году плюс 1,8. Угу. Плюс 1,8. В 28-м году плюс 2,8. А в 29-м плюс 3.
3: Плюс 3, да.
2: Значит, в 26-м году, в нынешнем, плюс 4. Оценку повысили с весенних 2,2 из-за продолжающегося дефицита кадров. То есть мы с вами в этом году стали на 4% как будто бы богаче.
3: Да.
2: Но имеется в виду наши заработные платы. Но в том смысле, что, так сказать, они увеличились на больше, но инфляция чуть сожрала. Вот этот остаток 4% – это и есть наше с вами богатство, которым мы преисполнились в 26-м году. Значит, дальше будет скромнее. Дальше мы с вами будем богатеть медленнее.
3: Да, замедление темпов будет после резкого скачка в 25-26 годах. Минэкономразвитие закладывает постепенную стабилизацию и охлаждение перегретого рынка труда, из-за чего динамика вот этого роста со следующего года станет такой более уже стабильной, умеренной. Угу.
2: Но это, опять же, при том, что уровень и темпы инфляции будут в рамках этого самого прогноза. А если выше... Тогда, так сказать, нужно будет корректировать прогнозы, нет?
3: Ну, наверняка нужно будет корректировать. Это вот такой сейчас... Это их предполагаемый прогноз, да, судя по всему? Ну, вот так посчитали, так предполагают, на основании того, что есть сейчас.
2: Ну, еще, да, почему это важно, в том числе, потому что это говорит не только там о вот этих номинальных или реальных, или нереальных, а о МРОТе, да, минимальном размере оплаты труда, от которого там тоже много чего зависит, от которого вот многим считается.
3: Там пенсии, например, да, мы сейчас о пенсиях, например, говорим, правильно?
2: Ну, в том числе, да.
3: Да, и вот я сейчас хочу поискать, там, по-моему, пенсии планируют повышать, сейчас найду, чтобы не обманывать, со следующего года на 6,8 вроде процента, но... Я сейчас все буду уточнять.
2: Угу. Значит, смотрите, предлагаю тогда послушать. Да, но понятно, что... Да, почему это все происходит? Из-за дефицита кадров. Ну, в смысле, такие оптимистичные прогнозы. Кадров как будто бы не хватает, и работодатели как будто бы должны ценить нас с вами выше. И платить нам с вами больше год от года. Так это или нет? И вообще, давайте разберемся, вот как правильно себя презентовать работодателю, чтобы получать больше денег. Мы спросили о лайфхаках, как вот поговорить с работодателем, у HR-эксперта, руководителя международного кадрового агентства Гарри Мурадяна, вот что он нам сказал.
4: Самый первый и простой лайфхак заключается в том, что к любому собеседованию надо хорошо готовиться. То есть до прихода в компанию вы должны знать всю эту миссию, историю, зайти на сайт, посмотреть их услуги, посмотреть их команду, посмотреть соцсети, посмотреть их конкурентов, понять, чем они выгодно отличаются. Помимо этого, когда мы готовимся к собеседованию, конечно, лучше приходить заранее. Это к минуте 15, чтобы быть наготове. Классно, показываем, столько-то лет этим занимались. Помимо работы занимаемся вот этим. Почему интересна эта вакансия? И дальше продолжите подробнее рассказать про опыт работы. В конце собеседования обязательно задаем уже свои вопросы, которые надо подготовить. Ну и, конечно же, самый прекрасный и классный лайфхак – это к любому собеседованию относиться как к диалогу равных. Вы идете на собеседование с позиции «у них есть проблема», «вы есть решение» с позиции «у них есть проблема», «вы есть решение».
2: И готовиться. Главный совет – готовиться.
3: Знать себе цену, возможно, тоже можно сказать так. Ну, вот он сейчас почти об этом и сказал.
2: Раньше была такая шутка вульгарная, значит, что если девушка знает себе цену, то она не раз ее называла. Вот так говорили, да.
3: Ну, а здесь не про девушек, здесь в целом про всех. Вот нам пишут, Урал, средние зарплаты варьируются от 20 до 40-50 тысяч.
2: Ох.
3: Ого. Про пенсии я обещала уточнить, пока слушали мнение нашего эксперта, уточнила, пенсии будут стабильно повышаться, и да, действительно, ключевое изменение ждет россиян в 2027 году, плюс 6,8% ожидается, то есть там примерно на 2600 рублей.
2: Слушайте,
3: по старости, да,
2: напишите, пожалуйста. Но вот средняя зарплата от 20 до 40-50. Ну хорошо, но 40, да, давайте 40.
3: А меня 20 интересует.
2: Но 20 это все-таки, я думаю, что низ. Там надо посмотреть. 20 это будет МРОТ, я думаю, в среднем по Уралу. Ну, Екатеринбург, Пермь, там, я думаю,

0: что будет вот это вот мрот. Так, а как выживаете-то? Напишите, пожалуйста.
1: А я думаю, сейчас ответят, что как раз выживаем.
0: Но имеется подойдет. В виду, мне кажется, просто что это не просто сложно.
1: Причем,
0: для этого нужно ведь иметь какое-то подсобное хозяйство там или прочее. Вот это.
1: Да
0: насколько...
1: нет, Алёш, это вот такие зарплаты в регионах, действительно, я тебе...
0: Я понимаю, я же не... Ну, просто для того, чтобы выжить на эти деньги, нужно иметь подсобное хозяйство. Чтобы у тебя картошка была своя, капуста типа была своя, морковка
1: была. Ну, многих
0: была.
1: Нет, многие живут просто в квартирах, живут как-то и действительно... выживают. То есть, причем многие, правда, многие, 40-50, это уже будет считаться хорошей зарплатой. Я посмотрела с 1 января 26 года, так, по крайней мере, пишет интернет, угу. Базовый МРОТ по Уралу 31 156 рублей.
0: Угу. Так, ну что еще тут скажем? Давайте послушаем тогда еще одно мнение. Да, у нас есть еще эксперт Константин Ордов. Его вот зарплатные ожидания и прогнозы как эксперта, доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова. Константин Ордов вот нам рассказал о своих ожиданиях. Давайте послушаем.
2: У нас рынок труда, к сожалению, является дефицитным, а для многих работников, к счастью, потому что как раз это и является причиной опережающего инфляцию, роста заработной платы. Также на перспективу 4 года рост заработной платы будет связан не столько с инфляцией, сколько с ростом эффективности, то есть производительностью. И мы говорим о том, что современные технологии как раз позволяют на сегодня не только осваивать новые профессии, но и осваивать самые высокооплачиваемые профессии. И в этом отношении те наши сограждане, кто уделит достаточно внимания переподготовке, программам повышения квалификации, те смогут как раз позволить себе получить большую заработную плату.
1: Ты знаешь, повышение квалификации, переподготовка, я, например, задумалась на самом-то деле не то чтобы о переподготовке, например, или повышении квалификации. Помнишь, мы как-то с тобой разговаривали о том, что хотели бы получить еще одно образование?
0: Угу.
1: Вот я всерьез почему-то об этом задумалась, но пока не знаю, в каком ключе двигаться. И вообще хочется узнать, есть ли какие-то доступные бюджетные варианты, например, чтобы очень много денег за это не платить.
0: Ну, интернет в этом смысле тебе, наверное, может что-то подсказать, да.
1: Понятно. Искусственный интеллект, про который мы говорим.
0: Но все-таки, если говорить там, да, давайте вернемся к зарплатам и инфляции. Ну вот они ожидают там свою инфляцию. Но мы тоже в 100 раз говорили, да, про реальную там инфляцию и про ту, которая мерит наше ведомство. Часто это не совпадает. Но в целом, в среднем. Ну, к топливу, например, да. Вот я последний раз заправился, не падайте, но я думаю, что, так сказать, это не только, да, полбака 6 тысяч рублей. Полбака 6 тысяч рублей.
1: А стандарт это сколько примерно?
0: Ну, я помню, ну, хорошо, это, так сказать, не то, что это было там когда-то, да, когда бензин стоил по 6 рублей. Нет,
1: до этих событий, да, там, год назад
0: 4 тысячи рублей полный бак.
1: О, ну это серьезно.
0: Это серьезно,
1: и насколько это хватит?
0: Ну, мне бака на неделю хватает.
1: Да. Это прям дорого.
0: Надо сказать, да, 6 тысяч, это я заплатил, у меня чек был 6 тысяч рублей, но там типа еще 2 пачки сигарет, там еще что-то, курение вредит вашему здоровью. Но там 5 чем-то у меня было полбака. Но это конь. Они вот учитываются в рамках высчета вот этих вот номинальных, реальных, вне зависимости, так сказать, вот эти отдельные моменты. Или песок, например. Вот я песок покупал. Ты давно покупал песок когда-нибудь?
1: Нет,
0: вот.
1: Но у тебя-то ремонт, а у меня нет ремонта
0: вот,
1: сейчас.
0: Значит,
1: да.
0: Песок. А песок стоил 350 рублей. Это помнят еще рабочие, которые, значит, мне делали. А сейчас 1500.
1: Это за куб.
0: Объем куб. Вот он стоил 350, сейчас 1500.
1: Это за какой промежуток времени так
0: все? Года три. Но все равно.
1: Ну, это правда, да. Я знаю, мы тоже делали ремонт в прошлом году. Как раз действительно это очень дорого. Мы его, кстати, частично так и не доделали, потому что...
0: Все
1: слишком дорого. И я еще, знаешь, хочу к нашей следующей с тобой встрече. Вот ты говоришь, что ты там у тебя выходит 5000 рублей, на неделю тебе хватает, чтобы ты ездил.
0: Нет, это полбака, это полнедели.
1: Это полнедели.
0: Это полнедели.
1: Вот я хочу сравнить. Я езжу на метро, Иногда на такси я хочу посчитать, сколько я трачу денег за неделю, а потом свериться с тобой.
0: Посчитай, да.
1: Ну, потому что сейчас общественный транспорт, например, если ты за день, у тебя несколько поездок,
0: он тоже...
1: Но я живу за городом,
0: у меня не ходит. Не... Для того, чтобы мне добраться к общественному транспорту, вот я сегодня на общественном транспорте ехал, но я же это сейчас какие-то личные вот эти истории, но я скажу, ладно, там, да, 500 рублей я сегодня заплатил на такси, чтобы доехать до общественного транспорта. А дальше у меня проездной, у меня вообще бесплатный проезд в автобусах и в метро, я многодетный папаша, поэтому мне очень удобно и выгодно, понимаешь ты в этом смысле?
1: Ну вот, а мне нет, поэтому я и хочу сравнить вообще, сколько мы с тобой, какие да. реальные траты на транспорт, если ездит человек на транспорте и на авто.
0: Вот, ну, в общем, радуемся, в смысле, живем с этой надеждой, как нас обнадеживает Минэкономразвитие и говорит, что на 35% за 4 года вырастет номинальные зарплаты.
1: Но не забываем про реальные, не забываем про реальные зарплаты.
0: А хочется больше даже, да? Чтобы не на 35, а еще больше.
1: Хочется, чтобы реальная зарплата росла.
0: Да.
1: Вот что хочется.
0: А инфляция снижалась.
1: Да.
0: Хочется. Так выпьем же, хочешь сказать, да, тоже. Но нет, еще рано. А давайте в дрым-брым и к теме. Так, число страховых случаев из-за пожаров выросло почти на треть. Но там не на треть, на 28%. Об этом говорят в Сберстраховании. 1300 человек к ним обратилось. Они выплатили... Сколько они там выплатили? Ну, много выплатили. Что-то там какие-то...
1: Выплаты выросли на 50% вот. До 777 миллионов рублей.
0: Да.
1: На частные дома пришлось 57% пожаров. На квартиры 43%, сообщают в Сберстраховании.
0: Горят в основном квартиры и жилые дома. Самым пожароопасным сезоном стала весна, на удивление, потому что, в принципе, считается, знаешь, какое самое пожароопасное
1: какое?
0: Время? Как думаешь?
1: Я, честно, не знаю, правда.
0: Даже не задумывалась.
1: Как, летом, по идее,
0: нет,
1: летом все пожары
0: Новый
1: случают.
0: Год.
1: А, Новый год из-за того, что пиротехника.
0: Ну, не только пиротехника. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Понятно.
0: Значит, неосторожное обращение с огнем. А вот смотри, как я умею жонглировать бенгальскими огнями. Понимаешь ты? Вот это, вот эти случаи.
1: Значит, весело живешь, Алеша Тимофеев.
0: Да. Чаще всего возгорания в квартирах происходили в Петербурге.
1: Да, вот это интересная статистика. 91%, да.
0: Да. От всех страховых случаев, представляете? Значит, в Москве 89, Ямало-Ненецк 81, Курская 80, Приморский край 74. В частных домах в Псковской области, Бурятии, Владимирской, Забайкальском крае и Челябинской области. Вот. Значит, ну, понятно, больше всего обращений количественно пришлось на Москву и Подмосковье. На втором месте Петербург.
1: Но здесь, наверное, нужно сделать вывод, что хорошо, что есть вот это добровольное страхование, люди получают выплаты.
0: Это да.
1: Да.
0: Ну, хорошо, да. Я предлагаю тогда подключать к разговору эксперта, юрист, председатель Жилищного союза Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин с нами на прямой связи. Константин Викторович, салют, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Вы фиксируете увеличение количества пожаров по Москве?
3: Да, как раз вот вы привели статистику страховых выплат, а мы видим по новостям, по именно Москва как крупнейший мегаполис страны и Европы, количество пожаров, бытовых пожаров, прежде всего в квартирах, оно возросло. Последние годы, последние несколько лет эта тенденция явно видна.
1: С чем связано?
3: Ну, первое, конечно, это рост населения, и естественный рост населения последние годы. И рост именно застройки многоквартирными многоэтажными домами, то есть это тенденция, плотность, большое количество строительства и ремонтных работ некачественных. Вы знаете, что профессия строителя или ремонтника, она деградировала, и зачастую привлекаются люди, которые принимают решения технические, реализуют технические решения по воле заказчика, которые пожароопасны. Это одна сторона, что просто рост рынка жилья, рост рынка аренды, рост миграции, он приводит к тому, что эти риски возрастают. А вторая составляющая, которая влияет не только на пожароопасность, а вообще на качество услуг, оказываемых в жилых домах, это мораторий на проверки, который продлен правительством до 2030 года. То есть сегодня инспектора увидеть в квартире, или увидеть в доме, или где-то машиноместо в подземном паркинге, вы пожарного инспектора не увидите. Потому что вот этот мораторий на проверки, он запрещает плановые проверки, если только нет угрозы жизни и здоровью. Проще говоря, пока не произошел пожар, обрушение и гибель людей, вы не увидите надзорные органы, которые должны за этим следить. И они реализуют это на основании риск-ориентированного менеджмента. То есть они не ходят, не проверяют с какой-то периодической, как это было раньше, как должно быть, как это разумно. А они просто оценивают риски и считается, что, наверное, считается, что в многоквартирных жилых домах рисков мало. Хотя, если брать нарушение захламления путей эвакуации, отсутствие пожарной сигнализации, 99% и 9% в периоде домов жилых в России многоквартирных, они не соответствуют требованиям пожарной безопасности.
0: Вот как будто бы, знаете, поскольку у нас за этим мало следят, то, наверное, вот это главная причина нашего такого несколько халатного отношения. Вот у тебя есть огнетушитель дома, Лисо?
1: У меня нет огнетушителя. В квартире нет.
0: Почему?
1: Огнетушителя. Потому что это арендованная здесь квартира, и она маленькая.
0: Разница? А вот... И что, что она?
1: Нет. То есть ты говоришь, я согласна с тобой, должен быть огнетушитель, а еще было бы классно, если бы были вот эти системы, знаешь, везде уже просто, чтобы они автоматом были в любых домах, чтобы их проводили.
0: И уже, так сказать, навряд ли они появятся там в старом фонде, имеется в виду.
1: А, ну в старом фонде, к сожалению, да.
0: На вторичке, в новостройках, да. Но это-то от тебя не зависит, есть это или нет. Ну, в смысле, ты когда покупаешь, понятно. Но огнетушитель купить за 800 рублей и поставить на кухоньке можно же?
1: Я с тобой согласна. Вот я об этом
0: Почему?
1: Даже не задумывалась. Ты знаешь, на самом-то деле.
0: Вот смотрите, значит, огнетушителей нет. У меня есть, кстати.
1: Но у тебя частный дом.
0: Ладно здесь. Вот смотрите, огнетушитель – одно дело. Я посмотрел, до 10% жилых помещений и квартир застрахованы по всей России. Но это просто минимум, минимора, как говорится. А в связи с чем такая, так сказать, вот халатность, халатное отношение к страховке, к огнетушителям? Что это с нами не так?
3: Ну, это низкая культура пожарной безопасности, если хотите. И она имеет свои корни от того, что многие люди, которые даже являются собственниками и стали собственниками, приватизировав квартиры, они никогда ментально, психологически не были этими собственниками. То есть нет ответственности. Кажется, что если произойдет стихийное бедствие, например, ты построил самострой в русле реки, и потом это все как в Дагестане затопило, тебе государство обязано компенсировать. То есть многие люди не понимают, что ответственность собственника, она вот за его материальный счет и страхование является таким важным инструментом. Еще очень важный момент – конечно, что надзорные органы, понимаете, ведь возьмите ОСАГО, да, вот буквально там лет 10-15 назад это был такой дикий рынок ДТП, но когда ввели ОСАГО, рынок этот, с одной стороны, он развивался, с другой стороны, он повысил безопасность владельцев автомобилей, то есть необходимо, чтобы был баланс, чтобы государство вводило обязательные виды страхования. Если ты претендуешь на собственность жилья, ты должен его застраховать. И мы об этом, эта дискуссия идет среди специалистов уже многие годы, но я думаю, нет ни иных путей, кроме как ввести обязательное, как ОСАГО, страхование жилья, так же, как мы платим налоги за жилье, так же мы должны его страховать. Это облегчит и государству возможность поддержки людей в таких трудных ситуациях, и это повысит пожарную безопасность. Почему? Когда страховые агенты, страховые компании подключаются к оценке рисков, они выдают предписания или там пожелания, если можно так выразиться, без которых ты не застрахуешь. Соответственно, ты вынужден иметь этот огнетушитель в квартире. И, кстати, на будущее имейте в виду, что в каждом жилом доме на этаже есть специальный ящик с буквой ПК. И там должны быть и огнетушители, и там должен быть такой вот шланг пожарный, да, специальный рукав. Вот, это
0: Константин Викторович, вот, значит, с ОСАГО с хорошей аналогией, буквально 15 секунд у нас остается. А с выплатами по страховым случаям такие же проблемы бывают, как с ОСАГО, или нет? Буквально вот односложно, да или нет?
3: Нет, я думаю, что таких проблем нет, потому что это другой рынок, он менее емкий. Угу. Но то, что надо внимательно читать и подписывать договоры и соблюдать эти правила, это остается всегда. Страховщики просто так денег не отдадут.
1: Жаль, что мало времени. У меня был еще вопрос, на самом деле. Константин Крохин был с нами на связи. Константин Викторович, юрист, председатель Жилищного союза Москвы, член комитета торгово-промышленной палаты по ЖКХ.
4: Реформа института присяжных заседателей. Контекст. Верховный суд выступил с инициативой модернизировать один из важных механизмов системы правосудия. Задача – повысить мотивацию граждан при исполнении обязанностей присяжных и выстроить их работу как элемент социального партнерства. Реформа предусматривает усиление ответственности за вмешательство в деятельность присяжных и сокращение оснований для отмены вынесенных ими оправдательных решений. В российской практике вердикты присяжных в подавляющем большинстве случаев отменяются профессиональными судьями. ВС предлагает создание смешанной коллегии, состоящей из присяжных, число которых должно сократиться, и профессиональных судей. Авторы инициативы предлагают разрешить участие в процессах гражданам старше 65 лет. Рабочая группа под руководством председателя Верховного суда Игоря Краснова уже подготовила и внесла в Госдуму ряд законопроектов, призванных повысить эффективность правосудия. Верховный суд также утвердил ключевой документ в области использования генеративного разума. К 2030 году более 95% российских судей станут применять его в своей текущей работе. Рутинными операциями, на которые ежедневно отвлекаются сотрудники судов, займутся продвинутые нейросети.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания самый легкий. И путь опыта самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Число пострадавших при массированной атаке беспилотников на Ульяновск выросло до 12. Трое из них госпитализированы, остальные получают помощь амбулаторно, сообщил губернатор Алексей Русских. Утром город подвергся массированной атаке. Были сбиты десятки дронов. Целью было промышленное предприятие. При этом повреждены 6 многоквартирных домов. А в одном из них есть частичное обрушение. Идет ликвидация последствий. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками. Глава РФПИ концентрируется на потенциальном взаимодействии стран в экономике, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сейчас Дмитриев находится в Нью-Йорке. СМИ утверждают, что он уже встретился со спецпосланником американского президента Стивом Уиткофом, а также с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Владимир Зеленский посетовал, что из-за дефицита оборонного бюджета в размере 27 миллиардов долларов у ВСУ в первом квартале следующего года будут проблемы с поставками дронов. Политик потребовал у ЕС уже сейчас предоставить часть денег из кредита, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть нехватку оборонных расходов. Сегодня же генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что несмотря на военную помощь со стороны США и ЕС, поставки ракет-перехватчиков для систем ПВО Украины недостаточны. У Штатов есть запасы для продолжения таких поставок, добавил Рютте. ЦИК «Россия» вручит удостоверение избранным депутатам Госдумы 9-го созыва 29 сентября, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. Центр избирком сегодня утвердил результаты выборов депутатов Нижней палаты парламента. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ 37, ЛДПР 23, «Новые люди» 19, 17 достались «Справедливой России», 1 партии «Родина». Мандаты в Госдуме получили также 4 самовыдвиженца. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив «АвтоВАЗа» с началом серийного выпуска кроссовера «Лада Азимут». Этот автомобиль, являющийся полностью отечественной разработкой, станет вкладом в развитие автомобильной промышленности страны, подчеркнул глава государства. Он выразил надежду на то, что коллектив предприятия продолжит пополнять линейку продукции. Кроссовер компания представила год назад на Петербургском экономическом форуме. Он создан на платформе «Веста» и на старт будет оснащаться двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
7: 13.33, продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алеша Тимофеев. Я рад приветствовать. У нас сразу два гостя в студии. Такое случается нечасто. Автор проекта «Сепсу нет, нет» Кирилл Кожин. Не в первый раз у нас
8: не
7: в студии.
8: Первый раз,
7: да, Кирилл, салют. Здравствуйте. И мы рады приветствовать кандидата медицинских наук, дерматолога, косметолога, член Национальной ассоциации клиник эстетической медицины Мария Шушакова. Мария, здравствуйте.
9: Здравствуйте всем.
7: Все в порядке, все хорошо, всем комфортно, все нормально.
8: Отлично.
7: Все, так, может быть, коротко о ваших предыдущих визитах на станцию.
8: Да, очень коротко. В прошлый раз мы обсуждали такие вещи, как сепсис, и мы касались делений реанимации, хирургии, но инфекции – это такая история, которая встречается не только, да, в клинической, как бы, практике, именно такой хирургической, серьезной, но она вокруг нас – это и в том числе и косметология, потому что есть всякие инъекционные, да, процедуры и прочее. Вещи, которые при, как бы, отсутствии должных каких-то вещей могут очень сильно навредить. То есть люди в погоне за красотой могут получить себе такое, что потом ни один самый лучший хирург, ни одна самая последняя модерновая инъекция не спасет от результатов.
7: Вот знаете, с одной стороны, вроде бы такая очень понятные вещи, даже банальные, ну, типа, надо подходить к выбору рационально, да, тщательно, так сказать, подходить к тому, что ты выбираешь в первую очередь, наверное, вот там медицинские услуги, да, какую-то клинику или какого-то специалиста. И вроде бы это понятно всем. Но мы не знаем часто, из каких, как бы, критериев исходить. Маша, из каких нужно критериев?
9: Ну, давайте, всем привет, давайте как раз поговорим о том, на что нужно обращать внимание, когда ты решил сделать себя красивым и счастливым, и чтобы эта красота и счастье не обернулось слезами и разочарованием. И первое, о чем я хочу поговорить, конечно, что все медицинские услуги, то есть все, что касается инъекционной косметологии, аппаратной косметологии, нитевой косметологии и так далее, относятся к медицине. Это не сфера бытовых услуг.
7: Бьюти-сфера, как будто бы это что-то другое.
9: Это
7: как будто
9: совсем
7: бы
9: не то же самое, что маникюр, педикюр и массаж лица и чистка, поэтому очень важно разграничивать действительно услуги медицинские и немедицинские услуги. То есть как только речь идет об инъекционной косметологии, об аппаратных методиках, мы сразу же переключаемся на медицину. И здесь что нам нужно? Первое – правильно выбрать клинику и в этой клинике выбрать специалиста. Давайте об этом мы поговорим. При выборе клиники что нам нужно знать, на что обращаем внимание? Прежде всего, обращаем внимание, есть ли у данной клиники, у данного медицинского центра не просто лицензия, этого мало, а лицензия по профилю косметология. Вот что важно. То есть это может быть обычный медицинский центр, но у него может не быть лицензии на косметологию. Значит, действия врачей незаконны, ты потом ничего не докажешь. Второе. Важно проверить не только название организации, но и фактический адрес, где тебе будет проводиться процедура. Потому что часто лицензия может быть выдана на какое-то головное предприятие, а в клинику ты идешь вообще по другому адресу. И здесь тоже такая хитрая штука, на которую обязательно нужно посмотреть. Лицензию можно пробить, что называется, то есть посмотреть, фейкова она или нет. Называется это единый реестр лицензий Росздравнадзора. Все, я выговорила. Значит, заходишь на сайт Росздравнадзора, и там прям забиваешь просто название организации, тебе выходит, есть лицензия.
7: Так, значит, вот я, прошу прощения, перебью. Ну, самый закономерный вопрос, А как вообще могут существовать клиники без лицензии? Типа в 21 веке, в 26 году, да?
9: Слушай, доля серого рынка огромна. Вплоть, мы сейчас обсуждаем это, вплоть до введения законопроекта на уровне Государственной Думы, выходим с инициативами, потому что ты даже не понимаешь, какое количество вообще серой косметологии это льется просто со всех страниц интернета и так далее.
7: Это значит, большая. Поэтому это важно проверять.
9: Очень важно. Косметология очень коммерческая. Очень много фейковых историй. Поэтому люди должны сами о себе заботиться, о своей безопасности.
7: Если мы говорим о том, что есть серые, значит, есть и черные. А черные — это когда, значит, вот мы пошли по всем этим критериям, которые вы только что озвучили. Проверили лицензию, значит, проверили лицензию на место, на операции, которые, на те услуги, которые нам оказывает эта клиника. Значит, ну, выходит сумма X. И тут соседка, подружка, значит, где-то в запрещенной соцсети пишет: слушайте, ну там X, а X минус 50, ну не знаю, у моего, значит, проверенного, уважаемого человека, да, Рубен Ашотович там сделал, я не знаю, там 150 операций нашим всем подругам, посмотри, вот и вот результат. Но там, правда, в квартире там все это происходит, но как бы зато X минус 50.
9: Как ты представляешь себе, как Рубен Ашотович делает в квартире?
7: Я никому, извините, пожалуйста, я просто...
9: Просто мне это было очень любопытно.
7: Вот, но они же есть, эти истории?
9: Конечно, есть, и это огромная дичь и огромная боль наша врачебная, потому что, во-первых, этих людей никто не проверяет. Проблема возникает только тогда, когда случается, к сожалению, это не редкая история, летальный исход. Вот тогда поднимается общественность, возникают публикации, шумиха, очередной человек умер при проведении нитевой имплантации, либо откачивание жира липосакции шприцевой где-то в бизнес-центре, как это было несколько месяцев тому назад в районе метро Новослободская, просто в обычном бизнес-центре. Никто не проверяет. Поэтому вторая история, на которую нужно обращать внимание, это, конечно, о самом докторе. Потому что наверняка слышали историю с известным человеком и его публичным человеком, его женой, которые говорят: да-да-да, она же врач, но на самом деле она не просто не врач, она просто косметик, то есть у нее вообще нету какого-то медицинского образования. Поэтому это не стыдно, она наоборот классно посмотреть, что это, во-первых, доктор-дерматовенеролог, у которого есть специализация по косметологии, сколько он работает, какие у него есть документы, что доктор обязательно должен представлен быть на сайте клиники. Угу. Потому что смотри, как бывает. У доктора есть база, он просто приходит, и у него вообще нет никаких даже договорных отношений с клиникой. Он просто приходит, базу свою приводит пациентам, клиника ему платит 50%, вот отсюда эти минус 50, понимаешь? Угу. Но если вдруг что случилось, пациент приходит в клинику, а клиника говорит: да, я вообще первый раз его у нас не работает. А где он есть? На сайте где? Ты подписала добровольно информированное согласие какое-то, у тебя есть какие-то документы, у тебя есть чек о выполненной услуге, у тебя ничего нет, я тебя первый раз вижу. Угу. Поэтому тут, конечно, это ответственность и медицинских работников, и клиники, и самих пациентов.
7: Да, вот про ответственность пациентов, конечно, это тоже важно.
8: А можно у меня небольшой вопрос?
7: Да.
8: Вот сразу вдогонку к помещениям. Например, у нас, извините, в подъезде, да, в цокольном этаже, открыли кабинет оказания косметических услуг, ну, как аренда кабинета, да, там почти на вот час-два. Вот это вообще что такое? Потому что я себе вот... Человек провел процедуру, он, по идее, должен все за собой просанировать после, ну, пациента. Потом должен быть какой-то, видимо, перечень услуг, которые можно проводить в таких местах. Вот. Вот у меня вот вопрос вот сейчас, извините, с лету такой.
7: Не хороший, а что, да.
9: Слушай, ну ты там был?
8: Я смотрел в окошко.
9: Слава богу. Проходя мимо, проходите, называется. Смотри, давай от такого расхожего к по существу. По существу, как я уже сказала, у нас есть бытовые услуги. И это кодируется определенными, это называется ОКВЭД, сейчас скажу занудно, но очень важно, это тоже неплохо бы проверить, называется 96.022. Что это такое? Это код из общественного классификатора видов деятельности, в том числе и экономической деятельности, и называется он так: «Предоставление косметических услуг парикмахерами и салонами красоты». Под это дело входят, значит, маникюры, педикюры, маски, чистки, да, и массажи от тела, лица. Поэтому, ну смотри, это опять салонами красоты. Коворкинги пытаются под это дело как-то, под эти коды АКВЭДа, как-то без получения медицинской лицензии привлекать специалистов, у которых есть какая-то база. И тут вопрос, ну, во-первых, о действительно санитарных нормах этого помещения, да, во-первых. Во-вторых, о ведении экономической деятельности в этом помещении. Опять, подписываются ли документы, то есть если что-то случилось, человеку куда бежать? Кабинет закрыт.
7: Да. Про ответственность. Да, это важный тоже, конечно, вопрос, действительно. А давайте тогда, может быть, расскажем, а что это должен быть за кабинет? Вот что, так сказать, ты, когда придешь, еще же там еще история с тем, что иногда неловко нам самим узнавать про эти лицензии. Нам как будто бы немножко даже стыдно, да, задавать эти вопросы. А покажите лицензию, как будто ты начинаешь с конфликтной ситуации какой-то. Как бы, ну, есть такое внутреннее ощущение, оно абсолютно, ну, лживое такое, неправильное, но нам, правда, неловко узнавать, как будто ты качаешь права с самого начала, а ты хочешь расположить к себе и клинику, и врача, и персонал этой самой клиники. Вот с этим что делать? И на что хотя бы визуально там обращать внимание? Очень важно.
9: Ну, во-первых, тебе рассказываю, что стыд — это такой стыд, знаешь, какой-то с советского периода, типа в поликлинику пришел, чтобы не облаяли, ну, не дай бог чего спросить в регистратуре.
7: Да, да.
9: Но, слава богу, мы живем все-таки уже в 2026 году, и это, конечно, ну, ересь полная, давайте вот без этого, потому что будем от этого избавляться. Наоборот, когда у меня пациент это спрашивает, причем, знаете как, это надо посмотреть заранее, не надо это делать, когда ты уже пришел, ну, кстати, тоже можно, но неплохо, это же все есть на сайте. И сейчас я расскажу историю. У меня буквально вчера на приеме была пациентка, такая состоятельная дама, и говорит: а вы знаете, доктор, мой юрист, помимо вот всего прочего, еще проверяет вас по ННН, вашу организацию, потому что у меня ООО, виды деятельности и выручку, и прибыль, что вы не в минусе, потому что если у вас маленький оборот, и вы еще в минусе за 2025 год, ну, дела плохо в клинике. Я говорю, как у нас? Она говорит, у вас очень хорошо, я поэтому пришла. Вот, поэтому я к тому, что люди сейчас как бы нормально, они проверяют и лицензии, и специалиста, и знаешь, что они делают? Они загружают в ИИ фамилию, имя, отчество доктора, и уже искусственный интеллект тебе прям выдает какие-то судебные процессы, также и по организации. И это абсолютно норм. Ну и, конечно, в клинике, во-первых, с тобой должны подписать договор. То есть если ты приходишь, а у тебя паспорт спросили, это круто. Если тебе дают подписать договор, это супер, потому что это двухсторонняя безопасность и пациента, и клиники.
7: Да, обязательства и все прочее.
9: Обязательно.
7: Да.
9: Если с тобой не подписали добровольно информированное согласие, беги оттуда. Ты просто потом ничего не докажешь, у тебя никаких нет ни документов, ничего. Если тебе не сделали минимальный необходимый уровень обследования в косметологии, это не просто глазом посмотреть. Это сейчас очень современный, вплоть до искусственного интеллекта. У нас сейчас Ева появилась. У нас сейчас ультразвуковое дермо, их сканируем, УЗИ делаем кожу. У нас все вот эти 3D-лайфвизы. Если тебе это не сделали, ну, это что-то такое на коленке. Вот. И, конечно, ну, внешний вид доктора. Если у тебя доктор в грязном, замызганном халате, облупленный маникюр, отвалилась ресница, и как бы ты видишь, на этой кушетке до тебя уже полежало 8 человек, пеленку не поменяли, ну, это странно. Кстати, еще в каждом кабинете должна быть обязательно, прям в кабинете, то есть ты заходишь и смотришь на это, аптечка обязательно противошоковая и антиспид, антивич. А если это есть, это не значит, что там люди помирают и спидом заражаются, это значит, что клиника работает по санитарным нормам.
7: Но здесь вообще насколько... Ну, просто возникает вопрос, я опять, может быть, так сказать, это поскольку я там не целевая аудитория косметологии, да?
9: А жаль.
7: Жаль, может быть, да. Ну, хотя, ну, ладно, это сейчас немножко с упреком прозвучало.
9: А мы вас ждем.
7: Ладно,
9: вам
7: хорошо.
9: Просто неудобно. Теперь
7: да,
9: вы поняли, да, что да, вы можете к нам прийти. А,
7: нет, я опять все туда в экономику. У нас до этого там мы обсуждали экономические всякие, вот про деньги. Просто кажется, что... недостаток чего-то, ну, типа, может оправдаться сниженной ценой.
9: Сколько стоит твое здоровье?
7: Понятно, бесценно. Но мы найдем себе, так сказать, я думаю, что и люди, и женщины, и все на свете, и люди, и женщины неплохо разделяют.
9: Молодец.
7: Да, значит, обязательно найдут для себя внутри какие-то вот отговорки в пользу экономии. Насколько вот справедлив подход подсчета денег?
9: Я хочу тебе сказать, что очень ты как-то... недооцениваешь когнитивные способности и людей, и женщин
7: да,
9: в том числе.
7: Да.
9: В последнее время когнитивные способности женщин и людей в целом значимо увеличились, потому
7: экономика
9: что каждый
7: вот в чем
9: понимает...
7: Дело.
9: Сейчас я про экономику тоже расскажу. Каждый понимает, что на самом деле это все, ну, правда, скупой платит дважды, и это все очень условно. Смотри. Дело в том, что если мы говорим о высококачественном оборудовании, у оборудования, например, сейчас эра лазерной косметологии, оно в принципе не может стоить дорого. Мы дешево, мы это понимаем, оно стоит дорого. А второе, у 90% этого оборудования есть расходники. На чем у тебя клиника может сделать демпинг? Либо, например, она берет эти расходники, например, иглы для игольчатого радиочастотного лифтинга, игольчатого РФ, ну, там, Морфеус, например, или Исис, не знаю, любой аппарат, который на слуху сейчас возьмем, и каждый раз она должна брать индивидуальную стерильную насадку, открывать при тебе, загружать ее условно в аппарат и делать процедуру. У меня контакт с кровью. Я это, например, не делаю, и эту насадку либо вообще не стерилизуют, то есть
7: ужасно,
9: у тебя контакт
7: конечно.
9: С кровью, у меня контакт с кровью, и пошло-поехало. Либо, знаешь, сухожировой шкаф, чего-то там, тут затупилось, тут не обработалось, ну, мне нужно ее выбрасывать, а я хочу сделать тебе минус 40% цены. Как я могу это сделать, только рискуя твоим здоровьем и наступая как бы на собственную совесть. Либо второй тебе пример, когда, например, очень модная сейчас процедура с масс-лифтинга, всякие хайфу, то все, ты открываешь интернет, не будучи даже доктором, и пишешь, как перезарядить датчик. То есть я этот датчик должна выбросить, я его как будто перезаряжаю, то есть он мне как будто бы списывает линии, я тебе это
7: понятно.
9: Показываю. Самая крутая история, у тебя ничего не происходит. Поэтому люди говорят, да, я сделала, ой, у вас там за 100 тысяч, а я сделала за 40. Я говорю, ну как результат? Она говорит, ничего не поняла. Самая фигня получается, когда этот датчик совсем топорно сделали, и он тебя просто сжёг. А потом ты ходишь и отдаешь не 100, а 200 тысяч, потому что ты бесконечно лечишь ожоги, свою кожу, септические осложнения, то, о чем мы сейчас говорим. Поэтому нужно понимать, откуда берется экономика скидки. В среднем доктор получает от 25 до 30% с процедуры. Все остальное — это себестоимость препарата
7: вот.
9: И аппарата.
7: Себестоимость препарата. Ничего не понимаю, значит, ни по сегментам, там, ни по названием, не по наименованию, но точно понимаю, что наверняка будут препараты, которые будут стоить дешевле, и тебя будут убеждать в том, что они ничем вообще не отличаются. Вот тут как...
9: Слушай, знаешь, у нас был такой период такой абсолютной дичи, когда еще рынок был нестабильный, и люди, да, некоторые в Москве и в регионах до сих пор заказывают себе где-нибудь на Валборис.
7: Да, я вот
9: значит,
7: про это, да,
9: вот
7: да, да,
9: эту
7: да.
9: мезотерапию, уколы и так далее. Значит, если это бренды, ну, какие-то, которые вот прям в клиниках бренды, 100% это левак. То есть это прям подделка 100%. Мы брали, покупали, смотрели, относили в лабораторию, 100% левак. No name, а в большинстве случаев это какая-то китайская ерунда, которая предназначена, люди же не переводят, предназначена для наружного нанесения. Как только ты это колешь, у нас было несколько, мы лечили тяжелейших гнойных осложнений, то есть когда на месте каждого вкола развивалась инфекция, И это просто носило хронический характер. А еще я хочу рассказать вам о том, что есть такая штука, называется адъюванты. То есть это когда ты уколол, и вроде бы, ну, типа, да норм, отлично, можно было вот сэкономить деньги, вот так вот я какая молодец. А потом ты заболеваешь какой-нибудь вирусной инфекцией, и этот филлер или то, что ты там тебе укололи, начинает выступать в качестве провокатора иммунной системы, и дальше случаются аутоиммунные процессы, и это просто трэш. Это вот потому, что показывают во всех страшилках на телеке и в соцсетях. Вот когда у нее что-нибудь отвалились губы, нос и так далее, это очень и часто вот такие штуки.
7: Часто, Кирилл, бывают вот такие истории страшные, чудовищные, с заражениями, сепсисами и прочими, когда люди пытались сэкономить, что-то выкружить или использовать вот это откуда-то из непроверенного.
8: Ну, вообще, конечно, да. Опять же, если говорить про именно какие-то клинические вещи, да, там хирургию и так далее, здесь все немножко сложнее, конечно же, да. Тут, опять же, как я говорю, отделение реанимации и хирургии – это школа для бактерий, это школа для всех патогенов, потому что они там учатся, там используют самые современные антибиотики, вот, и, соответственно, ну, они там обучаемы. Другое дело, конечно, что сейчас и маркетплейсы, которые торгуют косметикой, и все-таки какая-то такая и попытка сэкономить, и низкая грамотность, да, населения, большинства населения в части косметологии, еще что-то. То есть это, конечно, совокупно, да, дает очень сильный эффект вообще на происходящее. Люди потом также, ну, стесняются сказать, что они заказали что-то на маркетплейсе, да, они стесняются к врачу обратиться, сказать что-то. Поэтому даже, мне кажется, извините, банальное, как вот на первом эфире было, Алексей Владимирович Джао, да, он сказал, что даже выдавливание прыщей дома это может привести вас к такому, что вы себе даже не представляете. Поэтому,
7: так, да. У нас полминуты. Предлагаю резюмировать, да, подытожить еще раз какие-то вот эти важные, базовые абсолютно вещи для понимания перед тем, как выбрать клинику и специалиста.
9: Во-первых, если собрались заниматься косметологией, найдите хорошую проверенную клинику, проверьте лицензию, не стесняйтесь, проверьте сертификаты доктора, проверьте сертификаты на препараты и аппараты, вам должны это предоставить, это должно быть в уголке потребителя. А второе, скупое платье дважды точно работает для нас. И третье, лучше уж ни с кем, вместо как-нибудь.
7: Да, о, прекрасно. Да, спасибо большое.
8: Спасибо.
7: Кандидат медицинских наук, дерматолог, косметолог, член Национальной ассоциации клиник эстетической медицины Мария Шершакова и автор проекта «Сепсису нет» Кирилл Кожин были у нас в гостях. Спасибо большое.
8: Спасибо.
9: Спасибо.

Страна героев. Максим Шарин. Наши бойцы упорно удерживали один из рубежей, который намеревался преодолеть противник с целью дальнейшего наступления. Очередная внезапная атака радикалов была направлена на участок, находившийся под контролем добровольческого отряда Максима Шарина. Максим молниеносно оценил ситуацию и перспективы возможного прорыва. Он был чреват потерями среди наших воинов и улучшением позиций ВСУ. Максим Шарин грамотно и оперативно организовал оборону и вступил в бой с врагом. Необходимо было сковать его умелыми действиями. Задача была выполнена на все 100%. ВСУшники, понимая безнадежность своего положения, запросили поддержку артиллерии. По позициям российского подразделения был нанесен массированный удар. Максим получил ранение. Он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил руководить обороной. Враг мог ударить второй раз. Шарин, отчетливо понимая это, организовал вывод техники вглубь территории. И точно, буквально через 15 минут в этом месте начались новые прилеты. Опыт и мужество Максима.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 2 часа дня, в Перми 16.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Стало известно, когда пройдет первое заседание Госдумы после прошедших выборов. Следователи возбудили уголовные дела по факту атак ВСУ на Воронеж и в Запорожской области. Россия достигла технологического суверенитета по сжижению природного газа. Далее подробности. Первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Напомню, выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования этого года замещались 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Следователи возбудили уголовные дела по факту атаки ВСУ на Воронеж и машину с волонтерами в Запорожской области, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По данным ведомства, в результате украинского удара на гражданский автомобиль погибли трое волонтеров из Омской области, доставлявших гуманитарную помощь. Общее количество пострадавших уточняется. Кроме того, в ночь на 25 сентября ВСУ атаковали Воронеж. Ударам подверглись частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 13 мирных жителей, в том числе малолетний ребенок. Проекты вроде «Стены дронов» от России Евросоюз используют только для оправдания перед населением роста трат на милитаризацию, рассказал в интервью РИА Новости директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Он отметил, что проекты с громкими названиями такого плана, как и антироссийские фобии, играют важную роль для Евросоюза. Они необходимы для того, чтобы оправдать в глазах европейских налогоплательщиков резкое увеличение военных бюджетов, ущерб социальному.

0: социально-экономическим программам, пояснил дипломат. Ранее еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс осенью прошлого года обсуждал с военным руководством Евросоюза создание стены дронов вдоль восточной границы блока. К началу осени этого года объект так и не создали. Россия освоила производство абсолютно всего ключевого оборудования для крупнотоннажных заводов по сжижению природного газа, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он также добавил, что у компании уже есть собственная технология. Таким образом, в вопросах технологического суверенитета по части сжижения природного газа компания сегодня ставит финальную точку, подчеркнул Миллер. 9-летняя девочка упала в яму с кипятком в Архангельске, сообщает местная прокуратура. Ребенок получил ожоги и был госпитализирован. Уточняется, что яма образовалась в результате протечки системы горячего водоснабжения. По факту инцидента проводится проверка. Матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между Астанинским «Барысом» и Нижнекамским «Нефтехимиком» перенесен с 25 на 26 сентября в связи с объявленным в Казахстане днем общенационального траура, сообщается на сайте турнира. Встреча должна была состояться в пятницу и начаться в 17:30 по Москве. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: 4:03 в Москве. Здравствуйте. Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. Как и всегда, по традиции в это время, академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Григорьевич Онищенко в нашей студии. Рад вас приветствовать. Добро пожаловать.
3: Добрый день.
2: Геннадий Григорьевич, вопрос из зала, как говорят в таких случаях. Вопрос, который, ну, мне кажется, должен еще, он у меня такой личного характера, но я знаю, что многих интересует, что у многих есть пожилые родственники, и, к сожалению, у многих эти пожилые родственники так или иначе пострадали или перенесли онкологические заболевания. А сейчас идет сезон прививок, сезонные всякие истории с гриппом и воспалением легких. И вот такой вот вопрос, а можно ли людям пожилого возраста, в особенности перенесшим онкологические заболевания, делать подобного рода прививки? Не опасно ли это для них?
3: Принципиально нужно. И они вот с тем букетом, который вы перечислили, они как раз и являются наиболее уязвимой группой, поэтому никаких запретов априори, вот раз онкология, значит, ни в коем случае. Такого нет. Наоборот, нужно делать. Но другое дело, когда пациент приходит на прием к врачу, потому что каждая прививка делается только с разрешения врача, который оценивает ситуацию со здоровьем в данный конкретный момент. И вот он скажет, да, можно, потому что это значит, у него, ну, если пациент не болел там месяц, за месяц до этого, потому что у нас есть такие ограничения, если, допустим, сделали прививку месяц назад, после предыдущей прививки мы даем только 2 месяца на перерыв. Угу. То есть вот если такого рода ограничений нет, и в настоящий момент статус пациента, который врач оценит, то это нужно. Просто категорически нужно делать, потому что та болезнь, о которой вы говорите, она как раз и подрывает иммунную систему, да, и дольше вырабатывается иммунитет после прививки. Так что вот так бы я ответил на этот вопрос.
2: Понятно. Тогда идем дальше по нашим темам. Итак, Михаил Мурашко сообщает об изменениях порядка проведения диспансеризации в России. Минздрав России внес изменения в порядок проведения медицинского осмотра и диспансеризации, добавив в него Дальше термины. Определение уровня липопротеида, оценку липидного профиля и ряд других нововведений.
3: Да, ну липопротеидный профиль, он, в принципе, это не новая вещь, но в данном случае, то, о чем сказал министр, он уже градуирован, потому что липиды бывают разными, есть даже полезные, а есть те, которые, и они там градуируются на три. На три подраздела, вот, поэтому как раз это, кстати, еще раз напомню, что это дорогая вещь, но она для пациентов, потому что что такое это бляшки, это нарушенные стенки сосудов, это предтеча или ишемической болезни сердца, или, может быть, даже инфаркта геморрагического. Поэтому все это нужно делать. Еще на что обращается внимание, очень важно, это что у нас вопрос, связанный, собственно, не только с липидами, но еще и ультразвуковое исследование брюшной аорты будет проводиться. Почему? Потому что брюшная аорта – это самая большая аорта, артериальный сосуд в нашем организме. И в более старшем возрасте происходит разрыв стенки аорты. Здесь уже играет большую роль и кальций, потому что кальцинируются те бляшки, о которых мы говорили в связи с липидным профилем. И поэтому вот, кроме ультразвукового исследования еще будет проводиться проверка коронарного кальция, так? Потому что он тоже работает на повышение риска. Вот у таких людей. А мы с вами прекрасно знаем, что на первом месте по нанесению ущерба здоровью людей стоят сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому вот на это не случайно министр обращает внимание, и к этому нужно прислушаться. И от наших слушателей зависит только одно. Пойти и провести эту диспансеризацию. Вот там все объяснят, там обследуют, и не только это сделают, то, о чем мы говорили, на что обратил внимание министр. Там пройдет полный комплекс диспансеризации, который даст возможность человеку, вот, ну, будем говорить, уверенно чувствовать себя, определить свой жизненный статус, работать ли ему дальше, не работать, там, знаете, это тоже. Потому что это во многом... То есть мы сегодня, если говорить такими категориями патетики, мы вышли в диспансеризации на новый уровень. Потому что она введена в ОМС, она расширена с точки зрения содержательной, и она предоставляется за счет бюджетных денег государством по обязательному медицинскому страхованию.
2: Ну что же, продолжая хорошие новости, и опять-таки обращаясь к новостям от Министерства здравоохранения, теперь к клиническим рекомендациям по ОРВИ у детей. Они тоже обновлены, и Минздрав одобрил эти обновленные рекомендации. В частности, вот здесь две фразы меня заинтересовали, как безусловного любителя в этой области. Высота температуры сама по себе не определяет тяжесть заболевания, и рутинное применение противовирусных препаратов не рекомендовано.
3: Ну, просто применять препараты без назначения врача, это просто признак бескультурия, и будем говорить так, легкомысленного, а может быть, рискованного отношения к собственному здоровью. Тем более, если это касается детей. Действительно, этот новый стандарт лечения, мы сейчас это называем стандартом, хотя меня внутри это вызывает всегда такое внутреннее сопротивление, какой может быть стандарт при лечении. Мы же всегда говорим об индивидуализации подхода к лечению у разных людей. По-разному протекает одна и та же, пусть самая даже банальная болезнь. Но, тем не менее, стандарты есть, и они, их, этого слова пугаться не надо, потому что они позволяют, ну, так сказать, есть такое, как бы, ну, можно маневрировать там с точки зрения акцентуации на тех или иных симптомах и на тех или иных лекарственных средствах. Но все равно это упорядочит. Потому что мы сегодня переходим к тому, что у нас не просто даются деньги, они даются и оцениваются, и каждый раз пересматриваются. Так вот, в данном случае я хочу особо отметить, что именно со 2 сентября обновленные клинические рекомендации по лечению острых вирусных респираторных заболеваний у детей, это самое распространенное заболевание у детей, и хоть оно и протекает не в таких устрашающих формах, с редким исключением, но это самый большой урон здоровью детей наносится, потому что их много, они могут повторяться и так далее. Поэтому разрабатывали его не чиновники, а разрабатывал, есть такая у нас Союз педиатров России.
2: То есть врачи?
3: Ну, врачи в Минздраве тоже врачи, в подавляющем большинстве, к счастью, сидят. Они, так сказать, эффективные менеджеры и работают. Но Союз педиатров России – это общественная организация, это уже дитя постсоветского периода. Создавал его Александр Александрович Баранов. Это выдающийся наш педиатр, академик. Вот. И вот этот союз показывает как раз свою зрелость, что Минздрав опирается на его разработки. Вот. Поэтому вот, и это хороший пример, когда профессиональная корпорация, в данном случае педиатров, активно участвует, не просто, так сказать, безмолвно принимает спускаемые сверху циркуляры в виде стандартов лечения, а активно в них участвует. Ну и также в нем участвовала Межрегиональная ассоциация клинической микробиологии, антимикробной химиотерапии и Российское общество скоропомощных врачей, это тоже. Потому что ОРВИ, как правило, связан с скорой помощью. Ребеночек затемпературил, мама берет телефон и вызывает скорую помощь. Или приглашают участкового врача с обслуживающей поликлиники и так далее. Что нового в этом стандарте? Он не вчера появился, он уже, и самое главное, он актуализируется своевременно, потому что можно 10 лет назад или 5 лет назад придумать стандарт, а у нас появились новые методы лечения, а тут еще, поскольку это ОРВИ, может измениться линейка тех вирусов, которые его вызывают, да, и вот опираться на старый, поэтому здесь есть новизна, то есть что, классификация степени тяжести, так, угу. Уже более четко прописано, что такое легкая, средняя и тяжелая форма работы. И даже критерии, по которым врач может определить, какая тактика нужна пациенту. При легкой, средней. Это и антибиотики. И вот здесь акцент делается на то, что их надо назначать, но когда есть реальная необходимость. А эту реальную необходимость может определить только врач-педиатр у постели больного, который будет вызван к этому конкретному ребенку и так далее. Сюда введена эта новизна, мы не только применительно к детскому стандарту ОРВИ, уже мы, говоря о других стандартах лечения, уже к этому подходили. Это фитотерапия, которая включена, И вот когда был... То есть это что такое? Это то, что мы называли всегда народными средствами. Да, вот наши бабушки там травами лечили. Mm-hmm. Сегодня это включается. И, кстати, вот когда мы говорили о биологически активных добавках, вдруг, ну, там произошел сбой между Минздравом и врачами, и те чуть ли не в политический вопрос превратили, зачем БАДы назначать, а БАДы – это не лекарство, угу. и так далее, и так далее. Так вот, в данном случае фитотерапия – это практически те же БАДы, только они так не называются. Ну, что, например? Это для того, чтобы ребенок откашливал, а у него это всегда возникает, эта проблема – здесь растительные препараты, экстракты плюща, корни первоцвета, тмина. Это всегда применяют.
2: Вот это все эвкалипт, ромашка.
3: Да, ну, вот принципе, это все, да. оно вписывается в стандарт и уже дается официальное право их применять врачам. Вот. Мед, лимон, травяные чаи, даже режим питьевой прописывается. Такого не было. Ну, пьет и пьет себе, да? А тут вот, вот, потом питание и питьевой режим тоже он выделен и записан в этом стандарте. До этого этого никогда не было. Новые противовирусные препараты, ну это понятно, появились новые, их надо немедленно легализовать с тем, чтобы ОМС платила за них, потому что скажет, а вы применили те препараты, которые в стандарте нет, и мы не имеем права вам оплачивать, идите за свои деньги там и покупайте. То есть вот такой стандарт. Эти стандарты обновляются, и я думаю, что как никогда быстро их надо обновлять, потому что это касается детей. Вот. Ну и вот еще применительно к детям, и об этом надо сказать, внесены изменения в правила медицинской помощи в школу. Вот мы говорили много раз и в том, что в Москве у нас из школы убрали врачей. Типа, ну что там, поликлиника недалеко, придет врач. Тот, который сидит на приеме, он сидит. А школьный врач, который сидел в медицинском кабинете школы, это немножко другая специальность. Он контролирует все, он контролирует, какой обед подают детям. Он контролирует режим проветривания. Режим обеззараживания воздуха, он в том числе и участвует в работе вот с тем же даже расписанием. Вот это тут, поэтому здесь это все прописано, здесь даны более четкие критерии, по которым должны работать эти врачи. И я думаю, вот эти правила, которые Минздрав наряду с вот, пересмотром ОРВИ, стандарты лечения ОРВИ, это будет способствовать, во-первых, контролю за здоровьем детей, контролю за их нагрузками, перегрузками, контролю за вакцинацией. И вот мы, например, в этот вторник у нас было знаменательное событие. У нас по вторникам идут президиумы Российской академии наук. Так вот, на этом заседании Российской академии наук было совместное заседание Российской академии наук и Российской академии образования. И мы как раз обсуждали вопросы здоровья детей. В каком оно состоянии находится, что нужно сделать для улучшения. Я должен сказать, что обсуждение прошло очень живо, хотя вроде, ну, члены президиума – это физики, математики, ядерщики, кого там только нет, но всех это, безусловно, волнует. И было очень полезное и содержательное обсуждение этого вопроса. Но мы, конечно, стандарт лечения не обсуждали, но вот политические проблемы, само состояние здоровья оценивалось, в каких условиях наши дети работают, какие медицинские проблемы. технологии надо внедрять и так далее. Поэтому это такой, ну, будем говорить, шаг, когда наука, прежде всего, конечно, обсуждались научные проблемы, но как их транспорировать быстрее в практику, повседневную практику, работы наших образовательных учреждений, наших высших учебных заведений. Это обсуждалось.
2: Идем дальше?
3: Да.
2: Хотелось, конечно, поговорить поподробнее по поводу, ну, такой очередной пугающей новости об очередном варианте ковида, который появляется. Вот даже симптомы его перечислили. Правда, когда эти 5 симптомов этого ковида Эрис перечислили, стало еще непонятнее, потому что симптомы эти, ну, все те же, по сути дела, которые мы вот хорошо знаем. Насморк, усталость, чихание, головная боль, боль в горле. То есть по этим симптомам, ну, как определить, ковид это или обычная какая-то простуда?
3: Ну, напоминаю, что диагнозы ставят врачи. Правда, мы сейчас медицинским работникам средним, но это в сельском здравоохранении, на ФАПах, там, где нет врачей, им тоже дает, расширили правовую основу, и некоторые заболевания они могут тоже диагностировать официально. Раньше они, у нас были такие опытные фельдшера, что они иногда, ну, за жизнь накопилось, там, знания и талант определенный, они и без врачей справлялись неплохо, но это было как бы не разрешено, потому что средний медицинский работник права лишен. Постановок. Вот сейчас, и я считаю, что правильно поступил министр, что он расширил их полномочия, но и ответственность тоже расширил. Вот. Поэтому, ну, что касается ковида, действительно, мы, несмотря на то, что ковид, мы заговорили, 31 декабря 2019 года официально была объявлена пандемия, и весь мир, вся планета об этом заговорила, но пандемия завершена официально на всей планете, но ковид, коронавирус продолжает циркулировать в человеческой популяции. Но он уже даже вот с этого года включен в перечень, вот мы говорим, подъем заболеваемости гриппом и ОРЗ, так вот в эту группу ОРЗ он тоже включен. За ним ведется мониторинг, за ним ведется. И вот эти субштаммы, они тоже сейчас... За ними ведется, мы выявляем их, наблюдаем, выделяем группу этих субштаммов, которые, по нашему мнению, ну, по мнению врачей...
2: Геннадий Григорьевич, простите, прервемся, у нас 20 секунд до новостей, сейчас будут новости, послушаем вместе новости, а после этого вернемся и продолжим.
3: Да, продолжим, спасибо.
1: «Профилактика» с Геннадием Онищенко.

«Узнать за 90 секунд». Культовый сериал «Твин Пикс» задумывался совсем иначе, а получился изощренный микс из детектива, комедии, мистического триллера и мыльной оперы. Тандем Дэвида Линча и сценаристом Марка Фроста сработал на все 100, а ведь его могло не быть. Помог случай. Работа над фильмом о Мэрилин Монро, в смерти которой по сценарию виноват был ее любовник Кеннеди. Фильм не пошел, тема скользкая. А Линч и Фрост приступили к другому проекту. Действие сериала должно было происходить в Северной Дакоте, но там слишком пустынно. Не хватало леса, который в «Твин Пиксе» сыграет особую роль. Его нашли в штате Вашингтон. Самый жуткий, потусторонний персонаж появился волей случая. Рабочего Франка Сильву Линч снял случайно, когда тот переставлял мебель в декорациях. Его зловещее отражение появилось в зеркале, и режиссер решил добавить в свое детище мистики. Первый сезон сериала настолько понравился Стивену Спилбергу, что он захотел снять второй. Не срослось. Телекомпании подвергли «Твин Пикс» критике. Лишь немногие предсказали, что он навсегда изменит телевидение. Так и произошло. Культовый статус сериал получил сразу после выхода в 1990 году. Даже Михаил Горбачев стал его горячим поклонником.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. 6 многоквартирных домов получили повреждения в результате атаки БПЛА на Ульяновск. В одном есть частичное обрушение. Идет ликвидация последствий, сообщил губернатор Алексей Русских. Напомню, утром в пятницу город подвергся массированной вражеской атаке БПЛА. Были сбиты десятки беспилотников. По данным главы региона, целью было промышленное предприятие. При этом повреждения получили многоквартирные дома, пострадали 12 человек. Губернатор уточнил, что уже поставил задачу оценить целостность конструкции этого дома. Также дал поручение региональному министерству ЖКХ и администрации Ульяновска просчитать ущерб и максимально быстро мобилизовать рабочие бригады для восстановления всех пострадавших объектов. Украинцу, убившему священника в Польше, грозит пожизненное заключение. Источник РИА Новости рассказал, что подозреваемый – боевик ВСУ. В Польшу он был проездом по пути в Германию. Мужчине предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Напомню, накануне один из пострадавших при нападении украинца на священников и прихожан в Польше умер, сообщала местная полиция. Инцидент произошел на территории Ярославского аббатства в Подкарпатском воеводстве. Мужчина с ножом набросился на людей и ранил 3 священников и 2 мирян, в том числе одну женщину. Большинство граждан Германии сомневаются в способности правительства Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем успешно провести обещанные реформы. Следует из результатов опроса по заказу местного телеканала. В компетентности канцлера сомневаются 67% респондентов. При этом саму необходимость проведения в Германии коренных реформ поддерживают 85% немцев. Опрос также показал, что уровень недовольства работой Мерца на посту канцлера достиг Германии исторического максимума. Так, 79% граждан оценили его деятельность как скорее плохую, и только 17% отозвались о ней положительно. Аэропорт Эн-Наджафа на юге Ирака, куда прилетают иранские паломники, прекратил принимать рейсы из Ирана и отправлять их туда с пятницы, говорится в сообщении администрации авиагавани. Ранее аэропорт Багдада приостановил принимать рейсы из Ирана из-за запрета США. Вашингтон пригрозил вторичными санкциями аэропортам и компаниям за обслуживание иранских авиаперевозчиков, в ответ на что Тегеран пригрозил зеркальными проблемами с работой авиагавани в странах региона. Российская аудитория, которая посещает филармонии, значительно помолодела за последнее время, сообщила председатель правления Союза концертных организаций Ольга Хомова. Она добавила, что прирост молодой аудитории произошел в том числе и благодаря появлению в залах филармоний синергетических проектов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Профилактика с Геннадием Онищенко.
3: Половина третьего в Москве, 14 часов 33 минуты. Продолжаем программу «Профилактика» с Геннадием Онищенко. Геннадий Григорьевич Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования в нашей студии. Как всегда в это время мы в прямом эфире и продолжаем. Мы не закончили тему, связанную с новой версией ковида. Поэтому, Геннадий Григорьевич, давайте ее завершим.
4: Итак, действительно, вот как я уже сказал, ведется мониторинг, глобальный мониторинг, где участвуют все страны. И вот сейчас на повестке дня у нас подвариант ковид, омикрон ковид, эрис. Он так называется, ну, в таком вольном изложении. Что касается точного его названия, это AG5.1. Так? Вот так он называется на нашем профессиональном языке. Вот. Ну, само слово «омикрон» нам уже давно-давно знакомо, уже несколько лет. Помните, когда ковид он...
3: Да, мы обсуждали, я помню.
4: А он менял названия, вот такие литературные. И вот это продолжение этого «омикрона», ну, он заинтересовался с точки зрения его. И впервые он выделен в Великобритании, этот субштамм, его так назовем. Или под вариантом можно еще назвать. Вот. Но... Я сразу скажу, что у него нет ни эпидемического, ни пандемического потенциала, что вот он сейчас бабах и вспыхнет все, да? Угу. Это все COVID-19. Вот, хотя мы не исключаем, и это не, мы уже неоднократно к этому возвращались, что может новая форма коронавируса зайти на человеческую популяцию, вот как зашла в 19 году коронавирус. Так вот, и здесь симптоматика, я не буду на ней останавливаться. И, конечно же, вот мы, если возвращаясь к первому вашему вопросу, с которого мы начали наш сегодняшний разговор.
3: Про прививки. Ну, просто для тех, кто вдруг не слышал.
4: Да, да, это прививка. Можно ли делать прививку людям, у которых есть в анамнезе онкологические заболевания? Вот я говорю, ответ твердый да, но в каждом конкретном случае такого, ах, раз такое заболевание, то нельзя. Угу. Нет. Это нужно делать, даже прежде всего им. И в этой связи мы, как правило, вот такому контингенту, кроме гриппа, мы еще и рекомендуем привиться от пневмокока, от пневмококковой вакцины. И вот сегодня как раз мы перейдем сейчас, наверное, к тому, что мы зарегистрировали нашу отечественную вакцину, будем так ее, 23-валентная пневмококковая вакцина. Ну, валентность здесь не совсем корректный термин. Это значит, что эта вакцина содержит против 23 разновидностей пневмокока, который вызывает пневмонию у людей. Но пневмония – это наиболее манифестная, но это все. И сепсис может быть, и гнойное воспаление мозговых оболочек, и так далее, и так далее. Поэтому эта вакцина может делаться с вакциной против гриппа. Вот сейчас и детям, вернее так, старшему поколению мы даже рекомендуем, и я уверен, что московское здравоохранение вот этот дуализм даже рекомендует людям, и у кого есть такая, а в данном случае у нас какой подход, кому она прежде всего нужна, это прежде всего людям в возрасте после 50, это уже, так сказать, вот как, что надо делать. Ну, кто-то может сказать, я не могу, кто-то не хочет, и если, потому что уже спровоцирована иммунная вся система. И вторая большая группа – это дети с 2 до 18 лет. Вот в этих двух возрастных когортах это обязательно. Эта вакцина делается круглогодично, можно сделать. Но вот сейчас, когда мы приходим, и особенно вот лица старше 50 лет приходят на прививку, нужно эту вакцину, ну, пневмококковую вакцину. Конечно, не 23-валентную, потому что она только зарегистрирована, еще надо наладить производство, вывести ее на широкий доступ. Вот, но пневмококковая вакцина, которая сейчас находится в обороте, вот как раз ее нужно делать. Это сохранит здоровье, это не допустит тяжелых осложнений с точки зрения после перенесенного гриппа, и это сохранит здоровье и будет работать на главный показатель качества жизни. А качество жизни у нас сегодня в политических документах определяется не наличием иномарки, да, не наличием там 2-3 квартир и дачи по Барвихе, а качество жизни определяется средней продолжительностью жизни. Вот. И мы ее должны к 30-му году 78 лет, а 80 лет уже к 36-му году. Все это будет работать именно на эти показатели.
3: Ну что же, вот говоря о качестве жизни, говорим и о заболеваниях, конечно, все время говорим о них в этой программе, о профилактике заболеваний, да. И дальше такая тревожная статистика, которая сегодня в том числе является темой нашего разговора. Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил о том, что показатель заболеваемости раком в России продолжает расти. Вырос аж за 4 года на 24% на 100 тысяч населения и более 720 тысяч новых случаев ежегодно. Вот такая вот статистика, и прогнозируется рост риска возникновения онкозаболеваний. Это, ну, понятно, что это статистика, но она всегда имеет какие-то базовые вещи под собой. И, Геннадий Григорьевич, какие в данном случае?
4: Ну, почему сейчас вот за это, об этом заговорили не только Андрей Дмитриевич Каприн, академик, который действительно является главным онкологом, директором института имени Герцена, но и Мурашко, министр об этом говорил. Потому что, и это правильно, вот это, что, как говорится, и специалист, и организатор здравоохранения на тему эту высказывается. Значит, недавно был опубликован прогноз долгосрочной Всемирной организации здравоохранения. Что такое Всемирная организация здравоохранения? Это площадка, на которой собираются все выдающиеся эксперты, светилы в этой области. Ну вот как Андрей Дмитриевич, он у нас является главным онкологом, академиком. Вот такого уровня специалисты собираются и делают прогнозы. И вот Всемирная организация здравоохранения определила прогноз мировой, так, что к 50-му году количество в мире приблизится диагнозов к 35 миллионам в год онкологических заболеваний против тех, которые сейчас 20,5 миллионов. Представляете, 20,5 и 35. Практически увеличение, ну, в полтора раза.
3: Да.
4: Да. Тут много факторов.
3: Больше даже.
4: Тут много факторов работает. И диагностически, что ставят диагноз. Ведь есть страны, вот 8 миллиардов населения сейчас живет на планете. Но есть страны, где люди умирают, а до этого диагноза даже не доходит. Ну, это прежде всего страны третьего мира, да, в которых не развито здравоохранение, но и в регионах с развитым здравоохранением, это прежде Европа, североамериканский континент, да, где высокотехнологичное здравоохранение, расширяются диагностические возможности. Что касается нашей страны, то что у нас, какая, опять же, я ссылаюсь на данные министра, так, российская статистика показывает, что рост выявленных заболеваний онкологических растет, да, и по данным Минздрава в 2001 году такой диагноз был получили впервые 580 тысяч человек, так, в 2025-м 721 тысяча человек. Это уже реальных людей, которые получили этот диагноз. Этот за 4 года показатель увеличился, это слова министра, он ссылается на государственную статистику, так, на 24%. И число впервые выявленных в расчете на 100 тысяч населения. Мы можем сказать, вот в Москве там, условно говоря, ну, там, несколько десятков тысяч выявлено, да? А Московская область не такая. Поэтому есть объективный показатель, когда мы рассчитываем заболеваемость, потому что разное количество просто популяции в том или ином регионе. Мы считаем или на 10 тысяч, или на 100 тысяч. В данном случае на 100 тысяч, что вот эти вот цифры, которые я назвал, потому что даже в 2021 году общее количество жителей в России было одно, сейчас оно другое. Значит, оно, как оно вот, было 396 на 100 тысяч, а стало 493. То есть практически на 100 тысяч случаев, да, на 100 случаев на 10 тысяч, на 100 тысяч населения увеличилось. Поэтому из этого, ну, какие заболевания, если детализировать? У женщины, кстати, более подвержены онкологическим заболеваниям, но если говорить о специфике, у мужчин это на первом месте предстательная железа, у женщин молочная железа. Вот. Но те показатели, которые мы сегодня имеем, ну, меланома еще, это рак кожи, который тоже является лидером в этом вопросе. Но мы с вами уже обсуждали, мы сейчас не будем к этому возвращаться, обсуждали то, что сейчас появляются принципиально новые возможности в лечении, да, это уже не химиотерапия, не хирургия, хотя и они развиваются, химиотерапевтические препараты и ядерная медицина, которая тоже прежде всего работает против этого онкологии, вот, то она, как говорится, сегодня как раз в онкологическом направлении у нас очень интенсивно развивается вот то, что мы много говорили всегда, персонифицированная медицина, то есть и делается препарат только для этого конкретного больного. Вот будет лежать там, допустим, с одной и той же онкологической патологией в одной палате 2-3 человека, но для них будут каждому делать
3: отдельный препарат.
4: Отдельные препараты. Вот это та стопроцентная персонализация лечения, которая сегодня, правда, делает только первые шаги, но будем надеяться, что она получит бурное развитие. Это все достижения, в общем-то, генетики, биотехнологии и так далее.
3: С другой стороны, теперь уже хорошая статистика, да, положительная статистика. Академик РАН Сергей Бойцов говорит о том, что доля смертей от болезней сердца в России опустилась ниже 50%. Это, ну, прямо, то есть меньше половины людей, да, которые вот в этих случаях, ну, скажем так, да, умирают, да, в таких ситуациях. Так это надо правильно понимать.
4: Нет, ну, что я бы здесь сказал, да, действительно, Бойцов, это академик Бойцов, это директор Института кардиологии имени Евгения Ивановича Азова, но недавно ушедшего от нас тоже, он возглавлял, создал и возглавлял этот институт на современной основе, и как мы уже говорили с вами, на первом месте у нас сердечно-сосудистые, а потом онкологические заболевания стоят. И не случайно вот так совпало, что сейчас вот буквально во временном отрезке все наши национальные светила и в онкологии, и в кардиологии заговорили на эти темы. Это действительно хорошо. Здесь в данном этапе работает и диагностические вещи, когда на ранних стадиях выявляется и лечится заболевание, вот, и лекарственные возможности меняются, и я думаю, еще свое слово в полный голос не сказала. Диспансеризация, это тоже важно. Потом на эту заболеваемость влияет синергически, в том числе и эндокринные заболевания. Речь идет о диабете. И, кстати, и о диабете в этом, ну, вот на
3: да,
4: этой
3: следующий
4: неделе,
3: пункт. Да,
4: на этой неделе много, потому что это связанные вещи. Связанные вещи, что касается. Вот опять же говорят, смотрите, число взрослых москвичей с диабетом первого типа возросло на 19% за 5 лет. Это те данные, которые...
3: Даже за 7. За 7 лет. Даже,
4: а?
3: Даже за 7 лет. Не за 5, а за 7 тут.
4: Да. Последний. Поэтому, ну, кстати, и президент на эту тему, на тему здоровья наш, Владимир Владимирович Путин, говорит, а когда политическое руководство постоянно обращает на это внимание, это тоже как бы мобилизует те возможности, которые есть сегодня у здравоохранения, ну, прежде всего, финансовые, прежде всего, те национальные проекты, которыми мы занимаемся. Значит, смотрите, что в Москве, если говорить, на 31 декабря прошлого года, то есть на последний день, то есть за прошедший год, в Москве зарегистрировано 21 296 взрослых пациентов с первым типом заболевания диабетом. Что такое первый тип заболевания? Это когда нет инсулина у человека, эндокринная система. Потому что второй тип – это когда инсулин есть, но его отторгает сам свой организм. Конечно, в этом году мы опять говорим о том, что эта заболеваемость увеличивается, но в том числе и потому, что, опять же, налаживается диспансеризация, когда от слова переходит к делу, когда говорят о диспансеризации и осуществляют ее за счет тех бюджетов, которые есть у государства. Здесь много проблем, когда диагноз поставлен. Когда диагноз поставлен, это уже проблема медицинская сугубо, и каждый человек должен не, так сказать, не популяционный получать диагноз, а приходить и обследоваться. А вот как профилактировать ее, эту заболеваемость? Это прежде всего здоровый образ жизни. Я сейчас снова заговорю о том, что многим не нравится это и те вредные привычки, которыми мы с вами подрываем общее состояние здоровья, которое может превратиться в том числе и в это и наше питание, да, когда мы делаем упор на сладкие напитки, вот, которые у наши дети постоянно, мы говорим об этом. Это вопрос и с потреблением углеводов, вот, это использование более, не использование, вернее, рафинированных продуктов. Все за этим, ну, конечно, и подвижность, и предрасположенность генетически, тут большой-большой пласт проблем, которые каждый в своей, так сказать, области отрывает наше здоровье, и которое в конечном итоге приводит вот к тому. Поэтому обращение внимания прежде всего на здоровье детей, на их рождение, с момента рождения, выработка не только персонифицированного лечения, но и персонифицированного маршрута профилактики. Потому что каждый ребенок имеет свои особенности. Поэтому давайте не будем пугаться этих цифр, а будем спокойно, ответственно к как собственному здоровью, так и здоровью своих детей, своих внуков, своих близких относиться. Такие возможности у нас сегодня расширяются.
3: Геннадий Григорьевич, осталось полторы минутки. Такая тема, она достаточно, наверное, забавная в концовке. Она тоже из телеграм-канала нашего министра здравоохранения по поводу одной еще привычки. Она оказалась тоже весьма вредной, наверное. То есть как бы верится в то, что так оно и есть. Это привычка листать информационные ленты во время еды. Выясняется, что это действительно вредно. И как бы вредно уже с медицинской точки зрения.
4: Ну, понимаете, ведь... Не случайно у нас, и мы тоже об этом говорили, вопрос, ритуал принятия пищи, он всегда был. Это садятся за завтрак, ведется беседа, да? Даже были ритуалы, вот, допустим, у каждого, не только у национальности, но и, будем говорить так, социальных групп.
3: У нас 30 секунд.
4: Да, поэтому, а когда листает, да еще с грязными руками, поскольку он ест, и, а клавиатура, она же дезинфицируется.
3: Ну,
4: это риск инфекционных заболеваний. Ну и организм ломается, это вот настрой на приятие пищи, на выработку желудочного сока, на предрасположенность к самому процессу питания. Безусловно, это неверно, а которое потом превыходит не только на клавиатуру, ну, идти по улице и жевать этот вот...
3: Ну, это уж вообще...
4: Да, а это все,
3: да,
4: это сейчас норма.
3: Особенно у студентов.
4: Поэтому правильно обращает внимание министр на это. Но надо слушать профессионалов и делать все для того, чтобы культуру здоровья и сбережения повышать.
3: Чем мы, собственно, этот час здесь и занимались.
4: Спасибо, до свидания.
3: Геннадий Григорьевич Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования, был с нами.

Страна героев. Андрей Батуев. В условиях тяжелых, затяжных боев с радикалами ВСУ рядовой Андрей Батуев в составе мотострелкового взвода обеспечивал устойчивую связь в своем подразделении. Недалеко от населенного пункта, где удерживали позиции российские воины, враг начал массированную артподготовку. Затем перешел в наступление. В его арсенале была бронетехника, гранатометы, стрелковое оружие, дроны. Во время очередного удара радиостанция была повреждена от разрыва снаряда. Наши бойцы остались без связи. Корректировать огонь артиллерии для нанесения точных ударов по наступающему противнику стало невозможно. Рядовой Батуев четко осознавал серьезность положения и угрозу потери рубежей. Он грамотно и оперативно под плотным огнем ВСУшников восстановил работоспособность станции. Это позволило продолжить корректировку артиллерийских ударов. В результате наступающие штурмовые группы вооруженного до зубов противника были наголову разгромлены, а затем подавлены его огневые точки в ближнем тылу. Появились все условия для контрудара российских мотострелков. Андрей получил осколочное ранение обеих ног. Медицинская помощь ему была оказана только после того, как враг бежал с поля боя. Страна героев. Радио «Спутник».

0: именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
0: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 3 часа дня, в Саратове 16:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Крупнейший в Европе производитель стали приостановил работу на Украине. В Еврокомиссии планируют обсудить высокие цены на энергоносители. В Армении большинство граждан выступили за сохранение российской военной базы. Далее подробности. Ландшафтный пожар с огненным фронтом порядка 1 километра бушует в Оренбургской области. Есть угроза населенному пункту, сообщили в пресс-службе МЧС. Уточняется, что там произошло загорание сухой растительности. Подчеркивается, что в превентивных целях подготовлен транспорт для эвакуации населения. Проводится дополнительная опашка поселка. По данным МЧС, на данный момент информация о пострадавших не поступала. К тушению привлечено порядка 60 человек и 18 единиц техники. Крупнейший в Европе производитель стали приостановил работу одного из объектов на Украине из-за недостаточного уровня безопасности. Также корпорация ожидает списания активов примерно на 1 миллиард долларов. Там уточнили, что это обусловлено обесцениванием недвижимости, производственных мощностей и оборудования. Ранее компания предоставила предприятию более 700 миллионов долларов для поддержания непрерывности его работы. В ночь на 22 сентября металлургический комбинат в Кривом Роге попал под удары вооруженных сил России. Как отметили в Минобороны, он выпускал продукцию для военного производства. Министры энергетики стран Евросоюза на следующей неделе обсудят высокие цены на энергоносители и возможные меры для их снижения. При этом Еврокомиссия пока не раскрывает, какие именно шаги рассматриваются, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна Кайса Итканен. По ее словам, на данный момент поставки газа в Евросоюз остаются стабильными, однако ситуация на мировом энергетическом рынке крайне непредсказуема на фоне высоких цен. Ранее Еврокомиссия заявляла, что изучает возможные меры в ответ на нынешний глобальный рост цен на ископаемое топливо, в том числе в координации со странами Евросоюза. Свыше 60% жителей Армении выступают за присутствие в стране российской военной базы, свидетельствуют результаты опроса. Так, почти 40% респондентов заявили, что база нужна стране для обеспечения безопасности, а 24% считают, что база должна остаться, но условия ее дислокации нужно пересмотреть. За вывод объекта выступают 28% опрошенных. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если Ереван считает, что российская база в Гюмри не нужна, то российская сторона уйдет хоть завтра и навязывать

0: никому ничего не будет. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обсуждать с Москвой сохранение в Армении российской военной базы, если Россия выразит такое желание. Фермеры из французского профсоюза намеренно выводят из строя камеры контроля скорости на дорогах в знак протеста против высоких цен на топливо, сообщает местная газета. Ранее глава французского Минфина Ролан Лискюр предупреждал, что снижение цен на топливо за 20 евроцентов за счет понижения акцизов обойдется казне более чем в 9 миллиардов евро. По его словам, Франция не может выделить такие средства из-за дефицита бюджета, которые властям так и не удастся сократить до запланированных 5%. В этом году. Стоимость дизельного топлива в стране обновила очередной рекорд и составила 2 евро 40 центов за литр. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: .04 в Москве. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник». В студии я, Лисо Хабалова. И сегодня мы обсудим с вами, как обычно, в ближайший час самые интересные актуальные темы этого дня. И начнем с событий на фронте. Сразу несколько громких событий. И вокруг фронта тоже, можно так сказать. Президент Финляндии Ступ обратился к Илону Маску с просьбой расширить покрытие Starlink, чтобы Киев мог наносить удары по российским пусковым установкам. И также есть данные Reuters, по которым Маск пока возражает против использования Starlink для атак вглубь России. Подробнее сейчас темы обсудим вместе с нашим экспертом, политолог, военный эксперт Евгений Михайлов. Евгений Александрович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Расскажите, пожалуйста, эта просьба, вот мне почему-то она показалась необычной. Показалась ли она, то есть действительно ли она необычная, или это абсолютно стандартная просьба Стуба к Илону Маску?
3: Ну, вы знаете, здесь можно подумать, что необычно, но в любом случае нужно понимать, что буквально недавно прошла информация о том, что Зеленский умолял именно Трампа надавить на Маска, ну и вообще, чтобы то посодействовать, чтобы разрешили использовать спутниковую систему для нанесения ударов по России. И информация западных СМИ и каналов говорит о том, что якобы Дональд Трамп отказал. И вот сейчас мы видим попытку уже Ступа подействовать на Маска с целью того, чтобы тот разрешил, поучаствовал. Но опять же, кто такой президент Финляндии? Никто, по сути, для Маска. Маск – миллиардер, такой интересный, экспрессивный человек. Да, то есть, что хочет, то и делает. В лучшем случае, он, если послушает, прислушается, то к Дональду Трампу. Может быть, потому что у Трампа сейчас ситуация плачевная перед выборами. Вот, у Маска есть определенные вопросы к его политике. И на самом деле Россия перед этим не случайно намекала, что мы можем вывести большую часть спутниковой группировки Маска из строя. У нас есть такие возможности. Ну, конечно, пострадают и другие спутники, но сам факт, мы имеем такую возможность. Соответственно, Ступ просто присоединился к очередному визгу Зеленского, хотя при этом он как бы не раз говорил о том, что не хотелось бы воевать с Москвой, мы как бы не вытянем, у нас есть опыт, то есть такие намеки были.
2: А я вот как раз и помню что-то похожее, поэтому меня и удивила подобного рода просьба, то есть это как-то будто уже иначе немного характеризует его позицию в этом конфликте и его отношение к этому ко всему.
3: А вы знаете, мне кажется, он просто, зная, что Маск откажет, опять же, в парадигме западных ценностей и поддержки киевского режима, говорит, мне ничего не стоит, я и так уже наговорил против русских, уже, грубо говоря, Финляндия вообще вошла во фронт против русских. Скажу, ничего от этого не изменится. То есть для него лишние баллы и негатива со стороны России в данном случае ничего не меняют. А вот основные это главные решальщики это сам Маск и Дональд Трамп. Ну, у Маска, я думаю, хватит ума не ввязываться в эту авантюру. И если на него будет давить на самом верху, я думаю, он найдет способы сопротивления подобному решению, как минимум до того, как Россия приведет Украину к миру. Потому что на Украине ситуация создается вообще печальная в связи с введением частичным российской спутниковой группировки, которая действует там в течение нескольких часов пока, но она уже показывает эффективность большую, так как цели поражаем все больше, все точнее, прямо выборочно и так далее. Поэтому на этом фоне мы увидим визги киевского режима, визги Зеленского. Ну, пускай кричат. Я думаю, что не только ступ попросят. Сейчас, может, кто-то еще намекнет.
2: А кто, как вы думаете, кто может подключиться к этим просьбам? И хотелось бы, знаете, вот услышать все-таки, я просто увидела комментарий, и тоже стало интересно, а почему все-таки Маск, здесь и Reuters тоже об этом говорит, он возражает против использования? То есть вот у него есть какая-то четкая позиция?
3: Ну, у него, допустим, есть позиция по Украине, да, определенно. Он против конфликта, но с другой стороны, Америка как бы поддерживала Украину, и все действует в рамках именно на территории Украины, использовано на территории Украины. И вот дальше пока, дальше красных линий, грубо говоря, красной линии, это территория России, никто не заходит. Я думаю, что здесь все-таки намек России на то, что если подобная ситуация будет, а это уже однозначно угроза национальной безопасности, то здесь уже красные линии никто дополнительно отодвигать не будет. Это может подвигнуть к большому и сильному удару по всем направлениям. И американцам от этого лучше не будет, потому что это будет прямое участие Америки. Уже не, если как-то косвенно они участвуют там поддержкой на Украине, то здесь прямое участие американской корпорации, связанной там с американским правительством, ударов по Российской Федерации. Здесь ситуация может быть совершенно иная. Когда против ядерной державы наносятся удары с помощью непосредственно и по объектам важнейшим, да, допустим, если бы это произошло, с помощью американской системы, а она как бы двойного назначения, как военного, так и гражданского, я думаю, тогда мы уже не будем церемониться, и мне даже сложно представить, что будет.
2: Ну вот, да, тоже интересно. Ну, посмотрим, что там будет дальше. Конечно, здесь еще очень важная новость. Наши российские военные минувшей ночью атаковали беспилотниками предприятия украинского военно-промышленного комплекса, логистические центры, морские суда ВСУ. Минобороны России об этом сообщает. И также попала площадка компании под удар Firepoint. Хочется узнать, почему именно эта площадка стала целью нашего удара.
3: Ну, по нам же летят периодически ракеты Firepoint. Вот, соответственно, мы выцеливаем, получаем разведывательные данные и уничтожаем любые производства, так или иначе связанные с производством вот этих баллистических ракет, которые они делают. Поэтому это не случайно идет уничтожение потенциала этой компании. Они, может быть, где-то и перемещаются, пытаются сделать что-то другое. Нужно понимать, что мы уже много раз заявляли, что бьем по объектам этой компании. Я допускаю, что где-то мы уничтожаем действительно производство, потому что не может быть там десяток заводов этой компании, там крупных, одномоментно работать. Это достаточно молодая компания. Я думаю, что мы наносим удары там, где они успевают возобновить какое-то производство. То есть мы уничтожаем, а им, у них есть возможность что-то начать опять где-то собирать. Ну и, соответственно, мы ударили и не даем возможности для возобновления производственного цикла.
2: Ну да, это на самом-то деле действительно важно. Я для наших слушателей тоже расскажу, что Firepoint, они там собирают и хранят дроны. Также хочется спросить про двигатели. Вы меня поправьте, пожалуйста, если неправильно произнесу вдруг. Honeywell TFE-731. Все правильно?
3: Ну, да.
2: Да, эти моторы используют как силовую установку для крылатых ракет «Фламинго». И здесь хочется понять, вот какое значение имеет поражение этого склада конкретного, о котором мы сейчас говорим, для дальнейших возможностей ВСУ.
3: Но это уменьшение количества ракет. Uh-huh. Если есть уже определенные заготовки, то без двигателя они не полетят. Соответственно, мы я вообще скажу, что их не сделаны сотни. Да? Если вот мы видим, когда вот громкие удары, да, вот uh-huh. у нас отчет идет, сбито две или три этих ракеты. То есть сама возможность производить большое количество мы уже минимизировали на Украине. Соответственно, если вот сейчас поразили склад еще и с двигателями, то я очень надеюсь, что в ближайшее время, в принципе, эти ракеты не будут производиться, а если будут бить, то то, что спрятали от наших ударов.
2: Спасибо вам большое. Буквально 20 секундочек. Как эти три события вместе, вот эти события, которые мы с вами обсудили, отражают события сейчас на фронте, обстановку в Киеве? Буквально 20 секундочек.
1: Радио «Спутник».
2: Политолог, военный эксперт Евгений Александрович Михайлов был с нами на связи. И мы переходим к следующей теме. И рынок недвижимости переживает серьезное испытание. За последний год число дел о банкротстве строительных компаний в России выросло на 41%. Это такая очень серьезная цифра. И с июня по сентябрь их количество поднялось с 1089 до 1454, более чем на треть. И при этом спрос на ипотеку в новостройках Москвы упал почти вдвое, хотя вот на самом-то деле эту тему мы тоже обсуждали, и не один раз такая статистика ведется уже давно. Обсудим вместе с экспертом, советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков с нами на связи. Константин Валерьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Константин Валерьевич, цифр в 41% роста банкротств застройщиков. Хочется узнать, насколько серьезна эта цифра. Просто задаю вам, кажется, по крайней мере, да, вот в масштабах этой новости, на которую мы сейчас ориентируемся, что будто бы, да, все очень масштабно, серьезно, но зачастую, когда мы разговариваем с экспертами, они объясняют, что иногда все не так страшно, как мы видим на цифрах.
4: Ну, тут вопрос еще, какие цифры мы видим, потому что понимаете, как вот в этом исследовании, которое начали цитировать, почему-то привязали к девелоперам, есть большая проблема. Речь идет о банкротстве в строительной отрасли вообще. Mm-hmm. То есть вот эти 1400 там, случаев, это строительство зданий, инженерных сооружений, инженерные изыскания, проектирование и прочие вещи. Я вот специально в эту новость, когда увидел, меня она тоже заинтересовала, потому что ее под девелоперов пытаются подтянуть, ну, залез, поискал. Ну, действительно, банкротство специализированных застройщиков есть. Ну, вот я их 8 штук нашел. Я, конечно, не буду сейчас утверждать, что их всего 8 штук за этот год было. Может быть, и побольше, но очевидно, что цифра явно не бьется с 1400. Вот, при этом в этих 1400 там сидят и строительные компании, ну, которые, вернее, компании, которые имеют отношение к стройке, но стройкой даже сами не занимаются. Ну, например, изыскания делают или проектировщики. Вот, поэтому, ну, просто взяли по акведам всю строительную отрасль, собрали в кучу, а потом красивый вот такой заголовок у девелоперов проблемы и бла-бла-бла. Ну, оно же на самом деле так не выглядит вообще.
2: А как на самом деле выглядит? Расскажите, пожалуйста. И если, просто вы знаете, я помню, мы разговаривали тоже с экспертами, говорили, что есть некоторые сложности, и там они как раз говорили о том, что сложности связаны с ужесточением ипотечных программ, например, снижением спроса как раз. Об этом мы тоже, и вот сегодня мы с вами поговорим о том, что спрос на ипотеку в Москве снизился. То есть вот будто бы есть все-таки эти проблемы.
4: Ну, давайте разделять. Смотрите, давайте. Во-первых, проблемы действительно есть. Uh-huh. Но не нужно говорить о том, что у них продажи прям так критично вообще упали, что прям у них там ужас-ужас, и все, ничего не продается. Это совсем не так. Более того, если сравнить там с прошлым годом, то ситуация и вообще выглядит, в принципе, более-менее нормально.
2: А, даже лучше стало.
4: Но тут момент какой, смотрите, с чем мы сравниваем? Мы сравниваем с 23-м годом условным, или там 24-м тем более, когда массовые льготные программы ипотеки действуют там в начале года, да, когда разрыв ставки между первичкой и вторичкой громадный, потому что на первичке вот эти льготные программы, и там 99% людей бегут, это совершается по ипотеке, да, с участием именно льготной программы, потому что, логично. Понятно, что сегодняшний год сравнивать с этим, абсолютно некорректно и неверно. Но не нужно из этого делать вывод о том, что у застройщиков прям кошмар, ужас и вообще беда. Я вот недавно разбирал ситуацию в стройотрасли у себя на канале, там у меня и видео выходило, и длинный вообще пост написал в Дзене, статью целую там на 40 минут чтения. Там суть такая, что у нас проблемы-то есть. Просто для того, чтобы их понять, нужно как бы поглубже посмотреть и не смотреть вообще, не читать заголовки, а читать, что внутри. Проблемы складываются с тем, что у нас, например, в Москве за этот год не было ни одного нового проекта комфорт-класса. Достраивали только старые, а новых не было вообще. Это проблема какая? Это проблема городская, потому что застройщики, находящиеся в Москве, говорят, что, ребят, нам дорого как-то строить комфорт-класс, мы не вытягиваем по цифрам, по спросу. Мы будем строить бизнес и премиум, а комфорт пусть строят там, соответственно, другие регионы и область. В Питере похожая картина. У нас меняется география строительства, у нас меняется, возможно, даже и региональный состав представителей, потому что я думаю, что у нас какие-то региональные застройщики могут в федеральные выскочить на этом фоне и выйти в какой-нибудь топ-10 неожиданно, да, а федеральный, может быть, кто-то и подсядет. Почему? Потому что, перезаложились на то, что будет стройка идти, как была, что и государство не оставит, и программу льготной ипотеки ужесточать не будут. А тут вот раз новое ужесточение по семейной ипотеке с 1 октября. Да? Набрали земли кучу, земельные фонды громадные, а земельным банкам с этим что-то делать нужно. Продать его легко нельзя, осваивать как-то надо. И да, это все создает определенные проблемы. Но вот характеризуя сегодняшнюю ситуацию короткими словами, я бы сказал так, что у застройщиков нет экономического потенциала никакого к росту цены, но и к падению тоже нет никаких предпосылок. У них ситуация плохая, но не ужас, вспоминая старый анекдот. Да? То есть в целом все нормально, они могут в этой ситуации жить, если необходимо, они притормозят новые старты и будут продавать то, что построили. Когда ситуация изменится, возобновят новые старты. Может такое быть. Но сегодня по новым стартам у них ситуация в крупных городах хуже. То есть не вводят, да, как вот я говорю, в Москве вообще ничего не строили. А по России в целом количество стартовых площадок стало побольше. То есть в целом они оценивают сами застройщики позитивно рынок за пределами крупных городов. Как-то это так выглядит.
2: Спасибо большое за ваш комментарий, за подробное разъяснение. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков был с нами на связи. Мы переходим к следующей теме.
1: В эфире радио «Спутник».
2: Росфинмониторинг сообщает, к сервису «Прозрачный блокчейн» подключились уже более 80 российских банков, хотя еще в конце 2025 года их было всего 5. Разберемся, с чем помогает банкам этот сервис, вместе с нашим экспертом, доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов имени Плеханова Константин Ордов с нами на связи. Константин Васильевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Расскажите, пожалуйста, подробнее, что такое этот прозрачный блокчейн, как он работает на практике и чем помогает банкам, почему уже такой резкий скачок с 5 до 80?
5: Центральный банк умеет работать как мегарегулятор, и поэтому, конечно же, банки, может быть, и не всегда с охотой, но не то что прислушиваются, а исполняют те указания и те пожелания, которые Центральный банк рассказывает. Но здесь тот самый приятный случай. И если вдруг наши слушатели не знают, что такое блокчейн, то, наверное, тоже стоит рассказать, что это всего лишь технология, которая гарантирует доверие, которая обеспечивает, достоверность транзакций финансовой в том числе. То есть в этом отношении а вдруг неожиданно нам не нужны никакие там следственные органы и все прочие истории, а всего лишь технологическое решение, которое обеспечивает безукоризненное исполнение и невозможность каким-то образом отозвать финансовую транзакцию, либо поменять ее через какое-то время. Так что здесь мы понимаем, что и для банков вот подобного рода технология достаточно важна, ценна. Она позволяет им сэкономить, по сути, средства на бэк-офис. Для нас это тоже очень полезно, потому что мы можем спать спокойно. Ну, конечно, если вы ошибочно перевели деньги, это тоже становится проблемой, потому что изменить эту ситуацию крайне сложно. А то, что если вы, так сказать, можете совершенно быть спокойны за то, что ваши средства сохранятся и никаким образом не уйдут, вот это как раз технология нам позволяет добиться.
2: Я, знаете, сейчас пытаюсь найти, вот как раз пока вы рассказывали, комментарий нашла один очень, он меня заинтересовал, тоже хотела вас спросить, не нахожу, поэтому сейчас просто по памяти вам его расскажу. Там люди задаются вопросами, что эта программа, она может работать против простых людей. То есть если будет вдруг совершена какая-то операция, и вдруг система подумает, что это мошеннические действия, то карта будет заблокирована. Если я все правильно пересказываю, примерно суть такая.
5: Да, вы пересказываете примерно правильно, но только, мне кажется, оттенок я бы изменил. Здесь не против людей, а для людей. Потому что самое главное, это чтобы наши средства были с вами в безопасности. Вот мне кажется, вот это главное, да? Какой-то дискомфорт там на день-другой, если вдруг вам будет заблокирована карта, то, поверьте, гораздо лучше остаться с деньгами, чем без денег. И мы, опять же, с вами понимаем, что на сегодня эти современные технологии, которые идентифицируют, сведут к минимуму вот эти случайные ошибки, что ли. Но, и опять же, мы видим, насколько изобретательные, творческие подходят мошенники к своему ремеслу. Да, и поэтому вы даже не всегда сможете понять, что вы являетесь жертвой мошенничества. А вот банки, в частности, эти алгоритмы распознают. И поэтому вам помощь иногда бывает, вот этот период охлаждения, можно его так назвать, тот период, в течение которого вы можете более осмысленно принять решение. Ну и, соответственно, банки тоже, как мы видим, технологически не одинаково развитые. Поэтому вот эти общие ресурсы, они как бы обеспечивают такой гарантированный минимум сохранения наших средств и оперативность проведения финансовых транзакций. Так что мы видим, опять же, последнее время, как из мелких банков и средних банков все большее количество клиентов переходят в крупные банки. К сожалению, происходит вот снижение.
2: Константин Васильевич, у нас с вами 10 секунд буквально.
5: Да.
2: Да. Ну, спасибо, спасибо вам большое. Доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов имени Плеханова Константин Ордов был с нами на связи. Не переключайтесь, слушайте радио «Спутник». Мы скоро вернемся.

Бюджетные приоритеты на следующие три года. Контекст. Социальные обязательства перед гражданами, поддержка участников спецоперации и членов их семей, обеспечение обороны и безопасности страны и технологическое лидерство. Минфин внес в правительство бюджетный пакет на ближайшие три года. Дефицит федерального бюджета в этот период планируется сохранять на уровне порядка 2% ВВП. С 2027 года базовую цену нефти для бюджетного планирования предлагает установить в рамках $50 за баррель. Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что выглядеть это может сверхконсервативно, но надежно. На поддержку семей и детей на три года предусмотрено около 10 триллионов рублей и почти 2 триллиона на улучшение их жилищных условий. Крупные средства будут выделены на строительство и ремонт образовательных учреждений, модернизацию первичного звена здравоохранения. На нацпроекты технологического лидерства в 2027-2029 годах заложено почти 2 триллиона. Федеральный центр поддержит регионы кредитами, налог на дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и цифровых прав Минфин планирует установить в коридоре от 13 до 22%. Сегодня налоговый потолок составляет 15%.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Россия наблюдает и тщательно учитывает, какие страны передают вооружение киевскому режиму, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что вопрос обеспечения безопасности на Черном море должен иметь комплексное решение. Песков напомнил, что украинская сторона начала наносить удары по торговым судам и танкерам России, а также по грузовым объектам под иностранными флагами, в том числе имеющим отношение к США. Предметных разговоров по вопросу обеспечения безопасности на Черном море пока нет, отметил пресс-секретарь. Пункты пропуска на границе с Польшей и Литвой в Калининградской области с 30 сентября по 21 октября поочередно закроют на техобслуживание. Движение будет временно приостановлено, сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни. Уточняется, что отключения пройдут с 9.00 до 13.00 по местному времени. В остальное время пункты пропуска будут работать в обычном режиме. Еврокомиссия готовит реформу, которая позволит вводить селективные блэкауты в странах ЕС для обеспечения энергобезопасности, сообщает испанская газета «El Economista». Реформа призвана усилить совместный ответ стран на кризисы снабжения, саботаж, кибератаки и экстремальные погодные явления. В случае принятия документа Еврокомиссия сможет объявлять региональные или общеевропейские тревоги при существенном риске энергокризиса. Кроме этого, она сможет требовать от стран ЕС обязательные сокращения потребления электроэнергии по месячному объему или в критические часы, а также вводить селективные блэкауты. Цены на автомобильное топливо в Словакии в середине сентября достигли исторического максимума. Средняя стоимость литра бензина составила 1 евро 80 центов, сообщило Управление статистики республики. В годовом выражении цена бензина в Словакии выросла на 21%, а дизельного топлива на 33%. Ранее премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что республика ограничит маржу розничных продавцов топлива в ответ на рост цен на горючие смазочные материалы в Европе. Офис генпрокурора Украины расследует зарубежную командировку своего бывшего начальника. В страну он так и не вернулся. Руслан Кравченко уехал, когда его отставка еще не была согласована. Он оформил себе командировку с 13 сентября и должен был вернуться 18 числа, писали украинские СМИ. Напомню, Кравченко обвинили в крышевании мошеннических колл-центров. Он подал отставку с поста генпрокурора 15 сентября. Зеленский подписал указ о его увольнении. СМИ писали, что Кравченко может находиться в Вене. Еще больше новостей в Макс-канале. Следующий выпуск через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
7: В 15.33 в Москве. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник». В студии я, Лиса Хабалова, и мы продолжаем обсуждать самые интересные и актуальные темы этого часа. И начнем эту получасовку с темы, которую мы уже ранее немножечко успели обсудить вместе с нашими экспертами и вместе с нашими слушателями, потому что было на самом деле очень много комментариев. Призеры Олимпиад школьников за 10-11 классы могут лишиться права поступать в вузы без вступительных испытаний. И здесь важная оговорка: для победителей такое право будет сохранено. И в обоих случаях речь идет об интеллектуальных соревнованиях из перечня Российского совета Олимпиады школьников. И есть мнение, что часть сильных школьников из регионов может решить, что бороться за призерство им больше нет смысла. И на самом деле очень многие студенты из-за этого уже заранее, не студенты, а школьники, поступающие, начинают делать выводы и печалиться. Давайте вместе с нашим экспертом, преподавателем университетской гимназии МГУ имени Ломоносова, эксперт РАН ХИКС при президенте России Борис Лавринов с нами на связи. Борис Борисович, здравствуйте.
8: Здравствуйте, рад вас приветствовать.
7: Тоже очень рада вас слышать. Ну, расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к этой ситуации? Стоит ли школьникам огорчаться еще сильнее? Я вот общаюсь, например, с некоторыми школьниками, и на самом-то деле они все очень сильно загружены, очень сильно переживают, и каждый день боятся, что у них не будет возможности никакой поступить в вузы в связи со всеми нововведениями, которые вводятся сейчас.
8: Вы знаете, пока вы мне не сообщили, что все очень переживают и боятся, я был уверен, что все хорошо. Дело в том, что не нужно в первую очередь себя как-то накручивать и травматизировать. Да, вот этот процесс перехода, мы его как-то очень невротизируем, на мой взгляд, в обществе и в процессе общественных дискуссий. Понимаете, для того, чтобы человек поступил в ВУЗ, он должен системно работать на уроках не один год, то есть не 11 класс только, хотя, конечно, и он тоже. Но если человек системно занимается и работает, ну, хотя бы класса с 6-го, 7-го, я уже молчу про все годы обучения, никаких проблем с поступлением в ВУЗ у него точно не будет. Что касается маленькой вот этой технической правки, что теперь БВИ, так называемое, то есть зачисление без вступительных испытаний, предоставляется только победителям перечневых олимпиад, но это же ведь сделано как раз для того, чтобы не девальвировался статус победителя. У нас много перечневых олимпиад, они открывают множество возможностей. И дальше у родителей возникает вопрос, а почему мой ребенок победитель олимпиады или призер, и ему не получается реализовать льготу, потому что не хватает мест? Или же почему мой ребенок стобальник, а почему не может поступить куда хочет, ему не хватает мест, все заняли олимпиадники. И вот в контексте увеличения количества интеллектуальных соревнований, да, чтобы не девальвировалась льгота, и вводится это решение, что только победители имеют право на БВИ, то есть зачисление без вступительных испытаний. Но вы в процессе, так сказать, подачи мне темы, вы заявили, что учащиеся, вот они расстроены, они не понимают, зачем
7: это, знаете, это как раз вот в статье, которую я читала, там есть мнение, вот я вам сейчас его зачитаю. Часть сильных школьников из регионов может решить, что бороться за призерство больше нет смысла. Так считает заместитель исполнительного директора Фонда развития физтехшкол Сергей Поминов, вот, или Поминов, простите, если неправильно зачитал фамилию.
8: Я с уважаемым коллегой позволю себе немножко не согласиться, поскольку есть всегда возможность использовать призерство как 100 баллов, например, за ЕГЭ. И это такое большое преимущество, ради которого уже стоит бороться. То есть большинство школьников боролись не за зачисление без вступительных испытаний, хотя это, конечно, очень весомая льгота, но за эти 100 баллов, которые автоматом засчитываются вместо ЕГЭ. Это тоже очень солидная льгота. Поэтому я не думаю, что это как-то снизит интерес к олимпиадам. Наоборот, это повысит мотивацию бороться за то, чтобы быть не просто призером, а быть победителем, да, этой перечневой олимпиады.
7: Он, знаете, говорит еще о том, что для ребенка из региона стать призером сильной олимпиады – это достижимая цель. А вот выиграть у специализированных школ Москвы и Петербурга – это куда менее вероятный сценарий. И вот поэтому он считает, что в результате школьники начнут выбирать олимпиады, учитывая то, какие льготы они в конце концов дадут уже в конкретных вузах.
8: Вы знаете, в некоторых олимпиадах школьников задания достаточно сложны, но они же ведь не выходят за рамки школьной программы. То есть, в принципе, подготовиться, если вы системно работаете по предмету, посещаете какой-то школьный факультатив, да, смотрите лекции, которые бесплатно зачастую в интернете лежат. То есть просто расширяете свой кругозор, общую эрудицию, вы уже можете выигрывать в этих олимпиадах. А касательно шансов для ребят из регионов, ну вот олимпиада Ломоносова, в которой Московский университет проводит, она имеет региональные площадки по всей России. И здесь нет никакого барьера даже в том, что вот надо бы приехать в Москву. Пожалуйста, олимпиада едет в регионы к ребятам. И я не вижу здесь какой-то фундаментальной проблемы из-за этого технического изменения правил для ребят из регионов. Кроме того, вот утверждение, что обязательно нужно быть из какой-то сильной столичной школы. Вы знаете, если в олимпиаде, например, разница между победителем и призером – это несколько баллов, такое бывает иногда. Я сомневаюсь, что эти несколько баллов добавляются обучением в так называемой хорошей школе. Кроме того, давайте не будем забывать, у нас есть рейтинги школ России, там не только Москва и Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. И во множестве городов нашей страны есть сильные, мощные школы, есть сильные преподаватели, что, наверное, даже важнее оценивать. И эти преподаватели могут готовить к перечневым олимпиадам. Их задания доступны в интернете. Можно посмотреть архивы олимпиады прошлых лет, понять схему подготовки. В этом смысле я всем и коллегам, и ребятам желаю удачи. И у всех шансы равны, на мой взгляд.
7: Смотрите, здесь вот еще какая ситуация. Московский физико-технический институт уже сократил число олимпиад с правом поступления без экзаменов с 50 до 35. Минимальный подтверждающий балл по отдельным предметам повысил до 85. Вот хочется здесь понять, вот эта цифра 85 баллов, это единый порог для всех. Насколько это справедливо для тех, кто годами готовился к олимпиадам? Вот если я правильно вообще поняла все, что происходит.
8: Это справедливый матч. Справедливо. Смотрите, олимпиада перечневая должна быть подтверждена высоким баллом ЕГЭ. Это доказательство того, с одной стороны, что ребенок действительно имеет необходимое знание базовой школьной программы, а с другой стороны, это подтверждение того, что он не просто узкоспециализированно готовился к одной конкретной олимпиаде, а что он имеет еще и базовые школьные знания по предмету, подтвержденные результатом ЕГЭ. И эти знания доказывают, что он действительно может без проблем продолжить обучение в высшем учебном заведении, и у него есть базовые знания. Вот эта норма, она исключает ситуации, когда учащийся, например, натаскивается только на одну олимпиаду, выигрывает ее, поступает, но учиться потом ему очень тяжело и сложно, потому что он за пределами узкоспециализированных знаний базовой программы не имеет в голове. Нам же все-таки нужны не люди, механически воспроизводящие формулировки и ответы, а люди, способные, так сказать, широтой своего ума, широтой знаний, опять же, в рамках школьной программы, но все-таки имеющие базу, способные осваивать программу высшего учебного заведения. В этом смысле ЕГЭ подтверждает как раз владение вот этой базой. И хорошее знание базы, я не думаю, что после солидной олимпиады написать на 85 баллов ЕГЭ – это совершенно не проблема.
7: Ну, вот будем надеяться, что на самом-то деле действительно не проблема, потому что все равно читаю здесь сейчас комментарии, вот еще спрашивают, не убьет ли это мотивацию школьников участвовать в олимпиадах. Но, в принципе, ранее мы уже задавали этот вопрос и услышали мнение Бориса Борисовича по этому поводу.
8: Да, я подтвержу еще раз эту позицию. Смотрите, олимпиады дают прекрасные льготы. Зачисление БВИ победителям. Не все олимпиады, кстати, дают эту льготу, лишь некоторые. А также есть возможность зачислиться, получив 100 баллов ДВИ или 100 баллов ЕГЭ за соответствующий экзамен. Поэтому уже эта льгота достойна того, чтобы участвовать в олимпиаде. Я бы также хотел отметить, что у олимпиад тоже есть разные уровни, скажем, сложные. Есть олимпиады первого уровня, второго и третьего. И я всегда советую, не надо участвовать только в одной олимпиаде. В конце концов, можно прийти в плохом настроении, в плохом состоянии. Что-то может не получиться. Удача в образовании имеет место быть. Поэтому вполне рекомендую участвовать в нескольких.
7: Спасибо. Спасибо вам огромное за ваше мнение. Преподаватель университетской гимназии МГУ имени Ломоносова, эксперт РАНХИКС при президенте России Борис Лавринов был с нами на связи. Мы переходим к следующей теме.

0: Власти Подмосковья готовят проект постановления, согласно которому все такси будут обязаны в режиме реального времени передавать свои координаты в региональную навигационную информационную систему. И данные о местоположении будут обновляться в среднем каждые 30 секунд, а при смене статуса в течение 10 секунд. Давайте вместе с нашим экспертом разберемся, что это за нововведение такое, для чего это все делается и как сами водители к этому отнесутся. Председатель Координационного совета Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта таксист Андрей Попков с нами на связи. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Ну, расскажите, пожалуйста, для чего это сделать? Ну, судя по всему, для того, чтобы поездки стали безопаснее, правильно?
1: Ну, да, чтобы вычислять, где находится водитель, вот, в каких местах. Вот, соответственно, это делается, он взял заказ, и он должен подтверждать движение, да, там, либо программа сама будет подтверждать. Вот. Самое главное, чтобы у него была включена геолокация, потому что без геолокации он не сможет этого подтвердить, вот, где он находится. Соответственно, это только сделано для безопасности. Вот. Поэтому в Москве, я так понимаю, все работает уже.
0: А, вот. Уже даже работает, получается.
1: Не, но Яндекс все равно подтверждает, где водитель взял заказ, куда поехал. Вот. И точки, все эти трекеры, они же постоянно...
0: Ну вот, кстати,
1: онлайн.
0: Да. Там ведь вот. Постоянно можно отследить по карте,
1: конечно,
0: даже,
1: да.
0: Как движется такси.
1: Если он едет по заказу Яндекса, то да. Вот. Если он едет сам по себе, кого-то везет, да, без агрегатора, то, конечно, соответственно, с какой стати он должен там что-то передавать. Вот. Где он и что можно по личным делам ездить. Вот. Поэтому, потому что у некоторых таксистов свои автомобили, да, они их используют как и по работе, так и по личным делам. Вот. Поэтому вот здесь вот вопрос, конечно, такой вот, стоит такой двоякий. Вот. Интересно, как вот, если он не сдаст свои эти координаты вот, в течение там, условно там, минуты или двух, его что там накажут, что ли, за то, что он поехал условно за хлебом в магазин, что ли?
0: Вот как раз, да, хотела бы узнать, что будут заменить. Но пока что здесь не в статье, по крайней мере, не говорится о том, какие меры будут приниматься в отношении таксиста. И вот на самом деле...
1: Ну, все хотят, да. Понятно, что все хотят опять бедного таксиста как накрячить, вот, и сделать из него виноватого. Вот. Поэтому мало того, что агрегатор обирает таксиста постоянно, берет с него 30% от стоимости поездки. Тут еще и чиновники хотят руку в карман запустить к бедному работяге. Вот. Поэтому здесь вот нужно решать вопрос так. Если он работает в Яндекс и берет заказы с агрегатора, то да, он может. Если он ездит по своим делам, то какая геолокация? Все, ребят, до свидания. Вот, поэтому вот здесь вот нужно как-то это все конкретизировать. Вот, и чиновники из Минтранса должны это все конкретизировать. Вот, а то получается какие-то полумеры. Вот, вроде бы и надо, да, и вроде бы и непонятно, как это все будет работать и с кого будут спрашивать.
0: А еще, Андрей Валерьевич, да, с кого будут спрашивать, и получается, действительно, это все уже давно работает, ну, в Яндекс.Такси и в регионах, и везде. А почему именно к подмосковным такси вот здесь такая мера применена? Тоже я задалась вопросом. Возможно, были какие-то прецеденты, какие-то ситуации?
1: Да, прецедентов каждый день полно в такси. Вот, либо пассажиров судит, вот, либо водитель что-нибудь отчебучит. Вот, поэтому здесь не прецеденты делают. Опять же, кто-то хочет выпрыгнуть из порток и показать свою работу. Но только если вы уж показываете, что-то делаете, да, вы доводите до конца, и чтобы простые люди, вот, простым людям, простым языком вы должны все объяснить, как это все будет работать, кто за это будет отвечать, да, и какие последствия будут. Вот, поэтому, а то вкинули эту информацию, да, и никто ничего не знает.
0: Андрей Валерьевич, у нас с вами минутка остается, но если все-таки найти хотя бы какие-то плюсы в этом всем, какие плюсы, кроме безопасности, кроме очевидного плюса?
1: Да нет больше плюсов. За чей счет все будет делать, опять непонятно.
0: Вот как раз хотела узнать, возможно ли, что станут и поездки дороже?
1: ну, соответственно, там дороже поездка агрегатора не уступит ни копейки. Угу. Вот. Будет опять обобран водитель и пассажир. Вот все.
0: Спасибо. Спасибо вам огромное. Будем смотреть, как это действительно будет работать на практике, что изменится. Председатель Координационного совета Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта таксист Андрей Попков был с нами на связи. Мы переходим к следующей теме.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
0: С нами на связи эксперт, зоолог, популяризатор науки, телеведущий Ос Арутюнян. Ос, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Здесь у нас ситуация, которую мы обсуждаем уже неделю, да даже, наверное, вторую неделю точно. И вот снова в России стало некому отстреливать медведей. Ситуация действительно тревожная. В регионах России очень много всяких разных ситуаций случилось как раз за последние две недели. На радио «Спутник» мы уже успели это все обсуждать, обсуждаем дальше. И охотники массово отказываются, судя по всему, по промыслу, по отстрелу опасных медведей. Скажите, пожалуйста, расскажите, в чем причина и что с этим делать?
3: Ну, честно говоря, я не охотник и, в принципе, очень большой противник охоты, на самом деле, поэтому точно не могу сказать, но я подозреваю, что это как бы опасность для самого охотника, потому что медведь — это не шутки. То есть, конечно, ружье — это хорошо, да, это огнестрельное оружие, но медведь все-таки предъявляет серьезные требования к подготовке охотника, потому что если его просто ранить, то там уже, знаете, что вопрос, надо уметь бежать очень быстро, потому что медведь, ну, скорость у него огромная, да, там, в сравнении с человеком. Вот, то есть это просто опасно для самого охотника, наверное, поэтому отказываются.
0: Ос, ну вот вы как зоолог, расскажите, пожалуйста, насколько вообще критична ситуация сейчас с медведями в России и почему такое происходит? Я не единожды говорила здесь о том, что за годы работы на телевидении и в новостях, вот мы постоянно об этом говорили, мы обсуждали это каждый год, ситуацию с медведями, но в этом году она будто бы как-то вот еще серьезнее ощущается.
3: Ну, на самом деле, во-первых, можно только порадоваться, с одной стороны, тому, что у нас медведи перестали находиться под угрозой, да, и, соответственно, восстанавливают свою популяцию. Естественно, что для человека они представляют определенную опасность, просто их стало очень много. Поэтому, ну, как бы, они уже представляют проблему в плане того, что, ну, нужно куда-то им самим деваться, а места и их жизнь заняты человеком. А поэтому они и выходят к нам.
0: А что делать-то? Какие меры, помимо отстрела, могут защитить людей в данной ситуации?
3: Ну, во-первых, самое важное, что можно и нужно делать, это все-таки начать заботиться о мусоре, который мы выбрасываем. Потому что медведи, в первую очередь, привлекают наши отходы. Да, то есть надо немножко как бы дисциплинироваться и пищевые отходы перестать выбрасывать в таком количестве, в котором мы их выбрасываем. Потому что то, что для нас мусор, для медведя, это, соответственно, вкусняшка. Вот. Кроме того, ну, опять-таки, да, с развитием соцсетей, да, с популяризацией всякого контента, у нас у людей какое-то безрассудство появилось непонятное, то есть увидел мишку, а давай-ка я к нему подойду, его сфоткаю, да, я там с ним селфи сделаю. Ну, то есть...
0: То есть такие смельчаки тоже есть?
3: Да полно. Слушайте, а что, вы не видели в интернете видосы, когда вот там, ой, смотри, медведь, да? А давай-ка мы его поснимаем. То есть это, ну, это довольно-таки суицидальное поведение, честно говоря. То есть это у специалистов по работе с животными на самом деле вызывает какой-то экзистенциальный ужас, потому что, ну, ни одному специалисту в здравом уме не придет в голову, что если перед тобой стоит медведь, достать телефон и восхищенно орать: «Смотри, медведь!» Вот, потому что медведь-то тоже может заинтересоваться вами, да, когда он вами заинтересуется, он может от вас еще что-нибудь откусить.
0: Ну, там в Сочи была ситуация, когда медведь зашел в гостиницу, и на него накричали, и каким-то чудесным образом медведь ушел.
3: Это не чудесный образ, это на самом деле типичное поведение для хищника, да, одиночного. Они довольно-таки трусливые, поэтому, ну, есть вот, например, наблюдение давно уже установленное, что в стадах животных, на которых нападают хищники, бета, там, ну, низкоранговые самцы часто жертвуют собой, нападая на хищника в ответ. И при этом в этих стадах выживаемость на 17% выше, где самцы такого не делают. То есть это, ну, как неправильно, конечно, проецировать человеческие качества на медведя, но хищник, он с точки зрения человека более трусливое животное, да, чем жертва. Потому что как бы для хищника, ну, вот мой любимый пример, если вы вот вечерком хотите котлетку из холодильника забрать,
0: 30 секунд у нас с вами у вас.
3: Там, вы не идете, да, там, ну, вы не испытываете никакого азарта, да, там, чувства победы, вы просто хотите подкрепиться. А если котлета начнет в ответ вас дубасить, вы, ну, наверное, не станете с тем, чтобы вступать в конфронтацию, да, и как бы закройте холодильник от греха подальше.
0: Ну, или пойдем к врачу, вот, например. Спасибо вас, да, вам большое,
3: для,
0: да.
3: Для медведя это как бы котлета, которая оказывает агрессию. То есть ему это даром не надо, если вот большая толпа людей, да, которые явно...
0: Спасибо, спасибо. У нас, к сожалению, время заканчивается, но спасибо большое за то, что все так подробно рассказали. Зоолог, популяризатор науки, телеведущий Оса Рутинян был с нами на связи. Слушайте радио «Спутник». Не переключайтесь, мы вернемся.

Страна героев. Андрей Багров. Планомерная и успешная денацификация и демилитаризация Украины в ходе СВО обеспечивается каждым ее участником. Исключений тут нет. Один из них, проявивший храбрость и высокий профессионализм, лейтенант Андрей Багров. С самых первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик он выполняет поставленные вышестоящими командирами задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений. Без этой важной работы эффективное продвижение вглубь территории, временно находящейся под контролем радикалов ВСУ, бывает очень затруднено. В ходе очередного наступления соединений армии России, благодаря навыкам и умениям лейтенанта Багрова, а также выверенной до деталей организации работы личного состава, были поражены три боевые машины РСЗО «Град» и их расчеты. Враг не успел предпринять никаких действий, чтобы избежать уничтожения. После оперативной смены огневых позиций бойцами артиллерийской батареи под руководством Андрея Багрова был ликвидирован опорный пункт с десятками националистов. Это позволило нашим батальонно-тактическим группам вклиниться в оборонительные порядки противника и развить успех при дальнейших наступательных действиях. Страна героев.

0: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
1: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром.

Программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 4 часа дня, в Самаре 17:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. В Кремле сделали ряд заявлений касаемо международных энергетических рынков. ВСУ ударили по Горловке в Донецкой Народной Республике. В Оренбургской области власти продолжают контролировать ситуацию с пожаром. Далее подробности. Для насыщения международных рынков российским дизелем необходимо комплексное решение, но в первую очередь отмена санкций, чтобы он поступал без ограничений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также пояснил, что помимо отмены санкций необходимо также обеспечить российские запасы дизеля, открыть экспорт и обеспечить безопасное судоходство в Черном море. В свою очередь Россия, по словам Пескова, сохраняет статус надежного участника глобального энергетического рынка. Пресс-секретарь также отметил, что Кремль не исключает контакты президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича по вопросу о поставках российского газа в Сербию. ВСУ ударили по рынкам в двух районах Горловки в Донецкой Народной Республике. Есть пострадавшие, сообщил мэр города Иван Приходько. В настоящее время в Горловке действует повышенная беспилотная опасность. Подросток, пострадавший при атаке БПЛА на Ульяновск, был отпущен домой после оказания медицинской помощи. 17-летняя девушка продолжает лечение в областной больнице, сообщил губернатор Алексей Русских. Напомню, утром в пятницу Ульяновск подвергся массированной вражеской атаке БПЛА. Были сбиты десятки беспилотников. По данным губернатора, целью было промышленное предприятие. Оно получило повреждения, как и жилые дома. Изначально сообщалось о 8 пострадавших, в том числе 2 подростках. Позже их число выросло до 12. Ландшафтный пожар в Оренбургской области, угрожающий населенному пункту, уничтожил 10 садовых домиков. Эвакуация населения пока не требуется, сообщили в пресс-службе МЧС. Ранее стало известно, что пожар с огненным фронтом порядка километра бушует в регионе, и есть угроза населенному пункту. В превентивных целях был подготовлен транспорт для эвакуации населения, проводится дополнительная опашка поселка. Президент США Дональд Трамп назвал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином очень продуктивной для Соединенных Штатов и Китая. Об этом американский лидер написал в своей соцсети. Он также отметил, что США и Китай ждут грандиозные события. Председатель КНР Си Цзиньпин 24-25 сентября находится в США с государственным визитом. Папа Римский Лев XIV предупредил, что стремительное развитие искусственного интеллекта и технологий может привести к появлению рая машин, который будет вторгаться в повседневную жизнь человека и влиять на нее. По его словам, он посвятил свою первую энциклику теме искусственного интеллекта, чтобы вернуть человека в центр любого развития. Мышления. Понтифик в пятницу утром прибыл во Францию с 4-дневным визитом, в ходе которого посетит Париж и в том числе штаб-квартиру ЮНЕСКО, город Мец и святилище Богоматери в Лурде. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем.

0: Продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Четыре минуты в Москве. Александр Кузьмак ко мне присоединился. Очень рада. Спасибо тебе большое.
3: Да, Илья Сокобалова. Здравствуйте, друзья. У нас в этом часе, в этом получасе интереснейший разговор на тему мировой геополитики и роли России в этой мировой геополитике. Спиридон Павлович Келинкаров, экс-депутат Верховной Рады, политолог, у нас на прямой связи. Спиридон Павлович, здравствуйте, добрый день.
4: Да, добрый день.
3: Ну что, закончилась очередная глава обмена дипломатическими и не очень любезностями в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, где выступил и министр иностранных дел России, и огромное количество наших политических противников и так далее. И в том числе Сергей Викторович Лавров достаточно в резкой форме, ну, поправьте меня, если я не прав, во всяком случае, в прямой форме, обратился в сторону генерального секретаря Организации Объединенных Наций Гутерреша, с посылом или с вопросом, или даже с претензией по поводу позиции Организации Объединенных Наций на протяжении многих лет относительно конфликта на Украине. И вот теперь они обсудили этот вопрос, и Лавров потребовал пристального изучения инсценировки в Буче, о которой неоднократно говорилось, и передал ему доклад на эту тему. На ваш взгляд, это может иметь хоть какие-нибудь последствия со стороны ООН и лично Гутерреша?
4: Ну, вы знаете, Организация Объединенных Наций, она же колебается вместе с генеральной линией партии и Вашингтонского обкома, по всей видимости. Поэтому я, честно говоря, не жду каких-то там объективных оценок всему тому, что произошло. Вопрос Бучи – это вопрос очень важный. И это надо отдать должное Российской Федерации, которая на протяжении всего этого периода собирает по крохам материалы для того, чтобы донести до мировой общественности, что на самом деле все это были постановочные материалы, и к убийствам тех людей, которых они разложили аккуратно на улицах, Россия точно не имеет никакого отношения. А кто эти люди, как они туда попали, это вопрос следственных действий. Я помню, там французы обещались приехать все расследовать, но так мы итогов этого расследования и не получили. А теперь выясняется, что, оказывается, часть людей, которые были представлены, их даже фамилии выгравированы там на этих мемориалах и так далее, эти люди, которые умерли совершенно естественной смертью. Там есть даже одна женщина, которая умерла от рака, но, тем не менее, ее записали в жертвы, так сказать, российской агрессии. Кто остальные люди? Это все изучается. Я уверен, что на руках у Российской Федерации есть все материалы, которые дают абсолютно объективную оценку всему тому, что там произошло. Просто пока на сегодняшний день это слушать некому. А некому слушать по одной единственной причине. Если это правда будет доведено до мировой общественности, просто рухнет вся эта идеологема, которую они выстраивали на протяжении всего этого периода времени, тем более вокруг такого резонансного события, как Буча. Угу. Это очень опасный для них прецедент. Конечно, они будут делать все для того, чтобы, ну, по крайней мере, на данном этапе точно об этом не говорить, точно это не обсуждать и никаких усилий не прикладывать к тому, чтобы люди знали правду. Кстати, украинцы в первую очередь.
2: А вот как вы думаете, извини, Саш, что должно произойти для того, чтобы вот эта вот правда о Буче стала достоянием мирового сообщества? Что-то такое?
4: Да, я думаю, это произойдет очень скоро, по мере того, как будет демонтирован этот режим. Любая власть будущая, которая придет после Зеленского, я уверен, что у него никаких перспектив будущего политических нет точно. Угу. Вот, я думаю, что очень многие моменты, включая и Бучу, могут стать предметом абсолютно, ну, открытых политических дискуссий и те, кто сопричастны были к такого рода провокации, не только со стороны Украины, но и западных партнеров, которые, я напомню, активно к этому подключились, я думаю, они будут все на виду. Я думаю, их поставят под прожектора. Это случится еще и потому, что многие, кто тогда активно принимал участие и распространял эту дезинформацию со стороны европейцев, они уже не будут действующими политиками. Вы видите, как там динамично все меняется, как там слетают одни политики, как теряют рейтинги другие политики. Поэтому я думаю, через очень короткий период времени мы увидим там совершенно другой политический ландшафт, который даст нам возможность всерьез обговорить все то, что на самом деле происходило, и дать оценки тому, что навязывалось общественности, в том числе и лидерами европейских стран.
3: Говоря о перспективе самого Зеленского, вот это странное интервью, которое он дал Wall Street Journal, странное потому, что он заговорил о том, о некоем периоде, когда бы он мог спокойно ходить по улицам родного города. Он, видимо, Кривой Рог имел в виду, даже, а не Киев, надо полагать. Но так или иначе, у меня в связи с этим вопрос. На ваш взгляд, а вообще перспективы Зеленского вот на данный момент, потому что в разное время проведения специальной военной операции, в разные периоды были разные оценки, что будет с Зеленским после победы России. Вот сейчас, когда эта победа все приближается, и она уже видна, ну, скажем, с точки зрения происходящего на фронте непосредственно, да, и не только, кстати, но и вокруг, вообще в мире вокруг СВО. На ваш взгляд, что будет с Зеленским? Каковы наиболее вероятные сценарии?
2: Простите, тоже добавлю немножечко, потому что он сделал достаточно неожиданное признание и говорит о том, что он надеется, что после завершения конфликта украинцы не захотят его убить, и он сможет спокойно ходить по улицам.
4: Ну, смотрите, во-первых, он сделал заявление о том, что он хочет жить в своей стране. Он не сказал Украина. Он хочет жить в своей стране. Угу. А как называется? Можно узнать, эта страна, которая для него является своей?
3: Там Израиль, Аргентина, там, не знаю.
4: Ну, я не знаю. Вот я больше склоняюсь к Израилю, там живут его родители. Другие склоняются больше, так сказать, к Британии, там живет его семья. Какая страна для него родная? Украина? Я точно знаю, что в Украине он жить не будет. Я в этом глубоко убежден. Тем более после всего того, что там произошло, и всего того, что он там натворил. Он там рассказывает, что он совершал ошибки. Это нельзя просто назвать ошибками, да, и об этом забыть. Не получается. У него было две ключевых политических ошибки. Это отказ от выполнения собственных предвыборных обещаний, которые он давал перед тем, как стать президентом. За что, собственно говоря, люди и проголосовали. Я хочу напомнить. Он говорил о том, что он за мир, он говорил о том, что он готов переговоры вести, хоть с чертом лысым договариваться, о том, что он готов рисковать не только своими рейтингами, но и самим собой, чуть ли не жизнью готов рисковать для того, чтобы достичь мира. Ну и где это все? Он не выполнил ни одного предвыборного обещания. А вторая его политическая ошибка, я считаю, это саммит в Париже, который был реальным шансом для того, чтобы избежать наихудшего из всех возможных сценариев, который был реализован на Украине. Но он и до сих пор этих ошибок не признает. Он в целом говорит о неких ошибках. А как это будет, на самом-то деле, мне трудно сказать. Но то, что он жить не будет в этой стране, я в этом глубоко убежден. У него нет политического будущего, понимаете? Когда вы слушаете Зеленского, он действует, и все его телодвижения направлены на решение одной ключевой, наиважнейшей для него задачи. Это гарантии его личной безопасности. И гарантии своей личной безопасности он видит исключительно во втором сроке президентства своего. Вот, угу. вот что он сегодня пытается решить. Он вообще уверовал, что человечество придумало выборы только для того, чтобы его избрать на второй срок. Он считает, что вот только он и никто другой должен представлять интересы Украины. Когда говорят, что он там против выборов, нет, он в принципе не против выборов. Но он против конкурентных выборов. Он не хочет конкурентных выборов. Я просто хочу напомнить, что еще летом этого года рассматривался всерьез вопрос проведения выборов на Украине. И отказались от проведения выборов только по той причине, что Зеленский провел переговоры с Залужным и с Будановым, которые не подтвердили ему его желание, чтобы они не участвовали в выборах. А это не дает ему возможности выиграть эти выборы. Поэтому они решили повоевать дальше. Понимаете? Дело не в патриотизме, не в представлении о том, какой должна быть Украина. Нужно ли ее в такой форме, в которой он сейчас пытается якобы ее защитить, а фактически он утрачивает Украину. Квадратный километр за квадратным километром, не считая тех активов, которые просто сжигаются в этой войне. И многие, кто признает сегодня легитимность, я имею в виду украинская оппозиция, они на самом деле ошибаются, считая, что они дождутся периода, когда Зеленский сгорит на этом посту и не будет участвовать в выборах. А может произойти наоборот. Он сожжет эту страну вместе с оппозицией, понимаете? И в этом есть проблема.
3: Продолжая разговор вот непосредственно о том, что на Украине происходит, вот сейчас мы так перескочим, что называется, через несколько вопросов, потому что, мне кажется, этот вопрос прямое отношение имеет. Я говорю про приостановку деятельности одного из крупнейших производителей стали на Украине, причем приостановку уже, так я понимаю, на все время военных действий в Кривом Роге. Да, завод, собственно, приостановил производство стали. Сталь — это одна из основных системообразующих областей формирования бюджета на Украине. У меня вопрос вот какой. Понятно, почему приостановил. Вопрос в том, насколько много осталось еще таких заводов на Украине, которые еще что-то производят?
4: Неатакованных заводов практически не осталось. И дело даже тут не в заводах. А дело в том, что фактически заблокирован экспорт украинской продукции. Произвести металл — это одна история. Его же надо еще довести до потребителя, его надо вывести из страны. А вариантов там не так много. Только Черное море и только Одесский порт. Ничего другого, никакой альтернативы там нет на самом деле. Это касается не только металла. Это касается зерна, это касается подсолнечного масла. Я хочу напомнить, Украина в мире производитель номер один подсолнечного масла. Его надо вывозить. А то, что касается железной дороги, ну тут тоже возникли проблемы. 30% локомотива фактически уже выбиты. Это раз. Второе, то, что касается, там, допустим, автомобильного транспорта, чем можно было бы вывести. Нет такого количества автомобильного транспорта, зерновозов, например, и так далее, для того, чтобы вывозить украинскую продукцию на экспорт. Поэтому у них проблема не только с тем, что атакуются эти заводы, но и проблема в том, что фактически Украина отрезана от Черного моря. А я помню времена, когда Путин говорил о том, что если вы атакуете наши танкеры, мы вас отрежем от Черного моря. И все удивлялись, как там Путин сможет отрезать нас от Черного моря? Это же еще нужно добраться до Одессы. Ну вот так. Угу. Теперь порт не работает. Он не работает. Он не запускает, не выпускает корабли, которые, может быть, и хотели бы туда зайти, но риски слишком велики. Страховки им не оплачивают, потому что риски слишком велики и так далее. Это не значит, что порт полностью разнесли, там, условно говоря, хуам. Инфраструктура там осталась. Просто корабли перестали заходить в Одесский порт, и все.
3: Понятно.
4: И прервался экспорт. Я вам просто для цифр. Считайте, 5-7 миллионов тонн Украина в месяц вывозила зерна. Вот вы представляете себе 5 миллионов тонн зерна, чем как можно вывести каким-то альтернативным транспортом. Ну, это практически невозможно. Ну, это просто, это для Украины, это просто катастрофа.
2: Здесь еще одна интересная катастрофа, судя по всему, потому что президент Южной Кореи Ли Дже Мэн резко раскритиковал Зеленского за разглашение информации о передаче Сеулу двух северокорейских пленных. И здесь он говорит о том, что это нарушило договоренности о конфиденциальности. Хочется понять, для чего это сделал сам Зеленский. Неужели действительно для того, чтобы создать своеобразного рода пиар? И почему он не посмотрел наперед?
4: Я не уверен в том, что он хотел создать какой-то пиар. Я вас уверяю, это могло произойти по глупости, по тупости, по чем угодно. У них просто вода в одном месте не держится. У них никогда. Вот, просто вот если вы хотите, чтобы весь мир о чем-то узнал, по секрету скажите это любому украинцу. Вы узнаете. Весь мир будет знать о том, что там на самом деле произошло. Но он, Зеленский, делает очень много разных неадекватных заявлений, я вам хочу сказать. Это я, например, не исключаю, что он это сделал по глупости. Вот он сейчас продолжает опять же настаивать в рамках вот всего этого переговорного процесса в Нью-Йорке. Вот вы представьте себе, да, политик, как казалось бы, человек уже в политике 7 лет. И он делает Трампу предложение о том, чтобы Трамп обратился к Си Цзиньпиню и попросил Си Цзиньпиня с тем, чтобы Си Цзиньпин надавил на Путина для урегулирования украинского вопроса. Он даже не понимает, что такой просьбой он фактически умножает Трампа на ноль. Понимаете? Он дает понять, что Трамп, тот великий, могучий Трамп, как он себе это представляет, не в состоянии вести эффективный диалог с Путиным для того, чтобы урегулировать конфликт. Для этого надо привлечь Си Цзиньпиня. Ну и уже, казалось бы, ну неужели ты не понимаешь, что на самом деле этот твой пассаж будет считываться абсолютно, ну, негативно. И он сейчас продолжает на этом настаивать. Украина ждет ответа от Соединенных Штатов, когда Соединенные Штаты Америки связаны. Ну, это просто, я не знаю, как же, он просто необучаемый, понимаете? К большому сожалению, он так и не стал политиком. У него не появилась эта политическая чуйка, которая должна быть. Что можно, чего нельзя, что, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить, что нужно вбрасывать в информационное поле, что не нужно вбрасывать. У него таких граней вообще, мне кажется, нет. А плюс еще он растерял свою команду, он остался один на один, и ошибок становится все больше, больше, больше и больше.
3: Я так понимаю, что до какого-то...
4: Думаю, будет еще больше.
3: До какого-то момента его и не волновал вопрос того, что можно говорить, а что нельзя, потому что он пользовался безграничной поддержкой, да, со стороны Европы, которая его еще и финансировала. А вот сейчас тоже же это можно считать в чистом виде признаком надвигающейся прямо-таки катастрофы. Дело даже не в том, что сказала Марин Ле Пен относительно невозможности для Франции помощи Украине, а в том, что Марин Ле Пен является безоговорочным фаворитом в президентской гонке во Франции, и не только в президентской, а это уже само по себе говорит о том, что курс Франции, скорее всего, изменится через какое-то время, и Марин Ле Пен констатирует то, что Макрон просто публично не говорит относительно чрезвычайного финансового положения Украины. Но у меня в связи с этим вот какой вопрос. До того, на ваш взгляд, до того момента, пока Макрон у власти, пока действующая партия у власти, Франция будет продолжать, так сказать, ну, то, что называется, идти до конца, до последнего вот в эту пропасть, финансируя Украину, даже понимая, что, и не только Франция, понимая, что это, ну, как бы непосредством?
4: Франция будет настаивать на поддержке Украины, а Макрон это будет делать с особой, так сказать, активностью, потому что ему осталось полгода, и он претендует на определенное лидерство в Европейском Союзе, Франция будет настаивать на этом, но Франция не будет финансировать это.
3: Нечем.
4: Вот такая вот удивительная... Не, ну и то, что нечем, я вам хочу сказать, вне зависимости от того, кто придет во Францию, я думаю, их позиция в отношении этого конфликта в корне изменится. Ситуация уже совершенно другая, понимаете? Война становится очень дорогой, и становится, ну, большой обузой для многих европейцев. То, во что они верили, то, что можно нанести стратегическое поражение России, финансируя Украину, это уже не сбылось. Вот. А что с этим делать дальше? Ну, как бы желающих подключаться к финансированию, в общеевропейскую в казну вкладываться, становится все меньше. Основную нагрузку несут немцы. Остальные отмахиваются от Украины, как от назойливой мухи, но тем не менее говорят о том, что да-да-да, мы не против, мы не возражаем финансировать Украину, только пусть это делают другие. Но уже Евросоюз говорит о чем Украине? Мы 2/3 финансовых ресурсов выделили, у вас возник дефицит, 27 миллиардов. Будьте любезны, идите попросите у Норвегии, Японии, да, и Канады. То есть они уже тоже отмахиваются, говорят, нет, это уже не наша доля, идите ищите деньги там. Понимаете, да? Если раньше у них с этим проблем не возникало, они легко расставались с деньгами, то сейчас каждой в отдельности у европейской страны есть проблема, соответственно, есть проблемы и у Европейского Союза. Да, конечно, они Украину не бросят, но и того потока финансовых ресурсов и тех запросов, которые делает Киев на сегодняшний день, они обеспечивать уже не смогут. И не будут, и не хотят.
3: А здесь, кстати, интересно, что если раньше запросы были про оружие, то теперь запросы просто денег дайте, потому что скоро есть, будет нечего, дыра в бюджете. Да. Вот. А Спирион Павлович, вот тут новость есть еще одна, она у нас в том числе и в нашем телеграм-канале есть. Ее нет в списке тех новостей, что мы запланировали, но вдруг у вас, так сказать, появится желание ее прокомментировать относительно истории с украинцем, который напал на польских священников. Вот эта вот история, мы наверняка про нее слышали.
4: Ну, насколько я понял, это военнослужащий ВСУ, который следовал из Германии на Украину через Польшу, и он напал, и, в общем-то, ну, как, психически, как они считают, что у этого человека некие психические расстройства. Ну, я не знаю, есть у него эти психические расстройства или нет, но я думаю, это такое, знаете, стандартный украинский воин света.
3: Я с точки зрения взаимоотношений поляков и украинцев. Мне интересно, вызовет это дополнительно еще какую-то реакцию?
4: Я думаю, конечно, вызовет серьезный резонанс при всем том, что польская власть заявила о том, что он задержан, о том, что его привлекут по всей строгости закона. Но в любом случае политическая составляющая в этом инциденте будет. Никуда она не денется. И Польша уже фактически в стадии избирательной кампании. Конечно, все оппоненты будут использовать в том числе и этот случай для того, чтобы нагнетать и так сказать, получить некие политические дивиденды. Это будут делать, по крайней мере, те, кто находится сегодня в оппозиции к господину Туску, они будут это использовать, без всяких сомнений. Тем более, что там, знаете как, общество радикализировалось. Одни за то, чтобы там поддерживать Украину, другие категорически против того, чтобы поддерживать Украину. И эти расколы в Польше, они будут только усугубляться. И ничего с этим не сделаешь. И такие инциденты, конечно, они будут носить раскол в польское общество.
2: Спиридон Павлович, у нас с вами буквально полторы минутки остается. Я сейчас очень быстро еще зачитаю одну новость. Хочется услышать ваше мнение по этому поводу. Как вы оцениваете эту историю? В сети появилось видео, на котором якобы показаны обыски у бывшего главы агентства оборонных закупок Украины. И сообщается о 140 миллионах долларов наличными, которые были упакованы в коробки из-под холодильников. Здесь что интересно, что НАБУ официально заявляет, что это видео – это фейк, который создан с помощью искусственного интеллекта.
3: Полторы минуты. Гораздо больше, да?
4: Не знаю, я знаете, на что обратил внимание? На этой коробке был стикер, на котором написано «Слуге народа».
2: Да, наклейка для «Слуги народа».
4: Обычно стикеры пишут на коробках, когда коробок много. Да, правда же?
3: Да.
4: Вот, иначе зачем, если она одна, чего его писать? Я просто думаю, может быть, камеру надо было повернуть влево, а там было бы написано на большой коробке из-под холодильника или из-под сероса, я не знаю, было бы написано «Урсуле фон дер Ляйен», «Оливее» там, «Мерцу», а еще правее «Макрону», а еще правее там «Жене Макрона». Я не знаю, кому там еще. Но на самом деле Украина – это большая прачечная. Украина – коррумпированная страна, которая отмывает финансовые ресурсы европейских налогоплательщиков. И то, что в этом принимают участие в том числе европейские лидеры – которые заявляют свою позицию поддержки Украины, они это делают не бесплатно. У меня в этом нет абсолютно никаких сомнений. Поэтому война длится и будет длиться столько, насколько хватит у них ресурсов.
3: Спасибо.
4: Направлять в эту прачечную, а Украина отмывать эти финансовые
3: Спасибо,
4: ресурсы.
3: Спасибо, Петр Павлович. Экс-депутат Верховной Рады, политолог Спиридон Киленкаров был с нами в этом получасе. Спасибо вам большое. Лисо Хабалова, Александр Кузьмак. Оставайтесь на Радио Спутник.

Узнать за 90 секунд. Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2 с лишним миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
3: Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
4: «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Атака ВСУ по рынкам Горловки в Донецкой Народной Республике показывает инстинкт бить по беззащитным, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее стало известно, что украинские военные с помощью БПЛА атаковали рынки в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки. Есть пострадавшие, сообщал мэр Иван Приходько. В настоящее время там действует повышенная беспилотная опасность. Рабочего насмерть засыпало грунтом при прокладке канализации на Уралвагонзаводе. Мужчина выполнял работу в траншее, когда произошло обрушение ее стенок. Рабочий оказался под завалом и погиб на месте. По факту происшествия Государственная инспекция труда начала расследование. Туризм и общепит в настоящее время являются лидерами по динамике роста зарплат в России. Бизнес конкурирует за специалистов, предлагая высокие зарплаты, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, на фоне дефицита кадров в туристической отрасли не хватает 20-25% специалистов, а к 2030 году потребуется более 300 тысяч человек. Министр также отметил, что стереотип о сосредоточенности туризма в Москве и Санкт-Петербурге устарел. Турпотоки смещаются в регионы, и профессионалы отрасли могут зарабатывать там больше коллег из столицы. Украинец, напавший с ножом на польский монастырь, в прошлом мог служить в ВСУ, сообщает местное радио. По данным СМИ, его зовут Игорь. У него, предположительно, есть также паспорт Германии. Он приехал в Польшу из Германии в ночь перед атакой. Мотив нападения все еще не установлен. Напавшему предъявили обвинение. В результате один человек погиб, четверо ранены. После случившегося польский депутат Европарламента Станислав Тышко призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен закрыть границы Евросоюза для ВСУ и не ждать, когда они разъедутся по Европе после окончания конфликта. Индия продолжит экспорт дизельного топлива, в то время как США рассматривает возможность прекращения своих поставок, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра нефти и природного газа Индии Хардипа Сингха Пури. Страна занимает в этом году второе место по объемам морского экспорта дизельного топлива. По словам министра, отрасль сейчас находится в выгодном положении, поскольку в последние годы объемы нефтепереработки увеличились за счет инвестиций в производственные мощности. Ранее в американском Минэнерго заявили, что администрация рассматривает различные способы снизить расходы американцев на энергоресурсы, включая возможность добровольного ограничения экспорта нефтеперерабатчиками.

0: Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: До конца осени, что-то там 60, сколько-то, не помню, сколько-то, 60 с чем-то дней. Короче говоря, еще можно успеть. Ну, что-то сделать, приготовить. На улице, может быть, какие-то шашлыки пожарить. Может, еще что-то. В общем, про кухню мы будем говорить. Впереди выходные. Вроде бы погода даже, может быть, будет хорошая. Лесо Хабалова, Алеша Тимофеев. И у нас в гостях Александр Михалев, золотой бренд-шеф России. Саша, здравствуйте. Рад
3: здравствуйте.
2: Вас видеть.
3: Здравствуйте.
2: Как у вас дела?
3: Прекрасно.
2: Так, новое последнее блюдо какое-то. Есть что-то новое?
3: Слушайте, последнее блюдо, это... Здесь сейчас ковырялся в рецептах. И был в Питере, и был вдохновлен, значит, царским селом. И вот Екатерина II построила для любимого внука Александра I Александровский дворец. И вот, собственно, Александр I был освободителем от Наполеона. И вот здесь я создавал, значит, рецепт. Это блюдо, которое было после, значит, победы, которое подавалось там. Это блюдо, одно из любимых блюд Наполеона. Это петух, томленый в вине жулианс. И, кстати, потом оно всегда было вот на наших коронациях, на всех мероприятиях его подавали.
2: А мне попался какой-то шорт, значит, что Александр, только не помню какой, но не третий, или первый, или второй, а может и третий, значит, любил квас с шампанским мешать.
3: Слушайте, здесь возможно, потому что рецептов большое количество и книг исторических, а здесь надо копаться глубже. Я думаю, что наши все императоры-цари любили.
2: А Николаевскую, знаете, закуску?
3: Какую?
2: Коньяку. Лимон наполовину кофе молотым, а наполовину сахарной пудрой. И вот он, вот, ну, как бы долька лимона. Хотя мы знаем, что, так сказать, это считается моветон там и прочее, но это не в нашей традиции. А у нас вот это Николаевская закуска. Так, мы сегодня хотели поговорить про и на кухне, могу поделиться. Значит, в эти выходные впервые в жизни использовал и для точных пропорций. Типа соль, перец, там, не знаю, чебрец и так далее, в граммах. Уксус тоже в граммах, значит, все это в миллилитрах, в смысле. И приготовил маринад. Вот прям вот точные пропорции.
3: Получилось?
2: Да, вкусно получилось.
3: Слушай, ну здесь на самом деле...
2: Ну, типа лучше, чем на глаз. Вот лучше, чем на глаз и по этим.
3: Ну, это уже профессионализм. Потому что профессионал знает точные пропорции. Вот если мы говорим, к примеру, про кондитера, да, там вот, то кондитер должен до мельчайшего грамма, миллиграмма там, да, создавать блюдо. Потому что если он чуть-чуть переборщит на глаз, как домохозяин, к примеру, то у него что-то не получится. Не получится либо там взбить бисквит там, и так далее. Ну, то есть крем может перейти или еще что-то.
2: То есть, а вы используете и...
3: Слушайте, я смотрю, знаете, это с точки зрения помощника. То есть ИИ – это классная штука, если ты в ней разбираешься. А полностью полагаться на нее нельзя, потому что все рецепты, которые... Он откуда? Он анализирует то, что есть в интернете. В свое время многие шефы писали, и домохозяйки, и блогеры, рецепты... Ну, знаете, когда ты что-то там не договариваешь, это была большая проблема. А эти все рецепты, они есть в истории. Их никто не убирал. А он-то анализирует все это и, естественно, дает что-то. Что из этого получается? Что, к примеру, ты приходишь на какой-нибудь мастер-класс в свое время, и тебе рассказывают, значит, вот смотрите, мы сейчас с вами будем готовить. И вот готовим какое-нибудь блюдо, ну, к примеру, там суп. И он, к примеру, берет... там, лавровый лист, или еще какие-нибудь. То есть секреты, которые, в принципе, вам никто не говорит, но вы их видите, если вы смогли их
2: забыть. Да.
3: Либо вы их не увидели. И вот он прям положил туда, значит, лавровый лист, потом его вытащил, или добавил уксус, или еще что-то,
2: да.
3: Или какую-нибудь специю, приправу. А потом это все публикуется и говорит, вот теперь смотрите, вот наш рецепт, ты смотришь, за этот рецепт там заплатил деньги, ты его пытаешься сделать, а он у тебя не получается. А теперь мы говорим про ИИ. ИИ, когда берет вот эти все рецепты, да, он молодец, с точки зрения быстрой аналитики и быстрого прогноза. Потому что если мы смотрим на современную кухню, она тоже меняется. Ну, берем, к примеру, шефу, повару говорим, смотри, ты должен сделать меню. Мы же каждый раз, когда приходим в ресторан, мы хотим каких-то новых блюд, мы что-то хотим сезонности. И если ему задать критерии сезонность, вкус, продукты, ну, то есть все, но за ним тоже надо следить, он даст. Можно, он даст, к примеру, размыто все это. А нам это не нужно, нам надо концентрацию. Тогда мы концентрируем вкус и говорим, нам вот это. Ну, к примеру, такой пример можно, да, написать. К примеру, сгенерируй русскую кухню без глютена и, к примеру, там, с ботвой свеклы.
2: Угу.
3: 10 блюд. Вот, к примеру, он дает. Из них 2 блюда точно будут, ну, неплохие, потому что он выбирает где-то сочетание, он может что-то перемудрить. Но здесь проблема, что нужен человек. Потому что тот, кто должен на себя это все взять и приготовить. Потому что у ИИ нету вкуса.
2: Ну да, он даже не знает, как это, да, он даже не знает, что это, да.
3: И поэтому, если он постоянно...
2: У него нет вкусовых сосочков, да.
3: Конечно, да, если он будет постоянно учиться, то тогда это будет что-то полезное. Потому что ИИ что он может? Он может придумать меню, он может разработать его, он может дать, значит, себестоимость, к примеру, каких-то продуктов. Но опять же, его надо переконтролировать. Контролировать в каком плане? Посмотреть поставщиков. Может быть, есть какие-то поставщики, которые говорят, это, не знаю, там, ну, какие-то, к примеру, там, плохие продукты там, или еще что-то. Смотрим, анализируем, получается результат. Или, к примеру, количество отходов. Или, к примеру, шведская линия, да, на которой стоит. Но, опять же, должна быть камера. То есть это тоже надо вложиться. Ну, одна, к примеру, там одна компания, которая занималась роботами, значит, внедрением большие пицца-машины.
2: Угу.
3: Ну, то есть смысл в чем был? Что робот тебе привезет, и робот, пока он едет, он тебе приготовит. Были заготовки. Опять же, нужен человек, который должен положить заготовки эти. Значит, что здесь идет? Здесь идет, к примеру, готовое тесто. Дальше. Раскатка. Это делает робот. Насыпает. Там соус, сыр, какие-то начинки. Убирает в печь. Достает, нарезает и убирает в коробку. И вот эта проблема, то есть смысл в чем? Сделали заказ, и машина едет. Машина,
2: ну, понятно,
3: приезжает,
2: да, да,
3: и сразу
2: пицца,
3: дает.
2: Да, да. Горячая.
3: И проблема случилась в том, что сыр он разбрасывает. Не может робот этого сделать.
2: А в, ну, это же такая история технологичная. Но как, а другой сможет?
3: Ну, другой сможет. Ну, нет, ну, да, правильно. Да, его же надо учить.
2: Ну, да, да.
3: Вот смотрите, вот мы прямо пришли, там увидели, не знаю, там робот танцующий.
2: Угу.
3: Или робот, который жарит фри. Классная штука.
2: Угу.
3: Минимизирование затрат всего, то, что мы видим. С одной стороны, вроде и люди не нужны. Но подождите. Но кто должен открыть пакет с картошкой фри и высыпать ее куда-то? И там он где должен дозировать эти порции? Кто-то же должен этим сделать. Опять же, здесь, конечно, должен быть, естественно, шеф, который отвечает. И который к себе это все модернизирует и смотрит на это.
0: Я вот слушаю очень внимательно, мне так это все интересно. Не представляю, как в скором времени, вот я смотрю, даже уже работают роботы, куриные крылышки делают. Как это все происходит? Я вот, пока вы разговаривали, пыталась найти видео, не нашла, но хотела бы посмотреть.
2: Ну, как будто бы в фастфуде как раз это можно представить, да, где все, так сказать, технологический процесс весь понятен, алгоритмизирован, и там, наверное, это можно в большей степени.
0: Ну, а как вот он готовит эти крылышки?
2: Ну, как, так сказать,
0: нахожу. Такое
2: механическая
0: видео.
2: Рука опустила и подняла.
0: А, ну, кстати, там же ничего больше не нужно сделать. Фритюр опустил, поднял.
2: Причем точно вымерила там не на глаз 3 раза, значит, высыпала приправы, да, какие-то, а взвесила и точную порцию, да, туда бахнула.
3: Ну, конечно, там время. Ну, опять же, это должен человек сделать. Технологично. То есть берется группа людей, которые... Все это смотрит. Сколько надо времени для приготовления, чтобы ее не пересушить?
2: Слушайте, вот про руку давайте поговорим. А прав это миф или нет, что при одинаковом наборе, ну, всего, не знаю, продукты, в смысле граммовки, значит, время их приготовления, две разные хозяйки, у двух разных хозяек, в смысле, будет разный результат?
3: Конечно.
2: На вкус?
3: Конечно.
2: При абсолютно одинаковой, вот, 100% идентичности.
3: Смотрите, самая такой распространенная была в свое время тема, это когда говорили, вот берем, значит, сборник рецептур советский.
2: Угу. Книга о вкусной и здоровой пище, да.
3: Да, и, значит, там рецепт борща. И вот давайте борщ приготовим. Все студенты, все домохозяйки готовили. У всех получился разный. Грамм все то же самое. Ну вот как? А потому что здесь вот это вот человечек... Почему я говорю, что человек должен быть, да? Потому что он пробует на свой вкус. У него есть разум, у него есть чувства, у которых нет УИ. И он с помощью этого вот говорит, так, мне здесь не хватает чуть-чуть там перчика, я добавлю.
2: Ну, это уже это вкусовщина, это уже изменение технологии. А если одни и те же технологические процессы, это миф или нет, что будет разный вкус? Ну, просто у тебя нет других, у тебя есть там, не знаю, там 15 грамм соли, значит, на литр еды, все, и нету 16-17.
3: Ну, тогда все
2: значит,
3: будет 5 то
2: грамм,
3: самое.
2: То же самое будет.
3: То же самое будет. Ну, вот, к примеру, мы говорим, что будут делать сырники. Ну, может быть, форма где-то будет отличаться.
2: Да.
3: Но, к примеру, мы говорим про крупные компании, где у них есть стандарт качества, который надо выработать. Тортики, пирожные, там, какие-то вот те же самые наггетсы, вот, которые мы смотрим, они же все вроде одинаковые, но есть где-то там чуть-чуть разные. Но в принципе робот, который делает, или человек, который делает, они все получаются одинаковые.
2: Картошка фри. Хозяйки на заметку. Лису, а ты пользуешься ей, когда готовишь?
0: Нет, не пользуюсь ей, когда готовлю. Но, может быть, я не готовлю каких-то прям таких изысков. Я вчера приготовила батат, причем очень вкусно приготовила. Нашла просто в интернете рецепт. И батат в духовку, а потом ты его так вот разрезаешь, когда он так уже обмяк весь. И нужно дополнительно соус сделать. Очень вкусный сырный соус. Прям класс, вообще рекомендую.
3: Ну, вот у меня
0: найти
3: сразу...
0: нашим слушателям такой рецепт и сделать.
3: Тогда у меня сразу вопрос. Вот если говорить про рецепты в интернете, да, вот мы берем. Вы делали точно все по граммам?
0: Нет, нет, я просто посмотрела, что вот есть такой вариант, и все. Дальше я добавляла...
2: Но батат так... засунуть в духовку, там как будто бы, так сказать, не...
0: Нет-нет, там соус, там соус, он непростой, и нужно много всего добавлять, я много всего не добавляла. Я просто взяла йогурт, взяла сыр, и дальше там добавила немножечко форели сверху. Было очень вкусно, очень вкусно.
3: Я прям чувствую, как это вот действительно уже аромат
0: да,
3: пошел
0: да,
3: даже.
0: Да, вот скажите же, батат — классно.
2: Ну да, ну короче говоря, и помощник, как и везде, в общем-то, не решающая роль. А можно ли доверить ему, ну мы, вот я, например, там иногда могу вообще наугад что-то делать, без рецепта, без ничего, просто, так сказать, вот есть что-то, я понимаю примерно там, что из этого делать. Вот какие-то, ну типа экспериментальные блюда, типа придумай вот мне, да, там есть вырезка, например, там, не знаю, говяжья, свиная, значит, что, вот, что можно сделать, чтобы это было там индивидуально, чтобы не было этого в рецепте. Книгах.
3: Ну, правильно, это можно сделать. Он уже будет из своего опыта, из того, что есть в интернете, будет давать вот эти знания, которые он знает. Но опять же, его надо постоянно обучать. Да, он даст интересный рецепт. Я не знаю, из того, что у вас есть. Да? То есть, например, это та же самая там, вырезка, это какие-то овощи, он даст какую-то альтернативу. Если его уже загонять в рамки, вот то, что вот правильно делать, вот тогда, да, он будет генерировать, ну, как человек.
2: Ну, да. А вот вы, когда про вот эти секретики рассказывали, это же ведь раньше хозяйки не делились там действительно там на 100% и хозяйки.
0: У них были блокнотики. Я помню, у моей мамы было куча блокнотиков таких
2: да,
0: от руки.
2: Да, но когда спрашивают, записи. Ой, там, Люся, какие вкусные у тебя помидоры,
0: у меня
2: значит.
0: Свой секрет, все да. говорили.
2: Она
0: и один
2: говорит,
0: ингредиент.
2: Там мне нечего делать. Значит, да. вот берешь это и обязательно что-то умолчит, чтобы, да. чтобы не рассказать.
3: Ну...
2: А вы так тоже всегда умалчиваете или нет?
3: Нет, я, вы знаете, вот после того, когда я отучился, из-за границы в том числе, у меня был свой наставник, учитель, он мне сказал такую очень важную вещь, что профессионализм заключается в том, когда тебе нечего скрывать. И вот тогда ты начинаешь понимать, что твои знания никто у тебя не украдет. То есть ты должен делиться ими. Если мне они пришли бесплатно, я хочу также поделиться им.
2: Ну а как? А завтра конкурент на соседней улице сделает, не знаю, тот.
3: Это не конкурент. Смотрите, вот, к примеру, философия французов, чем мне нравится? Вот мы говорим, что ой, у нас тут конкурент, там конкурент, здесь конкурент. Вот, к примеру, мы берем перекресток. Угу. На перекрестке находится 4 кондитерских.
2: Да.
3: Один говорит: у меня вкусный круассан. Угу. Он говорит: а где мне кофе? Он говорит: туда. Он идет туда, берет там и. Он говорит: слушайте, а где мне взять багет? Они говорят: слушайте, это вот через дорогу. Он говорит: хорошо. Он идет туда, берет багет. Он говорит: слушайте, а теперь я хочу пирожное еще. Он говорит: ну, самый лучший пирожный там. И вот получается, что у них философия, что они коллеги.
2: Ну, Саша, это какой-то идеальный мир. А это как в анекдоте, значит, про продавца семечек и банк. Да? Банк не торгует семечками, а я не даю кредиты. Да? Мы в этом смысле не пересекаемся. Но на практике-то все же по-другому.
3: На практике по-другому.
2: Конечно, и воруют, и подглядывают, и выкупают какие-то секреты. К нам приходили шеф-повара, который говорит, что ходили вот специально узнать, значит, рецепт, там, как конкретно платили за это деньги.
0: Я вот с Алёшей согласна здесь, потому что есть некоторые блюда, за которыми я иду в конкретное заведение, и это блюдо там считается, ну, вот их фишкой. И если другой ресторан узнает, как готовить это блюдо, они начнут его готовить, еще и дешевле, например, будут готовить. Ну, может быть, я туда перешла бы, и не только я. Поэтому наверняка у вас есть какие-то ваши личные знания, которые вы вряд ли кому-нибудь расскажете. Ну, как минимум, в своей рабочей сфере.
3: Не, ну, понятно, что, к примеру, когда вот вы готовите, вы узнаете, что, вот, к примеру, ну, это знание, это интуиция, это анализ, который вот... Вот я делаю, к примеру, какое-то блюдо. Я его анализирую сначала. По сути, то же самое, что делает ИИ. Я думаю, что будет следующее модно. Но модно не через 2 месяца, а то, что будет модно, будет через год. Потому что пока мы дойдем за 2 месяца, уже будет вот это актуально. Вот здесь я смотрю на этот вкус. Какой он может быть? Я делаю аналитику с точки зрения продуктов рынка, которые есть. Потому что, вот, к примеру, мы можем дать ИИ, там, технологию, говорит, дай нам что-то там, да, он, к примеру, дает себестоимость продуктов, ты смотришь на нее и понимаешь один момент. Почему, говорю, нужен шеф? Что, к примеру, рыба подорожала, и нужна альтернатива рыбе. То есть рыба, к примеру, там, красная форель, ее надо заменить на другую. И тогда вот шеф может заменить это. Потому что не всегда там цены могут соответствовать действительности там интернета и по факту прайса, который есть. Или, к примеру, там поставщики какие-то.
2: И тут возникает конфликт типа между ресторатором и шеф-поваром, например. Ресторатор шибко умный, значит, загрузил в чат GPT там, и тот ему говорит, да нет, тут можно сэкономить, тут еще, тут можно закупить где-то в другом, да так все делают. И он тебе приходит, говорит, значит, вот такая выкладка, давай-ка меняйся. Есть такая проблема или нет?
3: Слушайте, ну...
2: И нужно ли придерживаться, кого должен слушать ресторатор? Или своего шефа?
3: Ну, смотрите, в ресторан ходят для чего?
2: Ну, поесть вкусно, да.
3: Ну, значит, в первую очередь шеф. Получить, да. В первую очередь шеф, потому что шеф как раз приглашает людей, да, к нему приходят на кухню. Да, можно прийти ради там пару фотографий атмосферы.
2: Да.
3: Но вы придете еще раз? Не знаю. Потому что они у вас уже есть в истории. Вам захочется чего-то другого. А вот что другое должно быть? Здесь вот должна быть как раз и история, и вкус. Потому что мы должны как-то чуть-чуть возвращать. Мы говорим, русская кухня, там, вот она действительно богата. Но сделает там, не знаю, русский фастфуд. Будет популярен?
2: Но мы видим.
3: Но не, опять же, вопрос мышления. Если мы там, вот раньше было такое, значит, русское бистро, да, там вот это называлось.
2: Да, да, да.
3: Пирожки только были. Но классная была тема.
2: Да вообще вкусно. Пирожки и беляши вкусно, но если бы не эти все трагичные случаи, значит, на Казанском вокзале, сейчас и условный Казанский, Ленинградский, Ярославский, какой угодно, назвал почему-то только 3 на одной площади, но любой вокзал, не знаю, да, и сколько, так сказать, было несчастных случаев от отравления беляшами. Беляши супер еда, супер вкусная. Ну, это попробуй.
0: Слушай, я их давно нигде не встречала, кстати. Ты знаешь, раньше их продавали будто бы чаще, а сейчас нет.
2: Нету, да. Потому что, вот, мне кажется, в этом тоже какой-то этот...
3: Ну, здесь человеческий фактор. Надо... Знаете, как в свое время промывали салаты, да?
2: Как?
3: Ну, как? Ну, брали, например, салат оливье, брали. Я в свое время там практику где проходил. Это было давно, но это было очень интересно. И для меня был тогда шок. Большое количество, значит, салат оливье, все. Ну, его оставили, ну, остался он. Что с ним делать? Надо промыть его. И вот его промывают. И вот когда ты смотришь это с точки зрения там Роспотреба, там, СЭСа, ты думаешь, категорически нельзя, это надо останавливать срочно.
2: Да.
3: Но это был факт.
2: Конечно.
3: Сушили, угу. Сушили. Потому что это 2000-е годы были.
2: Да.
3: А куда девать-то? Надо,
2: ну,
3: было,
2: знаю,
3: зарабатывать.
2: Сосиски мыли и колбасу в магазинах мыли.
3: Ну, это не так страшно, да.
2: Ну, вот как? Нет, от плесени, не в смысле, от слизи от этой.
3: Это плохо, это плохо, это правда плохо. Я просто к тому говорю, что когда мы берем вот этот вот салат оливье, который промыли, обсушили, после его посмотрели, добавили еще майонеза, соль и перца и поставили, причем не красный ценник. Понимаете, меня больше всего всегда возмущало. Вот если ты понимаешь, что ты уже занимаешься травлей по факту, ну так будь добр, ну то напиши там ценник со скидкой. Но нет.
2: Да. Вот это кажется...
0: А сейчас такое делается где-нибудь?
3: Нет,
0: можете...
3: нет.
2: Думаю, что
0: слава богу.
2: Кое-где у нас порой, так сказать, мы... Значит, речь о чем? Вот мне кажется, это важный, как будто бы, ну, может быть, не важный, интересная как бы тема, что искусственный интеллект, конечно, он заточен на оптимизацию.
3: Однозначно.
2: Вот в этих цифрах. А наши с вами не просто вкусовые предпочтения, эмоции и прочее, вот это все, это про другое. Это не про оптимизацию, не про эффективность.
3: Нет.
2: Не про эффективность, нет. И поэтому, конечно, в этом смысле и может только вот подсказать, сколько сыпать соли. И то, вот я говорю, что я там в шашлык мариновал, например, я знаю, что я люблю чуть солонее, да, он мне там рекомендует условно 15-20, я беру верхнюю плюс 1 грамм, потому что я люблю так это, и всем зайдет, да.
0: Да. Вот слушатели пишут, поэтому готовьте оливье дома. А еще Елена из Санкт-Петербурга пишет, добрый день, в Смоленске есть русский фастфуд, лет 20 работает, очень прикольное
2: место.
0: Да
2: у нас блины продаются, картошка продается, ну что, это и есть русский фастфуд?
3: Нет, это, конечно, есть, это должно быть. Никто от этого... Вот сейчас, к примеру, там заговорили тему, давайте там в Китае откроем чебуречную, да?
2: Угу. Послушайте. Чебуречная, действительно.
3: Классная вещь. Вопрос...
0: А будут ли они такое есть? Для них... У них ведь немного другие вкусовые предпочтения.
3: Слушайте, здесь на любого человека найдется. На любого человека найдется тот, кто захочет, обязательно это. Вопрос, в каком количестве, будет это массово или нет, ну, это сложно обсуждать. Даже анализировать или там давать какие-то предпочтения. Ну, понятно, вопрос начинки и опять же вопрос персонала.
2: Ох, не только. Вот культовая, знаете, на Сухаревской, не будем называть этот бренд чебуречный, но мало начинки, но вкусные. Людей, так сказать, немерено постоянно, просто потоковые, ничего кроме чебуреков нет.
3: Но в советское время на вокзале как раз, если мы...
2: Да, и она с 80-го года работает, это культовое место, да.
0: А ты мне потом по секрету расскажешь?
2: Да, но там начинки вот так вот, и все равно все идут.
3: Жареное тесто.
2: Жареное тесто, совершенно верно.
3: С холодным квасом.
2: Да, или не только квасом, да, это вообще идеально. Идеально. Спасибо вам большое, Саша, что пришли. Быстро прошли полчаса. Александр Михалев, золотой бренд-шеф России, был у нас в гостях. Ждем вас снова.
3: Спасибо.
2: Спасибо.
1: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
1: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
5: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
1: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
5: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
1: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
1: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
6: Здесь мы говорим о самом интересном, о

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 5 вечера, в Уфе 19.00, в студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В российском МИД сделали ряд заявлений касаемо прошедших в России выборов. В Румынии могут возобновить работу единственной в стране атомной электростанции. Европейские чиновники пытаются понять причину дефицита украинского бюджета, пишут мировые СМИ. Далее подробности. Киевские спецслужбы угрожали жителям Донбасса и Новороссии уголовной ответственностью за участие в выборах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, в фокусе террористических вылазок оказались Донбасс и Новороссия, жители которых впервые избирали парламент своей исторической родины. Всего ударами ВСУ повреждены свыше 70 зданий участковых и территориальных избиркомов. За минувшую неделю в результате преступных действий ВСУ погиб 41 человек, в том числе 4 детей, ранены 338 граждан, включая 18 несовершеннолетних. Наибольшее число пострадавших в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, Белгородской, Запорожской, Херсонской, Московской и Ростовской областях, резюмировал дипломат. Захарова также подчеркнула, что Киев развязал террор против членов избирательной комиссии в Донбассе и Новороссии. Несмотря на атаки ВСУ, россияне проявили стойкость в ходе избирательной кампании. Реакторы единственной в Румынии атомной электростанции «Черноводы» могут перезапустить не раньше середины октября, заявил государственный секретарь Министерства энергетики Кристиан Бушой. Они отключены из-за низкого уровня воды в Дунае. Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи. Посол США в КНР Дэвид Пердью заявил, что Вашингтон обеспокоен непрямой поддержкой, которую Китай якобы оказывает Ирану, но признал, что прямых доказательств этого у Соединенных Штатов нет. Официальный представитель МИД КНР Го Цзекун 14 сентября назвал безосновательными обвинения в том, что китайские организации якобы помогали Ирану в нанесении ударов по базе США в Иордании. Китай последователен в своей политике в отношении Ирана, неизменно выступает за справедливость в Совете Безопасности ООН, против применения силы и в защиту норм международных отношений. Владимир Зеленский жалуется, что зимой у ВСУ будут серьезные проблемы с поставками дронов, если не будет закрыт дефицит оборонного бюджета на 27 миллиардов долларов, пишет «Нью-Йорк Таймс». Депутат Рады Вадим Ивченко ранее сообщил, что на Украине не хватает денег на зарплату военным даже на 2 месяца. Ранее «Нью-Йорк Таймс» сообщала, что Украина просит еще 27 миллиардов долларов. В свою очередь, европейские чиновники пытаются понять, откуда взялся дефицит, каков его точный размер и следует ли направить дополнительные средства в этом году, писало издание. Главными проблемами музейной отрасли остаются вопросы о правах на реставрацию и принадлежности культурного наследия. Открытый диалог с зарубежными коллегами помог в поиске их решений, заявил президент Союза музеев России, гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Он подчеркнул, что совместный поиск ответов с коллегами из Китая, Камеруна, Гвинеи, Алжира, Палестины, арабских стран и других регионов позволил выработать практические решения для самых сложных межмузейных и межгосударственных споров. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио

0: «Спутник».
1: Откуда деньги у людей?
2: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
3: Вторую неделю журналистское счастье дает мне возможность провести час как журналисту вместе с Михаилом Леонидовичем Хазиным в прямом эфире радио «Спутник». Михаил Леонидович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Я, собственно,
4: собственно, ожидал, что я буду сидеть вот в этом кресле, да, а ко мне придет Толя Аксаков, но Толю Аксакова злая судьба направила на проведение какого-то мероприятия, но я честно скажу, что мы с ним созвонились вот буквально за 20 секунд до начала эфира, и он сказал, что через неделю меня не будет. Что через две недели он ко мне придет. Так что я думаю, что...
3: Что ж, значит, это в любом случае произойдет. Весь мир с придыханием, как это говорят в таких случаях, как завороженный или завороженный, смотрел за тем, что происходит в Вашингтоне, где Дональд Трамп принимал Си Цзиньпина. Государственный визит, масса комплиментов, масса всяких церемоний, караул так себе, как все выяснили, у одних ремни желтые, там у других у одних белые, у других черные, они как-то не по росту стоят, и вообще так себе караул. Но, тем не менее, главный итог этого визита остался таким каким-то очень расплывчатым в публичном поле, потому что Си Цзиньпин произнес много слов комплиментарных в адрес США. Великий Китай, великий США, значит, мы будем развиваться вместе, нам не обязательно воевать. А что-нибудь конкретное там произошло, Михаил Леонидович, так, по вашим экспертным оценкам?
4: Ну, там было произнесено ключевое слово, которое очень многих моих знакомых вызвало знак вопроса. 10 января.
3: Каникулы заканчиваются.
4: Ну да, 10 января заканчиваются школьные каникулы. 10 января 1978 года умер мой дедушка. Почему 10 января?
3: Это следующего года, имеется в виду, ближайшее 10 января.
4: Почему? Почему не 7 ноября? Да. Почему не 22 апреля? Почему не 5 мая?
3: Я себе представляю. 22 апреля, да.
4: Ну, так вот, значит, я могу, разумеется, я не могу сказать, я могу высказать гипотезу. Значит, гипотеза у меня следующая. Значит, любые события, они имеют некоторый ранжир. Вот это событие первого уровня, это событие второго уровня, это событие третьего уровня. Пока не решены события второго уровня, на события третьего уровня никто не обращает внимания. Ну, типа, вот мы сейчас тут вот с этим определимся, а потом вот это. Аналогично, пока не решены события первого уровня, никто не обращает внимания на события второго уровня. Я уже говорил о том, что одним из наиболее ярких проявлений предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки является то, что президент Соединенных Штатов за полтора месяца до выборов, за два с половиной месяца, полностью игнорируют проблему высоких цен на бензин и на солярку. Ну, на солярку немножко реагируют, но об этом мы скажем чуть-чуть позже. А на бензин вообще этого не может быть с точки зрения традиционного американоцентричного взгляда. Ну, что, как такое может быть? Ведь для избирателя американского цены на бензин – это чуть ли не главный критерий качества действующей власти. То есть, если цены на бензин растут, то партия правящего президента почти всегда проигрывает. Как же так можно? С точки зрения человека, который немножко понимает, как устроена власть, он понимает, это значит, что у Трампа есть тема, которая в иерархии интересов важнее.
3: Ранжир тот самый.
4: Да, тот самый ранжир, да. Теперь вопрос. А что у Трампа? У Трампа два события. Первое – это АТЭС в ноябре, уже после выборов. А второе – это G20. Мы все понимаем, что Трамп – это не человек, это фронтмен проекта. Он был фронтменом проекта с самого начала, еще в 2016 году. Я про это сказал вот в Дейтоне, штат Охайо, 5 ноября еще 2014 года на Дартмутской конференции. Но это принципиально важно. То есть это означает, что есть люди, которые решают. Я прошу прощения, я вот сейчас смотрю, очень рекомендую, кстати, посмотреть сериал «Миллиарды» американский.
3: Художественный?
4: Да, это художественный сериал, да. Он там шел, по-моему, 5 лет. Я сейчас всего на втором сезоне, поскольку времени у меня мало, я смотрю там по одной серии раз в 3 дня. Но это сериал про то, как, значит, уолл-стритовский миллиардер такой, ну, вориш, потому что он из бедных, воюет с прокурором штата Нью-Йорк. Я не буду влезать в детали, почему они друг друга люто ненавидят, но дело не в этом, а дело в том, что там в некоторый момент, значит, миллиардеру сильно пакостит. А именно он там сделал некие ставки, исходя из того, что в некотором маленьком городишке появится казино, а казино в последнюю секунду перенесли в другой городишко. И он пытается понять, кто это сделал. Значит, он пришел на встречу с сенатором штата Нью-Йорк, не, как бы не Конгресса, а именно Конгресса штата. Понял, что тот, который председатель комитета, который определяет, понял, что это пустышка, решил, что это губернатор, потом довольно быстро понял, что губернатору это неинтересно, и понял, что надо обращаться к человеку, который ставит губернатора. Судя по всему, губернатор там из демократической партии, потому что, это было сказано, человек из Тамани-Холла. Тамани-Холл – это неформальное название организации демократической партии в Нью-Йорке, которая там с 20-х годов 20 века контролирует, значит. Я не знаю, насколько они сильны сейчас, но сериал снимался несколько лет назад. Значит, и дальше он затыкается. Потому что выясняется, что всех его денег не хватает, чтобы влезть вот в эту аристократическую структуру старую.
3: Не хватает или ресурсов, это не важно?
4: Ресурсов, денег, они не играют роль.
3: Вот, да.
4: Да. Он пытается договориться с неким человеком, который поставщик, ну, как бы у этого, как бы деятеля из Тамани-Холла, металлургический бизнес, и он пытается договориться с кем-то из его поставщиков, но, грубо говоря, его купить. И тот им объясняет, это за деньги не решается, намекая на то, что сколько бы он ни взял денег, его просто уничтожат, если он сделает что-то не так. Так вот, в чем весь фокус? Тут тот же самый прокурор. Да? Значит, вот в чем весь фокус? Вот эти вот люди, да, из условного Тамани-Холла, которые, собственно, и ставили Трампа и первый раз, и второй раз, они, соответственно, могут решить много вопросов. У Трампа сегодня 2 вопроса принципиальных. Он уже, очевидно, совершенно перестал заниматься какими-то вопросами, связанными с изменением политической системы Соединенных Штатов Америки, что он хотел сделать в первый срок. И не получилось у него как раз по той причине, о которой я говорил, 5 ноября 2014 года. А, соответственно, на второй срок он стал зарабатывать деньги. И что ему важно? Ему важно, чтобы независимо от результатов выборов не было импичмента. И чтобы у его семьи потом не отобрали честно заработанные деньги. Люди, которые, как бы, вот о которых мы говорим, для них вообще не вопрос, ни первый вопрос, ни второй. Потому что они просто вызывают прокурора, вызывают сенаторов и говорят, ребят, все, вот этого не надо. И все, и вопрос снят. Обращаю внимание, это не тот случай, когда можно какой-то, как бы, компанией или еще чем-то обязательно это сделать. Да? Тут, как бы, исключительно индивидуальные вещи. Да? Прокурор может подать иск, может не подать, ну и так далее.
3: Разговор по понятиям,
4: да,
3: такой, да.
4: Да, разговор по понятиям. Значит, по этой причине, если Трамп делает что-то, что вот этим вот людям, старой американской аристократии, принципиально важно, то в этом случае он мог получить гарантию. И тогда его не волнует цена на бензин. Теперь вопрос. То есть, иными словами, то, что он мог обещать, Это как бы вещь более высокого уровня, чем вот это. Теперь вопрос. Что он мог обещать? А дальше начинаются версии.
3: Этим людям.
4: Да, да. Этим людям. Значит, одно из слабых мест американской аристократии, и я это знаю, потому что я разговаривал на эту тему с человеком, который сам в эту американскую аристократию не входил, но был в нее вхож. Это был такой человек, который не так давно умер, ему было 90 с лишним лет. А я не буду сейчас как бы про него подробно рассказывать. Угу. Я у него взял интервью, когда он сюда приезжал в последний раз. Это было, когда у меня была программа «Пятерка по экономике». Это был 2006 год, кажется. Звали его Линдон Ля-Руш. Желающие могут там посмотреть в справочниках, обратиться к искусственному интеллекту, кто это такой. Так вот, и Линдон Ля-Руш, он это всегда говорил, а мне как бы немножко более подробно рассказывал, что Америкой управляет Британская империя. Под Британской империей он подразумевал не Великобританию, а ту сетевую структуру с центром в лондонском Сити и, соответственно, Королевском дворе, которая, соответственно, вот была выстроена за предыдущие даже не десятилетия, а столетия. Так вот, если вот эту вот структуру выкинут из высшей лиги геополитической, то есть, если стратегические вопросы будут решаться без нее, то с точки зрения американской элиты, вот этой американской аристократии, условной, потому что она никак юридически не закреплена, то в этом случае Трампу много чего простят. Теперь вопрос. А как это будет выкидываться? А выкидываться это будет на уровне саммитов ШОС, БРИКС, АСЕАН, G20.
3: И АТЭС еще туда же, да? Ну, частично.
4: АТЭС, да.
3: АТЭС.
4: Не АСЕАН, АТЭС.
3: АТЭС.
4: Виноват, это я ошибся. Да. Вот теперь смотрите. Да, я вам показываю, как это работает. Значит, на саммите ШОС последняя британская атака на Путина. Два человека британских, это Эрдоган, лидер Турции, и Токаев, лидер Казахстана. И я, кстати, думаю, что это последняя стратегическая ошибка Токаева. И примкнувшие к ним Моди требуют от Путина подписать позорный мир. Ну, или, по крайней мере, остановить военные действия. Путин их посылает. Но интересно другое. За несколько дней до этого в Москву приезжает министр иностранных дел Индии, который в индийской элите, там уже и чисто аристократия есть, но и не аристократия есть, занимает куда более высокую позицию, чем Моди. По понятной причине, потому что Моди вайшья, ну, как это называется?
3: Сословная
4: коптерщик.
3: История?
4: Коптерщик. Это касты.
3: Он
4: торговец, коптерщик, да? То есть ему поручили руководить складом, да? а министр иностранных дел Индии, он, как и полагается, брахман.
3: Элита.
4: Элита. Так вот, значит, скорее всего, опять-таки, это не точно, но так вот. Министр иностранных дел сказал, тут вот на шоссе, Владимир Владимирович, к тебе будет Моди приставать, игнорируй, уже на БРИКС он будет себя вести иначе. Гарантирую.
3: У нас тут микрофоны.
4: Да. Гарантирую. И что же вы думаете? Через две недели на БРИКСе Моди вел себя прямо противоположным образом. Вместе с Путиным и Си. Кстати, на шоссе Си в этой игре британской не участвовал. Значит, дальше они, соответственно, пожимают друг другу руки на БРИКСе через две недели. То есть министр иностранных дел Индии свое обещание выполнил. Да? Моди ведет себя правильно. Почему? А ровно потому, что ему велели. Вот как бы картинка, да? Значит, теперь на Одессе в ноябре встречается Путин, Си и Трамп. И разговаривать они будут о том, как они будут делить мир. Ну и примкнувший к ним Моди. А тут есть некоторая тонкость. Почему? Потому что в Индии есть кланы, в основном еврейского происхождения, которые очень тесно внедрены в Сити. И поэтому было подозрение, что эти кланы, что как бы Сити мигрируют. Да, вот из Сити куда-то там, неважно, в Мумбай или, может быть, даже в Дубай, а, соответственно, а Лондон будет скинут, да, и тогда вроде как бы действительно Лондон исчезнет, но сохранится. Судя по всему, именно за этот план отвечал Моди. Ну, а индийские элиты ему объяснили, что план будет другой, и рулиться все будет не из Лондона, а из Дели, ну, из Нью-Дели, да? Угу. Все, вот картинка. Вот это вот, если это так, если действительно по итогам саммита ОТЭС, а договоренности, на котором будут доведены до города на G20, до города и мира, да, знаете, как римский папа все свои обращения начинает свои фразы «городу и миру». Угу. Городу в смысле Рима.
3: Рима, да.
4: Так и тут, да, вот, значит, городу и миру в Майами будет объяснено. А вот теперь мы живем вот так.
3: Можно я на секунду вопрос? А можно ли в эту логическую цепочку встроить приглашение Владимира Владимировича Путина в Майами?
4: Ну, естественно.
3: Оно логично укладывается.
4: Да. Трамп говорит, ну, Владимир Владимирович, ты же у нас будешь это говорить, да, городу, мы все втроем, да, вот вчетвером, вот мы встанем, да, и городу, и миру, да, и вот этим всем, которые будут на G20, да.
3: Но это теперь революция, по сути, своего рода.
4: Ну, в неком смысле, да, потому что старая модель меняется на новую. Как она будет устроена в деталях, пока непонятно, да, что будет вместо ООН, что будет вместо НАТО, что будет вместо Варшавского договора, как будет устроена финансовая система. И все это потом. Но вот это главное, да, что теперь Совбез ООН будет состоять из 4 стран. Да, вот у них будет право вето. А все остальные будут слушаться. А кто не будет слушаться, тому отключат газ.
3: Причем в прямом смысле этого слова.
4: В прямом смысле этого слова.
3: 10 января.
4: Вот. Теперь понятно, почему 10 января. Потому что 15 декабря G20... Потом католическое Рождество, потом Новый год, потом православное Рождество. И вот когда все отпразднуют, вот тут-то, соответственно, можно начинать спорить о тарифах, о санкциях, обо всем остальном, но уже на новых условиях.
3: А до этого перемирие? Ну, имеется в виду,
4: да,
3: США, Китай.
4: Ну, например, да, будет сказано так, что, ребята, вот мы делим, проводим красные линии, вот санкции мы объявляем против тех компаний и тех, соответственно, структур, ну, США, например, китайских, да, или российских, которые ведут дела на нашей территории. А вот когда вы как бы на свои, это мы не вмешиваемся. Я так для примера, да, это такая вот. Вот, значит, дальше, соответственно, уже понятно. Еще одна важнейшая экономическая вещь, которую сказал Трамп. Это запрет на экспорт
3: дизеля.
4: Солярки.
3: Ну, да.
4: Дизель – это тип двигателя.
3: Ну, дизельного топлива.
4: Дизельного топлива, да. Соляра, да. Соляра. Ценнейшая вещь. Я вот тут по Крыму ездил на дизельной машине. Соляры везде выше крыши. А самое главное, прелесть ее заключается в том, что, в отличие от бензина, в ней можно окурки тушить.
3: Тарахтит только, а так все ничего.
4: Ну, сейчас уже не тарахтит. Он немножко вибрирует. Причем так вот, очень-очень мелко. И это, кстати, вот у меня была кошка, которая в машине с бензиновым двигателем ездила отлично, а в дизельной не любила, потому что ее начинало у нее.
3: Как бы ее. Я думал, запах.
4: Тошнило. Нет, она как бы не пахнет, если хорошо сделано. Так вот, значит, дело в том, что тогда, в конце 80-х, капитализм спасло то, что они раскулачили мировую систему социализма и СССР. Сейчас они собираются раскулачить свою последнюю, предпоследнюю заначку. Последний – это Китай. Это последнее, но Китай специфическая очень.
3: Такая заначка, колючая заначка.
4: Можно ли, не в этом дело, у них ресурсов-то особых нету. Да, они, как бы у них производство, а что производство? Пока производят, есть заначка, перестали производить, нет заначки. А как бы Россия, это были как бы полезные ископаемые и все остальное. Значит, так вот, СССР. А сейчас это последняя заначка, это Евросоюз. И вот уже понятно, да, его лишили дешевых полезных ископаемых, а теперь его лишат еще топлива, уже фактически лишили. Персидский залив закрыт, да. Саудовская Аравия закрыта, приговорили. Угу. Я прошу прощения.
3: Вот. Будь здорово.
4: Все.
3: Да.
4: Все. Все.
3: Ниоткуда брать.
4: Ниоткуда. Что ж такое-то?
3: Значит, вы правы.
4: Ну, я прав, конечно, да, но просто да. Пыль. Да? Значит, да. Вот картинка. То есть, иными словами, мы видим, как у нас на глазах совершаются геополитические
3: разломы, катаклизмы.
4: Разломы.
3: Да.
4: Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме.
3: Да.
4: Да, вот и отсюда вся логика действий Трампа. Вот почему он так себя ведет с Украиной. Украина – это элемент большой разборки. Ему неинтересно решать украинские проблемы. Они будут решены автоматически вот в рамках этой большой разборки. Ему важно получить деньги. Поэтому он Евросоюзу говорит: ребята, мы тут давали Украине деньги через вас или как бы вместе с вами. Деньги будьте любезны вернуть. А как же, а мы, а та Украина, а это ваша проблема. Мы тут сейчас договоримся по поводу границ, где кому чего, а вы... Денежки возвращайте, не будете возвращаться, ну, на первом этапе солярку отключим.
3: Ясно. У нас минутка вот еще осталась. Хотел спросить про цены на дизель и цены на бензин. Я так понимаю, что дизель – это паровозы, ну, то бишь, да, это грузовики, это суда, а бензин – это автомобили. Ну, то есть я имею в виду, что Трампа волнует первое и не очень волнует второе с точки зрения цены. То есть...
4: Нет, почему? Во-первых, дизельные двигатели есть. Ну, просто цена сейчас, насколько я понимаю, цена на бензин $4 за галлон, а солярки $6 за галлон. Вообще говоря, есть места, где дизельные двигатели сильно лучше. То есть, например, если вы едете по снегу...
3: Ну да, да.
4: Ну, я просто знаю, потому что я ездил на дачу, там, где иногда снег не успевали убрать, и на бензиновой машине, и на дизельной. Ну, как бы... дизельные на порядок лучше.
3: Ну, я имел в виду автоперевозки большими трейлерами, это все дизель.
4: Ну да.
3: Да, да, в этом смысле. Да. Как говорил один известный попугай из мультфильма, на самом интересном месте. Сейчас мы отправляемся на новости, сразу после новостей продолжим. Количество вопросов множится, я, кстати, призываю наших слушателей воспользоваться исторической возможностью и вновь задать вопросы. Пишите нам эти вопросы в наш телеграм-канал, вам тут здоровья желают, поскольку, да,
4: Чихнули. Да. Просто как это, пыль в нос попала.
3: Отправляемся на новость, после этого продолжим, не переключайтесь.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку «Север». Ему представили дроны, которые способны наносить поражение в наиболее сложных районах противника. Также министру доложили о создании полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей. На Сумском направлении бойцы взяли под контроль 250 квадратных километров и 10 населенных пунктов. Бои продолжаются еще за 4 населенных пункта. Основные дороги прикрывают от атак беспилотников, а для снабжения подразделений на передовой используют беспилотные системы. Также министру представили наземные роботизированные комплексы. Их используют против бронетехники для минирования укреплений и доставки грузов на передовую. Министерская встреча по запуску переговорного процесса по Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке проходит на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров отметил в своем выступлении, что Россия предложила формировать новую архитектуру евразийской безопасности в качестве основы для мирного поступательного развития всех народов нашего самого крупного и самого богатого континента, который просто живет несколько древнейших цивилизаций. Во встрече приняли участие представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы, Ирана. В качестве наблюдателей без присоединения к совместному заявлению участвуют Турция, Иордания, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Узбекистан, Шри-Ланка, Индия, Таиланд. Двое мирных жителей погибли в результате атак дронов ВСУ по рынкам в Горловке, сообщил мэр. Ранее стало известно, что в пятницу украинские военные с помощью БПЛА атаковали рынки в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки. В городе действовала повышенная беспилотная опасность. Как заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, атака ВСУ по рынкам показывает инстинкт бить по беззащитным. Украина вступает в самую сложную фазу конфликта из-за проблем в экономике, заявил экономист из Европейского банка реконструкции и развития Димитар Богов. Как отмечает специалист, ухудшение положения Украины связано в том числе с нехваткой рабочей силы. В начале сентября президент России Владимир Путин предрек Украине на фоне ударов России минимум 3 возможных кризиса – валютный, бюджетный и банковский. Композитор, джазовый саксофонист, народный артист России Алексей Козлов скончался в возрасте 90 лет, сообщили РИА Новости в его семье. Музыкант стоял у истоков отечественного джаз-рока, участвовал в российских и зарубежных джазовых фестивалях. В 1973 году Козлов основал ансамбль «Арсенал», ставший одним из первых профессиональных джаз-рок-коллективов в СССР. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
7: Откуда деньги у людей?
8: Хороший вопрос.
9: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
10: 17.33 в Москве. Я Александр Кузьмак. Здравствуйте. Продолжаем беседу с Михаилом Леонидовичем Хазиным в рамках традиционного эфира в это время суток, как и всегда. И очень интересные вопросы стали приходить, за что вам большое спасибо. Я к слушателям обращаюсь. Вопрос связан с двумя крупными авиакорпорациями, крупнейшими в мире, Боингом и Эрбасом. Что будет с ними в условиях и сужение рынка, как здесь написано, и вообще того, что будет происходить. А я бы его еще немножко экстраполировал вообще на транснациональные корпорации. Ведь и Boeing, и Airbus — это транснациональные корпорации. Они же по всему миру собираются тоже. Что будет в этой ситуации? Какое место они займут? Какую роль сыграют в свете изменения вот такого, о котором вы рассказывали?
11: Ну, смотрите, да, вот есть такой политолог и экономист, я бы даже сказал, скорее специалист по управлению, Кемиль Аскерханов. Он живет в Баку.
10: Читал его последний пост.
11: Да. Вот он написал совершенно потрясающий текст по поводу безопасности. А я его опубликовал на канале Клуба улицы «Правда». И, соответственно, в этом канале он объясняет, что ключевым, что, во-первых, из информационного пространства и цифрового мы постепенно переходим обратно в физическое, потому что те, кто считают, что сейчас мы живем в цифровом пространстве, те не понимают, какое количество энергии, металла и всего остального нужно для того, чтобы работал один дата-центр. И второе, что в стоимости любого актива цифрового все, да и не только цифрового, все больше и больше становится безопасности. Вот, например, Евросоюз считал, что он обеспечен сырьем, а потом бах-бах-бах, да, Северный поток взорвали,
10: Проливы перекрыли,
11: и что теперь делать? То есть оно как бы вроде как бы в мире есть, но глобальных рынков больше нет. Ну и дальше, соответственно, кабели, да, хуситы в тапках, значит, ныряют и перегрызают кабели подводные.
10: Прямо в тапках.
11: Ну, естественно, да, прямо и зубами перегрызают или ножами. Да. Желающие могут в интернете посмотреть, как устроен этот самый кабель и какая у него обмотка и оплетка бронированная. Да? Вот, значит, ну и так далее и тому подобное. По этой причине никто из вот этих вот центров валютных зон, ну или вот четырех стран, не допустит ослабления своей безопасности. В том числе ситуация, при которой кто-то может управлять самолетом, который летит на их территории, недопустима. По этой причине все самолеты будут, как будут самолеты российские, будут самолеты китайские, будут самолеты индийские, будут самолеты американские. Европейских не будет. Вот, а разумеется, это все пройдет не сразу, будет некий процесс. Не исключено, что кто-то будет это как-то использовать. Ну, например, влезет в систему управления какого-нибудь Боинга, который летит над Индией, и его грохнет. Кстати, есть несколько историй, в которых можно заподозрить такого рода процесс. Один из них это падение Эрбаса, по-моему, в районе Перми, пассажирского, у нас. Но тут вопрос сложный, да, я не берусь сказать, а может Боинг, я сейчас не помню точно, кто там упал в Перми. Но это было давно, лет 10 назад. Вот, значит, и такого рода историй много.
10: Боинг.
11: Боинг, да, ну, да. Правильно, да, потому что тогда еще американцы не умели Эрбасы взламывать. Сейчас, видимо, уже умеют с учетом искусственного интеллекта. Значит, вот эта вот картинка, она очень показательна. А экономика будет совсем другая. Совсем другая. Вот почему так принципиально важно, что мы какие-то критические технологии сохранили. В том числе мы сейчас не можем строить много самолетов, но можем построить один самолет. Если можем построить один, ну, грубо говоря, один в год, да, два в год, то теоретически можно как бы ускорить. Да? Вот, другая ситуация, когда вы вообще... Вот,
10: нет технологии.
11: Когда нет технологии вообще. Тут сложнее, но придется. Да? Я, кстати, очень рекомендую всяким мальчикам и девочкам, которые, значит, программисты, еще что-то, которые сейчас бегут на Запад, крепко подумать. Потому что, во-первых, если они убегут, они уже назад не вернутся, потому что их как бы закрюкуют намертво. Угу. Я не буду... Кстати, рекомендую посмотреть тот же самый фильм «Миллиардеры», сериал. Там очень подробно...
10: «Миллиардеры» или «Миллиарды»?
11: «Миллиарды».
10: «Миллиарды».
11: «Миллиарды», да, виноват. «Миллиарды». Там очень четко описано, как работает прокуратура, как работают те миллиардеры по части того, как они людей крюкуют. Обращаю внимание, там нету спецслужб, поэтому на самом деле все еще тоньше, грамотней, и как бы человеку, который с этим не знаком, выскочить невозможно, а который знаком, на самом деле тоже невозможно. А как бы в чужой стране, когда к тому же потребность начнет падать, ну, выше как бы уровня шестерок вы не подниметесь. Кто-то скажет, ну вот, соответственно, если я буду получать 10 миллионов долларов в год, то мне и наплевать. А на самом деле вас ограничат настолько, как бы чем больше у вас денег, тем больше вы ограничены. И, соответственно, и попытка соскочить это... Вы знаете, я как бы тут у меня просто имеется... Личный опыт, я в процессе своего, так сказать, движения по карьерной лестнице перешел как бы верхнюю точку, да, сочетание свободы и возможностей. То есть, когда я был начальником департамента в Министерстве экономики, у меня бы еще было очень много свободы, потому что меня еще не видели. А в одном Министерстве экономики было 38 департаментов. И то, что я как бы игрался в серьезные игры, многие не видели.
10: Среднее звено.
11: Да, но уже, будучи начальником департамента, я уже был там ответственным секретарем правительственных комиссий, был вхож во многие кабинеты в Белом доме и даже в администрации президента. Ну, то есть вот как бы... А вот когда я стал, ну, формально заместителем, а реально начальником управления в администрации президента, то я уже был под тотальным контролем. Каждый мой шаг отслеживался. Мне постоянно вставляли палки в колеса просто так, да, чтобы я не путался под ногами. Ну и так далее и тому подобное. Если раньше я мог в том же Минфине практически к любому заместителю министра или там первому заместителю просто прийти и сказать, так, вот бумага, надо подписать. Ну я не хочу, я говорю, надо. Ну и дальше как бы начинались там как бы разговоры всякие. Ну обычно, ну собственно, не было случая, чтобы не подписали. А вот соответственно, когда я уже работал в администрации, то любое мое появление тут же говорит, ага, почему он пришел, а какой там проект, а кто с кем, а кто там кому, ну вот все, да. Так вот будет абсолютно такая же ситуация, да, колоссальный объем работы, дикие проблемы, давление на жену, давление на детей, ну и т.д. и т.п. Да? И малейший шаг влево-вправо, причем, ладно, если приказ один, да, а если приказов два, и они как бы не совсем друг с другом совпадают. То есть это как бы очень... Еще раз. Все, кто может, бегите срочно обратно в Россию. Вот это... Совет.
10: Про ТНК, верну вас к ТНК.
11: К ТНК. Да. Так вот, к ТНК. ТНК будут разделены между валютными зонами. Будут, первое время будут технологии, которые монопольные, но они постепенно будут как бы тоже размазываться. Вот. И причем будут договоренности. То есть вы нам даете вот эту технологию, мы вам даем вот эту технологию. И будут как бы демиурги договариваться. После чего фирму, которая производит, будут как бы... Это будет не просьба и даже не предложение, это будет приказ.
10: То есть, грубо говоря, Boeing станет американской компанией.
11: Boeing станет американской компанией и заниматься будет, соответственно, Северной Америкой и Латинской Америкой. Угу. Вот. Значит, Россия будет заниматься своей Восточной Европой, Центральной Азией, арабским миром и частью Африки. А кто будет заниматься Европой, пока непонятно, что будет с Европой.
10: Ну, судя по тому, что вы рассказываете, каменный век.
11: Ну, то есть, нет, у нее есть шансы попасть в каменный век. Ну, например, как бы, почему? А Великобритания, например, станет колонией Индии.
10: Кто-то потирает руки там в Индии. Ну, это все... ну, шутки шутками, но тем не менее, да. Ну, вот,
11: и тогда Индия будет поставлять самолеты в Великобританию.
10: Ну да, то есть в целом ситуация безресурсная в Европе, она только к этому и ведет, да, других, ну, вот, вариантов,
11: смотрите,
10: нет.
11: Да, вот Соединенные Штаты Америки объявили, да, вот как бы мне просто позвонил один мой знакомый, который должен был лететь куда-то через Катар. Он говорит, ты знаешь, говорит, я не могу лететь. Почему? Потому что Соединенные Штаты Америки запретили иранским самолетам летать за пределами Ирана. Многие аэропорты перестали принимать иранские самолеты. А Иран тогда объяснил Катару, что, ребята, тогда вы вообще летать не будете. Любой самолет, который взлетает из Катара, мы будем сбивать. Не хотите принимать иранские самолеты, не будете принимать никаких. Посмотрим, чем это все закончится.
10: Тогда вот какой вопрос. Опять же, прям по ходу. США отдельно. Доктрина Монро, Южная Америка, все понятно. Россия понятно, Китай понятно. А между тучами, между ними будет что?
11: А между ними будут два. Либо граница, красная черта. Это ваша, это наша.
10: Серая зона, дикое поле.
11: Либо будет зона свободной охоты. Вот я думаю, что Европа, Западная Европа станет зоной свободной охоты. Кто захватит? Ну, грубо говоря, если Россия сможет захватить Финляндию, захватит. Сможет захватить Швецию, захватит.
10: И не обязательно физически.
11: Не, ну, как бы, ну, как бы и физически, и не физически. То есть Швеции будет сказано, ребята, да, ни один самолет у вас, кроме нашего, не взлетит, значит, бензина не будет, ну, просто бензина не будет, да, и вот этого не будет, точка, все. Да?
10: То есть именно поэтому, можно ли сказать, что именно поэтому сейчас с политической точки зрения, и поэтому тоже мы не торопимся с Европой вообще что-либо делать, ждем, пока там прояснения произойдут.
11: Смотрите, они с такой скоростью деградируют. Нет, тут есть свои тонкости. В Германии, например, делается неонацистский проект. Беда состоит в том, что на смену, ну, как бы, что такое альтернатива для Германии? Все считали, что это не партия в таком классическом смысле, а это группа маргиналов, которые сопротивляются правящей элите. Результаты АДГ в Саксонии, в Померании и в Берлине четко показали, что это что сложился альтернативный политический проект, который условно можно назвать капитализмом при Вилле Бранте или при Шрёдере. То есть, иными словами, при которой Германия является младшим партнером России, получает за это сырье и т.д. и т.п., ну и как бы и обеспечивает России недостающие там технологические проблемы. Да? А все. При этом, правда, возникает вопрос, если это так, а что делать с Польшей? Ну, понимаете, в 1939 году эту проблему решили ликвидировав Польшу, поскольку мы гуманисты, мы же не будем истреблять поляков физически. Поэтому...
10: Мы их защитим от...
11: Значит, нет, да. Просто пускай живет как хочет. Да, но только вот как бы ведет себя правильно. Кстати, это очень интересная штука, это многие не понимают. А когда американцы сделали социологический опрос по уровню, ну, как бы по шкале либерала-консерватора. И, грубо говоря, абсолютный либерал – белый цвет, абсолютный консерватор – черный цвет, и, значит, такая вот градация. Да? Они с интересом обнаружили на карте Польши границу Российской империи. Вот то, что правее – это сильно более темное, чем левее. То есть люди, которые... прадеды которых жили при Российской империи, обращений там сейчас в Польше нету ни православия, ни еще чего-то. Они оказались куда более консервативны, чем вот эти. Ну, вот.
10: Правильно ли я понимаю, что в этом случае страны, которые окажутся в этой самой зоне свободной охоты, будут решать или за них будут решать, а не за большевиков или за коммунистов, как в том анекдоте, налево или направо?
11: Да,
10: куда-то
11: да, да.
10: Надо
11: они будут
10: будет
11: решать,
10: пришвартоваться.
11: Да, да, им придется решать или туда, или сюда. Вот. И вариантов нету, да, потому что иначе у них просто ничего не будет. Ну, да. А иначе каменный век.
10: А как-то в одной из предыдущих программ, я помню, мы уже говорили на эту тему, получается, что наступила некая пауза, поправьте меня, если я неправильно помню, когда политики сначала решат, что будет, а вот потом экономисты будут как бы выстраивать уже, так сказать,
11: примерно
10: модели
11: так, да.
10: И все остальное.
11: Да, именно так, именно так.
10: То есть мы еще поживем некоторое время в ситуации политического хаоса, вот такого,
11: ну,
10: вот, когда
11: деваться,
10: непонятно,
11: да,
10: так сказать,
11: как бы, такова солярия,
10: кто
11: да?
10: И что. Вопросов много пришло. Вопросы, они, правда, такие, как вы сказали, по ранжиру. Они по ранжиру на несколько уровней ниже, но если вы не против, я их таки зачитаю. Вот, например, вопрос тоже поднимаете, и вы его поднимаете периодически. Работаю инженером в авиафирме. Скажите, как бороться с эффективными менеджерами на начальственных должностях?
11: Вы знаете, я, соответственно, тут вот вчера провел закрытый эфир по итогам наших выборов. Я, естественно, не буду рассказывать то, что я там рассказал, прежде всего, потому что это не совсем политкорректно, и, соответственно, начальство будет ругаться.
10: На то он и закрытый.
11: На то он и закрытый, да. Но одну вещь я хочу сказать, что если в Германии политические проекты конкурируют как бы на выборах, потому что там есть как бы некоторая культура партийной дискуссии. Она, правда, специфическая, ее пытались истребить, ну, как бы, через уничтожение АДГ, но, похоже, она все-таки возобразилась. У нас такой культуры нет. Но у нас уже есть альтернативные либеральным политические проекты наверху. Результаты выборов означают следующее, что либеральная элита решила дать последний бой. Сформулируем это так. Это последний бой. Дальше ей придет конец.
10: Вопрос зачитаю как есть, потому что он прям с таким количеством знаков препинания. По законам бумеранга может так и получиться, станет индийским штатом, имею в виду Британию. Это самое ужасное, что может стать с народом потерей идентичности. Как вы считаете, есть ли шанс у народа Британии остаться при своей идентичности? По-моему,
11: ну,
10: они уже его потеряли.
11: Но они же не рожают.
10: Да.
11: А если и рожают, то как бы мало. Поэтому я думаю, что особо нету. А вот у нас надо бы, конечно, увеличить рождаемость русского населения.
10: Да. Тоже вопрос зачитываю как есть. Почему бы экономисту не посчитать, сколько США зарабатывает на перекрытии проливов и уничтожении Эмиратов? В общем, на искусственно созданном кризисе. Ну, точка зрения.
11: Вы понимаете, это вопрос бессмысленный. Потому что сегодня зарабатывают не государства, а зарабатывают элитные группы. Да, вот сколько зарабатывают те люди, которые стоят за Трампом? А все ли эти люди живут в Соединенных Штатах Америки? Да. А сколько зарабатывают те люди, которые стоят за КСИРом? А живут ли они в Иране? Может, они и не в Иране живут? Ну и, наконец, последнее. Вот эти вот индийские кланы, еврейские по происхождению, которые дружат с лондонским Сити, кому приписать те деньги, которые они заработали честным трудом, да? И держат, например, в Дубае или еще где-нибудь. Это что? Это Объединенные Арабские Эмираты заработали? Или это Лондон заработал Сити? Или это Индия заработала? Понимаете? Поэтому тут как бы нужно очень четко сформулировать задачу для того, чтобы приступить к ее решению.
10: И тогда, что значит искусственно созданный? Он же всегда, то есть лишь люди, да, ну, то есть, да. А вопрос такой, на 5 минут оставшихся, да. А вот вы сказали, стоят за Трампом, стоят за там, Моди, стоят еще за кем-то, Лондон там за кем-то стоит, или в Лондоне кто-то за кем-то стоит и так далее. А что государственная идентичность, национальная идентичность, они прямо, мы их как бы совсем обесцениваем в этих рассуждениях? Или все-таки здесь эта связка еще как-то сохраняется?
11: Нет, она еще работает, и мы это видим в нашей стране. Да, попытка сломать как бы русскую идентичность в части того, что мы должны победить, не сработала. А попытка была явно совершенно выражена.
10: Ну, мы такие одни, или там Китай
11: тоже? Нет, есть. Почему? В Китае как бы все немножко хитрее, потому что я не знаю, как в Китае. Там, кроме того, Китай — это такая мозаичная страна. Китайская армия — это в основном маньчжуры. А ну, как они вспомнят о своей идентичности? Ну, и так далее, и тому.
10: Ну, у нас армия тоже многонациональная, но, тем не менее, еще какая многонациональная?
11: Ну, у нас, тем не менее... Нет, у нас, тем не менее, армия как бы русская, да, и, ну, по, да, и по характеру, и по менталитету, и т.д., и т.п. Понимаете, тут есть целая куча тонкостей, да, если мы начнем смотреть национально, ну, например, очень сильна национальная идентичность в Японии. Это я точно знаю, я там был.
10: Да.
11: Вот, еще где-то она сильна. Вот сейчас пытаются вот эту национальную идентичность восстановить в Германии и натыкаются на проблемы. Да, кроме того, в Европе есть идентичность национальная, а есть, например, религиозная. Бавария католическая, а остальная Германия протестантская. Ну и так далее и тому подобное. То есть тут целая куча тонкостей. И на самом деле в условиях острого кризиса есть попытки вытащить разные идентичности. Есть три вида идентичности, которые можно использовать для захвата власти в условиях острого кризиса. Первое – это национальная идентичность, это вот нацизм. Да? Ну, я имею в виду, так сказать, экстремистские варианты. Да? Второй вариант – это религиозный экстремизм, типа наплевать кто-то по национальности, я мусульманин. Или... Ну, вот,
10: ну да, да, понятно.
11: То, что
10: да.
11: сейчас
10: во что ты веришь.
11: Да, во что ты веришь. Да. И, наконец, третья идентичность – это коммунистическая. Да, пролетарии всех стран, соединяйтесь. У СССР не получилось разбудить эту идентичность. Но в условиях острого голода эта штука может сработать.
10: Вавилонскую башню напоминает, честно говоря.
11: Ну да.
10: Так вот со стороны, вот из того, что происходит. Михаил Леонидович, остается две минутки. Вопрос от слушателя Александра Кузьмака, вот, то есть от меня. Вот можно ли, вы столько книг на эту тему написали, из них следует распад той части мира, которая себя объявила там глобалистами или долларовая система и так далее. Можно ли распад этой системы считать, с одной стороны, первопричиной того, что сейчас в мире началось, а с другой стороны, как бы понимание лидерами других стран, таких как Россия, Китай или кого-то еще там, где оно есть, это понимание, то есть встретить этот распад, соответственно, и создать на его фоне новую модель. То есть вот...
11: Ну, новой модели пока
10: слова,
11: нет.
10: Да.
11: Новой модели пока нет, и у нас ее тоже нет. То есть у нас есть политические лидеры, которые понимают, что нужно принимать политические решения, но они пока не в состоянии, грубо говоря, назначить на управляющие должности тех людей, которые в состоянии, например, сделать под это адекватную экономическую модель. А по всему миру примерно то же самое.
10: То есть ждем.
11: Ждем, да, это первое. А второе, да, понимание того, что старая модель рухнула, есть. Понимание того, какой будет новая модель, нет. Значит, ну я, собственно, тут уже завершая, скажу, mm-hmm. что мы сделали новый канал клуба «Улица Правды», а клуб «Улица Правды» специально создан для того, чтобы обсуждать вот это вот образ будущего, модели будущего. Не только российские, но и мировые. Значит, первое заседание в этом сезоне будет 8 октября, и я как бы рассчитываю на то, что мы эти темы будем активно обсуждать.
10: А после этого какие-то материалы можно будет...
11: А материалы будут на канале клуба, да.
10: Ага, понятно. Спасибо вам большое, Михаил Леонидович. Это была программа «Это час» мы провели вместе с Михаилом Хазиным, экономистом. По мне, так, один из самых интересных, который был у меня непосредственно с вами. Спасибо вам огромное. Ну и до встречи через неделю, да, или через две?
11: Нет, через две.
10: Через две недели.
11: А может, через неделю. Зависит от того, как я буду в командировке.
10: Оставайтесь на радио «Спутник».

Партнерство ЕС и Канады. Контекст. Трансформация мирового устройства оборачивается геополитическими конфигурациями, которые ранее невозможно было представить. Западный мир, как единое целое, распадается, а на его обломках появляются новые локальные блоки. Один из примеров – сближение Евросоюза и Канады. Брюссель предложил этой стране статус первого ассоциированного члена. Урсула фон дер Ляйен считает, что партнерство может быть выведено на максимальный уровень. Инициатива европейцев объяснима. Их отношения с Дональдом Трампом в состоянии ниже плинтуса. При этом США ведут жесткую торговую войну и с соседней Канадой. Той самой, которая по определению Трампа не захотела стать самым любимым штатом Америки. Канадские власти пообещали Вашингтону ответить на введенные пошлины абсолютно симметричными мерами. Разумеется, полноценным членом ЕС Канада не станет даже в отдаленной перспективе. География мешает. Но качественно изменить степень отношений с Европой

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 6 вечера, в Хабаровске час ночи. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные продолжают поражать украинские цели. На судне у берегов Камчатки произошел пожар, есть пропавшие. В Германии школьники протестуют против обязательной военной службы. Далее подробности. Российские вооруженные силы ударили по дата-центру дата-группу в Киеве. Он обеспечивал обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Также поражены логистические центры в Киевской области, которые использовали Минобороны и другие силовые структуры Украины для хранения товаров двойного назначения и сухогруз в Одесской области, доставлявший военные грузы в порт Черноморска. Два человека пострадали в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак БПЛА ВСУ на грузовые автомобили, сообщили в оперативном штабе региона. Там добавили, что в больнице оказали помощь мужчине, который получил касательное осколочное ранение при атаке FPV-дрона. Односторонние ограничения на море грозят нарушением глобальной морской логистики, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. В пятницу по инициативе Индии и Либерии в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось инаугурационное заседание группы друзей безопасности судоходства и моряков. В своем выступлении директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов подчеркнул, что Россия строго соблюдает нормы международного морского права, прежде всего Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и не приемлет избирательных и политически мотивированных действий отдельных государств. Пожар произошел на судне «Триумф» у берегов Камчатки. 25 человек экипажа эвакуированы проходящим судном «Персей». Четверо пропали без вести, сообщил РИА Новости в диспетчерской службе наблюдения за флотом Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. Поиски пропавших продолжаются. Распространение огня на поселок Губерля в Оренбургской области не допущено, угроза населенному пункту снята, пожар локализован, сообщает пресс-служба МЧС. Ранее стало известно, что ландшафтный пожар с огненным фронтом порядка 1 километра бушует в регионе, есть угроза населенному пункту. Позднее ведомство уточнило, что пожар уничтожил 10 садовых домиков, эвакуация населения не потребовалась. Массовые забастовки немецких школьников против обязательной военной службы охватили около 100 городов по всей Германии, передает местное агентство. По данным организаторов, в забастовках приняли участие порядка 45 тысяч школьников. Сначала учащихся попросили заполнить анкеты о готовности служить в армии, а теперь объявляются уже и обязательные медосмотры, которые, по сути, должны были начаться только в июле следующего года. Папа Римский Лев XIV предупредил, что стремительное развитие искусственного интеллекта и технологий может привести к появлению рая машин, который будет вторгаться в повседневную жизнь человека и влиять на нее. По его словам, он посвятил свою первую энциклику теме искусственного интеллекта, чтобы вернуть человека в центр любого размышления. Понтифик в пятницу утром прибыл во Францию с 4-дневным визитом. В ходе него он посетит Париж, и в том числе штаб-квартиру ЮНЕСКО, город Мец и святилище Богоматери в Лурде. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всем большой привет. Это «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Меня зовут Татьяна Ладяева. Мы всех приветствуем. Дим Юрьевич напротив меня сейчас тоже поздоровается со всеми.
3: Добрый вечер, Татьяна. Слушателям и зрителям привет.
2: Призываем подключиться к нашей видеотрансляции. Она идет везде, где вам удобно. Это Рутуб-канал

0: группу ВКонтакте, Макс-канал, Телеграм-канал, в общем, у кого что работает, либо просто где кому нравится. Прямо сейчас мы читаем, что Владимир Путин приехал в Мариинский театр на форум объединенных культур, который уже второй день проходит в Санкт-Петербурге, поэтому мы будем следить за заявлениями главы государства, ну и во время эфира, я уверена, что там что-то будет... И не только про культуру, но это такое мое подозрение, мой прогноз. Вот посмотрим, насколько я права или не права. Но в городе действительно рассказывайте.
1: Я еле успел проскочить. Вот. За мной обводный канал перекрыли наглухо уже. Вот. Хорошо приезжать за полтора часа.
0: Да, Дим Юрьевич в этом плане очень, очень дисциплинированный
1: опасно,
0: человек.
1: Опасно.
0: Да.
1: Других подведешь, сам-то ладно.
0: Я поэтому, даже если вас нет за полчаса до того, как начинается наш эфир, я где-то начинаю уже дергаться, думаю, так, кто украл? То есть, понимаете, вот это состояние. Но это очень хорошее качество. Вот я считаю, что лучше заранее приезжать, да, нежели наоборот, какие-то опоздания ты заставляешь, что других людей нет. Я сама буду нервничать, если я опаздываю, я вот так вот скажу. А уж когда кто-то другой, ну, никогда не понимала. В общем, будем следить, потому что тут вот сейчас уже приходит сообщение о том, что культура способна наводить мосты сквозь противоречия. Также Владимир Путин рассказывает об историческом развитии России. Более предметно и конкретно, наверное, надо тоже посмотреть, да, вот что он говорит. Но пока только короткими заголовками. Вот культура способна наводить мосты сквозь любые противоречия, даже несмотря на санкции. Насколько культура, правда, может нас, ну, где-то помирить, примирить, ну, либо хотя бы
1: процесс
0: точки соприкосновения.
1: В том числе и культура. Безусловно, надо воздействовать и через нее.
0: А культура в этом плане – это какой-то конкретный жанр,
1: но
0: или это очень общее?
1: Последний оплот настоящей культуры – балет, классическая музыка и прочее. Подразумевать под культурой вот это, что творят сейчас, как-то сложно уже.
0: Ну, а с другой стороны, вот, ну, вспоминается это больше про спорт, в том числе во время различных военных конфликтов. Это и на примере нашей страны можно говорить. Вот все-таки, когда собирался матч, и, кстати, относительно недавно, помните, мы с вами говорили о возможности хоккейного матча между России и Америкой. Ну вот было там от кого-то такое предложение, либо в теории, что это было бы возможно, и, соответственно, тогда бы мы, вот, может быть, подружились бы заново.
1: Ну, это вряд ли,
0: но культура,
1: конечно,
0: же,
1: но
0: в этом плане
1: некий
0: такая
1: шажок
0: же
1: сделать навстречу друг другу – это полезно, что в рамках спорта, что в рамках культуры, да.
0: Ну, понятно. Так, давайте по поводу исторического развития России посмотрим, есть ли какие-то детали. Ну, пока только то, что Россия исторически развивалась как пространство взаимодействия народов. Единство для России – это сплочение. Может быть, мы что-то еще добавим, что-то это по единству.
1: Привычное. Открываем повести временных лет, обнаруживаем, что пять племен, которые призывали Рюрика, из них два условно-славянские, остальные не славяне. Обратите внимание, тысячу лет назад дружно жили. Так и теперь. И дальше так должно быть. Да.
0: Ну, дружно, но, мне кажется, может быть, были все равно какие-то.
1: Естественно, а как без этого? Дружба – это в детском саду, там дружат, не дружат государства и народы, они несколько не так устроены.
0: Можно ли вообще тогда сказать, что какое-либо государство дружит с другим? Вот мы с Белоруссией являемся союзниками, партнерами, надежными, то здесь никаких вопросов это не вызывает. Но правильно ли по отношению к другому государству говорить, он мой друг?
1: Ну, в обыденной речи, безусловно, да. Наши друзья.
0: На политическом уровне нет.
1: Да, на политическом у всех разные интересы, и дружбой они не называются. Все ищут взаимную выгоду. И это правильно. И этим надо пользоваться для укрепления дружеских отношений. Например, вот в России дешевые углеводороды. Правильно ли дружить с Россией? Конечно, правильно. Вот для нас это правильно, чтобы с нами дружили. И для Западной Германии, например, даже при советской власти было правильно с нами дружить. Тогда мы строили к ним такой газопровод Уренгой, Помар и Ужгород. Задрали в телевизоре натурально, ну, Советский Союз, там это вот просто красной строкой. Такая там ветка, такая нитка, насосные станции там перекачивающие туда-сюда. должны были построить две нитки. Рейган не допустил, то есть только одну. Угу. Ну вот, дешевый российский, советский тогда газ потек в Германию. Германия натурально расцвела от этого дела. Плохо ли это для Германии? Хорошо. Плохо для американцев. Они все это дело старательно душили, не допуская никаких хороших отношений между Германией и Советским Союзом, между Германией и Российской Федерацией. Ну вот сейчас у них наиболее успешный, так сказать, момент. А нам выгодно дружить.
0: Угу. Давайте я тогда пока последнее заявление зачитаю, которое коротко и тезисом вижу. Россия всегда открыта к самому тесному взаимодействию в сфере культуры. Напомню еще раз, Владимир Путин сейчас в Петербурге находится. Ну и, собственно, с такими, да, выступлениями в связи с тем, что угу. проходит культурный форум в Питере, ну, собственно говоря, выступает. Я предлагаю к этому после новостей еще вернуться, когда какие-то детали появятся, и обязательно еще обсудим. Одно из важных событий, которое было на этой неделе, это Генассамблея Организации Объединенных Наций. Вот с одной стороны, там столько было лидеров, столько было ярких высказываний, а с другой стороны, как будто бы глобально плюс-минус все одно и то же. Вот особенно, если мы будем говорить про выступление президента США Дональда Трампа. Ну, про что? Про Гренландию мы с вами неоднократно говорили. Он там тоже высказался, хотя в итоге они все-таки подписали соглашение вот действительно о том, что, значит, контроль будет. По поводу России и Украины. Ну, что? Что? Да, надо им помириться. Но особо-то больше ничего и нет по этому поводу. По поводу Ирана и ядерной программы. Ну, естественно, сказал, что США не допустит появления у Ирана ядерного оружия. Мы это слышали, но при этом тоже мы знаем, как дела обстоят. Что он еще говорил? Что, значит, год назад война в Газе продолжалась, заложники оставались в туннеле Хамас. По его словам, после этого на полях Генеральной Ассамблеи ООН были предприняты первые шаги для изменения ситуации, но мы при этом тоже видим, что ситуация не сильно изменилась. В общем, что мы... Ну, какой, может быть, вывод мы из этого все равно можем сделать?
1: Сотрясение воздуха. Вот все, что он говорит, сотрясение воздуха. Что ты там с этой Украиной? Ты участник этого конфликта на стороне нацистской Украины. Чего ты там про какое примирение рассказываешь? Ты раньше просто поставлял, а теперь продаешь туда оружие, поставляешь развединформацию, военных специалистов и прочее. Какое там примирение изображает из себя там неведомо что? Иран, что? Ну, нанесли Ирану, безусловно, нанесли серьезнейший экономический ущерб, да, там утопили флот и прочее. Ну, что, Иран сдался? Нет, не сдался. Вот вам асимметричные меры. Перекрыли пролив, и больше вы там плавать не будете, пока Иран не разрешит. Вот они не разрешают летать иранским самолетом, а иранцы бодро говорят, ну, значит, никакие самолеты здесь летать не будут. Правильно делают. Ну, и что ты там можешь сделать? А с другой стороны, хуситы уже подкрались к этому Баб-эль-Мандебскому проливу, который по-русски называется «пролив слез».
0: Видимо, это он так переводится?
1: Да, видимо, это слезы Трампа, я так подозреваю. В общем, все эти сотрясения воздуха. А что ты можешь-то? Ну, покажи, чего ты можешь. За все время вот этого второй заход, так сказать, Трампа на президентство, ну, выкрал Мадуро. Ну, это успешно, да. А все остальное сплошные провалы. Что ты там, какую-то там Гренландию, ты же себе ее хотел забрать. У вас там и так была военная база.
0: Так он скажет, что смотрите, по поводу Гренландии мы подписали документ. Мадуро выкрал, все про него забыли, теперь я пообщался с исполняющим обязанности.
1: Мы еще ничего не видим, что что-то там в этой Гренландии происходит. Мы еще ничего не видим. Все эти рассказы, это вот чисто для внутренней аудитории, как Зеленский врет исключительно для своих, так и этот заливает исключительно для своих. Готовится.
0: Ну, сравнивать, может быть, на 100% не надо, но...
1: Любая аналогия ложна, но вот это вот для присутствующих вообще ни о чем. Что сказать-то хотел? Дела покажи, дела. Воздух сотрясать не надо. Забрал Гренландию? Нет. Забрал Канаду? Нет. Что ты там еще хотел забрать?
0: Он с ними заключил
1: сделку. На карте нарисовал, да, и в Луну это... воткнул флаг. Он сказал, любит. Что и Луна американская тоже. Это вот явление одного порядка.
0: Ладно, а по поводу Зеленского и вот их совместной посиделки. Что, как это выглядело?
1: Никак. Вот обрати внимание, с какой частотой он встречается с Владимиром Владимировичем и с какой частотой встречается с Зеленским.
0: Ну, Зеленским чаще.
1: Ну, там не то, что чаще, постоянно, так скажем.
0: Зато атмосфера и обстановка совершенно другая.
1: Но здоровье, все равно ты с ним встречаешься, все равно ты продаешь туда оружие. Ты сторона конфликта. А этот барбос в каких-то этих самых вот тебя не слушается. Его это бесит со страшной силой. Ну как же так? Я тут президент США, а какой-то этот наркоман в курточке меня не слушает. Наркоман, кстати, в этот раз выглядит особенно гнусно. Он всем рассказывает, что это такой тяжелый стресс. Я непрерывно крутя носом, такой действительно, да, только и спасаешься, естественно, колумбийским продуктом. Безобразно выглядит. Он уже даже скрывать это не может. То есть, ну, как-то, знаешь, там люди, ну, задумайся, не подноси руки к носу, не шевели носом там, не вытирай нос, ничего. Так он не может. Он не то, что не хочет, а не может. Ну, вот вам дерганный наркоман, с одной стороны. С другой стороны, президент США, который на него воздействовать никак не может.
0: А он в черной рубашке, да, если правильно?
1: Да, опять там в каком-то барахле. Ну, и все эти обсуждения. Мы как там по энергии? Давайте обоюдно не бить по энергетике. Мы же помним, совсем недавно Зеленский объявил 40-дневный план по принуждению России к миру. И как? Как под руководством инструкторов НАТО, как удалось Россию принудить к миру? Оказывается, нет. А чего вы там забегали-то, как тараканы ночью на кухне? Оказывается, выбивают украинскую инфраструктуру эти коварные русские. И ничего, что у вас там Starlink висит, а у нас нет такого количества спутников. Ничего, ничего, друзья. Почему-то ракеты прилетают туда, куда надо. Электричество ломают, сталелитейные производства встали, их уже не восстановить. То есть, ну, силами этой самой Украины они их не восстановят, а кому это и зачем надо, вообще непонятно. Пароходы не плавают, тепловозы не ездят. Все у вас прекрасно. Давайте поговорим об энергетическом перемирии. Говорить давайте, наносим удар вот туда, вот туда, вот не останавливаем. Как правильно товарищ Лавров сказал? Переговоры, пожалуйста, боевые действия никто останавливать не будет. Зачем остановка боевых действий? Для того, чтобы перегруппироваться, подвести свежий личный состав, подвести боеприпасы, оружие, вот для этого и им надо. Соответственно, нет, никаких перемирий быть не должно.
0: Да, он же там опять сказал о том, что давайте до зимы успеем по-хорошему надавить на Россию, для того, чтобы она как раз не била ни по каким объектам энергоресурсным и прочему. И вот если Россия это будет делать, тогда мы тоже, как всегда...
1: Я считаю, это прекрасная подсказка. Бить надо именно туда, куда просят не бить. Потому что там уже выбито просто все. Да. Ухватил лоха, бей до смерти. Это вернейший принцип.
0: Но давайте вот про НАТО вы упомянули. Тут как раз после встречи Трампа с Зеленским, мне не понравилось заявление генсека Альянса Рюта. Он говорит, страны НАТО готовы разместить войска на территории Украины в случае завершения конфликта с Россией. Мы очень давно уже, во-первых, Рют не слышит. Я как-то он выпал из инфополя в какой-то момент.
1: Он ничего не решает. Это
0: он ничего
1: голова.
0: Не решает. Я прочитала заявление и думаю, опять 25.
1: Ну, что сказать? Вот на это Владимир Владимирович в предыдущие разы уже понятно объяснился. Никаких войск там не будет. Особо сообразительные догадались, что по ним сразу будут нанесены удары. Возможно, ядерные. Заводите, да. Uh-huh. Как там у Пушкина найдется место среди нечуждых вам гробов?
0: Это был конец. Я думала, сейчас, может быть, мы еще зачитаем. Это был Пушкин, да, извините. По поводу Зеленского, еще одно из... Два заявления. Путин хочет Одессу, Харьков и Днепр. Об этом он заявил с трибуны. Опять же, все с призывами, поэтому нам надо помогать, нас поддерживать и все остальное. Так, а что же он еще такого? Вот он, я помню, сказал про энерго... забыл, ничего страшного. Так тоже бывает. При этом администрация Трампа предложила 3 шага для деэскалации войны. Заявил как раз. И сейчас я зачитаю. США предлагают Москве и Киеву договориться о взаимном прекращении ударов, то, что мы с вами обсудили, по энергетической инфраструктуре, возобновление функционирования зернового коридора в Черном море. Кто помнит, да, зерновая сделка из какого-то там 21-го, да, по-моему, нет, 22-23 год, да-да-да, извините, это было, ну, и проведение трехсторонних переговоров с участием США, России и Украины.
1: Нам это зачем?
0: Комментировать только портить.
1: Что вы предлагаете? Вот давайте это, карты на стол, так сказать. Нам какая с этого польза? Вот у нас поставлены задачи. Денацификация и демилитаризация. Что там, что-нибудь прозвучало?
0: Нет.
1: Нет, ну о чем с вами разговаривать?
0: Хотя, подождите, прозвучало обратное. Отрюта. Что войска НАТО должны быть на территории Украины. Ну, это не... Это... С этим не поспоришь. Так оно и есть. Из хорошего, может быть, значит, Путина же пригласили на саммит Большой Двадцатки, но пока наш официальный ответ звучит так, что мы благодарны за это приглашение. Никакого другого ответа
1: достаточно,
0: пока
1: на мой взгляд.
0: Этого более чем достаточно. Должен ли Владимир Путин...
1: Нет. Ну, он вообще никому ничего не должен. Начнем отсюда. Я помню, как они в Австралии от него бегали дружно. Давайте не будем вместе фотографироваться. Еще какая-то чушь. Детский сад, штаны на лямках. Это раз. Во-вторых, это физически небезопасно туда летать. Да. Что там с вами приключится, перелетая через океаны? Вообще неведомо. Это просто небезопасно. Я считаю, туда летать не надо.
0: Но Россия там все равно должна быть представлена. Я с этой точки зрения.
1: По видеосвязи.
0: По видеосвязи. То есть не Сергея Лаврова мы отправляем.
1: Может, Сергей Лавров, да.
0: Да, ну, посмотрим. Сергей Викторович, вам большой привет.
1: Да.
0: Да, если вы нас вдруг каким-то чудом услышите. Ну, я думаю, что так оно и будет. Как правило, в последнее время Сергей Лавров всегда представляет Россию на таких крупных мероприятиях. Собственно говоря, вот он был в Нью-Йорке, в Америку он летает, поэтому, ну, допускаю такое развитие событий, а там, конечно, посмотрим, как в итоге будет. Можем ли мы коротко как-то охарактеризовать встречу Трампа и Си Цзиньпиня в Белом доме? Ну, вот какие отношения-то сейчас между Вашингтоном и Пекином?
1: Напряженные.
0: Все еще напряженные.
1: Все время. И дальше будет только хуже. Вот, отойдем в сторону. Зачем им нужна Украина? Украина им нужна для сокрушения Российской Федерации, для уничтожения российского государства, разрыва страны на части и дележки ресурсов. Вот для этого им нужна Украина. Угу. По идее, нас... Они точно так же, так сказать, втащив в свою орбиту Российскую Федерацию, они должны были готовить для войны с Китаем. Ни в коем случае своими руками ничего делать не надо. Вот тупые русские, как тупые хохлы, должны воевать с китайцами. Вот эти пусть подыхают, а мы со стороны будем смотреть, греть руки и радоваться результатам. Но что-то, как говорится, что-то пошло не так. Изначальный замысел был именно такой. Китай. Они стащили туда все производства. Капитализм так устроен, что надо нанимать людей за миску риса, а с этого с каждой миски наживать по $100. Стащили все производства, стащили, обескровили себя, обескровили. Поскольку в Китае у руля стоит коммунистическая партия, которая правильно смотрит в будущее, она, ну, это, конечно, интересно на данный момент, вот, за миску риса, но там давно уже зарплаты, ну, не как в Европе, ну, почти, больше, чем у нас. И технологии все туда, студентов учиться в США, после этого они все едут домой и двигают китайскую науку. Ну, вот он результат. Это первая экономика мира. Вы хотели денег нажить, но не с теми связались. А китайцы очень хорошо помнят, что вы с ними делали, как вы там их столетия унижали, устраивали опиумные войны, волокли туда опиум. Пол Китая торчало и ничего делать не могло. И страна в таком упадке. Это позор и унижение. Ну, вы за это ответите, вам это никто не забудет. Другое дело, что китайцы, они не действуют так, как, ну, привыкли в Европе, еще как дом кулаком. Не надо там ничего давать. Делать надо тихо. Тихо, спокойно, без криков, воплей, ничего не обнажая. А самое главное, там горизонт планирования на 100 лет вперед. Не как у нас на полтора года, как у меня. У меня на полторы недели горизонт планирования, дальше я не знаю. Вот там столетия, нормально.
0: Живем здесь и сейчас.
1: И что? Вот теперь все, абсолютно все производство сосредоточено в Китае. Что европейское, что американское. Что будете делать? Вот ваша, например, какая подводная лодка. В вашей подлодке, в каждой, там полторы тонны редкоземельных металлов, элементов, как их там правильно называют. Ну, вопрос, а где вы их возьмете? А нигде, их больше нет нигде. А если китайцы вам их не дадут? А они не дадут. И все попытки вот там, а да ох, сейчас мы тут эти адские санкции введем. Сейчас там три главных кандидата под эти адские санкции – это Китай, Индия и Турция, главные приобретатели российской нефти. Ну, давай, введи стопроцентные санкции. Как ты думаешь, что тебе введут в ответ?
0: Ну, помните, как он в адрес Китая там уже обещал, сколько было
1: процентов? Завершу. Ситуация страшная для них. Они ничего сделать не могут, вообще ничего. Вот теперь можно только разговаривать вежливо и делать какие-то предложения, которые должны заинтересовать. Способен ли на такое Трамп? Нет. Только орать, угрожать и на картинках закрашивать в цвета американского флага. Ну, давай, закрашивай. Товарищ Си, ну, конечно, азиат, поэтому лицо непроницаемое, но в целом видно. Ну, давай, Трамп, расскажи нам что-нибудь.
0: А на отношения Вашингтона и Пекина влияют отношения между Пекином и Москвой, но с той точки зрения, что как-то, может быть, их это даже, не знаю, Трампа лично, либо еще кого-то там раздражают, что мы в таких довольно все-таки тесных...
1: Ну, это они нас толкнули в руки друг коммунистического другу. Китая.
0: Да.
1: У нас-то масса идиотов, которые, знаешь, начнут, там нет никакого коммунизма, это не коммунизм, ну... Поскольку они ни Карла Маркса, ни товарища Ленина не читали, то дискутировать бесполезно. Ну, вот есть, да, вот КПК стоит у руля, и вот такой результат. С Москвой дружат, да, дружат. Тоже, ты же понимаешь, не так, что это все там в объятия и целоваться. Нет, но взаимная польза присутствует. Обрати внимание, что с этой войной на Украине, которая у нас спецоперация, ну, отвернулись от нас китайцы? Нет. Ну, у нас кричат, ой-ой-ой, они и Украине продают дроны, ну, а как вы хотели, капитализм, всем все продают. Ну, так от нас-то отвернулись? Нет. А хорошо это для Америки? Отвратительно, это просто отвратительно. Там, с одной стороны, 50 сколько-то стран, объединенных в НАТО, дружно помогают украинским нацистам, а с другой стороны, Россия... Северная Корея, Иран и немножко Китай. Как же так? Какие-то у вас расчеты у всех странные, знаешь, странные. Но вот так получилось. И он не просто так. Мы с тобой уже многожды обсуждали, когда он говорит, что там дальше-то править будут три страны. США, Китай и Россия.
0: С самого начала он об этом говорит.
1: Да, обрати внимание, что-то там ни Индии, ни Турции, ни... А самое главное, там Европы есть.
0: Так в этом и дополнительный вопрос, когда Трамп продолжает, как мы понимаем, да, все равно быть, с одной стороны, пытаться быть миротворцем, а с другой стороны, поставлять некоторые данные и вооружение и все остальное в Украине, да, и вот эта вот история двоякая. В этом это и не состыкуется с его изначальными планами. Ты же хочешь, чтобы были США,
1: одно,
0: Россия и Китай.
1: И говорил будет. Одно, получилось другое, и как ты с этим дальше
0: будешь? Может быть,
1: будешь?
0: После выборов сейчас как-то...
1: Я
0: сейчас
1: думаю, что он очередную речь в ООН задвинет, и все опять станет хорошо на словах.
0: Если ему не будут отключать звук. Об этом мы, может быть, чуть позже поговорим, но напомним вообще, что произошло. Сейчас новости, друзья. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
2: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка «Воскресенье 9 вечера». Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Культура способна наводить мосты сквозь любые противоречия, служит важнейшим и незаменимым средством коммуникации и диалога там, где политические и экономические связи заморожены. Даже санкции не способны полностью перекрыть культурный диалог между странами, заявил президент России Владимир Путин на форуме объединенных культур. Глава государства подчеркнул, что Россия исторически развивалась как пространство взаимодействия разных народов. Страна работает над тем, чтобы культурные традиции и новые технологии стали союзниками и дополняли друг друга, отметил президент. России нужны режиссеры, кураторы и другие деятели культуры, которые одновременно понимают искусство и чувствуют современную аудиторию. В стране готовят отдельные стратегии развития архивной, театральной и музейных сфер. Архитектура Петербурга, по словам президента, показывает, как культура может соединять и обогащать разные традиции. Пленарное заседание форума проходит на новой сцене Мариинского театра. Видеовыступление главы государства можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». До 15 человек выросло число пострадавших при атаке ВПЛА на Ульяновск, сообщил губернатор Алексей Русских. В пятницу утром город подвергся массированной вражеской атаке ВПЛА, были сбиты десятки беспилотников. По данным губернатора, целью было обрушение промышленное предприятие. При этом 6 многоквартирных домов получили повреждения, в том числе один частичное обрушение. Губернатор уточнил, что уже поставил задачу оценить целостность конструкции этого дома. Армия США продолжает подготовку к возможной операции на Кубе, сообщает CBS News. Телеканал ознакомился с внутренней информацией американских вооруженных сил о возможности предоставить Южному командованию военную полицию и медиков. Куба в документе не указана, но запрос связан с военными планами в отношении этой страны, отмечает телеканал. Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Кубу несостоявшимся государством. Большинство граждан Германии сомневаются в способности правительства во главе с канцлером Фридрихом Мерцем успешно провести обещанные реформы, следует результатов опроса по заказу местного телеканала. В компетентности канцлера сомневаются 67% респондентов, при этом саму необходимость проведения в Германии коренных реформ поддерживают 85% немцев. Опрос также показал, что уровень недовольства работой Мерца на посту канцлера достиг в Германии исторического максимума, так 79% граждан оценили его деятельность как скорее плохую, и только 17% отозвались о ней положительно. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
0: Возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, все на месте. Еще раз здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Подводим итоги, но тут сразу несколько заявлений, в том числе нашего президента России Владимира Путина, сразу выбивает наши итоги. Но это нормально, работаем в прямом эфире, вообще узнаем, что в мире происходит. Давайте уже, завершая разговор про американского лидера, уж извините при всем уважении, но, коль уж говорили про него много в первой получасовке, отключили звук американские журналисты во время выступления Трампа, причем из президентского пула. То есть, чтобы для тех, кто не понимает, как устроена работа работу журналиста. Президентский пул – это те журналисты, которые проверены.
1: Специально отобранные.
0: Специально отобранные. То есть это
1: лучшие из лучших.
0: Элита, да. Можно так сказать. Да. Это элита, что в их действиях никто не сомневается. Никаких диверсий от них как раз не ожидают.
1: Это важнейшее, да. Что он гадости говорить не будет.
0: В общем, понятно, да. И тут они берут и такое устраивают, просто отключают.
1: Он устраивает. Нет, там все наоборот. То есть это для начала тогда, он их изгнал из Белого дома. Обрати внимание, не первый раз, что вот этих вон отсюда и больше их сюда не пускать. И вот их не пускают в ворота, прям на территорию, отнимают пропуска, еще чего-то там. Делает он это не первый раз. После этого редакция, естественно, которую представляет этот журналист, обращается в суд, а суд, американский, безусловно, демократический и справедливый, выдает постановление быстро запустить обратно. И запускают обратно, потому что то, что ты говоришь, невозможно найти в речах этих журналистов ничего компрометирующего президента Соединенных Штатов. Лично Трамп это несколько другое, но нет, ничего не бери обратно. И вот берет обратно. Но остальные журналисты, вот он изгнал ряд издательств, а остальные в знак солидарности. И даже Fox News, прикормленная республиканцами, и даже Fox News, ну вот тебе вот так вот в ответ. Ну, какое-то вот, понимаешь, какая-то истерика каждый раз. Я вас ненавижу, идите вон. Ну, что ты верещишь? Ты ж не это, как вон, мы не на коммунальной кухне, что я тебе тут кусок мыла в кастрюлю бросил, и мы тут на кулачках уже сошлись. Ну, у тебя ж вокруг есть советники. Ну, спроси людей, которые грамотные, в отличие от тебя. Я могу их выгнать? Тебе объяснят. Нет, не сможешь. Суд вернет обратно. А ты только опозоришься. Нет, я буду позориться до конца. Безобразие. Стыдно смотреть.
0: Ну, надо дополнить тогда завершение этой истории, что после этого администрация президента, ну, Трампа, значит, после бойкота они запустили собственный телеканал, который называется «Трамп ТВ», при этом показывали там какие-то ролики двухмесячной давности, ну, и сказали, что это будет за ТВ. Я не до конца поняла, честно говоря, кто его сможет смотреть, но в том плане, что это просто вот прям...
1: Ну, просто канал.
0: Ну, да, то есть просто такой канал, вот. Что там будет какой-то эксклюзив,
1: безусловно,
0: который не показывается.
1: Безусловно, да.
0: Я не знаю, какой эксклюзив.
1: Больше скажу, даже у меня есть Гоблин ТВ на всякий случай. Да.
0: Но мы относимся...
1: У меня руки не дошли просто, так сказать, это...
0: Запустить как-то...
1: Да, ну, поскольку меня на Ютубе забанило ЦРУ, то никак.
0: Но вы бы там наверняка делали бы что-нибудь классное, интересное, свежее, актуальное.
1: Он про другое. Он считает, что его деятельность показывают не так, как хочется ему. Хорошо, это нормально, да. У него собственное видение того, что он делает, он же просто и без затей обозначает себя среди всех президентов США, он себя обозначает the greatest, то есть величайшим, с артиклем, обрати внимание, он просто лучше всех на свете, а в Америке тем более. Ну, и тут вдруг такая несправедливость в освещении. А давайте я буду делать сам. Не будем цитировать робота Бендера, как это делают обычно, с Блэк Джеком и всем остальным. Ну вот, вот мы с тобой сидим тут, а техническую часть обеспечивают прекрасно обученные специальные люди, потому что они умеют, и это их профессия. А вот если мы с тобой начнем настраивать, я тебе уверяю, во второй половине нас не видно и не слышно. Вот там то же самое происходит, что кривое, он там открывал какую-то новую вертолетную площадку, ничего не слышно, ничего не видно.
0: Кто должен отключить звук.
1: Да, Трамп молодец, у него даже свое не получается, хотя шаги, я считаю, правильные, да. Он же себе построил свою эту Truth Social после того, как его в Твиттере забанили.
0: Ну, кстати, популярно, что все насылают.
1: Правильно сделал. Туда. И свой телеканал, это тоже правильно. Непонятно, что ты так долго там соображаешь. Людей надо набирать задолго до. Вот когда ты их набрал, построил коллектив, вы опробовали, откатали, все. А вот теперь гони их всех отсюда. И как только ты их выгонишь, ну, показывайте без звука. Я все со звуком покажу. Ничего не соображает.
0: Давайте про президента Российской Федерации Владимира Путина, который, если я правильно понимаю, прошу прощения, если ошибаюсь, он уже завершил выступление, но, так, может быть, еще продолжает. Тут я просто не поспеваю немного за всеми этими событиями. Ну так вот, значит, мероприятие проходит на новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Еще раз напомню, на протяжении 3 дней в Санкт-Петербурге проходит форум культурных инициатив, ежегодное мероприятие, довольно большое, деятели культуры собираются, ну и, по примеру, экономического форума, да, юридического форума, который тоже проходит, ставят некоторые вопросы ребром, то, что касается их деятельности. Вот Владимир Путин поэтому высказывается по поводу культуры достаточно много. Культура способна наводить мосты сквозь любые противоречия, даже несмотря на санкции. Единство для нас – это не единообразие, а сплоченность, основанная на бережном и самобытном развитии каждого народа и этноса. Цифровую модель пушкинской карты легко адаптировать для любой страны, и Россия готова делиться своими практиками, ну и какими-то, да, вот идеями подобного рода, которые уже, очевидно, успешны. Мы строим культуру не как привилегию, а как право и возможность для каждого. Цитата. Мы открыты к этому, к тому, чтобы делиться своим опытом, учиться у вас, учить других, учиться самим у других, потому как общие ценности не декларация, а практика. Ежедневная, кропотливая и живая. Вот, кстати, по поводу общих ценностей, возможно ли выстроить, ну вот, какое-то развитие культуры, если про международный контекст мы говорим, если при этом у народов разные ценности. Вот можем ли мы друг друга тогда понимать? Вот, ну, потому что ценности, они все равно воплощены... Давайте на примере театра. Ну, вот это то, что мне в голову сейчас приходит. Если я допускаю, что если я когда-нибудь приду или сейчас бы пришла в театр в Европе, там могли бы быть, ну, как и в кино, да, вот какие-то не те ценности, которые пропагандироваться на сцене, которые мне понятны как гражданину Российской Федерации, учитывая вот то, что мы вот занимаемся все-таки противоположными вещами. И вот в этом смысле, если у государств разные ценности, разные культурные, получается, некоторые понятия, можем ли мы тоже друг друга понять?
1: Можем, конечно. Вопрос в другом. Захотим ли мы внедрять это у себя и этому следовать? В России тоже достаточное количество граждан, которые, раскрыв рот, смотрят на Европу, и все отвратительное, что там есть, все волокут сюда немедленно. Естественно, под контролем европейских товарищей. Такое нам не надо. С хорошим искусством надо дружить, а с плохим не надо. Его вообще быть не должно.
0: А как нам правильно продвигать свою культуру? Ну, вот вы сами говорите, многие продолжают
1: придётся
0: на Европу.
1: Придётся мне возглавить министерство.
0: О! Я этого добилась, друзья, не благодарите. Теперь культура под надежной защитой будет. Не, ну, Любимова прекрасно сейчас справляется со всеми задачами, которые есть у Министерства культуры. Тут мы не претендуем. Но, Дим Юрьевич, это серьёзное
1: заявление.
0: Нет, не
1: мой участок, нет.
0: Не, ну, а если серьезно, пару слов?
1: Вот, да никак. Можно друг другу показывать, да. Это гораздо лучше, чем бросаться друг в друга бомбами. Вот есть, ну, например, у японцев какой-нибудь там театр Кабуки, театр Но. Никогда не видела?
0: Нет. Но театр Кабуки...
1: Настолько специфическое, отрывки, что я боюсь, никто ничего и не поймет. Да. А тем не менее, столетие живет хорошо. Надо ли для образования и, так сказать, повышения культурного уровня посмотреть? Конечно, надо. Должны ли быть у нас театры, так сказать, классического направления, Антон Палыч там, чтобы постановки нам понятны, Уильям, наш Шекспир, должны, обязательно должны быть. А должны ли быть, которые в неведомое там щупальца свои запускают ранее, невиданное, необычайные трактовки и все такое, тоже должны. Только вот недавно совсем видели, вам дай волю, вы тут устроите такое, что беги, стреляйся со всеми вытекающими последствиями. И вы ж не можете без руководящей и направляющей роли ничего делать, за вами все время смотреть надо, иначе вы тут гражданам такое в мозги наливать начнете, что страшно смотреть.
0: К слову о культуре, но это можно сюда отнести. Я надеюсь, что эта история закончилась. Правда, она не закончилась для людей, которым деньги не вернули. Вот это вот теперь ключевой вопрос. Концерта Канье Уэста в Петербурге не будет. Дмитрий Киселёв, генеральный директор медиагруппы России сегодня, об этом заявил. Полностью вообще в это верю и надеюсь, что это так. Вот главный вопрос, почему до сих пор... Вообще, где деньги? Вот даже не так, не почему до сих пор, где деньги? Куда успели их, что с ними сделали? Вы не заплатили площадки, вы что-то другого не организовали, но деньги у всех взяли. Причем от знакомых я еще от некоторых услышала, даже, кстати, от наших некоторых общих. Так. Там такие приличные суммы на эти билеты потрачены.
1: По 150 тысяч там, да. Ну, это вот такая средненькая.
0: Это средненькая цена. Где
1: немедленно
0: деньги?
1: Вспоминается Винни-Пух. С его эпохальным, что мед, если есть, то его сразу нет. Так и с деньгами получилось. Что, разошлись.
0: Я извиняюсь за смех искренне перед теми, кто пострадал в этой ситуации, потому что тут, конечно, ну, не до смеха, когда ты деньги и приличные суммы теряешь. Но я вообще какая-то абсурдная ситуация. Почему не заведено тогда, не знаю, где какое-то уголовное
1: это
0: дело?
1: Это еще впереди. Уже эти граждане подают в суд, что им не возвращают деньги за билеты. Ну, дальше посмотрим, что будет. Ну, гражданам, ну, с одной стороны, ну, как тут соболезнования как-то глупо. Есть такая хорошая еврейская мудрость. Скажи Господу Богу спасибо, что деньгами взял. Есть не такое. Болезни, неприятности на тебя напустил, а просто лишил, ну, немножко денег. Наверное, я так предполагаю, у тебя они были не последние, раз ты их потратил на какой-то концерт. Наверное, голодать ни ты, ни дети твои, ни семья не будут. Поэтому, ну, вот, вот так получилось.
0: А я, кстати,
1: бывает.
0: Вот эту мысль про хорошо, что деньгами взял, воспринимаю чуть-чуть иначе. Ну,
1: как?
0: Это вот... Мне кажется, это уместно там, когда, ну, вот, допустим, да, случилась авария, ну, происшествие на дороге. И вот, да, как бы машина там, не знаю, в хлам, но ты жив, здоров, слава богу, вся твоя семья.
1: Это то
0: там...
1: же самое.
0: Но я к тому, что когда, может быть, не по твоей причине вот какое-то вот такое вот ЧП случилось. А когда ты сам понес эти деньги, вот
1: ну,
0: это
1: нет.
0: Вот... Не я
1: ты
0: не знаю,
1: же их профукал.
0: Ли.
1: Я не в кинотеатр
0: ты,
1: прихожу,
0: да,
1: плачу,
0: вот
1: мне
0: правы.
1: Дают билет. Здесь заплатил, а мне
0: хотя
1: билет не дают.
0: Правы,
1: ну, это
0: да.
1: Из ряда вон, это обман какой-то.
0: Ну да. Ну...
1: Господь тебя может покарать разным способом. Может сломать руку, ногу, башку, а тут деньгами взял.
0: Ну,
1: еще благодари.
0: Иногда просто есть мошенники, которые вот таким образом...
1: Ну, еще раз повторю,
0: да,
1: будем надеяться, что деньги будет. Не последние, и никто от голода не помрет.
0: Но хотелось бы какого-то правосудия, что ли,
1: оно
0: да,
1: будет.
0: И справедливости.
1: Будет. Все впереди еще у этих людей.
0: Так, я не знаю, за что теперь хвататься, но все пошло с вами наперекосяк. Я коротко зачитываю, давайте так, я коротко зачитываю то, что есть... А вы вот то, что вам нравится, то да. И подробнее комментируете тогда. Значит, Евросоюз продлил санкции против России на 3 года сразу. То есть в чем уникальность этой истории? Именно в том, что на 3 года. Не по чуть-чуть, там, не по несколько месяцев, как это было ранее. Некоторых, кстати, из санкционного списка исключили.
1: Исключительно вот грамотная бывает. Работа юристов, вот, гражданина Усманова и гражданина как его,
0: Фридмана,
1: да. Молодцы. Вот так умело люди действуют, прям загляденье. Что касается всех остальных, ну, когда говорят, что все это на десятилетие, вы не расслабляетесь, что завтра все закончится. Ничего не закончится ни завтра, ни послезавтра. Вот вам 3 года тут, 10 там и все такое. Не надо расслабляться, ничего хорошего от них не ждите.
0: Ну, то есть даже если, как-то мы ждали изначально, заканчивается конфликт на Украине, специальной военной операции, мы выполнили все цели, раз нас снимают санкции, такого...
1: А что они скажут своим гражданам? Вот какой-нибудь Мерц. Что он скажет гражданам? Я был неправ, дорогие немцы. Все деньги, которые мы вынули из бюджета и лишили вас светлого будущего, все деньги были профуканы зазря. Виноват в этом лично я, Мерц. Разве он такое скажет? Ну, это политическое самоубийство, нет.
0: Так, ну тогда как раз про Германию. Там прошли еще одни выборы, назовем это так, но это не то, чтобы там прям пока что-то сменилось, да, власть, но как бы движение к этому. Левые одержали победу на выборах в Палату депутатов Берлина, набрали 25,7% голосов. За ними следуют ХДС, Альтернатива для Германии, Зеленые, СДПГ. Ну и, собственно, да, таким образом правящая коалиция, ну, просто теряет большинство.
1: Это, во-первых, это плохие люди эти, так называемые. Это не левые общее название, а партия называется «Левые Ди-Линк». Это плохие люди, это не левые, это леваки, так называемые, которые за однополую любовь, там, идиотию всякую и прочее, да.
0: И пропаганда ЛГБТ запрещена.
1: Совершенно правильно запрещена. Ну, вот такие персонажи приходят к власти. Это, обратите внимание, у нас это все так, это как-то подогревается. О, посмотрите, тут там АДГ какая-то победила, здесь еще чего-то там. Это же территория бывшей ГДР, где живут оскорбленные и униженные немцы. Они не хотят голосовать за то, что предлагает западная часть Германии. В западной части Германии, когда дотуда докатятся выборы, там с промыванием мозгов такой порядок, что никакие АДГ там и близко не сидели, а ФРГ, она, вы не поверите, сильно больше по размеру. Тревожный ли это звоночек? Ну, да, неприятно, наверное, но как-то это по сравнению с бедами в экономике, это фигня полная.
0: Но это же все равно говорит о том, что, по крайней мере, я не с точки зрения, какая там будет пророссийская либо не пророссийская позиция в окончательном смысле, да, и какие будут отношения между Россией и Германией. Но внутри Германии, очевидно, идет какая-то другая перерастановка политических сил. И это, наверное, на что-то повлияет. Я там не знаю, на отношения внутри самого Евросоюза, на поддержку Украине.
1: Если, скажем так, условно, внутри Российской Федерации, вот не знаю, какая-нибудь там Ленинградская область начнет как-то резко отлично от всех выступать. Ну, на здоровье, да. Такое бывает. Повлияет ли это на общую картину?
0: То есть
1: картину?
0: Это вот так вот. Ага, ну все, для понимания. А тем временем парламент Литвы в первом чтении одобрил поправку Конституции, которая отменяет запрет на размещение ядерного оружия. 99 депутатов поддержали, 13 выступили против, еще 5 воздержались, но впереди еще 2 чтения, 2 голосования, вот эта инициатива. Литва осознает какие-то для себя последствия? Ну, вот,
1: это же не Литва.
0: Таких...
1: Речь идет про так называемую элиту, всенародно избранную, безусловно, сугубо демократическим путем. Напоминаю, конфликт на Украине начался из-за того, что НАТО продвинулось к нашим границам. Многие про это забывают. И вот Литва, которую втянули в НАТО, теперь хочет разместить на своей территории ядерное оружие. Я повторюсь, причина конфликта, она именно в этом. То, что эта этнократическая элитка выполнит любой заказ и любое требование Запада, в этом никаких сомнений нет. Хорошо ли это для Литвы? Ну, как-то я даже не знаю. Вот прилетит в вашу Литву советская ядерная, а еще лучше термоядерная бомба. Что от вашей Литвы останется, дорогие друзья? Понятно, там у вас уже все за границу уехали на заработки. Что от вас останется? То есть вы таким образом себя превращаете в мишень для российских вооруженных сил. Это надо народу Литвы? Ну, если их спрашивать, нет, не надо. Ну, надо задать следующий вопрос. А ты зачем вот этих тварей выбирал на своих, безусловно, демократических выборах? А они что-то хорошее для тебя делают? Или они хотят уничтожить твою страну? Вот тебе результат твоей демократии и ваших замечательных свободных выборов из 2 и более кандидатов. Россия, не сомневайся, тут же предпримет ответные шаги. Нацелит парочку шахт на Литву, и от нее в итоге ничего не останется.
0: Здесь еще важный, ну, как мне кажется, момент показательный. Это отсутствие реакции, где бы то ни было еще. Потому что хороший пример – это Ближний Восток в этом плане. Да, и сколько разговоров по поводу Ирана, где там какие слухи, что у них в итоге есть или нет, и какие там у них тоже планы по уничтожению мира, либо там конкретно Соединенных Штатов, либо еще кого-то. А тут, ну, вот где-то эта мысль все равно получается про ядерное оружие продвигается, а все таки ну ладно.
1: Обратите внимание, сколько и каких стран состоит в блоке НАТО, Это не единоличное решение президента Трампа положить атомную бомбу возле Вильнюса. Нет. И это Объединенный комитет начальников штабов и прочее, и прочее. Это решение. Так, ну, понятно, что застрельщики там США, а все остальные соглашаются, да. Это вот эти, которые G20, куда предлагается ехать, это они. Вот такие замечательные друзья и партнеры. И почему это у них должно вызывать какие-то разногласия, там, обсуждения, еще что-то. Все нормально. Россию надо уничтожить, и они, так сказать, шаг за шагом к этому идут.
0: Давайте, сколько, 4 минутки, коротко про то, что у нас в стране происходит еще, ну, происходило на этой неделе, происходит дальше, потому что последствия в любом случае какие-то будут. Окончательно по поводу наших выборов, все равно эта неделя такая была поствыборная, подводили итоги. Итак, явка рекордная за последние 3 парламентские кампании, более 59,8%. Вот мне, кстати, кажется, что это показательно еще с той точки зрения. У нас люди, кто не верит в то, что как-то честно все происходит на участках, они будут говорить, да там припишут еще, не знаю, 80, 90, 150%. Да, да, да, да. Ну нет, ну тут ну, 60 почти. И это говорят, что это рекорд.
1: Давно живу. Я помню, приходило меньше 25. Не на это конкретно. Меньше 25, когда там отменяли этот, так сказать, порог явки и прочее. Ну да, народ сильно взбешен происходящим. Да, идут голосовать. Это хорошо, на мой взгляд.
0: На первом месте, но это ожидаемо, я думаю, да, но все-таки, значит, про количество мандатов, у кого сколько точно сейчас перечислять не буду, времени не хватит, но лидирует «Единая Россия», далее КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», со «Справедливой Россией» там долго не могли посчитать, проходит она 5% срок или нет. У партии «Родина» тоже один мандат при этом есть, вот, пожалуйста, смотрите. Что примечательно, но из Европы было большое количество попыток и вбросов, и, значит, сорвать выборы. Из Германии особенно отмечали. Вот мы сегодня
1: это гражданам говорили. Полезно про это помнить, что выборы ничего не решают, а эти из кожи вон лезут, пытаются сорвать. Как же так? Они же ничего не решают. Вы чего?
0: Но, кстати, зачем силы и средства тратить? Наверное, процент просто, судя по тому, что происходило, за рубежом, и в том числе те, кто отказался там, значит, от своей стороны, да, и придерживается непонятных для нас позиций, они ведь тоже активно шли голосовать. И они, кстати говоря, вот этот процент явки, может быть, тоже определенно и составили. Да, они проголосовали за кого-то принципиально, там, либо испортили бюллетени, либо еще что-то мы не знаем, но они вот этот процент явки обеспечили. На выборах в Госдуму впервые избрали 46 участников специальной военной операции. Об этом тоже важно, мне кажется, говорить, потому что в целом Владимир Путин давно говорит о том, что, во-первых, это та элита, которая у нас сегодня новая формируется. Во-вторых, они действительно начинают активно принимать уже участие в государственной жизни, в принятии этих
1: решений. Я с другой стороны посмотрю. С одной стороны, с моей точки зрения, это не юристы и не управленцы. Это плохо. С другой стороны, это не спортсмены, не актеры и не певцы. Что? Я всех уважаю, и актеров, и спортсменов, и певцов, но вот эти люди лично мне несколько милее, жизнь видели со специфических сторон.
0: Но они же обучение еще проходят у нас разные.
1: Понимание программы в разных вещах, возможно, другое. Ну, во всяком случае, посмотрим. Всем, кто избрался, пожелаем удачи в работе на благо отчизны.
0: Работ на самом деле очень много, и мне хочется верить, ну, собственно, так оно и есть, да, что относиться будут серьезные. Действительно, даже если мы говорим про участников специальной военной операции, у них есть тот военный опыт, который и сегодня актуален уместен. А сколько уж там проектов по поводу поддержки семей бойцов специальной военной операции, вот в первую очередь у них надо спросить, чего там не хватает, или и где надо тоже, какой-то порядок, может быть, навести, а где, наоборот, все работает, собственно, так, как и на бумаге написано. Так много всего не успели, но это лишний раз показывает, насколько насыщенная неделя у нас была.
1: Как обычно.
0: Ну, не как обычно, иногда бывает тухловато. Я так назову вещь своими именами. Я с вами, друзья, прощаюсь. Всем хороших выходных и хорошего вечера. Дим Юрич остается впереди еще
1: спасибо,
0: целый
1: Татьяна.
2: Час. Узнать за 90 секунд.
4: Ученые из Финляндии после 10 лет скрупулезных исследований выяснили, что совы вдвое менее эффективны в трудовой деятельности, чем жаворонки. Хронотип человека, то есть индивидуальный режим сна и бодрствования, влияет на эффективность и здоровье не косвенно, а напрямую. Любители ночных посиделок раньше выходят на пенсию по инвалидности. Жаворонки же ложатся спать рано и регулярно получают необходимое количество часов сна. У людей ночного образа жизни накапливается недосыпание. Упущенное они компенсируют в выходные. В результате у них постоянно сбит суточный ритм между рабочими и свободными днями. Ученые даже термин придумали – социальная смена часовых поясов. Она влияет на общее состояние здоровья и умственную деятельность. Хорошо известно, что самый полезный сон с 22 до 6 часов. На этот промежуток приходится пик выработки гормона эпифиза – мелатонина. Он замедляет старение организма и защищает клетки от повреждений. Почему же люди делятся на сов и жаворонков? Исследователи считают, что во многом это закладывается на генетическом уровне. И советуют, не надо ломать генокод. Лучше организовать свою жизнь так, чтобы элементарно высыпаться.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Президент России Владимир Путин выступил на форуме объединенных культур. Президент США Дональд Трамп назвал визит китайского лидера Си Цзиньпиня в Вашингтон продуктивным. Банки на Украине отказались носить залог за экс-главы офиса Зеленского. Цифровую модель пушкинской карты легко адаптировать для любой страны. Россия готова делиться передовыми практиками, заявил президент России Владимир Путин на форуме объединенных культур. Глава государства подчеркнул, что программа позволяет жителям малых городов, сельских и островных территорий быть в курсе актуальной культурной повестки. Президент также отметил, что Россия исторически развивалась как пространство взаимодействия разных народов. Страна работает над тем, чтобы культурные традиции, новые технологии стали союзниками и дополняли друг друга. Пленарное заседание форума проходило на новой сцене Мариинского театра. Видеовыступление главы государства можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Все логистические пути ВСУ, ведущие к городу Доброполе в Донецкой Народной Республике, находятся под полным контролем и круглосуточным наблюдением российских операторов БПЛА, сообщила Минобороны. Военные ведомства отметили, что Доброполе представляет собой мощный укрепленный район ВСУ и важный транспортный узел. Через него проходит одна из основных артерий снабжения ВСУ со стороны Днепропетровской области. Армия России за неделю нанесла 2 массированных и 7 групповых ударов по связанным с ВСУ объектам. Трое из 15 пострадавших в результате атак украинских БПЛА на гражданские объекты в Ульяновске – дети, сообщил губернатор Алексей Русских. Утром в пятницу Ульяновск подвергся массированной вражеской атаке БПЛА, были сбиты десятки беспилотников. По данным губернатора, целью было промышленное предприятие, при этом повреждения получили многоквартирные дома, пострадали 15 человек. Как уточнил Русских, состояние пострадавших взято на личный контроль. Для пациентов организуют телемедицинскую консультацию с одним из ведущих федеральных медицинских центров. Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью людей на учениях военно-морских сил Казахстана на Каспии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. В четверг во время учений в Магнитогорской области на побережье Каспии из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра 17 казахстанских военных моряков унесло в море. 14 из них погибли, троих удалось спасти. В пятницу в Казахстане объявлен общенациональный день траура в связи с гибелью военнослужащих. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен посетить Китай для участия в саммите АТЭС в ноябре. Американский лидер также назвал визит председателя КНР Си Цзиньпиня в Вашингтон продуктивным. Стороны сделали огромные шаги в двусторонних отношениях. В свою очередь, председатель КНР заявил, что ожидает еще 2 встречи с президентом США Дональдом Трампом в этом году. 15 банков на Украине отказались осуществлять переводы для внесения залога за экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую, сообщает украинское издание «Обозреватель». Он составляет 20 миллионов гривен, это около 447 тысяч долларов по делу о легализации незаконно полученных ею денежных средств. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, добрый вечер. Это программа «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Алена. Всем слушателям, зрителям привет.
2: Дмитрий Юрьевич, вот как вы считаете, какие вообще у нас проблемы в стране первостепенные? Вот что надо запретить, чтобы повысить рождаемость в первую очередь? Что надо исправить? Ваши ставки.
3: Запретить не знаю. Надо квартиры раздавать бесплатно. Это первонаперво жильем обеспечивать. Вот это передовой, так сказать, край передний.
2: Нет, это все неправильно, все не так. Я вам рассказываю, как повысить рождаемость в стране. Вот смотрите, Минздрав опубликовал руководство по лечению расстройств сексуального предпочтения. И в ход пойдут психотерапия, антидепрессанты и гормональные препараты. Ну, конечно же, общественность, я подчеркиваю, что это не Минздрав стал говорить, что таким образом мы повысим рождаемость, а общественность активно начала обсуждать, что, конечно же, именно это поспособствует улучшению рождаемости.

0: Если мы все резко избавимся от БДСМ-фетишистов. Вот как вы считаете, а надо ли вообще избавляться от БДСМ-фетишистов? Я думала, что это как такое дело личное, интимное.
1: Ну, в общем-то, когда-то давно у нас в начале, там, наверное, в конце 80-х, в начале 90-х внезапно стали открывать некие секс-шопы у нас в Питере. Интерес населения к ним был такой, что в магазины в эти пускали только за деньги. Типа, давай 10 рублей за вход, а потом можешь походить посмотреть. Иначе там не протолкнуться, но никто ничего не покупает, потому что никто не понимает, что там, где там, для чего. Потом это спало, и этих учреждений достаточно много. И как-то я ходил, мы с Данилой в один спортивный кружок ходили, а потом, пока шли к его машине, у нас по дороге был секс-шоп. И мы туда время от времени заходили поржать. Так вот, когда первый раз зашли, я, в общем-то, это... Я считаю, что я продвинутый паренек. Я примерно треть приспособлений не смог понять, зачем они. Вот. Но если не понимаешь, так сказать, тактическое применение, то, в общем-то, ясно, что все это исключительно для получения удовольствия самых, так сказать, разнообразных видов. Немного погодя, когда еще время прошло, в этих заведениях появились специальные уголки садомаза, где там этот крест, куда там перевернутыми привязывают, какие-то клетки, какие-то костюмы эти, как в криминальном чтиве. Помнишь, где этот резиновый там сидел этот урод? Его так зовут. Вот. Ну, то есть, вот вам уголок. Здесь вот для вас вот это, тут для вас вот это. Ну, я так понимаю, поскольку у нас все-таки капитализм, и вот если в магазине представлен такой уголок, наверное, это пользуется спросом. Я так подозреваю. Вот есть категория граждан, которые получают удовольствие вот таким вот способом. Если они при этом не нарушают действующее законодательство, то не совсем понятно, за что их там ловить и зачем все это запрещать. Если же речь идет, то есть, как я понимаю, это про определенный вид, так сказать, сексуальных контактов, и данных граждан предполагается лечить, неважно, там, с помощью психотерапии, с помощью медикаментозного воздействия. Ну, для начала, наверное, надо признать некую разновидность этих самых отношений болезнью. А после этого уже применять какие-то меры. Но тут лично мне тоже непонятно, а это как? Вот если гражданину говоришь, ты вот какой-то ты неправильный, тебя лечить надо, а он захочет или нет? А если не захочет, то что? И как с этим быть вообще? Но закругляя, так сказать, и возвращаясь, нет, это на рождаемость никак не повлияет. Я повторюсь, что люди таким образом получают удовольствие. Они не хотят получить, вместо удовольствия получить ответственность с рождением ребенка. Поэтому странный какой-то заход.
0: Меня знаете, что в этой истории пугает? Ну, наверняка вы знакомы с произведением «О дивный новый мир», и вот там была такая таблеточка ЗБС, которая расшифровывалась как «заменитель бурной страсти». Вот у меня сейчас есть такое ощущение, что мы медленно и уверенно двигаемся к таблеточке ЗБС, если уж мы начали уже пытаться контролировать какие-то, ну уж совсем интимные личные части жизни людей и общества. Но надеюсь, что я что-то не поняла, и для того есть какие-то... И тому есть объяснение. Но вот смотрите, по словам, например, Анатолия Александровича Вассермана, борьба с поведением, мешающим продолжению рода, необходима для выживания человечества. И при этом отмечают, что интимная жизнь, конечно же, дело личное, то, о чем мы с вами говорим. А вот говоря о фетишизме, Вассерман процитировал Парацельса: поскольку доза делает лекарство ядом, и яд... Только доза делает лекарство ядом, и яд лекарством. Во всех этих процессах определяющим является чувство меры. Но если уж серьезно, по каким-то причинам к разговору о спросе и предложениях, ну, было опубликовано руководство по лечению расстройств сексуального предпочтения? То есть были какие-то прецеденты, которые принудили людей к тому, чтобы принимать решения на подобного уровня, о подобных вещах? Если без шуток, ну зачем-то же об этом заговорили, зачем, почему, что могло случиться?
1: Ну, передовой отряд человечества, вот эти вот Соединенные Штаты, Европа и прочее, в которые нас 30 лет пассатижами за известное место тянули, они пропагандируют прямо противоположное. И нетрудно догадаться, что их пропаганда прекрасно работает. Пока тут наши эти интеллектуалы боролись с советской пропагандой, им вместо этого выдали настоящую западную пропаганду. Вот такую вот, которая тупо ломает психику людям навсегда, что характерно. Если это дело лечится, ну, лично мне было бы интересно ознакомиться со статистикой. Вот такие вот диагнозы, вот такой вот курс лечения, вот такой вот результат. Это терапия. А вот это вот медикаментозно, покажите, пожалуйста, это ж не секретные сведения, ну, покажите там успешность, дайте оценить. Количество рецидивов, когда гражданин, получивший лечение, внезапно вернулся к прежнему образу жизни. Как это вообще, как оно работает, как это действует. Поэтому все эти слова, это, конечно, прикольно, а реальность – это совершенно другое.
0: Ну, раз мы заговорили о детях, Дмитрий Юрьевич, видите, как я тут аккуратненько перехожу от темы к теме. 14-летнему школьнику из Новосибирска в одном мессенджере предложили 600 тысяч рублей за подрыв торгового центра. А мальчик сначала принял сообщение за шутку, но потом рассказал обо всем родителям, проявил бдительность, и семья обратилась в полицию, благодаря чему удалось предотвратить возможный теракт. Вот реально крутой мальчишка, который не побоялся говорить со своими родителями, более того, это явно указывает на какие-то правильно выстроенные отношения в семье. И знаете, Дмитрий Юрьевич, все время задаюсь вопросом, вот у меня растет сын, и если раньше мальчишка должен был расти на улице, должен был бегать по гаражам, должен был быть не под присмотром, а как-то вот, ну, все сам, вот мальчишкам это было полезно и хорошо. В век интернета вообще как обезопасить детей и как вот этих пацанов растить? Вот я искренне считаю, что ни секундочки свободной, теперь я так считаю, у пацана современного быть не может, потому что вот такую ерунду ему напишут, и как спасаться?
1: Абсолютно правильно. Есть известная европейская поговорка «праздность – мать всех пороков». То есть вот как только вы ничего не делаете, и ребенок предоставлен сам себе, вот он тут себе и найдет. Раньше интернета и смартфонов не было, поэтому и опасностей таких не было. Сейчас, то есть обработка одного подростка занимает, ну, они сами себе кажутся очень умными, точно так же, как и взрослые совершенно ошибочно кажутся себе умными, таковыми не являясь. Ну, обработка одного подростка – это там от 1 до 8 часов. 8 – это рекорд, в общем-то. После чего процесс вербовки завершается успехом. Правильно ли это – запускать ребенка вот в эту вот яму с волками? На мой взгляд, нет. Ну, мы уже многократно обсуждали, что в массе так называемых цивилизованных стран уже ратуют за запрет социальных сетей. Ну, следом за ними запретят и смартфоны, потому что ребенку это абсолютно ни к чему. Тут я с тобой не соглашусь в том, что это крутой мальчик, тут у меня сомнения, а вот то, что воспитательная работа в семье поставлена правильно, это железное согласие, да, ребенок не боится общаться на такие темы с родителями, да, рассказал, и да, ну, скорее всего, ну, ключевое, никаких денег тебе никто не заплатит. Но преступление совершить может, да, взять какую-то сумку, отнести, на ребенка никто не подумает, он с рюкзачком идет, например, а там бомба, да, и ничего не говоря ребенку, ее взорвут вместе с ребенком, и вот вам, пожалуйста. Да, сам себя от этого спас, и родители молодцы, и правоохранительные органы молодцы. Надо ли за этим следить? Конечно, надо. Как? Каждому родителю не присоветуешь. С ребенком надо непрерывно общаться. Он вам должен доверять. Разговаривать надо. А, увы, телефоны по большей части покупают для того, что на тебе телефон, планшет, заткнись, сиди в углу, чтобы я тебя не видел. Ну, а что там происходит, это родителя не касается.
0: А как вы относитесь к ситуациям, когда родители проверяют телефоны подростков? Вот просто в мое время мои родители со мной выстраивали такие отношения, что, ну, это было как проявление недоверия. И я не создавала ситуации, которые бы заставили моих родителей проверять мой телефон. А вот с моей младшей сестрой произошла обратная ситуация. Однажды была ситуация, когда, извините за тавтологию, они были вынуждены залезть в ее телефон, нарушить, что называется, ее границы. Но, как показало время, они сделали все правильно. А вот в современном мире... Вот это тут есть вообще вопрос доверия, недоверия. Нужно ли проверять телефоны подростков?
1: Опять-таки, это как родители выстраивают отношения. То есть, с моей точки зрения, вот я себя возьму. Я, как бывший оперуполномоченный, могу вам сказать, как только и если вы начнете представлять для кого-то, для сил света или для сил тьмы, оперативный интерес, из вашего телефона вынут абсолютно все, из ваших соцсетей без участия вашего телефона и так вынимают все, что кому-то надо, всю вашу частную переписку, там какую-то еще какую-то чушь, все это видят, все, что вы пишете в телефонах, там, в смс-ках, в мессенджерах, в соцсетях. Вы все время думаете о том, что а что будет, если вот это вот кто-то прочитает? Жена, мама, папа, учительница, начальник. Вот все, вот про это все время думаете, когда какую-то очередную ахинею хотите запустить. Это как картинки с пьянок в голом виде. Еще вы зачем это делаете? Этого делать нельзя. То есть ребенку изначально надо объяснять азы цифровой гигиены и задавать вопрос. Это у тебя нет там ничего такого, за что тебя привлекут к уголовной ответственности. А можешь показать, ну вот мой телефон, да, ну смотрите на здоровье. Смотрите, меня волнуют там только банковские пароли, так скажем, вот к счетам. Вот это да, это серьезно. Ну и то, опять-таки, я от этого обороняюсь. А все остальное смотрите, читайте. Да, там нет ничего меня компрометирующего. И ребенку это надо постоянно объяснять. Можешь показать? Ну, вот если у него все хорошо, а почему не показать-то? Ну, на, смотри. Да, вот так.
0: Ну, в завершении нашего разговора про интернет и так далее, сегодня у меня все время ассоциации с литературными произведениями. Я искренне считаю, что кто-то нашел сгоревший том Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», и вот он писал про будущее, потому что, смотрите, в Даркнете начали продавать фейковых людей. Мертвые души. За $200 отдают личность для прохождения проверок в банках и на криптобиржах. И цифрового Франкенштейна собирают из настоящих украденных данных, дополняют их селфи, созданными искусственным интеллектом, и сгенерированными голосами. За последний год появилось больше 10 тысяч подобных объявлений. Личность можно купить полностью, можно по частям. Только дипфейк или искусственный и голос, вот так вот скажем, он стоит $10. Как вам идея купить цифровую личность, чтобы обойти, вот, пожалуйста, проверки в банке и криптобирже?
1: Ну, для меня загадка. Я таким, к счастью, не занимаюсь, мне вообще непонятно. Ну, для криптобирж, наверное, надо. $200 не очень дорого, наверное. Это что-то при этом, $200, это же, наверное, что-то там сверхтехнологичное. Если за десятку что-то другое, $200 это какая-то серьезная цена. Не знаю, люди каким-то жульничеством занимаются. Ну, имейте в виду, за это можно ответить очень сильно.
0: Я вообще с трудом верю, что в нашем мире современном можно скрыться даже за какую-нибудь вот и личность созданную. Ну вот как минимум в Москве, ну, Дмитрий Юрьевич, ну камеры на каждом шагу, мы с вами уже не раз это обсуждали, ну невозможно скрыть свою личность, ну невозможно.
1: Если понадобится, найдут за 3 секунды. Процесс поиска в связи с вот этим, с наличием интернета и камер упростился радикально. Найдут, не сомневайтесь.
0: Ну, а пока испытывайте судьбу, друзья, удачи. Даже интересно, чем это все кончится. Потом зато дополните нашу одну знаменитую развлекательную рубрику. К профессиям, Дмитрий Юрьевич. Журналисты, айтишники и предприниматели чаще других страдают от профессионального выгорания. Как заявляют HR-эксперты, постоянные дедлайны, многозадачность, жестокая корпоративная иерархия сильнее всего бьют по нервной системе, и в этих сферах цена любой ошибки или провала слишком высока, что и держится сотрудников в состоянии непрерывного стресса. Я стесняюсь спросить, с каких пор у нас работать за компьютером оказалось гораздо более стрессовее, чем, не знаю, тушить пожар, кого-то оперировать, принимать роды, этого преступников ловить. Я ничего не понимаю, Дмитрий Юрьевич.
1: Это же хорошая интернетная картинка, где там такие шахтеры из лифта смотрят.
0: Шахтеры.
1: С черными лицами. Расскажи им, как ты устал в офисе. Ну, это немножко несправедливо. То есть я когда-то работал на заводе, стоял там условные свои 8-10 часов у станка. Мне даже в 22, там 23, я уж не помню, 24 года. Даже тогда это было очень тяжело физически. Ну и вот я еще водителем грузовика работал, это еще тяжелее. Там совсем ненормированный рабочий день, да, тоже даже молодому тяжело. Ну, потом вот так сложилось, что я сижу в компьютере, стучу по кнопкам. Достаточно долго для меня это вот развлечение было. Я 16 часов могу сидеть и стучать по кнопкам, не испытывая никаких этих самых... Шли годы, и вот после 60 как-то я не очень могу уже стучать по кнопкам. Я это, отвалите от меня, просто не хочу. Наверное, там и гормон угомонился.
0: Это выгорание, и... Дмитрий Юрьевич, это выгорание.
1: Не-не-не, я с удовольствием занимаюсь работой, просто так долго я уже не хочу, вот. Что касается выгорания, есть... Это тоже тяжелая работа. То есть, если ты не... Если тебе нечем, ты на лесоповале не работал, то ты не понимаешь, что такое тяжелый физический труд. И в то же время те, кто работает на лесоповале, они не понимают, что такое напряженный интеллектуальный труд, который выматывает ничуть не меньше. При этом, ну от чего люди устают? Как мне кажется, они не столько от работы, сколько от общения с себе подобными. Когда отношения в коллективе не очень, когда вот тут напряженка, тут подсиживают, здесь тебе надо кого-то обогнать, еще чего-то, то утомляет их по большей части вот это. Как с этим бороться? Ну, все примитивное. Сначала начать спать, уже много раз объясняли. Меньше 8 часов спать нельзя. Спать надо ложиться в одно и то же время, вставать в одно и то же время. Как только наладил сон... Начинай заниматься едой. Есть надо правильную еду в правильное время. Научился этому. Надо заниматься физкультурой ежедневно. Только физическое изнурение тела позволит тебе разгрузить мозги. Чем крепче тело, тем выносливее башка. Без этого вообще никак не работает. Дальше составление планов, разбиение графиков, выполнение того, чего ты можешь, и прекращение, вот полное прекращение всех этих крысиных гонок, когда я там кого-то обскочу, а здесь меня, а тут я, а тут опять. Это полная фигня. Жизнь должна быть спокойная и размеренная. Вот тогда, да, тогда никаких выгораний. Уж, по крайней мере, их будет значительно меньше. Вот.
0: Я, конечно, иронизирую на предмет того, что в других профессиях люди больше устают, но я абсолютно с вами согласна, что мы не умаляем ничьих достоинств, просто это разная усталость, физическая, интеллектуальная. Но правда, да. Назовите меня ханжой, но мне кажется, что врач или пожарный или пилот устает и интеллектуально, и физически, конечно, и эмоционально. Да. И когда говорят, что айтишник, который, безусловно, занимается многозадачными интеллектуальными вопросами, но все равно он устает как будто бы чуть-чуть меньше, чем не спящий 3 дня врач или пилот, у которого постоянно меняется время.
1: Как это было в одной известной книжке, вот уж вот не знаю, чем они там в городах занимаются. Известно чем. Сало деревенское жрут. Вот так вот все друг на друга смотрят. Я работаю, остальные вокруг бездельники. Это не так.
0: А вот, кстати, про сон, Дмитрий Юрьевич, я тут вам такую интересную историю подготовила на сегодня. Ученые поставили под сомнение правила 8-часового сна. Якобы здоровый сон может длиться меньше, и норма зависит от возраста, индивидуальных особенностей, режима дня, а также данные наших предков и вовсе показали неожиданные цифры. Я считаю, что это какие-то забугорные исследования, все неправда, я за 8 часов сна.
1: Ложь. Алена, ложь. Не
0: и
1: слушай
0: провокация.
1: Никого. Ну, можно попробовать, да. Ну, попробуйте. Вот, когда вы высыпаетесь, например, вы проснетесь сами, просто и без затей. Я вот просыпаюсь за 10 минут до будильника и прекрасно себя чувствую. А бывает, не просыпаюсь, бывает, я устаю, и мне надо поспать дольше. И это тоже нормально, но меньше 8 у меня как-то не складывается. Говорят, на старости лет там, длительность сна сокращается. Ну, может быть. Я просто до такой старости еще не дожил, когда мало совсем спать надо. Что касается предков, это вообще чушь. Когда не было электричества, спать ложились тогда, когда становилось темно, и спали, ну, я так прикидываю, не менее 10 часов, то есть вот так вот нормально получалось в наших-то широтах, потому что там на улице делать, когда темно. Вот, а темнеет вечером рано, а свечек не нажжешься, ложись спать, отдохнешь. Вот так. Так а вы что себя... отдыхать надо.
0: А вы себя хорошо чувствуете, если вы поспите дольше привычного? Вот я точно знаю, что мне нельзя ни больше, ни меньше 8, потому что я и так буду разбитая. Вот 8 часов я нормальная. А если больше, то...
1: У меня другое. Если я просплю 10 часов, то я вечером не усну. Вообще, да. Я не могу заснуть. Да, вот там что-то копится, я не знаю, какие там вещества в мозгу выделяются. Ну, я бодрый, мне скакать хочется. И не уснуть никак. Это плохо. Поэтому нет. Поэтому в будний день я встаю в 8, в выходной день я встаю в 9 один раз в субботу. А в воскресенье опять в 8. Вот, нормально получается.
0: Чтобы восстановить график. Вот за это я не люблю новогодние каникулы, которые слишком длинные, и все спят до обеда. Потом этот режим не наладишь. Вот хорошо, что в этом году они чуть-чуть покороче, эти каникулы. Но можно было бы еще сократить.
1: Сейчас тебя проклянут.
0: Прокляните, пожалуйста. Я вас всех не боюсь. Надоели мне ваши эти январские каникулы, которые бесконечные просто. Это невозможно. Но в завершение разговора про работу еще из забав, что запрос «Хочу уволиться» в интернете выросли на 81%. И в среднем поисковики фиксируют около 22 тысяч таких запросов в месяц. При этом с 2023 года на 83% вырос интерес к вопросу «Как получить повышение?». Наверное, зумеры собираются увольняться, а миллениалы хотят занять их места. По-другому я эту статистику объяснить не могу. Но у вас было когда-нибудь желание уволиться?
1: Конечно. Способы повышения они и увеличения зарплаты, они примитивные. Стань лучшим в своей профессии, на том месте, где ты работаешь. Читай хотя бы по одной книжке по специальности в месяц. Попробуй, это очень полезно. Посещай всякие полезные курсы, повышай квалификацию, расти как руководитель, и, безусловно, тебя повысят. Да, такие ценные кадры нужны везде. Ничего хитрого тут нет. Усилия просто надо прикладывать.
0: Ну и в завершении разговора про работу. Имитация бурной деятельности впечатляет боссов сильнее, чем реальная работа. Психологи говорят, начальники выше ценят не тех, кто работает, а тех, кто умеет подстроиться под их ожидания. Я вот думаю, Дмитрий Юрьевич, кто-то проснулся и
1: это
0: такой, исследую я этот вопрос.
1: Ты знаешь, да, очень странные психологи и очень странные начальники. Я как начальник вижу, кто работает лучше, кто хуже. Все. Пыль в глаза мне пустить невозможно.
0: Прервемся на новости на радио «Спутник». Оставайтесь с нами.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится.
5: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
2: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поддержал создание цифровых архивов с фотографиями, документами и воспоминаниями жителей сел и малых городов России. Они позволяют показать их живую историю, а не скучный параграф в учебнике. Об этом глава государства сказал на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Российский лидер заявил, что такие инициативы часто запускают местные музеи и библиотеки при поддержке волонтеров и краеведов. Такие архивы могут стать одним из значимых инструментов сохранения нематериального мирового наследия, дать голос тем, чьи истории остаются за пределами глобальных сюжетов. Пленарное заседание форума проходило на новой сцене Мариинского театра. Видеовыступление главы государства можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Украинский FPV-дрон нанес удар по машине в селе Зазулье Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. Уточняется, что от полученных ранений погибла супружеская пара. У Госдумы большая повестка дня, поэтому очень важно не допускать паузу после перерыва, связанного с выборами. Об этом заявил арти пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что нужно как можно скорее обеспечить условия для возобновления функционирования Думы уже в новом составе. Первое заседание Государственной Думы состоится уже 30 сентября. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта возбуждено на Камчатке после пожара на рыболовном судне, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. В пятницу у берегов Камчатки возник пожар на рыболовецком судне. 25 человек были подобраны подошедшим для их спасения судном. Местонахождение 4 моряков неизвестно, проводятся поисково-спасательные мероприятия. Туризм и общепит в настоящее время являются лидерами по динамике роста зарплат в России. Бизнес конкурирует за специалистов, предлагая высокие зарплаты, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, на фоне дефицита кадров туристической отрасли не хватает 20-25% специалистов, а к 2030 году потребуется более 300 тысяч человек. Заводы США в прошлом году больше установили роботов, чем наняли персонала. В стремлении повысить производительность, сообщает Bloomberg, отмечается, что американские компании установили примерно 38 500 промышленных роботов. При этом в том же году они сократили более 100 000 рабочих мест. Всего количество установленных в США промышленных роботов выросло на 12%. Это делает страну вторым по величине рынком роботов в мире. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
6: Друзья, в эфире программа «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Мы приветствуем всех новоприбывших. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем новоприбывших, да. Приветствуем друг друга. Староприбывших приветствуем и так далее. Мы переходим к нашей любимой развлекательной рубрике «Малолетние дебилы». У нас много дел на этой неделе, Дмитрий Юрьевич, потому что нужно выбрать кандидата недели, нужно выбрать кандидата этого месяца уже, и сентябрь подошел к концу. Ну и предлагаю приступить. На этой неделе отличились следующие. Во Владимирской области двое ранее судимых жителей проникли в гараж пенсионера и угнали автомобиль «Жигули». Через двое суток они сами сдались полиции. Мужчины заявили, что забрали машину из заброшенного гаража и перегнали на улицу под камеры, чтобы якобы спасти ее от кражи и повреждений. Ну, полиция в эту версию не поверила. Уголовное дело о краже, я напоминаю, статья 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлена в суд. И «Робин Гудом», в кавычках, грозит наказание от штрафа в 80 тысяч рублей до 2 лет лишения свободы.
1: Ранее судимые. Ой, да.
6: «Робин Гуделя».
1: Тюрьма, тюрьма, тюрьма, дай ума, да. Молодцы.
6: «Робин Гуд» уже не тот. Следующий кандидат – «Папа года». На станции, ну, до Джигана, конечно, далеко, но вот тоже, видимо, пытается. На станции «Шереметьевская» мужчина решил не тратить около 250 рублей на билеты и, увидев контролеров, просто выпрыгнул из электрички. Однако внутри поезда остались две его маленькие дочки 5 и 6 лет. И убегающий отец лишь успел крикнуть вслед уходящему составу, чтобы дети выходили на следующей станции. И всю дорогу плачущих девочек успокаивали сотрудницы контроля.
1: Контролеры виноваты. Да?
6: Конечно.
1: Папка молодец. Отлично.
6: Хороший, хороший. Хороший, да. Это же додуматься. Бедные девочки. Ну и, наконец, введенный властями Воронежской области и патруль начал штрафовать их самих. За грязные улицы, рисунки на стенах и мусор. Чиновникам уже прилетело исков на 2 миллиона рублей. В ответ власти пытаются оспорить нейрокляузы в суде. И речь идет об ИИ системы «Дозор», специальном автомобиле, который оснащен камерами со встроенным искусственным интеллектом. Он фиксирует нарушения. И примечательно, что робот точит зуб только на воронежских чиновников. В соседнем Липецке такая же ИИ работает без претензий.
1: Может, там чище.
6: Ну, видимо, да.
1: Понятно.
6: Привет Липецку. Липецк молодец.
1: Я выступаю за папу.
6: Пап классный.
1: Бросил двух детей и с криком «Джеронимо» выскочил из электрички.
6: Я тоже за папу. Папа классный.
1: Ну, с другой стороны, да. Обратите внимание, папа, выпрыгивая из поезда, твердо знает, что дети все равно доедут. И обратите внимание, контролёры-то... От вашего придурка. Хоть мы проследим, чтобы девчонки вышли там, где надо, и сдать с рук на руки, так сказать.
6: Ну, это получается, что он бросил несовершеннолетних детей, а вдруг там сидит какая-нибудь вредная тетя, которая пойдет и настучит. Ну, не может же в общественном месте ребенок находиться
1: стучат,
6: один.
1: И так по башке получится. Я подозреваю, что папа еще и в подпитии был, скорее всего, раз такие подвиги совершает.
6: А если
1: он
6: нет, то
1: чемпион.
6: Это и грустнее. Да-да-да. Он чемпион.
1: Да, да.
6: Не следующий кандидат, неправда, нужно выбрать нам с вами малолетнего дебила месяца. Я напоминаю, что в начале этого месяца, 4 сентября, в Пензе мужчина пытался залить бензин в канистры, спрятанные в салоне, но сжег машину из-за статического разряда. Недели позднее житель Ессентуков развел знакомую на 80 тысяч рублей, чтобы подарить сыну PlayStation 5 и GTA. Помним, да, запугал девушку выдуманной проверкой наркоконтроля, убедил взять кредит. 18 сентября 22-летний ульяновец вскрыл киоск с мороженым и устроил дегустацию алкогольных сортов парке. Хищение было на 13 килограммов. Ну и сегодня папа года, который оставил дочек в электричке, а сам спрыгнул.
1: Ну, я все-таки считаю, что любитель мороженого лучше всех. Молодец. Нажрал.
6: Эх, а папа так старался, Дмитрий Юрьевич. Но в противовес нашей рубрике у нас есть рубрика «Настоящий джигит». На этой неделе в Чечне пятиклассник спас полуторагодовалого ребенка из выгребной ямы. Прибежавшие на крики женщины и мужчины физически не могли протиснуться к малышу, и 11-летний Якуб вызвался помочь. Его опустили в яму за ноги, после чего он схватил ребенка и благополучно поднял на поверхность. Юного героя наградили почетной грамотой и денежной премией от фонда имени Ахмата Кадырова. О подвиге мальчика рассказал министр образования республики.
1: Молодец, пацан. То есть это выгребная яма, там же газы и, в общем-то, пара вдохов и тебе кранты. Слава богу, что ребенок жив-здоров, а пацан Якуб молодец, да, настоящий джигит.
6: Что все обошлось, это здорово. Но вот знаете, да. Я, кстати, не успела почитать комментарии к этой новости, потому что боялась, что там обязательно найдутся люди, которые скажут, да. Это же другой ребенок, как можно было взрослым позволить ребенка доставать?
1: А вот... Легко. Его держали за ноги, не переживайте. И он крепкий физически, и в нем не сомневались.
6: Спасибо, что вы об этом сказали, Дмитрий Юрьевич. Потому что когда я... Это вот, знаете, вот из этих потом и растут сыночки-корзиночки. Наоборот, это круто, что он проявил такую смелость, такое мужество настоящее. Да. И главное, что взрослые тоже не испугались, а помогли ему и поддержали в этом его взрослом на самом деле решении. Да. Ну что, переходим к кино. У нас раз в две недели рубрика «Кино», новостей поднакопилось. Вот 22 сентября, 3 дня назад, Бильбо и Фродо Бэггинсы отмечают дни рождения. События учредили в 1978 году вместе с неделей Толкина, которая в этом году продлится аж до воскресенья 27 сентября. И представляете, люди на этой неделе устраивают вечеринки с блюдами, упомянутыми в книгах, ходят босиком, читают любимые главы вслух и устраивают кинопросмотры. Дмитрий Юрьевич, а у вас есть какая-нибудь вселенная, которая бы настолько вас захватывала, ну хотя бы там, не знаю, в юности, что вы бы хотели прям вот отпраздновать это вместе с блюдами из книги, не знаю, там, с чтением глав вслух, пересмотреть экранизации. Есть у вас такое произведение?
1: Ну, я по большей части книжки читал один. Мне не очень интересно было их с кем-то обсуждать, поэтому я как-то так одиноко был. Но времена сильно меняются. Гражданин Толкин для многих, наверное, открытие. Самые популярные книги на планете Земля, никто не сможет угадать, это, естественно, цитатники Мао Цзэдуна, самые гигантские тиражи. Номер 2 – это Библия христианская. А номер 3, приготовьтесь, это книги Толкина, «Властелин колец». То есть это явление планетарного натурального масштаба. Огромное количество людей страшно любит, обожает там и всякое такое. Я вот когда-то в детстве любил группу Led Zeppelin и сейчас слушаю. Но когда выучил английский язык, с нечеловеческим удивлением обнаружил пару песен на, так сказать, повселенной Толкина. Был сильно удивлен. Как-то я их не подозревал в любви к этому делу. А оказывается, вот даже там присутствует. Поэтому то, что люди собираются, отмечают, готовят еду, зачитывают любимые главы, ничего удивительного нет. Их очень много, любителей Толкина. Среди реконструкторов проходят под названием «Толчки». Но это так. Безобидно, да. Все друг друга любят, все собираются вместе, занимаются одним и тем же. Молодцы.
6: Я недавно видела рекламу, что один очень известный производитель пива выпускает сейчас лимитированную коллекцию пива из вселенной Гарри Поттера, вот это сливочное пиво. Mm-hmm. И что, кстати, первое в продаже появились в Петербурге. И я уже тоже включилась, такая думаю, ну я же все детство смотрела, вот это сливочное пиво в Гарри Поттере, ну так интересно его попробовать, так что очень жду, когда дойдет до наших магазинов.
1: Оно алкогольное? Что... Нет?
6: Нет, оно безалкогольное. А-а-а. Ну в Они Гарри Поттере мелкие, же да. А, тоже да, было да, безалкогольное. Да, это безалкогольный напиток, просто производит именно известный производитель пива. Очень любопытно посмотреть, mm-hmm. что из этого выйдет. Хотя что-то мне подсказывает, что это будет невкусно. Но что такое сливочное пиво? Я когда рецепты видела, это пиво с ирисками и сливками. Но это ужас же. Даже звучит ужасно. Интересно, какие
1: лимонад
6: блюда?
1: Лимонад какой-нибудь, да.
6: Ну, интересно, какие блюда вот готовили, например, по книге Толкина. Вот что они там готовили, каким образом? Тоже
1: не
6: страшно
1: знаю.
6: Представить. Нет. Но к другим фильмам вышел трейлер «Дальнейших злоключений Клиффа Бутта», спин-офф «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Действие происходит спустя 8 лет после событий оригинального фильма, и Клифф оставил карьеру каскадера, теперь помогает студиям решать проблемы, включая скандалы. В роли Клиффа Бутта снова снялся Брэд Питт, но режиссером в этот раз выступил Дэвид Финчер. Кинорелиз 25 ноября, в декабре выйдет на Netflix. Я вот только, знаете, что думаю, Дмитрий Юрьевич? Там же Квентин Тарантино завершил «Однажды в Голливуде» сценой, которая не совпадает с реальностью. Он, ну, показал, как могло бы быть, что все могло бы быть иначе. И вот как он будет развивать вот этот спин-офф? Через «все могло бы быть иначе» или все-таки через реальное окончание истории? Это же разные картины получатся.
1: Я думаю, это про что-то про свое.
6: Да? А
1: Брэда
6: будете...
1: Питта мы любим. Да, мы уверены железно. Брэд Питт в который раз не подкачает. Он как это... Мужики, они как коньяк. Чем старше, тем лучше. Благородно стареет, выглядит прекрасно. Актерских дарований не утратил. В художественном фильме «Вавилон» прекрасно развернулся. Это последнее, что я с ним помню. Вот, поэтому с интересом ждем. Будем смотреть обязательно, да.
6: А «Однажды в Голливуде» вам...
1: и будем смотреть.
6: А «Однажды в Голливуде» вам понравился?
1: Тарантино, он очень специфический в целом. За исключением пары безусловных шедевров, он очень специфический. Ну, один раз посмотрел с интересом. Я, к сожалению, смотрел его у нас в кинотеатре в дубляже, то есть это не совсем то, что на самом деле. Ну, нормальное кино. Потраченного времени лично мне было не жалко. Интересно.
6: Ну, я не просто так сегодня вспомнила Квентина Тарантино и спросила про «Однажды в Голливуде», потому что я, на самом деле, люблю этого режиссера, мне вот его вот это психоделическое порой видение, не знаю почему, оно мне близко. И вот мы с вами недавно упоминали картину «Убить Билла», а я ее нежно люблю вообще-то. И я даже государственный экзамен по фехтованию в институте сдала только потому, что взяла разбор, сцену взяла разборки из «Дома голубых листьев». И мы с моей однокурсницей просто вот посмотрели, содрали и поставили на фехтосе именно вот эту сцену. Поэтому сегодня, Дмитрий Юрьевич, давайте обсудим мой любимый фильм «Убить Билла». Он же хороший, особенно в правильном-то переводе.
1: Да, хороший. Но он так. «I will kill Bill». Это не «убить Билла», это несколько не так переводится. Ну да, без разницы. Тут сложный момент. Тарантино, он любитель китайского и японского кино. И если вы не смотрели, так сказать, серию фильмов про одинокого волка и волчонка, у нас это пока было под названием «Человек, убивший Сёгуна». Один фильм, слепленный из двух. А их там штук 6 или 7. Где самурай, убежав от расправы, возил своего сына в коляске, и самурай со страшной силой всех рубил. Такой толстый, пузатый, но фехтовальщик просто невероятный. Серия фильмов про Затоичи, у японцев непонятно, где ударение ставится, про слепого. Затоичи — это по-русски слепой 4-го разряда. Ну, их на массажистов учили, раз ничего не видишь, зато щупаешь и нюхаешь хорошо. Вот, где слепой ходил, тоже всех рубил. Такеши Китано потом один фильм переснял, смешно получилось. Вот. Плюс всякие китайские, самый разнообразный китайский бред, начиная с какой-нибудь там банды преисподней, их звали костоломами и прочее. Китайские фильмы – это вообще за гранью добра и зла. У китайцев в этих фильмах, я с китайцами не сильно знаком, у них полностью отсутствует чувство юмора, все страшно серьезно, фильмы идиотские настолько, что произведение Брюса Ли – это вот Тарковский фактически. Вот, Тарантино всего этого любитель. Когда ты эти Kill Bill'ы смотришь, там все это прям вот как родное. Если не смотришь, то я не знаю, что не любители этих фильмов, чего они там видят, там же ничего не понятно будет. Вот. Ну и, повторюсь, на мой взгляд, очень и очень интересно получилось. Он вот именно как... Там же нет ничего. Правда, неправда. Это целиком выдуманная история. Все скачут, друг друга саблями рубят, кровь фонтанами. Ума Турман прекрасно. Страшно, весело. Я с удовольствием смотрел. Вот.
6: А как вы относитесь к спецэффектам в этой картине? Я читала, что Квентин Тарантино отказался совершенно от компьютерной графики, и там просто тоннами лилась бутафорская кровь. Чтобы создать,
1: ну, он вообще сторонник, так сказать, того, как он привык с детства. Когда, даже если эта кровь похожа там, ну, на варенье малиновое, она все равно течет там и видно физически. Если это нарисовать, получается какая-то картонная дрянь, вообще невоспринимаемая никак. У него же там ловко вставлены кусочки мультфильмов. Вот там фонтаны и прочее. Там нарисовано так, как надо. А живьем, ну да, да, какие-то емкости, чтобы все летело в разные стороны. Да, хорошо сделано. Он молодец, мастер.
6: Ну, теперь главный вопрос, очень сложный. Понятно, что Ума Турман вдохновитель, который появляется во всех частях, но все-таки Ума Турман или, ну, раз я сегодня уже вторую часть упомянула, или Люси Лью, Дмитрий Юрьевич?
1: Люська гораздо смешнее. Она снималась в художественном фильме «Расплата» с Мелом Гибсоном. Если кто не смотрел, смотрите художественный фильм «Расплата» с Мелом Гибсоном. Я его ловко перевел. Там она прекрасна настолько, что затмевает все на свете. Тут ей не дали развернуться, а так она прекрасна, да.
6: Так, ну все, значит, мы берем «Расплату» через две недели. Я себе записываю, потому
1: Давай,
6: что
1: да.
6: ее, мне кажется, мы еще не обсуждали. У меня
1: Очень
6: предложение.
1: Хорошее.
6: Дмитрий Юрьевич, развлечь нашу аудиторию и нам с вами развлечься. Тут такой я интерактив со зрителем придумала. Вот смотрите, листаю я себе мои любимые нельзя грамчики. Нахожу забавную загадку. Вы же помните, лет 5 назад, 8, лет, ну, где-то 5-8 да, назад, были дикие споры в интернете на предмет того, какого цвета платье. Бело-золотое, да. Или сине-голубое, там, или сине-черное, я не помню. Сейчас новые разборки в интернете. Сейчас будем спрашивать нашу аудиторию и вас, кто же прав. Вот смотрите, вам предлагают сдвинуть запись, не знаю, там, на стрижку, к зубному, куда угодно. Сдвинуть запись с трех часов.
1: Да.
6: С трех часов дня на час вперед. Вот по вашему мнению, когда вам предлагают сдвинуть на час вперед, то это вам сказали перевести на который час стрижку?
1: Вопрос, мягко говоря, странный. Если это было на 15:00, то значит на 16:00 на час вперед. У меня, когда часы были на пружинках и заводились руками, то у меня часы убегают вперед там на 2 минуты, например, или отстают. Поэтому вперед это вперед. Если 15, то значит 16, и никак иначе.
6: А я вас целиком полностью поддерживаю. Только это мы с вами, знаете, такие, извините, Дмитрий Юрьевич, два дурака. В интернете абсолютно серьезно спорят на предмет того, что вперед это значит на час раньше, а это 14:00. Понимаете? Они
1: конечно,
6: уже даже искусственный
1: конечно,
6: интеллект спросили.
1: Да, да, да. Да, вы... да, да. Это те же самые люди, Алена, которые подходят к тебе и говорят: займи мне денег.
6: Ну да.
1: Ты что сказать-то хотел? Хотел в долг попросить, занять у меня денег. Это я понимаю. Займи мне денег. Он мне денег занял, подразумевая, что я дал ему в долг. Вот у них, да, на час назад точно.
6: Но если без шуток, дорогой зритель, правда, пишите, пожалуйста, очень интересно. Может быть, это какая-то проблема современного поколения, потому что вот следующий мой вопрос, который я предлагаю нам с Дим Юрьевичем обсудить, это то, что некоторые зумеры не умеют определять часы по циферблату со стрелками. И я даже где-то видела мнение, что, в принципе, ну, раньше время определяли по камням, больше нет в этом необходимости, значит, и не обязательно смотреть на циферблат со стрелкой.
1: По камням, что это значит?
6: Ну, вот как-то раньше какие-то там были это... часы, что какие-то там древние, если мы там посмотрим,
1: солнечные.
6: Которые мы сейчас... вот какие-то там были еще камни, Дмитрий Юрьевич, боюсь наврать, просто я видела, ну... опять же, в моем любимом нельзя грамме ролик. Вот что были часы, по которым...
1: Воткнутая палка воткнутая палка, от которой солнце идет, а от палки падает тень, там, видимо, камнями обозначали.
6: Сколько, ну, видимо.
1: Я так только могу предположить. Ну,
6: вот такой аргумент.
1: Я понимаю. Я подозреваю, что эти дети, они просто никогда не видели часов со стрелками. Ну, вот жизнь уже такая, вот, ну, как вот у меня в телефоне написано время. Я часы со стрелками в телефоне не включаю, хотя они там есть. Ну, вот они к такому привыкли. Квентин Тарантино, кстати, о птичках, по стрелкам время определять не может даже сейчас. Вот такой вырос. Поэтому чего удивляться детям, которые к этим часам непривычные. Надо объяснять, да.
6: Ну, а сейчас есть в этом необходимость?
1: Я не знаю.
6: Или можно
1: нет,
6: в современном мире?
1: Я считаю, что в телефонах нет. Вот я тыкаю пальцем, если меня спросить... Сколько времени? Хотя тут же поправить. Который час? Да. Вот сколько времени? Я сразу скажу, 19:53. Я не скажу, как это раньше говорили, четверть восьмого, без четверти пять, там, половина. Я так не говорю. Это говорят, когда смотрят на циферблат, который стрелки делят там на все эти четверти, половины и всякое такое. А теперь точное время говорят. Поэтому вот, вот так. В глупости обвинять не буду. Они с таким просто не сталкиваются.
6: Мне кажется, думаю, что если сейчас начать отвечать без 15:08, там, четверть восьмого и так далее, то на тебя даже как-то странно посмотрят. Это, знаете, звучит
1: могут
6: как-то...
1: Могут избить, да?
6: Да, немножко высокопарно. Но если серьезно... Но если серьезно, Дмитрий Юрьевич, что на самом деле я видела тест в, опять же, в этом, в моем любимом запрещенном Нельзяграме, и там был как раз видеоролик, посвященный тому, что я вам сейчас показываю время, а вы мне назовите вот в формате четверть восьмого без 10:02, там, или как это называется. Пишут цифровым, а просят сказать это на, вот как если бы это мы смотрели на циферблате со стрелкой.
1: Да.
6: Дмитрий Юрьевич, я молодец, у меня ни единой ошибочки. Я справилась со всем. А девчонка, которая записывала ролик, она примерно моего возраста, она говорит, слушайте, ну все, значит, я бестолковая, потому что у меня не получилось. Но всякое бывает. Ну ладно, раз не будем банить с часами, даже как-то обидно. На этой неделе зумеры вас спас Дмитрий Юрьевич Пучков. Вы это вообще слышали? Он прям-таки поддержал вас. Он не сказал, что часы надо изучать со всех сторон. Ну ладно, Дмитрий Юрьевич, давайте попробуем их забулить. Сейчас и вы меня, все наши слушатели забульте за следующую услугу. Вот смотрите, в сети последнее время набирает популярность услуга нытинг. Человек платит незнакомцу за возможность пожаловаться на жизнь без получения навязчивых советов. Цены на такие услуги варьируются от 500 рублей за короткую переписку до 10 тысяч рублей за час разговора. Друзья мои, если кто-то хочет поныть, я могу взять дешевле за ваше поныть. 10 тысяч за час, Дмитрий Юрьевич. Прикиньте.
1: Неплохо, неплохо, да, неплохо. 8 рабочих часов – это 80 тонн. Нормально, да. Где еще такие деньги заработаешь? О чем это говорит лично для меня? Это говорит о том, что процесс атомизации нашего общества, да и не только нашего, он уже зашел очень и очень далеко. В наше время мы все время собирались в компании, постоянно там во дворе, на работе, еще где-то, непрерывные разговоры, непрерывное употребление алкоголя в разных дозах, ну, это нормально, вот, и, в общем-то, ты все жизненные проблемы все время обсуждал с друзьями, товарищами, коллегами, как-то так, а тут, если нанимают за деньги человека, чтобы он послушал, и обратите внимание, вот чтобы без ваших только советов. В смысле? У нас вообще совсем недавно была страна советов. Все непрерывно давали друг другу советы. Так человеку со стороны, может быть, гораздо лучше, чем тебе самому видно. Но тут вот со всех сторон, да. А, не с кем общаться, у меня нет близких, которым я могу душу излить. Б, ой, не нужны мне, мама, ваши советы. Ну да, дурь, конечно, и то, и другое, вот.
6: Ну, как известно, спрос рождает предложение. Видимо, спрос все-таки по каким-то причинам возник. Грустно, конечно, что люди нуждаются в чужих, с кем готовы говорить, видимо, о чем-то сокровенном,
1: да,
6: за,
1: да,
6: деньги.
1: Да, да, печально.
6: Нежели бесплатно со своими родными. Но мы традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам в завершении нашего часа. Ребята, сил, крепкости духа, крепкого здоровья, скорее целыми и невредимыми, возвращайтесь домой. Это была программа «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. В эфире был Дмитрий Юрьевич Пучков. Дим Юрьевич, спасибо. спасибо вам большое. Спасибо, немного Алена. Помогала. Алена Минчук, на этом мы прощаемся. Подписывайтесь на Макс-канал Радио Спутник, Макс-канал Тупичок Гоблина, Макс-канал Краля Даля. Мы всем рады. И до встречи через неделю. Новости на Радио Спутник. Пока-пока.

0: Реформа института присяжных заседателей. Контекст. Верховный суд выступил с инициативой модернизировать один из важных механизмов системы правосудия. Задача – повысить мотивацию граждан при исполнении обязанностей присяжных и выстроить их работу как элемент социального партнерства. Реформа предусматривает усиление ответственности за вмешательство в деятельность присяжных и сокращение оснований для отмены вынесенных ими оправдательных решений. В российской практике вердикты присяжных в подавляющем большинстве случаев отменяются профессиональными судьями. ВС предлагает создание смешанной коллегии, состоящей из присяжных, число которых должно сократиться, и профессиональных судей. Авторы инициативы предлагают разрешить участие в процессах гражданам старше 65 лет. Рабочая группа под руководством председателя Верховного суда Игоря Краснова уже подготовила и внесла в Госдуму ряд законопроектов, призванных повысить эффективность правосудия. Верховный суд также утвердил ключевой документ в области использования генеративного разума. К 2030 году более 95% российских судей станут применять его в своей текущей работе. Рутинными операциями, на которые ежедневно отвлекаются сотрудники судов, займутся продвинутые нейросети.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

Управлением на сумму они взяли под контроль более 250 квадратных километров территории и 10 населенных пунктов. Сейчас идут бои за освобождение еще 4, сообщил министру генерал-полковник, командующий группировки Евгений Никифоров. 14-летнюю школьницу отправили под домашний арест после поджога АЗС в Петербурге, сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Девочка пояснила суду, что действовала под влиянием угроз и обмана, считала, что помогала правоохранительным органам в предотвращении финансирования Украины. Ранее стало известно, что задержанная в Приморском районе девушка рассказала, что познакомилась в мессенджере с молодым человеком, после чего ей стали поступать указания. Выполняя их, она 23 сентября подошла к заправке и совершила ее поджог, после чего направилась по второму адресу, где была задержана сотрудниками правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело о теракте. Двусторонний товарооборот России и Китая по итогам этого года установит новый рекорд, заявил посол КНР в Москве Джан Ханьхуэй. За январь-август текущего года объем достиг 185 миллиардов долларов США, увеличившись на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По словам дипломата, в настоящее время наблюдается расширение масштабов и углубление торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией. Посол также подчеркнул, что доля расчетов в национальных валютах двусторонней торговли превышает 99%. Германия намерена расширить оборонное сотрудничество с новым правительством Венгрии, передает агентство со ссылкой на министра обороны Бориса Писториуса. Глава немецкого оборонного ведомства подчеркнул необходимость сотрудничества в сфере военной логистики, подготовки военнослужащих и оборонной промышленности. В свою очередь, новое правительство Венгрии считает своим приоритетом в оборонной политике восстановить отношения с союзниками, а также закрыть дверь перед Россией. При этом занявшая в мае пост глава МИД Анита Орбан заявила, что новое правительство будет стремиться к прагматичным отношениям с Россией, основанным на взаимоуважении. Роман канадского писателя гаитянского происхождения Телезона Арельяна «Это или смерть» был исключен из лонглиста Гонкуровской премии за использование искусственного интеллекта при создании произведения. В Академии заявляют, что автор провинился как в плагиате, так и в том, что его работа в значительной степени была написана искусственным интеллектом. Гонкуровская премия – самая престижная литературная награда страны. Она вручается с 1903 года за лучший роман, написанный на французском языке. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: 20:04.
3: Да.
2: Время. Да,
3: московское. Время начинать.
2: Да, у нас тут просто я смотрю на всевозможные сейчас секундомеры и вижу, что время на них разнится. Но тем не менее,
3: бывает, про время еще называется.
2: Рассинхрон произошел какой-то страшный. Но тем не менее. Андрей Бочаров, студия «Радио Спутник». Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Я бы хотел вот впервые, может быть, начать эфир с извинения за некоторую неправильно поданную информацию. В прошлом эфире я там рассуждал о государственных думах, о преемственности нынешнего нашего политического благоустройства, что оно не после советской эпохи, потому что после советской эпохи там 2 года в Новой России был Верховный Совет и Съезд народных депутатов, а с 93-го года уже пошли государственные думы. И я ошибочно там номер думы назвал, потому что вот когда выбирали в 93-м году первую в Новой России думу, вот кто-то из главных тогда сказал, что эта дума, она вот не первая, а пятая, имея в виду 4 тех, которые были при царе. Вот, я неправильно, я не буду повторять вариант, но правильный такой. То есть вот пытались сделать отчет, что вот пятая в новом времени, но потом как-то, ну, само собой, перешло на нормальный отчет, так что у нас у 30 сентября начинает работу Государственная Дума нового 9-го созыва. Вот все, что я хотел извиниться. Всё.

0: исправиться.
1: Да, а то мне так стыдно было после прошлого эфира, думаю.
0: Андрей, не могу не спросить, знаю, какая тема сейчас будет. Кто не знает, расстояние от Москвы до Зеленограда 42 километра. Андрей в состоянии это расстояние пробежать.
1: Ну и опять же, там Древняя Греция, там, когда
0: Дарья,
1: значит, отпинывали из города марафон, ну это по легенде, бежал солдат спешить радостную новость объявить о том, что разбит Дарий, и 42 километра, вроде как считается, что это марафонская дистанция.
0: И 195 метров.
1: Хотя там, вот 195 метров, это очень важно, потому что вот когда 42 километра пробежишь, 195 метров, это, знаете, не просто так. Это вот их еще доползти надо. Многие
0: падают. Я только 195 метров пробегу, лично я.
1: Не, я хотел поделиться предвкушением, вот в камеру показываю, вот мой только что получил номер на забег, но в этом году я побегу не 42 километра и 195 метров, а 10 километров. И хотел поделиться с вами, с нашими слушателями, предвкушением праздника. Самый главный, на мой взгляд, праздник в году – это московский марафон. В этом году какая-то просто огромная, я не знаю, по-моему, 1030 бежит и десятку, и 1030 бегут, и 42. Раньше это вообще вместе старт был, просто немножко там разделяли трассу, а сейчас вот в субботу, то есть завтра будет старт на 10 километров, а в воскресенье, соответственно, вот самый вот этот вот
0: прикольный. То есть два дня
1: прикольный.
0: В городе невозможно будет на машине ездить.
1: Да, вот я, кто автомобилисты, внимание, смотрите, какие будут перекрытия, не ругайтесь, а то обычно там после новостей, пусть у тебя, извините, пусть у себя в лесу бегают и так далее. А вы вот едьте и вот за городом и катайтесь на своих машинах. А город, он для людей, а люди занимаются и этим, и спортом.
0: Я а вообще где маршрут-то?
1: Я вообще за то, чтобы центр Москвы перекрывать на выходные, и вот велосипеды, моноколеса, там кто на чем, там кто на беговых лыжах, кто, я не знаю, там просто
0: летом.
1: Просто в присядку. Да хоть зимой. Чистят сейчас прекрасно дороги, можно и зимой на велосипеде или там пробежаться.
0: Давайте про это поподробнее поговорим. Как
1: вы дошли? Я хотел сосредоточиться на том, что это действительно праздник, не какой-то пустой звук, а вот. Вот, ну, с годами там надоедают дни рождения, ну, одно и то же, вот каждый год. Новый год, он тоже по расписанию приходит. А вот когда забег, да еще на такую дистанцию, это долго готовишься, потом вот сам старт, вот когда вот эта толпа людей бежит, я не знаю, как это назвать, вот это вот ощущение, тебя как вот на крыльях подхватывает, и там километры 4-5 просто вот, просто как будто летишь, никакой не усталости, вот все на адреналине.
0: Ой, что-то... Нет, нет, это я. Что? Нет, все в порядке.
1: А мне Диего кто-то сказал в уши.
0: Да? Нет, мне
1: может,
0: пока...
1: может быть, какие-то галлюцинации. И ощущения вот человека, который бежит вот эту дистанцию, они тоже бесценны. Вот прям есть такая, вот, такое наблюдение, что вот человек сам с собой встречается.
0: Вот оно что, Андрей. Давайте на эту тему сейчас вернемся к марафону. Просто сейчас Владимир Владимирович Путин выступает, и сразу несколько его высказываний,
1: давайте про них сказать.
0: Ну, собственно, киевский режим должен понять, что никакие нагнетания ситуации не приведут ни к чему хорошему, но поскольку попытки массированных ударов по Москве были, и Путин об этом напомнил в день выборов, в первую очередь, ну, в воскресенье имеется в виду, и ответная реакция России на действия киевского режима оказалась существенной, в том числе и на удары по мирной инфраструктуре. Россия не готовится к боевым действиям с Европой, для этого нет оснований. Отдельно сказал Владимир Владимирович. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев попытался нанести удары по Москве. Ответные меры, соответственно. Ну и вот, собственно, еще раз Путин подчеркивает, что Россия с Европой воевать не собирается. Для тех, кто в танке, да, в европейском.
1: Вот когда вот новости вот эти посыпались, я что-то не очень понял, что это за мероприятие, форум объединенных культур. Надо будет про это вот после эфира почитаю. Вы не в курсе, да, что это такое?
0: Ну, это мероприятие проходит в Санкт-Петербурге.
1: Что такое объединенные культуры?
0: Ну,
1: ладно, давайте оставим это нашим зрителям, которые наверняка напишут в комментариях в соцсетях. Нас же и в соцсетях смотрят, и на Рутубе. Так что наши любопытные и всезнающие зрители и слушатели, напишите нам, мы ж тут не все знаем. Ну, давайте немножко про марафон поговорим, потому что мне кажется, что вот раз в году можно на эту тему как-то
0: порассуждать. Да, если что, будем иногда прерываться на цитаты
1: Владимира Владимировича, разумеется. Да, как раз будет там, чтобы были смыслы настолько, разговоры разные, чтобы они не перепутались. Значит, да. Хотел сказать, что вот марафонская дистанция нынешняя, она вроде как тоже такое вот есть, потому что между тем историческим марафоном и Афинами там больше 200 километров, но вот говорят, что когда была Олимпиада, вот в Лондоне какая-то одна из первых, и уже вот было принято решение сделать дисциплиной какой-то вот такой длительный бег, то вроде как там от места старта до финиша перед балконом, где там королева махала ручкой, вот как раз вот эти 42 километра, ну или там 23 мили, по-моему, 26 миль, и сколько-то там получилось. Они же в милях американцы делят это все.
0: Ну, да.
1: На самом деле, мне не кажется, что каким-то, что это какой-то такой прям, ну, запредельный подвиг. Если заниматься бегом и сосредоточиться на том, как из этого удовольствие получать, то довольно быстро, мне кажется, там за полгода любой человек, там, если у него нет каких-то прям жестких противопоказаний от врачей, может там, ну, хотя бы на половинку рассчитывать, а там через годик, может, и 42, ну, это там тоже от внутренних каких-то ощущений зависит, но раньше просто вот обуви не было, например, такой удобной.
0: Бежать.
1: Да, по асфальту бежать можно там. А сейчас отличную обувь делать. Я еще вот начал бегать такие дистанции в 2012 году, и тогда еще не было вот обуви такой нормальной. Вот буквально там через 2 или 3 года появились кроссовки, в которых по асфальту нормально уже.
0: У меня, знаете, какой вопрос? Я читал воспоминания одного нашего выдающегося советского стайера Петра Болотникова, который рассказывал, как он, будучи стайером, то есть он бегал 5,10 на Олимпиаде.
1: Вот. Это уже стайерская дистанция. Да.
0: И он говорил о том, как тяжело ему бежать было первый в жизни марафон, и сказал, что это вообще другое, и что к 35-му километру у человека...
1: Да, это
0: там
1: называется
0: вообще...
1: hit the wall. Это просто происходит, когда у тебя весь, ну вот вся глюкоза, я забыл, там глюкоген, по-моему, это называется, которая запасается в мышцах и в печени, она просто вот физически заканчивается где-то к этому времени, и организм вот просто с каким-то лязгом, дымом и скрежетом начинает переходить внутри себя на какие-то другие источники возобновления энергии, ну то есть жир начинает сгорать, просто для этого какие-то ферменты срочно нужно там, значит, всяким печеням и другим нашим поджелудочным резко железам выделять. И в этот момент, да, то есть такое ощущение, что вот ты просто не можешь сдвинуться с места, но там по инерции бежишь, и вот как-то вот пробежал вот этот вот самый трудный, ну, где 35-й километр, где 32-й, тоже индивидуально. И вот, я не знаю, это второе дыхание называется, не второе, но вот как-то вот, да, на морально-волевых и так далее.
0: Это всегда
1: вот
0: так?
1: Любой Нет, марафон? Это первые несколько, потом как-то организм все равно немножко адаптируется и запоминает, что иногда ты вот позволяешь себе такие дистанции бегать.
0: А вот стандартный вопрос, когда марафонец бежит, ну, вот, когда вы бежали. А сколько вы марафонов искали пробежать? 20?
1: Я 27.
0: 27 марафонов.
1: Ну вот это... я с 2012 года бегал там по 2-3 в год. Где-то,
0: ничего
1: да.
0: себе.
1: Да.
0: Вы успеваете смотреть по сторонам?
1: Да.
0: Любоваться вот, красотами?
1: Да, вот это, на мой взгляд, очень сильно влияет как раз на преодоление дистанции, потому что, вот, например, я бежал марафон венецианский, знаете, так было, было, вот я думаю, венецианский, ну, Венеция, красота, венецианская люстра, а на самом деле... Да, сколько же там, 30, как раз 6 или 7, 32 километра было по промзоне. То есть это вот где-то в красивом месте стартовали в какой-то усадьбе итальянской, а потом побежали, выбежали, а там на берегу же промзона. Собственно, по самой-то Венеции-то бегать-то негде особо там.
0: Ну да.
1: Туристы гуляют. И вот бежали по этой промзоне, падает настроение, сразу же там теряется скорость, набирается усталость. Вот как раз вот моменты, когда за тебя где-то там болеют, какая-то ритмическая музыка, где-то кто-то там что-то ободрительное крикнет, красивые виды, это жутко помогает. Это вот прям моральное какие-то вот состояние, оно вот очень, очень, очень надо, я бы так сказал. В этом смысле лучший марафон это петербургский, он плоский, он всегда красивый. А вот худшие, какие я бегал, ну, это я уже говорил, там, в Венеции, и, кстати, во Флоренции тоже соблазнился. Для меня же это еще немножко такой туризм, то есть вот ты когда бежишь... Марафонскую дистанцию для тебя просто вот взяли и весь город перекрыли, поставили какие-то оркестры, там заплатил 40 евро, а для тебя такая экскурсия вообще. Обычно вот в Риме в каком-нибудь там толкаешься, вообще пройти невозможно, а тут бежишь свободненько, еще тебе там водички, апельсинчик, еще все просто достопримечательности осмотрел, там вообще самые главные римские еще там финишировал, тебе, значит...
0: Разве что в музей не забегаешь там по дороге.
1: Ну, а вот музей под открытым небом. А вот второе разочарование с этого начало, это Флоренция, которая тоже там в центре, все красиво, все так, значит, тоже толпы, не протолкнуться, а 42 километра, это там надо выбегать из исторического центра, бежать по пригородам. А там, ну, видимо, вот со времен Савонаролы еще канализацию не меняли, там вот просто выбегаешь, когда из центра, там, а еще дождик шел, там прям такой запах этого вот какой-то канализации, вот этой древней, да, какой-то тряпкой пахнет. Это, и это, да, вот оно как-то очень сильно влияет на настроение, на желание бега.
0: А играет роль, когда ты бежишь, рядом с тобой еще кто-то бежит, или легче бежать одному, или с кем-то, чтобы тебя кто-то подбадривал?
1: Буквально там, вот народ, который не бежит, вот знаете так, чтобы там порваться или там какой-то рекорд поставят, где-то люди бегут, вот я заметил, первые километров 20 даже переговариваются, потому что бежишь, то есть если ты будешь бежать в темпе, в котором ты тяжело дышишь, ты далеко не убежишь. Конечно. В принципе, там большую часть дистанции нужно бежать в так называемый разговорный темп, когда ты можешь бежать и поддерживать разговор. Тогда у тебя, видимо, нормальный пульс и нормальный темп, и да, где-то там вот километров первых 10-15 можно... болтать, к девчонкам представить. Самые красивые девчонки, кстати, на забегах, а не в клубах. В клубе вы что видите? Там просто слой штукатурки, тени, там какое-то непонятное освещение, а тут вот девочки вот такие, как они есть, так что всем рекомендую. Нормально знакомиться можно на забегах, вполне дружелюбно.
0: Интересно,
1: всё.
0: Да.
1: Такой вот лайфхак. Да у меня дочь, значит, мне когда я был амбассадором московского марафона, а там такая история была, что был казенный марафон, который, ну, так как-то он неправильно организован еще там с советских времен, туда-сюда по набережной побегали, корочку хлеба там солью дали, и, в общем, весь марафон. И нашлись люди, которые вот решили организовать в Москве марафон так же, как вот по всему миру бегают, то есть вот с хорошей организацией, с раздевалками, с вот хорошо организованной трассой, там, с этими волонтерами, с подбадривателями совсем. Ну и такая больше коммерческая история. И вот меня просто, когда первый такой марафон затевался, вот позвали амбассадором, то есть человеком, который вот так же где-то интервью дает, что-то рассказывает про себя и про увлечение спортом. И вот я помню, я был, Наталья Водянова и сборный по футболу Смертин.
0: Да, а он тут... известный
1: марафон. А он да. Вообще, у него...
0: Алексей, по-моему.
1: Алексей, да, Алексей Смертин. Смертин. У него вообще двое. Нет менисков. Как он бегает марафоны? А вот я
0: он же где-то на севере сейчас бегал.
1: На Эмиконе, да, сейчас пробежал. Там, по-моему, там чуть ли не первый. То есть он вообще молодец. А Наталья Водянова я просто видел там. Ну, она дико популярна, конечно. Но я-то честно вот там бежал, например, там 21 не километр. Срезал. К финишу подбегаю, гляжу, там из-за кустов просто ее как-то так вот вытолкнули, и она такая раз-раз финишировала. Вот не рекомендую.
0: Читерство.
1: Читерство, но с другой стороны, там, каким-то образом.
0: Да. Ну что, вернемся к...
1: Есть у нас еще новости от Владимира Владимировича?
0: Нет.
1: Ну, а то я вот пристально слушаю.
0: Я тоже слежу, как только появится, сразу к ним вернемся. Но пока вернемся к новостям, которые...
1: Потому что неделя была прям, конечно, вот такая вот, не оторваться просто, вот хотя бы Генеральная Ассамблея ООН. Я вот просто когда, ну, у меня всегда какие-то ассоциации, вот ООН, какие-то из памяти обрывки воспоминаний всплывают, и я там проверяю в интернете, чтобы не как в прошлый раз, вот с номерами Госдумы. не облажаться. Я просто вот вспомнил, что Сталин, вот он когда в 1922 году они с Лениным спорили о национальном устройстве СССР, он был за то, чтобы все учредители СССР, то есть это Россия, Белоруссия, Украина и Закавказская Федерация, напомню, кстати, что вот были учредители, а распускали без Закавказской Федерации, что есть? То есть, видимо, нелегитимно. Вот, Сталин был за то, чтобы это были автономии. Ленин жестко был, чтобы это национальные государства были с какими-то хотя бы атрибутами суверенитета. И вот, значит, проходит Ленин неблагополучно отошел в мир иной. Сталин принял руководство страной, прошли войну, и уже где-то это апокриф, нигде я про это вот не читал, каких-то там, где-то в чьих-то воспоминаниях встречалось, что у Сталина идея была в 43-м, кажется, или в 44-м году, чтобы после войны реформировать СССР и убрать уже национальные республики. Если вы помните, была вот общность, советский народ, оно как бы, тем более такую тяжелую войну прошли, какой-то есть объединяющий фактор. И это часто в истории, когда вот нация рождается там в какой-то там большой великой войне, вот как австралийцы, новозеландцы, они прям вот отсчитывают от Первой мировой рождения своих там национальные дни. Но был 45-й год настал, и, значит, вот эта вот идея Организации Объединенных Наций, 81-я была, да, по-моему, сейчас Генассамблея, то есть, да, 1945 год, ООН, и у кого-то там возникает идея в руководстве СССР, что вот раз у нас 16 республик, а тогда было 16, Карело-Финская еще была, то давайте, мол, мы в этот ООН с 16 республиками и зайдем. И там в тот момент учреждались Министерство иностранных дел, на Украине даже Министерство обороны, ну, такие как бы эти декоративные сделали, вот чтобы как бы вот какой-то...
0: Как конфедерация зайти.
1: Нет, чтобы как большинство, Великобритания в тот момент, она вот зашла и отдельными этими своими странами из Содружества. Их, правда, потом почикали от нее все, но тем не менее, то есть Сталин говорит, я тоже хочу. Ну и вот получилось так, что он вот как раз оставил национальные вот эти вот республики, там, а так бы мы бы жили в моностране без вот этих национальных делений, может быть, сегодня немножко по-другому было, то есть не разваливался бы СССР именно по вот этим границам национальных республик. Это вот в связи с ООН я вспомнил такую информацию, неподтвержденную, но я ей почему-то верю. Потому что тогда же шли разговоры уже чуть позже о том, что, знаете, вот Болгария вдруг вот хочет тоже стать вот республикой СССР, и Монголия. И тоже отказали, что вот все равно это там то же самое почти, что республики, и все равно вот, значит, в ООН будут голосовать лишние голоса в ООН. И если вот говорить об ООН, то вот я так это недоумение свое так и не могу преодолеть о присутствии там Франции, которая, ну вот так вот, ну вот это тоже апокриф.
0: Вы имеете в виду Совет Безопасности?
1: В Совете Безопасности, да, потому что, ну, этот главный такой, который вето может наложить и вообще какие-то вот действенные решения, это как раз совбез ООН, там войска куда-то послать или санкции наложить. Вот, кстати, напомню, что все санкции, которые вот накладывает ЕС или там США, вот эти вот вторичные санкции, они с точки зрения Организации Объединенных Наций незаконны, потому что вот считается, что законные санкции только приняты, соответственно, вот этим ООН. То есть вот это вот то, что нас санкционирует, это все беззаконие международное. Ну, просто так в очередной раз рассказать.
0: Ну и получается, что, ну, то есть сейчас-то мы наблюдаем, вот вы сказали, да, наблюдаем вот этот сериал с генеральными ассамблеями, с большим количеством выступлений самых разных стран, а там выступил и Нетаньяху, и кто только не выступил. И...
1: Сегодня протесты в Нью-Йорке против Нетаньяху, там какой-то его там заместитель бегал этим Старлинком, тыкал там иранскому министру. Тот на него как на дурака, по-моему, смотрел, что ты мне с этим Старлинком. А тот какой-то там, видимо, свободу под этим Старлинком подразумевал.
0: Но справедливости ради, США не приняли резолюцию, которую, вернее, не приняли, осуждала, а против проголосовали. Да.
1: Не, ну это все какие-то детали, которые, мне кажется, там быстро забываются. Мы уже перестали, вот помните, раньше было там целые статьи писали про то, как руководители СССР в каком порядке встали на трибуне, там, вот, из этого пытались что-то между строк. Что
0: преемник, да.
1: А сейчас пора мегафонной дипломатии. То есть вот, кто что думает, и у кого там что-то в башке, может быть, просто мысль промелькнула, он просто и громко ее говорит, вот как, например, Дональд Трамп. Поэтому... А вот какая нам разница там? Ну, проголосовали они эту резолюцию, не проголосовали. Они, эти резолюции, они не имеют никакого действия. Вот ООН в нынешнее время просто вот дошла до того, что вот она... При том, что у нее больше, там в основном сотрудники ООН называются секретари, и вот трудится сейчас в ООН и во всех там комиссиях близких к ООН, там по культуре, по юношеству, там таким, представляете, 120 тысяч человек. 120 тысяч человек получают, как дипломаты, огромную зарплату, 60 тысяч из них, кстати, в Нью-Йорке. И что они делают? Вот за год просто, вот если взять какие-нибудь интересные инициативы, какие-нибудь вот организовать площадку для переговоров, там, чтобы какие-то мировые проблемы решить. Нет, они просто откинулись и сидят и смотрят, что происходит в мире. Абсолютно ничего не делают. Но, на мой взгляд, конечно, тут все-таки виновато. Ну и время, потому что вот Индия, например... А, вот Эрдоган же, он вышел на трибуну, и главный его посыл был в том, что... Нынешняя конфигурация ООН, она устарела, потому что, вот, да, это победители в первой, во Второй мировой войне, но сейчас вес стран, таких как Турция, Индия, там, Индонезия, гораздо выше, их нельзя игнорировать, и призвал реформировать Совбез ООН.
0: Ну, там надо же, там часть стран ядерной державы, часть неядерной, там Индонезия неядерная, там, скажем, да, Индия тоже, нет, Индия ядерная.
1: Ядерная, Турция, да, неядерная. Турция неядерная. А Эрдоган говорит, я хочу быть в Совбезе. Почему вот мой голос вообще и тюркских народов, там, и Ближнего Востока не слышит?
0: Новость у нас на повестке дня. После новостей возвращаемся в эфир. Оставайтесь на радио «Спутник». Никуда не уходите.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, но Украина попыталась нанести удар по Москве и атаковала избирательные участки. Киевский режим должен понять, что никакие нагнетания ситуации не приведут ни к чему хорошему, заявил президент России Владимир Путин. В ночь на 20 сентября противником была предпринята попытка массированного удара по Москве, напомнил глава государства. Были атаки на жилые дома и сотрудников избирательных комиссий. Киевский режим хотел напугать россиян и гостей ПМФ в июне, но им этого не удалось, продолжил президент. Ответная реакция России на действия киевского режима, в том числе на удары по мирной инфраструктуре, оказалась существенной, подчеркнул Владимир Путин. Главы МИД Индии Сергей Лавров, России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар на полях ООН обсудили украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Главы внешнеполитических ведомств провели переговоры по ключевым вопросам российско-индийского сотрудничества. Ведомстве подчеркнули, что выражено намерение продолжить работу по укреплению особо привилегированного стратегического партнерства и поддерживать плотное взаимодействие ООН по линии группы 20, БРИКС и на других международных площадках. Все, что могут открыть беглые персонажи, это дома терпимости, где и будут сами работать. Так руководитель Россотрудничества Игорь Чайка прокомментировал призывы так называемой оппозиции закрыть русские дома в мире и заменить их на дома демократии. Он добавил, что предателей нигде не уважают, ни в России, ни за рубежом. Предателей могут только использовать. По словам Чайки, сейчас они отрабатывают новый заказ от своих работодателей, потому что финансирование им практически перекрыли. Единственный для них способ выжить – это по указке информационно атаковать свою страну. Открытое горение на ландшафтном пожаре у поселка Куберли Оренбургской области ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС. В пятницу днем ландшафтный пожар с огненным фронтом порядка 1 километра бушевал. В регионе была угроза населенному пункту. Позднее ведомство уточнило, что пожар уничтожил 10 садовых домиков. Россия и Иран обладают большим потенциалом для совместного создания фильмов и их дальнейшего проката, поскольку их объединяет общее понимание ценностей семьи, заявил министр культуры и исламской ориентации Ирана Аббас Салихи. Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал, что Исламская Республика и Россия планируют заключить соглашение о совместном кинопроизводстве. Он уточнил, что детали соглашения будут раскрыты позже. Однако уже сейчас можно сказать, что у России и Ирана может быть общий кинорынок. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ага, тот самый Бочарик.
3: Продолжаем. 20:33. Андрей Бочаров в студии «Радио Спутник».
4: Ага, тот самый я.
3: В прекрасном настроении, да.
4: А значит, знаете, мне погода такая нравится. Я прямо вот тащусь. Она такая городская. Вот знаете, когда мокрый асфальт, в нем отражаются вот эти вот огни.
3: Это когда дома сидишь?
4: Нет. Вот когда прям гуляешь. Я уже с удовольствием на метро там проехаться. И даже специально на станцию вышел раньше, чтобы прогуляться по центру. Вы просто в центре живете, не цените это
3: всего. Да ну уж нет. Это же не я. Да, я не живу в центре. Вот, но я люблю не гулять по центру.
4: Не, вот сейчас прекрасная погода. А завтра, кстати, будет вообще, что-то говорят, вообще лето вернется, там солнце будет.
3: Сейчас проверим.
4: Плюс 17-20, жара какая-то будет.
3: Красота.
4: Проверьте, да. Вот сейчас дождик прольется, и все, и бабье лето наступит. В предвкушении, просто в предвкушении. Давайте я про ООН еще немножко подготовился. Я люблю какие-то вот в кучку собирать вот такие воспоминания. Давайте вспомним яркие выступления, которые были в ООН. На память нашим соотечественникам, конечно же, приходит Никита Хрущев, который, значит, Кузькину мать, да, ботинкам. То есть было же когда-то, был какой-то нерв в этом, было внимание всего мира к этим выступлениям, и люди готовились, с ботинком приходили. Там, между прочим, всего с одним.
3: Или с третьим.
4: Да, и вот мне еще понравилось из того, что вот я запомнил, это вот когда Уго Чавес вышел на трибуну, это какой-то 2006, что ли, 2007 год был, он вышел на трибуну ООН сразу после Буша Джорджа и сказал: «Серый пахнет». До сих пор.
3: Ну и в итоге...
4: В итоге он же там 4, по-моему, часа говорил, американский империализм обличал. Это такая тема, там сутками можно говорить, а не просто...
3: Вообще забавно ведь то, что это место находится посреди Соединенных Штатов, да, прямо вот посреди Нью-Йорка, что
4: посреди
3: называется.
4: Посреди Нью-Йорка, и, между прочим, знаете, сколько США должны Организации Объединенных Наций, то есть у нас все же страны-члены, они там, соответственно, своему там уровню ВВП платят членские взносы. США на сегодняшний день должны 4,5 миллиарда долларов ООН. Они просто берут и зажимают членские взносы. Не потому что бедные, а потому что таким образом
3: жадные.
4: Они хотят, это рычаг влияния. Будете там дергаться, какие-то свои там резолюции или еще что-то, вот вообще перестанем платить. Поэтому,
3: и вспоминаем, конечно, вы вспомнили просто об этом в перерыве, но не вспомнили часто про Бирку Колина Пауэлла,
4: да, конечно. Да, да, это, конечно, вот это вот тогда хотя бы они, знаете, как-то хотя бы вот США стеснялись еще, пытались мировое сообщество убедить в том, что вот эта агрессия необходима, дайте, значит, разрешение ООН, чтобы мы там зашли, а до этого Югославию бомбили без всяких этих, а сейчас, по-моему, вообще забили на это все. И просто ООН изначально создавался как какое-то... И люди не очень понимали, это мировое правительство или мировая площадка для каких-то дискуссий.
3: Победители создавали, поэтому...
4: Создавали победители. Но почему тогда там Франция? Потому что если вот про вклад во Вторую мировую войну говорить, даже среди европейцев, вот югославы насколько больше воевали, а французы лапки кверху, там Люклерк, генерал, вообще... чем-то там занимался, ничего не понятно. Деголь тоже, где сражения, ну, вот эти французские генералы, основные сопротивления. А сербы, пожалуйста, там вот просто целая партизанская война, там потом с тяжелой техникой гнали фашиста. Почему не сербы, а французы? Никто не знает. А сейчас, я говорю, это уже и устаревшая немножко структура, потому что подросли экономически и как-то... Индия в тот момент вообще еще была, ну, не... колонии Британии, когда организовывалась ООН и так далее. То есть она немножко устарела, да не немножко, а много. И, во-вторых, может резолюции сколько угодно принимать, но если нет силовой составляющей...
3: Ну, считалось же, насколько я понимаю, что наличие там Франции перевешивает из этих 5 участников Совет Безопасности
4: пользу, да,
3: не в нашу пользу. То есть у нас СССР и Китай, а там США и Великобритания. И Франция как кап-страна, там потом член
4: до
3: НАТО 66-го, какое-то время.
4: До 66-го года там Деголь вполне был симпатизантом СССР, и он был благодарен за то, что Сталин настоял на том, чтобы там эту Францию взять в сонм победителей. Но дело такое, вот мне бы очень интересно послушать или почитать человека, который во всем этом разобрался, потому что даже Сталин понимал, что это ненадолго вот все, вот эта вот конфигурация, рано или поздно она какая-то будет, ну, как-то ее придется менять. Никаких механизмов замены нет. Есть 5 стран, у каждой страны есть право вето, и вот все, как хотите, так и договаривайтесь. А те, кто остались на обочине, на мировой, огромные страны, они недовольны. В начале ООН подразумевалось, что будет иметь свою армию, 50 тысяч человек, что вот они, если что, и вот там ООН армия сказала, прибегает армия. Ну, когда начали эту армию собирать, Штаты сказали: мы ни одного американского солдата под чужое командование не дадим. И все, идея, в общем, рухнула. А без силовой составляющей, как ООН только вот, собственно, возник и начал как-то там, организация возникла и начала заседать, она же первым делом там резолюции против Израиля. Там Израиль тут же начал...
3: Ну, о создании двух государств, да, Израиля, да, и Палестины, да, одно
4: нет,
3: создали,
4: а потом,
3: второе нет.
4: И потом резолюция, осуждающая Израиль, и все, и в пустоту, и вообще никто их не выполняет, там, не знаю, по-моему, там 1700 уже, потому что там и против поселений, и против тоже вот этих боевых действий каких-то, не, ну, не будем в это углубляться, но такой механизм, с другой стороны, а как без него? Это единственная площадка, где могут люди выйти и хотя бы поговорить, или хотя бы быть услышанными. Мне показалось еще интересным выступление Макрона, так вот не очень как бы обычное, взял, у него там в стране полно всяких проблем, он взял там и про газу начал говорить, что вот стыдно, мол, вот не надо так с газой.
3: Я так понимаю, что ему полгода осталось, поэтому сейчас он может
4: говорить про
3: что
4: угодно. Да, поэтому может вообще плясать, там, в носу ковыряться. Вообще никто ничего не скажет.
3: Носу ковыряться ему жена запретит.
4: Да, если это жена. Зеленский, все отметили, что какой-то пододолбанный был, извините. Начал зачем-то про ИИ говорить. Какая у него вообще позиция? Он, видимо, из себя какого-то там корчит мирового лидера. То есть у него думы вообще о мире, о том, значит, безопасно ли будет в будущем с развитием. И что-то там начал плести. Какой ИИ у него?
3: Может быть, ИИ уже нет, поэтому ИИ приходится, да.
4: Да, и нет у него не только ИИ, но и 27 миллиардов долларов, вот, ну, никак нету. По слухам, они просто вот с этим Федоровым, который у него был министр обороны, придумали, значит, в начале 26-го года план «Капкан», то есть взять эти все деньги, потратить на дальнобойные дроны. Ну, понятно, что там половину распилили, там весело, ну, вот ничего не получилось, пшик, денег нет, Урсула фон дер Шипокляк, говорят, там орала на этого Зеленского, где я тебе деньги возьму, ты чё вообще? А он говорит, есть деньги у вас, вы же нам на следующий год вот выделили, на 27-й еще там сколько-то миллиардов, давайте эти деньги, в общем, сейчас...
3: А то мы сейчас сдадимся,
4: да,
3: смотрите.
4: Это же вам надо больше, а вот сейчас вот как раз вот новость, я сейчас ее найду... Я у себя ее даже немножечко запостил. Про то, что... Так.
3: Блумберг тем временем пишет. Трамп призвал Зеленского провести встречу с Путиным в Москве.
4: Трамп призвал Зеленского...
3: То есть Владимир Владимирович многократно говорил, что будет встречаться с Зеленским только в Москве. Пусть приезжает, многократно говорилось. И вот теперь Трамп призывает Зеленского, по словам Блумберг, провести такую встречу в Москве. То есть тебя приезжай в Москву.
4: Сегодня заметили, наверное, пересматривали видео после встречи, ну, вернее, там было это до встречи пресс-выход, ну, они там сидя сидели и разговаривали с прессой Трамп и Зеленский, и все обратили внимание на жест, который после рукопожатия сделал Трамп, он сделал вот такой жест в районе паха. То есть вот, и это вроде как у них там в какой-то спортивной среде, это, во-первых, оскорбительный жест, ну, как бы там ножничками тут чик-чик. И я там пересматривал, он действительно так вот прям четко сделал ладонью.
3: Типа я его взял
4: вот и все, значит, немножко ему скоро подобрежут тестикулы. Видимо, он в курсе, я думаю, Трамп, про то, что как будет обставлен приезд Зеленского в Москву, что это будет капитуляция. Если так вот посмотреть на набор тех карт, которые есть у Зеленского сейчас, то, ну, действительно, вот энергетика, теплоснабжение, там что-то еще, вот, собственно, может быть, ему и не с чем, вот, там 1 ноября встречать будет, и тогда только в Москву ехать, сдаваться и капитулировать, потому что мне кажется, что сейчас уже какого-то другого... выхода, кроме как полной капитуляции вот этого режима, уже нет.
3: Подробности пришли. Зеленский отклонил предложение Трампа, озвученное во время его встречи с американским президентом в ООН. По словам людей, знакомых с позицией президента Украины, тот факт, что Трамп поднял этот вопрос, вызвал у него недовольство. Боже ты мой.
4: Да, нашел себе...
3: У Зеленского недовольство.
4: Да, недовольство какое-то. Мне кажется, что вот... будет барахтаться до последнего, потому что, как мы тоже из его интервью про Зеленского сейчас говорю, знаем, чтобы он не хочет ходить по улицам, и чтобы все кричали про него, что он кусок там дерьма, значит.
3: Да.
4: Он,
3: ненавидели его. Да.
4: Да, как будто сейчас по-другому как-то происходит.
3: Вот потому, он ходит по улицам, да.
4: Не, украинцы, в общем-то, про него уже там, ну вот в соцсетях таких, которые, где можно аноним, ну типа Твиттера, там прям про него, конечно, ну, я думаю, что они... Вот буквально полгода прошло. Раньше как-то вот украинцы, по-моему, не ассоциировали. Хотя Россия все время четко это проговаривала. Вот атаковали Крымский мост в осенью 22-го полетели в ответ, причем наша сторона артикулировала, это в ответ на атаку гражданской инфраструктуры, вот вам чуть-чуть еще прилетит по вашей энергетической. И украинцы это не складывали в голове. А вот сейчас они просто четко понимают, что вот Зеленский объявил 40 дней, значит, какого-то там принуждения России к миру. Вот, значит, полетели ракеты по Валберис и дроны, и тут же в ответ, когда полетели по таким же складам, у них что-то щелкнуло в голове, и вдруг они поняли, что это все вот не просто так, что инициирует вот этот вот каждый раз виток напряженности их, собственно, начальничек, и сейчас как-то вот осенило их, а раньше не доходило,
3: А зима-то близко.
4: Да, а знаете, вот как собака, когда дрессируют, извините за это сравнение, ну просто так вот что-то в голову пришло, я не хочу унизить там простых украинцев, простых людей, которые в заложниках у этого режима. У меня была собака, и там мне доберман, очень добрая девочка, прям вообще... Просто могла зацеловать до смерти. Но ее нужно было каким-то командам учить. И вот профессиональный хендлер, она рассказывала мне, что нужно с собой всегда иметь банку там, из-под какого-то напитка, газировки, наполовину песком. И если собака не слушается, в нее тут же нужно кинуть. Это не сильно больно, но вот она чувствует, чтобы вот момент, когда она что-то неправильное сделала и тут же получила наказание, если две минуты пройдет, или ты там домой вернешься.
3: Причинно-следственная связь не работает
4: дальше. Да, и начнешь ей рассказывать: Гильда, зачем ты его, значит, там понюхала, это она будет смотреть на тебя и просто любить. А вот когда это в моменте получается, тогда что-то щелкает в их собачьем мозгу. И вот извините, опять же, за это сравнение нечеловеческое. Но вот такая вот ситуация.
3: Но это же не направлено в адрес простых людей. Нет,
4: мне жалко простых
3: людей.
4: Мне жалко. Я когда вот смотрю их видео, где перестают работать метро, когда летят наши беспилотники, и вот обычные люди, которые вот в эти вот спальные районы, где там самые бедные киевляне живут, и метро не работает, а они идут, и там очень длинный этот мост через Днепр, они идут с сумками, с детьми, бредут просто, потому что ни автобусы, ни метро не ходят, а прям в небе там, значит, ПВО работает беспилотники. Мне как-то вот по-прежнему людей вот по-человечески жалко. Они в заложниках у вот этих вот, извините меня, мразей. Которые всегда будут в тепле сидеть, которые будут, значит, там угрожать, значит, российским аэропортам. Помните же было? Вы что такое?
3: У них метро работает, образно говоря, да, свое метро там какое-то.
4: Да, а прилетает, собственно, другого-то выхода нету, эскалации на эскалацию только отвечать. Прилетает, все, страдают простые люди. Но, опять же, у меня довольно много знакомых там на Украине, там жило, и с кем-то я там поссорился, кем-то просто перестал разговаривать, ну, обсуждать это все. Там пара человек есть, с кем могу обсуждать до сих пор все эти события. И я говорю, вот по-человечески это вот так. Ну и у нас проблем хватает.
3: Нет, тоже, конечно, тут просто когда вы об этом говорите, сразу хочется вам же спросить, насколько вот те, с кем вы общались или общаетесь сейчас, они понимают хотя бы что-то из того, что происходит в реальности? Они настолько зомбированы?
4: Нет, я честно скажу, что вот где-то уже месяцев 6, я на связь не выхожу, они на связь, потому что, там тяжело. И как-то расковыривать рано или как-то там, я не знаю, вот, что вот человек мне будет писать, что вот такие-то такие проблемы.
3: Окей.
4: Не ко времени.
3: Такие визит китайского лидера.
4: Я это смотрел как просто какой-то, я не знаю, там, ситком, просто как будто, вот знаете, вот мальчик остался без родителей где-то в большом доме, пригласил друзей и ходит показывать, что, значит, вот у меня тут вот так, вот я вот так могу, Что-то он вышел.
3: А когда он показывал портретную галерею, вы имеете в виду Трамп?
4: Когда портретную галерею он показывал, по-моему, я впервые услышал, как смеется в голос Си Цзиньпинь. Потому что он там улыбается, конечно, там как-то у него еще улыбка такая, как будто ему вот все это так кисло. А тут, значит, Трамп ему показал вот эту вот в рамочке авторучку и что-то там его похлопал, и Си как заржал, я думаю, что ж такого-то смешного-то. А я понял, он смеется над Трампом, он смеется над взрослым дядей, который вот для того, чтобы потроллить своего предшественника, устроил вот эту галерею в отдельной рамочке, значит, авторучку с намеком, что вот, значит, Байден был этот авторучка, вот юмор-то в этом.
3: Ну,
4: что
3: типа, вот, да, вот это такой взрослый, вот это все.
4: Да, взрослый такой дядя-тролль, и Си, значит, захохотал прям в голос. Да нет, там прямо вот сначала, как вот они вышли из самолета, и когда там полетели эти Б-2 стелсы, и когда такой Трамп такую рожу сделал, типа, ух, как, значит, мощно пролетели наши самолеты, и аж сморщился.
3: А Си как-то лукаво улыбается, да.
4: А Си такой просто... Чуть прищурился, если это возможно. Чуть-чуть-чуть там головой повел дальше. В общем, и они же ни о чем не договорились.
3: А караул какой?
4: Караул,
3: который,
4: да.
3: Который с разными ремнями, разного роста.
4: Да, если вот сравнить с тем, как все-таки в Пекине встречали Трампа, то, конечно, это все очень странно. И не достроил он эту арку, и не достроил этот болл-рум. И вот он вышел, и над ним ржут. Я американский посмотрел тоже репортажи про это. Американцы ржут над Трампом, что он, значит, вертолетную площадку, значит, сделал и вышел и хвастаться, сказал. Вот вы знаете, Трамп вышел, говорит, вот вертолетная площадка, говорит, лучшая вообще в мире. А там ведущая сделала вид, что она заплакала от умиления. Говорит, такая площадка, как будто, знаете, как будто вот небо со святыми увидел, вот такая красивая. Ну что в этой площадке? Это просто кружок, на который приземляется вертолет. А Трамп, значит, вышел, минут пять рассказывал, какая шикарная вертолетная площадка. То есть мне кажется, что это все вот желание как-то так вот у Трампа было наизнанку вывернуться, ну, показать, какой он тут, значит, хороший. А в этот же момент, пока он ходил и ручкался с Си, его довольно сильно унизил Верховный суд, причем судьи, которых он же сам и назначал. А дело было так, за 3 или 4 дня до вот визита Си Трамп взял из Белого дома, выгнал телекомпании, которые ему там не понравились, и вообще медиа, там CNN, Axios, Politico, сказал, все, идите отсюда, вы мне надоели. Потом ему устроили такой небольшой бойкот, то есть шли сюжеты в эфире, на которых не было звука, потому что, ну, телекомпании просто нас выгнали, мы не будем вам звука. Он что-то такое говорил, руками махал, никто ничего не понимал. И как раз в момент, когда приехал Си, суд постановление выдает, что вот вы не имеете права, значит, свобода слова, возвращайте всех этих журналистов в Белый дом, вынужден подчиниться.
3: Хотя справедливости ради, все эти CNN и Политико, да. Так сказать, есть за что их оттуда удалить.
4: Ну да, но с другой стороны, это вот их внутренняя повестка, пусть они там друг друга, там, как говорится, жаба и гадюка, пусть друг друга там все они покусают.
3: Там есть ведь, были ведь и замечательные персонажи, типа президента Аргентины Милея.
4: А, да, да, тем Милея, Милея, да.
3: Да.
4: Я специально даже посмотрел, насколько он преуспел в своих экономических реформах, потому что, ну, такой дядька же был прям с бензопилой, там все. Оказывается, да, остановил он инфляцию у себя в Аргентине, но при этом там уровень бедности чуть ли не на четверть вырос из-за этого.
3: Ну, не мудрено.
4: Да, поэтому еще не понятно, вот он как-то, насколько он успешен, насколько он будет там любим аргентинцами на следующих выборах. С Фолклендами тоже интересно, вот эта вот вся штука получается, когда он уже так в полголоса говорит англичанам, англичашки, отдавайте наши острова, отдавайте Фолкленды.
3: А, которые... кстати, я так понимаю, что у Англии-то особо, вот если представить себе гипотетически, что Аргентина захочет их опять назвать мальвинскими и забрать их обратно себе, у Англии там авианосцы-то закончились там.
4: Да. Да.
3: Нечем,
4: да, нечем, да. А в тот раз вот при Маргарет Тэтчер они, конечно, грозно приплыли, прям чуть ли не с атомным оружием. А сейчас там немножко нефти нашли на шлейфе. Поэтому сейчас Англия, мне кажется, ну, изо всех сил не будет отдавать. Но с точки зрения исторической, вот почему они Мальвинские острова? Потому что есть такой город Сен-Мало во Франции, откуда все вот эти пираты, корсары и флебустьеры по всему миру разъезжались. Это прям гнездо такое было. И вот один из этих пиратов открыл эти острова и назвал их в честь своего родного города Малуанскими. А когда испанцы забрали вот это вот все, они не стали в написании как-то там разбираться, uh-huh. и уже получилось мальвинскими. То есть там ни Артамона, ни Буратино, нет, это просто вот мальвинские случайно получились. То есть по всем каким-то... А когда Аргентина уже получила независимость от Испании, эти острова как бы автоматически уже там были, принадлежали Аргентине. То есть с точки зрения международного права вот с такой, они действительно аргентинские, эти острова. Но Англия, Великобритания говорит, там живут люди, которые решили, что вот они хотят, не хотят быть аргентинцами. Они проголосовали за то, чтобы вот быть... Там же она не... как это называется? Ну, то есть это не часть Великобритании, а как-то вот эти острова, они как-то чуть-чуть под суверенитетом. У них там флаг свой, в общем. Ну, я бы каждый раз им подсовывал тогда референдум в Крыму, чтобы они там заткнулись, эти англичане. Ну, вот, видимо... Ну, угу. как мы знаем, ханжество, двуличие, тут вот эти мальвинские, тут острова Фолклендские,
3: да. Ну, но... так или иначе, пока принадлежат Великобритании.
4: Еще мне интересно, я вам еще не рассказывал. Слушал я профессора этого Чанга, который, помните, такой был, он всем предсказывал, он там предсказал эту войну в Иране, и практически он предсказал вот эту фазу, когда вот она вошла вот в этот тупик, ну вот когда вот нечем крыть будет, угу. просто потому что у Ирана есть возможности разбить там опреснители и так далее, и так далее. Вот он это все предсказал. Он предсказал, кто будет следующим президентом Аргентины. Так. Лайонель Месси. Ну... Его спрашивают, а почему? Он говорит, а потому что сейчас вот уйдет США, тут внимательно, тут такие просто геополитические завихрения. США уходит с Ближнего Востока. Израиль тут же начинают умножать на ноль, и уже вот как бы такие доходят слухи, что элита израильская перевозит своих там жен, детей какие-то там...
3: В Аргентину.
4: В Аргентину. И аргентинцы, вот, чтобы они как-то вот не стали, когда массовый исход будет, чтобы они не стали совсем недовольными, им президента поставят знаменитого футболиста, и они будут петь, танцевать и веселиться, и не заметят, как целый еврейский народ переедет к ним на ПМЖ. Это вот профессор, который, вот он, понимаете, у него там теория игр, он практически математическим путем это все вычисляет.
3: Так, с ума недолго зайти.
4: Нет, я и говорю за вихрение геополитики.
3: Я тогда подкинул вам напоследок, у нас еще минутка. Канадский премьер-министр Марк Карни заявил газете «Нью-Йорк Таймс», клиника, конечно, о том, что Канада в течение последнего года готовилась к военному вторжению Соединенных Штатов Америки.
4: Я знаю, как просидели где-то и ножик точили в подсобке.
3: Топор.
4: Топор. Да, там же у них самый главный сувенир в Канаде, это такой, знаете, в красных лампасах и в такой королевской, как в каком-то королевском мундире лось в шляпе вот. и в красных штанах. Вот такая у них армия крутая, значит, боевитая. Ну, Канада, если честно, она немножко виновата перед США, потому что...
3: В хоккее, если только.
4: Не, там просто когда США действительно встретились с проблемой, что... Ой, не успеем поговорить.
3: 20 секунд
4: осталось.
3: Короче,
4: Канада гонит китайский, реэкспорт делает в США, пользуясь вот этим своим положением, и это США не нравится. А так и там интересная тоже тема.
3: А так нам все понравилось.
4: Все, завтра на забеге поболейте за меня, а послезавтра за марафонцев. До свидания, спасибо за внимание.
1: Ага, тот самый Бочарик.

0: знать за 90 секунд. Система автоматического управления транспортными средствами от самолетов до автомобилей – абсолютно стандартная опция в современной технике. Некоторые мечтают, чтобы и у человека была способность автоматически управлять своими действиями. Ученые установили, что она существует. Просто многие об этом не догадываются. В человеческом мозге есть специальный центр, который фиксирует и систематизирует разные навыки и привычки, создает отдельные кластеры, в которые записываются стандартные манипуляции, к примеру, при заваривании чая или выходе из дома на улицу. Однако этот важнейший отсек мозга оперирует не только самыми простыми механическими действиями. На автопилоте можно играть в сложные игры и выстраивать маршруты в ту или иную точку. Мало того, нередко автоматические шаги оказываются более точными, чем осознанные. Но и это не все. Исследования доказали, что наш мозг выносит многие суждения и принимает решения тоже автоматически. Он постоянно делает прогноз будущих событий. Интеллектуальная обработка опыта в коре головного мозга зачастую происходит без возникновения сознательных импульсов. А за эмоции, мотивацию и сфокусированное внимание отвечают совсем другие его части.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять вечера в российской столице, в Саратове 22:00, в Бишкеке полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений на форуме объединенных культур. Премьер-министр Великобритании Эндрю Бёрнем опроверг слухи о возможных досрочных выборах в стране. Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил об опасности искусственного интеллекта. Далее подробности. Россия стала отвечать на каждое действие киевского режима. Киев должен понять, что провокации только ухудшают его положение, заявил президент России Владимир Путин журналистам на полях форума объединенных культур.

0: Прибалтики только в рамках международного права. Других инструментов применять не собирается. Ранее эстонская телерадиокомпания сообщала, что новый министр обороны Херем в ходе лекции в Тартусском университете 17 сентября заявил, что с экономической точки зрения Эстония было бы разумнее самой атаковать Россию. При этом он пояснил, что говорил это наполовину в шутку, рассуждая об экономических последствиях длительной мобилизации в Эстонии. Рассуждения Херема вызвали скандал в самой республике. Премьер-министр Великобритании Эндрю Бёрнем опроверг слухи о возможных досрочных выборах в стране, назвав их полной чушью. Он подчеркнул, что намерен провести выборы не ранее 2029 года. Ранее газета «Телеграф» сообщила, что некоторые советники премьер-министра подталкивают его к проведению досрочных выборов весной. Они считают, что в таком случае у лейбористов будет больше шансов на получение большинства, чем в случае проведения выборов по плану в 2029 году. В свою очередь, британские опросы показывают, что в случае досрочных выборов лейбористы останутся крупнейшей партией, но им не хватит 85 мест для получения парламентского большинства. Президент США Дональд Трамп призвал Зеленского провести встречу с президентом Владимиром Путиным в Москве, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, во время переговоров в Нью-Йорке глава киевского режима ответил отказом и был расстроен, что Трамп поднял этот вопрос. Искусственный интеллект достаточно мощный, чтобы привести к гибели миллиарда человек, считает Билл Гейтс. Об этом он заявил NBC News. Сооснователь Microsoft не стал отрицать, что искусственный интеллект может уничтожить человечество в течение нескольких лет. Однако подчеркнул, что уже сегодня злоумышленники смогут использовать нейросети для причинения огромного ущерба. Ранее глава Anthropic выступил с призывом замедлить развитие моделей искусственного интеллекта. Он опасается, что через 6 месяцев или год искусственный интеллект сможет захватить весь интернет. Идею поддержали руководитель OpenAI и Илон Маск. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Час 4 минуты. В прямом эфире «Радио Спутник. Информационный час». Я Александр Кузьмак. Обсуждаем последние новости вместе с экспертами. Многое произошло за этот день и продолжает происходить много разных событий. Ну и главное, конечно, из этих событий происходили и в данный момент, наверное, еще и происходят в Санкт-Петербурге, где Владимир Владимирович Путин несколько сделал очень важных заявлений при общении на полях форума объединенных культур с журналистами. И в частности шла речь о вероятности возобновления переговоров с Украиной и о том, что Россия, в очередной раз Путин подчеркнул, что Россия Европе не угрожает и нет планов никакой, так сказать, агрессивной войны с Европой. И много других очень важных, значимых заявлений, сделанных главой нашего государства. Обсудим с руководителем Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым. Александр Евгеньевич, добрый вечер.
3: Да, Александр, добрый вечер. Здравствуйте, коллеги.
2: Здравствуйте. Итак, давайте я, может быть, просто вот такой вопрос задам. Давайте начнем с вашей точки зрения. Какое из заявлений Владимира Владимировича стоит вот обсудить в первую очередь? На что вы обратили внимание?
3: Да, вообще в целом по всему вот этому пакету заявлений, которые сделал президент России, они коррелировали с повесткой, в том числе и заседания ООН, то есть те темы, которые обсуждались и касались Российской Федерации, то есть и наши внешнеполитические оценки как международных событий, так и внутриполитической ситуации, так, собственно, и оценки ситуации в зоне проведения СВО. Все это вот вкратце, очень так вот компактно, но при этом очень понятно, внятно объяснил глава государства. То есть, на мой взгляд, наиболее важной темой, которую он отметил, это было полный провал вот этой стратегии, которую избрали кураторы киевского режима, научивающего его на нашу страну. Вот эта вся вот летняя кампания тогда был очень серьезно повышен уровень эскалации, в том числе военной эскалации в отношении наших регионов и московского региона в том числе. То есть Владимир Путин особо подчеркнул о том, что никакие вот эти меры, которые пытаются провести киевские

0: режима, они имеют отношение к террористическим мерам, то есть удары по мирному населению, по объектам гражданской инфраструктуры и так далее, не повлияют никак вот на те цели, которые достигает Россия в зоне проведения СВО, а во-вторых, они еще больше усложнят ситуацию самой Украины, потому что Владимир Путин как раз прямо сказал, что мы подумаем и очень внимательно подумаем теперь по факту, что нам делать с ними дальше. То есть возможно, что теперь украинскую сторону будет ждать еще более жесткий, еще более очень болезненный ответ. То есть опять же, президент России упомянул как раз о том, что наши вооруженные силы, наши военные специалисты наносят очень серьезные, очень чувствительные удары как по объектам украинской инфраструктуры, как военной, так и гражданской. И, собственно, вот эти, и что правильно, опять же, подчеркнул глава государства, то, что не мы первые начали наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры. Именно киевский режим спровоцировал этот жесткий ответ со стороны, стороны России. Ну, еще очень важно, как мне показалось, вот эта тема того, то, что давление международного сообщества на Россию также бесперспективно, потому что можно сколько угодно обзывать Россию, или вот как вот эстонский министр обороны наговорил абсолютной чушь, действительно, там он заявил, что Эстония в одиночку справится с Россией, что нужно убивать всех русских. То есть абсолютно правильно президент сказал, что это политический цирк, то есть раньше они были просто политическими карликами, а теперь они еще, знаете, такой политический цирк лилипутов, то есть из Прибалтики. Мы его слышим, опять же, анализируем сказанные заявления, но опять же, как правильно подчеркнул президент, собственно, делаем соответствующие выводы, с кем мы разговариваем и, собственно, на каком уровне приходится нам разговаривать вот с этими политическими клоунами.
1: Еще один, вот вы уже частично об этом сказали, хотелось бы еще на эту тему немного поговорить, на тему возможных переговоров с Украиной. То есть, если мы сейчас слышим от Зеленского, что он готов там в любом виде, ну почти в любом, вот он от приезда поездки в Москву отказался, но тем не менее, в любом виде готов к переговорам каким-либо, да, там с Россией, то из слов Владимира Владимировича Путина следует, что вот в данный момент времени Россия, скажем так, она не просто из своих интересов будет исходить, это как бы, да, было сказано и озвучено нашим президентом, но слышится, поправьте меня, если я неправильно оцениваю, слышится сейчас, что Россия, ну, грубо говоря, не стремится, то есть она готова к этим переговорам, но сейчас, в данный момент времени, она к ним не стремится, в них нет необходимости.
0: Ну, во-первых, очень серьезную эскалацию провел сам киевский режим, об этом заявил президент, что как раз во время проведения парламентских выборов в России они провели, ну, одну из самых масштабных воздушных атак, то есть применив более 1600 средств воздушного нападения, в данном случае дальнобойные БПЛА, о чем президент тоже упомянул. То есть и если до проведения выборов Россия через свои международные контакты доносила предложение о том, чтобы продолжить переговорный процесс по итогам выборов, то есть после выборов, то, по сути, сам киевский режим сделал все, чтобы растоптать, вот что называется, будущее этих переговорных процессов, потому что взял и сам провел просто масштабную террористическую акцию, причем, как опять же упомянул глава государства, у нас есть и пострадавшие, и, к сожалению, погибшие, то есть это именно, тем более, из членов избирательных комиссий, то есть удар конкретно наносился именно по тем органам, которые проводили федеральные выборы. Ну, то есть, действительно, вот такой интерес, даже вот какой-то просто параноидальный, да, взгляд у киевского режима. То есть они постоянно требуют возобновления каких-то переговоров и тут же наносят новые террористические акты. То есть когда вроде ждешь от них какого-то вот, ну как минимум, успокоения, да, в этом отношении, они тут же эскалируют напряженность еще сильнее. И я думаю, что президент вот за эти буквально несколько минут, что он говорил с представителями прессы, очень четко обозначил, во-первых, наши дальнейшие намерения, то, что Россия не будет отказываться ни от каких взятых на себя ни целей, ни обязательств по этому треку. Во-вторых, президент опять же подчеркнул готовность России все равно, несмотря вот на все вот эти вот проявления абсолютного какого-то политического сумасшествия со стороны киевского режима, готовность к конструктивному диалогу, ну, хотя бы с международными партнерами Украины, что, в принципе, сейчас и происходит на международных полях, потому что Зеленский вот только что буквально, как мы знаем, вчера провел встречу с Дональдом Трампом. И, в принципе, сейчас, наверное, западная пресса ждала от нашего главы государства каких-то итогов вот тех политических событий, которые проходили на поляне ООН в Нью-Йорке. Ну, в целом, мне кажется, Владимир Владимирович очень четко пояснил за нашу дальнейшую позицию, и, собственно, что западным кураторам киевского режима не удалось не достичь никаких целей, даже, опять же, пресловутых вот этих 40 дней египетских казней, которые нам обещали там эти киевская хунта, ничего они этим не добились. Да, правильно сказал президент, есть определенный ущерб, но этот ущерб залатали, заделают и продолжать будут как бы нивелировать
1: эти вещи. Александр Евгеньевич, еще один вопрос успею вам задать, вот касательно, вновь касательно текущей ситуации. Отдельно Владимир Путин сказал о том, что Россия не готовится к боевым действиям в Европе, и подчеркнул, что нагнетание странами ЕС ситуации объясняется желанием поддерживать Киев. Ну, видимо, до последнего уже там. У меня вот какой вопрос. На ваш взгляд, при том, что неоднократно нашими дипломатами, нашими членами руководства страны и, естественно, самим президентом неоднократно говорилось о том, что Россия не собирается ни нападать на Европу, ни готовиться к боевым действиям с Европой. На ваш взгляд, с учетом того, что происходит сейчас во Франции, в Германии, я имею в виду активизация или просто приход к власти на отдельных территориях оппозиционных партий, да, партий, которые стремятся, наоборот, к возобновлению отношений с Россией, можно ли сказать, что это такой дополнительный козырь для них, вот эти слова? Потому что, ну, очевидно, что Макрон прекрасно понимает, что Россия не собирается воевать с Европой, и Мерц тоже.
0: Ну, во-первых, как бы во всяком случае Владимир Владимирович дает им пространство для маневра. То есть он им объясняет, вот в этом заявлении он им дает возможность осознать вот просто вот абсолютно катастрофический сценарий, который может произойти, если Европа будет продолжать навязывать военную повестку в отношении России. И в принципе, вот правильно, сейчас сами политические силы ключевых локомотивов Европы, прежде всего в Германии, во Франции, государств, которые определяют в целом внешнюю политику Евросоюза, демонстрируют свое абсолютное несогласие вот с этим глобалистским курсом, который еще и обрел новую русофобскую форму после 22-го года.
1: И есть на что сослаться в этой ситуации, то есть на слова нашего президента. Спасибо, Александр Евгеньевич. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, был в нашем эфире, а мы переходим к следующей теме.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
1: Ну а теперь тема внутренняя, но крайне важная, потому что, как и все сейчас в нашей жизни, экономические темы и политические темы, они имеют прямое отношение к месту России в мире. Как сообщается, в России освоено производство всего ключевого оборудования для производства СПГ. И пошла отгрузка первых российских компрессоров смешанного хладагента, то есть это важнейшее оборудование, для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа. Оценить эту новость попросим директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина. Сергей Сергеевич, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Сергей Сергеевич, ну вот, собственно, и вопрос. Мы переходим, так сказать, в этом смысле на полное импортозамещение, уже можно и так сказать. То есть оцените эту новость, насколько она важная.
3: Ну, смотрите, заводы, которые строили в последние годы у нас, крупные заводы, они строились с использованием иностранного оборудования. Когда были введены санкции, особенно после 22-го года, там, наиболее активные санкции, то мы оказались отрезаны от подобных поставок. Там, с помощью китайских технологий мы там достроили Арктик СПГ, в частности, но все равно, так или иначе, это зарубежные технологии, сегодня не есть, завтра их нет, или там какие-то вторичные санкции вводятся. Поэтому, когда мы самостоятельно владеем по полным циклам производства всего оборудования для крупнотоннажного сжижения газа, то это означает, что можем и дальше продолжать строить заводы по сжижению газа, тем более, что ресурсная база у нас огромная по газу. Вот, всегда не хватало вот этого оборудования. Вот было оборудование для там среднетоннажного, для мелкотоннажного СПГ, но вот для крупных заводов такого не было. Сейчас же, по сути, мы и свои технологии обладаем по сжижению, это даже какая-то отдельная технология, и можем продавать это даже за рубеж. Вот. Ну и, собственно, можем сами строить заводы, не опираясь ни на какие-то другие технологии и другое оборудование.
1: Вот когда мы вообще говорим про СПГ в данный момент времени для России и в дальнейшем, с учетом вот этой новости, которую мы обсуждаем, насколько СПГ это стратегически важный ресурс относительно трубопроводного газа и как бы в какую сторону, на ваш взгляд, это будет развиваться, скажем так, эта пропорция?
3: Ну, СПГ, по сути, это вторая нефть, потому что, как и нефтяные танкеры, танкеры с сжиженным газом могут путешествовать и доходить до любой точки планеты, там, где есть терминал по приему сжиженного газа. Этих терминалов становится все больше и больше. Есть даже плавучие терминалы, которые могут выступать как временное решение для приема сжиженного газа. В отличие от трубопроводного, когда строится труба, она на десятилетие связывает точку А с точкой Б. Там покупатель с продавцом. Если вдруг что-то идет не так, как, например, сейчас с Европейским Союзом.
1: Ну, северными потоками, да.
3: Да, северные потоки, труба через Беларусь и Польшу, там украинский транзит и так далее, то сразу все это останавливается. И, к сожалению, пока вы не построите новую трубу, вы этот газ никуда не можете переправить. А сжиженные, ну, сегодня там Европа отказалась от сжиженного газа, ввела полный запрет. Эти объемы пойдут куда-то дальше, там, в Индию, там тоже Китай или страны там, африканского континента и так далее. То есть есть покупатели, вопрос как бы цены всегда стоит, но это все-таки более мобильные и более такие поставки более свободные. Да, не
1: а вот можно ли сказать, простите, что перебиваю, Сергей Сергеевич, можно ли сказать, что в определенный момент времени, когда Россия еще не могла СПГ в нужных количествах производить на своей территории без иностранного участия в этом самом производстве, что это было, ну, таким своеобразным козырем против России, особенно при прерывании вот этих самых трубопроводов, да? То есть вот сейчас мы как бы вот и в этом смысле избавляемся от зависимости.
3: Ну, смотрите, в мире идет гонка между ведущими производителями сжиженного газа. Это США в первую очередь, Катар, Австралия, и мы где-то на четвертом месте примерно. С учетом того, что ситуация в Амурском проливе и в Персидском заливе оставляет желать лучшего, и непонятно, когда Катар в полном объеме вернется на рынок. Вот те страны, которые обладают собственными технологиями и возможностью увеличивать поставки, они дальше будут, по сути, этот мировой рынок делить между собой. Поэтому, если у нас есть возможность самостоятельно развивать это производство, то есть все шансы выполнить нашу энергостратегию и кратно увеличить объемы производства сжиженного газа. То есть тем самым поставлять этот газ вне зависимости от какой-либо другой инфраструктуры, от трубопроводных в первую очередь.
1: Ну и когда мы говорим о поставках газа, правильно ли я понимаю, что можно предполагать, что подобного рода предприятия, которые будут сжижать, да, газ уже на наших производствах, да, понимаем, что я имею в виду, это так или иначе должно быть ориентировано на Дальний Восток, на Северный морской путь и так далее, потому что там транспортировка.
3: Ну, в зависимости от того, куда пойдет газ, ну да, сейчас, конечно, рынок Юго-Восточной Азии, он в приоритете, и там есть и спрос, и потенциальный спрос там будет расти, безусловно. Европейский рынок отрезан, и дальше будет только еще хуже, потому что с 1 января следующего года будут запрещены полностью все поставки сжиженного газа в Европу из России. Вот трубопроводные будут запрещены к концу года, следующего, ну, осенью. Вот, и труба тоже закроется в этом направлении. Поэтому сжиженный газ позволит вот эти просадки по поставкам газа как-то восполнить, особенно если сможем строить быстро и быстро, дешево и эффективно, невзирая на какие санкции.
1: То есть в этом смысле, ну да, это тоже опять-таки вопрос энергетической и прочей независимости. Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, был в нашем эфире, а мы переходим к следующей теме.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
1: Продолжается еще одно, то есть развивается тема либерализации визового режима с целым рядом государств Азии со стороны России. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко. Обеспечение и облегчение в данном случае взаимных поездок граждан является одним из приоритетов деятельности МИД России, в том числе и на азиатском направлении. Ну, что касается КНР, то есть Китайской Народной Республики, об этом речь уже достаточно давно идет. И здесь здесь о сроках пока не говорят, но, тем не менее, затягивать процесс Россия не намерена. В этой связи, ну, интересно, конечно, о каких направлениях мы говорим, о каких странах мы говорим в первую очередь. Эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов у нас на прямой связи. Михаил, здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
1: Помимо Китая, когда речь идет об Азии, какие страны нам интереснее всего в этом смысле, да, или в каких странах такая либерализация будет наиболее перспективной и быстра?
4: Да, ну насчет быстроты-то здесь, наверное, пока точно не приходится говорить. Он на это.
1: Ну, в первую очередь, хорошо, так скажем.
4: Да, ну в первую очередь можно вспоминать, ну, вы уже сказали по поводу Китая, да, это Индия, это Вьетнам, это Мьянма, это, по крайней мере, о том, о чем нам говорят, это Малайзия, это Индонезия. Ну и, конечно, в первую очередь, наверное, та же самая Индия. То есть это вот первые страны, которые, скажем так, в ближайшей перспективе, ну, по крайней мере, будем надеяться, что будут приходить к безвизовому режиму.
1: А может ли здесь быть, вот я вот сейчас, мне этот вопрос в голову пришел, что этот процесс, он как бы приобретет характер, ну, такого цепной реакции некой. То есть как только с одним государством будут все вот эти вопросы решены, то остальные по очереди последуют ему, по его примеру.
4: Ну нет, навряд ли здесь об этом так можно говорить в этом контексте, потому что все-таки у каждой страны есть свои некие нюансы, и они фактически не могут эти нюансы перейти. Ну вот, допустим, то если взять ту же самую Индию, да, там прямо посол сказал, что безвизового режима в принципе нет ни с одной страны, и ни с одной страной мира. На них они привыкли по электронным визам, чтобы к ним въезжали. И Россия фактически может стать первой страной безвизовой, но сначала нужно урегулировать те технические процедуры, которые есть. И здесь нужно понимать, что для, допустим, для той же самой Индии, здесь им придется просто менять всю свою визовую доктрину под одного партнера, и, естественно, им это на данном
1: этапе... Ну, конечно, да.
4: Да, не очень удобно. Если мы говорим, ну, допустим, давайте возьмем еще такое направление, как Индонезия, да? У Индонезии есть свои определенные мотивы, то есть она... Скажем так, если смотреть на туристический рынок, на бизнес, то она вполне лояльно относится. Есть безвизовый режим на 30 дней, но у Индонезии в чем заключается сам момент? Они не боятся самого туриста и самого бизнеса, но не боятся миграции. То есть у каждой страны есть свои определенные моменты, ну, на вот, которые они обращают внимание.
1: Вот, Михаил, когда вы сказали Индия, Индонезия, понятно, страны с гигантским населением, там сколько, 1,5 миллиарда у Индии, там 300 с чем-то, по-моему, миллионов у Индонезии, там ясно. А вот если мы берем те страны, которые в первую очередь ориентированы именно на туризм, на туристическую отрасль, ну вот тот же Вьетнам, например, может быть, поменьше, да, или какие-то еще страны, которые интересны России, и мы, может быть, им тоже, именно с туристической точки зрения, там этот процесс может идти быстрее?
4: Да, ну давайте посмотрим, допустим, на ту же самую Малайзию, которая очень интересна, интересен российский туризм, да, но они тоже говорят, то есть каждая страна, здесь надо говорить в комплексе, в каком смысле, что как бы, да, есть желание у России, но также надо выполнить ряд условий, которые ставят и те страны, с которыми мы пытаемся заключить этот безвиз. Ну давайте вот возьмем Малайзию, да, у которой есть, скажем так, безвиз для россиян, но нет пока, скажем так, согласованного решения с нашей стороны. И поэтому Россия, вернее, Малайзия, она что нам говорит? Да, мы готовы и дальше идти, но вы сначала сделаете ответный шаг в нашу сторону. То есть, еще раз повторюсь, здесь важный аспект, это, ну, как бы, казалось бы, да, сели, договорились, но у каждой стороны есть свой определенный мотив, даже если они заинтересованы в туристическом потоке, но невозможно так сесть и на берегу договориться, скажем так, не получается. Да, но... это политика, где у каждого есть свои определенные интересы, и эти интересы должны быть учтены обоюдно с двух сторон.
1: Ну, а если мы говорим не о безвизе, а вот как было сказано, формулировка, вот, которая прозвучала, да, уже либерализация визового режима, то есть облегчение визовых процедур или что-то еще, ну, вот в этой области подвижки ожидаем?
4: Ну, да, это о чем у нас идет речь, это для того, чтобы, ну, скажем так, Россия в чем больше заинтересована? Россия заинтересована, чтобы отменить на долгие года, да, скажем так, чтобы была уверенность в завтрашнем дне, ну, то есть тут есть два аспекта, и политический, и бизнес во вторую очередь, и, конечно, в связи со всей этой политической ситуацией, страны, конечно, они идут к нам навстречу. Сказать, что это может быть уже завтра, это навряд ли, но потихоньку мы будем приходить. Это все-таки сигнал идет не только между двумя странами, это сигнал не только о том, что кто договорится, не договорится, но на эти процедуры, на все смотрят, надо не забывать, и западные партнеры, и для них это тоже сигнал своего рода. Поэтому в этом контексте, конечно, здесь больше всего упирается в политику. Прийти, скорее всего, конечно, мы придем к этому, вопрос времени. Но даже если сейчас нам не озвучивает правительство, какие временные рамки это все может быть осуществлено, но, естественно, мы тоже об этом говорить и рассуждать.
1: Ну, еще тогда вопрос такой на 20-30 секунд. А какие визы, в первую очередь, на ваш взгляд, здесь важнее? Туристические или бизнес-визы, рабочие визы? То есть тут же, ну, может быть, для командировочных облегчить задачу, там, для бизнес-переговоров?
4: В целом, если говорить по поводу Азии, то вполне сейчас достаточно инструментов для того, чтобы и бизнес, и туризм спокойно
1: развивались.
4: Спокойно существовали, скажем так. Сейчас этого вполне хватает. Нужен некий другой шаг. Сейчас все сделано для бизнеса, для туризма. То есть в этом направлении все хорошо.
1: Спасибо большое. Эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов был в нашем эфире. Оставайтесь на радио «Спутник». После новостей продолжим.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Агрессивно настроенные круги в Европе и дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструменты борьбы с Россией, заявил президент России Владимир Путин. В свою очередь, киевский режим активно поднимает вопросы перемирия, в том числе энергетическом, и прекращения блокады Черноморского побережья, но сам продолжает атаки, отметил глава государства. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму, но киевский режим предпринял попытку массированной атаки на Москву в дни голосования. Глава МИД России Сергей Лавров и вице-президент Уганды Джессика Алупа на полях ООН обсудили дальнейшее развитие политического диалога и расширение сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Там добавили, что также состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня. Были затронуты вопросы дальнейшего поступательного развития двухсторонних связей с акцентом на поддержание активного политического диалога. Массовые забастовки немецких школьников против обязательной военной службы охватили около 100 городов по всей Германии, передает местное агентство. По данным организаторов, в протестах приняли участие порядка 45 тысяч школьников. Сначала учащихся просили заполнить анкеты готовности служить в армии, а теперь объявляются уже и обязательные медосмотры, которые, по сути, должны были начаться только в июле следующего года. Соединенные Штаты оставили без ответа просьбы международно признанных властей Йемена нанести удары по позициям правящего на севере этой арабской страны шиитского движения «Ансар-Алы», сообщает газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники в йеменском правительстве. Вместо прямой военной поддержки США пока ограничиваются лишь передачей разведданных для целеуказания и логистической помощи саудовским силам через морпехов, размещенных в королевстве. В Йемене при этом заявляют об острой нехватке реальной поддержки, называя дипломатические обещания Вашингтона пустыми разговорами на фоне истощения ресурсов правительственной армии, передает издание. Практически все театральные вузы Вьетнама используют российскую систему известного русского режиссера и педагога Станиславского при обучении студентов, сообщила заместитель главы Совета по теории и критике Ассоциации театральных деятелей Вьетнама Нгуен Хи Минь Хай на полях Санкт-Петербургского международного объединенного форума культур. Она отметила, что российский опыт подготовки актеров остается востребованным в системе театрального образования Вьетнама. Пока это все новости в данной минуте. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: 21:33. Продолжаем информационный час на радио «Спутник» в прямом эфире. Я Александр Кузмак. И в ближайшие полчаса новости со всего мира здесь. И из России, и даже из Соединенных Штатов Америки, вы удивитесь. Новость, посвященная очередной, ну, пока еще информационной эскалации, которая уже очень давно длится, и она продолжается, эта эскалация. США, о чем сообщают, ну, естественно, американские разнообразные журналисты, естественно, они знакомятся с неким закрытым письмом, как мне нравится всегда в США. У них, если есть закрытое секретное письмо, то есть обязательно и те, кто его, про него знают и могут его опубликовать. Всегда есть дырка в заборе в этой ситуации. И в данном случае то же самое. Есть журналисты, которые ознакомились с закрытым письмом командования резерва армии США, которое свидетельствует о том, что американские военные изучают возможности и ведут логистическую подготовку к потенциальным операциям на Кубе. Сколько разных прилагательных на эту тему. Но, тем не менее, интерес к Кубе не ослабевает, так же, как к Канаде и Гренландии и другим местам в мире, особенно в западном полушарии со стороны США, поэтому это стоит обсудить, безусловно. Доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, военный эксперт Владимир Максимович Еронасян у нас на прямой связи. Владимир Максимович, добрый вечер.
4: Добрый вечер, рад слышать, Александр.
3: Да, взаимно. Владимир Максимович, ну, понятно, первый вопрос, конечно, насколько в данный момент времени далеки от реальности разговоры прямо-таки о самой военной операции? Насколько мы от нее далеки, тем более, что раз об этом на каждом углу говорят и закрытые документы публикуют, то, значит, еще, наверное, не очень близко.
4: Ну, если речь идет о вторжении на Кубу, то мы видим, что Трамп на сегодня увяз немного в Ормузском проливе. Ну, в Ормузском проливе, грубо говоря, увяз.
3: Ну да, самую малость, да.
4: Да, да, он увяз там, и у него особо не получился блицкриг. Значит, не получилось расшатать ситуацию в Иране на уровне сепаратистских анклавов Курдистана, значит, тюрков и белуджи. И в этой связи, конечно, тот напор, который, безусловно, на него оказывает, на лицо ангажированное One American Foundation, я имею в виду прежде всего Марко Рубио, который заинтересован больше всех, значит, в этом вторжении, потому что он отрабатывает свой электорат, задачи своего электората, в частности, треть, как мы знаем, жителей Майами, это кубинцы, причем это, ну, не только беженцы, но и элита кубинская, которая убежала еще при Фульхенсио Батисте, и, в принципе, богатые люди, они там поднялись очень серьезно на всякого вида бизнесах, включая наркотрафики и все остальное, включая отработку с ТРУ, там, залив свиней, все вопросы, связанные с первоначальными вторжениями на Кубу, которые закончились фиаско и так далее. Все они тешат себе иллюзиями, все они понимают, что Трамп – это их последняя надежда. В данной ситуации эмбарго сработало, венесуэльский кейс отработан четко, значит, Куба лишилась нефти. Куба лишилась дешевой нефти и бартеров. Значит, я когда там был в Каракасе, вот в Венесуэле, и летел я, значит, из Гаваны, авиакомпании «Кубана», я понимаю, как платили кубинцы за нефть венесуэльскую. Никак они не платили вообще. Они давали врачей своих. То есть, грубо говоря, врачи работали в Бариас, в Каракасе, это подножие горы Авила, там где вот эти фавелы, но не, они не фавелы у них называются, а Бариас. Вот они, значит, кубинские врачи работали там, в этих Бариас. А венесуэльцы давали им бесплатную нефть за это. Ну, как платили за это. Ну, мексиканцев тоже застращал Трамп. Они тоже не присылают нефть кубинцам. Поэтому там сейчас, ну, катастрофа гуманитарного порядка. Значит, ну, фактическая катастрофа, да. То есть, грубо говоря, это связано не только с электроснабжением, это и с нехватком любого топлива, и дизельного, и бензина. Потому что Куба сама себя не может обеспечивать, несмотря на определенные месторождения, кстати, монтанцев, да, они не могут себя обеспечить топливом, не могут работать их электростанции, не могут заправляться их автомобили. У них серьезная проблема гуманитарного толка. И в этой связи, конечно, самый удобный момент был бы вторгнуться именно сейчас. Потому что они могут разбудить там вот эту молодежь, которая, собственно, ну, готова к бунту, потому что она имеет потребительский склад ума. А те ветераны ангольской войны и, ну, просоветского типа, Их 400 тысяч на Кубе, этих ветеранов, да, но они уже постарели. Они стареют так же, как Фидель, Царство Небесное, так же, как Рауль. Вот. И поэтому, конечно, сейчас удобно. И Трампа уговаривает. Мар-а-Лаго, как известно, находится там, во Флориде. Это его электорат железный. Это эти люди, значит, кубинцы, да, вот, ну, Cuban American Foundation, да, вот эти люди, значит, называются на Кубе гусанос, ну, то есть черви. Они хотят атаковать Кубу, и они будут делать все, чтобы это было при Трампе.
3: Владимир Максимович, простите, что перебиваю, вот тут очень такой, мне кажется, важный аспект. Вы его затронули, как раз говоря о том, что происходит на Кубе. Гуманитарные проблемы огромные, бедность огромная. Когда смотришь на видео из Гаваны, например, даже из Гаваны, ты видишь, как постарел и жилой фонд, и автомобильный фонд. И что понятно, что если бы не климат, вообще непонятно, как там люди жили по многим причинам и так далее. Понимая, что эра Фидели Кастро и эра Кубы вот такой, прямо совсем советской, она так или иначе может подходить к некоему концу. И понимая, насколько стратегически важна Куба для Соединенных Штатов Америки, она же там на выходе из Мексиканского залива и все такое. Вопрос, может быть, в этом случае, ну, скажем так, мы немножко неверно оцениваем ситуацию, исходя из просто того, что на Кубе происходит. Может быть, для Кубы, я сейчас страшную вещь скажу, может быть, я не прав, поправьте меня. И лучше будет в этой ситуации находиться под американским протекторатом, если у них будет нефть, если у них будет возможность, так сказать, себя нормально обеспечивать, курорты строить и так далее.
4: Давайте так, если разбираться вот конкретно в этом вопросе, ведь власть потеряет элита. Вот, нынешняя элита, номенклатура, она потеряет власть по-любому. А за власть всегда цепляются, да, всегда держатся вот за власть. Значит, у них был выход, это сотрудничество с Канадой. А канадский бизнес там присутствовал и на нефтяных вот месторождениях и так далее. Но американцы надавили и на Канаду. Канада сейчас больше склоняется к тому, чтобы уйти с кубинского региона по той простой причине, потому что эмбарго и потопление катеров может грозить и им, в принципе, если они будут, значит, торговать с Кубой, как они это делали. Значит, как испанцы это делали, потому что там сети испанских отелей и так далее. Ну и все, американцы стоп сделали, да, то есть застопорили этот бизнес. И в любом случае, ну, выходов, ну, практически нет сейчас, значит, у Диасканеля. Ну, нет у него выходов, да. И грубо говоря, если Мигель, значит, будет сопротивляться на уровне армии, да, это единственный выход для того, чтобы удержать власть. То есть либо эскалация на уровне, ну, грубо говоря, при Фидели, помните, горы, да, там...
3: Тогда за спиной стоял Советский Союз.
4: Да, да, в том-то и дело. Но Советский Союз потом появился. Грубо говоря, Фидель сначала был в горах Сьерра-Маэстро, да, и потом через Санта-Клару он шел с Че Геварой, грубо говоря, в Гавану и свергал Батиста, и гонял мафию. Ну, грубо говоря, вот эти все казино. А сегодня мы видим, что единственным способом удержать власть будет именно, ну, как это грубо не прозвучит, а именно, и как это кощунственно не прозвучит сейчас из моих уст, я люблю Кубу, да, но именно вторжение спасет власть кубинскую сейчас, да, потому что там героический вот этот дух, и вот эта память о заливе свиней, и вот эти Эрнесто де ла Серна, Че Гевара, там, Семпре, да, вот все эти девизы, они работают...
3: Патрио Муэрто и так далее, да?
4: Да, Патрио Муэрто, да, там, это все работает, когда есть реальное вторжение. А если его нет, и внутри просто бурлит, да? Ну, грубо говоря, молодежь, если начинают сжечь коньяки, ну, покрышки, да, там покрышек старых много. Да, то есть, грубо говоря, и машины начнут сжечь 50-х, 60-х годов. То да, это уже революция, контрреволюция. И тут начинают работать деньги. Ну, то есть деньги Майами. В Майами 300 тысяч этих кубинцев. Ну, треть города, грубо говоря, это кубинцы в Майами.
3: То есть, проще говоря, Кубе не устоять, если в этой ситуации США
4: я
3: действительно...
4: Я боюсь это говорить. Я вслух боюсь говорить, потому что, ну, слезы. Я, ну, да. Я же написал «90 миль за Эль Параис». Это моя книга, 90 миль дорога. Угу. Когда украли этого кубинского мальчика и не отдавали его Кубе, да, отец обратился к Кастро, и Кастро всей душой помогал отцу, чтобы мальчика вернули, 6-летнего Элена Гонсалеса. И памятник стоит напротив, ну, в центре, да, угу. Плаца де Революсьон там и так далее. Если Кубу, на Кубу будет вторжение при Трампе, вот в чем проблема, да?
3: Ну, да.
4: Потому что только республиканцы, это электорат Кубан-Американ, да, вот эти вот Гусанос, это электорат республиканской партии. Они должны успеть. И поэтому вот этот господин Марко Рубио, который прекрасно владеет испанским языком, он сейчас будет давить на, ну, Трампа.
3: Да. А для Трампа этот электорат не помешает, это уж точно. Да,
4: да. Он будет уговаривать Трампа, что маленькая победоносная война возможна. Ты, извините меня, ну, обделал. Ну, обделал,
3: ну да,
4: вот.
3: Да.
4: В,
3: да,
4: Ормузском проливе. Ну-ка, давай, вперед, это будет точно победа.
3: А тут Куба под боком. Владимир Максимович, спасибо огромное. Извините, что перебиваю, время заканчивается. Спасибо огромное за интереснейший рассказ. Тут уж действительно все события в любом случае впереди. Доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, военный эксперт Владимир Ернасян был у нас на прямой связи, а мы идем дальше.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91.2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
3: Ну а теперь российские новости. Российский магазин приложений Рустор будет предустановлен на телевизоры с функцией Smart TV. И это использование его будет добровольно для владельцев устройств, но предустановка будет. И правительство готовит такой проект постановления, который дает правовую и дает, естественно, техническую возможность для подобного рода действий. И Рустор будет включен в механизм обязательной предустановки программ на Smart TV. Но это совершенно не значит, что вы обязаны им пользоваться. Но, тем не менее, он там будет, так или иначе, потому что это гарантированный доступ к российским сервисам на территории Российской Федерации, естественно, на телевизорах с функцией Smart TV. Насколько эта история может быть эффективна? Мы понимаем, что вначале она всегда, наверное, вызовет какие-то там, я не знаю, возражения. И, может быть, среди них будут и конструктивные. Эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки Евгений Ющук у нас на прямой связи. Евгений Леонидович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Ну, когда такие ситуации, наверное, уже возникали, как вот такие подобного рода прецеденты, когда так или иначе мы говорим, что здесь теперь будет территория чего-то российского. С одной стороны, с такой, я бы сказал, понятийной точки зрения это хорошо, с другой стороны, есть ли тут подводные камни какие-то, на ваш взгляд?
5: Мне кажется, здесь нет подводных камней. На самом деле, сегодня и на смартфонах есть разные магазины приложений. Это не только Google Play, это и Huawei-евские приложения. Магазин приложений, точнее, наш Рустор. Дело в том, что сегодня из Google Play некоторые приложения просто исчезают, а что будет завтра, вообще никто не знает. Это один момент. А людям все-таки хотелось бы их поставить, ну, например, приложения российских телеканалов каких-то. Или, скажем, вот у некоторых крупных компаний с развитой гостиничной сетью есть собственное приложение для трансляции внутри своей сети гостиниц каких-то каналов, которые они хотят, и тому подобные вещи. Отчасти это игр касается. То есть Smart TV — это же ситуация, когда телевизор может быть не только просто телевизором, но еще и подключен к интернету и транслировать что-то с интернет-сайтов. Сами по себе сайты не очень для телевизора подходят, а вот приложение нормально. Поэтому это просто еще один канал установки, причем сейчас еще есть такая проблема. Российским производителям софта очень сложно монетизировать то, что они в Google Play размещают. Google же не хочет проводить платежи, и деньги платить не хочет, и к нему ничего не заплатишь особенно. И получается, что российские производители приложений выпускают, что у них бесплатно должны выпускать. Ну вот им дают возможность нормально работать. Поэтому это скорее плюс, чем подводные камни.
3: Не, понятно, я как раз это ответ такой обнадеживающий во всех смыслах. А что касается собственно российского телекинопроизводства и всего прочего, это связанные вещи? Может это помочь им, опять же, при работе с Россией, с Рустор? Ну, я имею в виду установки приложений разнообразных, да, связанных с разного рода показами. Чего бы то ни было.
5: Ну вот, например, там какой-то крупный телеканал, ну, Russia Today просто чисто для примера, вот не потому что именно он, а просто чтобы было понятно, о чем мы говорим. Или там Кинопоиск.
3: Вот да, вот я про это.
5: Их можно посмотреть на сайте теоретически, а можно в приложении на телефоне. В приложении на телефоне есть свои опции, там, с точки зрения того, где там паузу поставить, какую-нибудь библиотеку ввести свою, когда ты залогинился и так далее. То есть приложения нужны в этом смысле, они делают все удобнее. И откуда-то же это приложение должно взяться, его откуда-то надо взять и поставить. Вот сегодня, вчера его ставили из Google Play, а сегодня его можно поставить сразу из целой кучи магазинов. Эта проблема периодически возникает. Там, где Google Play не хочет работать. Скажем, в одном из китайских популярных автомобилей на Россию почему-то эта машина идет с выключенным Wi-Fi. Он есть, но они его не включают. Его наши умельцы сами включают, это несложно. И сталкиваются с тем, что там гугловская система работать не хочет, хотя Android есть. Берут вообще там третий магазин приложений и из него забирают приложение. Поэтому Рустор в этом плане хотя бы понятнее.
3: Ясно. Тогда еще вот такой вопрос. Когда мы говорим о предустановке к российским, предустановке отечественного магазина приложений, о какой продукции мы говорим? То есть это вот то самое, о чем вы сейчас говорили относительно машин? То есть это будет обязательно, например, для всех тех телевизоров не российского производства, которые поступают на наш рынок. Я правильно понимаю?
5: Я думаю, что да, те телевизоры, которые легально поступают
3: естественно,
5: на наш рынок,
3: да,
5: будут обязаны это предустанавливать. А про остальные, ну, например, я догадываюсь просто по опыту прошлого, могут написать, что он вот лишен такой чудесной возможности, есть у него такой дефект, и продавать его с этим дефектом. Ну, и будут продавать.
3: А это, ну, то есть это своего рода жульничество, назовем это так. Я правильно понимаю?
5: Да, это... Да я бы не сказал, что это жульничество. То есть если ввели, ну, условно говоря, в каком-нибудь Таиланде эти телевизоры стоят в 2 раза дешевле, например. Я сейчас тоже очень условно.
3: Ну, конечно.
5: Вот его взяли, привезли и продали дешевле среднерыночной цены. Здесь нет жульничества. Это ровно такой же телевизор, но в нем нет Рустора. С точки зрения закона, он же дефективный, раз в нем Рустора нет. Вот, наверное, покупателю скажут, у него есть дефект, отсутствует Рустор, хотите покупать.
3: Но если только не правовые какие-то вещи не подвести под это дело, чтобы его нельзя было продавать без Рустора. Ну, я правильно понимаю?
5: Ну, я думаю, что да, вы понимаете правильно, но у нас есть прецеденты, когда какие-то компании чего-то не ставят, и их продукция продается с указанием, что у них вот такой дефект не поставлен. Вот это вот.
3: Ну, то есть это просто называют дефектом в таком случае, да? То есть это просто такой бракованный телевизор, да, без Рустора. Но он бракованный.
5: Да, но с указанием, в чем заключается брак, в отсутствии Рустора. Это вот происходило сейчас с некоторыми смартфонами.
3: Понятно. Ну, то есть, в целом, мы говорим о том, что этот механизм, он максимально полезный для российских, вообще, для российского рынка. Просто чем больше он будет охватывать в этой ситуации, и чем меньше пропускать, тем лучше. Ну так, подводя итог разговора.
5: Я считаю, что да, то есть возможность не выпасть из нормальной системы только из-за того, что где-нибудь в Гугле что-то там решили, что мы плохие, или кто-нибудь у нас плохой, вот и все.
3: Спасибо, Евгений Леонидович. Евгений Ющук, эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки СКИП, был у нас на прямой связи, и еще одну тему мы обсудим прямо сейчас.
0: В эфире радио «Спутник».
3: Ну, не знаю, насколько эта тема вас порадует в пятницу, но, тем не менее, по сообщению некоторых источников, тут я вот вижу, что планы, то есть публикуются сообщения такого рода, извините, уже вечер заговариваться, начиная, в России планируют повысить акцизы на пиво и вино. В 2027 году их ставка может вырасти, соответственно, до 6,6%. Дальше акциз на пиво будет расти и дальше, соответственно, ну, то есть тут зависит от крепости пива. Чем крепче пиво, я так понимаю, тем выше акциз. Ну, если я правильно понимаю, сейчас мы об этом поговорим. Ну и дальше там некрепленные вина, игристые вина и прочее. Соответственно, к чему это приведет, понятно. Ну, хотелось бы понять, так сказать, насколько серьезно это будет. Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольцин у нас на прямой связи. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
3: Алексей Евгеньевич, ну, вопрос, понятно, как это повлияет на цены, конечно, в первую очередь.
6: Давайте разъясним сразу. Значит, вот крепкое пиво, про которое вы упомянули, его там меньше 1%, это больше 8,5 градусов. И на него никто не заметит. На основное потребляемое пиво, да, светлое, повышение акциза 2 рубля. Плюс там НДС, плюс всего. Ну, это примерно вместе с инфляцией. И для нас, производителей, это, скажем, и хорошая новость, и плохая новость. Плохая в том, что нам обещали еще в 2023 году плановое повышение акциза до 30-го года по рублю в год, то теперь третий год подряд оно, значит, с превышением плана идет. Два года назад, в 25-м году, извиняюсь, повысили на 4 рубля за год акциз. Это в 4 раза выше, чем обещали. В прошлом году на 3 рубля, в этом году на 2 рубля.
3: Но это за литр, хорошо, да, я так понимаю?
6: Это... Нет, акциз на пиво за литр 26 рублей был, стал 30 рублей.
3: Ну, то есть на 4 рубля за литр. Да,
6: да. Это он повысился 2 года назад. В этом году, с 27-го года, он повысится на 2 рубля за литр. То есть, скажем так, повышение, не сказать, чтобы уже ощутимое, но все равно, с учетом того, что мы уже видим сейчас падение, и вы, наверное, тоже видите, что падение потребления, естественно, оно совершенно понятно. И с этим ничего сделать нельзя, потому что люди против повышения цен. Нам государство повышает цены, мы вынуждены повышать цены на нашу продукцию. Но нас, честно, если честно, больше волнует нас, пивоваров, виноделов, медоваров, больше волнует повышение, например, логистики, которая с введением с 1 сентября электронных транспортных накладных резко подняли цены на транспортные услуги, повышение на стеклотару, гофротару и так далее, и тому подобное. То есть повышение, связанное с повышением акциза, я не могу сказать, что прям заметно на потребителей скажется, но оно будет, и оно, к сожалению, больше, чем нам обещали.
3: Когда мы говорим о повышении цены, мы, естественно, таким образом говорим о возможном снижении спроса, то есть понижении потребления. Да, мы вот сейчас, а мы тут отталкиваемся от того, что, в принципе, алкоголь, даже Минздрав утверждает, что алкоголь в России стали меньше потреблять, разный по-разному, но тем не менее, так или иначе. То есть, а уменьшение потребления ведет, соответственно, к уменьшению производства, да, этого самого алкоголя. Насколько этот процесс, ну, как бы, может быть сбалансирован в каком-то, на каком-то этапе, где вот наступит эта точка, где мы вновь придем к балансу спроса и предложения?
6: Это очень сложно предугадать. Когда-то это все... Мы очень надеемся, что все этот баланс наступит после того, когда закончатся вот эти все военные дела.
3: Понятно.
6: Мы очень на это надеемся.
3: Ясно. Ну, то есть, как и все, то есть, как бы геополитические катаклизмы влияют на все стороны жизни, в том числе и на алкогольную промышленность.
6: К сожалению, у нас в стране общество потребления, которым мы были до начала войны, превратилось в общество экономии. И это сказывается на всех, вот все связано. Алкоголь меньше покупают, потому что не предмет первой необходимости. Но с другой стороны, это хорошо. Нация становится здоровее, наверное, так лучше сказать.
3: Вы знаете, здесь сразу Шерлок Холмс, который говорил в таких случаях, да, с точки зрения людей, количество того, что криминогенная обстановка улучшается, это хорошо. А для меня, как для сыщика, это плохо.
6: Да.
3: Вот у вас та же история, да?
6: Да. Ну да, конечно, мы видим, что потребление сокращается, и в том числе потому, что люди не могут, кошелек у людей не может вынести, так сказать, такой марафон повышений цен, который у нас идет уже который год подряд. Да, мы это понимаем, но что-то здесь. Государству надо пополнять бюджет, тут никаких претензий быть не может. Государству нужны деньги, и в первую очередь во все годы так было, повышаются подакцизные товары. Табак, алкоголь и так далее. Ну, от этого никуда не денешься.
3: Алексей Евгеньевич, еще вот 40 секунд вопрос. Что касается повышения этих самых цен, оно есть какая-то пропорция или какое-то понимание того, на какие виды акцизы, ну, я думаю, что она есть, конечно, на какие виды акцизы, ну, вот в этой пропорции больше поднимаются? То есть какие цены будут ощутимо выше? На что? Где мы увидим это повышение? На алкоголь, да.
6: Абсолютно на весь алкоголь акцизы повышены. И повышены они в пределах 6-6,5 градусов.
3: То есть кто больше пострадает, любители пива или любители шампанского? Так вот, на 10 секунд.
6: Любители шампанского больше пострадают.
3: Понятно. Спасибо большое. Вот на этой оптимистичной ноте заканчиваем информационный час. Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небойсин был с нами. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Бюджетные приоритеты на следующие три года. Контекст. Социальные обязательства перед гражданами, поддержка участников спецоперации и членов их семей, обеспечение обороны и безопасности страны и технологическое лидерство. Минфин внес в правительство бюджетный пакет на ближайшие три года. Дефицит федерального бюджета в этот период планируется сохранять на уровне порядка 2% ВВП. С 2027 года базовую цену нефти для бюджетного планирования предлагается установить в рамках $50 за баррель. Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что выглядеть это может сверхконсервативно, но надежно. На поддержку семей и детей на три года предусмотрено около 10 триллионов рублей и почти 2 триллиона на улучшение их жилищных условий. Крупные средства будут выделены на строительство и ремонт образовательных учреждений, модернизацию первичного звена на здравоохранение. На нацпроекты технологического лидерства в 2027-2029 годах заложено почти 2 триллиона. Федеральный центр поддержит регионы кредитами. Налог на дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и цифровых прав Минфин планирует установить в коридоре от 13 до 22%. Сегодня налоговый потолок составляет 15%.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Самаре 23.00, в Челябинске полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Киев активно поднимает вопрос о перемирии по нескольким направлениям. 10 человек ранены в результате атаки ВСУ по рынкам Горловки. Россиянин стал чемпионом Европы по боксу. Теперь подробнее. Киев активно поднимает вопрос о перемирии по нескольким направлениям. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что ответные действия на удары Украины по гражданским объектам России и попытки противника организовать морскую блокаду Черноморского берега привели к постановке такого вопроса. Речь идет об энергетическом и воздушном направлениях, а также прекращении блокады с российской стороны Черноморского побережья. Об этом рассказал глава государства. 10 человек, включая подростка, получили ранения в результате атаки ВСУ по рынкам в Никитовском и Центрально-городском районах Горловки в ДНР. Ранее мэр города Иван Приходько сообщал, что в результате атак на рынке 2 человека скончались. По словам сенатора от республики Александра Волошина, международное сообщество обязано дать произошедшему справедливую и однозначную оценку. Украинская делегация на заседаниях ООН демонстративно делает

0: ссылкой на свои источники. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что позиция России о возможности встречи президента Владимира Путина с Зеленским известна. При желании он может приехать в Москву. Гарантии безопасности будут обеспечены. При этом глава киевского режима прекрасно знает, какие решения нужно принять. Никарагуа рассчитывает расширить экономическое сотрудничество с Россией в технологической и медицинской сферах, а также увеличить поставки на российский рынок продовольствия, кофе и мяса. В медиа страны подчеркнули, что возможности для расширения экономического взаимодействия определяются политической волей руководства двух стран и их отношениями как стратегических союзников. Отдельно в ведомстве выделили туристическое направление. В рамках расширения экономических связей Никарагуа также рассчитывает на развитие прямого авиасообщения. Манагуа надеется в ближайшее время запустить хотя бы чартерные рейсы для увеличения потока российских туристов. Россиянин Сергей Колденков завоевал золото чемпионата Европы по боксу. В финальном поединке весовой категории до 70 килограммов он одолел азербайджанца Наби Искандарова. Турнир в Софии под эгидой новой международной спортивной организации, регулирующей любительский бокс World Boxing, завершается сегодня, 25 сентября. Сборная России выступает на турнире с флагом и гимном страны. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием события. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос.
4: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
5: Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
1: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
6: Вторую неделю журналистское счастье дает мне возможность провести час как журналисту вместе с Михаилом Леонидовичем Хазиным в прямом эфире «Радио Спутник». Михаил Леонидович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Мне было бы счастье, да несчастье помогло.
7: Я, собственно, ждал, что я буду сидеть вот в этом кресле, да, а ко мне придет Толя Аксаков, но Толя Аксакова злая судьба направила на проведение какого-то мероприятия, но я честно скажу, что мы с ним созвонились вот буквально за 20 секунд до начала эфира, и он сказал, что через неделю меня не будет. Что через две недели он ко мне придет. Так что я думаю, что...
6: Что ж, значит, это в любом случае произойдет. Весь мир с придыханием, как это говорят в таких случаях, как завороженный или завороженный, смотрел за тем, что происходит в Вашингтоне, где Дональд Трамп принимал Си Цзиньпина, государственный визит, масса комплиментов, масса всяких церемоний, караул так себе, как все выяснили, у одних ремни желтые, там у других у одних белые, у других черные, они как-то не по росту стоят, и вообще так себе караул. Но, тем не менее, главный итог этого визита остался таким каким-то очень расплывчатым в публичном поле, потому что Си Цзиньпин произнес много слов комплиментарных в адрес США. Великий Китай, великий США, значит, мы будем развиваться вместе, нам не обязательно воевать. А что-нибудь конкретное там произошло, Михаил Леонидович, так по вашим экспертным оценкам?
7: Ну, там было произнесено ключевое слово, которое очень многих моих знакомых вызвало знак вопроса. 10 января.
6: Каникулы заканчиваются.
7: Ну да, 10 января заканчиваются школьные каникулы. 10 января 1978 года умер мой дедушка. Почему 10 января?
6: Это следующего года, имеется в виду. Ближайшее 10 января.
7: Почему? Почему не 7 ноября? Да. Почему не 22 апреля? Почему не 5 мая?
6: Я себе представляю, 22 апреля, да.
7: Ну вот, так вот, значит, я могу, разумеется, я не могу сказать, я могу высказать гипотезу. Значит, гипотеза у меня следующая. Значит, любые события, они имеют некоторый ранжир. Вот это событие первого уровня, это событие второго уровня, это событие третьего уровня. Пока не решены события второго уровня, на события третьего уровня никто не обращает внимания. Ну, типа, вот мы сейчас тут...

0: вот с этим определимся, а потом вот это. Аналогично пока не решены события первого уровня. Никто не обращает внимания на события второго уровня. Я уже говорил о том, что одним из наиболее ярких проявлений предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки является то, что президент Соединенных Штатов за полтора месяца до выборов, ну, там, за два месяца, за два с половиной месяца, полностью игнорируют проблему высоких цен на бензин и на солярку. Ну, на солярку немножко реагируют, но об этом мы скажем чуть-чуть позже. А на бензин вообще этого не может быть с точки зрения традиционного американоцентричного взгляда. Ну, что, как такое может быть? Ведь для избирателя американского цены на бензин – это чуть ли не главный критерий качества действующей власти. То есть, если цены на бензин растут, то партия правящего президента почти всегда проигрывает. Как же так можно? А, ну, с точки зрения человека, который немножко понимает, как устроена власть, он понимает, это значит, что у Трампа есть тема, которая в иерархии интересов важнее.
1: Ранжир тот самый.
0: Да, тот самый ранжир, да. Теперь вопрос. А что у Трампа? У Трампа два события. Первое – это АТЭС в ноябре, уже после выборов. А второе – это G20. Мы все понимаем, что Трамп – это не человек, это фронтмен проекта. Он был фронтменом проекта с самого начала, еще в 2016 году. Я про это сказал вот в Дейтоне, штат Охайо, 5 ноября еще 2014 года на Дартмутской конференции. Но это принципиально важно. То есть это означает, что есть люди, которые решают. Я прошу прощения, я вот сейчас смотрю, очень рекомендую, кстати, посмотреть сериал «Миллиарды» американский.
1: Художественный?
0: Да, это художественный сериал, да. Он там шел, по-моему, 5 лет. Я сейчас всего на втором сезоне, поскольку времени у меня мало, я смотрю там по одной серии раз в 3 дня. Но это сериал про то, как, значит, уолл-стритовский миллиардер такой, нувариш, потому что он из бедных, воюет с прокурором штата Нью-Йорк. Я не буду влезать в детали, почему они друг друга люто ненавидят, но дело не в этом, а дело в том, что там в некоторый момент значит, миллиардеру сильно пакостит. А именно он там сделал некие ставки, исходя из того, что в некотором маленьком городишке появится казино, а казино в последнюю секунду перенесли в другой городишко. И он пытается понять, кто это сделал. Значит, он пришел на встречу с сенатором штата Нью-Йорк, не, как бы не Конгресса, а именно Конгресса штата, понял, что тот, который председатель комитета, который определяет, понял, что это пустышка, решил, что это губернатор, потом довольно быстро понял, что губернатору это неинтересно, и понял, что надо обращаться к человеку, который ставит губернатора. Судя по всему, губернатор там из демократической партии, потому что, это было сказано, человек из Тамани-Холла. Тамани-Холл – это неформальное название организации демократической партии в Нью-Йорке, которая там с 20-х годов 20 века контролирует, значит. Я не знаю, насколько они сильны сейчас, но сериал снимался несколько лет назад. Значит, и дальше он затыкается. Потому что выясняется, что всех его денег не хватает, чтобы влезть вот в эту аристократическую структуру старую.
1: Не хватает или ресурсов, это не важно?
0: Ресурсов, денег, они не играют роль.
1: Вот, да.
0: Да. Он пытается договориться с неким человеком, который поставщик, ну, как бы у этого, как бы деятеля из Тамани-Холла, металлургический бизнес, и он пытается договориться с кем-то из его поставщиков, но, грубо говоря, его купить. И тот им объясняет, это за деньги не решается, намекая на то, что сколько бы он ни взял денег, его просто уничтожат, если он сделает что-то не так. Так вот, в чем весь фокус? Тут тот же самый прокурор. Да? Значит, вот в чем весь фокус? Вот эти вот люди, да, из условного Тамани-Холла, которые а, собственно, и ставили там, Трампа и первый раз, и второй раз, они, соответственно, могут решить много вопросов. У Трампа сегодня два вопроса принципиальных. Он уже, очевидно, совершенно перестал заниматься какими-то вопросами, связанными с изменением политической системы Соединенных Штатов Америки, что он хотел сделать в первый срок. И не получилось у него как раз по той причине, о которой я говорил, 5 ноября 2014 года. А, соответственно, на второй срок он стал зарабатывать деньги. И что ему важно? Ему важно, чтобы независимо от результатов выборов не было импичмента. И чтобы у его семьи потом не отобрали честно заработанные деньги. Люди, которые, как бы, вот о которых мы говорим, для них вообще не вопрос, не первый вопрос, не второй. Потому что они просто вызывают прокурора, вызывают сенаторов и говорят: ребят, все, вот этого не надо. И все, и вопрос снят. Обращаю внимание, это не тот случай, когда можно какой-то как бы компанией или еще чем-то обязательно это сделать. Да? Тут как бы исключительно индивидуальные вещи. Да? Прокурор может подать иск, может не подать, ну и так далее.
1: Разговор по понятиям,
0: да,
1: такой, да.
0: Да, разговор по понятиям. Значит, по этой причине, если Трамп делает что-то, что вот этим вот людям, старой американской аристократии, принципиально важно, то в этом случае он мог получить гарантию. И тогда его не волнует цена на бензин. Теперь вопрос. То есть, иными словами, то, что он мог обещать, это как бы вещь более высокого уровня, чем вот это. Теперь вопрос. Что он мог обещать? А дальше начинаются версии.
1: Этим людям.
0: Да. Этим людям. Значит, одно из слабых мест американской аристократии, и я это знаю, потому что я разговаривал на эту тему с человеком, который сам в эту американскую аристократию не входил, но был в нее вхож. Это был такой человек, который не так давно умер, ему было 90 с лишним лет. А я не буду сейчас как бы про него подробно рассказывать. Угу. Я у него взял интервью, когда он сюда приезжал в последний раз. Это было, когда у меня была программы «Пятерка по экономике». Это был 2006 год, кажется. Звали его Линдон Ларуш. Желающие могут там посмотреть в справочниках, обратиться к искусственному интеллекту, кто это такой. Так вот, и Линдон Ларуш, он это всегда говорил, а мне как бы немножко более подробно рассказывал, что Америкой управляет Британская империя. Под Британской империей он подразумевал не Великобританию, а ту сетевую структуру с центром в Лондонском Сити и, соответственно, Королевском дворе, которая, соответственно, вот была выстроена за предыдущие даже не десятилетия, а столетия. А, так вот, если вот эту вот структуру выкинут из высшей лиги геополитической, то есть, если стратегические вопросы будут решаться без нее, то с точки зрения американской элиты, вот этой американской аристократии, условной, потому что она никак юридически не закреплена, то в этом случае Трампу много чего простят. Теперь вопрос. А как это будет выкидываться? А выкидываться это будет на уровне саммитов ШОС, БРИКС, АСЕАН, G20.
1: И АТЭС еще туда же, да? Ну, частично.
0: АТЭС, да.
1: АТЭС.
0: Не АСЕАН, АТЭС.
1: АТЭС.
0: Виноват, это я ошибся. Да. Вот теперь смотрите, да, я вам показываю, как это работает. Значит, на саммите ШОС последняя британская атака на Путина. Два человека британских, это Эрдоган, лидер Турции, и Токаев, лидер Казахстана. И я, кстати, думаю, что это последняя стратегическая ошибка Токаева. И примкнувший к ним Моди, требуют от Путина подписать позорный мир. Ну, или, по крайней мере, остановить военные действия. Путин их посылает. Но интересно другое. За несколько дней до этого в Москву приезжает министр иностранных дел Индии, который в индийской элите, там уже и чисто аристократия есть, но и не аристократия есть, занимает куда более высокую позицию, чем Моди. По понятной причине, потому что Моди вайшья, ну, как это называется?
2: Сословная история?
0: Коптерщик. Это касты.
2: А, ну,
0: он торговец, коптерщик. Да? То есть ему поручили руководить складом. Да? А министр иностранных дел Индии, он, как и полагается, брахман.
2: Элита.
0: Элита. Так вот, значит, скорее всего, опять-таки, это не точно, но так вот. Министр иностранных дел сказал, тут вот на шоссе, Владимир Владимирович, к тебе будет Моди приставать, игнорируй, уже на БРИКС он будет себя вести иначе. Гарантирую.
2: У нас тут осторожно, микрофоны.
0: Да. Гарантирую. И что же вы думаете, через две недели на БРИКСе Моди вел себя прямо противоположным образом. Вместе с Путиным и Си. Кстати, на шоссе Си в этой игре британской не участвовал. Значит, дальше они, соответственно, пожимают друг другу руки на БРИКСе через две недели. То есть министр иностранных дел Индии свое обещание выполнил. Да? Моди ведет себя правильно. Почему? А ровно потому, что ему велели. Вот как бы картинка, да? Значит, теперь на Одессе в ноябре встречается Путин, Си и Трамп. И разговаривать они будут о том, как они будут делить мир. Ну и примкнувший к ним Моди. А тут есть некоторая тонкость. Почему? Потому что в Индии есть кланы, в основном еврейского происхождения, которые очень тесно внедрены в Сити. И поэтому было подозрение, что эти кланы, что как бы Сити мигрируют, да, вот из Сити куда-то там, неважно, в Мумбай или, может быть, даже в Дубай, а, соответственно, а Лондон будет скинут, да, и тогда вроде как бы действительно Лондон исчезнет, но сохранится. Судя по всему, именно за этот план отвечал Моди. Ну, а индийские элиты ему объяснили, что план будет другой. И рулиться все будет не из Лондона, а из Дели. Ну, из Нью-Дели, да? Угу. Все, вот картинка. Вот это вот, если это так, если действительно по итогам саммита ОТЭС, а договоренности, на котором будут доведены до города на G20, до города и мира, да, знаете, как... Римский папа все свои обращения начинает своей фразой «городу и миру». Угу. Городу в смысле Рима.
2: Да.
0: Так и тут. Да, вот, значит, городу и миру в Майами будет объяснено. А вот теперь мы живем вот так.
2: Можно я на секунду вопрос? А можно ли в эту логическую цепочку встроить приглашение Владимира Владимировича Путина в Майами?
0: Ну, естественно.
2: Оно логично укладывается.
0: Да. Трамп говорит, ну, Владимир Владимирович, ты же у нас будешь это говорить, да, городу, мы все втроем, да, вот вчетвером, вот мы встанем, да, и к городу и миру, да, и вот этим всем, которые будут на G20, да.
2: Но это теперь... революция, по сути, ну, на самом... своего рода.
0: Ну, в неком смысле, да, потому что старая модель меняется на новую. Как она будет устроена в деталях, пока непонятно, да, что будет вместо ООН, что будет вместо НАТО, что будет вместо Варшавского договора, как будет устроена финансовая система, и все это потом. Но вот как бы вот это вот главное, да, что теперь Совбез ООН будет состоять из 4 стран. Да, вот у них будет право вето. А все остальные будут слушаться. А кто не будет слушаться, тому отключат газ.
2: Причем в прямом смысле этого слова.
0: В прямом смысле этого слова.
2: 10 января.
0: Вот. Теперь понятно, почему 10 января. Потому что 15 декабря G20... Потом католическое Рождество, потом Новый год, потом православное Рождество. И вот когда все отпразднуют, вот тут-то, соответственно, можно начинать спорить. о тарифах, о санкциях, обо всем остальном, но уже на новых условиях.
2: А до этого перемирие? Ну, имеется в виду США, Китай.
0: Ну, например, да. Будет сказано так, что, ребята, вот мы делим, проводим красные линии, вот а санкции мы объявляем против тех компаний и тех, соответственно, структур, ну, США, например, китайских, да, или российских, которые ведут дела на нашей территории. А вот когда вы как бы на свои, это мы не вмешиваемся. Я так, для примера, да, это такая вот. Вот, значит, дальше, соответственно, уже понятно. Еще одна важнейшая экономическая вещь, которую сказал Трамп. Это запрет на экспорт
2: дизеля.
0: Солярки.
2: Ну да.
0: Дизель – это тип двигателя.
2: Ну, дизельного топлива.
0: Дизельного топлива, да. Соляра, да. Соляра. Ценнейшая вещь. Я вот тут по Крыму ездил на дизельной машине. Соляры везде выше крыши. А самое главное, прелесть ее заключается в том, что в отличие от бензина, в ней можно окурки тушить.
2: Тут тарахтит только, а так все ничего.
0: Сейчас уже не тарахтит. Он немножко вибрирует. Причем так вот, очень-очень мелко. И это, кстати, вот у меня была кошка, которая в машине с бензиновым двигателем ездила отлично, а в дизельной не любила, потому что ее начинало у нее...
2: Как бы я думал, запах.
0: Ее тошнило. Нет, она как бы не пахнет, если хорошо сделано. Так вот, значит, дело в том, что тогда, в конце 80-х, капитализм спасло то, что они раскулачили мировую систему социализма и СССР. Сейчас они собираются раскулачить свою последнюю, предпоследнюю заначку. Последний – это Китай. Это последняя, но Китай специфическая очень.
2: Такая заначка, колючая заначка.
0: Можно ли, не в этом дело, у них ресурсов-то особых нету. Да, они, как бы у них производство, а что производство? Пока... Производит, есть заначка. Перестали производить, нет заначки. А как бы Россия, это были как бы полезные ископаемые и все остальное. Значит, так вот, СССР. А сейчас это последняя заначка, это Евросоюз. И вот уже понятно, да, его лишили дешевых полезных ископаемых, а теперь его лишат еще топлива, уже фактически лишили. Персидский залив закрыт, Саудовская Аравия закрыта. Приговорили. Я прошу прощения.
2: Вот. Будь здорово.
0: Все.
2: Да.
0: Все. Все.
2: Неоткуда брать.
0: Неоткуда. Что ж такое-то?
2: Значит, вы правы.
0: Ну, я прав, конечно, да, но просто пыль. Да? Значит, вот картинка. То есть, иными словами, мы видим, как у нас на глазах совершаются геополитические...
2: Разломы, катаклизмы.
0: Разломы.
2: Да.
0: Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Да, вот. И отсюда вся логика действий Трампа. Вот почему он так себя ведет с Украиной. Украина – это элемент большой разборки. Ему неинтересно решать украинские проблемы. Они будут решены автоматически вот в рамках этой большой разборки. Ему важно получить деньги. Поэтому он Евросоюзу говорит, ребята, мы тут давали Украине деньги через вас или как бы вместе с вами. Деньги будьте любезны вернуть. А как же, а мы, а та Украина, а туда, это ваша проблема. Мы тут сейчас договоримся по поводу границ, где кому чего, а вы денежки возвращаете, не будете возвращаться, ну, на первом этапе солярку отключим.
2: Ясно. У нас минутка вот еще осталась. Хотел спросить про цены на дизель и цены на бензин. Я так понимаю, что дизель – это паровозы, ну, то бишь, да, это грузовики, это суда, а бензин – это автомобили. Ну, то есть я имею в виду, что Трампа волнует первое и не очень волнует второе с точки зрения цены. То есть...
0: Нет, почему? Во-первых, дизельные двигатели есть, но просто цена сейчас, насколько я понимаю, цена на... Бензин $4 за галлон, а солярки $6 за галлон. Вообще говоря, есть места, где дизельные двигатели сильно лучше. То есть, например, если вы едете по снегу...
2: Ну да, да.
0: Но я просто знаю, потому что я ездил на дачу, там, где иногда снег не успевали убрать, и на бензиновой машине, и на дизельной. Ну, как бы дизельные на порядок лучше.
2: Я имел в виду автоперевозки большими трейлерами. Это все дизель.
0: Ну да.
2: Да, в этом смысле. Как говорил один известный попугай из мультфильма, на самом интересном месте. Продолжим. Количество вопросов множится. Я, кстати, призываю наших слушателей воспользоваться исторической возможностью и вновь задать вопросы. Пишите нам эти вопросы в наш телеграм-канал. Вам тут здоровья желают, поскольку, да, чихнули.
0: Ну, чихнули. Да. Просто как это, пыль в нос попала.
2: Не переключайтесь.

0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
1: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Предложения о возобновлении переговоров по Украине и другие инициативы остаются на столе. Однако после последних действий Киева Россия еще тщательно обдумает, какие шаги ей следует предпринять в ответ. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что ответные действия Москвы оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас Киев опять активно поднимает вопрос об энергетическом и воздушном перемирии, а также о прекращении блокады Черноморского побережья. Российский лидер добавил, что все решения по этому направлению, в том числе по возможному возобновлению переговорного процесса, будут приниматься, исходя из интересов Российской Федерации. Переданный генсеку ООН Антонио Гутерришу доклад о событиях в Буче не позволит секретариату организации ссылаться на отсутствие информации по этой теме. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, доклад общественного трибунала по преступлению киевского режима был опубликован 17 сентября, переведен на английский язык и доставлен в штаб-квартиру ООН. Захарова отметила, что российская сторона ранее неоднократно обращалась к генсеку ООН с требованием предоставить списки людей, которых называли жертвами событий в Буче, однако не получила содержательных ответов. По словам дипломата, материалы доклада также будут переданы журналистам, аккредитованным при ООН. Правительство России сократило минимальный стаж для получения надбавки за выслугу лет с 3 до 1 года для обеспечивающего и вспомогательного персонала федеральных госорганов без статуса госслужащего. Кроме того, из действующей системы уберут старейшие названия профессий, такие как стенографисты, заведующие машинописными бюро, коменданты, экспедиторы. Вместо них перечень дополнится современными позициями – главными экспертами, аналитиками, советниками руководителей. В пресс-службе Минтруда добавили, что эти правила не повлекут за собой сокращение штата. Изменения вступят в силу с 1 января следующего года. Городской совет Испанской Лиейды одобрил постановление, запрещающее ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо. Местные СМИ уточняют, что за нарушение предусмотрен штраф от 400 до 750 евро. Ограничение не будет действовать в местах отправления религиозного культа, а также в случаях, когда закрытое лицо допускается общепринятыми социальными обычаями или связано с осуществлением одного из основных прав человека. Ранее город уже предпринимал попытку ввести подобный запрет. Однако суд тогда отказал, указав на то, что муниципальные власти не вправе ограничивать такое фундаментальное право, как свобода вероисповедания. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
4: Откуда деньги у людей?
5: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. А Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
6: Александр Кузьмак, здравствуйте. Продолжаем беседу с Михаилом Леонидовичем Хазиным в рамках традиционного эфира в это время суток, как и всегда. И очень интересные вопросы стали приходить, за что вам большое спасибо. Я к слушателям обращаюсь. Вопрос связан с двумя крупными авиакорпорациями, крупнейшими в мире, Боингом и Эрбасом. Что будет с ними в условиях и сужение рынка, как здесь написано, и вообще того, что будет происходить. А я бы его еще немножко экстраполировал вообще на транснациональные корпорации. Ведь и Boeing, и Airbus — это транснациональные корпорации. Они же по всему миру собираются тоже. Что будет в этой ситуации? Какое место они займут? Какую роль сыграют в свете изменения вот такого, о котором вы рассказывали?
7: Ну, смотрите, да, вот есть такой политолог и экономист, я бы даже сказал, скорее специалист по управлению, Кемаль Асхерханов. Он живет в Баку.
6: Читал его последний пост.
7: Да. Вот он написал совершенно потрясающий текст по поводу безопасности. А я его опубликовал на канале Клуба улицы «Правда». И, соответственно, в этом канале он объясняет, что ключевым, что, во-первых, из информационного пространства и цифрового, мы постепенно переходим обратно в физическое, потому что те, кто считают, что сейчас мы живем в цифровом пространстве, те не понимают, какое количество энергии, металла и всего остального нужно для того, чтобы работал один дата-центр. И второе, что в стоимости любого актива цифрового, все, да и не только цифрового, все больше и больше становится безопасности. Вот, например, Евросоюз считал, что он обеспечен сырьем, а потом бах-бах-бах, да, Северный поток взорвали,
6: Проливы перекрыли,
7: и что теперь делать? То есть оно как бы вроде как бы в мире есть, но глобальных рынков больше нет. Ну и дальше, соответственно, кабели, да, хуситы в тапках, значит, ныряют и перегрызают кабели подводные.
6: Прямо в тапках.
7: Ну, естественно, да, прямо и зубами перегрызают, или ножами. Да. Желающие могут в интернете посмотреть, как устроен этот самый кабель, и какая у него обмотка и оплетка бронированная. Да? Вот, значит, ну и так далее, и тому подобное. По этой причине никто из вот этих вот центров валютных зон, ну или вот четырех стран, не допустит ослабления своей безопасности. В том числе ситуация, при которой кто-то может управлять самолетом, который летит на их территории, недопустима. По этой причине все самолеты будут, как будут самолеты российские, будут самолеты китайские, будут самолеты индийские, будут самолеты американские. Европейских не будет. Вот, а разумеется, это все пройдет не сразу, будет некий процесс. Не исключено, что кто-то будет это как-то использовать. Ну, например, влезет в систему управления какого-нибудь Боинга, который летит над Индией, и его грохнет. Кстати, есть несколько историй, в которых можно заподозрить такого рода процесс. Один из них – это падение Эрбаса, по-моему, в районе Перми, пассажирского, у нас. Но тут вопрос сложный, да, я не берусь сказать, а может Боинг, я сейчас не помню точно, кто там упал в Перми. Но это было давно, лет 10 назад. Вот, значит, и такого рода историй много Боинг. Боинг, да. Ну, да. Правильно, да, потому что тогда еще американцы не умели Airbus'ы взламывать. Сейчас, видимо, уже умеют с учетом искусственного интеллекта. Значит, вот эта вот картинка, она очень показательна. А экономика будет совсем другая. Совсем другая. Вот почему так принципиально важно, что мы какие-то критические технологии сохранили. В том числе, мы сейчас не можем строить много самолетов, но можем построить один самолет. Если можем построить один, ну, грубо говоря, один в год, да, два в год, то теоретически можно как бы ускорить. Да? Вот, другая ситуация, когда вы вообще... Вот,
6: нет технологии.
7: Когда нет технологии вообще. Тут сложнее, но придется. Да? Я, кстати, очень рекомендую всяким мальчикам и девочкам, которые, значит, программисты, еще что-то, которые сейчас бегут на Запад, крепко подумать. Потому что, во-первых, если они убегут, они уже назад не вернутся, потому что их как бы закрюкуют намертво. Угу. Я не буду... Кстати, рекомендую посмотреть тот же самый фильм «Миллиардеры», сериал. Там очень подробно...
6: Миллиардеры или миллиарды?
7: Миллиарды.
6: Миллиарды.
7: Миллиарды, да, виноват. Миллиарды. Там очень четко описано, как работает прокуратура, как работают те миллиардеры по части того, как они людей крюкуют. И обращаю внимание, там нету спецслужб, поэтому на самом деле все еще тоньше, грамотней и как бы человеку, который с этим не знаком, выскочить невозможно, а который знаком, на самом деле тоже невозможно. А как бы в чужой стране, когда к тому же потребность начнет падать, ну, выше как бы уровня шестерок вы не подниметесь. Кто-то скажет, ну вот, соответственно, если я буду получать 10 миллионов долларов в год, то мне и наплевать. На самом деле вас ограничат настолько, как бы чем больше у вас денег, тем больше вы ограничены. И, соответственно, и попытка соскочить это... Вы знаете, я как бы тут у меня просто имеется личный опыт. Я в процессе своего, так сказать, движения по карьерной лестнице перешел как в верхнюю точку, да, сочетание свободы и возможностей. То есть, когда я был начальником департамента в Министерстве экономики, у меня бы еще было очень много свободы, потому что меня еще не видели. А в одном Министерстве экономики было 38 департаментов. И то, что я как бы игрался в серьезные игры, многие не видели.
6: Среднее звено.
7: Да, но уже, будучи начальником департамента, я уже был там ответственным секретарем правительственных комиссий, был вхож во многие кабинеты, в Белом доме и даже в администрации президента. Ну, то есть, вот как бы... А вот когда я стал, ну, формально заместителем, а реально начальником управления в администрации президента, то я уже был под тотальным контролем. Каждый мой шаг отслеживался. Мне постоянно вставляли палки в колеса просто так, да, чтобы я не путался под ногами. Ну, и так далее, и тому подобное. Если раньше я мог в том же Минфине практически к любому заместителю министра или там первому заместителю просто прийти и сказать, так, вот бумага, надо подписать. Ну, я не хочу, я говорю, надо. Ну, и дальше как бы начинались там как бы разговоры всякие. Ну, обычно, ну, собственно, не было случая, чтобы не подписали. А вот, соответственно, когда я уже работал в администрации, то любое мое появление тут же говорит, ага, почему он пришел, а какой там проект, а кто с кем, а кто там кому, ну, вот все, да. Так вот, будет абсолютно... Вот такая же ситуация, да, колоссальный объем работы, дикие проблемы, давление на жену, давление на детей, ну и т.д. и т.п., да, и малейший шаг влево-вправо, причем, ладно, если приказ один, да, а если приказов два, и они как бы не совсем друг с другом совпадают. То есть это как бы очень, еще раз, все, кто может, бегите срочно обратно в Россию, вот это... Совет.
6: Про ТНК, верну вас к ТНК.
7: К ТНК. Да. Так вот, к ТНК. ТНК будут разделены между валютными зонами. Будут, первое время будут технологии, которые монопольные, но они постепенно будут как бы тоже размазываться. Вот. И причем будут договоренности. То есть вы нам даете вот эту технологию, мы вам даем вот эту технологию. Mm-hmm. И будут как бы демиурги договариваться. После чего фирму, которая производит, будут как бы... Это будет не просьба и даже не предложение, это будет приказ.
6: То есть, грубо говоря, Boeing станет американской компанией.
7: Boeing станет американской компанией, заниматься будет, соответственно, Северной Америкой и Латинской Америкой. Угу. Вот. Значит, Россия будет заниматься своей Восточной Европой, Центральной Азией, арабским миром и частью Африки. А кто будет заниматься Европой, пока непонятно, что будет с Европой.
6: Ну, судя по тому, что вы рассказываете, каменный век.
7: Ну, то есть, нет, у нее есть шансы попасть в каменный век. Ну, например, как бы, почему? А Великобритания, например, станет колонией Индии.
6: Кто-то потирает руки там в Индии. Ну, это все... ну, шутки шутками, но тем не менее, да. Ну, вот,
7: и тогда Индия будет поставлять самолеты в Великобританию.
6: Ну да, то есть в целом ситуация безресурсная в Европе, она только к этому и ведет, да, других, ну, вот, вариантов, смотрите, нет.
7: Да, вот Соединенные Штаты Америки объявили, да, вот как бы мне просто позвонил один мой знакомый, который должен был лететь куда-то через Катар. Он говорит, ты знаешь, говорит, я не могу лететь. Почему? Потому что Соединенные Штаты Америки запретили иранским самолетам летать за пределами Ирана. Многие аэропорты перестали принимать иранские самолеты. А Иран тогда объяснил Катару, что, ребята, тогда вы вообще летать не будете. Любой самолет, который взлетает из Катара, мы будем сбивать. Не хотите принимать иранские самолеты, не будете принимать никаких. Посмотрим, чем это все закончится.
6: Тогда вот какой вопрос. Опять же, прям по ходу. США отдельно, доктрина Монро, Южная Америка, все понятно. Россия понятно, Китай понятно. А между тучами, между ними будет что?
7: А между ними будут два. Либо граница, красная черта. Это ваша, это наша.
6: Серая зона, дикое поле.
7: Либо будет зона свободной охоты. Вот я думаю, что Европа, Западная Европа станет зоной свободной охоты. Кто захватит? Ну, грубо говоря, если Россия сможет захватить Финляндию, захватит. Сможет захватить Швецию, захватит.
6: И не обязательно физически.
7: Не, ну, как бы, ну, как бы и физически, и не физически. То есть Швеция будет сказано, ребята, да, ни один самолет у вас, кроме нашего, не взлетит, значит, бензина не будет, ну, просто бензина не будет, да, вот этого не будет, точка, все. Да?
6: То есть именно поэтому, можно ли сказать, что именно поэтому сейчас с политической точки зрения, и поэтому тоже мы не торопимся с Европой вообще что-либо делать, ждем, пока там какие-то прояснения произойдут?
7: Смотрите, они с такой скоростью деградируют. Нет, тут есть свои тонкости. В Германии, например, делается неонацистский проект. Беда состоит в том, что на смену, ну, как бы, вот что такое альтернатива для Германии? Все считали, что это не партия в таком классическом смысле, а это группа маргиналов, которые сопротивляются правящей элите. Результаты АДГ в Саксонии, в Померании и в Берлине четко показали, что это... что сложился альтернативный политический проект, который условно можно назвать капитализмом при Вилле Бранте или при Шрёдере. То есть, иными словами, при которой Германия является младшим партнером России, получает за это сырье и т.д. и т.п., ну и как бы и обеспечивает России недостающие там технологические проблемы. Да? А все. При этом, правда, возникает вопрос, если это так, а что делать с Польшей? Но, понимаете, в 1939 году эту проблему решили ликвидировав Польшу, поскольку мы гуманисты, мы же не будем истреблять поляков физически. Поэтому...
6: Мы их защитим от...
7: Значит, нет, да. Просто пускай живет как хочет. Да, но только вот как бы ведет себя правильно. Кстати, это очень интересная штука, это многие не понимают. Когда американцы сделали социологический опрос по уровню, ну, как бы по шкале либерала-консерватора. И, грубо говоря, абсолютный либерал – белый цвет, абсолютный консерватор черный цвет, и, значит, такая вот градация, да? Они с интересом обнаружили на карте Польши границу Российской империи. Вот то, что правее, это сильно более темное, чем левее. То есть люди, которые, прадеды которых жили при Российской империи, обращения там сейчас в Польше нету ни православия, ни еще чего-то, они оказались куда более консервативны, чем вот эти. Ну, вот.
6: Правильно ли я понимаю, что в этом случае страны, которые окажутся в этой самой зоне свободной охоты, будут решать, или за них будут решать, а не за большевиков или за коммунистов, как в том анекдоте, налево или направо?
7: Да,
6: куда-то
7: да, да.
6: надо
7: они будут
6: будет
7: решать,
6: пришвартоваться.
7: Да, да, им придется решать или туда, или сюда. Вот. И вариантов нету, да, потому что иначе у них просто ничего не будет. Ну, да. А иначе каменный век.
6: А как-то в одной из предыдущих программ, я помню, мы уже говорили на эту тему, получается, что наступила некая пауза, поправьте меня, если я неправильно помню, когда политики сначала решат, что будет, а вот потом экономисты будут как бы выстраивать уже, так сказать,
7: примерно
6: модели
7: так, да.
6: и все остальное.
7: Да, именно так, именно так.
6: То есть мы еще поживем некоторое время в ситуации политического хаоса вот такого,
7: ну,
6: вот, когда
7: деваться,
6: непонятно,
7: да,
6: так сказать,
7: как бы такова солярия,
6: кто
7: да.
6: и что. Вопросов много пришло. Вопросы, они, правда, такие, как вы сказали, по ранжиру. Они по ранжиру на несколько уровней ниже, но если вы не против, я их таки зачитаю. Вот, например, вопрос тоже поднимаете, и вы его поднимаете периодически. Работа инженером в авиафирме. Скажите, как бороться с эффективными менеджерами на начальственных должностях?
7: Вы знаете, я, соответственно, тут вот вчера провел закрытый эфир по итогам наших выборов. Я, естественно, не буду рассказывать то, что я там рассказал, прежде всего, потому что это не совсем политкорректно, и, соответственно, начальство будет ругаться.
6: На то он и закрытый.
7: На то он и закрытый, да. Но одну вещь я хочу сказать, что если в Германии политические проекты конкурируют как бы на выборах, потому что там есть как бы некоторая культура партийной дискуссии. Она, правда, специфическая, ее пытались истребить, ну, как бы, через уничтожение АДГ, но, похоже, она все-таки возобразилась. У нас такой культуры нет. Но у нас уже есть альтернативные либеральным политические проекты наверху. Результаты выборов означают следующее, что либеральная элита решила дать последний бой. Сформулируем это так. Это последний бой. Дальше ей придет конец.
6: Вопрос зачитаю как есть, потому что он прям с таким количеством знаков препинания. По законам бумеранга может так и получиться, станет индийским штатом, имею в виду Британию. Это самое ужасное, что может стать с народом, потеря идентичности. Как вы считаете, есть ли шанс у народа Британии остаться при своей идентичности? По-моему,
7: ну,
6: они уже его потеряли.
7: Но они же не рожают.
6: Да.
7: А если и рожают, то как бы мало. Поэтому я думаю, что особо нету. А вот у нас надо бы, конечно, увеличить рождаемость русского населения.
6: Да. Тоже вопрос зачитываю как есть. Почему бы экономисту не посчитать, сколько США зарабатывает на перекрытии проливов и уничтожении Эмиратов? В общем, на искусственно созданном кризисе. Ну, точка зрения.
7: Вы понимаете, это вопрос бессмысленный. Потому что сегодня зарабатывают не государства, а зарабатывают элитные группы. Да, вот сколько зарабатывают те люди, которые стоят за Трампа? А все ли эти люди живут в Соединенных Штатах Америки? Да. А сколько зарабатывают те люди, которые стоят за КСИРом? А живут ли они в Иране? Может, они и не в Иране живут? Ну и, наконец, последнее. Вот эти вот индийские кланы, еврейские по происхождению, которые дружат с лондонским Сити. Кому приписать те деньги, которые они заработали честным трудом, да? И держат, например, в Дубае или еще где-нибудь. Это что? Это Объединенные Арабские Эмираты заработали? Или это Лондон заработал Сити? Или это Индия заработала? Понимаете? Поэтому тут как бы нужно очень четко сформулировать задачу для того, чтобы приступить к ее решению.
6: И тогда что значит искусственно созданный? Он же всегда, то есть это же люди, да? Ну, то есть, да. А вопрос такой, на 5 минут оставшихся, да. А вот вы сказали, стоят за Трампом, стоят за там, Моди, стоят еще за кем-то, Лондон там за кем-то стоит, или в Лондоне кто-то за кем-то стоит и так далее. А что государственная идентичность, национальная идентичность, они прямо, мы их как бы совсем обесцениваем в этих рассуждениях? Или все-таки здесь эта связка еще как-то сохраняется?
7: Нет, она еще работает, и мы это видим в нашей стране. Да, попытка сломать как бы русскую идентичность в части того, что мы должны победить, не сработала. А попытка была явно совершенно выражена.
6: Но мы такие одни, или там Китай
7: тоже? Нет,
6: есть.
7: Почему? В Китае как бы все немножко хитрее, потому что я не знаю, как в Китае. Там, кроме того, Китай — это такая мозаичная страна. Китайская армия — это в основном маньчжуры. А ну как они вспомнят о своей идентичности? Ну и так далее, и тому.
6: Ну, у нас армия тоже многонациональная, но тем не менее, еще какая многонациональная?
7: Но у нас, тем не менее... у нас, тем не менее, армия как бы русская, да, и по характеру, и по менталитету, и т.д. и т.п. Понимаете, тут есть целая куча тонкостей, да, если мы начнем смотреть национальную, например, очень сильна национальная идентичность в Японии. Это я точно знаю, я там был.
6: Да.
7: Вот, еще где-то она сильна. Вот сейчас пытаются вот эту национальную идентичность восстановить в Германии и натыкаются на проблемы. Да, кроме того, в Европе есть идентичность национальная, а есть, например, религиозная. Бавария католическая, а остальная Германия протестантская. Ну и так далее и тому подобное. То есть тут целая куча тонкостей. И на самом деле в условиях острого кризиса есть попытки вытащить разные идентичности. Есть три вида идентичности, которые можно использовать для захвата власти в условиях острого кризиса. Первое – это национальная идентичность, это вот нацизм. Да? Ну, я имею в виду, так сказать, экстремистские варианты. Да? Второй вариант – это религиозный экстремизм, типа наплевать кто-то по национальности, я мусульманин. Или... Вот.
6: Ну да,
7: да,
6: понятно.
7: То, что сейчас
6: во что ты веришь.
7: Да, во что ты веришь. Да. И, наконец, третья идентичность – это коммунистическая. Да, пролетарии всех стран, соединяйтесь. У СССР не получилось разбудить эту идентичность. Но в условиях острого голода эта штука может сработать.
6: Такую Вавилонскую башню напоминает, честно говоря.
7: Ну да.
6: Так вот со стороны, вот из того, что происходит. А, Михаил Леонидович, остается 2 минутки. Вопрос от слушателя Александра Кузьмака, вот, то есть от меня. А вот можно ли, вы столько книг на эту тему написали, и из них следует распад той части мира, которая себя объявила там глобалистами, или долларовая система и так далее. Можно ли распад этой системы считать, с одной стороны, первопричиной того, что сейчас в мире началось, а с другой стороны, как бы понимание лидерами других стран, таких как Россия, Китай или кого-то еще там, где оно есть, это понимание, то есть встретить этот распад, соответственно, и создать на его фоне новую модель. То есть вот...
7: Новой модели пока нет, и у нас ее тоже нет. То есть у нас есть политические лидеры, которые понимают, что нужно принимать политические решения, но они пока не в состоянии, грубо говоря, назначить на управляющие должности тех людей, которые в состоянии, например, сделать под это адекватную экономическую модель. А по всему миру примерно то же самое.
6: То есть ждем.
7: Ждем, да, это первое. А второе, да, понимание того, что старая модель рухнула, есть. Понимания того, какой будет новая модель, нет. Значит, ну я, собственно, тут уже завершая, скажу, что мы сделали новый канал клуба «Улица Правды», а клуб «Улица Правды» специально создан для того, чтобы обсуждать вот это вот образ будущего, модели будущего. Не только российские, но и мировые. Значит, первое заседание в этом сезоне будет 8 октября, и я как бы рассчитываю на то, что мы эти темы будем активно обсуждать.
6: А после этого какие-то материалы можно будет...
7: А материалы будут на канале клуба, да.
6: Ага, понятно. Спасибо вам большое, Михаил Леонидович. Это была программа... Это час мы провели вместе с Михаилом Хазиным, экономистом. По мне, так один из самых интересных, который был у меня непосредственно с вами. Спасибо вам огромное. Ну и до встречи через неделю, да? Или через две?
7: Нет, через две.
6: Через две недели.
7: А может, через неделю. Зависит от того, как я буду в командировке.
6: Оставайтесь на Радио Спутник.
0: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Узнать за 90 секунд. Александр Сергеевич Пушкин был мастером разных литературных жанров. Писал гениальные стихи и великолепную прозу. Был драматургом и публицистом. Создавал произведения на фольклорные сюжеты. И везде солнце русской поэзии был одинаково выдающимся. Часть его художественного наследия – сказки для детей. О попе и работнике его балде, о царе Салтане, о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне и о семи богатырях. Несколько сказок, в том числе о Медведихе, он так и не окончил. А последняя, сказка о золотом петушке, была написана в 1834 году. Поэту оставалось жить еще 3 года. Он находился на пике творческого расцвета. Но со сказками, которые мгновенно становились популярными в народе, завязал неожиданно и навсегда. Что же случилось? Пушкин прочитал сказку 19-летнего студента Петра Ершова «Конек-горбунок», написанную в 1834 году. Ершов тогда сблизился с профессором словесности Плетневым и познакомился с Жуковским и его другом Пушкиным. После ознакомления с текстом начинающего литератора Александр Сергеевич воскликнул: «Теперь тот род сочинений можно мне и оставить». И сдержал слово. Быть вторым себе позволить он не мог. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Саратове полночь, в Екатеринбурге час ночи. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Кабмин обновил систему оплаты труда работников госорганов без статуса госслужащего. Депутаты Бундестага призвали усилить контроль за искусственным интеллектом. Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу. Теперь подробнее. Власти Бельгии используют надуманную российскую угрозу для запугивания населения и оправдания ускоренной милитаризации страны в ущерб благосостоянию ее граждан. Об этом заявило посольство России в королевстве. Там обратили внимание на последнее заявление бельгийского генштаба, который 21 сентября допустил скорое ограниченное нападение на одно из прибалтийских государств. Российские дипломаты также раскритиковали заявление бельгийских властей о гибридных атаках, которые те связывают Москвой, и обвинили местные СМИ в распространении бездоказательных утверждений о России и российском дипломатическом присутствии в королевстве. Соединенные Штаты не включили ракеты для систем ПВО «Патриот» в пакет военной помощи Украине. В публикации агентства Рейтер говорится, что конфликт в Иране и украинский кризис истощили мировые запасы этих ракет, а Киев настоятельно просит предоставить ему дополнительные поставки. Россия считает, что передача вооружений Украине – это игра с огнем, это мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. Правительство России изменило систему оплаты труда, обеспечивающего и вспомогательного персонала федеральных госорганов без статуса госслужащего. В пресс-службе Минтруда уточнили, что новая структура оплаты начнет действовать с 1 января следующего года. Размеры месячных должностных окладов для этих работников в среднем увеличатся в два раза, что сделает доход сотрудников более стабильным и предсказуемым. Любая угроза исламским святыням в Мекке считается

0: Лекта. В немецком парламенте сегодня прошли дебаты о урегулировании нейросетей. Инициатором выступила фракция «Зеленых». Там заявили, что необходимы международные стандарты безопасности и международный надзор за искусственным интеллектом. Представители других фракций с этим заявлением согласились и также отметили, что большое беспокойство вызывает технологическая гонка компаний. Они соревнуются в создании наиболее мощного искусственного интеллекта и не хотят тратить деньги на проверку возможных рисков. Сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по боксу, который завершился в Софии. Российские боксеры завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Всего на счету россиян 15 медалей, что также стало лучшим результатом на турнире. Второе место в медальном зачете заняла сборная Турции, третьей стала команда Азербайджана. Турнир проходил с 17 по 25 сентября. Сборная России выступала на нем с флагом и гимном страны. В этой минуте пока все. Следующий выпуск уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всем большой привет. Это «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Меня зовут Татьяна Ладяева. Мы всех приветствуем. Дим Юрьевич напротив меня.
3: Привет.
2: Призываем подключиться к нашей видеотрансляции. Она идет везде, где вам удобно. Это Рутуб-канал, группа ВКонтакте, Макс-канал, Телеграм-канал. В общем, у кого что работает, либо просто где кому нравится. Прямо сейчас мы читаем, что Владимир Путин приехал в Мариинский театр на форум объединенных культур, который уже второй день проходит в Санкт-Петербурге. В городе действительно,
3: да. Рассказывайте. Я еле успел проскочить. Вот. За мной обводный канал перекрыли наглухо. Уже вот хорошо приезжать за полтора часа.
2: Да, Дим Юрьевич в этом плане очень, очень дисциплинированный человек.
3: Опасно. Да. Других подведешь, сам-то ладно.
2: Я поэтому, даже если вас нет за полчаса до того, как начинается наш эфир, я где-то начинаю уже дергаться. Думаю, так, кто украл? То есть, понимаете, вот это состояние. Но это очень хорошее качество. Вот я считаю, что лучше заранее приезжать, да, нежели наоборот, какие-то опоздания ты заставляешь, что других людей нет. Я сама буду нервничать, если я опаздываю. Я вот так вот скажу. А уж когда кто-то другой, никогда не понимала. В общем, будем следить, потому что тут вот сейчас уже приходит сообщение о том, что культура способна наводить мосты сквозь противоречия. Также Владимир Путин рассказывает об историческом развитии России. Более предметно и конкретно, наверное, надо тоже посмотреть, да, вот что он говорит. Но пока только короткими заголовками. Вот культура способна наводить мосты сквозь любые противоречия, даже несмотря на санкции. Насколько культура, правда, может нас где-то помирить, примирить, либо хотя бы
3: процесс
2: точки соприкосновения.
3: В том числе и культура. Безусловно, надо воздействовать и через нее.
2: А культура в этом плане – это какой-то конкретный жанр или это очень общее всё?
3: Последний оплот настоящей культуры – балет, классическая музыка и прочее. Подразумевать под культурой вот это, что творят сейчас, как-то сложно уже.
2: А с другой стороны, вспоминается это больше про спорт, в том числе во время различных военных конфликтов. Это и на примере нашей страны можно говорить. Вот все-таки, когда собирался матч, и, кстати, относительно недавно, помните, мы с вами говорили о возможности хоккейного матча между России и Америкой. Ну вот было там от кого-то такое предложение, либо в теории, что это было бы возможно, и, соответственно, тогда бы мы, вот, может быть, подружились бы заново.
3: Ну, это вряд ли,
2: но культура,
3: конечно,
2: же
3: но
2: в этом плане
3: некий
2: такая
3: шажок
2: же
3: сделать навстречу друг другу, это полезно, что в рамках спорта, что в рамках культуры, да.
2: Ну, понятно. Так, давайте по поводу исторического развития России посмотрим, есть ли какие-то детали. Ну, пока только то, что Россия исторически развивалась как пространство взаимодействия народов. Единство для России – это сплочение. Может быть, мы что-то еще добавим, что это по единству
3: России? Привычное. Открываем повести временных лет, обнаруживаем, что 5 племен, которые призывали Рюрика, из них 2 условно-славянские, остальные не славяне. Обратите внимание, 1000 лет назад.

0: дружно жили. Так и теперь. И дальше так должно быть. Да.
1: Ну, дружно, но мне кажется, может быть, были все равно какие-то.
0: Естественно, а как без этого? Дружба – это в детском саду. Там дружат, не дружат государства и народы. Они несколько не так устроены.
1: Можно ли вообще тогда сказать, что какое-либо государство дружит с другим? Вот мы с Белоруссией являемся союзниками, партнерами, надежными. То есть здесь никаких вопросов это не вызывает. Но правильно ли по отношению к другому государству говорить «он мой друг»?
0: Ну, в обыденной речи, безусловно, да. Наши друзья.
1: На политическом уровне нет.
0: Да, на политическом у всех разные интересы, и дружбой они не называются. Все ищут взаимную выгоду. И это правильно. И этим надо пользоваться для укрепления дружеских отношений. Например, вот в России дешевые углеводороды. Правильно ли дружить с Россией? Конечно, правильно. Вот для нас это правильно, чтобы с нами дружили. И для Западной Германии, например, даже при советской власти было правильно с нами дружить. Тогда мы строили к ним такой газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. Задрали в телевизоре натурально, ну, Советский Союз, там это вот просто красной строкой. Такая там ветка, такая нитка, насосные станции там перекачивающие туда-сюда. Должны были построить две нитки. Рейган не допустил, то есть только одну. Ну вот, дешевый российский и советский тогда газ потек в Германию. Германия натурально расцвела от этого дела. Плохо ли это для Германии? Хорошо. Плохо для американцев. Они все это дело старательно душили, не допуская никаких хороших отношений между Германией и Советским Союзом, между Германией и Российской Федерацией. Ну вот сейчас у них наиболее успешный, так сказать, момент. Нам выгодно дружить.
1: Давайте я тогда пока последнее заявление зачитаю, которое коротко и тезисом вижу. Россия всегда открыта к самому тесному взаимодействию в сфере культуры. Напомню еще раз, Владимир Путин сейчас в Петербурге находится. Ну и, собственно, с такими выступлениями в связи с тем, что проходит культурный форум в Питере. Ну, собственно говоря, выступает. Я предлагаю к этому после новостей еще вернуться, когда какие-то детали появятся, и обязательно еще обсудим. Одно из важных событий, который был на этой неделе, это Генассамблея Организации Объединенных Наций. Вот с одной стороны, там столько было лидеров, столько было ярких высказываний, а с другой стороны, как будто бы глобально плюс-минус все одно и то же. Вот особенно, если мы будем говорить про выступление президента США Дональда Трампа. Ну, про что? Про Гренландию мы с вами неоднократно говорили. Он там тоже высказался. Хотя в итоге они все-таки подписали соглашение вот действительно о том, что, значит, контроль будет. По поводу России и Украины. Ну, что? Да, надо им помириться. Но особо-то больше ничего и нет по этому поводу. По поводу Ирана и ядерной программы. Ну, естественно, сказал, что США не допустит появления у Ирана ядерного оружия. Мы это слышали, но при этом тоже мы знаем, как дела обстоят. Что он еще говорил? Что, значит, год назад война в Газе продолжалась, заложники оставались в туннеле Хамас. По его словам, после этого на полях Генеральной Ассамблеи ООН были предприняты первые шаги для изменения ситуации, но мы при этом тоже видим, что ситуация не сильно изменилась. В общем, что мы... Ну, какой, может быть, вывод мы из этого все равно можем сделать?
0: Сотрясение воздуха. Вот все, что он говорит, сотрясение воздуха. Что ты там с этой Украиной? Ты участник этого конфликта на стороне нацистской Украины. Что ты там про какое примирение рассказываешь? Ты раньше просто поставлял, а теперь продаешь туда оружие, поставляешь развединформацию, военных специалистов и прочее. Какое там примирение изображает из себя там неведомо что? Иран, что? Ну, нанесли Ирану, безусловно, нанесли серьезнейший экономический ущерб, да, там утопили флот и прочее. Ну, что, Иран сдался? Нет, не сдался. Вот вам асимметричные меры. Перекрыли пролив, и больше вы там плавать не будете, пока Иран не разрешит. Вот они не разрешают летать иранским самолетом, а иранцы бодро говорят, ну, значит, никакие самолеты здесь летать не будут. Правильно делают. Ну, и что ты там можешь сделать? А с другой стороны, хуситы уже подкрались к этому Баб-эль-Мандебскому проливу, который по-русски называется «пролив слез».
1: Видимо, это он так переводится?
0: Да, видимо, это слезы Трампа, я так подозреваю. В общем, все эти сотрясения воздуха, а что ты можешь-то? Ну, покажи, чего ты можешь. За все время вот этого второй заход, так сказать, Трампа на президентство, ну, выкрал Мадуро. Ну, это успешно, да. А все остальное сплошные провалы. Что ты там, какую-то там Гренландию, ты же себе ее хотел забрать. У вас там и так была военная база.
1: Так он скажет, что смотрите, по поводу Гренландии мы подписали документ. Мадуро выкрал, все про него забыли, вот. Теперь я пообщался с исполняющим обязанности.
0: Мы еще ничего не видим, что что-то там в этой Гренландии происходит. Мы еще ничего не видим. Все эти рассказы, это вот чисто для внутренней аудитории, как Зеленский врет исключительно для своих, так и этот заливает исключительно для своих. Готовится
1: к выборам. Ну, сравнивать, может быть, на 100% не надо, но...
0: Любая аналогия ложна, но вот это вот для присутствующих вообще ни о чем. Что сказать-то хотел? Дела, покажи, дела. Воздух сотрясать не надо. Забрал Гренландию? Нет. Забрал Канаду? Нет. Что ты там еще хотел забрать?
1: Он с ними заключил
0: сделку. На карте нарисовал,
1: сделку.
0: Да, и как в Луну это? Воткнул флаг. Он сказал, любит. Что и Луна американская тоже. Это вот явление одного порядка.
1: Ладно, а по поводу Зеленского и вот их совместной посиделки, что, как это выглядело?
0: Никак. Вот обрати внимание, с какой частотой он встречается с Владимиром Владимировичем и с какой частотой встречается с Зеленским.
1: Ну, Зеленским чаще.
0: Ну, там не то, что чаще, а постоянно, так
1: но
0: скажем.
1: Но зато атмосфера и обстановка совершенно другая.
0: Ну, на здоровье. Все равно ты с ним встречаешься, все равно ты продаешь туда оружие. Ты сторона конфликта. А этот Барбос в каких-то этих самых вот тебя не слушается. Его это бесит со страшной силой. Ну как же так? Я тут президент США, а какой-то этот наркоман в курточке меня не слушает. Наркоман, кстати, в этот раз выглядит особенно гнусно. Он всем рассказывает, что это такой тяжелый стресс. Я непрерывно крутя носом, такой действительно, да, только и спасаешься, естественно, колумбийским продуктом. Безобразно выглядит. Он уже даже скрывать это не может. То есть, ну, как-то, знаешь, там люди, ну, задумайся, не подноси руки к носу, не шевели носом там, не вытирай нос, ничего. Так он не может. Он не то, что не хочет, а не может. Ну, вот вам дерганный наркоман с одной стороны. С другой стороны, президент США, который на него воздействует никак не может.
1: А он в черной рубашке, да, если правильно?
0: Да, опять там в каком-то барахле. Ну, и все эти обсуждения. Мы как там по энергии? Давайте обоюдно не бить по энергетике. Мы же помним, совсем недавно Зеленский объявил 40-дневный план по принуждению России к миру. И как под руководством инструкторов НАТО, как удалось Россию принудить к миру, оказывается, нет. А чего вы там забегали-то, как тараканы ночью на кухне? Оказывается, выбивают украинскую инфраструктуру эти коварные русские. И ничего, что у вас там Starlink висит, а у нас нет такого количества спутников. Ничего, ничего, друзья. Почему-то ракеты прилетают туда, куда надо. Электричество ломают, сталелитейные производства встали, их уже не восстановить. То есть, ну, силами этой самой Украины они их не восстановят, а кому это и зачем надо, вообще непонятно. Пароходы не плавают, тепловозы не ездят. Все у вас прекрасно. Давайте поговорим об энергетическом перемирии. Говорить давайте, наносим удар вот туда, вот туда, вот. Не останавливайте. Как правильно товарищ Лавров сказал? Переговоры, пожалуйста, боевые действия никто останавливать не будет. Зачем остановка боевых действий? Для того, чтобы перегруппироваться, подвести свежий личный состав, подвести боеприпасы, оружие, вот для этого и им надо. Соответственно, нет, никаких перемирий быть не должно.
1: Да, он же там опять сказал о том, что давайте до зимы успеем по-хорошему надавить на Россию, для того, чтобы она как раз не била ни по каким объектам энергоресурсным и прочему. И вот если Россия это будет делать, тогда мы тоже, ну как всегда...
0: Я считаю, это прекрасная подсказка. Бить надо именно туда, куда просят не бить. Потому что там уже выбито просто все. Да. Ухватил лоха, бей до смерти. Это вернейший принцип.
1: Но давайте вот про НАТО вы упомянули. Тут как раз после встречи Трампа с Зеленским, ну, мне не понравилось заявление генсека Альянса Рют. Он говорит, страны НАТО готовы разместить войска на территории Украины в случае завершения конфликта с Россией. Мы очень давно уже, во-первых, Рют не слышит. Ну, вот я как-то он, да, выпал из инфополя в какой-то момент.
0: Он ничего не решает. Это
1: он ничего
0: голова.
1: Не решает. Но вот я прочитала заявление, думаю, думаю, ну, опять 25. Ну, только это вот как-то все...
0: Ну, что сказать? Вот на это Владимир Владимирович в предыдущие разы уже понятно объяснился. Никаких войск там не будет. Особо сообразительные догадались, что по ним сразу будут нанесены удары. Возможно, ядерные. Ну, заводите, да. Угу. Как там у Пушкина найдется место среди нечуждых вам гробов?
1: А, это да. Был конец, я думала, сейчас, может быть, мы Пушкин. Еще зачитаем. Это был Пушкин, да, извините. А по поводу Зеленского, значит, еще одно из... Два заявления. Значит, Путин хочет Одессу, Харьков и Днепр. Об этом он заявил.
0: Какое коварство.
1: С трибуны. Но, опять же, все с призывами, поэтому нам надо помогать, нас поддерживать. Угу. И все остальное... Так, а что же он еще такого? Вот он, я помню, сказал про энерго. Ну, все, значит, забыл, ничего страшного. Так тоже бывает. При этом администрация Трампа предложила 3 шага для деэскалации войны. А, ну вот он, это он об этом, да, заявил как раз. И сейчас я зачитаю. США предлагают Москве и Киеву договориться о взаимном прекращении ударов, то, что мы с вами обсудили по энергетической инфраструктуре, возобновление функционирования зернового коридора в Черном море. Кто помнит, да, зерновая сделка из какого-то там 21-го, да, по-моему, нет, 22-23 год, да, извините, это было, ну, и проведение 3-сторонних переговоров с участием США, России и Украины.
0: Ой, нам это зачем?
1: Комментировать только портить.
0: Что вы предлагаете? Вот давайте это, карты на стол, так сказать, нам какая с этого польза? Вот у нас поставлены задачи: денацификация и демилитаризация. Что там что-нибудь прозвучало?
1: Нет,
0: ну о чем с вами разговаривать?
1: Хотя, подождите, прозвучало обратное от Рюта, что войска НАТО должны быть на территории Украины.
0: Да.
1: Ну, это не это с этим не поспоришь. Так оно и есть. А, из хорошего, может быть. Значит, Путина же пригласили на саммит Большой Двадцатки. Ну, пока наш официальный ответ звучит так, что мы благодарны за это приглашение. Никакого другого ответа.
0: Достаточно,
1: пока
0: на мой взгляд.
1: Этого более чем достаточно. Должен ли Владимир Путин...
0: Нет. Он вообще никому ничего не должен. Начнем отсюда. Я помню, как от него бегали дружно. Давайте не будем вместе фотографироваться. Еще какая-то чушь. Детский сад, штаны на лямках. Это раз. Угу. Во-вторых, это физически небезопасно туда летать. Да. Что там с вами приключится, перелетая через океаны? Вообще неведомо. Это просто небезопасно. Я считаю, туда летать не надо.
1: Но Россия там все равно должна быть представлена. Если
0: по
1: точки
0: видеосвязи.
1: По видеосвязи. То есть не Сергея Лаврова
0: поговорить.
1: Мы отправляем.
0: Может, на... Сергей Лавров, да.
1: Да, ну, посмотрим. Сергей Викторович, вам большой привет.
0: Да.
1: Да, если вы нас вдруг каким-то чудом услышите. Ну, я думаю, что так оно и будет. Как правило, в последнее время Сергей Лавров всегда представляет Россию на таких крупных мероприятиях. Собственно говоря, вот он был в Нью-Йорке, а в Америку он летает, поэтому, ну, допускаю такое развитие событий, а там, конечно, посмотрим, как в итоге будет. Можем ли мы коротко как-то охарактеризовать встречу Трампа и Си Цзиньпиня в Белом доме? Ну, вот какие отношения-то сейчас между Вашингтоном и Пекином?
0: Напряженные.
1: Все еще напряженные.
0: Все время. И дальше будет только хуже. Вот, отойдем в сторону. Зачем им нужна Украина? Украина им нужна для сокрушения Российской Федерации, для уничтожения российского государства, разрыва страны на части и дележки ресурсов. Вот для этого им нужна Украина. Угу. По идее, нас... Они точно так же, так сказать, втащив в свою орбиту Российскую Федерацию, они должны были готовить для войны с Китаем. Ни в коем случае своими руками ничего делать не надо. Вот тупые русские, как тупые хохлы, должны воевать с китайцами. Вот эти пусть подыхают, а мы со стороны будем смотреть, греть руки и радоваться результатам. Но что-то, как говорится, что-то пошло не так. Изначальный замысел был именно такой. Китай. Они стащили туда все производства. Капитализм так устроен, что надо нанимать людей за миску риса, а с этого с каждой миски наживать по $100. Стащили все производства, стащили, обескровили себя, обескровили. Поскольку в Китае у руля стоит коммунистическая партия, которая правильно смотрит в будущее, она, ну, это, конечно, интересно на данный момент, вот, за миску риса, но там давно уже зарплаты, ну, не как в Европе, ну, почти, больше, чем у нас. И технологии все туда, студентов учиться в США, после этого они все едут домой и двигают китайскую науку. Ну, вот он результат. Это первая экономика мира. Вы хотели денег нажить, но не с теми связались. А китайцы очень хорошо помнят, что вы с ними делали, как вы там их столетия унижали, устраивали опиумные войны, волокли туда опиум. Пол Китая торчало и ничего делать не могло, и страна в таком упадке. Это позор и унижение. Ну, вы за это ответите, вам это никто не забудет. Другое дело, что китайцы, они не действуют так, как, ну, привыкли в Европе, еще как дом кулаком. Не надо там ничего давать, делать надо тихо. Тихо, спокойно, без криков, воплей, ничего не обнажая. А самое главное, там горизонт планирования на 100 лет вперед. Не как у нас на полтора года, как у меня. У меня на полторы недели горизонт планирования, дальше я не знаю. Вот там столетия, нормально.
1: Живём здесь и сейчас.
0: И что? Вот теперь всё, абсолютно все производство сосредоточено в Китае. Что европейское, что американское. Что будете делать? Вот ваша, например, какая подводная лодка. В вашей подлодке, в каждой, там полторы тонны редкоземельных металлов, элементов, как их там правильно называют. Ну, вопрос, а где вы их возьмете? А нигде, их больше нет нигде. А если китайцы вам их не дадут, а они не дадут? И все попытки вот там, а да, ох, сейчас мы тут эти адские санкции введем. Сейчас там три главных кандидата под эти адские санкции – это Китай, Индия и Турция, главные приобретатели российской нефти. Ну, давай, введи 100% санкции. Как ты думаешь, что тебе введут в ответ?
1: Ну, помните, как он в адрес Китая там уже обещал, сколько было
0: процентов? Завершу. Ситуация страшная для них. Они ничего сделать не могут, вообще ничего. Вот теперь можно только разговаривать вежливо и делать какие-то предложения, которые должны заинтересовать. Способен ли на такое Трамп? Нет. Только орать, угрожать и на картинках закрашивать в цвета американского флага. Ну, давай, закрашивай. Товарищ Си, ну, конечно, азиат, поэтому лицо непроницаемое, но в целом видно. Ну, давай, Трамп, расскажи нам что-нибудь.
1: А на отношения Вашингтона и Пекина влияют отношения между Пекином и Москвой, но с той точки зрения, что как-то, может быть, их это даже, не знаю, Трампа лично, либо еще кого-то там раздражают, что мы в таких довольно все-таки тесных...
0: Ну, это они нас толкнули в руки друг коммунистического другу. Китая.
1: Да.
0: У нас-то масса идиотов, которые, знаешь, начнут, там нет никакого коммунизма, это не коммунизм, ну... Поскольку они ни Карла Маркса, ни товарища Ленина не читали, то дискутировать бесполезно. Ну, вот есть, да, вот КПК стоит у руля, и вот такой результат. С Москвой дружат, да, дружат. Тоже, ты же понимаешь, не так, что это все там в объятия и целоваться. Нет, но взаимная польза присутствует. Обрати внимание, что с этой войной на Украине, которая у нас спецоперация, ну, отвернулись от нас китайцы? Нет. Ну, у нас кричат, ой-ой-ой, они и Украине продают дроны, ну, а как вы хотели, капитализм, всем все продают. Ну, так от нас-то отвернулись? Нет. А хорошо это для Америки? Отвратительно, это просто отвратительно. Там, с одной стороны, 50 сколько-то стран, объединенных в НАТО, дружно помогают украинским нацистам, а с другой стороны, Россия... Северная Корея, Иран и немножко Китай. Как же так? Какие-то у вас расчеты у всех странные, знаешь, странные. Но вот так получилось. И он не просто так. Мы с тобой уже многожды обсуждали, когда он говорит, что там дальше-то править будут три страны. США, Китай и Россия.
1: С самого начала он об этом говорит.
0: Да, обрати внимание, что-то там ни Индии, ни Турции, ни А самое главное, там Европа есть.
1: Так в этом и дополнительный вопрос, когда Трамп продолжает, как мы понимаем, да, все равно быть, с одной стороны, пытаться быть миротворцем, а с другой стороны, поставлять некоторые данные и вооружение, и все остальное в Украине, да, и вот эта вот история двоякая. В этом это и не состыкуется с его изначальными планами. Ты же хочешь, чтобы были США,
0: одно,
1: Россия и Китай. И
0: говорил будет. Одно, получилось другое, и как ты с этим дальше
1: Может быть,
0: будешь?
1: После выборов сейчас как-то...
0: Я думаю, что он очередную речь в ООН задвинет, и все опять станет хорошо на словах.
1: Если ему не будут отключать звук. Об этом мы, может быть, чуть позже поговорим, но напомним вообще, что произошло. Друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.

0: Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник».
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, ну тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Министр иностранных дел Судана Мохаммед Салем на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в рамках Генассамблеи ООН выразил благодарность за позицию Москвы в пользу сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности Судана. Кроме того, стороны высоко оценили координацию внешнеполитических действий на площадке ООН и обсудили дальнейшее укрепление российско-суданских отношений, в том числе расширение торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия. Владимир Зеленский отказывается от проведения президентских выборов на Украине, поскольку осознает, что неминуемо их проиграет. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. По ее словам, летом глава киевского режима зондировал почву относительно голосования, однако планировал не свободный избирательный процесс, а вступление в сговор с популярными военными и политическими фигурами Украины, которые в итоге отказались ему уступать лидерство. Бывшая пресс-секретарь добавила, что завершение конфликта с Россией станет для Зеленского политическим сопротивлением. Убийством, так как он не сможет удержаться у власти в мирное время. МИДы ФРГ и Канады подписали соглашение о секретной информации для расширения сотрудничества в сфере вооружений и обороны. Согласно информации местных СМИ, на встрече двух сторон была затронута тема ассоциированного членства Канады в ЕС. Германия при этом призвала сосредотачиваться не на названии возможного формата отношений Канады и Евросоюза, а на углублении сотрудничества в ключевых сферах. Газета Wall Street Journal сообщала ранее, что на фоне провала торговых консультаций Соединенными Штатами, премьер Канады предложил сделать страну ассоциированным членом Евросоюза. Позже уточнялось, что речь идет не о членстве, а о создании уникального альянса. Диагностики, направленные на помощь в выборе будущей профессии, стали доступны школьникам 6-11 классов по всей России в рамках единой модели профориентации «Билет в будущее». В фонде гуманитарных проектов уточнили, что сейчас доступны две основные диагностики «Мои интересы» для учеников 6, 8 и 10 классов и «Мой профиль» для 7, 9 и 11 классов. Отмечается, что задача профориентационных диагностик заключается в том, чтобы помочь школьнику лучше понять собственные интересы, особенности и способности. По итогам ученик получает рекомендации по профессиональным направлениям, группам специальностей, направлений подготовки, профессиональным средам и профилям обучения. К этой новости пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница вечер. С Дмитрием Пучковым.
6: Возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, все на месте. Еще раз здравствуйте. Подводим итоги, но тут... сразу несколько заявлений, в том числе нашего президента России Владимира Путина, сразу выбивает наши итоги. Но это нормально, работаем в прямом эфире, вообще узнаем, что в мире происходит. Давайте уже, завершая разговор про американского лидера, уж извините при всем уважении, но, коль уж говорили про него много в первой получасовке, отключили звук американские журналисты во время выступления Трампа, причем из президентского пула. То есть, чтобы для тех, кто не понимает, как устроена работа журналиста. Президентский пул – это те журналисты, которые проверены.
7: Специально отобранные.
6: Специально отобранные. То есть это
7: лучшие из лучших.
6: Элита, да. Можно так сказать. Да. Это элита, что в их действиях никто не сомневается, никаких диверсий от них как раз не ожидают.
7: Это важнейшее, да, что он гадости
6: говорит
7: не будет.
6: Ну, в общем, понятно, да. И тут они берут и такое устраивают, просто отключают.
7: Он устраивает. Нет, там все наоборот. То есть это для начала тогда, он их изгнал из Белого дома. Обрати внимание, не первый раз, что вот этих вон отсюда и больше их сюда не пускать. И вот их не пускают в ворота, прям на территорию, отнимают пропуска, еще чего-то там. Делает он это не первый раз. После этого редакция, естественно, которую представляет этот журналист, обращается в суд, а суд, американский, безусловно, демократический и справедливый, выдает постановление быстро запустить обратно. И запускают обратно, потому что то, что ты говоришь, невозможно найти в речах этих журналистов ничего компрометирующего президента Соединенных Штатов. Лично Трамп это несколько другое, но нет, ничего не бери обратно. И вот берет обратно. Но остальные журналисты, вот он изгнал ряд издательств, а остальные в знак солидарности. И даже Fox News, прикормленная республиканцами, и даже Fox News, ну вот тебе вот так вот в ответ. Ну, какое-то вот... Понимаешь, какая-то истерика каждый раз. Я вас ненавижу, идите вон. Ну, что ты верещишь? Ты ж не это, как вон. Мы не на коммунальной кухне, что я тебе тут кусок мыла в кастрюлю бросил, и мы тут на кулачках уже сошлись. Ну, у тебя ж вокруг есть советники. Ну, спроси людей, которые грамотные, в отличие от тебя. Я могу их выгнать? Тебе объяснят. Нет, не сможешь. Суд вернет обратно. А ты только опозоришься. Нет, я буду позориться до конца. Безобразие. Стыдно смотреть.
6: Ну, надо дополнить тогда завершение этой истории, что после этого администрация президента, ну, Трампа, значит, после бойкота они запустили собственный телеканал, который называется «Трамп ТВ», при этом показывали там какие-то ролики двухмесячной давности, ну, и сказали, что это будет за ТВ. Я не до конца поняла, честно говоря, кто его сможет смотреть, но в том плане, что это просто вот прям...
7: Да? Ну, просто канал.
6: Ну, да, то есть просто такой канал. Вот. Что там будет какой-то эксклюзив,
7: безусловно,
6: который не показывается.
7: Безусловно, да.
6: Я не знаю, какой эксклюзив.
7: Больше скажу, даже у меня есть Гоблин ТВ на всякий случай. Да.
6: Но мы относимся...
7: У меня руки не дошли просто, так сказать, это...
6: Запустить как-то...
7: Да, ну, этот, поскольку меня на Ютубе забанило ЦРУ, то никак.
6: Ну, вы бы там наверняка делали бы что-нибудь классное, интересное, свежее, актуальное.
7: Он про другое. Он считает, что его деятельность показывают не так, как хочется ему. Хорошо, это нормально, да. У него собственное видение того, что он делает, он же просто и без затей обозначает себя среди всех президентов США, он себя обозначает the greatest, то есть величайшим, с артиклем, обрати внимание, он просто лучше всех на свете, а в Америке тем более. Ну, и тут вдруг такая несправедливость в освещении. А давайте я буду делать сам. Не будем цитировать робота Бендера, как это делают обычно, с Блэк Джеком и всем остальным. Ну вот, вот мы с тобой сидим тут, а техническую часть обеспечивают прекрасно обученные специальные люди, потому что они умеют, и это их профессия. Да. А вот если мы с тобой начнем настраивать, я тебе уверяю, но во второй половине нас не видно и не слышно будет. Вот там то же самое происходит, что кривое, он там открывал какую-то новую вертолетную площадку, ничего не слышно, ничего не видно.
6: Кто должен отключить звук.
7: Да,
6: но мы
7: Трамп
6: за собой
7: молодец,
6: следим, да.
7: У него даже свое не получается, хотя шаги, я считаю, правильные. Да. Он же себе построил свою эту Truth Social после того, как его в Твиттере забанили.
6: Но, кстати, его популярно, что все насылаются.
7: Правильно сделал. Да. И свой телеканал, это тоже правильно. Непонятно, что ты так долго там соображаешь. Людей надо набирать задолго до. Вот когда ты их набрал, построил коллектив, вы опробовали, откатали все, а вот теперь гони их всех отсюда. И как только ты их выгонишь, ну, показывайте без звука, а я все со звуком покажу. Ничего не соображает.
6: Давайте про президента Российской Федерации Владимира Путина, который, если я правильно понимаю, прошу прощения, если ошибаюсь, он уже завершил выступление, но, так, может быть, еще продолжает. Тут я просто не поспеваю немного за всеми этими событиями. Ну так вот, значит, мероприятие проходит на новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Еще раз напомню, на протяжении 3 дней в Санкт-Петербурге проходит форум культурных инициатив, ежегодное мероприятие, довольно большое, деятели культуры собираются, ну и по примеру экономического форума, да, юридического форума, который тоже проходит, ставят некоторые вопросы ребром, то, что касается их деятельности. Вот Владимир Путин поэтому высказывается по поводу культуры, да, достаточно много. Культура способна наводить мосты сквозь любые противоречия, даже несмотря на санкции. Единство для нас – это не единообразие, а сплоченность, основанная на бережном и самобытном развитии каждого народа и этноса. Цифровую модель пушкинской карты легко адаптировать для любого страны, и Россия готова делиться своими практиками, ну и какими-то, да, вот идеями подобного рода, которые уже, очевидно, успешны. Мы строим культуру не как привилегию, а как право и возможность для каждого. Цитата. Мы открыты к этому, к тому, чтобы делиться своим опытом, учиться у вас, учить других, учиться самим у других, потому как общие ценности не декларация, а практика. Ежедневная, кропотливая и живая. Вот, кстати, по поводу общих ценностей, возможно ли выстроить какое-то развитие культуры, если про международный контекст мы говорим, если при этом у народов разные ценности. Вот можем ли мы друг друга тогда понимать? Вот, ну, потому что ценности, они все равно воплощены... Давайте на примере театра. Ну, вот это то, что мне в голову сейчас приходит. Если я допускаю, что если я когда-нибудь приду или сейчас бы пришла в театр в Европе, там могли бы быть, ну, как и в кино, да, вот какие-то не те ценности, которые пропагандироваться на сцене, которые мне понятны как гражданину Российской Федерации, учитывая то, что мы вот занимаемся все-таки противоположными вещами. И вот в этом смысле, если у государств разные ценности, разные культурные, получается, некоторые понятия, можем ли мы тоже друг друга понять?
7: Можем, конечно. Вопрос в другом. Захотим ли мы внедрять это у себя и этому следовать? В России тоже достаточное количество граждан, которые, раскрыв рот, смотрят на Европу, и все отвратительное, что там есть, все волокут сюда немедленно. Естественно, под контролем европейских товарищей. Такое нам не надо. С хорошим искусством надо дружить, а с плохим не надо. Его вообще быть не должно.
6: А как нам правильно продвигать свою культуру? Ну, вот вы сами говорите, многие продолжают
7: на Европу. Придется мне возглавить министерство.
6: О! Я этого добилась, друзья. Не благодарите. Теперь культура под надежной защитой будет. Не, ну, Любимова прекрасно и сейчас справляется со всеми задачами, которые есть у Министерства культуры. Тут мы не претендуем. Но, Дим Юрьевич... Это
7: нет,
6: серьезное
7: не
6: заявление.
7: Мой участок, нет.
6: Не, ну, а если серьезно, пару слов?
7: Вот, да никак.
6: Но
7: можно
6: как
7: друг другу показывать, да, это гораздо лучше, чем бросаться друг в друга бомбами. Вот есть, например, у японцев какой-нибудь там театр Кабуки, театр Но, никогда не видела?
6: Нет. Но театр Кабуки...
7: Настолько специфическое, отрывки. Что я боюсь, никто ничего и не поймет. Да. А тем не менее, столетие живет хорошо. Надо ли для образования и, так сказать, повышения культурного уровня посмотреть? Конечно, надо. Должны ли быть у нас театры, так сказать, классического направления? Антон Палыч там, чтобы постановки нам понятны. Уильям, наш Шекспир. Должны? Обязательно должны быть. А должны ли быть, которые в неведомое там щупальца свои запускают ранее невиданное, необычайные трактовки и все такое, тоже должны. Только вот недавно совсем видели, вам дай волю, вы тут устроите такое, что беги, стреляйся со всеми вытекающими последствиями. И вы ж не можете без руководящей и направляющей роли ничего делать, за вами все время смотреть надо, иначе вы тут гражданам такое в мозги наливать начнете, что страшно смотреть.
6: К слову о культуре, но это можно сюда отнести. Я надеюсь, что эта история закончилась. Правда, она не закончилась для людей, которым деньги не вернули. Вот это вот теперь ключевой вопрос. Концерта Канье Веста в Петербурге не будет. Дмитрий Киселёв, генеральный директор медиагруппы России сегодня, об этом заявил. Полностью вообще в это верю и надеюсь, что это так. Вот главный вопрос, почему до сих пор... Вообще, где деньги? Вот даже не так, не почему до сих пор, где деньги? Куда успели их, что с ними сделали? Вы не заплатили площадки, вы что-то другого не организовали, но деньги у всех взяли. Причем от знакомых я еще от некоторых услышала, даже, кстати, от наших некоторых общих. Так. Там такие приличные суммы на эти билеты потрачены.
7: По 150 тысяч там, да. Ну, это вот такая средненькая.
6: Это средненькая цена. Где, где
7: немедленно деньги? Вспоминается Винни-Пух с его эпохальным, что мед, если есть, то его сразу нет. Так и с деньгами получилось. Что, разошлись.
6: Я извиняюсь за смех искренне перед теми, кто пострадал в этой ситуации, потому что тут, конечно, ну, не до смеха, когда ты деньги и приличные суммы теряешь. Но я вообще какая-то абсурдная ситуация. Почему не заведено тогда, не знаю, где какое-то уголовное
7: это
6: дело?
7: Это ещё впереди. Да,
6: впереди.
7: Уже эти граждане подают в суд, что им не возвращают деньги за билеты. Ну, дальше посмотрим, что будет. Ну, гражданам, ну, с одной стороны, ну, как тут соболезнования как-то глупо. Есть такая хорошая еврейская мудрость. Скажи Господу Богу спасибо, что деньгами взял.
6: Есть
7: не такой. Болезни, неприятности на тебя напустил, а просто лишил, ну, немножко денег. Наверное, я так предполагаю, у тебя они были не последние, раз ты их потратил на какой-то концерт. Наверное, голодать ни ты, ни дети твои, ни семья не будут. Поэтому, ну, вот, вот так получилось.
6: А я, кстати,
7: бывает.
6: Вот эту мысль про хорошо, что деньгами взял, воспринимаю чуть-чуть иначе. Ну,
7: как?
6: Это вот... Мне кажется, это уместно там, когда, ну, вот, допустим, да, случилась авария, ну, происшествие на дороге. И вот, да, как бы машина там, не знаю, в хлам, но ты жив, здоров, слава богу, вся твоя семья.
7: Это то же самое.
6: Но я к тому, что когда, может быть, не по твоей причине вот какое-то вот такое вот ЧП случилось. А когда ты сам понес эти деньги, вот
7: ну,
6: это
7: нет.
6: Вот... Не я
7: ты
6: не
7: же
6: знаю,
7: их профукал.
6: Ли?
7: Я не в кинотеатр
6: хотя,
7: прихожу,
6: да,
7: плачу,
6: вот
7: мне дают
6: правы.
7: Билет. Здесь заплатил, а мне
6: хотя
7: билет не дают.
6: Правы,
7: ну, это
6: да.
7: Из ряда вон, это обман какой-то.
6: Ну да. Ну...
7: Господь тебя может покарать разным способом. Может сломать руку, ногу, башку. А тут деньгами взял.
6: Ну,
7: вообще, благодари.
6: Иногда просто есть мошенники, которые вот таким образом...
7: Ну, еще раз повторю,
6: да,
7: будем надеяться, что деньги будет. Не последние, и никто от голода не помрет.
6: Но хотелось бы какого-то правосудия, что ли,
7: оно
6: да,
7: будет.
6: Справедливости.
7: Будет. Все впереди еще у этих людей.
6: Так, я не знаю, за что теперь хвататься, но все пошло с вами наперекосяк. Я коротко зачитываю, давайте так, я коротко зачитываю то, что есть... А вы вот то, что вам нравится, то
7: да.
6: И подробнее комментируете тогда. Значит, Евросоюз продлил санкции против России на 3 года сразу. То есть в чем уникальность этой истории? Именно в том, что на 3 года. Не по чуть-чуть, там, не по несколько месяцев, как это было ранее. Некоторых, кстати, из санкционного списка исключили.
7: Исключительно вот грамотная бывает. Работа юристов, вот, гражданина Усманова и гражданина как его,
6: Фридмана.
7: Да. Молодцы. Вот так умело люди действуют, прям загляденье. Что касается всех остальных, ну, когда говорят, что все это на десятилетие, вы не расслабляетесь, что завтра все закончится. Ничего не закончится ни завтра, ни послезавтра. Вот вам 3 года тут, 10 там и все такое. Не надо расслабляться, ничего хорошего от них не ждите.
6: Ну, то есть даже если, как, да, мы ждали изначально, заканчивается конфликт на Украине, специальной военной операции, мы выполнили все цели, раз нас снимают санкции, такого...
7: А что они скажут своим гражданам? Вот какой-нибудь Мерц. Что он скажет гражданам? Я был неправ. дорогие немцы, все деньги, которые мы вынули из бюджета и лишили вас светлого будущего, все деньги были профуканы зазря. Виноват в этом лично я, Мерц. Разве он такое скажет? Ну, это политическое самоубийство, нет.
6: Так, ну тогда как раз про Германию. Там прошли еще одни выборы, назовем это так. Но это не то, чтобы там прям пока что-то сменилось, да, власть, но как бы движение к этому. Левые одержали победу на выборах в Палату депутатов Берлина, набрали 25,7% голосов. За ними следуют ХДС, альтернатива для Германии, зеленые, СДПГ. Ну и, собственно, да, таким образом правящая коалиция, ну, просто теряет большинство.
7: Это, во-первых, это плохие люди, эти, так называемые, это не левые общее название, а партия называется «Левый Ди-Линк». Это плохие люди, это не левые, это леваки, так называемые, которые за однополую любовь, там, идиотию всякую и прочее, да.
6: И пропаганда ЛГБТ запрещена.
7: Совершенно правильно запрещена. Ну, вот такие персонажи приходят к власти. Это, обратите внимание, у нас это все так, это как-то подогреваются. Ну, посмотрите, тут там АДГ какая-то победила, здесь еще чего-то там. Это же территория бывшей ГДР, где живут оскорбленные и униженные немцы. Они не хотят голосовать за то, что предлагает западная часть Германии. В западной части Германии, когда дотуда докатятся выборы, там с промыванием мозгов такой порядок, что никакие АДГ там и близко не сидели, а ФРГ, она, вы не поверите, сильно больше по размеру. Тревожный ли это звоночек? Ну, да, неприятно, наверное, но как-то это по сравнению с бедами в экономике, это фигня полная.
6: Но это же все равно говорит о том, что, по крайней мере, я не с точки зрения, какая там будет пророссийская либо не пророссийская позиция в окончательном смысле, да, какие будут отношения между Россией и Германией. Но внутри Германии, очевидно, идет какая-то другая перерастановка политических сил. И это, наверное, на что-то повлияет. Я там не знаю, на отношения внутри самого Евросоюза, если, скажем, на поддержку Украине.
7: Если, скажем так, условно, внутри Российской Федерации, вот не знаю, какая-нибудь там Ленинградская область начнет как-то резко отлично от всех выступать. Ну, на здоровье, да. Такое бывает. Повлияет ли это на общую картину?
6: То есть
7: картину?
6: Это вот так вот. Ага, ну все, для понимания. А тем временем парламент Литвы в первом чтении одобрил поправку Конституции, которая отменяет запрет на размещение ядерного оружия. 99 депутатов поддержали, 13 выступили против, еще 5 воздержались. Но впереди еще 2 чтения, 2 голосования вот этой инициативы. Литва осознает какие-то для себя последствия? Ну, вот, вообще,
7: это же не Литва.
6: Таких...
7: Речь идет про так называемую элиту, всенародно избранную, безусловно, сугубо демократическим путем. Напоминаю, конфликт на Украине начался из-за того, что НАТО продвинулось к нашим границам. Многие про это забывают. И вот Литва, которую втянули в НАТО, теперь хочет разместить на своей территории ядерное оружие. Я повторюсь, причина конфликта, она именно в этом. То, что эта этнократическая элитка выполнит любой заказ и любое требование Запада, в этом никаких сомнений нет. Хорошо ли это для Литвы? Ну, как-то я даже не знаю. Вот прилетит в вашу Литву советская ядерная, а еще лучше термоядерная бомба. Что от вашей Литвы останется, дорогие друзья? Понятно, там у вас уже все за границу уехали на заработки. Что от вас останется? То есть вы таким образом себя превращаете в мишень для российских вооруженных сил. Это надо народу Литвы? Ну, если их спрашивать, нет, не надо. Ну, надо задать следующий вопрос. А ты зачем вот этих тварей выбирал на своих, безусловно, демократических выборах? А они что-то хорошее для тебя делают? Или они хотят уничтожить твою страну? Вот тебе результат твоей демократии и ваших замечательных свободных выборов из 2 и более кандидатов. Россия, не сомневайся, тут же предпримет ответные шаги. нацелит парочку шахт на Литву, и от нее в итоге ничего не останется.
6: Здесь еще важный, ну, как мне кажется, момент показательный, это отсутствие реакции, где бы то ни было еще. Потому что хороший пример — это Ближний Восток в этом плане, да, и сколько разговоров по поводу Ирана, где там какие слухи, что у них в итоге есть или нет, и какие там у них тоже планы по уничтожению мира, либо там конкретно Соединенных Штатов, либо еще кого-то. А тут, ну, вот где-то эта мысль все равно получается про ядерное оружие продвигается, а все-таки, ну ладно.
7: Обратите внимание, сколько и каких стран состоит в блоке НАТО. Это не единоличное решение президента Трампа положить атомную бомбу возле Вильнюса. Нет. И это Объединенный комитет начальников штабов и прочее, и прочее. Это решение. Так, ну, понятно, что застрельщики там США, а все остальные соглашаются, да. Это вот эти, которые G20, куда предлагается ехать, это они. Вот такие замечательные друзья и партнеры. И почему это у них должно вызывать какие-то разногласия, там, обсуждения, еще что-то. Все нормально. Россию надо уничтожить, и они, так сказать, шаг за шагом к этому идут.
6: Давайте, сколько, 4 минутки, коротко про то, что у нас в стране происходит еще, ну, происходило на этой неделе, происходит дальше, потому что последствия в любом случае какие-то будут. Окончательно по поводу наших выборов, все равно эта неделя такая была поствыборная, подводили итоги. Итак, явка рекордная за последние 3 парламентские кампании, более 59,8%. Вот мне, кстати, кажется, что это показатель еще с той точки зрения, у нас люди, кто не верит в то, что как-то честно все происходит на участках, они будут говорить, да там припишут еще, не знаю, 80, 90, 150%. Да. Ну нет, ну тут ну, 60 почти. И это говорят, что это рекорд.
7: Давно есть... живу. Я помню, приходило меньше 25. Не на это конкретно. Меньше 25, когда там отменяли этот, так сказать, порог явки и прочее. Ну да, народ сильно взбешен происходящим. Да, идут голосовать. Это хорошо, на мой взгляд.
6: На первом месте, но это ожидаемо, я думаю, да, но все-таки, значит, про количество мандатов, у кого сколько точно сейчас перечислять не буду, времени не хватит, но лидирует Единая Россия, далее КПРФ, ЛДПР, новые люди, Справедливая Россия, со Справедливой Россией там долго не могли посчитать, проходит она 5% срок или нет. У партии Родина тоже один мандат при этом есть, вот, пожалуйста, смотрите. Что примечательно, но из Европы было большое количество попыток и вбросов, и, значит, сорвать выборы. Из Германии особенно отмечали. Вот мы сегодня
7: это гражданам
6: говорили.
7: Полезно про это помнить, что выборы ничего не решают, а эти из кожи вон лезут, пытаются сорвать. Как же так? Они же ничего не решают. Вы чего?
6: Но, кстати,
7: зачем силы и средства тратить?
6: Наверное, процент просто, судя по тому, что происходило, за рубежом, и в том числе те, кто отказался там, значит, от своей страны, да, и придерживается непонятных для нас позиций, они ведь тоже активно шли голосовать. И они, кстати говоря, вот этот процент явки, может быть, тоже определенные составили. Да, они проголосовали за кого-то принципиально, там, либо испортили бюллетень, либо еще что-то, мы не знаем, но они вот этот процент явки обеспечили. На выборах в Госдуму впервые избрали 46 участников специальной военной операции. Об этом тоже важно, мне кажется, говорить, потому что в целом Владимир Путин давно говорит о том, что, во-первых, это та элита, которая у нас сегодня новая формируется. Во-вторых, они действительно начинают активно принимать уже участие в государственной жизни, в принятии
7: этих решений. Ну, я с другой стороны посмотрю. С одной стороны, с моей точки зрения, это не юристы и не управленцы. Это плохо. С другой стороны, это не спортсмены, не актеры и не певцы. Что? Я всех уважаю, и актеров, и спортсменов, и певцов. Но вот эти люди лично мне несколько милее, жизнь видели со специфических сторон.
6: Но они же обучение еще проходят у нас разные.
7: Понимание
6: программы.
7: В разных вещах, возможно, другое. Ну, во всяком случае, посмотрим. Всем, кто избрался, пожелаем удачи в работе на благо отчизны.
6: Работ на самом деле очень много, и мне хочется верить, ну, собственно, так оно и есть, да, что относиться будет будут серьезные. Действительно, даже если мы говорим про участников специальной военной операции, у них есть тот военный опыт, который и сегодня актуален уместен. А сколько уж там проектов по поводу поддержки семей бойцов специальной военной операции, вот в первую очередь у них надо спросить, чего там не хватает, или и где надо тоже, какой-то порядок, может быть, навести, а где, наоборот, все работает, собственно, так, как и на бумаге написано. Так много всего не успели, но это лишний раз показывает, насколько насыщенная неделя у нас.
7: Да.
6: Да, была.
7: Как обычно.
6: Ну, не как обычно, иногда бывает тухловато. Я так назову вещь своими именами. Я с вами, друзья, прощаюсь. Всем хороших выходных и хорошего вечера. Дим Юрич остается впереди еще целый час.
7: Спасибо, Татьяна.
0: Партнерство ЕС и Канады. Контекст. Трансформация мирового устройства оборачивается геополитическими конфигурациями, которые ранее невозможно было представить. Западный мир, как единое целое, распадается, а на его обломках появляются новые локальные блоки. Один из примеров – сближение Евросоюза и Канады. Брюссель предложил этой стране статус первого ассоциированного члена. Урсула фон дер Ляйен считает, что партнерство может быть выведено на максимальный уровень. Инициатива европейцев объяснима. Их отношения с Дональдом Трампом в состоянии ниже плинтуса. При этом США ведут жесткую торговую войну и с соседней Канадой. Той самой, которая по определению Трампа не захотела стать самым любимым штатом Америки. Канадские власти пообещали Вашингтону ответить на введенные пошлины абсолютно симметричными мерами. Разумеется, полноценным членом ЕС Канада не станет даже в отдаленной перспективе. География мешает. Но качественно изменить степень отношений с Европой вполне реально. Тут, как в известном афоризме, «враг моего врага – мой друг». Собственно, это происходит уже сейчас. Канадцы активно участвуют в европейских программах, направленных на развитие военной промышленности и технологий. И это только начало.
8: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
5: В российской столице полночь, в Перми 2 часа ночи, в Улан-Удэ 5 утра. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Высокая дроновая активность зафиксирована над Запорожской областью. Иран передал Соединенным Штатам 7-дневный план по открытию Ормузского пролива. Канада не стремится к полноправному членству в Евросоюзе. Теперь подробнее. Высокая дроновая активность зафиксирована над Запорожской областью. Работают у системы ПВО. Губернатор Евгений Балецкий также призвал жителей региона сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, а также не снимать работу систем противовоздушной обороны. Ранее глава региона сообщил, что 2 человека пострадали при атаке ВСУ на гражданский автомобиль с волонтерами из Омской области. Атака произошла в районе села Новобогдановка Мелитопольского муниципального округа. Иран передал Соединенным Штатам 7-дневный план по открытию Ормузского пролива. Об этом заявил глава иранского МИДа Аббас Аракчи. По его словам, безопасное судоходство не может быть восстановлено посредством дальнейших военных действий, угроз, блокады или экономического принуждения. Министр также добавил, что меры экономического давления и санкции, применяемые штатами против Ирана, представляют собой экономический терроризм, а не дипломатию. Аракчи отметил, что штаты преднамеренно наносят тяжелый вред иранскому народу, свободой напрямую нарушают его фундаментальные права, включая право на жизнь, здоровье, доступ к медикаментам и продовольствию. По словам Аракчи, на основе угроз об уничтожении республики, о которых неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп, восстановить мир в конфликте не получится. Практически все люди из окружения Владимира Зеленского обвиняются в коррупции. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. В частности, она привела в пример бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака, которого обвиняют в отмывании 10 миллионов долларов для строительства 4 роскошных особняков в Киевской области. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает альтернативы полному запрету на экспорт дизельного топлива. По данным газеты «Политика», один из рассматриваемых вариантов – предоставить властям штатов возможность самостоятельно принимать меры для снижения цен на дизельное топливо. Американский лидер ранее высказался за запрет экспорта этого топлива из страны на фоне роста цен на энергетику.

0: безопасности, оборону и устойчивости цепочек поставок. Однако формат официального членства в ЕС канадским руководством не рассматривается. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Сочи. Об этом сообщает Росавиация. В ведомстве уточнили, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. К этой минуте пока все. Следующий выпуск уже менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
3: Всем слушателям, зрителям привет.
2: Дмитрий Юрьевич, вот как вы считаете, какие вообще у нас проблемы в стране первостепенные? Вот что надо запретить, чтобы повысить рождаемость в первую очередь? Что надо исправить? Ваши ставки.
3: Запретить не знаю. Надо квартиры раздавать бесплатно. Это первонаперво жильем обеспечивать. Вот это передовой, так сказать, край передний.
2: Нет, это все неправильно, все не так. Я вам рассказываю, как повысить рождаемость в стране. Вот смотрите, Минздрав опубликовал руководство по лечению расстройств сексуального предпочтения. И в ход пойдут психотерапия, антидепрессанты и гормональные препараты. Ну, конечно же, общественность, я подчеркиваю, что это не Минздрав стал говорить, что таким образом мы повысим рождаемость, а общественность активно начала обсуждать, что, конечно же, именно это поспособствует улучшению рождаемости, если мы все резко избавимся от БДСМ-фетишистов. Вот как вы считаете, а надо ли вообще избавляться от БДСМ-фетишистов? Я думала, что это как такое дело личное, интимное.
3: Ну, в общем-то, когда-то давно у нас в начале, там, наверное, в конце 80-х, в начале 90-х, внезапно стали открывать некие секс-шопы у нас в Питере. Интерес населения к ним был такой, что в магазины в эти пускали только за деньги. Типа, давай 10 рублей за вход, а потом можешь походить посмотреть. Иначе там не протолкнуться, но никто ничего не покупает, потому что никто не понимает, что там, где там, для чего. Потом это спало, и этих учреждений достаточно много. И как-то я ходил, мы с Данилой в один спортивный кружок ходили, а потом, пока шли к его машине, у нас по дороге был секс-шоп. И мы туда время от времени заходили поржать. Так вот, когда первый раз зашли, я, в общем-то, это... Я считаю, что я продвинутый паренек. Я примерно треть приспособлений не смог понять, зачем они. Вот. Но если не понимаешь, так сказать, тактическое применение, то, в общем-то, ясно, что все это исключительно для получения удовольствия самых, так сказать, разнообразных видов. Немного погодя, когда еще время прошло, в этих заведениях появились специальные уголки садомаза, где там этот крест, куда там перевернутыми привязывают, какие-то клетки, какие-то костюмы эти, как в криминальном чтиве. Помнишь, где этот резиновый там сидел этот урод? Его так зовут. Вот. Ну, то есть, вот вам уголок. Здесь вот для вас вот это, тут для вас вот это. Ну, я так понимаю, поскольку у нас все-таки капитализм, и вот если в магазине представлен такой уголок, наверное, это пользуется спросом. Я так подозреваю. Вот есть категория граждан, которые получают удовольствие вот таким вот способом. Если они при этом не нарушают действующее законодательство, то не совсем понятно, за что их там ловить и зачем все это запрещать. Если же речь идет, то есть, как я понимаю, это про определенный вид, так сказать, сексуальных контактов, и данных граждан предполагается лечить, неважно, там, с помощью психотерапии, с помощью медикаментозного воздействия. Ну, для начала, наверное, надо признать некую разновидность этих самых отношений болезнью. А после этого уже применять какие-то меры. Но тут лично мне тоже непонятно, а это как? Вот если гражданину говоришь, ты вот какой-то ты неправильный, тебя лечить надо, а он захочет или нет? А если не захочет, то что? И как с этим быть вообще? Но закругляя, так сказать, и возвращаясь, нет, это на рождаемость никак не повлияет. Я повторюсь, что люди таким образом получают удовольствие.

0: они не хотят получить, вместо удовольствия получить ответственность с рождением ребенка. Поэтому странный какой-то заход.
1: Меня, знаете, что в этой истории пугает? Ну, наверняка вы знакомы с произведением «О дивный новый мир», и вот там была такая таблеточка ЗБС, которая расшифровывалась как «заменитель бурной страсти». Вот да. У меня сейчас есть такое ощущение, что мы медленно и уверенно двигаемся к таблеточке ЗБС, если уж мы начали уже пытаться контролировать какие-то, ну, уж совсем интимные, личные части жизни людей и общества. Но надеюсь, что я что-то не поняла, и для того есть какие-то... И тому есть объяснение. Но вот смотрите, по словам, например, Анатолия Александровича Вассермана, борьба с поведением, мешающим продолжению рода, необходима для выживания человечества. И при этом отмечают, что интимная жизнь, конечно же, дело личное, то, о чем мы с вами и говорим. А вот говоря о фетишизме, Вассерман процитировал Парацельса: поскольку доза делает лекарство ядом, и яд... Только доза делает лекарство ядом, и яд лекарством. Во всех этих процессах определяющим является чувство меры. Но если уж серьезно, по каким-то причинам к разговору о спросе и предложениях, ну, было опубликовано руководство по лечению расстройств сексуального предпочтения? То есть были какие-то прецеденты, которые принудили людей к тому, чтобы принимать решения на подобного уровня, о подобных вещах? Если без шуток, ну зачем-то же об этом заговорили, зачем, почему, что могло случиться?
0: Ну, передовой отряд человечества, вот эти вот Соединенные Штаты, Европа и прочее, в которые нас 30 лет пассатижами за известное место тянули, они пропагандируют прямо противоположное. И нетрудно догадаться, что их пропаганда прекрасно работает. Пока тут наши эти интеллектуалы боролись с советской пропагандой, им вместо этого выдали настоящую западную пропаганду. Вот такую вот, которая тупо ломает психику людям навсегда, что характерно. Если это дело лечится, ну, лично мне было бы интересно ознакомиться со статистикой. Вот такие вот диагнозы, вот такой вот курс лечения, вот такой вот результат. Это терапия. А вот это вот медикаментозно, покажите, пожалуйста, это ж не секретные сведения, ну, покажите там успешность, дайте оценить. Количество рецидивов, когда гражданин, получивший лечение, внезапно вернулся к прежнему образу жизни, как это вообще, как оно работает, как это действует. Поэтому все эти слова, это, конечно, прикольно, а реальность – это совершенно другое.
1: Ну, раз мы заговорили о детях, Дмитрий Юрьевич, видите, как я тут аккуратненько перехожу от темы к теме. 14-летнему школьнику из Новосибирска в одном мессенджере предложили 600 тысяч рублей за подрыв торгового центра. А мальчик сначала принял сообщение за шутку, но потом рассказал обо всем родителям, проявил бдительность, и семья обратилась в полицию, благодаря чему удалось предотвратить возможный теракт. Вот реально крутой мальчишка, который не побоялся говорить со своими родителями, более того, это явно указывает на какие-то правильно выстроенные отношения в семье. Но, знаете, Дмитрий Юрьевич, все время задаюсь вопросом, вот у меня растет сын, и если раньше мальчишка должен был расти на улице, должен был бегать по гаражам, должен был быть не под присмотром, а как-то вот, ну, все сам, вот мальчишкам это было полезно и хорошо. В век интернета вообще как обезопасить детей и как вот этих пацанов растить? Вот я искренне считаю, что ни секундочки свободной, теперь я так считаю, у пацана современного быть не может, потому что вот такую ерунду ему напишут, и как спасаться?
0: Абсолютно правильно. Есть известная европейская поговорка: «Праздность – мать всех пороков». То есть вот как только вы ничего не делаете, и ребенок предоставлен сам себе, вот он тут себе и найдет. Раньше интернета и смартфонов не было, поэтому и опасностей таких не было. Сейчас, то есть обработка одного подростка занимает, ну, они сами себе кажутся очень умными, точно так же, как и взрослые совершенно ошибочно кажутся себе умными, таковыми не являясь. Ну, обработка одного подростка – это там от 1 до 8 часов. 8 – это рекорд. в общем-то. После чего процесс вербовки завершается успехом. Правильно ли это, запускать ребенка вот в эту вот яму с волками? На мой взгляд, нет. Ну, мы уже многократно обсуждали, что в массе так называемых цивилизованных стран уже ратуют за запрет социальных сетей. Ну, следом за ними запретят и смартфоны, потому что ребенку это абсолютно ни к чему. Тут я с тобой не соглашусь в том, что это крутой мальчик, тут у меня сомнения, а вот то, что воспитательная работа в семье поставлена правильно, это железное согласие, да, ребенок не боится общаться на такие темы с родителями, да, рассказал, и да, ну, скорее всего, ну, ключевое, никаких денег тебе никто не заплатит, но преступление совершить может, да, взять какую-то сумку, отнести, на ребенка никто не подумает, он с рюкзачком идет, например, а там бомба, да, и ничего не говоря ребенку, ее взорвут вместе с ребенком, и вот вам, пожалуйста. Да, сам себя от этого спас, и родители молодцы, и правоохранительные органы молодцы. Надо ли за этим следить? Конечно, надо. Как? Каждому родителю не присоветуешь. С ребенком надо непрерывно общаться. Он вам должен доверять. Разговаривать надо. А, увы, телефоны по большей части покупают для того, что на тебе телефон, планшет, заткнись, сиди в углу, чтобы я тебя не видел. Ну, а что там происходит, это родителя не касается.
1: А как вы относитесь к ситуациям, когда родители проверяют телефоны подростков? Вот просто в мое время мои родители со мной выстраивали такие отношения, что, ну, это было как проявление недоверия. И я не создавала ситуации, которые бы заставили моих родителей проверять мой телефон. А вот с моей младшей сестрой произошла обратная ситуация. Однажды была ситуация, когда, извините за тавтологию, они были вынуждены залезть в ее телефон, нарушить, что называется, ее границы. Но, как показало время, они сделали все правильно. А вот в современном мире... Вот это тут есть вообще вопрос доверия, недоверия. Нужно ли проверять телефоны подростков?
0: Опять-таки, это как родители выстраивают отношения. То есть, с моей точки зрения, вот я себя возьму. Я, как бывший оперуполномоченный, могу вам сказать, как только и если вы начнете представлять для кого-то, для сил света или для сил тьмы, оперативный интерес, из вашего телефона вынут абсолютно все. Из ваших соцсетей без участия вашего телефона и так вынимают все, что кому-то надо. Всю вашу частную переписку, там какую-то еще какую-то чушь. Все это видят. Все, что вы пишете в телефонах, там, в смс-ках, в мессенджерах, в соцсетях, вы все время думаете о том, что а что будет, если вот это вот кто-то прочитает? Жена. Мама, папа, учительница, начальник. Вот все, вот про это все время думаете, когда какую-то очередную ахинею хотите запустить. Это как картинки с пьянок в голом виде. Еще вы зачем это делаете? Этого делать нельзя. То есть ребенку изначально надо объяснять азы цифровой гигиены и задавать вопрос. Это... У тебя нет там ничего такого, за что тебя привлекут к уголовной ответственности. А можешь показать? Ну, вот мой телефон, да, ну, смотрите на здоровье. Смотрите, меня волнуют там только банковские пароли, так скажем, вот, к счетам. Вот это да, это серьезно. Ну, и то, опять-таки, я от этого обороняюсь. А все остальное смотрите, читайте. Да, там нет ничего меня компрометирующего. И ребенку это надо постоянно объяснять. Можешь показать? Ну, вот если у него все хорошо, а почему не показать-то? Ну, на, смотри. Да, вот так.
1: Ну, в завершении нашего разговора про интернет и так далее, сегодня у меня все время ассоциации с литературными произведениями. Я искренне считаю, что кто-то нашел сгоревший том Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», и вот он писал про будущее, потому что, смотрите, в Даркнете начали продавать фейковых людей. Мертвые души. За $200 отдают личность для прохождения проверок в банках и на криптобиржах. И цифрового Франкенштейна собирают из настоящих украденных данных, дополняют их селфи, созданными искусственным интеллектом, и сгенерированными голосами. И за последний год появилось больше 10 тысяч подобных объявлений. Личность можно купить полностью, можно по частям. Только дипфейк или искусственный и голос, вот так вот скажем, он стоит $10. Как вам идея идея купить цифровую личность, чтобы обойти, вот, пожалуйста, проверки в банке и криптобирже?
0: Ну, для меня загадка. Я таким, к счастью, не занимаюсь, мне очень непонятно. Ну, для криптобирж, наверное, надо. 200 баксов не очень дорого, наверное. Это что-то при этом 200 баксов, это же, наверное, что-то там сверхтехнологичное. Если за десятку что-то другое, 200 баксов – это какая-то серьезная цена. Не знаю, люди каким-то жульничеством занимаются. Ну, имейте в виду, за это можно ответить очень сильно.
1: Я вообще с трудом верю, что в нашем мире современном можно скрыться даже за какую-нибудь вот и личность созданную. Ну вот как минимум в Москве, ну, Дмитрий Юрьевич, ну камеры на каждом шагу, мы с вами уже не раз это обсуждали, ну невозможно скрыть свою личность, ну невозможно.
0: Если понадобится, найдут за 3 секунды. Процесс поиска в связи с вот этим, с наличием интернета и камер упростился радикально, найдут, не сомневайтесь.
1: Ну, а пока испытывайте судьбу, друзья, удачи. Даже интересно, чем да. это все кончится. Потом зато дополните нашу одну знаменитую развлекательную рубрику. К профессиям, Дмитрий Юрьевич. Журналисты, айтишники и предприниматели чаще других страдают от профессионального выгорания. Как заявляют HR-эксперты, постоянные дедлайны, многозадачность, жестокая корпоративная иерархия сильнее всего бьют по нервной системе, и в этих сферах цена любой ошибки или провала слишком высока, что и держит сотрудников в состоянии непрерывного стресса. Я стесняюсь спросить, с каких пор у нас работать за компьютером оказалось гораздо более стрессовее, чем, не знаю, тушить пожар, кому-то, кого-то оперировать, принимать роды, этого, преступников ловить. Я ничего не понимаю, Дмитрий Юрьевич.
0: Это же хорошая интернетная картинка, где там такие шахтеры из лифта смотрят.
1: Шахтеры.
0: С черными лицами. Расскажи им, как ты устал в офисе. Ну, это немножко несправедливо. То есть я когда-то работал на заводе, стоял там условные свои 8-10 часов у станка. Мне даже в 22, там 23, я уж не помню, 24 года. Даже тогда это было очень тяжело физически. Ну и вот я еще водителем грузовика работал, это еще тяжелее. Там совсем ненормированный рабочий день, да, тоже даже молодому тяжело. Ну, потом вот так сложилось, что я сижу в компьютере, стучу по кнопкам. Достаточно долго для меня это вот развлечение было. Я 16 часов могу сидеть и стучать по кнопкам, не испытывая никаких этих самых... Шли годы, и вот после 60 как-то я не очень могу уже стучать по кнопкам. Я это... Отвалите от меня. Просто не хочу. Наверное, там и гормон угомонился.
1: Это выгорание, Дмитрий Юрьевич, это выгорание.
0: Не-не-не. Я с удовольствием занимаюсь работой. Просто так долго я уже не хочу. Вот. Что касается выгорания, есть... Это тоже тяжелая работа. То есть, если тебе нечем, ты на лесоповале не работал, то ты не понимаешь, что такое тяжелый физический труд. И в то же время те, кто работает на лесоповале, они не понимают, что такое напряженный интеллектуальный труд, который выматывает ничуть не меньше. При этом, ну от чего люди устают? Как мне кажется, они не столько от работы, сколько от общения с себе подобными. Когда отношения в коллективе не очень, когда вот тут напряженка, тут подсиживают, здесь тебе надо кого-то обогнать, еще чего-то, то утомляет их по большей части вот это. Как с этим бороться? Ну, все примитивное. Сначала начать спать. Уже много раз объясняли. Меньше 8 часов спать нельзя. Спать надо ложиться в одно и то же время, вставать в одно и то же время. Как только наладил сон... Начинай заниматься едой. Есть надо правильную еду в правильное время. Научился этому, надо заниматься физкультурой ежедневно. Только физическое изнурение тела позволит тебе разгрузить мозги. Чем крепче тело, тем выносливее башка. Без этого вообще никак не работает. Дальше составление планов, разбиение графиков, выполнение того, чего ты можешь, и прекращение, вот полное прекращение всех этих крысиных гонок, когда я там кого-то обскочу, а здесь меня, а тут я, а тут опять. Это полная фигня. Жизнь должна быть спокойная и размеренная. Вот тогда, да, тогда никаких выгораний. Уж, по крайней мере, их будет значительно меньше. Вот.
1: Я, конечно, иронизирую на предмет того, что в других профессиях люди больше устают, но я абсолютно с вами согласна, что мы не умаляем ничьих достоинств, просто это разная усталость, физическая, интеллектуальная. Ну, правда, назовите меня ханжой, но мне кажется, что врач или пожарный, или пилот устает и интеллектуально, и физически, конечно, и эмоционально. Да. И когда говорят, что айтишник, который, безусловно, занимается многозадачными, интеллектуальными вопросами, но все равно он устает как будто бы чуть-чуть меньше, чем не спящий 3 дня врач или пилот, у которого постоянно меняется время. Да,
0: как это было в одной известной книжке, вот уж, вот не знаю, чем они там в городах занимаются. Известно чем. Сало деревенское жрут. Вот так вот все друг на друга смотрят. Я работаю, остальные вокруг бездельники. Это не так.
1: А вот, кстати, про сон, Дмитрий Юрьевич, я тут вам такую интересную историю подготовила на сегодня. Ученые поставили под сомнение правила 8-часового сна. Якобы здоровый сон может длиться меньше, и норма зависит от возраста, индивидуальных особенностей, режима дня, а также данные наших предков и вовсе показали неожиданные цифры. Я считаю, что это какие-то забугорные исследования, все неправда, я за 8 часов сна.
0: Ложь. Алена, ложь, не слушай никого. Ну, можно попробовать, да. Ну, попробуйте. Вот, когда вы высыпаетесь, например, вы проснетесь сами, просто и без затей. Я вот просыпаюсь за 10 минут до будильника и прекрасно себя чувствую. А бывает, не просыпаюсь, бывает, я устаю, и мне надо поспать дольше. И это тоже нормально, но меньше 8 у меня как-то не складывается. Говорят, на старости лет там, длительность сна сокращается. Ну, может быть. Я просто до такой старости еще не дожил, когда мало совсем спать надо. Что касается предков, это вообще чушь. Когда не было электричества, спать ложились тогда, когда становилось темно. И спали, ну, я так прикидываю, не менее 10 часов. То есть вот так вот нормально получалось в наших-то широтах. Потому что там на улице делать, когда темно? Вот, а темнеет вечером рано, а свечек не нажжешься. Ложись спать, отдохнешь. Вот так. Так а вы что себя... отдыхать надо.
1: А вы себя хорошо чувствуете, если вы поспите дольше привычного? Вот я точно знаю, что мне нельзя ни больше, ни меньше 8, потому что я и так буду разбитая. Вот 8 часов я нормальная. А если больше, то...
0: У меня другое. Если я просплю 10 часов, то я вечером не усну. Вообще, да. Я не могу заснуть. Да, вот там что-то копится, я не знаю, какие там вещества в мозгу выделяются. Ну, я бодрый, мне скакать хочется. И не уснуть никак. Это плохо, поэтому нет. Поэтому в будний день я встаю в 8, в выходной день я встаю в 9 один раз в субботу, а в воскресенье опять в 8. Вот, нормально получается.
1: Чтобы восстановить график. Вот за это я не люблю новогодние каникулы, которые слишком длинные, и все спят до обеда, потом этот режим не наладишь. Вот хорошо, что в этом году они чуть-чуть покороче, эти каникулы, но можно было бы еще сократить.
0: Сейчас тебя проклянут.
1: Прокляните, пожалуйста, я вас всех не боюсь, надоели мне ваши эти январские каникулы, которые бесконечные просто, это невозможно. Но в завершении разговора про работу еще из забав, что запрос «Хочу уволиться» в интернете выросли на 81%. И в среднем поисковики фиксируют около 22 тысяч таких запросов в месяц. При этом с 2023 года на 83% вырос интерес к вопросу «Как получить повышение?». Наверное, зумеры собираются увольняться, а миллениалы хотят занять их места. По-другому я эту статистику объяснить не могу. Но у вас было когда-нибудь желание уволиться?
0: Конечно. Способы повышения они, и увеличения зарплаты, они примитивные. Стань лучшим в своей профессии, на том месте, где ты работаешь. Читай хотя бы по одной книжке по специальности в месяц. Попробуй, это очень полезно. Посещай всякие полезные курсы, повышай квалификацию, расти как руководитель, и, безусловно, тебя повысят. Да, такие ценные кадры нужны везде. Ничего хитрого тут нет. Усилия просто надо прикладывать.
1: Ну и в завершении разговора про работу. Имитация бурной деятельности впечатляет боссов сильнее, чем реальная работа. Психологи говорят, начальники выше ценят не тех, кто работает, а тех, кто умеет подстроиться под их ожидания. Я вот думаю, Дмитрий Юрьевич, кто-то проснулся и такой, исследую я этот вопрос.
0: Ты знаешь, да, очень странные психологи и очень странные начальники. Я как начальник вижу, кто работает лучше, кто хуже. Все, пыль в глаза мне пустить невозможно.
1: Оставайтесь с нами.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
5: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
5: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
6: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
5: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Пятница. Вечер с Дмитрием Пучковым.
8: Микрофон Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем новоприбывших, да, приветствуем друг друга, староприбывших приветствуем и так далее. Мы переходим к нашей любимой развлекательной рубрике «Малолетние дебилы». У нас много дел на этой неделе, Дмитрий Юрьевич, потому что нужно выбрать кандидата недели, нужно выбрать кандидата этого месяца, уже и сентябрь подошел к концу, ну и предлагаю приступить. На этой неделе отличились следующие. Во Владимирской области 2 ранее судимых жителей проникли в гараж пенсионера и угнали автомобиль «Жигули». Через 2 суток они сами сдались полиции. Мужчины заявили, что забрали машину из заброшенного гаража и перегнали на улицу под камеры, чтобы якобы спасти ее от кражи и повреждений. Ну, полиция в эту версию не поверила. Уголовное дело о краже, я напоминаю, статья 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлена в суд, и Робин Гудом, в кавычках, грозит наказание от штрафа в 80 тысяч рублей до 2 лет лишения свободы.
7: Ранее судимые. Ой, да.
8: Робин Гуделя.
7: Тюрьма, тюрьма, тюрьма, дай ума, да. Молодцы.
8: Робин Гуд уже не тот. Следующий кандидат — папа года. На станции, ну, это, до Джигана, конечно, далеко, но вот тоже, видимо, пытается. На станции Шереметьевская мужчина решил не тратить около 250 рублей на билеты и, увидев контролеров, просто выпрыгнул из электрички. Однако внутри поезда остались 2 его маленькие дочки 5 и 6 лет. И убегающий отец лишь успел крикнуть вслед уходящему составу, чтобы дети выходили на следующей станции. И всю дорогу плачущих девочек успокаивали сотрудницы контроля.
7: Контролеры виноваты. Да?
8: Конечно.
7: Папка молодец. Отлично.
8: Хороший, хороший. Хороший, да. Это же додуматься. Бедные девочки. Ну и, наконец, введенный властями Воронежской области и патруль начал штрафовать их самих. За грязные улицы, рисунки на стенах и мусор. Чиновникам уже прилетело исков на 2 миллиона рублей. В ответ власти пытаются оспорить нейрокляузы в суде. И речь идет об ИИ-системе «Дозор», специальном автомобиле, который оснащен камерами со встроенным искусственным интеллектом. Он фиксирует нарушения. И примечательно, что робот точит зуб только на воронежских чиновников. В соседнем Липецке такая же ИИ работает без претензий.
7: Может, там чище.
8: Ну, видимо, да.
7: Понятно.
8: Привет Липецку. Липецк молодец.
7: Я выступаю за папу.
8: Пап классный.
7: Бросил 2 детей и с криком «Джеронимо» выскочил из электрички.
8: Я тоже за папу. Папа классный.
7: Ну, с другой стороны, да. Обратите внимание, папа, выпрыгивая из поезда, твердо знает, что дети все равно доедут. И обратите внимание, контролёр это... От вашего придурка. Хоть мы проследим, чтобы девчонки вышли там, где надо, и сдать с рук на руки, так сказать.
8: Ну, это получается, что он бросил несовершеннолетних детей, а вдруг там сидит какая-нибудь вредная тетя, которая пойдет и настучит. Ну, не может же в общественном месте ребенок
7: находиться
8: один. Настучат,
7: и так по башке получит. Я подозреваю, что папа еще и в подпитии был, скорее всего, раз такие подвиги совершает.
8: А если
7: он
8: нет, то
7: чемпион.
8: Это и грустнее. Да-да-да, он чемпион.
7: Да, да.
8: Не следующий кандидат, неправда, нужно выбрать нам с вами малолетнего дебила месяца. Я напоминаю, что в начале этого месяца, 4 сентября, в Пензе мужчина пытался залить бензин в канистры, спрятанные в салоне, но сжег машину из-за статического разряда. Недели позднее житель Ессентуков развел знакомую на 80 тысяч рублей, чтобы подарить сыну PlayStation 5 и GTA. Помним, да, запугал девушку выдуманной проверкой наркоконтроля, убедил взять кредит. 18 сентября 22-летний ульяновец вскрыл киоск с мороженым и устроил дегустацию алкогольных сортов парке. Хищение было на 13 килограммов. Ну и сегодня папа года, который оставил дочек в электричке, а сам спрыгнул.
7: Ну, я все-таки считаю, что любитель мороженого лучше всех. Молодец. Нажрал.
8: Эх, а папа так старался, Дмитрий Юрьевич. Но в противовес нашей рубрике у нас есть рубрика «Настоящий джигит». И на этой неделе в Чечне пятиклассник спас 1,5-годовалого ребенка из выгребной ямы. Прибежавшие на крики женщины и мужчины физически не могли протиснуться к малышу, и 11-летний Якуб вызвался помочь. Его опустили в яму за ноги, после чего он схватил ребенка и благополучно поднял на поверхность. Юного героя наградили почетной грамотой и денежной премией от фонда имени Ахмата Кадырова. О подвиге мальчика рассказал министр образования республики.
7: Молодец, пацан. То есть это выгребная яма, там же газы и, в общем-то, пара вдохов и тебе кранты. Слава богу, что ребенок жив-здоров, а пацан Якуб молодец, да, настоящий джигит.
8: Что все обошлось, это здорово. Но вот знаете, я, кстати, не успела почитать комментарии к этой новости, потому что боялась, что там обязательно найдутся люди, которые скажут, это же другой ребенок, как можно было взрослым позволить ребенка доставать? А вот...
7: Легко. Его держали за ноги, не переживайте. и он крепкий физически. И в нем не сомневались.
8: Спасибо, что вы об этом сказали, Дмитрий Юрьевич. Потому что когда я... Это вот, знаете, вот из этих потом и растут сыночки-корзиночки. Наоборот, это круто, что он проявил такую смелость, такое мужество настоящее. Да. И главное, что взрослые тоже не испугались, а помогли ему и поддержали в этом его взрослом на самом деле решении. Да. Да. Ну что, переходим к кино. У нас раз в две недели рубрика «Кино». Новостей поднакопилось. Вот 22 так. сентября, три дня назад, Бильбо и Фродо Бэггинсы отмечают дни рождения. События учредили в 1978 году вместе с неделей Толкина, которая в этом году продлится аж до воскресенья 27 сентября. И представляете, люди на этой неделе устраивают вечеринки с блюдами, упомянутыми в книгах, ходят босиком, читают любимые главы вслух и устраивают кинопросмотры. Дмитрий Юрьевич, а у вас есть какая-нибудь вселенная, которая бы настолько вас захватывала, ну хотя бы там, не знаю, в юности, что вы бы хотели прям вот отпраздновать это вместе с блюдами из книги, не знаю, там, с чтением глав вслух, пересмотреть экранизации? Есть у вас такое произведение?
7: Ну, я по большей части книжки читал один. Мне не очень интересно было их с кем-то обсуждать, поэтому я как-то так одиноко был. Но времена сильно меняются. Гражданин Толкин для многих, наверное, открытие. Самые популярные книги на планете Земля, никто не сможет угадать, это, естественно, цитатники Мао Цзэдуна, самые гигантские тиражи. Номер два – это Библия христианская. А номер три, приготовьтесь, это книги Толкина, «Властелин колец». То есть это явление планетарного натурального масштаба. Огромное количество людей страшно любит, обожает там и всякое такое. Я вот когда-то в детстве любил группу Led Zeppelin и сейчас слушаю. Но когда выучил английский язык, с нечеловеческим удивлением обнаружил пару песен на, так сказать, по вселенной Толкина. Был сильно удивлен. Как-то я их не подозревал в любви к этому делу. А оказывается, вот даже там присутствует. Поэтому то, что люди собираются, отмечают, готовят еду, зачитывают любимые главы, ничего удивительного нет. Их очень много, любителей Толкина. Среди реконструкторов проходят под названием «Толчки». Но это так, безобидно, да. Все друг друга любят, все собираются вместе, занимаются одним и тем же. Молодцы.
8: Я недавно видела рекламу, что одна очень известная, один очень известный производитель пива выпускает сейчас лимитированную коллекцию пива из вселенной Гарри Поттера, вот это сливочное пиво. Mm-hmm. И что, кстати, первое в продаже появились в Петербурге. И я уже тоже включилась, такая думаю, ну я же все детство смотрела, вот это сливочное пиво в Гарри Поттере, ну так интересно его попробовать, так что очень жду, когда дойдет до наших магазинов.
7: Оно алкогольное? Что... Нет?
8: Нет, оно безалкогольное. Ну в Гарри Поттере же тоже было безалкогольное. Да-да-да, это безалкогольный напиток, просто производит именно известный производитель пива. Очень любопытно посмотреть, что из этого выйдет. Хотя что-то мне подсказывает, что это будет невкусно. Но что такое сливочное пиво? Я когда рецепты видела, это пиво с ирисками и сливками. Но это ужас же. Даже звучит ужасно. Интересно, какие
7: лимонад
8: блюда...
7: какой-нибудь, да.
8: Ну, интересно, какие блюда вот готовили, например, по книге Толкина. Вот что они там готовили и каким образом? Тоже
7: не
8: страшно
7: знаю.
8: Представить. Нет. Но к другим фильмам вышел трейлер «Дальнейших злоключений Клиффа Бутта», спин-офф «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Действие происходит спустя 8 лет после событий оригинального фильма, и Клифф оставил карьеру каскадера, теперь помогает студиям решать проблемы, включая скандалы. В роли Клиффа Бутта снова снялся Брэд Питт, но режиссером в этот раз выступил Дэвид Финчер. Кинорелиз 25 ноября, а в декабре выйдет на Netflix. Я вот только, знаете, что думаю, Дмитрий Юрьевич? Там же Квентин Тарантино завершил «Однажды в Голливуде» сценой, которая не совпадает с реальностью. Он, ну, показал, как могло бы быть, что все могло бы быть иначе. И вот как он будет развивать вот этот спин-офф? Через «все могло бы быть иначе» или все-таки через реальное окончание истории? Это же разные картины получатся.
7: Я думаю, это про что-то про свое.
8: Да?
7: А Брэда Питта мы любим. Да, мы уверены железно. Брэд Питт в который раз не подкачает. Он как это, мужики, они как коньяк. Чем старше, тем лучше. Благородно стареет, выглядит прекрасно. Актерских дарований не утратил. После, в художественном фильме «Вавилон» прекрасно развернулся. Это последнее, что я с ним помню. Вот, поэтому с интересом ждем. Будем смотреть обязательно, да.
8: А «Однажды в Голливуде» вам...
7: и будем смотреть.
8: А «Однажды в Голливуде» вам понравился?
7: Тарантино, он очень специфический в целом, за исключением пары безусловных шедевров, он очень специфический. Ну, один раз посмотрел с интересом. Я, к сожалению, смотрел его у нас в кинотеатре в дубляже, то есть это не совсем то, что на самом деле. Ну, нормальное кино. Потраченного времени лично мне было не жалко, интересно.
8: Ну, я не просто так сегодня вспомнила Квентина Тарантино и спросила про «Однажды в Голливуде», потому что я, на самом деле, люблю этого режиссера, мне вот его вот это психоделическое порой видение, не знаю почему, оно мне близко. И вот мы с вами недавно упоминали картину «Убить Билла», а я ее нежно люблю вообще-то. И я даже государственный экзамен по фехтованию в институте сдала только потому, что взяла разбор, сцену взяла разборки из «Дома голубых листьев». И мы с моей однокурсницей просто посмотрели, содрали и поставили по на фехтосе именно вот эту сцену. Поэтому сегодня, Дмитрий Юрьевич, давайте обсудим мой любимый фильм «Убить Билла». Он же хороший, особенно в правильном-то переводе.
7: Да, хороший. Но он так, «I will kill Bill». Это не «Убить Билла», это несколько не так переводится. Ну да, без разницы. Тут сложный момент. Тарантино, он любитель китайского и японского кино. И если вы не смотрели, так сказать, серию фильмов про одинокого волка и волчонка, у нас это пока было под названием «Человек, убивший сёгуна». Один фильм, слепленный из двух. А их там штук 6 или 7, где самурай, убежав от расправы, возил своего сына в коляске, и самурай со страшной силой всех рубил. Такой толстый, пузатый, но фехтовальщик просто невероятный. Серия фильмов про Затоичи, у японцев непонятно, где ударение ставится, про слепого. Затоичи – это по-русски слепой 4-го разряда. Их на массажистов учили, раз ничего не видишь, зато щупаешь и нюхаешь хорошо. Вот. Где слепой ходил, тоже всех рубил. Такеши Китано потом один фильм переснял, смешно получилось. Вот. Плюс всякие китайские, самый разнообразный китайский бред, начиная с какой-нибудь там банды преисподней, их звали костоломами и прочее. Китайские фильмы – это вообще за гранью добра и зла. У китайцев в этих фильмах, я с китайцами не сильно знаком, у них полностью отсутствует чувство юмора, все страшно серьезно, фильмы идиотские настолько, что произведение Брюса Ли – это вот Тарковский фактически. Вот, Тарантино всего этого любитель. Когда ты эти килбилы смотришь, там все это прям вот как родное. Если не смотришь, то я не знаю, что... Не любители этих фильмов, чего они там видят, там же ничего не понятно будет. Вот. Ну и, повторюсь, на мой взгляд, очень и очень интересно получилось. Он вот именно как... Там же нет ничего. Правда, неправда. Это целиком выдуманная история. Все скачут, друг друга саблями рубят, кровь фонтанами. Ума Турман прекрасно. Страшно, весело. Я с удовольствием смотрел. Вот.
8: А как вы относитесь к спецэффектам в этой картине? Я читала, что Квентин Тарантино отказался совершенно от компьютерной графики, и там просто тоннами лилась бутафорская кровь, чтобы создать
7: Он вообще сторонник, так сказать, того, как он привык с детства. Когда, даже если эта кровь похожа там, ну, на варенье малиновое, она все равно течет там и видно физически. Если это нарисовать, получается какая-то картонная дрянь, вообще невоспринимаемая никак. У него же там ловко вставлены кусочки мультфильмов. Вот там фонтаны и прочее. Там нарисовано так, как надо. А живьем, ну да, да, какие-то емкости, чтобы все летело в разные стороны. Да, хорошо сделано. Он молодец, мастер.
8: Ну, теперь главный вопрос, очень сложный. Понятно, что Ума Турман вдохновитель, который появляется во всех частях, но все-таки Ума Турман или, ну, раз я сегодня уже вторую часть упомянула, или Люси Лью, Дмитрий Юрьевич?
7: Люська гораздо смешнее. Она снималась в художественном фильме «Расплата» с Мелом Гибсоном. Если кто не смотрел, смотрите художественный фильм «Расплата» с Мелом Гибсоном. Я его ловко перевел. Там она прекрасна настолько, что затмевает все на свете. Тут ей не дали развернуться, а так она прекрасна, да.
8: Так, ну все, значит, мы берем «Расплату» через две недели. Я себе записываю, потому ее, мне кажется, мы еще не обсуждали. У меня очень предложение, хорошее. Дмитрий Юрьевич, развлечь нашу аудиторию и нам с вами развлечься. Тут такой я интерактив со зрителем придумала. Вот смотрите, листаю я себе мои любимые нельзя-грамчики. Нахожу забавную загадку. Вы же помните, лет 5 назад, 8, лет, ну, где-то 5-8 да, назад, были дикие споры в интернете на предмет того, какого цвета платье. Бело-золотое или сине-голубое, там, или сине-черное, я не помню. Сейчас новые разборки в интернете. Сейчас будем спрашивать нашу аудиторию и вас, кто же прав. Вот смотрите, вам предлагают сдвинуть запись, не знаю, там, на стрижку, к зубному, куда угодно, сдвинуть запись с трех часов. Да. С трех часов дня на час вперед. Вот по вашему мнению, когда вам предлагают сдвинуть на час вперед, то это вам сказали перевести на который час стрижку?
7: Вопрос, мягко говоря, странный. Если это было на 15:00, то значит на 16:00 на час вперед. У меня, когда часы были на пружинках и заводились руками, то у меня часы убегают вперед, там, на 2 минуты, например, или отстают. Поэтому вперед - это вперед. Если 15, то значит 16, и никак иначе.
8: А я вас целиком полностью поддерживаю. Только это мы с вами, знаете, такие, извините, Дмитрий Юрьевич, два дурака. В интернете абсолютно серьезно спорят на предмет того, что вперед это значит на час раньше, а это 14:00, понимаете? Они уже даже искусственный интеллект спросили.
7: Да. Это те же самые люди, Алена, которые подходят к тебе и говорят: «Займи мне денег».
8: Ну да.
7: Ты что сказать-то хотел? Хотел в долг попросить, занять у меня денег. Это я понимаю. Займи мне денег. Он мне денег занял, подразумевая, что я дал ему в долг. Вот у них, да, на час назад точно.
8: Но если без шуток, дорогой зритель, правда, пишите, пожалуйста, очень интересно. Может быть, это какая-то проблема современного поколения, потому что вот следующий мой вопрос, который я предлагаю нам с Дим Юрьевичем обсудить, это то, что некоторые зумеры не умеют определять часы по циферблату со стрелками. И я даже где-то видела мнение, что, в принципе, ну, раньше время определяли по камням, больше нет в этом необходимости, значит, и не обязательно смотреть на циферблат со стрелкой.
7: По камням,
8: всё электронно.
7: Что это значит?
8: Ну, вот как-то раньше какие-то там были часы, что какие-то там древние, если мы там посмотрим, солнечные, которые мы сейчас... вот какие-то там были еще камни, Дмитрий Юрьевич, боюсь наврать, просто я видела, опять же, в моем любимом нельзя-грамме ролик. Вот что были часы, по которым...
7: Воткнутая палка, от которой солнце идет, а от палки падает тень, там, видимо, камнями обозначались.
8: Ну, видимо.
7: Я так только могу предположить. Ну,
8: вот такой аргумент.
7: Я подозреваю, что эти дети, они просто никогда не видели часов со стрелками. Ну, вот жизнь уже такая, вот, ну, как, вот у меня в телефоне написано время. Я часы со стрелками в телефоне не включаю, хотя они там есть. Ну, вот они к такому привыкли. Квентин Тарантино, кстати, о птичках, по стрелкам время определять не может даже сейчас. Вот такой вырос. Поэтому чего удивляться детям, которые к этим часам непривычны. Надо объяснять, да.
8: Ну, а сейчас есть в этом необходимость?
7: Я не знаю.
8: Или можно
7: нет,
8: в современном мире?
7: Я считаю, что в телефонах нет. Вот я тыкаю пальцем, если меня спросить... Сколько времени? Хотя тут же поправить, который час? Да. Вот сколько времени? Я сразу скажу, 19:53. Я не скажу, как это раньше говорили, четверть восьмого, без четверти пять, там, половина, я так не говорю. Это говорят, когда смотрят на циферблат, который стрелки делят там на все эти четверти, половины и всякое такое. А теперь точное время говорят, поэтому вот, вот так. В глупости обвинять не буду, они с таким просто не сталкиваются.
8: Мне кажется, что если сейчас начать отвечать без 15:08, там, четверть восьмого и так далее, то на тебя даже как-то странно посмотрят. Это, знаете, звучит
7: могут
8: как-то...
7: Могут избить, да?
8: Да, немножко высокопарно. Но если серьезно... Ну, если серьезно, Дмитрий Юрьевич, то на самом деле я видела тест в, опять же, в этом, в моем любимом запрещенном нельзя-грамме, и там был как раз видеоролик, посвященный тому, что я вам сейчас показываю время, а вы мне назовите вот в формате четверть восьмого без 10:02, там, или как это называется. Пишут цифровым, а просят сказать это на, вот как если бы это мы смотрели на циферблате со стрелкой.
7: Да.
8: Дмитрий Юрьевич, я молодец, у меня ни единой ошибочки. Я справилась со всем. А девчонка, которая записывала ролик, она примерно моего возраста, она говорит, слушайте, ну все, значит, я бестолковая, потому что у меня не получилось. Ну, всякое бывает. Ну ладно, раз не будем банить часами, даже как-то обидно. На этой неделе зумеры вас спас Дмитрий Юрьевич Пучков. Вы это вообще слышали? Он прям-таки поддержал вас. Он не сказал, что часы надо изучать со всех сторон. Ну ладно, Дмитрий Юрьевич, давайте попробуем их забулить. Сейчас и вы меня, все так. Наши слушатели, забульте за следующую услугу. Вот смотрите, в сети последнее время набирает популярность услуга нытинг. Человек платит незнакомцу за возможность пожаловаться на жизнь без получения навязчивых советов. Цены на такие услуги варьируются от 500 рублей за короткую переписку до 10 тысяч рублей за час разговора. Друзья мои, если кто-то хочет поныть, я могу взять дешевле за ваше поныть. 10 тысяч за час, Дмитрий Юрьевич. Прикиньте.
7: Неплохо, неплохо, да, неплохо. 8 рабочих часов, это 80 тонн, нормально. Да. Где еще такие деньги заработаешь? О чем это говорит лично для меня? Это говорит о том, что процесс атомизации нашего общества, да и не только нашего, он уже зашел очень и очень далеко. В наше время мы все время собирались в компании, постоянно там во дворе, на работе, еще где-то, непрерывные разговоры, непрерывное употребление алкоголя в разных дозах, но ведь нормально. Вот. И, в общем-то, ты все жизненные проблемы все время обсуждал с друзьями, товарищами, коллегами, как-то так. А тут, если нанимают за деньги человека, чтобы он послушал, и обратите внимание, вот чтобы без ваших только советов. В смысле? У нас вообще совсем недавно была страна советов. Все непрерывно давали друг другу советы. Так человеку со стороны может быть гораздо лучше, чем тебе самому видно. Но тут вот со всех сторон, да. А, не с кем общаться, у меня нет близких, которым я могу душу излить. Б, ой, не нужны мне, мама, ваши советы. Ну да, дурь, конечно, и то, и другое. Вот.
8: Ну, как известно, спрос рождает предложение. Видимо, спрос все-таки по каким-то причинам возник. Грустно, конечно, что люди нуждаются в чужих, с кем готовы говорить, видимо, о чем-то сокровенном,
7: да,
8: за,
7: да,
8: деньги.
7: Да, да, печально.
8: Нежели бесплатно со своими родными. Но мы традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам в завершении нашего часа. Ребята, сил, крепкости духа, крепкого здоровья, скорее целыми и невредимыми, возвращайтесь домой. Это была программа «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. В эфире был Дмитрий Юрьевич Пучков. Дим Юрьевич, спасибо вам большое.
7: Спасибо,
8: немного
7: Алена.
8: Помогала Алена Минчук. На этом мы прощаемся. Подписывайтесь на Макс-канал «Радио Спутник», Макс-канал «Тупичок Гоблина», Макс-канал «Краля Даля». Мы всем рады. И до встречи через неделю. Новости на «Радио Спутник». Пока-пока.
7: Фу.

0: бюджетные приоритеты на следующие 3 года. Контекст. Социальные обязательства перед гражданами, поддержка участников спецоперации и членов их семей, обеспечение обороны и безопасности страны и технологическое лидерство. Минфин внес в правительство бюджетный пакет на ближайшие 3 года. Дефицит федерального бюджета в этот период планируется сохранять на уровне порядка 2% ВВП. С 2027 года базовую цену нефти для бюджетного планирования предлагает установить в рамках $50 за баррель. Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что выглядеть это может сверхконсервативно, но надежно. На поддержку семей и детей на 3 года предусмотрено около 10 триллионов рублей и почти 2 триллиона на улучшение их жилищных условий. Крупные средства будут выделены на строительство и ремонт образовательных учреждений, модернизацию первичного звена здравоохранения. На нацпроекты технологического лидерства в 2027-2029 годах заложено почти 2 триллиона. Федеральный центр поддержит регионы кредитами. Налог на дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и цифровых прав Минфин планирует установить в коридоре от 13 до 22%. Сегодня налоговый потолок составляет 15%.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Кожа может быть не только живой, но и искусственной, сохраняющей все качества природной материи. Это доказали исследователи из Национального университета Сингапура. Они разработали водостойкую синтетическую кожу, которая автономно восстанавливается после повреждений. Задачу ученые поставили перед собой амбициозную – создать эпидермис, повторяющий водостойкую природу медуз и одновременно реагирующий на прикосновение. Для чего? Например, для создания мягких роботов или интерфейсов взаимодействия человека и различных устройств, тачпадов нового поколения. И им это удалось. В форме геля, который не боится ни морской воды, ни щелочной, ни кислотной среды. Исследователи показали, как это работает, разрезав материал напополам. В течение короткого времени он полностью сросся и смог вновь стать проводником тока. Сингапурские специалисты считают, что такая кожа, помимо прочего, поможет сохранить экологию. Обычно люди выкидывают то, что сломалось. Но инновационному чудо-материалу это явно не грозит. Он умеет регенерироваться. В России создали свою искусственную кожу на основе коллагена, но для медицинских целей она заживляет раны и бесследно растворяется.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Час ночи в Москве, в Ижевске на час больше, в Бишкеке 4 утра. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Житель Курска ранен в белгородском Шебекино из-за удара ВСУ по автомобилю. 7 человек пострадали при пожаре на судне «Триумф» у Камчатки. Судьба еще 4 неизвестна. Фестиваль экологического туризма «Чистая гора» пройдет на Эльбрусе. Теперь подробнее. Житель Курска ранен в белгородском Шебекино в результате удара ВСУ по автомобилю. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он добавил, что врачи диагностировали у пострадавшего слепые осколочные ранения лица. Мужчина будет наблюдаться амбулаторно. 7 человек пострадали при пожаре на судне «Триумф» у берегов Камчатки. Судьба еще 4 остается неизвестной. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС. Ранее стало известно, что на Камчатке ищут пропавших моряков. В результате пожара на рыболовецком судне 4 человека пропали без вести. Еще 25 членов экипажа удалось спасти. Среди них есть пострадавшие. Они доставлены в Петропавловск-Камчатский. Отмечается, что спасатели вместе с медиками территориального центра медицины катастроф, используя носилки, аккуратно перенесли с одного судна на другое раненых. Кроме того, на борту эвакуационного судна работает психолог от МЧС России. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В сообщении Росавиации уточняется, что в расписании возможной корректировки статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Барбадоса Миат Мотли на встрече в Нью-Йорке обсудили актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества и международной повестки с упором на деятельность в рамках ООН. Об этом сообщает российский МИД. Кроме того, стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении диалога и взаимодействии для поступательного развития российско-барбадосских связей и укрепления региональной стабильности. Главнокомандующие вооруженными силами и начальники генеральных штабов Саудовской Аравии, Пакистана и Турции обсудили в Эр-Рияде угрозы безопасности королевства и пути наращивания военного сотрудничества. Об этом сообщают вооруженные силы Пакистана. Согласно заявлению, стороны также подтвердили приверженность коллективной обороне, тем самым выразив намерение защищать суверенитет и территориальную целостность Саудовской Аравии. Напомню, Саудовская служба гражданской обороны ранее сообщила о первой в истории воздушной угрозе для жителей провинции Мекка, где находятся главные святыни ислама. Эр-Рияд обвинил в нападении йеменское шиитское движение Ансар-Алла. Сами хуситы эти обвинения отрицают. Традиционный экологический фестиваль «Чистая гора» стартует в субботу на Эльбрусе. Он продлится 2 дня. Уточняется, что на самый высокогорный в стране субботник приглашены корпоративные команды, организованные туристы, жители и гости при Эльбрусе. Весь необходимый инвентарь организаторы выдадут всем пришедшим на

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
1: Время начинать.
2: Да, у нас тут просто я смотрю на всевозможные сейчас секундомеры и вижу, что время на них разнится. Но тем не менее,
1: бывает,
2: рассинхрон произошел какой-то страшный. Но тем не менее. Андрей Бочаров, студия «Радио Спутник». Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Я бы хотел впервые, может быть, начать эфир с извинения за некоторую неправильно поданную информацию. В прошлом эфире я там рассуждал о Государственных Думах, о преемственности нынешнего нашего политического благоустройства, что оно не после советской эпохи, потому что после советской эпохи там 2 года в Новой России был Верховный Совет и Съезд народных депутатов, а с 93-го года уже пошли Государственные Думы. И я ошибочно там номер Думы назвал, потому что вот когда выбирали в 93-м году первую в Новой России Думу, вот кто-то из главных тогда сказал, что эта дума, она вот не первая, а пятая, имея в виду 4 тех, которые были при царе. Вот, я неправильно, я не буду повторять вариант, но правильный такой. То есть вот пытались сделать отчет, что вот пятая в новом времени, но потом как-то оно само собой перешло на нормальный отчет, так что у нас вот 30 сентября начинает работу Государственная Дума нового 9-го созыва. Вот все, что я хотел извиниться, поправиться. А то мне так стыдно было после прошлого эфира, думаю.
2: Андрей, не могу не спросить, знаю, какая тема сейчас будет. Кто не знает, расстояние от Москвы до Зеленограда 42 километра. Андрей в состоянии это расстояние пробежать.
1: Ну сейчас и опять же, там Древняя Греция, там когда...
2: Радуйтесь, мы победили.
1: Дарья, значит, отпинывали и из города Марафон. Ну, это по легенде. Бежал солдат спешить радостную новость объявить о том, что разбит Дарий. И 42 километра. Вроде как считается, что это марафонская дистанция.
2: 195 метров.
1: Хотя там, вот 195 метров, это очень важно, потому что вот когда 42 километра пробежишь, 195 метров, это, знаете, не просто так. Это вот их еще доползти надо. Многие
2: падают. 195 метров пробегу, лично я.
1: Не, я хотел поделиться предвкушением, вот в камеру показываю, вот мой только что получил номер на забег, но в этом году я побегу не 42 километра и 195 метров, а 10 километров. И хотел поделиться с вами, с нашими слушателями, предвкушением праздника. Самый главный, на мой взгляд, праздник в году – это Московский марафон. В этом году какая-то просто огромная, я не знаю, по-моему, 1030 бежит и десятку, и 1030 бегут, и 42. Раньше это вообще вместе старт был, просто немножко там разделяли трассу, а сейчас вот в субботу, то есть завтра будет старт на 10 километров, а в воскресенье, соответственно, вот самый вот этот вот
2: прикольный. То есть 2 дня
1: прикольный
2: в городе невозможно будет на машине
1: ездить. Да, вот кто автомобилисты, внимание, смотрите, какие будут перекрытия, не ругайтесь, а то обычно там после новостей, пусть у себя в лесу бегают и так далее. А вы вот едьте и вот за городом и катайтесь на своих машинах. А город, он для людей, а люди занимаются и этим, и спортом.
2: Я вообще за то...
1: Я вообще за то, чтобы центр Москвы перекрывать на выходные, и вот велосипеды, моноколеса, там кто на чем, там кто на беговых лыжах, кто, я не знаю, там просто...
2: Летом.
1: Просто в присядку, да хоть зимой. Чистят сейчас прекрасно дороги, можно и зимой на велосипеде или там пробежаться.
2: Давайте про это поподробнее поговорим.
1: Я хотел сосредоточиться на том, что это действительно праздник, не какой-то пустой звук, а вот... Ну, с годами там надоедают дни рождения, ну, одно и то же, вот каждый год. Новый год, он тоже по расписанию приходит. А вот когда забег, да еще на такую дистанцию, это долго готовишься, потом вот сам старт, вот когда вот эта толпа людей бежит, я не знаю, как это назвать, вот это вот ощущение, тебя как вот на крыльях подхватывает, и там километры 4-5 просто как будто летишь, никакой не усталости, вот все на адреналине. И ощущения вот человека, который бежит вот эту дистанцию, они тоже бесценны, вот прям есть такое наблюдение, что вот человек сам с собой встречается.
2: А, вот оно что, Андрей, давайте на эту тему сейчас вернемся к

0: Марафону. Просто сейчас Владимир Владимирович Путин выступает, и сразу несколько его высказываний,
1: да, давайте,
0: надо
1: давайте
0: про них сказать. Ну, собственно, киевский режим должен понять, что никакие нагнетания ситуации не приведут ни к чему хорошему, но поскольку попытки массированных ударов в Москве были, и Путин об этом напомнил в день выборов, в первую очередь, ну, в воскресенье имеется в виду, и ответная реакция России на действия киевского режима оказалась существенной, в том числе и на удары по мирной инфраструктуре. Россия не готовится к боевым действиям с Европой, для этого нет оснований, отдельно сказал Владимир Владимирович. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев попытался нанести удары по Москве, ответные меры соответственно. Ну и вот, собственно, еще раз Путин подчеркивает, что Россия с Европой воевать не собирается, для тех, кто в танке, да, в европейском.
1: Вот когда вот новости вот эти посыпались, я что-то не очень понял, что это за мероприятие, форум объединенных культур, надо будет про это вот после эфира почитаю. Вы не в курсе, да, что это такое?
0: Ну, это мероприятие проходит в Санкт-Петербурге.
1: А что такое объединенные культуры?
0: Ну,
1: это... Ладно, давайте оставим это нашим зрителям, которые наверняка напишут в комментариях в соцсетях. Нас же и в соцсетях смотрят, и на Рутубе. Так что наши любопытные и всезнающие зрители и слушатели, напишите нам, мы ж тут не все знаем. Ну, давайте немножко про марафон поговорим, потому что мне кажется, что вот раз в году можно на эту тему как-то порассуждать.
0: Да, если что, будем иногда прерываться на цитаты Владимира Владимировича, разумеется.
1: Да, как раз будет там, чтобы были смыслы настолько, разговоры разные, чтобы они не перепутались. Значит, хотел сказать, что вот марафонская дистанция нынешняя, она вроде как тоже такое вот есть, потому что между тем историческим марафоном и Афинами там больше 200 километров, но вот говорят, что когда была Олимпиада, вот в Лондоне какая-то одна из первых, и уже вот было принято решение сделать дисциплиной какой-то вот такой длительный бег, то вроде как там от места старта до финиша перед балконом, где там королева махала ручкой, вот как раз вот эти 42 километра, ну или там 23 мили, по-моему, 26 миль, и сколько-то там получилось. Они же в милях американцы делят это все.
0: Ну, да.
1: На самом деле, мне не кажется, что что это какой-то такой прям, ну, запредельный подвиг. Если заниматься бегом и сосредоточиться на том, как из этого удовольствие получать, то довольно быстро, мне кажется, там за полгода любой человек, там, если у него нет каких-то прям жестких противопоказаний от врачей, может там, ну, хотя бы на половинку рассчитывать, а там через годик, может, и 42, ну, это там тоже от внутренних каких-то ощущений зависит, но раньше просто вот обуви не было, например, такой удобной.
0: Бежать.
1: Да, по асфальту бежать можно там. А сейчас отличную обувь делать. Я еще вот начал бегать такие дистанции в 2012 году, и тогда еще не было вот обуви такой нормальной. Вот буквально там через 2 или 3 года появились кроссовки, в которых по асфальту нормально уже.
0: У меня, знаете, какой вопрос? Я читал воспоминания одного нашего выдающегося советского стайера Петра Болотникова, который рассказывал, как он, будучи стайером, то есть он бегал 5,10 на Олимпиаде.
1: Вот. Это уже стайерская дистанция, да.
0: И он говорил о том, как тяжело ему бежать было первый в жизни марафон, и сказал, что это вообще другое, и что к 35-му километру у человека
1: там вообще... Да, это называется hit the wall. Это просто происходит, когда у тебя весь, ну вот вся глюкоза, я забыл, там глюкоген, по-моему, это называется, которая запасается в мышцах и в печени, она просто вот физически заканчивается где-то к этому времени, и организм вот просто с каким-то лязгом, дымом и скрежетом начинает переходить внутри себя на какие-то другие источники возобновления энергии, ну, то есть жир начинает сгорать, просто для этого какие-то ферменты срочно нужно там, значит, всяким печеням и другим нашим поджелудочным железам выделять. И в этот момент, да, то есть такое ощущение, что вот ты просто не можешь сдвинуться с места, но там по инерции бежишь, и вот как-то вот пробежал вот этот вот самый трудный, ну, где 35-й километр, где 32-й, тоже индивидуально. И вот, я не знаю, это второе дыхание называется, не второе, ну, вот как-то вот, да, на морально-волевых и так далее.
0: Это всегда
1: вот
0: так?
1: Любой Нет, марафон? Это первые несколько, потом как-то организм все равно немножко адаптируется и запоминает, что иногда ты вот позволяешь себе такие дистанции бегать.
0: А вот стандартный вопрос, когда марафонец бежит, ну, вот, когда вы бежали. А сколько вы марафонов искали пробежать?
1: 20... Я 27
0: пробежал. 27 марафонов.
1: Ну вот это... я с 2012 года бегал там по 2-3 в год.
0: Где-то, ничего себе.
1: Да.
0: Вы успеваете смотреть по сторонам?
1: Да.
0: Любоваться вот, красотами?
1: Да, вот это, на мой взгляд, очень сильно влияет как раз на преодоление дистанции, потому что, вот, например, я бежал марафон венецианский, знаете, так было, было, вот я думаю, венецианский, ну, Венеция, красота, венецианская люстра, а на самом деле, да, сколько же там, 30, как раз 6 или 7, 32 километра было по промзоне. То есть это вот где-то в красивом месте стартовали в какой-то усадьбе итальянской, а потом побежали, выбежали, а там на берегу же промзона. Mm-hmm. Собственно, по самой-то Венеции-то бегать-то негде особо, там туристы гуляют. И вот бежали-бежали по этой промзоне, падает настроение, сразу же там теряется скорость, набирается усталость. Вот как раз вот моменты, когда за тебя где-то там болеют, какая-то ритмическая музыка, где-то кто-то там что-то ободрительное крикнет, красивые виды, это жутко помогает. Это вот прям моральное какие-то вот состояние, оно вот очень, очень, очень надо, я бы так сказал. В этом смысле лучший марафон это петербургский, он плоский, он всегда красивый. А вот худшие, какие я бегал, ну, вот я уже говорил, там, в Венеции, и, кстати, во Флоренции тоже соблазнился. Для меня же это еще немножко такой туризм, то есть вот ты когда бежишь марафонскую дистанцию, для тебя просто вот взяли и весь город перекрыли, поставили какие-то оркестры, там заплатил 40 евро, а для тебя такая экскурсия вообще. Обычно вот в Риме в каком-нибудь там толкаешься, вообще пройти невозможно, а тут бежишь свободненько, еще тебе там водички, апельсинчик, еще все просто достопримечательности осмотрел, там вообще самые главные римские еще там финишировал, тебе, значит...
0: Разве что в музей не забегаешь там по дороге.
1: Ну, а вот музей под открытым небом. А вот второе разочарование с этого начало, это Флоренция, которая тоже там в центре, все красиво, все так, значит, тоже толпы, не протолкнуться, а 42 километра, это там надо выбегать из исторического центра, бежать по пригородам. А там, ну, видимо, вот со времен Савонаролы еще канализацию не меняли, там вот просто выбегаешь, когда из центра, там, а еще дождик шел, там прям такой запах этого вот какой-то канализации, вот этой древней, да, какой-то тряпкой пахнет. Это, и это, да, вот оно как-то очень сильно влияет на настроение, на желание бега.
0: А играет роль, когда ты бежишь, рядом с тобой еще кто-то бежит, или легче бежать одному, или с кем-то, чтобы тебя кто-то подбадривал?
1: Буквально там, вот народ, который не бежит, вот знаете так, чтобы там порваться или там какой-то рекорд поставят, где-то люди бегут, вот я заметил, первые километров 20 даже переговариваются, потому что бежишь, то есть если ты будешь бежать в темпе, в котором ты тяжело дышишь, ты далеко не убежишь. Конечно. В принципе, там большую часть дистанции нужно бежать в так называемый разговорный темп, когда ты можешь бежать и поддерживать разговор. Тогда у тебя, видимо, нормальный пульс и нормальный темп, и да, где-то там вот километров первых 10-15 можно... болтать, к девчонкам представить. Самые красивые девчонки, кстати, на забегах, а не в клубах. В клубе вы что видите? Там просто слой штукатурки, тени, там какое-то непонятное освещение, а тут вот девочки вот такие, как они есть, так что всем рекомендую. Нормально знакомиться можно на забегах, вполне дружелюбно.
0: Интересно.
1: Всё.
0: Да.
1: Такой вот лайфхак. Да, у меня дочь, значит, мне когда я был амбассадором московского марафона, а там такая история была, что был казенный марафон, который, ну, так как-то он неправильно организован еще там с советских времен, туда-сюда по набережной побегали, корочку хлеба там солью дали, и, в общем, весь марафон. И нашлись люди, которые вот решили организовать в Москве марафон так же, как вот по всему миру бегают, то есть вот с хорошей организацией, с раздевалками, с вот хорошо организованной трассой, там, с этими волонтерами, с подбадривателями совсем. Ну и такая больше коммерческая история. И вот меня просто, когда первый такой марафон затевался, вот позвали амбассадором, то есть человеком, который вот так же где-то интервью дает, что-то рассказывает про себя и про увлечение спортом. И вот я помню, я был, Наталья Водянова и сборной по футболу Смертин.
0: Да, а он тут, известный
1: марафон. А он да. вообще, у него...
0: Алексей Смертин.
1: У него вообще нет менисков. Как он бегает марафоны, а вот я
0: он же где-то на севере сейчас бегал.
1: На Эмиконе, да, сейчас пробежал, там, по-моему, там чуть ли не первый. То есть он вообще молодец. А Наталья Водянова я просто видел там, ну, она дико популярна, конечно, но я-то честно вот там бежал, например, там 21 километр. К финишу подбегаю, гляжу, там из-за кустов просто ее как-то так вот вытолкнули, и она такая раз-раз финишировала. Вот не рекомендую.
0: Читерство.
1: Читерство, но с другой стороны, там, каким-то образом,
0: да. Ну что, вернемся к...
1: Есть у нас еще новости от Владимира Владимировича?
0: Нет.
1: А то я пристально слушаю.
0: Я тоже слежу, как только появится, сразу к ним вернемся. Но пока вернемся к новостям, которые...
1: Потому что неделя была прям, конечно, такая, вот не оторваться просто, вот хотя бы Генеральная Ассамблея ООН. Я вот просто когда, ну, у меня всегда какие-то ассоциации, вот ООН, какие-то из памяти обрывки воспоминаний всплывают, и я там проверяю в интернете, чтобы не как в прошлый раз вот с номерами Госдумы не облажаться. Я просто вот вспомнил, что Сталин, вот он когда в 1922 году они с Лениным спорили о национальном устройстве СССР, он был за то, чтобы все учредители СССР, то есть это Россия, Белоруссия, Украина и Закавказская Федерация, напомню, кстати, что вот были учредители, а распускали без Закавказской Федерации, что, то есть, видимо, нелегитимно. Вот, Сталин был за то, чтобы это были автономии. Ленин жестко был, чтобы это национальные государства были с какими-то хотя бы атрибутами суверенитета. И вот, значит, проходит Ленин, ну, неблагополучно отошел в мир иной. Сталин принял руководство страной, прошли войну. И уже где-то, это апокриф, нигде я про это вот не читал, каких-то там, ну, где-то в чьих-то воспоминаниях встречалось, что у Сталина идея была в 43-м, кажется, или в 44-м году, чтобы после войны реформировать СССР и убрать уже национальные республики. Если вы помните, была вот общность, советский народ, оно как бы, ну вот, тем более такую тяжелую войну прошли, какой-то есть был объединяющий повод. Фактор. И это часто в истории, когда вот нация рождается там в какой-то там большой великой войне, вот как австралийцы, новозеландцы, они прям вот отсчитывают от Первой мировой рождения своих там национальные дни. Но был 45-й год настал, и, значит, вот эта вот идея Организации Объединенных Наций, 81-я была, да, по-моему, сейчас Генассамблея, то есть, да, 1945 год, ООН, и у кого-то там возникает идея в руководстве СССР, что вот раз у нас 16 республик, а тогда было 16, Карело-финская еще была. Да. То давайте, мол, мы в этот ООН с 16 республиками и зайдем. И там в тот момент учреждались Министерство иностранных дел, на Украине даже Министерство обороны, ну, такие как бы эти декоративные сделали, вот чтобы как бы вот какой-то...
0: Как конфедерация зайти.
1: Нет, чтобы как большинство. Ну, потому что как Великобритания в тот момент, она вот зашла и отдельными этими своими странами из Содружества. Их, правда, потом почикали от нее все, но тем не менее, то есть Сталин говорит, я тоже хочу. Ну и вот получилось так, что он вот как раз оставил национальные вот эти вот республики, там, а так бы мы бы жили в моностране без вот этих национальных делений, может быть, сегодня немножко по-другому было, то есть не развалился бы СССР именно по вот этим границам национальных республик. Это вот в связи с ООН я вспомнил такую информацию, неподтвержденную, но я ей почему-то верю. Потому что тогда же шли разговоры уже чуть позже о том, что, знаете, вот Болгария вдруг вот хочет тоже стать вот республикой СССР и Монголия. И тоже отказали, что вот все равно это... там то же самое почти, что республики, все равно вот, значит, в ООН будут голосовать, лишние голоса в ООН. И если вот говорить об ООН, то вот я так это недоумение свое так и не могу преодолеть о присутствии там Франции, которая, ну вот так вот, ну вот это тоже апокриф.
0: Вы имеете в виду Совет Безопасности?
1: В Совете Безопасности, да, потому что, ну, этот главный такой, который вето может наложить и вообще какие-то вот действенные решения, это как раз совбез ООН, там войска куда-то послать или санкции наложить. Вот, кстати, напомню, что все санкции, которые вот накладывает ЕС или там США, вот эти вот вторичные санкции, они с точки зрения Организации Объединенных Наций незаконны, потому что вот считается, что законы санкции только приняты, соответственно, вот этим ООН. Угу. То есть вот это вот то, что нас санкционирует, это все беззаконие международное. Ну, просто так в очередной раз рассказать.
0: Ну и получается, что, ну, то есть сейчас-то мы наблюдаем, вот вы сказали, да, наблюдаем вот этот сериал с генеральными ассамблеями, с большим количеством выступлений самых разных стран, а там выступил и Нетаньяху, и кто только не выступил. И...
1: Сегодня протесты в Нью-Йорке против Нетаньяху, там какой-то его там заместитель бегал этим Старлинком, тыкал там иранскому министру. Тот на него как на дурака, по-моему, смотрел, что ты мне с этим Старлинком. А тот какой-то там, видимо, свободу под этим Старлинком подразумевал.
0: Но справедливости ради США не приняли резолюцию, которую, вернее, не приняли, осуждала... а против проголосовали. Да.
1: Не, ну это все какие-то детали, которые, мне кажется, там быстро забываются. Мы уже перестали, вот помните, раньше было там целые статьи писали про то, как руководители СССР в каком порядке встали на трибуне, там вот из этого пытались что-то между строк
0: преемник,
1: против. Да. А сейчас пора мегафонной дипломатии, то есть вот кто что думает и у кого там что-то в башке, может быть, просто мысль промелькнула, он просто и громко ее говорит. Вот как, например, Дональд Трамп. Поэтому, а вот какая нам разница там, ну, проголосовали они эту резолюцию, не проголосовали. Они, эти резолюции, они не имеют никакого действия. Вот ООН в нынешнее время просто вот дошла до того, что вот она, при том, что у нее больше, там в основном сотрудники ООН называются секретари, и вот трудится сейчас в ООН и во всех там комиссиях близких к ООН, там по культуре, по юношеству, там таким, представляете, 120 тысяч человек. 120 тысяч человек получают как дипломаты огромную зарплату, 60 тысяч из них, кстати, в Нью-Йорке. И что они делают? Вот за год просто, вот если взять какие-нибудь интересные инициативы, какие-нибудь вот организовать площадку для переговоров, там, чтобы какие-то мировые проблемы решить. Нет, они просто откинулись и сидят и смотрят, что происходит в мире. Абсолютно ничего не делают. Но, на мой взгляд, конечно, тут все-таки виновато. Ну и время, потому что вот Индия, например... А, вот Эрдоган же, он вышел на трибуну, и главный его посыл был в том, что нынешняя конфигурация ООН, она устарела, потому что, вот, да, это победители во Второй мировой войне, но сейчас вес стран, таких как Турция, Индия, там, Индонезия, гораздо выше, их нельзя игнорировать, и призвал реформировать совбез ООН.
0: Ну, там надо же, там часть стран ядерной державы, часть неядерной, там Индонезия неядерная, там, скажем, да, Индия тоже, нет, Индия ядерная.
1: Ядерная, Турция, да, неядерная. Турция неядерная. А Эрдоган говорит, я хочу быть в совбезе. Почему вот мой голос вообще и тюркских народов, и Ближнего Востока не слышит?
0: Оставайтесь на радио «Спутник», никуда не уходите.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которым ничего не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Будущее наступает.
5: Будущее за антропоморфными роботами.
6: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
7: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
8: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
9: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
10: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
11: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
12: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Ага, тот самый Бочарик.
13: Продолжаем. Андрей Бочаров, студия «Радио Спутник».
14: Ага, тот самый я.
13: В прекрасном настроении, да.
14: А значит, продолжаем. Мне погода такая нравится. Я прямо вот тащусь. Она такая городская. Вот знаете, когда мокрый асфальт, в нем отражаются вот эти вот огни.
13: Это когда дома сидишь?
14: Нет. Вот когда прям гуляешь. Я уже с удовольствием на метро там проехаться. И даже специально на станцию вышел раньше, чтобы прогуляться по центру. Вы просто в центре живете, не цените
13: это. Да ну уж нет. Это же не я. Да, я не живу в центре. Вот. Но я люблю не гулять по центру.
14: Вот сейчас прекрасная погода. А завтра, кстати, будет вообще, что-то говорят, вообще лето вернется, там солнце будет.
13: Сейчас проверим.
14: Плюс 17-20, жара какая-то будет.
13: Красота.
14: Проверьте, да. Вот сейчас дождик прольется, и все, и бабье лето наступит.
13: Я
14: в предвкушении, просто в предвкушении. Давайте я про ООН еще немножко подготовился. Я люблю какие-то вот в кучку собирать вот такие воспоминания. Давайте вспомним яркие выступления, которые были в ООН. На память нашим соотечественникам, конечно же, приходит Никита Хрущев, который, значит, Кузькину мать, да, ботинкам. То есть было же когда-то, был какой-то нерв в этом, было внимание всего мира к этим выступлениям, и люди готовились, с ботинком приходили. Там, между прочим, да, всего с одним.
13: Или с третьим.
14: Да, и вот мне еще понравилось из того, что вот я запомнил, это вот когда Уго Чавес вышел на трибуну, это какой-то 2006, что ли, 2007 год был, он вышел на трибуну ООН сразу после Буша, Джорджа, и сказал, серый пахнет до сих пор.
13: Ну и в итоге...
14: Не, в итоге он же там 4, по-моему, часа говорил, американский империализм обличал. Это такая тема, там сутками можно говорить, а не просто...
13: Вообще забавно ведь то, что это место находится посреди Соединенных Штатов, да, прямо вот посреди Нью-Йорка, что
14: посреди
13: называется.
14: Посреди Нью-Йорка, и, между прочим, знаете, сколько США должны Организации Объединенных Наций, то есть у нас все же страны-члены, они там, соответственно, своему там, уровню ВВП платят членские взносы. США на сегодняшний день должны 4,5 миллиарда долларов ООН. Они просто берут и зажимают членские взносы. Не потому что бедные, а потому что таким образом жадные. Они... Нет, они хотят... Это рычаг влияния. Будете там дергаться, какие-то свои там резолюции или еще что-то, вот вообще перестанем платить. Поэтому...
13: Ну и вспоминаем, конечно, вы вспомнили просто об этом в перерыве, но не вспомнили часто про бирку Колина Пауэлла,
14: да, конечно. Да, это, конечно, вот это вот с... Ну, тогда хотя бы они, знаете, как-то хотя бы вот США стеснялись еще, пытались мировое сообщество убедить в том, что вот эта агрессия необходима. Дайте, значит, разрешение ООН, чтобы мы там зашли. А до этого Югославию бомбили без всяких этих. А сейчас, по-моему, вообще забили на это все. И просто ООН изначально создавался как какое-то... И люди не очень понимали, это мировое правительство или мировая площадка для каких-то дискуссий.
13: Победители создавали, поэтому...
14: Создавали победители. Но почему тогда там Франция? Потому что если вот про вклад во Вторую мировую войну говорить, даже среди европейцев, вот югославы насколько больше воевали, а французы лапки кверху, там Люклерк, генерал, вообще... чем-то там занимался, ничего не понятно. Деголь тоже, где сражения? Ну, вот эти французские генералы, основные сопротивления. А сербы, пожалуйста, там вот просто целая партизанская война, там потом с тяжелой техникой гнали фашиста. Почему не сербы, а французы? Никто не знает. А сейчас, я говорю, это уже и устаревшая немножко структура, потому что подросли экономически и как-то... Индия ж в тот момент вообще еще была, ну, не... колонии Британии, когда организовывался ООН и так далее. То есть она немножко устарела, да не немножко, а много. И, во-вторых, может резолюции сколько угодно принимать, но если нет силовой составляющей...
13: Ну, считалось же, насколько я понимаю, что наличие там Франции перевешивает из этих 5 участников Совет Безопасности
14: пользу, да.
13: Не в нашу пользу. То есть не, у нас СССР и Китай, а там США и Великобритания. И Франция как кап-страна, там потом член
14: до
13: НАТО
14: 66-го,
13: какое-то время...
14: До 1966 года там Деголь вполне был симпатизантом СССР, и он был благодарен за то, что Сталин настоял на том, чтобы там эту Францию взять в сонм победителей. Но дело такое, вот мне бы очень интересно послушать или почитать человека, который во всем этом разобрался, потому что даже Сталин понимал, что это ненадолго вот все, вот эта вот конфигурация, рано или поздно она какая-то будет, ну, как-то ее придется менять. Никаких механизмов замены нет. Есть 5 стран, у каждой страны есть право вето, и вот все, как хотите, так и договаривайтесь. А те, кто остались на обочине, на мировой, огромные страны, они недовольны. В начале ООН подразумевалось, что будет иметь свою армию, 50 тысяч человек, что вот они, если что, и вот прямо ООН армия. Сказала, прибегает армия. Ну, когда начали эту армию собирать, Штаты сказали, мы ни одного американского солдата под чужое командование не дадим. И все, идея, в общем, рухнула. А без силовой составляющей, как ООН только вот, собственно, возник и начал как-то там, организация возникла и начала заседать, она же первым делом там резолюции против Израиля. Там Израиль тут же начал...
13: Ну, о создании двух государств, да, Израиля, да, и Палестины, да, одно
14: нет,
13: создали,
14: а потом,
13: второе нет.
14: А, да, и потом резолюция, осуждающая Израиль, и все, и в пустоту, и вообще никто их не выполняет, там, не знаю, по-моему, там 1700 уже, потому что там и против поселений, и против тоже вот этих боевых действий каких-то, не, ну, не будем в это углубляться, но такой механизм, с другой стороны, как без него? Это единственная площадка, где могут люди выйти и хотя бы поговорить, или хотя бы быть услышанными. Мне показалось еще интересным выступление Макрона, так вот не очень как бы обычное. Взял, у него там в стране полно всяких проблем, он взял там и про газу начал говорить, что вот стыдно, мол, вот не надо так с газой.
13: Я так понимаю, что ему полгода осталось, поэтому сейчас он может говорить про что угодно.
14: Да, поэтому может вообще плясать, там, в носу ковыряться. Вообще никто ничего не скажет.
13: Носу ковыряться ему жена запретит.
14: Да, если это жена. Зеленский, все отметили, что какой-то подобдолбанный был, извините. Начал зачем-то про ИИ говорить. Какая у него вообще позиция? Не, он, видимо, из себя какого-то там корчит мирового лидера. То есть у него думая вообще о мире, о том, значит, безопасно ли будет в будущем с развитием. И что-то там начал плести. Какой ИИ у него?
13: Может быть, ИИ уже нет, поэтому ИИ приходится, да.
14: Да, и нет у него не только ИИ, но и 27 миллиардов долларов, вот, ну, никак нету. По слухам, они просто вот с этим Федоровым, который у него был министр обороны, придумали, значит, в начале 26-го года план «Капкан», то есть взять эти все деньги, потратить на дальнобойные дроны. Ну, понятно, что там половину распилили, там весело, ну, вот ничего не получилось, пшик, денег нет, Урсула фон дер Шипокляк, говорят, там орала на этого Зеленского, где я тебе деньги возьму, ты чё вообще? А он говорит, есть деньги у вас, вы же нам на следующий год вот выделили, на 27-й еще там сколько там миллиардов, давайте эти деньги, в общем, сейчас...
13: А то мы сейчас сдадимся,
14: да, смотрите. Это же вам надо больше, а вот сейчас вот как раз вот новость, я сейчас ее найду... Я у себя ее даже немножечко запостил. Про то, что... Так.
13: Блумберг тем временем пишет. Трамп призвал Зеленского провести встречу с Путиным в Москве.
14: Трамп призвал Зеленского...
13: То есть Владимир Владимирович многократно говорил, что будет встречаться с Зеленским только в Москве. Пусть приезжает, многократно говорилось. И вот теперь Трамп призывает Зеленского, по словам Блумберг, провести, такую встречу провести в Москве. То есть тебя
14: Путину,
13: приезжай в Москву.
14: Сегодня заметили, наверное, пересматривали видео после встречи, ну, вернее, там было это до встречи пресс-выход, ну, они там сидя сидели и разговаривали с прессой, Трамп и Зеленский, и все обратили внимание на жест, который после рукопожатия сделал Трамп, он сделал ну, вот такой жест в районе паха. То есть вот, и это вроде как у них там в какой-то спортивной среде, это, во-первых, оскорбительный жест, ну, как бы там ножничками тут чик-чик. И я там пересматривал, он действительно так вот прям четко сделал ладонью.
13: Типа я его взял за,
14: так сказать, вот, и все, значит, немножко ему скоро подобрежут тестикулы. Видимо, он в курсе, я думаю, Трамп, про то, что как будет обставлен приезд Зеленского в Москву, что это будет капитуляция. Если так вот посмотреть на набор тех карт, которые есть у Зеленского сейчас, то, ну, действительно, вот энергетика, теплоснабжение, там что-то еще, вот, собственно, может быть, ему и не с чем, вот, там 1 ноября встречать будет, и тогда только в Москву ехать, сдаваться и капитулировать, потому что мне кажется, что сейчас уже какого-то другого... выхода, кроме как полной капитуляции вот этого режима, уже нет.
13: Подробности пришли. Зеленский отклонил предложение Трампа, озвученное во время его встречи с американским президентом в ООН. По словам людей, знакомых с позицией президента Украины, тот факт, что Трамп поднял этот вопрос, вызвал у него недовольство. Боже ты мой.
14: Да, нашел
13: себе. У Зеленского недовольство.
14: Да, недовольство какое-то. Мне кажется, что вот будет барахтаться до последнего, потому что, как мы тоже из его интервью про Зеленского сейчас говорю, знаем, что он не хочет ходить по улицам, и чтобы все кричали про него, что он кусок там дерьма, значит.
13: Да.
14: Он,
13: ненавидели
14: будто,
13: его.
14: Да. Да, как будто сейчас по-другому как-то происходит.
13: Вот потому он что, ходит по улицам, да.
14: Не, украинцы, в общем-то, про него уже там, ну вот в соцсетях таких, которые, где можно аноним, ну типа Твиттера, там прям про него, конечно, ну, я думаю, что они, вот буквально полгода прошло, раньше как-то вот украинцы, по-моему, не ассоциировали, хотя Россия все время четко это проговаривала. Вот атаковали Крымский мост в осенью 22-го полетели в ответ, причем мы, наша сторона артикулировала, это в ответ на атаку гражданской инфраструктуры, вот вам чуть-чуть еще прилетит по вашей энергетической. И украинцы это не складывали в голове. А вот сейчас они просто четко понимают, что вот Зеленский объявил 40 дней, значит, какого-то там принуждения России к миру. Вот, значит, полетели ракеты по Валберис и дроны, и тут же в ответ, когда полетели по таким же складам, у них что-то щелкнуло в голове, и вдруг они поняли, что это все вот не просто так, что инициирует вот этот вот каждый раз виток напряженности их, собственно, начальничек, и сейчас как-то вот осенило их, а раньше не доходило. Раньше...
13: А зима-то близко.
14: Да, а знаете, вот как собака, когда дрессируют, извините за это сравнение, ну просто так вот что-то в голову пришло, я не хочу унизить там простых украинцев, простых людей, которые в заложниках у этого режима. Я просто, у меня была собака, и там мне доберман, очень добрая девочка, прям вообще... Просто могла зацеловать до смерти. Но ее нужно было каким-то командам учить. И вот профессиональный хендлер, она рассказывала мне, что нужно с собой всегда иметь банку там, из-под какого-то напитка, газировки, наполовину песком. И если собака не слушается, в нее тут же нужно кинуть. Это не сильно больно, но вот она чувствует, чтобы вот момент, когда она что-то неправильное сделала и тут же получила наказание, если две минуты пройдет, или ты там домой вернешься.
13: Причинно-следственная связь не работает дальше.
14: Да, и начнешь ей рассказывать: Гильда, зачем ты вот, значит, там понюхала это, она будет смотреть на тебя и просто любить. А вот когда это в моменте получается, тогда что-то щелкает в их собачьем мозгу. И вот извините, опять же, за это сравнение нечеловеческое, но вот такая вот ситуация.
13: Но это же не направлено в адрес простых людей. Нет,
14: мне жалко
13: простых
14: решения
13: принимают.
14: Мне жалко. Я когда вот смотрю их видео, где перестают работать метро, когда летят наши беспилотники, и вот обычные люди, которые вот в эти вот спальные районы, где там самые бедные киевляне живут, и метро не работает, а они идут, а там очень длинный этот мост через Днепр, они идут с сумками, с детьми, бредут просто, потому что ни автобусы, ни метро не ходят, а прям в небе там, значит, ПВО работает беспилотники. Мне как-то вот по-прежнему людей вот по-человечески жалко. Они в заложниках у вот этих вот, извините меня, мразей. Которые всегда будут в тепле сидеть, которые будут, значит, там угрожать, значит, российским аэропортам. Помните же было? Вы что такое?
13: У них метро работает, образно говоря, да, свое метро там какое-то.
14: Да, а прилетает, собственно, другого-то выхода нету, эскалации на эскалацию только отвечать. А прилетает, все, страдают простые люди. Но, опять же, у меня довольно много знакомых там на Украине, там жило, и с кем-то я там поссорился, с кем-то просто перестал разговаривать, ну, обсуждать это все. Там пара человек есть, с кем могу обсуждать до сих пор все эти события. И я говорю, вот по-человечески это... Да, вот так. Проблем... Ну и у нас проблем хватает.
13: Нет,
14: тоже,
13: конечно, да. Просто когда вы об этом говорите, сразу хочется вам же спросить, насколько вот те, с кем вы общались или общаетесь сейчас, они понимают хотя бы что-то из того, что происходит в реальности? Они настолько зомбированы?
14: Нет, я честно скажу, что вот где-то уже месяцев шесть, ну, я на связь не выхожу, и они на связь, потому что, ну, там тяжело.
13: Ну да.
14: И как-то расковыривать рано или как-то там, я не знаю, вот... Чего человек мне будет писать, что вот такие-то такие проблемы? Ну, как-то вот не...
13: Окей.
14: Не ко времени.
13: Такие визит китайского лидера.
14: Это вообще, я это смотрел как просто какой-то, я не знаю, там, ситком. Просто как будто, вот знаете, вот мальчик остался без родителей... где-то в большом доме, пригласил друзей и ходит, показывает, что, значит, вот у меня тут, вот так, вот я вот так могу что-то. Он вышел.
13: А когда он показывал портретную галерею, вы имеете в виду Трамп?
14: Когда портретную галерею он показывал, по-моему, я впервые услышал, как смеется в голос Си Цзиньпинь. Потому что он, да, он там улыбается, конечно, там как-то у него еще улыбка такая, как будто ему вот все это так кисло. А тут, значит, Трамп ему показал вот эту вот в рамочке авторучку, и что-то там его похлопал, и Си как заржал. Я думаю, что ж такого-то смешного-то? А я понял, он смеется над Трампом, он смеется над взрослым дядей, который вот для того, чтобы потроллить своего предшественника, устроил вот эту галерею в отдельной рамочке, значит, авторучку с намеком, что вот, значит, Байден был этот авторучка. Вот юмор-то в этом.
13: Ну,
14: что
13: типа вот, да, вот это такой взрослый, вот это все.
14: Да, взрослый такой дядя-тролль, и Си, значит, захохотал прямо в голос. Да нет, там прямо вот сначала, как вот они вышли из самолета, и когда там полетели эти Б-2 стелсы, и когда такой Трамп такую рожу сделал, типа, ух, как, значит, мощно пролетели наши самолеты, и аж сморщился.
13: А Си как-то лукаво улыбается, да.
14: А Си такой просто... чуть прищурился, если это возможно, чуть-чуть там головой повел дальше. В общем, и они же ни о чем не договорились.
13: А караул какой?
14: Караул,
13: который,
14: да.
13: Который с разными ремнями, разного роста.
14: Да, если вот сравнить с тем, как все-таки в Пекине встречали Трампа, то, конечно, это все очень странно. И не достроил он эту арку, и не достроил этот болрум, и вот он вышел, и над ним ржут. Я американский посмотрел тоже репортажи про это. Американцы ржут над Трампом, что он, значит, вертолетную площадку, значит, сделал и вышел и хвастаться, сказал. Вот вы знаете, Трамп вышел, говорит, вот вертолетная площадка, говорит, лучшая вообще в мире. А там ведущая сделала вид, что она заплакала от умиления. Говорит, такая площадка, как будто, знаете, как будто вот небо со святыми увидел, вот такая красивая. Ну что в этой площадке? Это просто кружок, на который приземляется вертолет. А Трамп, значит, вышел, минут пять рассказывал, какая шикарная вертолетная площадка. То есть мне кажется, что это все вот желание как-то так вот у Трампа было наизнанку вывернуться, ну, показать, какой он тут, значит, хороший. А в этот же момент, пока он ходил и ручкался с Си, его довольно сильно унизил Верховный суд, причем судьи, которых он же сам и назначал. А дело было так, за 3 или 4 дня до вот визита Си Трамп взял из Белого дома, выгнал телекомпании, которые ему там не понравились, и вообще медиа, там CNN, Axios, Politico, сказал, все, идите отсюда, вы мне надоели. Потом ему устроили такой небольшой бойкот, то есть шли сюжеты в эфире, на которых не было звука, потому что, ну, телекомпании просто, нас выгнали, мы не будем вам звука. Он что-то такое говорил, руками махал, никто ничего не понимал. И как раз в момент, когда приехал Си, суд постановление выдает, что вот вы не имеете права, значит, свобода слова, возвращайте всех этих журналистов в Белый дом, вынужден подчиниться.
13: Хотя справедливости ради, все эти CNN и Политико, так сказать, есть за что их оттуда удалить.
14: Ну да, но с другой стороны, это вот их внутренняя повестка, пусть они там друг друга, там, как говорится, жаба и гадюка, пусть друг друга там все они покусают.
13: Там есть ведь, были ведь и замечательные персонажи, типа президента Аргентины Милея.
14: А, да, да, тем Милея, Милея, да.
13: Да.
14: Я специально даже посмотрел, насколько он преуспел в своих экономических реформах, потому что, ну, такой дядька же был прям с бензопилой, там все. Оказывается, да, остановил он инфляцию у себя в Аргентине, но при этом там уровень бедности чуть ли не на четверть вырос из-за этого.
13: Ну, не мудрено,
14: да. Да, поэтому еще не понятно, вот он как-то, насколько он успешен, насколько он будет там любим аргентинцами на следующих выборах. С Фолклендами тоже интересно, вот эта вот вся штука получается, когда он уже так в полголоса говорит англичанам, англичашки, отдавайте наши острова, отдавайте Фолкленды.
13: А, кстати, которые... я так понимаю, что у Англии-то особо, вот если представить себе гипотетически, что Аргентина захочет их опять назвать мальвинскими и забрать их обратно себе, у Англии там авианосцы-то закончились там.
14: Да. Да.
13: Нечем доплыть-то.
14: Нечем, да. А в тот раз вот при Маргарет Тэтчер они, конечно, грозно приплыли, прям чуть ли не с атомным оружием. А сейчас там немножко нефти нашли на шлейфе. Поэтому сейчас Англия, мне кажется, ну, изо всех сил не будет отдавать. Но с точки зрения исторической, вот почему они Мальвинские острова? Потому что есть такой город Сен-Мало во Франции, откуда все вот эти пираты, корсары и флибустьеры по всему миру разъезжались. Это прям гнездо такое было. И вот один из этих пиратов открыл эти острова и назвал их в честь своего родного города Малоанскими. А когда испанцы забрали вот это вот все, они не стали в написании как-то там разбираться, и уже получилось мальвинскими. То есть там ни Артамона, ни Буратино, нет, это просто вот мальвинские случайно получились. То есть по всем каким-то... А когда Аргентина уже получила независимость от Испании, эти острова как бы автоматически уже там были, принадлежали Аргентине. То есть с точки зрения международного права вот с такой, они действительно аргентинские, эти острова. Но Англия, Великобритания говорит, там живут люди, которые решили, что вот они хотят, не хотят быть аргентинцами. Они проголосовали за то, чтобы вот быть... А там же она не... Как это называется? Ну, то есть это не часть Великобритании, а как-то вот эти острова, они как-то чуть-чуть под суверенитетом. У них там флаг свой, в общем. Ну, я бы каждый раз им подсовывал тогда референдум в Крыму, чтобы они там заткнулись, эти англичане. Ну, вот, видимо, ну, как мы знаем, ханжество, двуличие, тут вот эти мальвинские, тут острова фолклендские.
13: Да. Ну, но... так или иначе, пока принадлежат Великобритании.
14: Еще интересно, я вам еще не рассказывал. Слушал я профессора этого Чанга, который, помните, такой был, он всем предсказывал, он там предсказал эту войну в Иране, и практически он предсказал вот эту фазу, когда вот она вошла вот в этот тупик, ну вот когда вот нечем крыть будет, просто потому что у Ирана есть возможности разбить там опреснители и так далее, и так далее. Вот он это все предсказал. Он предсказал, кто будет следующим президентом Аргентины. Так. Лайонель Месси. Ну... Его спрашивают, а почему? Он говорит, а потому что сейчас вот уйдет США, тут внимательно, тут такие просто геополитические завихрения. США уходит с Ближнего Востока. Израиль тут же начинают умножать на ноль, и уже вот как бы такие доходят слухи, что элита израильская перевозит своих там жен, детей какие-то там...
13: В Аргентину.
14: В Аргентину. И аргентинцы, вот, чтобы они как-то вот не стали, когда массовый исход будет, чтобы они не стали совсем недовольными, им президента поставят знаменитого футболиста, и они будут петь, танцевать, веселиться, и не заметят, как целый еврейский народ переедет к ним на ПМЖ. Это вот профессор, который, вот он, понимаете, у него там теория игр, он практически математическим путем это все вычисляет.
13: Так, с ума недолго зайти.
14: Я и говорю, завихрение геополитики.
13: Я тогда подкинул вам напоследок. У нас еще минутка. Канадский премьер-министр Марк Карни заявил газете «Нью-Йорк Таймс», клиника, конечно, о том, что Канада в течение последнего года готовилась к военному вторжению Соединенных Штатов Америки.
14: Я знаю, как просто сидели где-то и ножик точили в подсобке.
13: Топор.
14: Да, какой-то. Там же у них самый главный сувенир в Канаде. Это такой, знаете, в красных лампасах и в такой королевской, как в каком-то королевском мундире, лось в шляпе и в красных штанах. Вот такая у них армия крутая, значит, боевитая. Ну, Канада, если честно, она немножко виновата перед США, потому что...
13: В хоккее, если только.
14: Не, там просто, когда США действительно встретились с проблемой, что, ой, не успеем поговорить.
13: 20 секунд
14: осталось. Короче, Канада гонит китайский, реэкспорт делает США, пользуясь вот этим своим положением, и это США не нравится. А так и там интересная тоже тема.
13: А так нам все понравилось.
14: Все, завтра на забеге поболейте за меня, а послезавтра за марафонцев. До свидания, спасибо за внимание.
15: Ага, тот самый Бочарик.

0: Партнерство ЕС и Канады. Контекст. Трансформация мирового устройства оборачивается геополитическими конфигурациями, которые ранее невозможно было представить. Западный мир, как единое целое, распадается, а на его обломках появляются новые локальные блоки. Один из примеров – сближение Евросоюза и Канады. Брюссель предложил этой стране статус первого ассоциированного члена. Урсула фон дер Ляйен считает, что партнерство может быть выведено на максимальный уровень. Инициатива европейцев объяснима. Их отношения с Дональдом Трампом в состоянии ниже плинтуса. При этом США ведут жесткую торговую войну и с соседней Канадой. Той самой, которая по определению Трампа не захотела стать самым любимым штатом Америки. Канадские власти пообещали Вашингтону ответить на введенные пошлины абсолютно симметричными мерами. Разумеется, полноценным членом ЕС Канада не станет даже в отдаленной перспективе. География мешает, но качественно изменить степень отношений с Европой вполне реально. Тут, как в известном афоризме, враг моего врага – мой друг. Собственно, это происходит уже сейчас. Канадцы активно участвуют в европейских программах, направленных на развитие военной промышленности и технологий. И это только начало.
1: Узнать за 90 секунд. Сон в общественных пространствах и на рабочем месте в подавляющем большинстве стран не приветствуется. Как минимум вызывает удивление или подозрение. Но только не в Японии. Там он одобряется и поощряется, когда речь идет о работе. Она в этой стране возведена в культ, в абсолют. Преданность своей компании и максимальная отдача ей всех сил – чуть ли не основная ценность для японцев. Они работают по 12 часов, очень часто с единственным выходным в неделю. Не мудрено, что часто работники от усталости засыпают прямо за рабочим столом. И это не ошибка или проступок. Наоборот, убедительное свидетельство самоотверженности и рвения. У коллег и начальства спящий в рабочее время сотрудник вызывает уважение. И не исключено, что он получит внеочередную премию. Вообще японцы спят везде. Порой человека в дорогом офисном костюме можно увидеть спящим на лавочке, в кафе, прямо на тротуаре или на остановке общественного транспорта, облокотившимся на свой портфель. Никому и в голову не придет его будить, включая полицейских. Спящий не нарушает порядок, а пользуется своим законным правом на отдых. Практика непродолжительного сна в Японии даже свое название получила – инемурия.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Оренбурге 4 утра, в Барнауле 6:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. 3 человек госпитализировали после пожара на судне «Триумф», в один в тяжелом состоянии. Детские сады вправе самостоятельно устанавливать режим работы. Германия обсуждает минимальные требования по заполнению газохранилищ для участников рынка. Теперь подробнее. Трех человек госпитализировали после пожара на судне «Триумф» у берегов Камчатки. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Там добавили, что самочувствие остальных оценивается как удовлетворительное. Ранее сообщалось, что в результате пожара на рыболовецком судне 7 пострадали. Судьба еще 4 неизвестна. Спасенные 25 человек доставлены в Петропавловск-Камчатский. Детские сады вправе самостоятельно устанавливать режим работы. Группы могут функционировать как до 5 часов в день, так и 24 часа. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения России, заместитель директора по научной работе Института развития, здоровья и адаптации ребенка Александр Володин. Он отметил, что по запросам родителей или законных представителей возможна организация работы групп также в выходные или праздничные дни. По словам эксперта, образовательные программы дошкольного образования реализуются в группах функционирующих не менее 3 часов в день. Их режим определяется, исходя из особенностей жизнедеятельности и потребностей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, а также ведущих кочевой и полукочевой образ жизни. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Краснодара, Сочи и Калуги. Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИДа Марокко Насер Бурита на встрече в Нью-Йорке обсудили приоритетные задачи дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-марокканских отношений. Об этом сообщает российский МИД. Кроме того, в ходе встречи стороны подтвердили нацеленность на поддержание эффективной внешнеполитической координации по актуальным вопросам региональной повестки, в том числе в целях урегулирования проблемы Западной Сахары и других конфликтов политико-дипломатическими методами на основе международного права и устава ООН. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном по предложенному Исламской Республикой 7-дневному плану открытия Ормузского пролива проходят конструктивно. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника. В середине июня Штаты и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако 3 недели спустя начался новый виток эскалации. Сейчас свободный проход судов через Ормузский пролив не осуществляется. Власти Германии обсуждают введение минимальных требований по заполнению газовых хранилищ для определенных участников рынка. Агентство Bloomberg передает, что перечисленные компании будут обязаны к установленному сроку держать в хранилищах определенный объем газа. Обсуждение пока находится на ранней стадии, и детали данной меры еще не проработаны. В конце августа немецкая ассоциация операторов заявила, что на текущий момент газохранилища заполнены лишь наполовину, что стало рекордно низким показателем, как минимум за 15 лет. К этой минуте пока все. Следующий выпуск уже менее чем через час.

0: Как вы считаете?
1: Я полагаю, что, в принципе, если брать в целом тот подход, который сейчас в интересах и Российской Федерации, и народа на Украине, то, безусловно, нужно все-таки больше ставить акцент на том, каким образом все-таки дать остальным регионам Украины возможность присоединиться к России. Потому что очевидно, что адекватное, нормальное будущее Украины, оно возможно только вместе и в составе России. И, конечно, наша вот политическая структура, держава непосредственно в этом направлении делает все возможное угу. для того, чтобы у наших соотечественников был такой шанс.
0: Потому выбор.
1: Что, очевидно, сейчас на оккупированной блоком НАТО Украины этого шанса вот народа пытаются лишить, и мы это видим на практике, как это происходит, и, безусловно, нас это категорически не устраивает, и мы угу. прикладываем максимально все усилия.
0: На каких областях, о каких центрах идет речь? Я так понимаю, Одесская, да, область?
1: Ну, безусловно, это касается не только Одесской области, это касается и Львовской, и Ивано-Франковской, и Закарпатской. Потому что вот у нас в партии очень много было соратников, очень таких идейных ребят, очень толковых, которые точно так же думают, как и мы. И на самом-то деле они никаких ограничений не чувствовали, что не западных областей. Тем не менее, все равно вот они вот уже и добровольцами контракты подписали уже не один с русской армией. Угу. Поэтому, в принципе, у нас здесь, можно сказать, есть единая точка зрения. Сейчас, конечно, с учетом того, как развиваются события, непосредственно нельзя делать так, чтобы участие вот народа на Украине была возможность выбрать свое будущее вместе в составе России, а у остальной части не была. Угу. Мы, конечно, делаем все возможное, чтобы все-таки на всей территории оставшейся Украины у людей было такое право, и мы, конечно, будем рекламировать эту историю и продвигать.
0: Спасибо. Николай Янович, ну вы так интеллигентно, скромно сидите и молчите, а у вас, как ни у кого, мне кажется, свое мнение по поводу вот этого объединения с точки зрения нормализации отношений между украинским и российским
2: обществом. Я просто не перебиваю Дмитрия, даю возможность ему высказать. Ну, я реалист, и поэтому сейчас главный вопрос заключается в том, чтобы установить мир. Вот что этот мир нужен и России, и нужен Украине. Точнее, той территории, которая сейчас управляется киевским режимом. Это первое. Установить мир очень непросто. Об этом показывали вот последние переговоры, скажем, с посланцами Трампа, потом их переговоры в Киеве. Пока продвижения никакого нет. Поэтому давайте мы будем ставить более реалистические перед собой цели. А еще раз повторяю, это главная цель – это установление мира. Второй момент. Я что хочу сказать по поводу Украины. Украина разная. Тут я с Дмитрием согласен. И, скажем, если юго-восточной части такие вопросы сейчас после установления мира, после установления переходного периода, они могут звучать достаточно правомерно, то на Западной Украине не надо никаких иллюзий испытывать. Это абсолютно нереально.
0: Почему?
2: Ну, потому что там наверняка... Вот я просто хочу привести результаты голосования. Мы много раз проводили выборы. И вот наша политическая сила, если она, например, набирала в Донбассе, в Луганской области 95%, в Донецкой области там 92-93%, и, так сказать, двигаясь к центру, процент снижался, то в Львовской области или, например, какой-нибудь Ивано-Франковской области мы набирали примерно, в лучшем случае, 3-4-5%.
0: Тогда еще?
2: Тогда еще, да, когда не было такой галтелой, значит, пропаганды, когда не было таких манипулирований общественным сознанием. Вот учитывая это, говорить о том, что сейчас там можно проводить какие-то референдумы. Референдум вообще сейчас проводить нельзя, ни по каким вопросам, потому что в Украине отсутствует, скажем, элементарная демократия. Там, по сути дела, это нацистский режим, и там никакие референдумы бессмысленно проводить. Так что вот тот вопрос, который вы поставили, он, в принципе, имеет историческую перспективу, но сейчас, подчеркиваю, главное – это все-таки вопрос установления мира.
0: Ну, про мир понятно. Просто вот я хочу задать вам вопрос, как бы вы того поколения, которое помнит, как это все было, да, мы в этом смысле как бы вам в дети годимся, с точки зрения вот этой ненависти, понимаете, москаляку на геляку и так далее. Вот это... Можно забыть? Можно забыть о потере матерей, украинских и русских своих детей, сыновей? Вот это можно как-то нивелировать и выйти на какой-то мир, о котором вы говорите?
2: Но дело не в памяти, Как ты можешь лишить там, мать памяти о потерянном сыне? Дело просто в изменении сознания. И вот пример, например, в Восточной Германии. Я первый раз побывал там 79-80 год, то есть после войны прошло где-то порядка 30 лет примерно. И я обратил внимание, что население очень дружелюбно относилось к нам. То есть вот за

0: эти годы произошло вот такое уж точно переформатирование сознания, которое Гитлер произвел с Геббельсом вот с 30 по 40 год, например, так? И я очень верю в то, что при установлении нормального режима, в котором будет возможно изложение на разных точек зрения, дискуты, дебаты, в конце концов, лет через 10, может быть, 20, такое изменение сознания произойдет.
1: Тем не менее, все-таки хочу немножко апеллировать. Дело в том, что речь не идет о том, чтобы провести референдум на вот оккупированной фактически блоком НАТО территории. Речь идет о том, чтобы в любом случае вот привести процесс и ситуацию к такому общему знаменателю, когда нацистских различных и бандеровских формирований там не будет. И поэтому в любом случае здесь нужно в первую очередь говорить о процессе освобождения территории, чтобы там, конечно же, зашли наши войска, российские, и чтобы этот процесс, естественно, уже двинулся системно с точки зрения вот возможностей на той территории, потому что, безусловно, сейчас ситуация там не располагает к какому-либо
2: свободному выбору,
1: свободному выбору и тем более там выборов. И вот очень важно здесь еще все-таки посмотреть на первопричины, потому что не случайно Владимир Владимирович также обозначил, что очень важно по украинскому вопросу смотреть, а почему так произошло. Ведь я прекрасно понимаю, как формировались все вот эти скакуны, которые кричали москаляку на геляку. Я знаю, почему они там бегали. Я знаю, кто им платил за то, что они там бегали, скакали с этими речевками. В любом случае, это все покрывалось правоохранительной системой. В любом случае, это все финансировалось олигархами.
2: Но вы помните это, прошу прощения, Дмитрий? Вы помните, как это начиналось?
1: Это, безусловно, присутствовало.
0: Ну, тут можно разное вспоминать.
2: Вот это же при вас тоже начиналось тогда?
0: Я вспоминаю, вот, например, советские времена, да, когда я где-то в 72-м или в 73-м году приехал в Трусковец. Ну, Трусковец это был общесоюзным курортом, там были как раз представители, ну, всех республик Советского Союза и русские. И вот я обратил внимание на достаточно враждебное отношение к русским. Потом это тогда было.
2: На чем оно было основано?
0: В этих регионах, это Львов, Львовская область, достаточно сильные были отряды ООН-УПА. И там,
2: еще тогда?
0: Нет, тогда тоже ничего не было, но после амнистии Хрущева 56-го года они были реабилитированы в правах. И вот недавно стало известно, ну, относительно недавно, что их не просто реабилитировали в правах, но и разрешили участие в партийных организациях. А была инструкция, которая из Мюнхена вот, руководителями вот этих вот подпольных организаций дана была своим деятелям, чтобы они активно вступали в руководящие органы и комсомола, и коммунистической партии, вот, и так
2: это
0: далее.
2: Это еще тогда в 50-х, да?
0: Это тогда
2: 70-х,
0: 50-х. 50-е, 60-е. И причем надо заметить, что не случайно ведь в свое время Шелестова убрали с поста первого секретаря. Потому что он был, несмотря на то, что он руководил коммунистической партией Украины, он возглавлял вот такие вот националистические движения. И не на пустом месте все это было создано и создавалось. Поэтому надо вспоминать не только то, что сейчас происходит, но и то, с чего начиналось. Так что корни там, значит, вот этот нацизм бандеровский пустил глубокие на Западной Украине. И мы уже столкнулись с тем, что вот даже при нашей власти были попытки установления памятников Бандере на Западной Украине. Скажем, Ющенко перед нами, да, в 2009 году, буквально за 3 недели до ухода своего от власти, издал указ о присвоении Бандере героя Украины. Так что я вот далек от мысли той, что в Западной Украине будет очень простой переход. Не будет там никакого простого
2: перехода. Мне тоже удивительно, на самом деле.
1: Здесь, на самом-то деле, речь идет не о вопросе необходимости или отсутствия необходимости присоединения западных областей к Российской Федерации. Здесь также можно привести исторические параллели, потому что если бандеровские нацисты или прочие пособники Гитлера тогда стреляли вот в наших красноармейцев, да, то, собственно, и сейчас такая же история может быть. И точно так же, как и тогда, после прихода наших войск, все эти нацистующие подразделения, наемники, на руках которых кровь, то они уже по традиции, для того, чтобы сохранить свои шкуры, они сбегут к своим хозяевам в Соединенные Штаты, в Британию, в Канаду.
2: Ну, а люди простые останутся?
1: Ну, а простые люди, безусловно, останутся, и это очевидный факт. А с учетом того, что уже большое количество крови пролилось, безусловно, с этим нужно работать через правду, потому что здесь самое важное — людям говорить так, как оно есть. И если, собственно, мы видели, как вот фактически Украину оккупирует блок НАТО, то каким образом мы можем рассказывать про какую-то войну Украины с Россией, если де-факто мы воюем со всеми странами НАТО?
2: Ну, это понятно.
1: Украину используют просто как прокси-структуру.
2: Говорите, как бы...
1: И, безусловно...
2: Прописная вот истина, горе, это все понятно.
1: Вот это
2: вопрос...
1: горе, которое сейчас вот люди вот как-никак вынуждены переживать, в любом случае, ну, все-таки, чтобы у них ясность была в голове, а кто же стоит
2: как
1: за этим
2: Как возможно
1: горем?
2: После стольких лет пропаганды эту ясность внедрить в сознание украинцев? И вот послушайте, что говорит Николай Янович, что с 50-х годов это, понимаете, развивается этот миф по поводу того, что русские враги. Как это за 10-20 лет, вы говорите, можете решить?
1: Так, дело в том, что, подождите, тот же вопрос какой? Если бы вот Иосиф Виссарионович, он бы размышлял, ой, смотрите, там какие-то бандеровцы вот стреляют. Не нужно, значит, освобождать Западную Украину или как? То есть это логика.
2: Безусловно, нужно, но просто мне кажется, это не очень легко,
1: что,
2: нет?
1: Потому что там наши люди, и, собственно, мы не можем своих людей вот так просто взять да и оставить, потому что там, видите ли, какому-то Байдену или Трампу, или там британскому монарху захотелось в частной собственности иметь недра и земли. Это исключено. Да и, в принципе, это...
2: Дмитрий, я чуть-чуть про другое. Я не говорю про то, что бросать наших людей, да, я, наоборот, за то, чтобы их оттуда вывести или объединиться с ними. Я вопрос про другое, про то, что еще с 50-х годов там очень сильно укоренилось вот это нацистское мышление, понимаете? К слову, по поводу людей. Вы говорите, что там есть люди.
1: Подождите.
2: У вас есть статистика, что там...
1: В отношении укоренения нацистского мышления НКВД без проблем навело там порядок. И после победы во Второй мировой войне, и для нас это Великая Отечественная война, у нас на территории современной Украины там просто были самые лучшие вообще годы за всю историю, вот, которая написана на бумаге. Это получается как?
2: То есть... Ну, мне удивительно, что вам это кажется реальным, а вот господин Назарову нереальным.
1: Здесь все-таки как-никак есть противоречие, потому что тогда тоже присутствовали эти нацистующие персонажи, которые пособники Гитлеров. И если мы возьмем просто советский период вот земель на Украине, которые были в составе Советского Союза, то это были самые золотые годы, это никто не отрицает. И это видно еще по всплеску рождаемости, поэтому
2: понятно.
1: Говорить обратное, я думаю, что здесь абсолютно не стоит.
2: С кем останется Донбасс?
0: Ну, давайте я пару фраз скажу о том, что вот с советскими временами некорректно, Дмитрий, сравнивать, потому что в советские времена действовала серьезная государственная охранительная система. И она заставила что сделать? Активных людей на Западе заставила их замолчать, замаскироваться. Фарион была в партии коммунистической. И прочие негодяи, которые потом подняли голову, были в коммунистической партии, проходили в комсомолы, в пионеры и так далее. А вот когда в 90-м году впервые собрался так называемый демократический совет, который на 300 примерно с лишним человек, 350, были члены Коммунистической партии Украины. Кто принимал декларацию о независимости? Члены Коммунистической партии. И когда начался резкий крен вот в сторону национализма, разрыв связей с Россией, он же не начался после государственного переворота в 2014 году. Он начался сразу с 1991 года. С прихода Кравчука, с создания Государственной Думы и так далее, и так далее. Уже тогда пошла тенденция, как, кстати, во всех бывших советских республиках. Где-то более активно, где-то менее активно. В Литве, например, в Латвии, в Эстонии там не просто пошли, так сказать, какие-то декларации приниматься, а начали приниматься практические действия. Нам вот той политической фракции удавалось тормозить эти процессы. Но где-то уже к 2000 году в Украине сформировалось мощное националистическое движение. Ведь не случайно движение «Украина без Кучмы», «Оранжевый Майдан», откуда они взялись все эти «Оранжевые Майданы», не случайно взялся переворот 2014 года. То есть вот сравнивать с советским временем абсолютно некорректно, потому что в наше время как раз наши правоохранительные органы, ну, во-первых, не имели таких полномочий и смотрели на существование, скажем, таких вот организаций, как Тигнибок там, и тому подобное. Совершенно спокойно, да? Они даже в парламент у нас ходили. Поэтому навести так порядок, как ты говоришь, вот кто-то должен, значит, их убрать и так далее, и так далее. Сейчас простой вопрос стоит. Вот, скажем, мир. Как к миру прийти? Чтобы к миру прийти, нужно установить какую-то переходную администрацию. Кто будет проводить эти выборы сейчас? Не Зеленский же со своей бандой. Значит, нужна другая администрация. А как ее создать? Ты говоришь, армия дойдет там до границ там каких-то и так далее. Ну, давай не будем тоже нереальные задачи ставить перед собой. Абсолютно. Мы видим реальную ситуацию. 4,5 года идет СВО. Речь идет о мире. Речь идет о том, а кто будет управлять на какое-то переходное время вот той территории, в которой сейчас хозяйствуют бандеровские банды. ты говоришь, их надо убрать. А кто их будет убирать?
2: И как?
0: И как будет убирать? То есть нужна какая-то, вот не случайно ж российская, так сказать, администрация государственная, руководство России предлагает создать какую-то переходную администрацию под эгидой ООН даже. Так? И, на мой взгляд, это единственное возможное создание какой-то сейчас переходной администрации, которая курировалась бы и Россией, и Соединенными Штатами, как двумя основными игроками на этом поле. Да?
2: А Украины?
0: Ну, администрация переходная, она же должна создавать переходную администрацию из кого? Из украинцев. Угу. Но не каких-то заоблачных космонавтов, а из тех, которые есть. Либо за рубежом, либо в стране, где-то. Но это же должны быть украинцы. Под эгидой, естественно, там каких-то, так сказать, руководителей со стороны России, там, предположим, и Соединенных Штатов, и Организации Объединенных Наций. И именно они должны провести демилитаризацию и денацификацию. Подготовить такое законодательство, создать такие правоохранительные структуры, которые лет за пять, может быть, меньше, подготовить страну к проведению демократических выборов. Тогда можно ставить вопрос о каком-то уже украинском реальном правительстве. Причем, а где будут стоять российские войска, как ты думаешь, в этот момент? Ну, на границе, на которой они, так сказать, находятся сейчас.
2: Ну, естественно.
0: Вот, так же ведь? Они же не будут стоять в Киеве. Нет. И нельзя допустить, чтобы войска НАТО стояли, Соединенные Штаты там стояли где-то там. То есть это, на самом деле, очень сложный вопрос, но это единственная возможность сейчас. Другой возможности просто нет.
1: Сразу сапеллирую. Дело в том, что все-таки здесь важно отметить, что если человек не делает работу над ошибками, то тогда ошибки будут повторяться.
2: Человек какой имеется
1: в виду? Я имею в виду сейчас... Вот,
2: вообще, фигура, в принципе, абстрактный человек.
1: Да, абстрактный человек. И если мы возьмем вот наш исторический опыт, то, безусловно, мы также должны учесть опыт конкретно вот Советского Союза, негативный опыт, потому что в республиках многих местное население даже вот старались по квоте продвинуть в высшие учебные заведения, вот русских вычеркивали, а, собственно, местное население...
2: Такое было тоже, да?
1: Безусловно, было.
0: Но такого не было. Дима, подожди, том, что... но я жил в это советское время.
1: Я говорю сейчас в отношении не на Украине, а в других
0: были
1: советских
0: нормы.
1: Республиках. Нормы и квоты.
0: Смотри.
2: То есть вычеркивали прям русских?
0: Важно, никогда никого не вычеркивали.
1: Важно, чтобы в этом моменте также нужно учесть, что конкретно возрождение национализма вот, на Украине – это просчет наш, и мы в любом случае должны вот, сделать работу над ошибками и исправить эту ситуацию в будущем. И, безусловно, наши правоохранительные органы, я думаю, учтут этот негативный опыт. Если брать еще ошибки, которые были сделаны в Советском Союзе, так это, конечно, вот, право там, республик там, выходить налево-направо. Эта история также должна быть исключена. И, собственно, вот этот упор на национализм, он также должен быть пересмотрен. И, в принципе, вот когда из одного государства сделали много маленьких, записали с особыми правами, это также ошибки. И вот эти ошибки нужно ликвидировать. Если говорить за, вот, например, будущее Украины, также стоит отметить, что дело в том, что идет переговорный процесс. В любом случае режим Зеленского не субъектен, это никто не ставит под сомнение, и речь будет идти в любом случае за будущее этой территории с Соединенными Штатами и с Британией. И если вот эти в этой логике, то, ну, о каком переходном периоде можно вот говорить или там в формате...
2: Переходная администрация.
1: Администрация. То есть в любом случае там должен быть период, на который, конечно, там зайдут наши войска, чтобы контролировать процесс, потому что как можно допустить, что США и Британия будут контролировать процесс денацификации и демилитаризации на оккупированных фактически ими территориях? Это исключено. Тем более сейчас там официально их войск нету, но неофициально они там присутствуют в полной мере и руководят. То есть это как бы исключает такой сценарий. Поэтому, если мы говорим за долгосрочный мир, за десятилетия вперед, тогда нам нужно предполагать, что наши войска будут стоять на границе с Польшей. И в Киеве, и в Одессе, и во Львове. И только в таком случае мы можем говорить за вот некие прокси-форматы или там временные форматы, например, под эгидой ООН. И эти форматы, они нужны лишь для того, чтобы у народа на той территории наконец появилось право выбрать свое будущее вместе в составе России. И за это мы, конечно, выступаем.
2: Николай Янович, вы хотели что-то добавить? Пойдем дальше.
0: Я там буквально минуту скажу вот о чем. Легко рассуждать об ошибках Ленина и Сталина, да, при создании Советского Союза. Но для того, чтобы рассуждать о таких ошибках, ну, надо, по крайней мере, хотя бы элементарно приближаться к такому уровню, да, вот, а потом уже судить вот так вот резко. Никаких ошибок, естественно, не было. Было осознание...
1: Вот, точка зрения.
0: Моя точка зрения, да. Вот.
2: А у вас какая точка зрения, прошу прощения? Какие ошибки были?
1: Я их уже озвучил.
2: А вы считаете, исправить этих ошибок не было?
0: Ну, конечно, не было, потому что рассуждать надо всегда с точки зрения той конкретной исторической, экономической, политической ситуации, которая в тот момент была, не сейчас, через 100 лет, а именно тогда. Вот именно тогда были факторы, которые говорили о том, что хуторская Украина никогда не будет социалистической без значительной прослойки пролетарского, как они тогда считали, населения. Но это тоже дискуссия такая.
2: Угу.
0: Теперь вот с точки зрения британцев и американцев. Ну, я, Дима, дорогой мой, я еще хуже, может быть, тебе отношусь к ним, поскольку государственный переворот организовали на Украине американцы. И поэтому у меня никаких симпатий к американцам абсолютно, тем более к британцам, нет. Но опять же, для того, чтобы реализовать, например, твои идеи, надо, чтобы российская армия дошла до границы с Польшей. Но это нельзя сейчас даже думать об этом. Этого не будет. Теперь, с кем мы договаривались о денацификации Германии в 1945 году? Вот Ялтинское соглашение, например, с кем? И именно с теми же самыми британцами и американцами. Провели американцы и англичане, и французы, кстати, тоже, денацификацию той Германии. Да, провели. Да, судили, да, повесили, да, исключили из списка, так сказать, профессий, которые могут занимать нацисты. В полной ли мере? Ну, может быть, не в полной, но все-таки провели, особенно первые годы. То есть можно было с ними о чем-то договариваться? Можно. Других с кем мы можем договариваться? Скажи, пожалуйста, вот с кем мы можем договариваться о том, что Зеленский и вся его банда будет добровольно проводить денацификацию, добровольно проводить демилитаризацию, добровольно уступить власть, добровольно выпустить из тюрем политических заключенных, добровольно провести свободный выбор? С кем?
2: Это нереально.
0: Это нереально. Ну вот и все.
2: А вы как, Дмитрий, это видите?
1: Подождите, я вот здесь с Николаем тоже не согласен, потому что, извините, здесь все-таки у нас есть процесс,
2: да.
1: Вот, у нас есть переговоры с США и с Британией, как с хозяевами фактически той территории, потому что...
2: С Британией разве тоже, мне кажется, только США?
1: Ну, дело в том, что фигурально выражаясь, там в любом случае присутствуют также интересы Британии, когда мы говорим с Соединенными Штатами. И здесь речь идет о том, чтобы этот вопрос стоял на повестке дня от наших переговорщиков. И это уже будет решаться за столом переговоров. Это в любом случае не я буду решать, не наша команда, не Николай Янович. То есть здесь эта история будет...
2: А этот пункт, прошу прощения, есть в переговорных
1: Дело в том, что нам всего-то все равно не скажут.
2: И Николай Янович, ты знает наверняка?
1: Полагаю, что с учетом специфики переговорной, особенно на самом высоком уровне, здесь речь идет о том, что за детали, конечно, знают все только тогда, когда они уже происходят. И вот в этом моменте, конечно, нужно все-таки акцент ставить на том, что этот пункт в отношении того, что русская армия будет контролировать всю территорию, с учетом, опять же, переходного периода, вот, будет произведен процесс потом референдумов, и чтобы мы, вот, как и вот, Крым, и Донбасс, и вот, Херсонская, и...
2: В Крыме не было ни одного выстрела.
1: Запорожская область, чтобы они точно так же имели возможность выбрать свое будущее вместе в составе России. И об этом я полагаю, что необходимо просто на переговорах говорить, потому что получается тогда, что для части русского народа, который на Украине, это значит, мы вот предоставляем такую возможность, а на другой части народа не предоставляем.
2: Понятно.
1: То есть это уже здесь вопрос тоже принципиальный.
2: Вот давайте эту тему закроем. Друзья, сейчас будет рекламная пауза, буквально на минуту, а потом мы вернемся в студию «Дуэль с Манучаровым». Не переключайтесь.
3: «Дуэль с Манучаровым». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
4: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
3: Чтобы сообразить на троих.
5: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
3: Слово за слово, словом по столу.
5: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
3: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
5: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
3: Без купюр.
6: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
3: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
3: Не пропустите. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
8: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
3: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
8: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
3: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
9: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
3: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
9: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
3: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
9: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
3: Манучаровым.
2: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. У нас в гостях сегодня Николай Азаров и Дмитрий Василец. Мы говорим про Украину, Россию и что будет. Скажите, а вот Майдан, вы же помните его, да? Вот его тогда можно было остановить? Или вообще в какой момент это можно было остановить?
0: Ну, я многократно, Вячеслав, отвечал на этот вопрос. Конечно, можно было остановить. И не только можно было, а нужно... Это было необходимо сделать.
2: Вы понимали это в моменте?
0: Ну, я это понимал, и не просто понимал. Почему меня, собственно говоря, освободили от занимающей должности премьер-министра? 21 января на заседании правительства поднял министра внутренних дел и спросил, почему ты не выполняешь законы милиции. Ну, я имел в виду вот что. Почему ты не предпринимаешь меры, когда людей обливают бензином горящим, когда избивают, ранят, убивают правоохранителей? Ты не предпринимаешь никаких действий. Ну, подразумевался этот вопрос, я не мог на публику под телевизор, там немножко по-другому формулировать. Я ему спросил просто, почему ты не исполняешь законы милиции? Мне нужны указания нашего верховного главнокомандующего, нашего президента Виктора Федоровича Януковича. Я говорю, все понятно, тебе нужны указания. А закон о милиции ты должен выполнять или нет? Ну, дальше я там более резко стал говорить. И мне в этот день позвонил Янукович и говорит, слушай, ты мне срываешь переговоры об установлении вот компромиссного варианта перехода власти. И уехал, если уж исторически вспоминать. И в этот же день я улетел в Швейцарию. Там у меня были встречи в Давосе с президентом Швейцарии, бухгалтером тогдашним, а он был председателем ОБСЕ. То есть он заступил как раз 1 января на пост председателя ОБСЕ.
2: Это в период Майдана прямо?
0: Ну, конечно, в период Майдана.
2: Так.
0: Это же было 21 января, я же говорю, 14 года уже. И с председателем Совета Европы Тур Ягланд. Он тоже находился в Швейцарии. Мы договорились о том, что проведем переговоры, о том, какие могут быть подходы. Где ОБСЕ, где Совет Европы, почему он не принимает участие. Я в этот день улетел. Прилетаю 25 января назад. Янукович заявляет, что он нашел компромиссное решение назначить премьер-министром Яценюка. Я не знаю, помнит он об этом или не
1: помнит. Конечно. Это вот. Что было при мне.
0: Так, да. Ну и все, я ушел в отставку, потому что моя фигура мешала выходу из кризиса.
2: Иными словами, у вас не было возможности остановить это?
0: Да, у меня не было, потому что командовал войсками всеми, так сказать, и в том числе правоохранительными органами, Министерством внутренних дел, президент. У президента была другая теория, что он с помощью европейцев подпишет документ, которым регулирует ситуацию.
2: Ну, это я помню. Странно, что у премьер-министра не было полномочий остановить действия вот эти вот.
0: По Конституции Украины два министра в составе правительства подчиняются непосредственно президенту. Это министр обороны и министр внутренних дел. Два министра непосредственно подчиняются все силовые структуры, угу. Помимо этого.
2: А остальные все весь кабинет министров?
0: Остальные премьеру. Кабинет министров, да. Вот такая Конституция, так записано. То есть я не имел права отдать распоряжение, и кабинет министров не мог принять такого решения. Угу. Непосредственно подчинялись. А вот сами ребята, которые стояли в оцеплении, да, вот они, когда я с ними беседовал, подъезжал, они мне говорили, дайте только команду, мы эту шобу разгоним за 24 часа. То есть все были возможности. Но смотрите, какое давление было в том числе и на президента. Это звонки вице-президента Соединенных Штатов, звонки Меркель. Это постоянные требования послов и так далее, и так далее. То есть он свою позицию высказал ясно. Я не хочу крови. Я не хочу, чтобы на моих руках была кровь. Хотя кровь к тому времени уже пролилась, в том числе и правоохранителей. Так что надо было действовать жестко, решительно, и тогда мы бы еще закрыли бы эту тему в декабре месяце, не только там тянули до февраля.
2: А есть предпосылка для нового Майдана там, внутри сегодня?
1: На Украине?
2: Да.
1: При нынешнем режиме?
2: Нет, ну как, ну люди же тоже там каким-то образом...
1: Дело в том, что мы видим картонный так называемый Майдан, который организовывается опять организациями, которые получают гранты, и это в любом случае вертикаль западных спецслужб для того, чтобы поднять рейтинг пана Федорова и сделать из него политическую фигуру. Но если брать... смотреть просто в суть, тогда получается, и все вот эти вот картонные Майданы, и все эти украинские националисты, так называемые, еще, кстати, вот со времен вот Австро-Венгерской империи и Польши, дело в том, что там, если хорошенько их пошкрести, то там в любом случае корни ведут к западным спецслужбам. Угу. И здесь нужно все-таки честно об этом говорить и естественным образом этому противодействовать. Ну и, конечно, нельзя забывать про роль украинского олигархата в этом всем, потому что изначально, вот, к сожалению, у партии регионов стоял вектор на евроинтеграцию, и в этом векторе заключается суть последующих событий. Потому что если бы Янукович не играл в эти игры с евроинтеграцией и по факту бы не обозначал это как вот генеральную линию партии, там же вопрос только по финансам не устроен.
2: Ну, понятно.
1: А так-то по евроинтеграции никто против не был.
2: А, то есть они голосовали за тоже, да?
1: Ну, собственно, в этом-то и заключалась суть возмущения, якобы, вот, которое использовали для того, чтобы разогнать Майдан.
2: Это правда, да, Николай Иванович?
0: Ну, это не совсем так, или можно сказать, совсем не так. Потому что... Ну,
1: Партия регионов не за евроинтеграцию выступала?
0: Значит, Дима, смотри, надо говорить об общем курсе партии и правительства в данной ситуации на технологическую модернизацию нашей страны, так? На ускоренные темпы роста. И все, что способствовало этому курсу, да, должно играть и работать. И в этом плане мы проводили сбалансированную политику. Мы шли на заключение соглашения, например, в рамках СНГ, вот ты же знаешь об этом или не знаешь, зоны свободной торговли, так? Мы шли на заключение единого экономического пространства в рамках Белоруссии, Казахстана, России и Украины. Стали наблюдателями в мае 2013 года при Евразес, формирующемся. Так, что нам давало, скажем, технологическая модернизация в рамках ассоциации с Европейским Союзом? Это прежде всего получение современных технологий, которые нам могли дать. Китай еще тогда не мог дать, потому что 2013 год, вспомни, каким Китай был, да? А Европа могла дать. Сейчас бы мы так не сделали, не пошли. Но никто не говорил о вступлении в НАТО, как ты знаешь, да? Партия регионов никогда не ставила такую задачу. Никто не говорил.
2: Про евроинтеграцию речь, Дмитрий.
0: Никто не говорил о вступлении в Европейский Союз, потому что было абсолютно нереально. Нас бы никто не принял в Европейский Союз. А вот соглашение об ассоциации, которое открывало бы нам европейские рынки, да? Угу. Если бы реально открывало, подчеркиваю, Но поскольку она нам не открывала эти европейские рынки, то мы с ДИО приняли решение отложить подписание соглашения об ассоциации. И мы его не подписывали.
2: Это так, да?
0: Ну, а как иначе? Угу. Подписали соглашение об ассоциации в 2014 году после переворота Яценюка Порошенко. И это соглашение в том виде, в каком они его подписали, абсолютно ничего не дало Украине. Чем мы отказались? Если бы оно было для нас выгодно, мы могли бы его подписать. Оно абсолютно не противоречило нашему сотрудничеству. Например, в рамках СНГ мы не собирались, как вот сейчас, выходить из СНГ, например. Поэтому вот эти вот домыслы о том, что вот мы сначала куда-то двигались, там, в европейскую интеграцию, отказавшись от курса на сотрудничество с Россией, у нас сотрудничество с Россией было 55 миллиардов долларов товарооборот, чтобы ты представлял себе.
1: У Армении сейчас тоже, в принципе, хороший товарооборот с Россией.
0: Да. Ну, слушай, не надо сравнивать. У нас прекрасные были отношения с российским руководством, никаких проблем вообще не возникало. И мы как раз считали, что если бы соглашение об ассоциации с точки зрения передачи там, современных технологий, необходимых нам, вот ты был же в наших больницах, где у нас какие аппараты стояли? У нас вся техника медицинская была германская, немецкая. Это да, только ты одну медицину назвал, а можно же другие называть направления. Так что мы были руководителями государства Украина. Понимаешь, и должны были прежде всего думать об интересах развития украинского народа. Но не вопреки и не во вражде с Россией, естественно, а наоборот в сотрудничестве, в союзе. И все документы наши были, у нас было где-то более 150 документов подписано, взаимный проект. Сейчас много всего, чего перевирается, потому что это выгодно тем, кто это делает. То есть представить, что мы вроде бы как что-то там отрывали кого-то от кого-то.
2: Мы можем с вами чуть-чуть пофантазировать на тему администрации? Вы сказали такую фразу, да, вот мне интересно ваше мнение и ваше. Вы сказали, вот нужна новая администрация вместо режима Зеленского. А кто эти люди могут быть? Не знаю, Тимошенко, кто? Какие фамилии вы можете назвать? Вот ваше молодое крыло. Какие бы фамилии кандидата помимо вас туда могло бы порекомендовать?
1: Боже упаси, никаких Тимошенко и так далее.
2: Ну, а кто эти люди?
1: Я полагаю, что в любом случае эти вопросы должны решаться между США, Британией и Россией.
2: Ну, у вас есть кандидаты?
1: И я думаю, что как решат, так и будет. И если говорить за какие-то кандидатуры из политикума, вот, который на Украине остался, как практика показывает, все эти персонажи, которые называли себя пророссийскими, как показала практика, когда началось противостояние против блока НАТО, куда-то все попропадали. И фактически только наша политическая партия «Держава» поддержала русскую армию и, собственно, делала все для того, чтобы она продвинулась вперед.
2: А с точки зрения легитимности?
1: Плане, я думаю, что с точки зрения легитимности...
2: Янукович, он же легитимный президент?
1: Легитимность, она будет основываться на решениях переговорной группы.
2: Нет, это понятно. Вот режим Зеленского как бы нелегитимен по причине того, что он уже как бы срок годности, мягко говоря, нарушил и пришел к власти в результате конституционного переворота. А вот Янукович, он же действующий президент по законам Украины до сих пор?
0: Ну, по законам Украины это надо смотреть. Конституционники должны сказать. Потому что в Конституции нет возможности президенту находиться больше 5 лет у власти. То есть, если он избран на 5 лет, так, календарных 5 лет, значит, вот в течение этих календарных 5 лет...
2: Зеленский сколько сидит уже?
0: Ну, он уже, вот, естественно, он нелегитимен. Причем вот здесь, когда разъясняют там некоторые, вот я даже российские смотрю, информационные всякие вещи, не понимают одного. Вот в Конституции есть положение о том, что во время военного положения не проводятся выборы.
2: Да.
0: Но выборы кого? Это первый момент, так, на котором надо задуматься. Ну, в данном случае имеется в виду, конечно, Верховная Рада. Угу. Так? Потому что там в статье это говорится о Верховной Раде. Теперь, а военное положение кем вводится? По представлению президента. Так? То есть пока Зеленский был президентом, он подавал представление о введении военного положения законно и легитимно. А вот он перестал, 5 лет у него закончились. Да. А он снова подает. Значит, нелегитимный президент подает нелегитимное представление Верховную Раду, она утверждает его и становится сама нелегитимной. Вот же, ну, не фантастика, это реальность. И Конституционный суд ведь не случайно в 2015 году, когда Порошенко не хотел проводить выборы, хотел через военное положение в Донбассе, да, себя продлевать беспрерывно президентом, еще тогда Конституционный суд сказал: нет, дорогой товарищ, выборы проводи, должны выборы установить, дату установить Верховная Рада, определить, взять под контроль, провести выборы, и будь здоров, иди на выборы. Поэтому Зеленский разогнал Конституционный суд, потому что он понимал, что ему Если действует Конституционный суд, значит, пусть Конституционный суд даст толкование, можно или нет. Это единственный орган, который в стране может давать такие толкования.
2: То есть я правильно понимаю, все нелегитимно сейчас?
0: Сейчас все нелегитимно, потому что, во-первых, местные органы власти, они же тоже пересидели. Так, то есть практически нет легитимной власти.
2: Вы оба мне не можете назвать ни одну фамилию кандидатов, которые
0: смотрите,
2: могут составить новое
0: правительство. Смотрите, я сейчас перебиваю, вот я боюсь называть любую фамилию. Вот я бы его назвал, но боюсь. Почему? Потому что нас слушают на Украине, да?
2: И что?
0: Ну как что?
2: Это опасно для этих людей?
0: Ну, конечно, конечно. Какая проблема для них, там, например, отправить в мир иной любые кандидаты, которые покажутся им...
2: В вашем представлении, не называя фамилии, эти люди есть?
0: Конечно, есть.
2: И на должности, на пост министра тоже? Премьер-министра?
0: Конечно.
2: И президента?
0: И президента, и руководителя. Какие проблемы?
1: Что касается вот участия меня или представителей нашей команды в неких там избирательных процессах на Украине, об этом я уже говорил, это исключено.
2: Почему?
1: И дело в том, что сейчас Украина, она представляет полностью вот оккупированную территорию. А какой смысл сейчас участвовать в этом балагане, который...
2: Мы же говорим про будущее.
1: Так я же говорю, если мы сейчас рассматриваем ситуацию, при которой США и Британия будут контролировать территорию, при которой русской армии не будет, не дай бог, на границах Польши, тогда в этом балагане участвовать мы в любом случае не собираемся, потому что...
2: То есть распределение ролей будет за ними.
1: Потому что, а какой в этом смысл, если фактически там закреплен, как вы знаете, приоритет так называемого международного законодательства над национальным конституционно, если там недра принадлежат на правах частной собственности Трампу, если там земли уже принадлежат на правах частной собственности американским и британским корпорациям.
2: Это факт, да?
1: И суды по этим всем, не дай бог, если там, вернее, если будут суды проходить, то они будут проходить не на Украине, даже, а будут в лондонском арбитраже или в Нидерландах. То есть, и когда у нас напрямую целые ветки власти, там, судебная, правоохранительная, там, и та же законодательная, де-факто они будут управляться из-за границы, и неограниченным финансовым ресурсом будут потом проводить так называемые избирательные кампании, так а зачем это все?
2: Для того, как чтобы, возможно продать для того, нет, территорию Украины, когда нелегитимные
1: здесь
2: власти?
1: Здесь вот важный вопрос. А зачем участвовать в выборах, которые, вот, фактически легитимизируют...
2: Я не говорю про выборы. Я не говорю про выборы. Я говорю конкретно про людей, которые могут представлять новое правительство. Или вы склоняетесь к тому, что это вот как художественный руководитель театра, главный режиссер придет из Америки откуда-то, из Вашингтона, и скажет, это будет вот Вася, Петя, Катя.
1: Ну, сейчас именно так все и происходит. И вот уже пана Федорова активно через картонный Майдан накачивают фигуру. Также вот и с паном Залужным делали, но, видимо, персонаж не справился с суфлером, и поэтому сейчас ищут ему замену. И сейчас процедура выборов – это фактически легитимизация абсолютно нелегитимной сейчас власти, потому что я здесь согласен с Яновичем, потому что там полностью антиконституционное поле ушла страна. И сейчас перед США и Британией стоит задача – нужно выборы срочно провести и там назначить нового гауляйтера, и чтобы этот гауляйтер сохранял их бизнес-активы. В этом балагане в любом случае наша структура, не я, никто бы то из наших соратников участвовать, конечно же, не будет.
0: Ну, я, наверное, неясно сказал, что значит, любой мир должен заключаться между Россией и хозяевами вот этого, как ты говоришь, режима, да? Там американцы, британцы. Мир это согласие прежде всего на каких-то определенных условиях. Одним из условий является сформирование, совместное формирование вот этой вот администрации. Ясно, что она не может быть чисто пророссийской, да? Но она и не должна быть чисто проамериканской. То есть, ну, дураку понятно, что какой же это будет мир, если там будут продолжать хозяйничать те, кто сейчас определяет политический режим в Украине. И ясно, что должны быть противовесы, сдерживания, и поэтому создание...
2: Но у вас эти фамилии есть, да?
0: Ну, если меня спросят, я, конечно, их назову. Какие проблемы?
2: То есть... Медведчук?
0: Вот давайте без фамилии.
2: Нет,
0: да?
2: Ну это открытая персона, послушайте. Он неоднократно, я не импровизирую здесь, он неоднократно заявлял об этом.
0: Вот вы ему сами задавайте этот вопрос. Я скажу только одно. Значит, ну, я руководящий кадр на Украине, несмотря на то, что прошло все-таки больше 10 лет, тем не менее, все-таки знаю, да? И поэтому абсолютно ясно, что достаточное количество нормальных, технических, вот на переходной период, нужны как раз не политики, а технократы, грубо говоря, в Украине есть, которые способны установить и, самое главное, реализовать те функции, которые на них будут возложены.
2: Эти люди сегодня по-прежнему работают в правительстве?
0: Ну, они на разных находятся местах. Некоторые работают, занимают средние должности, некоторые, как бы, где-то за границей находятся. Ну, все это дело такое. Важно ж одно только, чтобы нашлось взаимопонимание между вот хозяевами реальными, да, Украины, вот этой территории Украины, да, и российской стороной. Вот, то есть пока я не вижу искреннего желания того же американского руководства прийти к миру, длительному миру, да, и, в общем-то, смотреть правде в глаза. Вот им же никто не задает вопрос, слушай, кого вы защищаете? Это же единственный в Европе реально нацистский режим. Кого вы защищаете? Они ликвидируют политических заключенных, ликвидируют политических оппонентов. Они установили концлагерь, они избивают людей на улицах, убивают этих людей, лишь бы загнать в армию. Демографическая катастрофа, 4 к 1 и 5 к 1. То есть автоматически через 15 лет никого не останется, реально не останется. Посмотрите, кого вы защищаете. Ну, где вы слышали вот такую постановку вопроса, скажем, на встрече? Кстати, вот была сейчас же визит, значит, этого Уиткера в Киев, но его просто хамски приняли, по большому счету. Просто вели себя по отношению к нему хамски.
2: В чем это выражалось?
0: В разных моментах выражалось. Ну, например, на совместной пресс-конференции с Зеленским, он сидел, Зеленский, Гордон задал ему оскорбительный для него вопрос. Правда, Уитков вышел с достоинством, это все-таки опытный, умный человек, но, тем не менее, этот вопрос ему не мог быть задан вне ведома администрации Зеленского.
2: Какой это вопрос был?
0: Я не хочу его повторять, найдете. Ну, гадкий вопрос. Просто гадкий. Причем он еще был так сформулирован, что можно было подумать, что речь идет о Зеленском. То, что он говорит, вот рядом с вами сидит. Как вы могли допустить сидеть рядом с человеком и дали там характеристики? Или там, например, Арахамия, да? Арахамия явился, значит, в куртке, где было написано «Киевский режим». То есть он бросал ему вызов. Смотри, с кем ты, пацан, беседуешь. Слушайте, я много был в дипломатии. Допустить себе такое, это надо было уехать из Киева и, в общем-то, вот в таком хорошем состоянии гнева, по крайней мере, к такому приему.
2: Вы думаете, это согласовано администрацией Зеленского?
0: Не то, что это постановлено, потому что Гордон задает только то, что ему говорят, и платит за это. Но не только это было. Сама постановка, или там Зеленский говорит так шутливо, что вот, мол, хорошо, что ты приехал, как говорится, ты вместо Патриот будешь у нас в Киеве. То есть Патриот нам не дает, а пока ты, нас не бомбят Патриот. Такие вопросы можно задавать на таком уровне? Ну, то есть приняли по-хамски, значит, отворот-поворот дали по всем позициям.
2: Американцы это понимают?
0: Слушайте, ну, я думаю, Уитков умный человек, судя по ответу, достоин бы Гордону, он это понимает. Я думаю, что он уехал, мало ли что он говорил, там, другой разговор. Но то, что он на самом деле понял, я думаю, это очень важно. А потом пригласили трех англичанина, француза и немца, советники премьеров по национальной безопасности, на эту встречу. Для чего? То есть вот то, что сейчас происходит, говорит о том, что деньги платят уже британцы, оружие поставляют вроде американцы, но за деньги ЕС, так? То есть как будто бы меняются хозяева. Но на самом деле, конечно, вот мне трудно себе представить, чтобы американцы просто так отдали под управление британцев вот такую вот. Теперь, что касается вот того, что земли проданы, все остальное. Вот совершенно справедливо Вячеслав сказал, что нелегитимные власти подписали нелегитимные договоры. Так, значит, эти все договоры могут быть отменены, признаны юридически ничтожными в любой момент, как только появится легитимная власть.
2: Я благодарю вас за этот, как бы, пас мне, но я в этом смысле не политик, не политолог, я рассуждаю с общественной позиции.
1: Дело в том, что здесь невозможно будет любому правительству, которое находится на оккупированной блоком НАТО территории, как-то иначе поступить, кроме как легализовать для них частную собственность, потому что нужна в любом случае сила, которая может противостоять США и Британии, а это на планете Земля, это только русская армия. Поэтому здесь полагается, что не стоит летать в иллюзиях и все-таки рационально оценивать ситуацию. Плюс еще хотел бы добавить в отношении того, что все-таки ситуация с вот мирными переговорами. Нужно смотреть все-таки, кажется мне, немножко дальше, нежели условно переговоры и, значит, проведение выборов и возврат Донбасса под контроль Российской Федерации. Нет, нужно смотреть дальше, потому что на переговорах уже сейчас звучат нотки в отношении того, что это нужно, чтобы было закреплено в Конституции. А если уже есть прецедент, что Крыму можно, Донбассу можно, Запорожской и Херсонской области угу. можно, тогда, получается, после того, как этот процесс закрепления произойдет, то тогда уже, естественно, и Одесская область, и Николаевская, и другие, я уверен, могут заявить, там достойных людей много осталось, несмотря ни на что, и сказать, извините, а мы тоже хотим. И здесь также нужно понимать, что эти переговоры с учетом вот, закрепления в Конституции вот, новых реалий и этого прецедента, он будет проходить параллельно с расформированием банды ТЦК и, собственно, натовской частной военной компании ВСУ. И в этом как бы главная угроза для натовских оккупантов, почему они до сих пор не пошли еще на выборы, хотя им нужно легитимизировать, почему? Потому что они понимают, что при этом процессе у них рассыпется вертикаль управления, и русская армия просто пойдет дальше, потому что с Одесской, Николаевской, Киевской, Львовской, Черниговской области скажут, подождите, а мы, кстати, тоже хотим наравне с Крымом, и Донбассом, и новыми регионами.
2: Такой сценарий возможен в будущем?
0: Ну, я реалист, потому что, скажем, надо стоять на земле, а не витать в облаках. Это я вовсе не в критику его.
2: Понятно.
0: Да, я просто свою точку зрения.
2: Ну, тезисно, да, нет?
0: Ну, в ближайшем будущем этого не будет.
2: У меня последний вопрос к вам. Я благодарю вас за эту беседу сегодня. Киев, ваш родной город, город, где сегодня происходит то, что происходит. Вы хотели бы туда вернуться?
1: Безусловно. Когда там будут наши войска, когда, собственно, ситуация там нормализуется. Это прекраснейший город, и там наши православные святыни находятся. И там, самое главное, вот живут русские люди, которые находятся сейчас под оккупацией. Поэтому для меня вот здесь ответ очевиден.
2: Не сочтите за бестактность, вы взрослый человек, наверняка вы уже долгие десятилетия думаете о начале, середине и конце, как каждый взрослый философ. А вы думаете о том, что вы можете не вернуться оттуда, и что эта эмоция вам дает?
0: Негатив, потому что я вложил очень много сил, души, умственных возможностей, организационных, в развитие страны, во-первых, ну и в Киев тоже немало. И сейчас вот на моих глазах Киев разрушается. Как вы думаете, как я могу к этому относиться? Поэтому мне хотелось бы увидеть, чтобы вот дожить, по крайней мере, до такого момента, когда в Киеве установится нормальная власть, придут к власти нормальные люди, которые начнут заниматься страной, ее развитием, благополучием. И тогда мы можно было бы, как говорится, вот, позитивно оценить прожитые годы. А пока сейчас я в таком нахожусь смятении, по большому счету. Я говорю правду, потому что можно было говорить что угодно. Вот. Но у меня сейчас пока нет таких вот каких-то уверенностей в том, что я смогу вернуться.
2: Николай Азаров, Дмитрий Василец, Радио Спутник, 91.2 FM, дуэль с Манучаровым. Увидимся в следующий четверг в 17.00 по Москве. До скорого.
3: Дуэль с Манучаровым. Реформа института присяжных заседателей. Контекст. Верховный суд выступил с инициативой модернизировать один из важных механизмов системы правосудия. Задача – повысить мотивацию граждан при исполнении обязанностей присяжных и выстроить их работу как элемент социального партнерства. Реформа предусматривает усиление ответственности за вмешательство в деятельность присяжных и сокращение оснований для отмены вынесенных ими оправдательных решений. В российской практике вердикты присяжных в подавляющем большинстве случаев отменяются профессиональными судьями. ВС предлагает создание смешанной коллегии, состоящей из присяжных, число которых должно сократиться, и профессиональных судей. Авторы инициативы предлагают разрешить участие в процессах гражданам старше 65 лет. Рабочая группа под руководством председателя Верховного суда Игоря Краснова уже подготовила и внесла в Госдуму ряд законопроектов, призванных повысить эффективность правосудия. Верховный суд также утвердил ключевой документ в области использования генеративного разума. К 2030 году более 95% российских судей станут применять его в своей текущей работе. Рутинными операциями, на которые ежедневно отвлекаются сотрудники судов, займутся продвинутые нейросети. знать за 90 секунд. Искусственный интеллект шагает по планете, находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 ночи, в Красноярске 7 утра, в Петропавловске, Камчатском полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. Россия продолжит конструктивное взаимодействие с глобальным югом, востоком и ООН. Минпросвещение подготовило рекомендации по применению нейросетей в школах. Санкции США мешают проведению рыночных реформ на Кубе. Теперь подробнее. Россия продолжит конструктивное взаимодействие с государствами глобального юга и востока, ООН и другими партнерами на основе суверенного равенства и взаимного уважения. Об этом заявил замглавы российского МИДа Александр Панкин. Кроме того, он подтвердил готовность России содействовать развивающимся странам в укреплении национального потенциала и обеспечении экономического суверенитета. Панкин также указал на текущие глобальные фундаментальные преобразования, при которых формируется более справедливая и сбалансированная система международных отношений и повышается роль государств мирового большинства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИДа Ирака Фуад Хусейн на встрече в Нью-Йорке обсудили ситуацию в зоне Персидского залива и отметили важность деэскалации обстановки на Ближнем Востоке. Об этом сообщает российский МИД. В ходе встречи стороны также обсудили практические аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных российско-иракских отношений. Как уточнили в российском дипведомстве, стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении доверительного политического диалога и расширении сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Компании в России с 1 октября больше не смогут привлекать самозанятых через платформы больше, чем на 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Поясняется, что ограничение призвано отделить настоящую подработку от ситуации, когда компания годами использует человека как штатного сотрудника, но оформляет его как самозанятого, без отпуска, больничного и трудовых гарантий. Ограничения затронут ряд таких сфер, как строительство, логистика, торговля, обслуживание зданий, производство еды и общепита, недвижимость, образование, IT, разработка программного обеспечения, подбор персонала, реклама, транспорт, а также спорт, отдых и развлечения. Минпросвещение подготовило рекомендации по применению искусственного интеллекта в школах. Согласно ним, с 1 по 4 класса ученики не используют нейросети самостоятельно. В 5-9 классах учитель может разрешить применять нейросети для поиска и первичной систематизации информации, получения дополнительных объяснений сложных понятий, визуализации материала, быстрого моделирования и проверки гипотез. А в 10-11 классах к этим возможностям добавляется использование машинного интеллекта в проектной и исследовательской деятельности. Американские санкции препятствуют усилиям Кубы по реформированию экономики и развитию частного сектора. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Карлос Фернандес де Косио. По его словам, в ответ на экономический кризис кубинские власти выдвинули более 170 предложений, предусматривающих расширение возможностей для частного сектора и смягчение правил импорта. Однако, отметил замминистра, проводимые рыночные реформы не смогут дать ожидаемого результата в условиях американского давления. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через час. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. Как и всегда, по традиции в это время, академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Григорьевич Онищенко в нашей студии. Рад вас приветствовать. Добро пожаловать. Геннадий Григорьевич, вопрос из зала, как говорят в таких случаях. Вопрос.